о возможной отмене антироссийских санкций, пишет «Вашингтон-Пост» со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ходом переговоров. Яндекс частично восстановил некоторые свои сервисы. Платформа Pay снова принимает оплату картами и платежными стикерами. Некоторые функции стали доступны и пользователям Яндекс.Рекламы. Кроме того, водители Яндекс.Такси начали получать выплаты за ранее выполненные заказы. Власти Болгарии сообщили об атаке беспилотников на 2 судна в морской экономической зоне страны. Премьер Румен Радев созвал экстренное совещание с профильными

0: безопасности. Причина – угроза разлива нефти после беспилотных атак на морские суда в Черном море на прошлой неделе. Чрезвычайная ситуация регионального характера может возникнуть в Геленджике и Новороссийске. Прокуратура не обнаружила признаков мошенничества в действиях компании Say Agency при организации концертов Kanye West в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил представитель агентства, ссылаясь на результаты прокурорской проверки. Ранее гендиректор компании Анна Супчева заявила, что Say Agency начала возврат денег за билеты на несостоявшееся шоу. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. Вновь с вами Никита Гмыз, Оксана Гречинюк. Продолжаем с вами делиться главными событиями этого дня, рассказывать самое интересное, что сегодня произошло. И продолжим тему нашего новостного обозревателя Никиты, который был у нас в студии в радиоэфире. Мосбиржа приостановит торги акциями застройщика ПИК. Это произойдет 20 октября.
3: Решение это уже принято, да, и в качестве причины площадка указывает требования о выкупе бумаг у миноритариев. Совет директоров еще месяц назад делистинг-бумаг анонсировал, достаточно давно это было, а вот голосование проходило сегодня, но это еще не последнее событие, которое связано с девелоперами российскими. Мосбиржа перевела облигации самолета с первого уровня листинга на третий, и в этом случае решение объяснили тем, что эмитент не выполнил требования о наличии кредитных рейтингов, а там нужно было хотя бы два агентства.
2: Ну и на прошлой неделе одна из таких организаций спрогнозировала, что способность самолета выполнять в целом финансовые обязательства снизится, потому что продажи падают, а долги высокие. Вот такое было заявление. Но еще накануне, надо напомнить, что Евросоюз внес застройщика самолета, его гендиректора Анну Акиншину, в санкционный список, в будущий пакет санкций 22-й.
3: Да, все дело в рабочих из КНДР, которых использовали на одной из строек. И что происходит с застройщиками? Стоит ли вкладываться в их бумаги? Сейчас это риск. При общем спаде на рынке недвижимости они будут падать в цене, поэтому, как считается основатель НЗТ Русфонд Эрик Лысенко, сейчас лучше выйти из позиций.
4: По большинству девелоперов в первом полугодии 2026 года значительно ухудшаются финансовые метрики. Во втором полугодии 2026 и в особенности в 2027 году у всех девелоперов будут ухудшаться финансовые показатели. На данный момент облигации застройщиков – это довольно плохой вариант. У меня сектор девелоперов не представлен ни в акциях, ни в облигациях. Мне кажется, что в следующем году доходности, которые есть на рынке по этим облигациям, они будут расти. То есть, если у вас в портфеле есть длинные облигации, застройщиков, есть риски, что они в следующем году просто будут по цене ниже, чем сейчас.
2: Ну и застройщики тем временем перестают запрашивать разрешение на строительство нового жилья. За 8 месяцев года власти выдали документы на возведение примерно 3000 многоквартирных домов. И это данные единой информационной системы жилищного строительства. С ними ознакомился РБК.
3: И можете... можете почитать на сайте РБК и в приложении у нас тоже. Для сравнения, нужно сказать, в прошлом году число разрешений было на четверть выше. Существенное такое уменьшение. Специальный корреспондент РБК Дарья Молоткова рассказала, что застройщики не готовы заходить в новые проекты, потому что часть жилья у них остается нераспроданной.
5: Разрешение на строительство. Это такой некий опережающий индикатор, так как те разрешения на строительство, которые выдают сейчас, отыграются потом. В этом году падение стало рекордным за последние 5-6 лет. Такая ситуация подтверждается и участниками рынка. Правительство хочет, наоборот, поддерживать объемы стройки, но девелоперы сейчас не видят смысла в таком навесе квадратных метров, потому что им нужно распродать старые объемы, а спрос, как мы понимаем, из-за ипотеки, из-за высокого ключа, конечно, значительно снизился. Смысл запускать новые проекты, если у них еще в пайплайне, допустим, не продано 100, 200, 300 тысяч квадратов.
2: Ну и, конечно, каким мерам прибегают сейчас девелоперы, чтобы продать недвижимость? Предлагают скидки, а еще расширяют ипотечные программы. Вот коммерческий директор компании Unikey Юлия Ружицкая прогнозирует рост интереса к рыночной ипотеке. По ее мнению, население уже привыкло к более высоким ставкам и готово брать по ним жилье.
6: когда речь зашла о том, что условия по семейной ипотеке будут ограничиваться, уже тогда застройщики начали расширять инструментарий и предлагать уже и комбо, так называемая ипотека, там, где часть ипотека с господдержкой, а часть коммерческая ипотека. Программы траншевые ипотеки, субсидированные

0: ставки на какой-то период. Есть такие программы у банков сейчас. Все больше растет интерес именно к стандартной ипотеке. 18%. Раньше это всегда говорили, что психологический барьер такой, 12% ставка по ипотеке. Сейчас уже все так привыкли к высоким ставкам, что уже говорят хотя бы 15%. Скидки действительно застройщики сейчас предоставляют. Но это очень умеренные размеры скидки. Если где-то вы видите маркетинговую скидку, написанную очень большую, значит, это маркетинг. Модели банковские не позволяют давать существенные скидки.
1: Хотя бы 15%.
2: Хотя бы, да, хотя бы 15%. Очень, конечно, все изменилось за последние годы.
1: Да, по данным агрегатора новостроек и девелопера «Легенда», доля предложений с дисконтом за год выросла на 8%, и сейчас это почти половина продаваемых лотов. Буквально на мгновение прервемся и
2: дальше поговорим о том, как можно пригласить на час министра, федерального министра.
3: Час. Что это значит?
1: У меня на час или на чай?
2: Плохая шутка была про то, что это министр на час, как муж на час. Но, тем не менее, как действительно купить час одного из главных чиновников России? На благотворительном аукционе Meet for Charity открылись торги за личную встречу с главой Минцифры Максутом Шадаевым. Стартовали со скромных 30 тысяч рублей. Вот последняя ставка 170 тысяч. Мы, кстати говоря...
1: Еще в начале эфира 120 называли следующая ставка.
2: Не успеваем с тобой, Оксана.
1: Да, но зато наш коллега Ростислав Мерецкий разобрался во всем. Скажу только, что до конца аукциона осталось около 5 дней, и это только разгон. Что на самом деле покупают люди, как проходят такие встречи? Ростислав, на фоне последних событий обновление рекорда уже ждем. Кто сойдется за доступ к министру?
4: Да, я понимаю, что сейчас все ожидают, что Яндекс и Wildberries условно сойдутся в этом доступе к телу, так скажем, но на самом деле вряд ли. Я поговорил с участниками рынка, и здесь общее мнение, что Шадаев, он все-таки один из самых открытых чиновников, открытых чиновников в кабинете министра, он на связи и с компаниями, и с ассоциациями, то есть, в принципе, с ним тет-а-тет пообщаться, решить какие-то вопросы можно и без всяких взносов. Да, я, кстати, напомню, что Шадаев, ему принадлежит рекорд, то есть 3 900 000 рублей 2 года назад ушел с молотка уже аналогичный лот с ним. И в целом, на самом деле, вот эта логика того, что это все про бизнес, она верная. Потому что основатель платформы Meet for Charity Ольга Флёр, она подтверждает, что 85% это именно бизнес, это нетворкинг, а не светские беседы или разговоры по душам. Вот причем в протокольные 60 минут такие рандеву почти никогда не укладываются.
5: Обычно они из 60 минут превращаются в 2 часа, в 4 часа, иногда в дружбу годами. 2 человека встречаются, выбирают место для встречи. Обычно выбирают человек, с которым происходил аукцион. Они встречаются в ресторане или за игрой в гольф, или в шахматы. Один выделил время свое драгоценное, а второй человек внес большой вклад в благотворительный фонд, и у них уже есть какая-то теплая искра, и здесь уже немножко убирается неуют, неудобство какое-то.
4: То есть барьер вообще не снимает, общее хорошее дело, причем приглашенный гость, он часто сам первым спрашивает, чем я могу помочь, понимая цену этого часа.
2: Ну вот ты упомянул фразу, слово «протокол», а вообще эта встреча как обставляется технически? Там есть действительно какой-то регламент, бриф какой-то?
4: Никакого домашнего задания, назовем это так, его нет. То есть платформа дает контакты, дает некую справку о биографии, как бы сводит стороны вместе, они договариваются о месте встречи, а дальше, грубо говоря, как пойдет. Вот основательница агентства Vinci Agency и совладелица Media Inc. Мария Лапук не раз сама выступала лотом на таких торгах, и, по ее словам, запросы бывают полярные.
6: Было совершенно разное. Кто-то приходил посоветоваться по бизнесу, нужен был объективный совет по моей профессиональной деятельности. Один раз было очень забавно. У меня купила девушка, и она сказала, ну вообще ничего не хочет про бизнес обсуждать, она просто хочет со мной поболтать по-женски. Ей было важно, что это благотворительность, и мы с ней 2 часа за завтраком проболтали про все на свете, про детей, мужчин, косметику, отпуска и прочее.
1: Это вот «меня купили» как-то звучит неоднозначно и забавно, с другой стороны.
4: Потом зато за омлетом обсуждать косметику, зато без всякой неловкости.
2: Хорошо, Ростислав, главный вопрос, а вот за этот завтрак, за омлет-то кто платит?
4: В регламенте написано, что стороны, участники оплачивают счета самостоятельно, как бы должны вроде сами договориться, но, конечно, я пообщался вот с теми, кто выступает в роли лотов, и в жизни все-таки действует негласный закон, кто пригласил, тот чек и оплачивает. По крайней мере, так говорит основатель Теремка Михаил Гончаров. Он опытный серийный меценат, выкупил уже около 10 таких встреч.
7: Там люди, которые в своей отрасли, профессии достигли каких-то результатов, поэтому интересно поговорить с профессионалом. Это самое главное. Насколько это может быть интересно с человеческой точки зрения, заранее знать нельзя. Это выясняется в процессе общения. С рядом актеров, актрис, какие-то отношения там даже поддерживаются, с какими-то не поддерживаются, но все равно было очень интересно пообщаться. Просто для расширения кругозора.
4: Ну, то есть сухом остатке — это редкий пример, когда такой прагматичный деловой расчет оборачивается осязаемым общественным благом. То есть люди покупают нужный совет или интересный, или полезный им контакт, а фонды получают миллионы на спасение людей.
1: Взаимовыгодное сотрудничество, и всем интересно. Спасибо, Ростислав. Ростислав Мерецкий рассказал, как проходят встречи, которые можно купить на аукционе. Ну и по правилам платформы, еще из интересного, 80% финальной ставки за встречу с Максутом Шадаевым получит фонд «Чистые души». А оставшиеся 20 уйдут сервисом на покрытие операционных расходов. Через несколько мгновений продолжим и о первом рабочем дне нового пресс-секретаря Белого дома вам расскажем.
2: А мы внимательно следили.
1: Рандеву с Дональдом Трампом.
2: Мы внимательно следили за тем, как это проходило. Сейчас подробно обсудим.
3: Час. Что это значит?
2: Ну, вы слушаете радио РБК, по-прежнему с вами Оксана Гречанюк, Никита Гмыза, и как только что мы заявили нашу тему разговора, сегодня первый рабочий день у нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Захария, уже 9-я женщина на посту и 5-я в администрации президента США Дональда Трампа, и он в целом поставил рекорд по назначению блондинок на эту должность.
1: Ну, почему именно он, именно их
2: почему
1: он
2: именно,
1: выбирает?
2: Именно блондинки?
1: Именно блондинки, почему?
2: Хотя говорят же, да, что джентльмены предпочитают, но тем не менее.
1: Ну, как мы уже с тобой пошутили, второй раз шутку повторяю, не будем, это про джентльмена и Дональда Трампа, да?
2: Не будем.
1: Детали обсудим с обозревателем РБК Яном Милкумовым. Ян Яныч, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
1: Официальное лицо Белого дома, если так углубляться в историю, да, в 29-м году появилась официальный представитель.
8: Да-да-да, точно.
1: Первая женщина-пресс-секретарь в Белом доме, если память мне не изменяет, только в 93-м, а с 17-го мужчин уже перестали пускать на эту должность.
2: Перестали ли пускать, давай, вот, или это все-таки вопрос преференции?
8: Женщины находят путь, очевидно. Отвоевывают свое место под солнцем у злобных и самоуверенных мужчин. Ну, то, что Трамп любит блондинок, мы об этом, к этому обязательно вернемся. Здесь, по-моему, есть глубокий смысл. Не только тот, что люди вообще, мужчины любят блондинок, многие, во всяком случае, а женщины довольно часто любят блондинов. Но это отдельная история. Ну, во-первых, первое впечатление. Меня попросили посмотреть, как она выглядит. Ну, во-первых,
1: блондинка.
8: Моя первая блондинка, да.
2: Как минимум.
8: Я бы сказал так. Целлулоидная улыбка, абсолютно такой же целлулоидный энтузиазм. Человек выходит в первый раз перед журналистами с текстом, который она углубляется, читает, постоянно улыбаясь, поднимая глаза, улыбаясь, продолжает читать текст, улыбаясь, повторяет обычные бессмысленные трамповские утверждения. Как хорошо жить при Трампе, и как было плохо жить при Байдене. Сразу вспоминается, знаете, эх, яблочко на четыре части, как живется хорошо при советской власти.
1: А Я вот сейчас защищать ее буду, она просто
8: волновалась. Ради бога. Ну, конечно, ни один другой президент, это был рефрен, который был повторен раз пять, наверное, ни при одном другом президенте, ни один другой президент, он исполняет все свои обещания, и вот и это повторяется и повторяется. Когда ей задали более-менее конкретный вопрос, единственный, по-моему, конкретный вопрос, ну, один из немногих, а США перестали делиться разведывательной информацией с Украиной, она сказала, знаете, мне придется к вам вернуться с ответом на этот вопрос. Это был главный ответ. Но самый чудесный, конечно, момент был, когда ее спросили тоже конкретно. У нее же четверо детей, притом она из Калифорнии. Ну, собственно говоря, так, бэкграунд очень простой. Родилась в Калифорнии, в принципе, в штате в основном демократическом, хотя не стоит забывать, что Рональд Рейган тоже из Калифорнии, а он считается классическим республиканцем, ну, конечно, не считая тем республиканцам, которые сейчас сидят в Белом доме и в Конгрессе. Училась в университете, там еще прибилась к республиканской партии, и дальше, в общем, благодаря республиканской партии и участвовала во всяческих то мозговых трестах, которые занимаются повесткой республиканской партии, то еще чем-нибудь в этом роде. Потом была представителем в одном из государственных министерств, еще тогда сказала, что делить время между семьей, которая в Калифорнии и Вашингтоном, очень сложно, но, тем не менее, стала бодро главным лицом. На что моя коллега Алиса Комарицына сказала, да она просто побежала, сбежала от семьи с четырех детей и мужа с удовольствием.
1: Сознанием сознанием дела, видимо, сказал.
8: Ну, Алиса сама мать двоих детей, так что, наверное, сознанием дела, да.
1: У нас есть фрагмент, кстати, вот
8: да, ответа. И вот когда, совершенно точно, когда ее спросили, а как она собирается делить время между семьей и своим новым постом, она замечательно ответила. Давайте послушаем.
9: Прежде всего, я хочу отдать моему мужу должное. У нас четверо детей, из них трое мальчики, так что нас действительно много. Я обожаю свою семью, я люблю их, они мой приоритет. Я люблю быть со своими детьми. Мысль о том, чтобы не проводить с ними вечера, она для меня совершенно неприемлема. И мой президент, извините меня, мой муж, да, это хорошая оговорка, а мой муж здесь, мы здесь на неделю, потому что у нас в семье два дня рождения, и мы очень заботимся о том, чтобы отмечать их все вместе, всей семьей. Он привез сюда всю нашу большую семью.
2: Ну, в общем, такая оговорка по Фрейду.
8: Конечно, по Фрейду оговорка. Ну, и в Трампе тоже есть что-то фрейдистское, потому что я специально запросил у Джеминой, а сколько было блондинок в жизни Трампа, в деловой и личной. Он мне немедленно ответил. Во-первых, первая жена Ивана Трамп блондинка. Вторая жена Мария Мейплс тоже блондинка. Старшая дочь Иванка Трамп тоже блондинка, которая была его главным советником во время первого президентского срока. Сейчас Натали Харп, 35-летняя assistant executive secretary, то, что называется, executive assistant, который называют человеком-принтером. Тоже блондинка. Пэм Бонди, бывшая директор департамента внутренней безопасности, блондинка. Наконец, Кейти, ее, кстати, зовут Кейти Закарайя.
1: Так, по-американски.
8: Так же, как Эпстейна у нас называют Эпстейн, она Кейти Закарайя. Так вот, последнее, что я хочу сказать, что для Трампа тяга, возможно, он сам этого не подозревает. Да, но я не говорю уже о том, что Сторми Дэнни, та самая женщина, за секс, которой он выплатил много-много миллионов, тоже, конечно, была блондинка. Так вот, вероятно, у него есть некая бессознательная тяга к белокурой бестии в таком ницшанском смысле, как представителю благородной сущности, первобытной сущности благородных рас и хищного зверя. И сразу же вспоминается характер нордический стойкий из хорошо известного сериала по Штирлицу. Видимо, у Трампа есть желание утвердить арийскую сущность свою и своей семьи.
2: Ян Яныч, на этом, мне кажется, надо вот лучше не сказать.
1: Поставить,
2: Ян,
1: да.
2: Милкумов, наш обозреватель о любви Дональда Трампа и блондинка.
1: И что мы успели обсудить за этот час? Я все равно вот за женщин немножко переживаю.
2: После разговора с Яновичем,
1: да,
2: не переживай, за всех женщин не стоит.
1: Нейросети их посчитали, как в известном мультике, да, бедные женщины. Но, слушай, Кэти Закарайе можно пожелать только успехов, потому что разбирать ее будут по косточкам совершенно точно.
2: Вообще расстрельная, конечно, должность пресс-секретаря, но, тем не менее, да, мне кажется, пока что будем следить за тем, как она себя ощущает в этой должности. Вот о чем мы уже успели поговорить на случай, если вы только что к нам присоединились. Мы уже обсудили и топливный кризис, особенно который ярко сейчас проявился на острове Бали. У нас там, к слову, отдыхает наш коллега Юрий Кукин, ведущий новостей. Мы послушали его рассказ о том, как он сегодня пытался, собственно, поехать на такси, узнавал у местных, что ему удалось. Удалось ли вообще найти это такси, удалось ли найти какой-то бензин.
1: Я еще добавлю, что тема топливного кризиса мы не оставляем, мы через несколько минут будем ее вновь обсуждать уже с нашими экспертами, что в мире происходит с топливом и соглашение по дизелю. Обсудим мы, конечно, вот эту ситуацию на Бали. Вы слушаете радио РБК и напомним, что теперь нас еще можно смотреть на телеканале РБК.
2: Ну, что, собственно, и происходит прямо сейчас. Продолжим наш радиоэфир. Присоединяйтесь к нам. Нас можно слушать и в интернете, и на FM-частотах. Вот на Москве это 92,8 FM. Ну и сейчас немного поговорим, такой тема вечная, бесконечная и, конечно, волнующая всех каждый день. Погода у нас сейчас тоже немного, как вы заметили, наверное, нервничает, и мы ее понимаем. И вот эту фразу про нервную погоду, об этом нам рассказал климатолог. По его словам, в последние годы все чаще зимой случаются продолжительные оттепели, хотя они не исключают вероятности рекордных сугробов.
1: Ты знаешь, хочется всегда верить этим прогнозам, и действительно хочется, чтобы зима была бесснежной, теплой, как позапрошлая, не такой, какая была минувшая зима. Ну, посмотрим. В общем, в этом году москвичам тоже, как говорят синоптики, есть смысл ждать теплой зимы без устойчивого снежного покрова. Это отмечает климатолог и ведущий научный сотрудник Центра биофизики Российской академии наук Алексей Карнаухов.
10: Будет ли устойчивый снежный покров в этом году? Вот в чем вопрос. Будет выпадать снег время от времени. Вопрос, как быстро будет он таять. Потому что вообще, если говорить о климате, например, 20 века, то снег, выпавший где-то в середине ноября, обычно лежал до весны. Такого за последнее время я вообще уже не помню, чтобы не было ни одного.

0: Ну вот теперь, по крайней мере, у нас бывают зимы, когда снег более-менее лежит длительно, а иногда просто заваливает все. Как будет в этом году, скорее я склоняюсь к тому, что у нас будет зима с небольшим количеством снега, с непостоянным этим снегом. Но при этом совершенно не исключены рекордные снегопады, когда циклон или антициклон вторгнется на территорию русской равнины и поставит нам очередной рекорд. Метеорологи говорят, погода нервничает.
1: Ну, надо все-таки обозначить, да, что точно предсказывать погоду на грядущую зиму все-таки не получится, ну, никак. Все прогнозы, которые дают синоптики, они предназначены скорее для специалистов. Ну, например, там, для сотрудников сферы ЖКХ, которым нужно буквально для работы понимать, да, рассчитать условно топливные запасы для отопительного сезона, и поэтому им нужно понимать, какой будет примерно график, какое количество снега выпадет.
2: Но опять это
1: выпадет. Очень
2: примерная история, а вот да. Точную погоду, которая нам всем нужна, обычным горожанам, можно предсказать только на ближайшие 7-10 дней. Это пояснил руководитель ситуационного центра Росгидромедцентра Анатолий Цыганков.
3: Сказать за такой срок, насколько она будет конкретно в Москве, очень такой расплывчатый прогноз не для жителей, для планирования. Я не могу сказать, насколько она будет мягкая в Москве или не мягкая, это невозможно. Для обычного человека нужно знать конкретно, температура будет плюс 10 или плюс 15 или плюс 20. Дождь пойдет, не пойдет. Прогноз максимум на неделю, ну иногда на 10 дней. Каждый синоптик смотрит на картинку и начинает от себя интерпретировать. Если вы поднимете в интернете в прошлом году, тот же Фобос раза менял прогноз по декабрю, несколько раз по январю. Те люди, которые сейчас говорили, что будет мягкое, оно возьмет, как в прошлом году в январе снега вывалит вдруг. И что они будут говорить? Ничего не будут говорить. На свои прогнозы они ответ ни перед кем не несут.
1: Ну и тогда... О погоде? Давай, да, о погоде, раз уж такая тема у нас сегодня в эфире звучит.
2: Тебе стало жарко.
1: Я не могу, конечно, я уже разогрелся от наших эфиров. По данным Гисметео, сегодня ночью в Москве ожидается пасмурная погода, без осадков, вот температура в районе 10 градусов.
2: Ничего теплого ты сейчас не сказал.
1: Ничего теплого. Ну а что, уже осень, уже скоро и зима, давайте так на это ориентироваться.
2: А в 3 часа ночи вообще дождь пойдет, который будет длиться до утра четверга. Ты представляешь? Затяжной дождь, и действительно, да,
1: обещали. Вот бы до четверга не выходить из дома,
2: ливни.
1: Честно говоря.
2: Не рассчитывай даже на это.
4: Кинопортфель.
5: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиций», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
4: Кинопортфель.
5: Сегодня мой выбор сериал не сработало. 2010 год. Адам Нейман основал WeWork. Компанию, которая создает большие и красивые коворкинги, места в которых сдаются в аренду. Адам продает идею нового образа жизни и работы, упакованную в красивую картинку, и привлекает много денег от инвесторов. Компания открывает пространство по всему миру, от Токио до Москвы.
6: Рабочие места будущего выглядят иначе.
7: Мы продаем свой опыт.
8: Мы?
7: Нужно название.
6: We? We live.
7: We dream.
8: We work.
9: Кто выиграет бой? Умный или больной на всю голову? Ты сумасшедший.
10: Возможно.
5: Главные роли в сериале исполнили Джаред Лето и Энн Хэтэуэй. При создании сериала авторы и актеры общались с бывшими сотрудниками WeWork и постарались максимально близко к реальности показать эту историю. А я поделюсь тем, чему можно научиться, ее посмотрев. Первое. WeWork быстро рос. Нейман продолжал убеждать всех в огромном будущем бизнеса, и в 2019 году компанию оценивали в $47 миллиардов. Но когда WeWork стал готовиться выйти на биржу, финансовая отчетность стала публичной, и оказалось, что у компании огромные убытки и неустойчивая бизнес-модель. Вывод: красивая история и быстрый рост сами по себе мало что подтверждают. Инвестиции – это не место, где стоит верить кому-либо на слово. Второе. WeWork продолжал открывать новые пространства и увеличивать выручку. Но одновременно росли и расходы. Масштаб бизнеса увеличивался, а прибыль так и не появилась. Вывод. Сам по себе рост выручки не значит, что компания зарабатывает деньги. Гораздо важнее, сможет ли она когда-либо стать прибыльной и генерировать положительный денежный поток. Сделайте паузу и посмотрите сериал «Не сработало». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая учит меньше верить в сказки и мыслить критически. Приятного просмотра!
8: у Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
10: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
8: Нет, согласен.
10: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
11: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире крипто.

0: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: Что это было? В эфире.
3: Институт репетиторства становится настолько распространенным, что, на мой взгляд, это приучает так относительно к беспомощности. Да, если тут, начиная уже с подготовишки, нанимают специальных людей, потом начальная школа, там ОГЭ, поступление. И очень часто ко мне тоже обращаются студенты из различных вузов в ситуации, когда там нет ничего сверхъестественного, нужно просто сесть и выучить. Но необходим какой-то человек, который, видимо, будет тебя контролировать.
4: Я бы сказал по-другому немножко. Они когда ЕГЭ сдали, они думают, все, жизнь закончилась, все хорошо, я поступил в вуз. А оказывается, что там дальше надо учиться. А в вузе спрашивают не на те баллы, которые ты сдал, а на 100. То есть ты должен за всю школьную программу. И дальше мы тебе уже кучу этажей сверху построим. Ребят, подождите, мне сказали, что если я сдам на 80, вот эти темы изучать не буду, то я поступлю. Я это сделал. Почему вы теперь меня это спрашиваете?
5: Он просто не готов
4: к этой нагрузке. И здесь вариант. Либо сразу впрягаешься и работаешь по-серьезному, либо тебе нужна просто помощь.
2: Кандидат физико-математических наук Андрей Пабликов в программе «Чат с учителем».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 15:10.

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Главная экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Деловая Россия предложила программу трансформации национальной экономики. Организация подготовила более 50 инициатив. Среди них отмена части льготных режимов для малого и среднего бизнеса на упрощенке, выравнивание порогов для применения НДС по спецрежимам налогообложения, отмена патентной системы, а также введение налога на наследство и взносов для неработающих рантье. Как пишет РБК, проект планируют представить 15 октября на форуме Деловой России, куда приглашен Владимир Путин. Счетная палата предложила повысить налог на сверхдоходы золотодобывающих компаний. Ведомство раскритиковало предложение правительства установить для золота ставку в 20% вместо 30%, предусмотренных для других полезных ископаемых, пишет РБК. В счетной палате считают, что высокая рентабельность отрасли и рост мировых цен на золото позволяют увеличить налоговую нагрузку на производителей. Страхование складов подорожало в десятки раз после атак беспилотников. Средний тариф в третьем квартале этого года вырос почти в 7 раз к предыдущему кварталу. В годовом выражении рост составил от 13 до 20 раз. При этом риск атак дронов занимает 90% стоимости полиса. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные страховых компаний. Между тем, в ЦБ не исключают введение бессрочных льгот по кредитам на защиту критической инфраструктуры. Об этом заявила глава Департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Пока что решение временное и действует до конца года включительно. Банки могут применять

0: понижающие риск-коэффициенты по судам, выданным на закупку средств защиты от беспилотников. Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета антироссийских санкций. Его могут представить до конца года, пишет «Политико». По данным издания, за введение новых санкций выступают Германия и Польша. На ближайшем заседании Европейского совета 15 октября они планируют призвать к введению дополнительных ограничений на российские энергоресурсы. Альфа-банк приобрел у АФК-система миноритарный пакет в группе компаний МедСи. Кредитная организация получила 4,85% акций. При этом доля основного собственника снизилась до 90%, сообщили РБК в пресс-службе Альфа-банка. Сумму сделки стороны не раскрывают. В начале июня основатель АФК-система Владимир Евтушенков заявлял, что МедСи этой осенью может выйти на IPO. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слышите радио РБК. Вновь с вами Никита Гмыза, Оксана Гречинюк. Продолжаем с вами делиться главными событиями этого дня, рассказывать самое интересное, что сегодня произошло. И продолжим тему нашего новостного обозревателя Никиты, который был у нас в студии в радиоэфире. Мосбиржа приостановит торги акциями застройщика ПИК. Это произойдет 20 октября.
3: Решение это уже принято, да, и в качестве причины площадка указывает требования о выкупе бумаг у миноритариев. Совет директоров еще месяц назад делистинг бумаг анонсировал, достаточно давно это было, а вот голосование проходило сегодня, но это еще не последнее событие, которое связано с девелоперами российскими. Мосбиржа перевела облигации самолета с первого уровня листинга на третий, и в этом случае решение объяснили тем, что эмитент не выполнил требования о наличии кредитных рейтингов, а там нужно было хотя бы два агентства.
2: Ну и на прошлой неделе одна из таких организаций спрогнозировала, что способность самолета выполнять в целом финансовые обязательства снизится, потому что продажи падают, а долги высокие. Вот такое было заявление. Но еще накануне надо напомнить, что Евросоюз внес застройщика самолета и его гендиректора Анну Акиншину в санкционный список, в будущий пакет санкций 22-й.
3: Да, все дело в рабочих из КНДР, которых использовали на одной из строек. И что происходит с застройщиками? Стоит ли вкладываться в их бумаги? Сейчас это риск. При общем спаде на рынке недвижимости они будут падать в цене, поэтому, как считается основатель НЗТ Русфонд Эрик Лысенко, сейчас лучше выйти из позиций.
4: По большинству девелоперов в первом полугодии 2026 года значительно ухудшаются финансовые метрики. Во втором полугодии 2026 и в особенности в 2027 году у всех девелоперов будут ухудшаться финансовые показатели. На данный момент облигации застройщиков – это довольно плохой вариант. У меня сектор девелоперов не представлен ни в акциях, ни в облигациях. Мне кажется, что в следующем году доходности, которые есть на рынке по этим облигациям, они будут расти. То есть, если у вас в портфеле есть длинные облигации застройщиков, есть риски, что они в следующем году просто будут по цене ниже, чем сейчас.
2: Ну и застройщики тем временем перестают запрашивать разрешение на строительство нового жилья. За 8 месяцев года власти выдали документы на возведение примерно 3000 многоквартирных домов. И это данные единой информационной системы жилищного строительства. С ними ознакомился РБК.
3: Это, можете... Ты знаешь, да, можете почитать на сайте РБК и в приложении у нас тоже. Для сравнения, нужно сказать, в прошлом году число разрешений было на четверть выше. Существенное такое уменьшение. Специальный корреспондент РБК Дарья Молоткова рассказала, что застройщики не готовы заходить в новые проекты, потому что часть жилья у них остается нераспроданной.
5: Разрешение на строительство – это такой некий опережающий индикатор, так как те разрешения на строительство, которые выдают сейчас, отыграются потом. В этом году падение стало рекордным за последние 5-6 лет. Такая ситуация подтверждается и участниками рынка. Правительство хочет, наоборот, поддерживать объемы стройки, но девелоперы сейчас не видят смысла в таком навесе квадратных метров, потому что им нужно распродать старые объемы, а спрос, как мы понимаем, из-за ипотеки, из-за высокого ключа, конечно, значительно снизился. Смысл запускать новые проекты, если у них еще в пайплайне, допустим, не продано 100, 200, 300 тысяч квадратов.
2: Ну и, конечно, к каким мерам прибегают сейчас девелоперы, чтобы продать недвижимость, предлагают скидки, а еще расширяют ипотечные программы. Вот коммерческий директор компании Unikey Юлия Ружицкая прогнозирует рост интереса к рыночной ипотеке. По ее мнению, население уже привыкло привыкла к более высоким ставкам и готова брать по ним.

0: жилье.
1: Когда речь зашла о том, что условия по семейной ипотеке будут ограничиваться, уже тогда застройщики начали расширять инструментарий и предлагать уже и комбо, так называемая ипотека, там, где часть ипотека с господдержкой, а часть коммерческая ипотека. Программы траншевые ипотеки, субсидированные ставки. На какой-то период есть такие программы у банков. Сейчас все больше растет интерес именно к стандартной ипотеке. 18%. Раньше так всегда говорили, что психологический барьер такой, 12% ставка по ипотеке. Сейчас уже все так привыкли к высоким ставкам, что уже говорят хотя бы 15%. Скидки действительно застройщики сейчас предоставляют. Но это очень умеренные размеры скидки. Если где-то вы видите маркетинговую скидку, написанную очень большую, значит, это маркетинг. Модели банковские не позволяют давать существенных скидок.
2: Хотя бы 15%.
0: Хотя бы, мне нравится, да. Хотя бы 15%. Очень, конечно, все изменилось за последние годы.
2: Да, по данным агрегатора новостроек и девелопера «Легенда», доля предложений с дисконтом за год выросла на 8%, и сейчас это почти половина продаваемых лотов.
3: Час. Что это значит?
2: У меня на час или на чай?
0: Плохая шутка была про то, что это министр на час, как муж на час. Но, тем не менее, как действительно купить час одного из главных чиновников России? На благотворительном аукционе Meet for Charity открылись торги за личную встречу с главой Минцифры Максутом Шадаевым. Стартовали со скромных 30 тысяч рублей. Вот последняя ставка 170 тысяч. Мы, кстати говоря...
2: Еще в начале эфира 120 мы называли следующая ставка.
0: Не успеваем с тобой, Оксана.
2: Да, но зато наш коллега Ростислав Мерецкий разобрался во всем. Скажу только, что до конца аукциона осталось около 5 дней, и это только разгон. Что на самом деле покупают люди, как проходят такие встречи? Ростислав, на фоне последних событий обновление рекорда уже ждем. Кто сойдется за доступ к министру?
4: Да, я понимаю, что сейчас все ожидают, что Яндекс и Wildberries условно и сойдутся в этом доступе к телу, так скажем. Но на самом деле вряд ли. Я поговорил с участниками рынка, и здесь общее мнение, что Шадаев, он все-таки один из самых открытых чиновников, открытых чиновников в кабинете министра. Он на связи и с компаниями, и с ассоциациями. То есть, в принципе, с ним тет-а-тет пообщаться, решить какие-то вопросы можно и без всяких взносов. Да, я, кстати, напомню, что Шадаев, ему принадлежит рекорд, то есть 3 900 000 рублей 2 года назад ушел с молотка уже аналогичный лот с ним. И в целом, на самом деле, вот эта логика того, что это все про бизнес, она верная, потому что основатель платформы Meet for Charity Ольга Флёр, она подтверждает, что 85% это именно бизнес, это нетворкинг, а не светские беседы или разговоры по душам. Вот, причем в протокольные 60 минут такие рандеву почти никогда не укладываются. То есть барьер вообще не снимает, общее хорошее дело, причем приглашенный гость, он часто сам первым спрашивает, чем я могу помочь, понимая цену этого часа.
0: Ну вот ты упомянул фразу, слово «протокол», а вообще эта встреча как обставляется технически? Там есть действительно какой-то регламент, бриф какой-то?
4: Никакого домашнего задания, назовем это так, его нет. То есть платформа дает контакты, дает некую справку о биографии, как бы сводит стороны вместе, они договариваются о месте встреча, а дальше, грубо говоря, как пойдет. Вот основательница агентства Vinci Agency и совладелица Media Inc. Мария Лапук не раз сама выступала лотом на таких торгах, и, по ее словам, запросы бывают полярные.
5: Ну, совершенно разные. Кто-то приходил посоветоваться по бизнесу, нужен был объективный совет по моей профессиональной деятельности. Один раз было очень забавно, со мной купила девушка, и она сказала, ну, вообще ничего не хочет про бизнес обсуждать, она просто хочет со мной поболтать по-женски. Ей было важно, что это благотворительность, и мы с ней 2 часа за завтраком проболтали про все на свете, про детей, мужчин, косметику, отпуска и прочее.
2: Это вот меня купили, как-то звучит неоднозначно и забавно, с другой стороны.
4: Потом зато за омлетом обсуждать косметику, зато без всякой неловкости.
0: Хорошо, Ростислав, главный вопрос, а вот за этот завтрак, за омлет-то кто платит?
4: В регламенте написано, что стороны, участники оплачивают счета самостоятельно, как бы должны вроде сами договориться, но, конечно, я пообщался вот с теми, кто выступает в роли лотов, и в жизни все-таки действует негласный закон, кто пригласил, тот чек и оплачивает. По крайней мере, так говорит основатель Теремка Михаил Гончаров. Он опытный серийный меценат, выкупил уже около 10 таких встреч.
6: Там люди, которые в своей отрасли, профессии достигли каких-то результатов, поэтому интересно поговорить с профессионалом. Это самое главное. Насколько это может быть интересно с человеческой точки зрения, заранее знать нельзя. Это выясняется в процессе общения. С рядом актеров, актрис, какие-то отношения там даже поддерживаются, с какими-то не поддерживаются. Но все равно было очень интересно.

0: пообщаться. Просто для расширения кругозора.
1: Ну, то есть хом-остатки – это редкий пример, когда такой прагматичный деловой расчет оборачивается осязаемым общественным благом. То есть люди покупают нужный совет или интересный, или полезный им контакт, а фонды получают миллионы на спасение людей.
2: Взаимовыгодное сотрудничество, и всем интересно. Спасибо, Ростислав. Ростислав Мерецкий рассказал, как проходят встречи, которые можно купить на аукционе. Ну и по правилам платформы, еще из интересного, 80% финальной ставки за встречу с Максутом Шадаевым получит фонд «Чистые души». А оставшиеся 20 уйдут сервисом на покрытие операционных расходов. Через несколько мгновений продолжим и о первом рабочем дне нового пресс-секретаря Белого дома вам расскажем.
3: А мы внимательно следили.
2: Рандеву с Дональдом Трампом.
3: Мы внимательно следили за тем, как это проходило, а сейчас подробно обсудим.
4: Час. Что это значит?
3: Ну, вы слушаете радио РБК, по-прежнему с вами Оксана Гречанюк, Никита Гмыза, и как только что мы заявили нашу тему разговора, сегодня первый рабочий день у нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Захария, уже 9-я женщина на посту и 5-я в администрации президента США Дональда Трампа, и он в целом поставил рекорд по назначению блондинок на эту должность.
2: Ну почему именно он, именно их
3: почему
2: он
3: именно,
2: выбирает?
3: Именно блондинки?
2: Именно блондинки, почему?
3: Хотя
2: почему,
3: говорят
2: да?
3: же, да, что джентльмены предпочитают, но тем не менее.
2: Ну, как мы уже с тобой пошутили, второй раз шутку повторяю, не будем, это про джентльмена и Дональда Трампа, да?
3: Не будем.
2: Детали обсудим с обозревателем РБК Яном Мелкумовым. Ян Янович, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: Официальное лицо Белого дома, если так углубляться в историю, да. В 29-м году появилась официальный представитель.
5: Да, точно.
2: Первая женщина-пресс-секретарь в Белом доме, если память мне не изменяет, только в 93-м, а с 17-го мужчин уже перестали пускать на эту должность.
3: Перестали вот ли что? Пускать, давай, вот. Или это все-таки вопрос преференции?
5: Женщины находят путь, очевидно. Отвоевывают свое место под солнцем у злобных и самоуверенных мужчин. Ну, то, что Трамп любит блондинок, мы об этом, к этому обязательно вернемся. Здесь, по-моему, есть глубокий смысл. Не только тот, что люди вообще, мужчины любят блондинок, многие, во всяком случае, а женщины довольно часто любят блондинов. Но это отдельная история. Ну, во-первых, первое впечатление. Меня попросили посмотреть, как она выглядит. Ну, во-первых,
2: блондинка.
5: Моя первая блондинка, да.
3: Как минимум.
5: Я бы сказал так. Целлулоидная улыбка, абсолютно такой же целлулоидный энтузиазм. Человек выходит в первый раз перед журналистами с текстом, который она углубляется, читает, постоянно улыбаясь, поднимая глаза, улыбаясь, продолжает читать текст, улыбаясь, повторяет обычные бессмысленные трамповские утверждения. Как хорошо жить при Трампе, и как было плохо жить при Байдене. Сразу вспоминается, знаете, эх, яблочко на четыре части, как живется хорошо при советской власти.
2: А Я вот сейчас защищать ее буду, она просто волновалась.
5: Ради бога. Ну, конечно, ни один другой президент, это был рефрен, который был повторен раз пять, наверное, ни при одном другом президенте, ни один другой президент, он исполняет все свои обещания, и вот и это повторяется и повторяется. Когда ей задали более-менее конкретный вопрос, единственный, по-моему, конкретный вопрос, ну, один из немногих, а США перестали делиться разведывательной информацией с Украиной, она сказала, знаете, мне придется к вам вернуться с ответом на этот вопрос. Это был главный ответ. Но самый чудесный, конечно, момент был, когда ее спросили тоже конкретно. У нее же четверо детей, притом она из Калифорнии. Ну, собственно говоря, так, бэкграунд очень простой. Родилась в Калифорнии, в принципе, в штате в основном демократическом, хотя не стоит забывать, что Рональд Рейган тоже из Калифорнии, а он считается классическим республиканцем, но, конечно, не считая тем республиканцем, которые сейчас сидят в Белом доме и в Конгрессе. Училась в университете, там еще прибилась к республиканской партии, и дальше, в общем, благодаря республиканской партии и участвовала во всяческих то мозговых трестах, которые занимаются повесткой республиканской партии, то еще чем-нибудь в этом роде. Потом была представителем в одной из государственных министерств, еще тогда сказала, что делить время между семьей, которая в Калифорнии, и Вашингтоном очень сложно, но, тем не менее, стала бодро главным лицом, на что моя коллега Алиска Марицын сказала, да она просто побежала, сбежала от семьи с четырех детей и мужа с удовольствием.
2: Сознанием дела, видимо, сказал.
5: Ну, Алиса сама мать двоих детей, так что, наверное, сознанием дела, да.
2: У нас есть фрагмент, кстати, вот
5: да, ответа. И вот когда, совершенно точно, когда ее спросили, а как она собирается делить время между семьей и своим новым постом, она замечательно ответила. Давайте послушаем.
6: Прежде всего, я хочу отдать моему мужу должное. У нас четверо детей, из них трое мальчики, так что нас действительно много. Я обожаю свою семью, я люблю их, они мой приоритет. Я люблю быть со своими детьми. Мысль о том, чтобы не проводить с ними вечера, она для меня совершенно неприемлема. И мой президент

0: извините меня, мой муж, да, это хорошая оговорка, мой муж здесь, мы здесь на неделю, потому что у нас в семье два дня рождения, и мы очень заботимся о том, чтобы отмечать их все вместе, всей семьей. Он привез сюда всю нашу большую семью.
1: Ну, в общем, такая оговорка по Фрейду.
2: По Фрейду оговорка. Ну и в Трампе тоже есть что-то фрейдистское, потому что я специально запросил у Джеминой, а сколько было блондинок в жизни Трампа, в деловой и личной? Он мне немедленно ответил. Во-первых, первая жена Ивана Трамп блондинка. Вторая жена Мария Мейплс тоже блондинка. Старшая дочь Иванка Трамп тоже блондинка, которая была его главным советником во время первого президентского срока. Сейчас Натали Харп, 35-летняя assistant executive secretary, то, что называется, или executive assistant, который называют человеком-принтером. Тоже блондинка. Пэм Бонди, бывшая директор Департамента внутренней безопасности, блондинка. Наконец, Кейти, ее, кстати, зовут Кейти Закарайя.
0: Так, ну, по-американски.
2: Так же, как Эпстейна, у нас называют Эпстейн, она Кейти Закарайя. Так вот, последнее, что я хочу сказать, что для Трампа тяга, возможно, он сам этого не подозревает. Да, но я не говорю уже о том, что Сторми Дэй, Дэниелс, та самая женщина, за секс которой он выплатил много-много миллионов, тоже, конечно, была блондинка. Так вот, вероятно, у него есть некая бессознательная тяга к белокурой бестии в таком ницшанском смысле, как представителю благородной сущности, первобытной сущности благородных рас и хищного зверя. И сразу же вспоминается характер нордический стойкий из хорошо известного сериала по Штирлицу. Видимо, у Трампа есть желание утвердить арийскую сущность свою и своей семьи.
3: Ян Яныч, на этом, мне кажется, надо вот лучше не сказать.
0: Поставить,
3: Ян,
0: да.
3: Милкумов, наш обозреватель о любви Дональда Трампа, блондинка.
0: И что мы успели обсудить за этот час? Я все равно вот за женщин немножко переживаю.
3: После разговора с Ян Янычем,
0: да, их посчитали.
3: Не переживай, за всех женщин не стоит.
0: Нейросети их посчитали, как в известном мультике, да, бедные женщины. Но, слушай, Кэти Закари можно пожелать только успехов,
3: только
0: потому
3: успехов.
0: Что разбирать ее будут по косточкам совершенно точно.
3: Вообще расстрельная, конечно, должность пресс-секретаря, но, тем не менее, да, мне кажется, пока что будем следить за тем, как она себя ощущает в этой должности. Вот о чем мы уже успели поговорить, на случай, если вы только что к нам присоединились. Мы уже обсудили и топливный кризис, особенно который ярко сейчас проявился на острове Бали. У нас там, к слову, отдыхает наш коллега Юрий Кукин, ведущий новостей. Вот мы послушали его рассказ о том, как он сегодня пытался, собственно, поехать на такси, узнавал у местных, что ему удалось. Удалось ли вообще найти это такси, удалось ли найти какой-то бензин.
0: Я еще добавлю, что тема топливного кризиса мы не оставляем. Мы через несколько минут будем ее вновь обсуждать уже с нашими экспертами, что в мире происходит с топливом и соглашение по дизелю. Обсудим мы, конечно, вот эту ситуацию на Бали. Вы слушаете радио РБК. И напомним, что теперь нас еще можно смотреть на телеканале РБК.
3: Ну, что, собственно, и происходит прямо сейчас. Продолжим наш радиоэфир. Присоединяйтесь к нам. Нас можно слушать и в интернете, и на FM-частотах. Вот на Москве это 92,8 FM. Ну и сейчас немного поговорим такой, тема вечная, бесконечная и, конечно, волнующая всех каждый день. Погода у нас сейчас тоже немного, как вы заметили, наверное, нервничает, и мы ее понимаем. И вот эту фразу про нервную погоду, об этом нам рассказал климатолог. По его словам, в последние годы все чаще зимой случаются продолжительные оттепели, хотя они не исключают вероятности рекордных сугробов.
0: Ты знаешь, хочется всегда верить этим прогнозам, и действительно хочется, чтобы зима была бесснежной, теплой, как позапрошлая, не такой, какая была минувшая зима. Ну, посмотрим. В общем, в этом году москвичам тоже, как говорят синоптики, есть смысл ждать теплой зимы без устойчивого снежного покрова. Это отмечает климатолог и ведущий научный сотрудник Центра биофизики Российской академии наук Алексей Карнаухов.
4: Будет ли устойчивый снежный покров в этом году? Вот в чем вопрос. Будет выпадать снег время от времени. Вопрос, как быстро будет он таять. Потому что вообще, если говорить о климате, например, 20 века, то снег, выпавший где-то в середине ноября, обычно лежал до весны. Такого за последнее время я вообще уже не помню, чтобы не было ни одной оттепели. По крайней мере, у нас бывают зимы, когда снег более-менее лежит длительно, а иногда просто заваливает все. Но как будет в этом году? Скорее я склоняюсь к тому, что у нас будет зима с небольшим количеством снега, с постоянным этим снегом. Но при этом совершенно не исключены рекордные снегопады, когда циклон или антициклон вторгнется на территорию русской равнины и поставит нам очередной рекорд. Метеорологи говорят, погода нервничает.
3: Ну, надо все-таки обозначить, да, что точно предсказывать погоду на грядущую зиму все-таки не получится, ну, никак. Все прогнозы, которые дают синоптики, они предназначены скорее для специалистов. Ну, например, там, для сотрудников сферы ЖКХ, которым нужно буквально для работы понимать, да, рассчитать условно топливные запасы для отопительного сезона, и поэтому им нужно понимать, какой будет примерный график, какое количество снега.
0: Но опять это выпадет. Очень примерная история, а вот да. Точную погоду, которая нам всем нужна, обычным горожанам, можно предсказать только на ближайшие 7-10 дней. Это пояснил руководитель ситуационного центра Росгидромедцентра Анатолий Цыганков.
5: Сказать за такой срок, насколько она будет конкретно в Москве, очень такой расплывчатый прогноз не для жителей, для планирования. А не могу сказать, насколько она будет мягкая в Москве или не мягкая, это невозможно. Для обычного человека нужно знать конкретно, температура будет плюс 10 или плюс 15 или плюс 20. Дождь пойдет, не пойдет. Прогноз максимум на неделю, ну иногда на 10 дней. Каждый синоптик смотрит на картинку и начинает от себя интерпретировать. Если вы поднимете в интернете в прошлом году, то для Фобос 3 раза менял прогноз по декабрю, несколько раз по январю. Те люди, которые сейчас говорили, что будет мягкое, оно возьмет, как в прошлом году в январе снега вывалит вдруг. И что они будут говорить? Ничего не будут говорить. На свои прогнозы они ответ ни перед кем не несут.
3: Ну и тогда... О погоде? Давай, да, о погоде, раз уж такая тема у нас сегодня в эфире звучит.
0: Тебе стало жарко.
3: Я не могу, конечно, я уже разогрелся от наших эфиров. По данным Гисметео, сегодня ночью в Москве ожидается пасмурная погода, без осадков, температура в районе 10 градусов.
0: Ничего теплого ты сейчас не сказал.
3: Ничего теплого. Ну а что, уже осень, уже скоро и зима, давайте так на это ориентироваться.
0: А в 3 часа ночи вообще дождь пойдет, который будет длиться до утра четверга. Ты представляешь? Затяжной дождь, и действительно, да,
3: вот бы до четверга не выходить из дома,
0: ливень.
3: Честно говоря. Ну.
0: Не рассчитывай даже на это.
6: РБК коллекция.
7: Сейчас расскажем о парадоксе, который возник на рынке шин. С одной стороны, несколько месяцев продолжается ослабление рубля, это плюс для российских производителей. Импортная продукция, прежде всего китайская, становится менее выгодной по цене. Но, с другой стороны, снижать цены они все равно не планируют. Как выяснил РБК, рост затрат на сырье и логистику может привести к тому, что в будущем, в 2027 году, отечественные шины подорожают на 14%. Правда, это верхняя планка.
8: Но все равно тревожно. Можно, если учитывать, что инфляция, например, в этом году прогнозируется в диапазоне 6-7%, даже чуть выше. Исходя из этого, 14% почти в два раза больше, чем инфляция, которая на этот год предполагается. Ну, а последствия ослабления рубля автомобилисты могут почувствовать уже в следующем летнем сезоне. Об этом говорит автор РБК Полина Елисова.
9: Единого прогноза вообще по отрасли пока нет. В Pirelli, например, считают, что конкуренция на внутреннем рынке и слабый потребительский спрос будут сдерживать рост цен. Ослабление рубля делает импортные шины дороже и сокращает ценовой разрыв с российской продукцией. Это может улучшить конкурентные позиции отечественных заводов, которые в последние годы испытывали давление со стороны китайских производителей. Однако у российских предприятий тоже есть импортные затраты. Ослабление рубля, оно одновременно поддерживает конкурентоспособность российских производителей, но и увеличивает их собственные издержки. Стоит отметить, что часть эффекта уже переносится в закупочные цены. Так, по словам главы Icon Tires Андрея Подтюхова, заказы на летний сезон формируются с учетом текущего валютного курса. То есть в следующем сезоне летнем, пока мы все-таки переобуваемся на зиму, влияние точно будет.
7: На стоимость комплекта повлияет не только валютный курс, но и спрос, издержки производителя и ценовая политика продавцов. Поэтому ослабление рубля может сделать китайские шины менее привлекательными по цене, но не гарантирует, что российская продукция останется доступной. Для покупателей главный вопрос, насколько изменится итоговая стоимость комплекта к следующим сезонам.
10: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
11: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о младенцах. Многие думают, маленький, ничего не понимает. Но нейробиология говорит, первый год жизни – фундамент всего. Способность доверять, справляться со стрессом и строить отношения закладывается именно сейчас. Каждую секунду в мозге младенца миллионы новых связей. И главный фактор – не игрушки, а отзывчивый взрослый рядом. Когда малыш плачет и вы подходите, его стрессовая система учится правильно включаться и выключаться. Он усваивает – мир безопасен. Это безопасная привязанность. Если ребенка оставляют плакать, чтобы не приучался к рукам, его кортизол зашкаливает. И в взрослом возрасте это может вылиться в тревожность, депрессию и недоверие к миру. Что же делать? Первое. Не бойтесь испортить вниманием. Вы не можете перелюбить младенца. Брать на руки по первому плачу не потакание, а стройка фундамента. Второе. Не игнорируйте ночные пробуждения. Мозг младенца не умеет успокаиваться сам. Оставлять прокричаться – это учить его, что на сигнал бедствия никто не придет. Третье. Смотрите в глаза, разговаривайте, улыбайтесь. Лицо родителя – лучшая игрушка. Зеркальные нейроны – основа эмпатии, активируются только в живом контакте. Первый год – неподготовка к школе. Это закладка способности быть счастливым. И вы строите ее каждым своим прикосновением и откликом. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
12: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
13: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
14: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
15: Библиотека РБК.
16: Здесь мы собираем книги первых лиц.
17: Что читает первый заместитель генерального директора музея-заповедника «Архангельская» Анна Скоробогатова.
18: Произведение, которое запомнилось на всю жизнь, про Незнайку, Незнайка на Луне, которую всем в детстве задавали и задают и сейчас. Никто открытие не сделает, что детям не нравится читать. И мне моя бабушка сказала, давай страничку я прочитаю, страничку ты прочитаешь. И как-то пару вечеров бабушка не смогла со мной прочитать это произведение. Я прихожу к ней довольная, говорю, бабуль, я все прочитала. А она мне говорит, ты молодец. А потом в конце добавляю, только я читала через страничку, только свои, оставляя твои.
19: Николай Носов. «Незнайка на Луне». Вернувшись в цветочный город, Знайка много рассказывал о своем путешествии. Его рассказы очень заинтересовали всех, и особенно астронома Стекляшкина, который не раз наблюдал Луну в телескоп. В свой телескоп Стекляшкин сумел разглядеть, что поверхность Луны не ровная, а гористая. Причем многие горы на Луне не такие, как у нас на Земле, а почему-то круглые, вернее сказать, кольцеобразные. Эти кольцевые горы ученые называют лунными кратерами или цирками.
15: Библиотека РБК.
16: Заведующая Элина Тихонова.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. США и Европа разрабатывают мирный план для Украины. Обсуждается 5 ключевых условий. Это остановка боевых действий на нынешней линии фронта с возможными территориальными уступками сторон, гарантии безопасности для Украины, ее восстановление и выплаты компенсации пострадавшим. В плане также есть пункт о возможной отмене антироссийских санкций, пишет «Вашингтон-Пост» со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ходом переговоров. Яндекс частично восстановил некоторые свои сервисы. Платформа Pay снова принимает оплату картами и платежными стикерами. Некоторые функции стали доступны и пользователям Яндекс.Рекламы. Кроме того, водители Яндекс.Такси начали получать выплаты за ранее выполненные заказы. Власти Болгарии сообщили об атаке беспилотников на 2 судна в морской экономической зоне страны. Премьер Румен Радев созвал экстренное совещание с профильными ведомствами и обратился за помощью в расследовании происшествий к НАТО и ЕС. Также МИД Болгарии вызвал посла России Элеонору Митрофанову. В ночь на вторник дроны атаковали в Черном море украинский сухогруз, шедший под флагом Мальты. Суд в Москве арестовал японского журналиста газеты «Хоккайдо Симбун». Имае Юки предъявлено обвинение в шпионаже. Он заключен под стражу на 2 месяца в СИЗО Лефортово. Корреспондента задержали на Сахалине. По данным ФСБ,

0: от денег за билеты на несостоявшееся шоу. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Повтор программы. Час. Что это значит?
2: Что это значит? Продолжаем разбираться вместе с вами. Пытаемся понять, что для нас означает событие этого дня. По-прежнему у микрофона Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Продолжаем.
3: Дипломатический трек вокруг Украины активизировался. Вновь это произошло. Несколько средств массовой информации сегодня написали о новом мирном плане, который США и Европа хотят предложить Москве. И все это еще на этапе согласований, но четыре пункта уже известны.
2: Первый – это гарантии безопасности Украины. Подчеркивается, что США и Европа должны будут взять на себя обязательство оказывать Украине военную помощь в случае возобновления боевых действий. И вот по словам американского чиновника, их приводит Washington Post, такой механизм будет аналогичен статье номер 5 устава НАТО, небезызвестной, я бы сказал, статье о коллективной обороне.
3: И второй пункт еще есть. Инвестиции в восстановление и развитие Украины уже после окончания конфликта. Всемирный банк и инвестиционная компания BlackRock намерены разработать механизм финансирования восстановления разрушенных территорий, поддержки семей погибших и раненых военнослужащих, а также украинской экономики.
2: Ну и третий пункт. Экономическая интеграция России, Украины и Европы посредством энергетического соглашения. Вот один из вариантов – это создание трубопровода для поставок российских нефти и газа в Европу. При этом важный момент – прибыль будут делить Россия и Украина. Кроме того, соглашение еще должно определить порядок и сроки отмены действующих экономических санкций против Москвы.
3: И там говорится о том, что это будет постепенное снятие.
2: Постепенное снятие, действительно.
3: Посмотрим. И четвертый пункт – еще заморозка конфликта по текущей линии боевого соприкосновения. Россия должна будет согласиться на прекращение огня по существующей линии фронта, сохранив контроль над занимаемыми территориями, включая подконтрольную ей часть Донбасса, говорится в этом плане.
2: Ну и да, если план — это такой взгляд в будущее конфликта, который сейчас, по идее, по словам Washington Post и журналистов, должны предложить США и Европа, то есть трек, который разворачивается вот здесь и сейчас. Это все-таки дизельная сделка. Быстро перечислим, что по ней сейчас, какие новые данные. Внутри США недовольны многие решением Трампа заключить соглашение с Москвой по поставкам топлива. Причем среди недовольных есть и его однопартийцы.
3: Киев тоже недоволен. Украинская делегация, по тем же сообщениям, если судить, досрочно прервала переговоры с представителями Трампа. И, как там считают, решения и уступки Москве принимаются без синхронизации с Киевом.
2: Ну, а представители Трампа, Уитков и Кушнер, по данным Рейтера, объяснили Киеву, что дизельная сделка с Россией нужна, чтобы и смягчить позицию российского президента, и вернуться к переговорам. В Кремле же заявляли, что связи между дизельной сделкой США и переговорами о завершении конфликта не видят. Заявил это во вторник пресс-секретарь президента. Президента Дмитрий Песков. Обсудим вот эти все темы подробно, куда приведет этот новый мирный план, насколько он реалистичный. У нас на связи с нами Алексей Малинин, политолог и соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Алексей, мы вас приветствуем. Этот план, который мы только что перечислили, называют чуть ли не одним из самых реалистичных сценариев урегулирования. Вот вы с этим согласитесь?
4: Нет, я, пожалуй, с этим не соглашусь. И, в принципе, сейчас, мне кажется, поднимается излишняя шумиха насчет этого плана, потому что планов много, это абсолютно нормально. Переговоры, вот вы сказали в своей вступительной части, что активизировались, они не заканчивались на самом деле, они всегда идут, и вот эта сверка возможностей по урегулированию, она происходит регулярно. Другой вопрос, что все эти пункты плана, они звучат очень хорошо на бумаге, в них, правда, есть определенная доля перспективности, но они все станут таковыми, то есть привлекательными, только когда решится главный вопрос, в который все упирается уже на протяжении более года. Да, это территориальный вопрос.
3: Вот и как вот раз пункты о компромиссе, как раз в вопросе территории. Европа, Украина на это, по-вашему, сейчас, в данный момент, готовы пойти?
4: Я не вижу ни одного сигнала, который бы говорил о том, что Украина готова идти на компромиссы по территориям, а на самом деле все, правда, упирается только в это. Потому что раньше говорили, есть два ключевых вопроса, по которым есть расхождение, это гарантии безопасности и территории. Вот по гарантиям безопасности компромисс более-менее найден, тот самый упомянутый вами аналог пятой статьи. А по территориям не найден, и, судя по всему, не найдется. И вот насколько я анализирую все варианты сделок и прочее, они все выглядят достаточно перспективно, возможно, но только при том условии, если Украина действительно выведет свои войска из ДНР, а она не готова это делать. Зеленский ни разу даже не допустил эту перспективу. И я

0: Думаю, что он будет упираться до последнего. Поэтому на данный момент я бы сказал, что эта сделка не является более вероятной, чем все предыдущие.
1: А вот эта, формулировка фиксация по текущей линии фронта, это де юре будет какое-то признание за Россией контроля новых территорий? Или вот выведут немного за рамки этого обсуждения, то есть де-факто будет контроль, но без какого-то юридического мирового признания? Может быть, вот так вот решат этот камень преткновения?
0: Знаете, я вообще не вижу здесь сценариев, при котором де юре будут признаны новые российские границы, признаны кем? То есть Украиной, Европой, может быть, США. Один раз мы знаем, обсуждался вопрос, чтобы США признали Крым. Но знаете, это, по-моему, не бог весть, какая для нас, какое движение навстречу нам, потому что Крым в любом случае наш, признают это Штаты или нет, нам достаточно индифферентно. Поэтому я думаю, что тут вопрос не в юридической составляющей, а в практической. То есть хорошо, но вот, допустим, даже остановились на текущей линии фронта. А что дальше? То есть все, мы тогда урегулировали конфликт, подписано какое-то мирное соглашение, или мы просто остановились, пока не договоримся? Вот второй сценарий для нас абсолютно неприемлем, насколько я понимаю логику нашей власти. Я здесь ее поддерживаю, потому что если мы соглашаемся на такое условие, на это прекращение огня, мы провоцируем в дальнейшем новую эскалацию этого конфликта, которая может унести гораздо больше жизней, к сожалению. Поэтому, на мой взгляд, нынешний план звучит, правда, перспективно, но пока не будет решен вопрос с Владимиром Зеленским или новым лидером, как нам намекает Дональд Трамп касательно территорий, то все эти планы так и будут оставаться интересными планами на бумаге, которые мы с вами обсуждаем. Ждаем, а дальше конфликт все равно, к сожалению, продолжается.
1: Дональд Трамп разговаривает в целом на языке денег, на языке экономической выгоды, и вот эта энергетическая интеграция, которая звучит в плане сейчас, если коротко говорить, то Россия и Украина будут совместно делить выгоду от поставок газа в Европу, которую Россия якобы должна возобновить по этому плану. Вот Европа, европейские страны, они пойдут на вот эту интеграцию?
0: Я думаю, что в Европе будет, если всерьез этот сценарий приблизится к реализации, в Европе будут очень много на эту тему спорить. Мы знаем, что есть целый лагерь, который будет категорически против выступать подобного решения, но в теории это возможно. Другой вопрос, что для этой интеграции нужно согласие всех сторон и все-таки урегулирование. Этот шаг энергетической интеграции, он уже идет после того, как остановились боевые действия. И тут мы делаем шаг назад и понимаем, что боевые действия, скорее всего, не остановятся до тех пор, пока не будет решения территориального вопроса. А в нем абсолютно непримиримые позиции, к сожалению, есть. Но я хочу подчеркнуть для наших слушателей, что это совершенно не означает, что переговоры не надо вести. Переговоры надо вести, дипломатические контакты надо вести, даже с украинцами. Потому что если есть хотя бы один шанс, одна ниточка, за которую можно потянуть и все-таки урегулирование приблизится, ее надо использовать, потому что говорить лучше, чем стрелять. И здесь есть еще один важный фактор, который многие упускают из виду. На данный момент как бы в переговорном смысле подкупить нас этой европейской интеграции энергетической не получается, потому что мы и так понимаем, что, как вы верно сказали в своей вступительной части, в мире происходит большой энергетический кризис. Европа пока еще продолжает закупать у нас СПГ, даже нефть и много чего другого. Мы видим такие примеры дизельных сделок, как сейчас происходит с Трампом.
1: Алексей, ваша мысль ясна. Спасибо вам за то, что так подробно с нами разобрали эту историю. Алексей Малинин, политолог-соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, был сейчас с нами на связи. Обсуждали новые подвижки в украинском кризисе. Ну а прямо сейчас о том, что происходит на рынках, узнаем у обозревателя РБК Даниила Бабича.
2: Итоги.
3: В студии Даниил Бабич, это «Рынки». Подводим итоги основной сессии. По сравнению с закрытием понедельника, рынок акций по индексу Московской биржи подрос более чем на 1%. Опять выше отметки 2400, закрылось 2420. Что это за отметка? Скажем так, минимум этого года чуть ниже отметки 1900. Максимум 26 года был зафиксирован в районе 2900. То есть мы как раз посередине. Если же мы посмотрим на динамические индикаторы, индекс 200-дневный скользящий средний, то мы увидим, что он находится еще повыше 2500. И как говорят ветераны Уолл-стрит, ниже 200-дневной линии нету жизни. Поэтому мы заряжены краткосрочным оптимизмом, но понимаем, что все не так просто. Все зависит от ликвидности. Вот у нас

0: На завтра есть оптимистичный Минфин. 14 октября два аукциона состоятся. 251 ФЗ и 245. Соответственно, 51 это бумаги очень короткие по нашим меркам. С погашением аж в 30-м году, то есть 4 года всего, есть шансы, что Минфин неплохо разместится. И 45-я бумага, там погашение на 5 лет позже, то есть почти 10 лет здесь сложнее попробует рынок. Пока мы видим, что ставки краткосрочные немножко подупали, и особого кризиса ликвидности нет. Ставки на межбанке, как отмечает ЦБ, он нам дает картину на 12 октября, то бишь РОНИ, 13,84 средняя ставка. Ну а сегодня прошли два аукциона ликвидности, 7-дневный репо, это то, что банки берут у ЦБ ненадолго. 5,6 триллионов было привлечено по ставке чуть выше 14%. А на втором аукционе было привлечено чуть менее 2 триллионов рублей по ставке, ну, примерно 14%. Если мы посмотрим на ставки на Мосбирже по индексу Росфар, то отметим такую интересную картину. Ставки овернайт опустились ниже 14% значительно. Напоминаю, через неделю уже у нас заседание ЦБ опорное. 13,67% это овернайт, недельные ставки 13,87%. Ну, месяц Росфар выше 14%. И, кстати, примерно такую же картину рисуют нам и фьючерсы на ключевую ставку, и свопы на ключевую ставку на OTC. Фьючерсы, они пока еще новый, не расторгованный инструмент, они заряжены на заседание ЦБ. 13,95 ближайший фьючерс, ну, как бы мы просто на него смотрим в прикуску. 13,81 это на заседание декабрьское. Ну, а свопы дают нам более общую картину. Трехмесячный своп 14%. И дальше пошло выше. Годовой 14,28 и так далее. То есть, судя по всему, профессиональные участники рынка ставят не на снижение, а на повышение ставки в среднесрочной, долгосрочной перспективе. Ну, а если мы посмотрим теперь на курсы, то увидим, что курсы не сильно изменились. Судя по тому, что устанавливает ЦБ, курсы на завтра юань 12,50, доллар 83,87, евро 93,77. Ну, кто-то скажет, что текущая сделка по дизелю помогла рублю подрасти, но мы бы не стали утверждать это с полной определенностью и уверенностью. Как бы то ни было, акции нефтегазовых компаний вели себя сегодня совершенно по-разному. Акции «Газпрома» подрастали, «Газпромнефти» падали аж на 7% на дивидендном гэпе. То же самое «Татнефть», «Татнефть», «Преф». Но в среднем движение было разнонаправленное по разным бумагам. Это можно увидеть, например, на таблице, если, конечно, нам ее с вами покажут. Ну, а пока мы ждем таблицу, послушаем, что сказал по поводу акций нефтегазового сектора старший аналитик по рынку акций Сбербанка инвестиций Денис Иконников.
1: На наш взгляд, нефтегазовый сектор сейчас один из наиболее интересных на российском рынке акций. Цены на нефть остаются повышенными, и мы допускаем, что в случае эскалации цены продолжат расти. Соответственно, это позитивно для нефтегазового сектора. Конечно, здесь нужно выделять и отдельные компании, потому что есть компании, которые, на наш взгляд, уже справедливо оценены, есть, которые обладают потенциалом для роста. Вот наш фаворит – это Татнефть, которую мы видим и хороший потенциал, и одну из самых высоких доходностей по дивидендам в следующем году.
0: Кстати, спросом продолжают пользоваться акции компаний сектора IT в широком смысле. Акции Яндекса отыгрывают потери Озон и ВК. О перспективах акций Яндекса старший аналитик по рынку акций Сберинвестиций Денис Иконников.
1: Мы пока что продолжаем оценивать вероятный эффект от атак на дата-центры и полагаем, что, вероятно, Яндексу придется повысить капвложение и какие-то сроки и проектов могут быть смещены. Но пока что мы оцениваем ситуацию.
0: Акции Яндекса торгуются на 10% ниже, чем годом ранее, Озону на 15%, ну а ВК аж на 50%. О причинах! Старший аналитик по рынку акций Сберинвестиций Денис Иконников.
1: Подскок в акциях ВК связан с общим позитивом на рынке акций. Компании средней и малой капитализации отскакивают быстрее на каком-то общем позитиве. Но в целом мы сохраняем довольно позитивный взгляд на ВК, хотя отмечаем высокие риски в акциях компании. Нам нравится отчет за второй квартал. Компания продемонстрировала рост выручки и EBITDA двузначный. Ну и еще у нее хорошие сейчас доходы от рекламы. Но сдерживает рост высокая долговая нагрузка и убыточность бизнеса компании.
0: Ну что, золотодобытчики, готовьтесь. Счетная палата выступила за повышение налога на сверхдоходы. Об этом в издании РБК. Акции золотодобычи, кстати, раллировали сегодня. Ну, в принципе, ралли продолжается уже. Так ли это будет все время? Ну, послушаем того же Дениса Иконникова.
1: В целом мы сохраняем нейтральный взгляд на золотодобытчиков. Мы не видим потенциала для роста золота до конца года. То есть наш прогноз 4000-4200 тройскую унцию. Связано это с довольно жесткой монетарной политикой ФРС. Даже если в конце октября ставку не повысит, скорее всего, это сделают в декабре и сделают еще в следующем году, может быть, даже 4 раза. Соответственно, это негативное для рынка золота, поэтому взгляд у нас на золотодобытчиков нейтральный. Ну и кроме того, нужно отметить, что и Полюс, и Селикдар дивиденды не платят, и это важный фактор поддержки был, например, для Полюса. Поэтому вот пока что потенциал для роста мы особо не видим.
0: 20 октября Мосбиржа приостановит торги ценными бумагами ПИК из-за выкупа, так что гудбай, ПИК, до новых встреч на бирже. Ну, а лидеры у нас сегодня акции Северстали, металлурги воспряли после новости о том, что вырос спрос на трубы. А также в акциях, конечно, лидерах акции АФК-система на фоне покупки Медсельфа банком.
2: Даниил Бабич, финансовый обозреватель РБК. Даниил, хотим тебя по нашему интерактиву сегодняшнему спросить, но прежде всего, коротко историю нашего с тобой знакомства, может быть, ты помнишь. Мы ехали в лифте на РБК, я только пришел 3 года назад, и Даниил буквально ко мне обращается, смотрит на меня и говорит: хотите научу вас торговать на Форекс? Уже тогда Даниил понимал, что молодому человеку нужно начинать думать о своем будущем здесь и сейчас.
0: А вы сейчас научились, нет?
2: Нет.
0: Никита, еще не поздно, можно попробовать.
2: Я жду мастер-класс.
0: Форекс замечательная вещь.
2: Давай по нашему интерактиву. Мысли о персональном будущем. Когда ты в первый раз задумался об этом, о своем будущем?
0: В смысле?
2: Ну, что надо его планировать, что нужно его выстраивать, что нужно думать, слушай, куда пойти.
3: Чтобы не было мучительно больно.
0: Никита, мне скоро 60 лет.
2: А так и не
0: У меня с памятью непорядок, а ты справишься. Ну, собственно, я завтра еду в одно учебное заведение, и как раз там буду читать лекцию на эту тему. Кто хочет, присоединяйтесь. МГИМО Одинцова. Прошли Витя жаловать. Всем студентам привет. Завтра увидимся.
2: Даниил Бабич, финансовый обозреватель РБК. Приходите, слушайте. Даниил поделится своим опытом.
3: Да, вы продолжаете нам писать в Телеграм радио РБК. В поиске набирайте 2 слова радио РБК и пишите свои сообщения по теме нашего интерактива.
2: А у нас их уже к этой минуте достаточно большое количество. Давай вот попробуем вернуться к тому, на чем мы закончили в прошлый раз. Илона из Москвы пишет, что я пенсии уже не дождусь. Когда же она уже придет? Посвящу время увлечениям и семье. Смогу путешествовать без привязки к работе. Ну, красота. А посредством я рассчитываю и на госвыплаты, и на свой пассивный доход. Заранее позаботилась.
3: Интересно, в каком возрасте сейчас Илона? И в каком начала заботиться,
2: да, вот
3: о пассивном доходе?
2: Жалко, что не указала. Но видишь, Илона показывает чудеса финансовой грамотности, пассивный доход. Это что-то вот на уровне наших экономических обозревателей, мне кажется.
3: Леонид из Твери пишет: у меня больше надежд на будущее, конечно. Взросление я не боюсь. Изменений и кризисов тоже. Болезни и смерти, да. Только в этом смысле будущее может пугать, а так мне интересно посмотреть, что же там будет. Кому же не интересно посмотреть, что же там будет?
2: Ой, честно тебе скажу, меня только это пугает, честно говоря. Не хочется.
3: Не бойся. Все будет хорошо.
2: Спасибо, Оксана. Константин из Тюмени нам пишет, что удивительно, как легко было жить в 23 без этих загонов. Не ценил, что имел, получается. Вот я, кстати, согласен. Когда ты молод и глуп, как бы не ценишь эти моменты, когда можно вообще не думать о будущем. А чем ближе ты к каким-то своим важным периодам, вот ты к 30 годам, например... Оглядываешься назад и думаешь, вот надо было вот это сделать, вот надо было вот здесь открыть счет, научиться вот этому и вот этому. В общем,
3: да не боюсь, тебя научат. Тебе еще не поздно.
2: Вот поеду как раз к нему, видимо, на лекцию.
3: На лекцию завтра. Прям, да. Анастасия из Санкт-Петербурга. Знаю, что в каждом периоде свои достоинства. Безусловно. Я начала беспокоиться о будущем.

0: Еще будучи подростком, тревожный я человек, но каждый раз, несмотря на страх и сложности, справлялась, находила что-то такое свое хорошее в новом возрасте, так что сейчас я всеми этими упадническими настроениями переболела и с уверенностью смотрю в будущее. Как-то сложно, да?
1: Как-то сложно, но тем не менее видно, что Анастасия проделала большой внутренний путь, чтобы к этому прийти. Очень мне нравится следующее сообщение Арсения из Рязани. Это сообщение, дисклеймер, его поймут вот почти, мне кажется, все мужчины. Да в целом нормальные у меня ожидания от будущего. Все при мне, все схвачено, только лысеть не хочется. Как я вас, Арсений, понимаю. Тем не менее, тьфу-тьфу-тьфу.
0: Повод для тревоги у тебя еще один.
1: Слушай, ну я, как выяснили мы вчера в разговоре с психологом, у меня, я не тревожник, но у меня какой-то уровень тревожности все-таки остается.
0: Я только учусь, да. Евгений из Воронежа. Родители подали отличный пример, какой может быть жизнь после 50. Можно сказать, это у них лучший возраст. Главное, чтобы родные были рядом. Все остальное поправимо. Ты знаешь, я блоги некоторые смотрю, людей, которым как раз за 50, и иногда просто восхищение вызывают эти люди, которые живут свою лучшую жизнь, как иногда говорят.
1: Оказывается, она начинается как после раз 50, где-то после 50. Ну и давай еще успеем сообщение. Василий нам пишет из города Клин. Все будет круто, я уверен, ставил еще Василий смайлик. Вот, кстати, заметно, да, что человек вот прям вложил оптимизм в это сообщение. И денег будет достаточно, и дети подрастут, и станут потрясающими людьми, и мы с женой полмира объездим. Какой вот Василий заразительный.
0: Я же тебе говорила, что все будет хорошо. Пока интерактив оставим, пишите
1: вот,
0: нам.
1: Подожди, вот на секунду. Василий говорит, сделайте такой же интерактив через 5 лет. Отпишусь, 100% будет, как я сказал. Вот,
0: сделаем, запомнили в календарь, записали, по крайней мере. А сейчас о том, что еще важно знать сегодня.
1: США продолжают обмениваться с Украиной разведданными. Это журналистам заявил американский президент Дональд Трамп. Рейтер со ссылкой на источники пишет, что Штаты объяснили Киеву отсутствие информации о пуске ракет в ночь на 13 октября плохими погодными условиями. Как отмечает агентство, эта проблема не считается Киевом достаточной причиной.
0: Российский МИД вызвал посла Бельгии в Москве. Поводом стали участившиеся заявления бельгийских властей о растущих гибридных, диверсионных и военных угрозах для Бельгии и Европы со стороны России. В МИДе назвали эти утверждения необоснованными. Заявили, что высказывания представителей бельгийских властей, которые выставляют Россию врагом, способствуют дальнейшей эскалации и повышают риск выхода конфронтации из-под контроля.
1: Яндекс.Такси начал рассылать сообщение водителям, в котором заверил, что в ближайшее время выплатит доход за все выполненные заказы. Это следует из рассылки, которой с РБК поделился один из водителей. Ее подлинность подтверждает представитель Яндекса. Мы ранее обсудили, как бизнес продолжает работу в условиях, когда часть сервисов еще не восстановилась. Запись нашего разговора можно послушать на сайте РБК и в приложении. Ну, напоминаю, вы слушаете ЧС. По-прежнему с вами Никита Гмыза, Оксана Гриченюк. Рассказываем вам о главных событиях этого дня. Продолжаем.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Медитация. Уже давно не эзотерическая практика, а дисциплина с мощной доказательной базой. Существует множество научных работ, подтверждающих ее положительное влияние на мозг и тело. И сегодня я хочу рассказать вам про совсем свежие данные, которые в очередной раз показывают, что медитация – это такая же базовая необходимость для ума, как ежедневная гигиена для тела. Ученые из Калифорнии провели эксперимент. Они отправили 20 добровольцев в загородный ретрит на неделю. Участники медитировали по 5 часов в день. А чтобы проверить результат, им сделали МРТ и анализы крови до и после поездки. Итоги удивили даже ученых. В мозге затих фоновый шум, тот самый внутренний монолог, который крадет наши с вами ресурсы. И мозг стал работать заметно эффективнее. Анализ крови показал рост уровня эндогенных опиоидов. Это наши природные обезболивающие. Метаболизм тоже перестроился. Организм стал эффективнее сжигать сахар в энергию. Но здесь важная оговорка. Участников было всего 20. Исследование не было рандомизированным, при этом люди медитировали аж по 5 часов в день. Режим далекий от повседневной жизни. Но, тем не менее, результаты хорошо ложатся в уже огромный массив научных данных о пользе медитации. Например, нейробиологи из университета Вандербильта выяснили удивительную вещь. Оказывается, глубокая медитация меняет движение жидкости в мозге, точно так же, как это происходит во время сна. То есть практика буквально запускает процесс восстановления, который обычно обычно доступен организму только ночью. Но вернемся к калифорнийскому эксперименту с 5 часами медитации в день.

тут возникает очевидный вопрос. Значит ли это, что обычные 10-15 минут утром или вечером ничего не дадут? Наука отвечает, что дадут, но немножко по-другому. Обычная ежедневная практика – это все-таки не спринт, это марафон. Изменения происходят очень постепенно, буквально за месяцы. Хотя снижение тревожности и улучшение концентрации могут прийти уже через 2-3 недели. Регулярность важнее интенсивности. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про гигиену ума и повышайте качество жизни на РБК.

0: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и ИИ-агент.
1: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
0: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: To the moon. Язык криптоэйфории. В криптовалютах есть фраза, которая давно вышла за пределы сленга и стала индикатором рыночных настроений. Это выражение to the moon. В переводе «на луну». Так участники рынка обозначают ожидание резкого и быстрого роста цены актива. Фразу используют в нескольких смыслах. Первый – как реакция на уже идущий рост. Если токен обновляет локальные максимумы, соцсети заполняются сообщениями «to the moon» – эмодзи ракеты и луны. Второй вариант – как эмоциональный прогноз. Когда инвестор считает актив недооцененным, он пишет «этот токен скоро to the moon». Это не аналитический вывод, а форма выражения оптимизма. Третий вариант – ироничный. После резкого пампа и последующего обвала пользователи шутят. «Мы уже слетали на Луну и вернулись», подчеркивает цикличность рынка и риск покупки на пике. Мем активно живет в X, Telegram и криптофорумах. Его используют инфлюенсеры, сообщества проектов и иногда даже крупные медиа, как маркер настроений. Вокруг To The Moon сформировался целый словарь. Hold – призыв держать актив, несмотря на волатильность. Уэгми – мы все заработаем. Памп – резкий рост цены. Мунинг – начало стремительного движения вверх. Практический вывод для инвестора простой. Когда рынок массово говорит to the moon, это сигнал не столько к покупке, сколько к повышенной осторожности. Эйфория часто означает, что значительная часть роста уже прошла.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Деловая Россия предложила программу трансформации национальной экономики. Организация подготовила более 50 инициатив. Среди них отмена части льготных режимов для малого и среднего бизнеса на упрощенке, выравнивание порогов для применения НДС по спецрежимам налогообложения, отмена патентной системы, а также введение налога на наследство и взносов для неработающих рантье. Как пишет РБК, проект планируют представить 15 октября на форуме Деловой России, куда приглашен Владимир Путин. Счетная палата предложила повысить налог на сверхдоходы золотодобывающих компаний. Ведомство раскритиковало предложение правительства установить для золота ставку в 20% вместо 30%, предусмотренных для других полезных ископаемых, пишет РБК. В счетной палате считают, что высокая рентабельность отрасли и рост мировых цен на золото позволяют увеличить налоговую нагрузку на производителей. Страхование складов подорожало в десятки раз после атак беспилотников. Средний тариф в третьем квартале этого года вырос почти в 7 раз к предыдущему кварталу. В годовом выражении рост составил от 13 до 20 раз. При этом риск атак дронов занимает 90% стоимости полиса. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные страховых компаний. Между тем, в ЦБ не исключают введение бессрочных льгот по кредитам на защиту критической инфраструктуры.

0: Об этом заявила глава Департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Пока что решение временное и действует до конца года включительно. Банки могут применять понижающие риск-коэффициенты по судам, выданным на закупку средств защиты от беспилотников. Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета антироссийских санкций. Его могут представить до конца года, пишет «Политико». По данным издания, за введение новых санкций выступают Германия и Польша. На ближайшем заседании Европейского совета 15 октября они планируют призвать к введению дополнительных ограничений на российские энергоресурсы. Альфа-банк приобрел у АФК-система миноритарный пакет в группе компаний МедСи. Кредитная организация получила 4,85% акций. При этом доля основного собственника снизилась до 90%, сообщили РБК в пресс-службе Альфа-банка. Сумму сделки стороны не раскрывают. В начале июня основатель АФК-система Владимир Евтушенков заявлял, что МедСи этой осенью может выйти на IPO. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, по-прежнему с вами Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. И прежде чем мы перейдем на тему топливного кризиса, у нас будет большой разговор, подробный разговор с экспертами о мировой ситуации. Хотим напомнить вам про наш интерактив. По-прежнему с нами работает у нас телеграм для связи. Можете писать нам ваши сообщения. У нас основная тема интерактива сегодня – это то, что вы думаете о вашем персональном будущем. Для вас это такая зона страхов или зона надежд?
3: И думаете ли вы о нем вообще?
2: Да, может быть, вы живете, как мы уже выяснили, многие живут одним днем, а кто-то в целом надеется, что называется, да, на авось. Получится, как получится. Пишите нам, это легко найти в поиске радио РБК по первой же ссылке. Ждем ваших сообщений. Вот видим, что уже вы их нам пишете.
3: Давай прочитаем парочку.
2: Давай, пока время у нас есть, конечно.
3: Я полна надежд, так много еще планов и целей, пишет Карина из Москвы. И мне интересно, что как я все это сделаю, чего еще добьюсь, до сих пор я неплохо справлялась. Ну, это здорово. Когда у вас были цели, вы их и достигли.
2: И полны еще оптимизма на то, что что-то еще предстоит какие-то горы свернуть. Очень мне нравится сообщение Виолетты из Москвы. Мне за 40, насколько сильно, не скажу. И старость, которая не за горами, это важный этап моей будущей жизни. У меня есть на него большие планы. Я собираюсь быть роскошной старушкой с платиновым блондом и дорогим автомобилем. Пока работаю над этим.
3: Ты знаешь, я все время вспоминаю классификацию ВОЗ, новую возрастную, когда говорят, что вот там старость не за горами, а мне за 40, да даже неважно, сколько за 40, до 49 лет еще по новой классификации Всемирной организации здравоохранения молодость.
2: Да, молодой человек или молодая
3: да.
2: девушка.
3: А потом средний возраст начинается, так что
2: сразу
3: надо тут
2: и,
3: на себя
2: и резко.
3: Наговаривать.
2: Есть ли у тебя, кстати говоря, какой-то план на будущее? Может быть, ты уже планируешь там свою пенсию? Вот первым делом, как только все работы закончатся, дети вылетят из гнезда, я отправлюсь или там я сделаю...
3: Займусь туризмом. Хочу маленькую гостиницу и заниматься туризмом, да, делать людям красиво и хорошо.
2: Где-то в Сочи или, может быть, швейцарские Альпы?
3: Да нет, в лесу где-нибудь.
2: Гостиница в лесу. Очень интересная, конечно, схема.
3: Глэмпинг.
2: Ну, если глэмпинг, то да, то так звучит, конечно, как такой интересный бизнес-план, гостиница в лесу, но тем не менее.
3: Или просто пойти работать в театр капельдинером и все, что не успела, пока работала, наверстать, посмотреть все спектакли.
2: Хорошая история, мне очень нравится. Я, кстати, возьму, может быть, что-то на заметку. Ну, можем, наверное, уже переходить к нашей теме. Да, топливный кризис мы сейчас обсуждаем. Международный валютный фонд допускает новый скачок цен на энергоносители из-за ситуации на Ближнем Востоке. Ну, здесь речь идет о всех видах топлива, о всех видах сырья. Это нефть, нефтепродукты, жиженый природный газ. Все это может подорожать существенно, прогнозирует ВМВФ.
3: В России тем временем говорят о выгоде дизельной сделки с США. В Европе совсем этому не рады, и мы уже это обсуждали. Различные заявления. Есть и вот сегодня, например, далеко не надо ходить, премьер-министр Чехии назвал соглашение России и США о поставках дизеля сильной пощечиной для Европы. И обратился к европейским лидерам с просьбой на это как-то отреагировать.
2: Ну и мы уже упоминали сегодня остров Бали, индонезийский, где наблюдали, все, я думаю, все в соцсетях сетях видели эти кадры, где стоят очереди на АЗС, перебои с продажей бензина, люди буквально штурмуют заправки, а вот небольшие частные автозаправочные станции, они вовсе прекратили работу. Ну и ситуация действительно затронула популярные туристические районы.
3: Кажется, что топливный кризис только обостряется, вот если на разные точки в мире смотреть, а возможно даже клубок скоро распутается, потому что когда происходит какая-то эскалация, да, потом такой откат, либо развязка ситуации. Каким будут политические последствия, тоже интересно. Все это обсудим с нашими экспертами. У нас в студии заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов и кандидат политических наук, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Ну, давайте начнем с вас, Александр. Ситуация вокруг Армуза не разрешается. География конфликта у нас не сужается, а наоборот, она расширяется. Прибавилась еще и Саудовская Аравия, как мы рассказывали накануне. Ну и цены на нефть растут. Да, вчера было более 106 долларов, если не ошибаюсь. Да. Газ рекордно дорожал в Европе, и Европа противится российским энергоносителям. Это вот сейчас мы обсуждали как раз и новый мирный план, который США и Европа обсуждают. Кризис только начинается.
4: Ну, не рекордно она там росла, это не совсем верное было заявление, это максимальный рост с 22 года, в 22 году было и больше, в 21 году, кстати, было больше, вот в декабре было 2000 долларов за 13 буквально декабря 21 года, на TTF мы наблюдали 2000 долларов за 1000 кубов, так что есть еще перспективы. В 22 году было 3000, 3600 было, но там Европейская комиссия очень постаралась, чтобы было 3600, то есть это не мы, это не кто-то, это вот Европейская комиссия своими продуманными, четко выверенными действиями сказала: ребята, все бегите. На биржу все побежали и стали покупать. Вот сейчас они почему-то так не делают. Кризис, разумеется, обостряется. Сейчас парадокс заключается в том, что, с одной стороны, нефтяному рынку должно стать полегче. Потому что северное полушарие, это крупнейший потребитель энергоресурсов на планете, входит в сезон низкого спроса на нефть, просто потому что люди меньше ездят, летают и так далее. Ну, кроме тех, кто полетел на Бали, ну, бог им судья. В общем-то.
2: Ну, а вот к слову, к слову, вот ситуация на Бали, это какая-то локальная история или действительно последствия мирового кризиса?
4: Ну, разумеется, это последствия мирового кризиса. Просто я вел к тому, что обостряется ситуация, несмотря на снижение, ну, общего давления, просто потому что люди меньше ездят, летают и так далее. В целом-то ситуация ухудшается, то есть ее пытались переломить, ну, и переговорами, и вбрасыванием дополнительных коммерческих и государственных запасов на рынок, но запасы не бесконечны, они заканчиваются. И сколько Дональд Трамп не рассказывает, что Армузский пролив открыт, все идите, пожалуйста. Ну, оказывается, что ракеты летают.
2: Мины взрываются,
4: и открытый Армузский пролив немножечко закрыт. Знаете, вот как бы открыт, но в то же время закрыт.
2: Пролив Шрёдингера.
4: Да, совершенно верно. Вот, это одна проблема. А другая проблема газовая. Вот если для нефти сейчас, ну, можно было бы выдохнуть, если бы не заканчивающиеся запасы, они не позволяют выдохнуть, потому что настолько велик дефицит, что скоро это начнет проявляться довольно ярко. С газом наоборот. Сейчас мы входим в сезон высокого спроса на газ. А сезон высокого спроса на газ означает, что при сохранении дефицита Катар не поставляет газ, ОАЭ не поставляет газ. Ну, ОАЭ, ладно, это мелкий игрок, без него можно было бы обойтись, да и обошлись бы. А вот Катар — это второй по величине экспортер сжиженного природного газа по итогам прошлого года, ну, по итогам текущего года будет гораздо более скромный поставщик, но вот обычно, знаете, второй. Вот, и без его газа образуется огромнейший дефицит, и тут двояко, я сейчас завершу эту мысль следующей статистикой. Если мы посмотрим на объемы сокращения спроса и такого дефицита, проявлявшегося за первое полугодие 26 года, то, ну, незначительные показатели будут в пределах 1%. Но уже начиная с июля-августа ситуация стала ухудшаться, потому что в начале года были вброшены дополнительные объемы, там ввели в эксплуатацию новые производства, которые стали поставлять на рынок, и они компенсировали выпавшие объемы из Катара. А теперь их компенсационная мощь закончилась. Ну, они недостаточно большие, эти объемы. И вот эти производства. И вот с августа дефицит начал нарастать, а сейчас он будет нарастать еще больше, потому что спрос растет, и он будет дальше расти.
3: Зима близко. Александр Фролов, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО на студии, и кандидат политических наук, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Антон, вам вопрос про Дональда Трампа. Александр упоминал, добавит ли очков Трампу дизельная сделка с Россией? Меньше 3 недель до этих выборов, и Трамп сегодня, кстати, заявил, что готов остаться еще на один срок.
5: Это действительно так, он об этом заявил, и он говорил об этом раньше, и на этот еще даже целая теория была о том, что, возможно, Джей Ди Венс станет следующим президентом, Дональд Трамп вице-президентом, потом

0: Джей Ди Ванс уйдет, и Дональд Трамп продолжит возглавлять страну. Что касается электоральных оценок, да, вы знаете, здесь вопрос главный в чем? Да, в том, что, по большому счету, для американцев совершенно не важно, что происходит на Украине. Абсолютно. Это то, что крайне далеко их...
1: За океаном, как говорил
0: абсолютно,
1: Трамп.
0: Абсолютно за океаном. Их волнует только то, что происходит в стране. Особенно, если посмотреть на электорат, ядерный электорат республиканцев, в данном случае я имею в виду движение МАГА, то есть, которое Трамп возглавляет, это электорат, который ориентирован на национальные интересы. Соответственно, что для них важно? Для них важно, чтобы была решена проблема с мигрантами, с нелегальными, для них важно, чтобы были низкие налоги, для них важно, чтобы была низкая инфляция. Любые шаги, которые направлены на снижение инфляции внутри страны, будут поддерживаться ядерным электоратом США. И на самом ядерным электоратом, извините, Дональда Трампа и республиканцев. Поэтому любой шаг, который позволит повысить расположение американцев, будет совершать Дональд Трамп ради как раз, да, электорального эффекта.
2: Ради внутреннего эффекта.
1: И дизельная, да, сделка тоже получается.
0: В том числе. Ну, кроме того, здесь надо понимать, что Дональд Трамп таким вот образом, знаете, это надо знать американцев. Да, американцы, это же по своей сути нация подросток. Люди, которые выросли на голливудских фильмах. От мала до велика все. И вот если вы посмотрите на их образ мышления, на их менталитет, по большому счету во всех фильмах герой один в одиночку побеждает вселенское зло. В данном случае Дональд Трамп фактически бросает вызов, во-первых, получается, глобалистам таким вот решением, да, против которых выступают его электорат, да, то есть против так называемого глубинного государства. Во-вторых, бросает вызов европейским элитам, которые ему довольно сильно надоели. Он хочет их сменить.
1: Как и Владимир Зеленский, который ему тоже кажется...
0: Мягко говоря, он не просто... То есть, опять же, если он готов мириться в той или иной степени с европейцами, они достаточно самодостаточные, извините за тавтологию, да, это объединение, которое может самостоятельно развиваться, хоть и имеет тесную зависимость от США. Украина очень сильно продолжает зависеть, особенно не только финансово, но в части разведданных и в части поставок оружия. И поэтому Трамп искренне не понимает, почему Зеленский, который напрямую зависит от его доброй воли, позволяет себе сопротивляться и не слушать, ослушиваться его и продолжать бомбить НПЗ российские.
1: Кстати, сейчас политика пишет, читаем на лентах, что президент Украины не намерен выполнять требования Дональда Трампа прекратить атаки как раз на российские энергообъекты, и отказ станет продолжением жесткой позиции, которую Зеленский демонстрирует в последнее время. А вот для него политические риски какие здесь?
0: Для Зеленского?
1: Да.
0: Колоссальные. Колоссальные. Дело, смотрите, какая... Дело-то в чем? Да, дело в том, что идти в прямой клинч, ну, извините, да, то есть в прямое противостояние с американским президентом, для него это катастрофа. Смотрите, все же очень просто. Помимо того, о чем я сказал, да, то есть отказа обмена разведданными и отказа в поставках оружия, помимо этого, да, то есть, это усилит давление населения на Украину, значит, есть же и другие ресурсы в руках американского президента, которые могут влиять на настроение украинцев. То есть, первое, Трамп может поддержать, например, какую-то другую фигуру из политической элиты Украины и поставить на нее, например, как это было с, возможно, он запрещен в России, не знаю, я скажу на всякий случай, с экс-министром Федоровым. Мы помним, были протесты, причем довольно долгосрочные протесты, и они продолжались. Кроме того, Федоров, напомню, выступал за выборы президента Украины, что шло вразрез с позицией Зеленского. То есть это второе. Первое, это, я сказал, это отказ от обмена данными плюс отказ от поставок оружия. Второе, поддержка альтернативного кандидата. И третье, что самое простое, и для меня, честно говоря, искренне непонятно, почему это до сих пор не сделано, это дать отмашку антикоррупционным ведомствам Украины опубликовать компромат на Зеленского. Это так просто. Одним выстрелом можно убить нескольких зайцев сразу. То есть, во-первых, причем сделать это накануне выборов в Конгресс США. То есть, во-первых, что это будет? Это будет демонстрация американским избирателям ошибочной политики демократов и лично Джо Байдена, Первое, да, то есть получается, что за счет демократии

0: Кратов за счет налогоплательщиков финансировался коррупционная
1: схема.
0: Да, коррупционная схема, да, на Украине, это первое. Соответственно, дальше второе. Это ему, естественно, дает тут же на фоне Байдена возможность электорально вырасти. Третье. Это вызывает огромные протесты на Украине мгновенно, потому что люди не готовы с этим мириться. И четвертое. Это дает эффект домино по отношению к нелояльным Трампу европейским лидерам, которые тоже, получается, финансируют Зеленского тоже за счет доходов налогоплательщиков. Получается, что он одним выстрелом может сменить их всех, по большому счету, нелояльных. Они ему нелояльны.
1: Давайте сейчас вернемся к экономическим последствиям. Это был Антон Орлов, кандидат политических наук. Александр Фролов, к вам по экономическим вопросам я возвращаюсь. Вот вы уже упомянули про Европу, да, в контексте, да, там, того, как они недовольны дизельной сделкой между Москвой и Вашингтоном. Мы в разговоре, да, прошу прощения, упомянули эту историю. Новый план по Украине, который мы читали сегодня в прессе, о том, что США и Европа хотят предложить его России, и там в том числе входит такой пункт. Совместное подключение к энергоносителям, да, то есть трубопровод, Россия будет поставлять ресурсы в Европу, газ, и будет получать половину от того, что она зарабатывает, и делить его с Украиной. Насколько европейцы готовы на такое пойти? Насколько вот это реалистичный пункт?
2: Да это ерунда какая-то, которая абсолютно нереализуемая. Да. Ну, то есть это... Я просто не видел это сообщение. А на каком уровне это все предлагалось, если не секрет?
1: Пока еще все еще обсуждение, то есть это были статьи. Не,
2: ну, статьи. В общем, кто-то со ссылкой на кого-то. Прекрасно. Обожаю такое. Так вот, ну, давайте скажем мягко. Я не представляю себе никакого сценария, при котором европейские власти, текущие европейские власти, как бы их ни звали, а вот конкретно финансово-промышленные группы, вот выразителями воли которых являются там Урсула фон дер Ляйен и прочие персонажи, которых мы видим последние годы. Так вот, чтобы они на что-то такое пошли. То есть дело даже не в том, что нам это не предлагали, и мы с удивлением подобные вещи будем узнавать, если говорю, да, правда? Да, как бы, а что нас должно заставить подобные вещи делать? То есть какие-то половину денег куда-то отправлять. Европейские власти исходят из совершенно других предпосылок. Я сейчас, вот если мы отбросим всю эту вот мишуру, которая там с рейтингами, антирейтингами отдельных политиков возникает, и которые пытаются либо антирейтинг снизить, либо рейтинг поднять в рамках вот этих всех рассказов, а поговорим, если просто про энергетику, в Европейском Союзе действует, ну, например, такая штука, как зеленое соглашение. Это один из базовых принципов, базовых документов, лежащих в основе энергетической политики Европейского Союза. И он предполагает, что Европейский Союз будет отказываться от ископаемого топлива к 50-му году. По большому счету, большая часть отказа должна уже к 40-му году произойти, то есть отказ от угля полностью и желательно отказаться от газа полностью, всего, любого, не только российского, американского и прочего.
1: Подождите, но мы же говорим...
3: Дрова останутся?
1: Зачем? Мы же говорим все-таки про перспективу 14 лет. А вот сейчас-то зимой что делать? Где газ?
2: Смотрите, нет, вы путаете европейцев и европейцев. Ну вот смотрите,
1: разных европейцев.
2: Да, ну вот смотрите, вот есть, например, какая-нибудь Урсула фон дер Ляйен, условно говоря, совершенно выдуманный, понятное дело, персонаж. Вот она выходит и говорит: простые европейцы, смотрите, вот вы сейчас, допустим, никто не замерзнет, но хорошо, вы мерзнете, по чьей вине? По моей? Нет. Это Россия. Это Америка, это немножко Ближний Восток и совершенно точно Китай. Вот четыре кита, простите за невольную вот эту вот, невольный каламбур, который возникает. Так вот, это четыре кита, на которых стоят все объяснения. Кто виноват? Не мы. А почему не мы? Потому что, на самом деле, вы, простые европейцы, сами виноваты. Это пятый, кстати, виноватый в этой схеме. Почему? Мы вам говорили, ставьте ветряки. Пересаживайтесь на электромобили активнее, а не как вы сейчас. Водородный транспорт тоже. Вы его не покупаете. По всему миру покупают там 15 тысяч штук. Это несерьезно. У нас тут за день должны столько продавать. Я иронизирую, безусловно. Но это то, как будет подаваться. То есть вы мерзнете, так это ваша вина. Это ваша вина. Быстро ветряк поставил, быстро поставил солнечную панельку, аккумулятор. все это дело, значит, когда ветер дует хорошо, аккумулируешь электрическую энергию, когда ветер дует плохо, ну вот сиди грейся. А то, вы знаете, там половина немцев почему-то все еще хочет греться газом. Это недопустимо. Только надо ставить

0: тепловые насосы.
1: Все-таки европейцам будет проще перетерпеть эту историю, чем какие-то соглашения.
0: Безусловно, это то, на чем будет. Более того, эта ситуация будет использоваться для лоббирования интересов тех, в чью сторону хотят финансовые потоки развернуть. То есть, с одной стороны, у нас есть энергетики традиционные, которые говорят, ребят, давайте не будем, всем будет плохо. Автомобилисты, производители автомобилей подбегают и говорят, ай-яй, все будет плохо. А с другой стороны, говорят люди, не-не, давайте вот ваши деньги будут нашими. Это если очень кратко.
1: Александр, спасибо. У нас в студии Александр Фролов, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, и Антон Орлов, кандидат политических наук, директор Института исследования проблем современной политики, говорили о мировом топливном кризисе.
2: РБК «Коллекция».
3: Интерес к ИИ-автоматизации стремительно растет. Так, по данным Brand Analytics, в первом квартале 2026 года число упоминаний ИИ-агентов в соцмедиа оказалось в 3 раза выше, чем годом ранее. Компании все чаще передают нейросетям рутинные задачи, чтобы снижать затраты и быстрее запускать проекты. Собственно, из-за этого и меняется весь рынок фриланса. Анализ открытых данных, международных бирж, академических исследований и отчетности платформ показывает, что все больше это напоминает экономику песочных часов. Простые типовые задачи стремительно дешевеют, тогда как сложная экспертная работа, наоборот, растет в цене. Стоимость услуг теперь определяется не профессией, а тем, способен ли искусственный интеллект полностью заменить исполнителя или лишь просто может ускорить его работу. Наиболее заметно это видно в сегменте именно типовых задач. Анализ 5 миллионов вакансий на Upwork показал, что спрос на копирайтинг сократился на 33%, на перевод на 19%, на клиентскую поддержку на 16%. Экономисты, опубликовавшие исследование в Management Scientist, также зафиксировали снижение числа заказов. Подробнее об этом вы можете почитать на сайте РБК.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Высокий сезон на рынке аренды жилья в Москве в этом году оказался на удивление спокойным. Спрос на квартиры в сентябре снизился почти на 28% по сравнению с августом, а за год число заявок от арендаторов упало более чем на 20%. Такие данные приводит компания Инком Недвижимость. При этом предложение аренды в Москве тоже сократилось, но не так сильно, на 9,5% за год. В итоге на рынке сложился заметный дисбаланс. Сегодня арендаторов в Москве в 3 раза больше, чем объектов в экспозиции. То есть конкуренция за ликвидные квартиры остается высокой, несмотря на общее снижение спроса. Причины такой ситуации эксперты объясняют просто. Поток арендаторов, приезжающих работать в Москву, сокращается из-за сложностей в экономике. Часть сотрудников перешла на удаленку и остается в своих регионах. Инфляция снижает реальные бюджеты, и в массовом сегменте люди чаще объединяются, чтобы снимать жилье совместно. В результате ликвидные объекты эконом-класса активно вымываются спросом. Аналитики Инком Недвижимости также составили октябрьский рейтинг самых доступных съемных квартир в Старой Москве без учета Зеленограда. В топ-5 вошли однокомнатные квартиры стоимостью от 40 до 48 тысяч рублей в месяц. Самая доступная за 40 тысяч в Бирюлеве Восточном, 37 квадратов. Далее за 43 тысячи в Ярославском районе, за 45 тысяч в Южном Бутове, за 47 тысяч на Южно-Бутовской улице и за 48 тысяч в Солнцеве. Все варианты с мебелью, техникой и хорошим состоянием. Так что найти доступное жилье в Москве можно, но конкуренция за такие лоты остается очень высокой.
6: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
7: Уже более полугода мы не теряем деньги.
8: 1200 от 1000 – это 20%.
6: Нет, согласен. Ну,
8: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
2: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о

0: началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
1: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
2: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.

0: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Дорогой формат. В 2020 году в США запустился Quibi, один из самых амбициозных медиа-стартапов десятилетия. В проект вложили почти 1,8 миллиарда долларов, привлекли голливудских звезд, а сериалами занимался Стивен Спилберг, Гильермо Дель Торо и другие известные режиссеры. Идея казалась безупречной. Люди все чаще смотрят видео со смартфонов, значит, им нужны профессиональные сериалы продолжительностью всего 5-10 минут. Но уже через 6 месяцев Quibi объявил о закрытии. Проблема оказалась не в качестве контента. Наоборот, сервис предлагал дорогое голливудское производство. Ошибка была в другом. Создатели решили, что если люди любят короткое видео, то они готовы за него платить. Но аудитория уже выбрала другой формат. Короткие ролики ассоциировались с TikTok, YouTube и социальными сетями, бесплатными, бесконечными и создаваемыми самими пользователями. Quibi пытался продавать то, что люди привыкли получать бесплатно и совершенно в другом виде. Этот провал стал одним из самых дорогих в истории цифровых медиа.
0: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. США и Европа разрабатывают мирный план для Украины. Обсуждается 5 ключевых условий. Это остановка боевых действий на нынешней линии фронта с возможными территориальными уступками сторон, гарантии безопасности для Украины, ее восстановление и выплаты компенсации пострадавшим. В плане также есть пункт о возможной отмене антироссийских санкций, пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ходом переговоров. Яндекс частично восстановил некоторые свои сервисы. Платформа Pay снова принимает оплату картами и платежными стикерами. Некоторые функции стали доступны и пользователям Яндекс.Рекламы. Кроме того, водители Яндекс.Такси начали получать выплаты за ранее выполненные заказы. Власти Болгарии сообщили об атаке беспилотников на 2 судна в морской экономической зоне страны. Премьер Румен Радев созвал экстренное совещание с профильными ведомствами и обратился за помощью в расследовании происшествий к НАТО и ЕС. Также МИД Болгарии вызвал посла России Элеонору Митрофанову. В ночь на вторник дроны атаковали в Черном море украинский сухогруз, шедший под флагом Мальты. Суд в Москве арестовал японского журналиста газеты «Хоккайдо Симбун». Имае Юки предъявлено обвинение в шпионаже. Он заключен под стражу на 2 месяца в СИЗО Лефортово. Корреспондента задержали на Сахалине. По данным ФСБ, он собирал сведения о количестве мобилизованных на Курильских островах участников СВО. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. В Краснодарском крае ввели режим повышенной готовности. Причина – угроза разлива нефти после беспилотных атак на морские суда в Черном море на прошлой неделе. Чрезвычайная ситуация регионального характера может возникнуть в Геленджике и Новороссийске. Прокуратура не обнаружила признаков мошенничества в действиях компании Say Agency при организации концертов Kanye West в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил представитель агентства, ссылаясь на результаты прокурорской проверки. Ранее гендиректор компании Анна Супчева заявила, что Say Agency начала возврат денег за билеты на несостоявшееся шоу. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: если я еду наземным транспортом, я очень люблю смотреть в окно и наблюдать Москву. Чтобы читать книги, со мной такое довольно редко бывает, потому что транспорт я использую именно для созерцания.
1: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта

0: В основных темах этого дня.
1: Никита Нелюбин сформулировал как падение рынка тяжелого люкса. Интересно, насколько тяжело и громко падает этот тяжелый люкс. Выручка крупнейшего люксового конгломерата, например, Майот Хеннесси Луи Виттон, упала на 5% на ключевом рынке в Китае. И об этом Bloomberg написал со ссылкой на аналитиков рынка.
0: По данным трех исследовательских компаний, в первом полугодии 26-го продажи вот этого тяжелого люкса в целом в Китае упали более чем на 10% год к году. И виной всему, как говорят фэшн-эксперты, это изменение культуры потребления предметов роскоши, ну и общая экономическая нестабильность, куда же без нее.
1: Человек, который лучше всех, наверное, в редакции, больше всех понимает в тяжелом люксе, Лиза Майнгард у нас в студии. Лиза, как сегодня выглядит карта мирового люкса? Разобралась? Почему Китай? Почему компании сделали ставку именно на этот рынок?
2: Азиатский рынок исторически был для ведущих мировых брендов одним из самых успешных и быстро растущих, ну, за счет быстро развивающейся экономики. В Китае, к тому же, сформировалась огромная база потребителей из прослойки среднего класса в возрасте примерно 40+. Louis Vuitton, к примеру, долгие годы оставался лидером в стране и регулярно открывал там масштабные флагманы. Cartier — это исторический фаворит в категории часов и свадебных украшений. Те же Gucci, Burberry и Saint-Laurent уже имеют в Китае собственные логистические хабы, и товар попадает с витрин флагманских бутиков Пекина напрямую в аутлеты, минуя посредников и, соответственно, предлагая китайским покупателям самую выгодную цену на самые новые и уникальные коллекции. Быстро растущая экономика равно быстро растущее потребление. Когда темпы замедлились, тогда и структура потребления поменялась, считает руководитель направления моды школы дизайна Высшей школы экономики Анзор Канкулов.
3: На первом месте США, наверное, с этим сравним Китай. Очевидно, главные рынки те, которые растут. Китай на протяжении, как мы все понимаем, нескольких десятилетий показывал бурный рост, огромный как бы во всем. Но китайская экономика глобально, это не связано конкретно с люксом, сейчас затормозила свой рост, так скажем, притормозила. То есть люкс, очевидно, потребляет, особенно в молодых растущих экономиках, это немножко другая психологическое потребление в этом плане, немножко другое, чем в условной Франции или Бельгии, там, да, где, может быть, есть какой-то сложившийся паттерн потребления у более таких уже, как бы, то, что называется молодежь, словом, old money. Мне кажется, это просто связано с замедлением ранее невероятно бурного роста Китая.
2: Немаловажно также отметить, что у Китая просто семимильными шагами развиваются собственные люксовые бренды, которые оттягивают на себя часть потребителей. В первую очередь это, кстати, касается ювелирных домов.
0: Лиз, ну как будто бы вот не первый год уже мы слышим падение доходов люкса, и как кажется, что это не столько особенности торговли именно в Китае, сколько такая общемировая тенденция. Что с Россией? На нас это тоже распространяется?
2: У нас немного иная ситуация складывается, просто потому что у нас есть определенные ограничения с 2022 года, после того, как ушли ведущие мировые бренды с нашего рынка, но тем не менее российское потребление люкса, как и во всем мире, стало менее эмоциональным, так выражаются мои собеседники из этой отрасли. В первую очередь на это, конечно же, повлиял, как я уже сказала, массовый уход. Достать бренды стало сложнее, но от этого тяга к роскоши не стала меньше. Скорее, она радикально трансформировалась. Россияне активно приобретают люксовые вещи через платформы-посредники, через байеров, через шоурумы. От покупки сумки Chanel россиянин ничего не остановит, даже если на нее будет наценка в 2 и в 3 раза. Захотелось, надо купить. Ну вот, и также активно развиваются бутики и шоурумы, которые завозят вещи по параллельному импорту. Поделилась основатель и партнер компании One Story Ольга Сумишевская.
4: Но я бы сказала, что в отличие от азиатского рынка в России, не то что не снизился, а даже по данным некоторых игроков, этот спрос на люкс растет. То есть мы не отказались, мы просто научились покупать через другие каналы, через другую инфраструктуру. Мы переместились в мультибрендовые бутики, в трансграничную торговлю, в байеров, это вообще популярный очень канал, и, собственно, личные покупки в зарубежных поездках. Можно сказать, что покупка, наверное, становится более рациональной, чем была ранее, и средний чек там как-то снижается, но число заказов растет.
2: Как итог, покупатели не готовы переплачивать за бренд сегодня. Приобрести тяжелый люкс зачастую может заставить только высокое качество и уникальность товара. Но при этом по-прежнему высоко ценится так называемая тихая роскошь, то есть вещи без логотипов, а также старые винтажные коллекции. Ну и здесь все тенденции и предпочтения совпадают как у российских, так и у зарубежных потребителей на всех рынках присутствия люкса.
0: Лиза Майнгард рассказала нам о том, что сейчас вот с этой практичной точки зрения, да, с практической точки зрения, то есть что происходит на рынке люкса, почему он падает, какие пункты все еще остаются популярны, и вот этот вот и про тихий люкс мы поговорили, но мы теперь обсудим, посмотрим на эту тему немножко не с экономической точки зрения, а шире. А нам вообще нужен ли этот люкс еще? Может быть, пора уже как-то...
1: В тяжелом виде.
0: В тяжелом виде, да хоть в каком виде. Может быть, пора уже от него отказываться, и этот вопрос мы сейчас и зададим. У нас в студии Андрей Якоби, куратор проекта РБК Fashion Review, основатель бюро Real Profit Group, и у

0: На связи Ольга Штейнберг, аналитик рынка премиального сегмента, создатель Fashion Buzz Media. Ну, мы вас приветствуем. Давайте начнем с вас, Андрей. Когда вы последний раз надевали что-то из люксового сегмента? Вот мне плохо видно за компьютером, но, кажется, на вас что-то есть из такого люксового брендированного сейчас?
1: Ничего тяжелого. Только аутентичное и нишевое.
0: Аутентичное и нишевое. А Ольга, что у вас сейчас? Такой, конечно, интимный вопрос, не скрою, но тем не менее. Что из люксового сегмента на вас сейчас?
2: Да, ничего, собственно говоря. Скорее сейчас модно в России говорить о том, какие российские бренды на тебе надеты, поэтому скорее вот так.
0: Для тех, кому недостаточно описаний и фантазии, как говорится, не хватает, Ольга и Андрей еще и появятся на телеканале РБК, поэтому включайте и смотритесь. Ну вот, Андрей, вы уже упомянули, что ничего брендированного, только аутентичное. Это наш новый тренд, это новая мода. Люкс уходит на смену вот этим аутентичным брендам.
1: Я бы сказал, что потребитель в широкой массе сейчас пытается найти что-то максимально подходящее для себя с целью самовыразиться, немножечко отличаться от других, найти именно то, что подходит вот лично ему. Это может проявляться в дизайне, в каких-то необычных конструкциях, в общем, в разных вещах, в деталях, кстати. Поэтому дизайнерский сегмент интересен, да, и он активно развивается. И, как я уже сказал, это слово года, мне кажется, это нишевость. Это очень важно. Я думаю, что мы попозже вернемся еще к этому.
0: То есть, правильно понимаю, бренды, там тот же вышеперечисленный, как Лиза, наш обозреватель, назвала, там, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent и так далее, бренды уже совсем не то. Важны какие-то эксклюзивные дизайнерские вещи. Вот это сейчас самое актуальное, самое трендовое.
3: И дизайнеры перетекают ли, сработав с брендами,
0: в больших компаниях,
3: да, в больших компаниях во что-то свое?
1: Бывает такое. Вы знаете, я бы тут немножко дал спойлер нашей премьере ежегодного исследования РБК Fashion Review, которое будет вот прям буквально в ближайшие недели. Хочу назвать цифру 88% потребителей не смотрят на бренд, покупая предметы премиум-сегмента. Ну, то есть это сегмент от 50 тысяч и выше в розничных ценах. Для них бренд перестал играть ключевую роль.
3: А что играет роль?
1: Играет роль качество, играет роль история, естественно, посадка вещей, конечно же. То есть все, что связано с внешней атрибутикой, я имею в виду то, что вот, ну, как бы к телу, да, это важно. Но еще и история, и некий ареал информационный вокруг того бренда, который покупается.
0: Это имидж,
1: про это, ну, говорите? Это про причастность к какой-то истории. Хочется ассоциироваться с чем-то и не ассоциироваться с чем-то другим.
3: Ольга, а вы наблюдаете такую тенденцию?
2: Да, я соглашусь полностью с Андреем, потому что мы еще в прошлом году проводили исследование премиального рынка, и как раз тоже такие же открытия нас там подстерегли. Мы опрашивали потребителей премиального сегмента, и тоже больше не обращают внимания на какие-то вещи, которые касаются не логотипов, не демонстрации статуса, а вот именно ценности в качество и какой-то истории бренда.
4: Можно я вот здесь вас перебью, Ольга?
3: Лиза,
4: да, Андрей нам вот тут недавно сказал, буквально пару секунд назад, о том, что история бренда, и вы это тоже сейчас подтвердили, играет немаловажную в этом роль. Но тогда немножечко возникает некий диссонанс. У нас идет отказ от люкса, который как раз-таки имеет эту длительную историю бренда, за которой тоже стоят люди, за которой стоит некая ДНК бренда.
2: Да, мы здесь, наверное, когда с Андреем говорим об истории бренда, все-таки имеем в виду больше имеем в виду ДНК, да, то есть какую-то аутентичность бренда, его историю в плане того, что мы понимаем, кто это сделал, почему этот бренд создан, кто в него какую душу вкладывает и какие смыслы, да, вот, наверное, мы больше об этом, чем про какую-то столетнюю историю. Сегодня вовсе не обязательно иметь 100-200 200 лет истории для того, чтобы быть желаемым брендом. Наверное, вот так я бы определила.
0: У меня сейчас, наверное, будет вопрос к Андрею. Вот представим, что... Да даже не представим. Я человек, который не сильно разбирается в люксовых брендах, в люксовых вещах. Вот если я захочу что-то такое купить, я там в маркетплейс прихожу, да, или куда-то в какой-то большой торговый центр. Вот

0: Как я увижу, что вот предмет передо мной, там, одежда, часы, что угодно, что это люкс, что это будет считаться люксом в глазах там, других людей?
1: Кажется, что здесь в основном можно ориентироваться на бренды, но тут у каждого индивидуальная история. Кажется, что самое главное – это первое касание офлайн, потому что мы оказываемся в каком-то бутике, который нам нравится, в котором с нами как-то очень вежливо обошлись, предложили, не знаю, кофе, игристое вино, еще что-то, да, и мы получили вот это впечатление, мы сделали там покупку, может быть, не сделали, но мы хотим туда вернуться, и мы можем туда вернуться уже в режиме онлайн, не знаю, понравилась сумка, взяли, заказали. Кстати говоря, я бы поправил Лизу, дополнил. На российском рынке люкс никуда не падает, и потребление вот в этом дорогом сегменте, допустим, по данным наших коллег из Озон, в 2026 году вырос на 40%.
0: То есть это те бренды, которые остались в России, или...
2: Те, которые привозят ушедших.
3: Те, которые можно как-то завести сюда.
1: Ну, давайте так, согласно их статистике, это количество людей с чеком выше 200 тысяч рублей. На их площадке. То есть мы говорим о том, кстати, это те самые 40% зеркальные, да, на которые упал LVMH.
3: А могли бы сказать, что тогда покупают вот россияне? Сумки, обувь, верхнюю одежду, что вот сейчас в топе?
1: Кажется, что все. У всех просто, у разных сегментов разная маржинальность. Кажется, что аутсайдеров именно с точки зрения потребления мы не наблюдаем.
0: Ольга, вот у нас прозвучали только что цифры, которые Андрей назвал. Получается, ну вот я такой вывод делаю, да, россияне не могут отказаться от люкса?
4: Вы знаете, я бы вот чуть-чуть хотела, наверное, уточнить, да, что мы не можем говорить сейчас в целом вот россияне, да, потому что это слишком широкое.
0: Люксовые россияне, давайте уточним.
4: Давайте еще определим, что у нас есть люкс прям тяжелый, да, про который вы начали говорить. И у нас есть премиум, про который мы с Андреем, наверное, продолжили больше. Ну, оно как бы вот в целом у нас плюс-минус объединяется. Смотрите, тут дело в том, что все равно есть как бы разные потребители. Да? Для кого-то важен статус. И это такая важная часть. Да? Это, в принципе, вот когда только пришли там, еще в 90-е, там, в начале 2000-х, начали приходить официально, да, вот все эти люксовые и премиальные бренды к нам в Россию, конечно, ну, в целом исторически, да, российский потребитель тяготел к статусу. Да? А сейчас надо сказать, что покупатель премиума и люкса все больше становится таким ценителем именно качества, да, вот таким, как это сказать, value, да, премиум для него важен, то есть ценность доказуемая через посадку, ткани, ту же самую историю бренда, ДНК, да, которая ему близко. И для такого потребителя не так важен статус. И вот сейчас в целом, наверное, в мире тоже есть такой сдвиг, да, вот от статуса к ценности. То же самое и про китайцев можно сказать, да, если раньше статус демонстрировался прежде всего через владение дорогой вещью, то сегодня у нас вот в этом сегменте важнее, наверное, эксклюзивность, доступ, сервис, какой-то опыт. Мы, если посмотрим на историю, то, что делают, например, в Европе, да, люксовые бренды, люксовые универмаги, они сейчас делают private shopping, закрытые мероприятия, какие-то индивидуальные предложения, и вот таким образом пытаются все еще сохранить, да, тех самых люксовых покупателей, которые...
3: Ольга, а вот в таком случае, вот мы затронули тут уже и российские премиальные бренды, а есть у российских премиальных брендов задел на то, чтобы стать люксом, чтобы предлагать такие же уникальные скидки, организовывать VIP-шоппинг, как
0: в Европе. Мы про мировые, на мировом уровне говорим?
3: Да, выйти на мировой уровень, да, я об этом.
4: Ну, пожалуй, я, к сожалению, сейчас, наверное, буду не пессимистично, но объективно, да, скорее нет, чем да.
0: Просто потому, что нету доступа или на рынке слишком большая конкуренция среди крупных брендов?
4: Так исторически сложилось, что в России не сложились модные дома, да, в их классическом понимании, в европейском, там даже американские есть дома мод. Да. В России есть выдающиеся дизайнеры, безусловно, да, но они, как правило, действуют как дизайнеры, да, как единицы, а не как дом моды и не как там концерн ВМАШ там, и так далее. Да. Поэтому, к сожалению, на такой

0: уровень, вряд ли мы можем выйти, претендовать, но на какие-то там более точечные, более нишевые продажи, то, безусловно, да, но здесь тоже требуются, конечно же, инвестиции и усилия немалые.
1: Ну, давайте, Ольга, давайте тогда представим, что вот на перспективе 10, может быть, 15-20 лет...
2: Мы сегодня вообще о будущем, у нас лейтмотивом идет тема,
1: да,
2: будущего.
1: Да, тема будущего, да, может быть, действительно получится у российских брендов как-то выйти на эту, на уровень люкса.
2: Да и чем вообще будет вот этот тяжелый люкс через вот этот период времени?
1: Да, как он 10, будет вообще ощущаться и выглядеть? Лет.
0: Да, как я уже начала говорить, люкс вообще он претерпевает сейчас значительные изменения. Мы видим это по кризису, так называемому, да, и по, ну, по продажам люксовых домов больших, да, которые с огромной историей продаж, успешных продаж, в которых все росло всегда, да, и сейчас все падает. И это не просто какие-то цифры, вот сейчас упало, а потом восстановится, как в пандемию. На самом деле люкс, он в целом претерпевает большие изменения на мировом уровне, поэтому прямо сейчас сказать, ну, можно проследить, да, какие есть изменения, да, и какие акценты. Например, сейчас, на данный момент, ювелирка и бьюти-сегменты, они относительно устойчивые, да. Фэшн именно, он падает, там растет роль, как я уже сказала, каких-то вот вещей, на которые покупатель перемещает свое внимание. То есть это путешествие, это wellness, это впечатление, да. И вот именно на это больше уходят деньги из лакшери, из люксового сегмента вещей именно, да.
1: Да, то есть не
2: люкс — это я, да?
1: Не брендовый. Часы, да, а брендовые какие-то возможности, которые ты можешь сделать, люксовые. Андрей, тот же вопрос такой визионерский, да, 10-20 лет, что у нас будет вообще считаться люксом? Останется ли он с нами?
3: Это вопрос, как сказала Ольга, связан с инвестициями. Это наша самая болевая точка, на самом деле. Я бы дополнил Ольгу, сказав, что у нас есть действительно яркие примеры, такие как Ульяна Сергеенко, Яна Расковалова, Юлия Янина. Это бренды, которые известны в мире. Некоторые показываются на неделях моды, кутюрных, в Париже и так далее. Ну, и ряд других тоже. Кто-то выходит на рынки там, Ближнего Востока успешно, имеет там хороших клиентов. Кажется, что действительно нужно дождаться точку, в которой этими брендами, этими авторами заинтересуются владельцы серьезного капитала. Тогда, в общем, в момент все может сильно поменяться.
2: Ну вот вы еще говорили про нишевость, и я, например, вспоминаю, вот как выглядит тяжелый люкс, да, это много каких-то символов, много букв, все такое какое-то пестрое. Ну, для меня
3: ну,
2: лично
3: разное,
2: это
3: разное.
2: Так, разное, да. А нишевость, это кажется про незаметность больше.
3: Нет, не обязательно. Это что-то, что близко к тебе, вот лично. Да? Оно может быть вот что-то неповторимое. Редкие экземпляры, уникальные дизайны, что-то из прошлых коллекций. Кстати, сейчас
2: но это не вычурное, не яркое, а
3: нет,
2: более скромное,
3: не обязательно.
2: Нет?
3: Может быть и так. Это как бы для кого как.
1: Все еще вопрос попадает под термин люксовость.
3: Конечно.
1: Ольга, такой вопрос. У нас, конечно, мало времени остается на ответ, но тем не менее, пора ли уже сейчас перестать осуждать тех, кто покупает поддельные вот эти Louis Vuitton, Hermès, Dior? Может, это все-таки такое будущее, иронично носить поддельные бренды, высмеивая их? Если можно коротко.
0: Да, я, наверное, с вами соглашусь. Наверное, это большое влияние именно зумеров, да, более молодого поколения, которые действительно над многое высмеивают, да, что было ценностью в предыдущих поколениях. Это тоже нормально. И вот сейчас это такой пост-ирония.
1: Вот пост-ирония как раз у меня, да, слово и вертелось на языке. Спасибо, Ольга. Ольга Штейнберг, аналитик рынка премиального сегмента, создатель Fashion Buzz Media. И у нас в студии был Андрей Якоби, куратор проекта РБК Fashion Review, основатель бюро Real Profit Group. Обсуждали будущее люкса и как он может трансформироваться.
2: О будущем нашем и вашем тоже мы будем говорить сегодня буквально через несколько минут. А пока тема нашего интерактива, которая как раз имеет отношение к теме беседы. Что для вас ваше будущее, как вы его создаете, считаете ли вы нужным его планировать?
1: Да, предмет ли это переживание или для вас это такое
2: зона...
1: предвкушение?
2: Да, такая зона тревог или зона надежд?
1: Зона тревог или зона надежд. Вот у нас есть сообщение, которое вы нам присылаете в Telegram.

0: Напоминаю, да, у нас есть канал радио РБК. Пишите нам, вбивайте в поиск в Телеграм, присылайте сообщения. Вот из последних, что я вижу, Нина из Москвы пишет, что признаю, что будущее может сложиться так, как я сейчас и представить не могу. Не все зависит от моих желаний и стараний, но на такой случай полезно иметь несколько вариантов подстраховаться, так сказать. И я подстраховываюсь, коплю на черный день, создаю прочные социальные связи, всячески кручусь. Вот прочные социальные связи, это, конечно, интересно.
1: На кого можно потом опереться в этом самом светлом будущем?
0: То есть речь не про стакан воды в старости, что называется, а как бы...
1: Лишь... У кого можно будет одолжить?
0: У кого можно будет одолжить? Ну, судя по тому, что пишет Нина, да, то действительно такой вот у нее взгляд.
1: Стратегия тоже, да.
0: На эту историю.
1: Ты записываешь, да, чтобы потом выбрать нам...
0: У меня все в голове сохраняется в таких... такие важные вещи.
1: Отлично. Главное, что никуда из головы не денется. Алена из Москвы пишет: «Не люблю строить планы и цели на будущее. Это определенно плохо. Без грамотной стратегии успеха не достичь». Вот в чем вопрос, как эту грамотную стратегию выстроить, как раз и будем обсуждать через несколько минут. У меня есть такой страх: вдруг даже половина моих планов не сбудется, и я буду жалеть, что бессмысленно прожила это время. Поэтому проще плыть по течению. Единственное, что я точно хочу обзавестись семьей за 10 лет, родить ребенка от любимого человека. Тоже стратегия.
0: Вот тоже стратегия, абсолютно четкий, понятный план.
2: Технологии и тренды. OpenAI научилась оставлять в тексте след, который не увидеть глазами. Вот только достаточно немного его переписать, и след почти исчезает. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, почему обязательная маркировка нейросетевых текстов пока больше похожа на технический эксперимент, чем на надежное доказательство. Компания объявила, что в ближайшие недели начнет добавлять невидимые водяные знаки в ответы ChatGPT и кодекс для подходящих пользователей в Евросоюзе. Это касается всех тарифов, но только европейского региона. Клиенты API по всему миру смогут включать маркировку добровольно. По умолчанию она будет выключена. Так OpenAI отвечает на требования Европейского закона об искусственном интеллекте. Он обязывает разработчиков сделать сгенерированный текст распознаваемым для машин. Метод называется Text Grain. Он не прячет в ответах особые символы и не добавляет метаданные. Вместо этого модель слегка меняет рисунок, который способен заметить специальный детектор. Вот только сам рисунок получается хрупким. По данным самой OpenAI, в текстах объемом около 400 токенов детектор находил метку примерно в 95% случаев. Для фрагментов вдвое короче, слов 200-300, показатель падал примерно до 80%, а замена 10% слов синонимами снижала точность с 92% сразу до 66%, а если заменить четверть слов, вероятность уже 17%. Причем детектор ищет не нейротекст вообще, а только сигнал самой OpenAI. Текст другой модели он не распознает. И даже эти результаты получены при допустимой доле ложных срабатываний в 1%, то есть абсолютной уверенности технология в принципе не дает. При этом сам детектор пока даже не станет общедоступным, его получат только одобренные исследователи и экспертные организации. Компания прямо предупреждает: бывают и ложные срабатывания, и пропущенные метки, и это важно. Водяной знак не называет пользователя, не раскрывает его промпт, не доказывает авторство и ничего не говорит о достоверности текста. Даже отсутствие метки не означает, что писал его человек. Текст могли отредактировать, перевести на другой язык или создать вообще другой моделью. Европа потребовала сделать нейротекст узнаваемым, OpenAI формально нашла способ, но парадокс, самый естественный человеческий ответ, переписать пару фраз, одновременно уничтожает доказательства машинного происхождения.
3: Курсы валют меняются, рынки реагируют, бизнес, как всегда, адаптируется. За день происходят сотни событий, к вечеру важнее другое. Выдохнуть и спокойно разобраться, что они значат на самом деле. Для экономики, для бизнеса, для вашей работы и ваших решений. От главных новостей дня к их последствиям, от последствий к пониманию. ЧЕС. Разбираем картину дня по будням с 18.00 на радио РБК.
4: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
5: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
3: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
6: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК

0: тренде.
1: РБК тренды.
0: Серебряный рынок.
2: Старшая аудитория становится все заметнее для бизнеса. Но многие компании до сих пор объединяют людей старше 45 лет в один сегмент, хотя их доходы, привычки и потребности могут сильно различаться. По прогнозу ООН, к 2050 году каждому шестому человеку в мире будет больше 65 лет. При этом меняется не только возраст населения, но и само старение. По оценке Международного валютного фонда, 70-летний человек в 2022 году в среднем показывал такой же уровень когнитивного здоровья, как 53-летний в 2000-м. Тем временем маркетинг часто обращается к старшей аудитории так, будто она не пользуется технологиями и интересуется только медициной. Но россияне старше 65 лет проводят в интернете в среднем около 2 часов в день. Они изучают товары онлайн, пользуются мессенджерами и маркетплейсами, но могут дольше принимать решения и чаще обращаться за консультацией. Для них особенно важны понятное описание, удобный интерфейс и возможность быстро связаться с человеком. Главная ошибка – считать всех старше 45 одной аудиторией. Работающий руководитель в 50 лет и пенсионер в 75 отличаются не меньше, чем представители молодых поколений.

0: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Деловая Россия предложила программу трансформации национальной экономики. Организация подготовила более 50 инициатив. Среди них отмена части льготных режимов для малого и среднего бизнеса на упрощенке, выравнивание порогов для применения НДС по спецрежимам налогообложения, отмена патентной системы, а также введение налога на наследство и взносов для неработающих рантье. Как пишет РБК, проект планируют представить 15 октября на форуме Деловой России, куда приглашен Владимир Путин. Счетная палата предложила повысить налог на сверхдоходы золотодобывающих компаний. Ведомство раскритиковало предложение правительства установить для золота ставку в 20% вместо 30%, предусмотренных для других полезных ископаемых, пишет РБК. В Счетной палате считают, что высокая рентабельность отрасли и рост мировых цен на золото позволяют увеличить налоговую нагрузку на производителей. Страхование складов подорожало в десятки раз после атак беспилотников. Средний тариф в третьем квартале этого года вырос почти в 7 раз к предыдущему кварталу. В годовом выражении рост составил от 13 до 20 раз. При этом риск атак дронов занимает 90% стоимости полиса. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные страховых компаний. Между тем, в ЦБ не исключают введение бессрочных льгот по кредитам на защиту критической инфраструктуры. Об этом заявила глава Департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Пока что решение временное и действует до конца года включительно. Банки могут применять понижающие риск коэффициенты по судам, выданным на закупку средств защиты от беспилотников. Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета антироссийских санкций. Его могут представить до конца года, пишет «Политико». По данным издания, за введение новых санкций выступают Германия и Польша. На ближайшем заседании Европейского совета 15 октября они планируют призвать к введению дополнительных ограничений на российские энергоресурсы. Альфа-банк приобрел у АФК-система миноритарный пакет в группе компаний МедСи. Кредитная организация получила 4,85% акций. При этом доля основного собственника снизилась до 90%, сообщили РБК в пресс-службе Альфа-банка. Сумму сделки стороны не раскрывают. В начале июня основатель АФК-система Владимир Евтушенков заявлял, что МедСи этой осенью может выйти на IPO. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, и теперь обещанная тема про наше с вами будущее. Вот у самозанятых оно как-то не очень хорошим вырисовывается, по крайней мере, в части пенсии. Самозанятость может стать миной из-за

0: медленного действия, и миллионы россиян рискуют оказаться на низшей ступени пенсионной иерархии. Об этом предупредили в Федерации независимых профсоюзов России.
1: Да, дело в том, что режим самозанятости не предполагает обязательных пенсионных отчислений. Уплата взносов для плательщиков налога на профессиональный доход, она исключительно добровольна, и ожидаемо пользуются этой опцией совсем немногие.
0: По цифрам, если из 17 миллионов самозанятых столько зарегистрировано, добровольные пенсионные взносы сверх налога на профессиональный доход платят лишь 53 тысячи человек. 17 миллионов и 53
1: это
0: тысячи.
1: Да? В перспективе, как бы, если посмотреть на эти цифры, это, конечно, ужасно.
0: Да, меньше процента получается самозанятых.
1: Ну, то есть риски для экономики огромные. Какие именно, обсудим с обозревателем телеверсии ЧС Миланой Николаевой. Она сейчас у нас в студии. Милан, кто рискует получать вот эту минимальную пенсию?
2: Да, кто рискует. Если говорить о самозанятых, то надо иметь в виду, что вообще сама по себе эта группа очень неоднородная. Налоговый режим действительно очень в России популярный. Есть, потому что несомненные бонусы. Это, например, минимальные налоговые ставки до 6%. Можно не платить НДФЛ, НДС и обязательные страховые взносы вот эти. За 5 лет количество самозанятых выросло в стране в 9 раз. Сейчас их около 17 миллионов. И, да, добровольные пенсионные отчисления делают меньше процента от этого числа. Но оговорюсь, что почти вот говорить о том, что все эти люди, все 17 миллионов не заработают страховую пенсию, это некорректно, потому что многие самозанятые совмещают налоговые режимы. Например, они имеют основную работу, и отчисления за них делает работодатель. Другие лишь числятся самозанятыми, и по факту дохода они не имеют, но сохраняют такой особый налоговый статус на всякий случай. И лишь для 4 миллионов 400 тысяч россиян самозанятость – это единственный источник дохода. И вот у них есть риск не заработать на страховую пенсию. Ну вот для понимания о цифрах. По данным соцфонда, страховая пенсия по старости составила в стране чуть больше 27 тысяч рублей. Социальная же в полтора раза меньше – 16 600 рублей.
1: Но ведь не только от режима налогообложения зависит вот это отношение к пенсии. Мне кажется, тут и большая разница в контексте поколений есть. В зависимости от поколения тоже подход отличается?
2: Да, здесь на самом деле большая разница. Ну вот, например, бэби-бумеры, которые сейчас нынешнее наше поколение пенсионеров, они выросли в эпоху стабильности, привыкли они воспринимать пенсию как госгарантию в обмен на многолетний труд. Свои сбережения бумеры формируют консервативно. Это банковские вклады, покупка недвижимости для сдачи в аренду. При этом выйти на пенсию пораньше бумеры чаще всего не стремятся. Это поколение работающих пенсионеров. А вот миллениалы формировались в другой среде. На это поколение пришлось 3 глобальных экономических кризиса, и уверенности в госгарантиях у них нет. Чтобы накопить капитал, они инвестируют в акции, используют негосударственные пенсионные фонды, покупают недвижимость, в том числе коммерческую. И причем формировать пассивный доход миллениалы стремятся уже сейчас, чтобы на 5 или на 10 лет, в лучшем случае, выйти на пенсию. Вот мы провели уличный опрос. Предлагаю послушать, что миллениалы рассказали нам о своих планах.
3: Грамотность, подушка безопасности, 6 окладов, плюс все лежит не просто так в банке, а именно копится и работает сама на себя.
4: В пенсии, конечно, я думаю, я коплю денежки. Помимо того, что я работаю в сфере бюджета, у меня пенсионные отчисления уходят.
5: Дополнительно, ну, мы просто как открывали ИП, и с ИП у нас дополнительно, как бы тоже мы сами за себя, соответственно, тоже это все уплачиваем.
6: Так, домик на берегу где-нибудь будет достаточно.
0: Домика на берегу достаточно.
1: Это такая, достаточно, конечно, такая, да. Мелочь, но приятно. Для уточнения, миллениалы, это какой год рождения?
2: Это с 81 по 96, то есть это вот такое самое сейчас активно работающее,
1: понятно,
2: поколение.
1: Да.
2: Ну, это миллениалы, а зумеры, которым до пенсии еще как минимум 36 лет, это наше цифровое поколение. Пока они, конечно, не заняты активным накоплением на старость, но вот социологи говорят, что им будут присущи инвестиции в цифровые активы, создание интеллектуальной собственности. Ну, а пока старость – это лишь абстракция и мнение зумеров о пенсии. Мы тоже спросили, конечно. Давайте послушаем, что нам отвечали во время опроса.
3: Пока, честно говоря, не задумывался об этом, потому что я предпочитаю жить одним днем, наслаждаться мгновениями каждого дня.
6: Сейчас что откладывается? Рановато.
7: Я думала о том, что у меня будет богатый муж, который будет обеспечивать меня и в юности, и в старости.
8: Хотелось бы, конечно, да, чтобы было официально какое-то трудоустройство и откладывались на пенсию.

0: Но так, чтобы самим откладывать на пенсию, пока об этом не задумываются.
1: А почему девушка, когда про богатого мужа говорила, так засмеялась?
2: Ну а что? Все стратегии имеют право на существование. И какие?
3: Я вас услышал, девушка, хорошо.
2: Какая стратегия накопления будет самая эффективная, покажет это все пенсия.
3: Очень различаются ответы миллениалов и зумеров, конечно. Да, Милан, спасибо.
1: Милан Николаева, обозреватель для телевизионной версии ЧЕЗа, была у нас в студии. И все-таки вопрос с планированием будущего остается открытым. И для зумеров, то есть для тебя, и для миллениалов.
3: Я не зумер, это ты меня приписала. Это поколение... Я, мне кажется, где-то вот как раз к миллениалам все еще отношусь. Да. На стыке поколений, 96-й год. Спасибо большое, Оксана. И небольшая новость, как раз перед тем, как мы перейдем уже к подробному обсуждению будущего, и о том, как вы задумываетесь о нем, и почему задумываемся мы. Небольшая новость как раз к одной из героинь нашего сегодняшнего эфира. Кэти Захари, это новый пресс-секретарь Белого дома. Сегодня у нее был первый пресс-брифинг. Вот мы с тобой говорили, что о ее будущем, за ее будущее можно не беспокоиться, но появляется новость от телеканала CNN, и он сообщает, что...
1: Который в плохих отношениях с Белым домом.
3: Да, это хорошо, что ты оговорилась. Действительно, новый пресс-секретарь Белого дома плохо показала себя на своем пресс-брифинге, и это может привести к ее скорому увольнению, сообщает CNN, ссылаясь на нескольких советников и чиновников администрации президента. Собеседники телеканала критически оценивают ее выступление, говорят, что оно было необычное, неловкое и неестественное. Представляешь, первый раз выходишь отвечать на вопросы матерых журналистов из пула Белого дома, а потом
1: которые
3: тебя...
1: Которые давно работают, а ты тут первый день на работе, первая пресс-конференция твоя на этом посту, и тебя уже разбирают по кусочкам просто.
3: Да, но там буквально, знаешь, такие вот фразы из серии, что выступать за трибуну непросто, но она встала не с той ноги. Вот так вот характеризует выступление Кэти Захари.
1: Человеческого нет в греках.
3: Очень жалко, наверное, даже скажем действительно, что очень жалко, очень понимаем Кэти.
1: Ладно, давай про наше будущее.
3: Передаем ей нашу веру в светлое будущее. И как раз сейчас и будем об этой теме говорить. Как планировать его с прицелом на долгосрок, назовем это так, да, на 20-30 лет? И имеет ли вообще смысл это делать в 21 веке?
1: Обсудим с нашими экспертами. На связи со студией преподаватель философского факультета МГУ Алексей Яковлев и генеральный директор управляющей компании «Доход» Маргарита Бородатова. Коллеги, приветствуем вас. Алексей, первый вопрос вам. В каком возрасте человек начинает думать о старости сейчас? И когда пора это делать с философской точки зрения?
4: Ну, смотрите, одно из определений философии – это приготовление к смерти. Но если говорить серьезно, то даже студенты-философы, редко задумываются о старости. Только если они учитывают, какие активы у них уже есть просто, скажем так, по праву рождения. Студент из бедной семьи смотрит одним образом, студент из богатой смотрит другим образом, но и тот, и другой учитывают. Вот у меня это есть, вот это я, возможно, к своей старости унаследую. Какие-то стратегии большинство из них не выстраивает. Стратегии карьерные, да, бывают. На 5, на 10, даже на 15 лет, бывает, встречаются, вопреки стереотипам, о зумерах, которые живут одним днем. Даже вот прозвучало в эфире, но давайте честно скажем, одним днем – это просто с не очень дальним горизонтом подробного планирования. Какие-то желания, отстраненные у людей, все равно есть. Так что... Можно говорить сегодня, что скорее поколение миллениалов о старости действительно думает, к этому поколению принадлежу и я сам, но как-то основатель, но как-то поверхностно на старость смотрят все. Тому есть вполне конкретная причина. Примерно с нашей юности мы слышали одну и ту же фразу, примерно с кризиса 2008 года. «Готовьтесь, у вас не будет пенсий».
3: Кстати, действительно, Алексей, прошу прощения, дополню, вы прямо сейчас во мне вызвали какой-то живой отклик, потому что я действительно слышал эту фразу от каких-то своих преподавателей, в том числе и в ВУЗе. Но, может быть, все-таки мы с вами с этой фразой можем и не согласиться. У нас вот еще на связи Маргарита Бородатова, генеральный директор управляющей компании «Доход». Маргарита, может быть, у нас все-таки есть культура заботы о собственном будущем, и вы нам можете это доказать на цифрах и на каких-то данных. У вас есть люди, которые... вкладываются в создание семейных фондов для того, чтобы как раз сохранить, приумножить свои активы?
5: Я как раз, может быть, хотела поговорить не о том, что люди вкладываются в фонды, А мне кажется, что вот мы сейчас наблюдаем некое, некий переход, наверное, от вот, от советского нашего прошлого с заботой о себе, ну, какому-то более современному. В чем оно выражается? Но прежде всего, мне кажется, что вот ярко выраженный тренд – это переход к осознанному долголетию и к здоровому образу жизни. Это прям вот видно и на молодежи, и на поколении там миллениум, о том, что люди стали больше уделять внимание своему здоровью, больше занимаются спортом, правильно питаются, меньше имеют вредных привычек. И это как раз вот тоже подготовка к старости.
3: Вклад в себя.
5: Старости активной, да, вложение в себя. Плюс ко всему, конечно, вторая составляющая – это финансовая. То есть сегодня люди думают о своих финансовых стратегиях, и не только индивидуальных, но и финансовых стратегий, которые позволяют заботиться о семье. И вот здесь как раз мы видим тенденцию, что люди вкладываются в фонды. Почему? Потому что рынок коллективных инвестиций, если мы говорим о розничных фондах, он привлекает своей диверсификацией и профессиональным управлением. Люди, которые создают личные фонды или запифы для семейного благополучия, это люди, которые думают уже о наследовании того, что они заработали, того, что они накопили, они хотят, чтобы эти активы приумножались и
1: чтобы они заботятся не только о себе, а уже о следующих поколениях, получается.
3: О внуках и детях.
5: О внуках и детях. И это тоже забота о старости, потому что вложение, например, в образование детей – это возможность улучшить свою старость. Ну, такой вот опосредованный, может быть, такой взгляд, но тем не менее. То есть вот мне кажется, что вот эти вот три тенденции, они вот ярко выражены на текущий момент.
1: Маргарита Бородатова с нами на связи, Алексей Яковлев. Алексей, а в чем смысл планирования сейчас? Завтра все может измениться. Вот сегодня Илон Маск вообще сказал, что жизнь нужно сделать мультипланетной, например. Если на Земле что-то ужасное произойдет, сознательная жизнь сможет продолжиться, например, на Марсе, говорит Маск. А смысл тогда, если жизнь будет, например, мультипланетной? Или как футурологи говорят, что, например, средняя продолжительность жизни 100 лет, можно вообще горизонт планирования расширить?
3: Да, расширить уже на другие возможности ориентироваться, да.
4: Мы начнем с того, что то, что озвучивает Илон Маск, это и есть в том числе планирование. Другое дело, что планирование раньше, планирование у довоенных поколений, у бэби-бумеров, даже в значительной степени у поколения X, это что было? Планирование какого-то ключевого сценария и все запасные были такими второстепенными, и их могло даже не быть вовсе. Почему? Значительная часть нашего общества с трудом приспосабливалась к переменам 90-х. Приходилось разрабатывать стратегию на месте, в условиях уже сложившихся. Сегодня мы можем наблюдать тренды, в том числе слушая тех, кто их задает. Мы сами, работая в своих сферах, тренды задаем тоже и видим, на что мы можем повлиять, где нам надо подстроиться, и мы можем... Опять же, вот вы задали вопрос, а зачем планировать, если может все быть иначе?
1: Да.
4: Мы можем видеть и альтернативные тренды, и строить альтернативные сценарии. Значительная часть моих коллег, преподавателей вузов, значительная часть ученых, значительная часть, в том числе и ваших коллег-журналистов, строит и имеет несколько карьерных треков. Работают в одной отрасли, в другой, в третьей. Где-то могут быть на фрилансе. И сколько мы знаем сейчас историй, когда хобби, которое не приносило денег, становилось профессией, становилось основным источником доходов. То есть планировать нужно с учетом того, какие перемены могут быть и какие могут быть альтернативы. Иначе мы рискуем оказаться в ситуации, когда... простите, поезд ваш ушел уже.
3: Ну, то есть адаптироваться под реалии все-таки, да, не просто сделал план и живешь по нему десятки лет. Маргарита, вам вопрос, как гендиректору

0: все-таки управляющей компании. Вот у вас именно с точки зрения бизнеса какой горизонт планирования? Вы как выстраиваете, насколько вы выстраиваете вашу будущую там инвестиционную модель или инвестиционную модель для ваших клиентов? Это год, два, пять, десять?
1: Вы знаете, мы однажды увидели исследование западное. Исследование было посвящено точке входа в рынок, то есть насколько увеличивается доходность в зависимости от точки входа. И было 5 моделей инвесторов, из них 4 вкладывалось в акции, 1 в облигации. Ну вот, чтобы было понимание, доходность в акции в долгосрочном периоде примерно в 3-4 раза опережает вложение в облигации. Вот. Поэтому у нас есть инструменты долгосрочного вложения. Например, у нас есть фонды.
0: Ну, то есть вы все-таки, я понимаю вашу мысль, Маргарита, но вы все-таки больше смотрите на, условно, рынок, да? Вы все-таки работаете с рынком. А вот какие-то истории, там, недвижимость, золотые монеты, чтобы, если что, это можно было потом и следующим поколениям передать, вне зависимости от банковской инфраструктуры. Может быть, такие истории интересуют клиентов?
1: Ну, хотите вот статистику, например, что лучше всего передается из поколения в поколение? Вот оказалось, что это не ценные бумаги, не недвижимость, а это именно вот золото и бриллианты.
0: Как в целом, как и все годы, как будто бы да, как будто бы у нас и ничего не менялось.
2: Ничего не меняется. И, Алексей, буквально одним словом, если можно, что лучше всего передается в будущее? Алексей, вы с нами?
3: Принципы, которых вы придерживаетесь, принципы, которыми вы живете, при условии, что это гарантирует успех. Если вы руководствуетесь каким-то принципом, и это дает результат, этому же будут следовать и ваши дети. Главное, чтобы не было слишком...
0: Воспитательная функция. Алексей, спасибо. Алексей Яковлев, преподаватель философского факультета МГУ, и Маргарита Бородатова, генеральный директор управляющей компании «Доход», были с нами на связи сейчас.
2: Да, и получается, что бриллианты и принципы — это главное, с чего нужно формировать стратегию на будущее.
0: Но все-таки есть у нас новость, без которой этот день не будет полным. Нашли мы работу мечты. Я не про то, чтобы вести эфиры на радио РБК. Это, конечно, безусловно, но есть вакансия, которая подойдет тем, кто не может с нами вести эфиры вместе.
2: Размечтался,
0: да. В Антарктиде ищут смотрителя пингвинов с зарплатой в 230 тысяч рублей. Эту вакансию разместил исследовательский центр, а вся работа будет длиться 5 месяцев, причем с включенным трехразовым питанием, представляешь?
2: Минусы тоже есть, надо сказать. Общие спальные комнаты и недоступность цивилизации. И все это про общие спальные комнаты прописано, кстати, в вакансии. Такие предложения явно не отпуск. Об этом рассказала HR-эксперт Наталья Маланий.
4: Вовлеченность высокая, это яркое название, всегда привлекает внимание, и в этом суть. При этом это достаточно жесткая работа, это не отпуск точно. Трудности в трудоустройстве огромные, главный фильтр — это гражданство, различные визы. Для того, чтобы туда уехать, нужно много сделать действий с точки зрения документов. Максимально экстремальные условия, если вчитаться в вакансию, это 5 месяцев без интернета, как там воды, душу раз в неделю, 12 часов смены, перемещать канистры по снегу. Сюда случайных людей не берут. В России есть такие дегустаторы мармелада на завод, мастер по копытам крупного рогатого скота, кайф-менеджер, но по факту это замаскированный HR, помощник-чародея, винный алхимик, но это консультант в гипермаркет. Важно смотреть, что внутри, читать и выбирать для себя максимально подходящее.
0: Кайф-менеджер и винный алхимик мне особенно понравились.
2: Мне тоже это больше всего запомнилось, особенно кайф-менеджер. Но за привлекательными предложениями действительно могут стоять особые требования к сотрудникам. Это то, что Наталья Малани только что советовала. Изучать, что внутри, а не только заголовки читать. В Антарктиде, например, недостаточно просто хотеть увидеть пингвинов. Нужно быть готовым к жизни в экстремальных условиях.
0: И как раз по просьбе радио РБК директор по развитию компании «Морская практика» Дмитрий Шумков назвал топ важных качеств для работы в Антарктиде.
5: В Антарктиде вполне можно работать поваром, электриком, механиком или врачом. Потому что полярная станция — это небольшой поселок. Нам нужно готовить еду, чинить технику, поддерживать тепло и связь. Кроме профессиональных навыков и здоровья, железно в Антарктике нужны выдержка, ответственность и готовность помогать друг другу. Самое важное — уметь уживаться. Потому что через полгода

0: за ужином перед вами будут все те же самые лица. В Антарктике сейчас активно развивается туризм. Соответственно, растет потребность в такой профессии, как полярный гид. Это вообще уникальный случай, который требует целый комплекс профессиональных навыков, академических знаний, отличную физическую форму и коммуникабельность. А вот известная в интернете вакансия «Переворачиватель пингвинов» — это мем. На самом деле такой профессии не существует.
1: Побуду кайф-менеджером и проанализирую то, что нам сейчас говорил Дмитрий Шумков. Выдержка, ответственность, умение уживаться, потому что жить долго в одних и тех же условиях.
2: С одними и теми же людьми.
1: С одними и теми же пингвинами. Да, и готовность чинить технику, готовить еду. Кажется, все про тебя. Ты мечтал? Принят.
2: Я, честно говоря, мне кажется, не смогу столько прожить без людей, и тем более в таких условиях. Холод люблю больше, чем жару, но тем не менее...
1: Пингвины наверняка теплые.
2: Пингвины теплые, но не заменят они мне, конечно, близких людей. Хочется как-то все-таки с ними проводить время, а не с пингвинами.
1: В общем, Никита Гмыза остается в эфире
2: радио РБК. Я не поеду к пингвинам. Дополнение к этой новости. Вот интерес к необычным профессиям сейчас заметен и в поисковых запросах. Более 700 миллионов ссылок по запросу «Работа мечты». Ну, да, прежде чем отправлять резюме, как мы уже сказали, стоит выяснить все-таки, что именно входит в обязанности, потому что даже у пингвинов работа по объявлению начинается с мелкого шрифта, так что читайте внимательнее.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня в «Централе Бистро» в Вознесенском переулке. Это как раз тот адрес, который дает понять. Внутри работает человек с большим вкусом и большим опытом. Речь, конечно, про шеф-повара Евгения Викентьева. За его спиной «Белуга» со звездой «Мишлен», «Гамлет и Джек», «Берлинский цел», многочисленные стажировки и путешествия, которые явно не прошли бесследно. Но в «Централе Бистро» Викентьев просто делает кухню, которая звучит умно, современно и очень уверенно. Передаю слово шефу Евгению Викентьеву.
4: Мы сохраняем основные столпы, на которых строится гастрономия. Если описывать стилистику нашей кухни, то это интеллектуальная еда на каждый день, где ты ешь вроде бы понятные какие-то вещи, но они при этом довольно нетривиальным способом обыграны, что выделяет себя на фоне, наверное, многих плюс-минус похожих друг на друга заведений Москвы.
3: Пространство лаконичное и с винтажными деталями. Без лишнего шума, без показной красоты. Все устроено так, чтобы все внимание гостя уходило в тарелку и бокал. Меню авторское, но без странности ради эффекта. Здесь встречаются Франция, Италия, Испания. А где-то между ними появляется еще и Перу, как часть личного гастрономического маршрута шефа. В закусках хорош паштет из печени цыпленка с клубникой и эстрагоном на бородинском хлебе. Нежный, почти текучий, очень точно собранный. Отличные оливки-гриль с шалфеем, лимонной цедрой и чесноком. И даже они здесь звучат как полноценное блюдо. Из фирменного «Тоната Вителла» с блюфин тунцом, демигласом, кедровыми орехами, мятой и каперсами. А на горячее надо брать ризотто со сморчками, треску с пюре из горошка или киевскую котлету с фуагра. Кухня не осторожничает, и это ее сильная сторона. Итог. «Централь Бистро» – это очень городской, очень собранный проект, где авторская кухня не шумит, а действует максимально точно. Место для тех, кто любит яркий вкус и авторскую мысль шеф-повара. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
5: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
6: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
7: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
8: Библиотека РБК.
9: Здесь мы собираем книги первых лиц.

0: «Кто читает» – предприниматель, основатель компании «Дымов» Вадим Дымов.
1: Замечательная вещь мне попалась. Это Роберт Байрон, но не путать с Байроном. Это называется «Сначала Россия, потом Тибет». Фантастика. Просто человек попал в Россию в 20-е годы, в 30-е. Его взгляд на Россию, на нас рекомендую.
2: Роберт Байрон. «Сначала Россия, потом Тибет». В этой книге представлены два путешествия, различия которых символизируют чудовищные противоречия загадочного 20 века, в котором нам выпало жить. Первая часть посвящена России, где моральное влияние промышленной революции достигло мрачного апофеоза. Вторая – Тибету, единственной стране на планете, где это влияние пока неизвестно, где запрещены даже повозки, чтобы пересекать долины, более ровные, чем Дейтона-Бич, и самого Далай-Ламу носят в паланкине. До промышленной революции в каждой стране развивалась уникальная цивилизация со своими традициями. В России традиция пала жертвой вируса машин. Тибет же к нему остался полностью невосприимчивым.
0: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. США и Европа разрабатывают мирный план для Украины. Обсуждается 5 ключевых условий. Это остановка боевых действий на нынешней линии фронта с возможными территориальными уступками сторон, гарантии безопасности для Украины, ее восстановление и выплаты компенсации пострадавшим. В плане также есть пункт о возможной отмене антироссийских санкций, пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ходом переговоров. Яндекс частично восстановил некоторые свои сервисы. Платформа Pay снова принимает оплату картами и платежными стикерами. Некоторые функции стали доступны и пользователям Яндекс.Рекламы. Кроме того, водители Яндекс.Такси начали получать выплаты за ранее выполненные заказы. Власти Болгарии сообщили об атаке беспилотников на 2 судна в морской экономической зоне страны. Премьер Румен Радев созвал экстренное совещание с профильными ведомствами и обратился за помощью в расследовании происшествий к НАТО и ЕС. Также МИД Болгарии вызвал посла России Элеонору Митрофанову. В ночь на вторник дроны атаковали в Черном море украинский сухогруз, шедший под флагом Мальты. Суд в Москве арестовал японского журналиста газеты «Хоккайдо Симбун». Имае Юки предъявлено обвинение в шпионаже. Он заключен под стражу на 2 месяца в СИЗО Лефортово. Корреспондента задержали на Сахалине. По данным ФСБ, он собирал сведения о количестве мобилизованных на Курильских островах участников СВО. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. В Краснодарском крае ввели режим повышенной готовности. Причина – угроза разлива нефти после беспилотных атак на морские суда в Черном море на прошлой неделе. Чрезвычайная ситуация регионального характера может возникнуть в Геленджике и Новороссийске. Прокуратура не обнаружила признаков мошенничества в действиях компании Say Agency при организации концертов Kanye West'а в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил представитель агентства, ссылаясь на результаты прокурорской проверки. Ранее гендиректор компании Анна Супчева заявила, что Say Agency начала возврат денег за билеты на несостоявшееся шоу. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: РБК коллекция.
3: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмыса. В ближайшее время обзор главных событий вторника, 13 октября.
0: Радио РБК. Картина дня.
3: Итак, Международный валютный фонд объявил, что объемы мировых поставок нефтепродуктов сократились на 1/5 из-за повреждения и нарушения работы нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке и в России. По оценкам специалистов МВФ, цены на данный момент на 70 или даже 95% превышают показатели, которые фиксировали до начала американской военной операции против Ирана. В итоге,

0: Энергоносители стали важным, одним из главных факторов влияния. Но, на мой взгляд, важно отметить, что товарные рынки также продемонстрировали значительную устойчивость, которую мы увидели благодаря высвобождению запасов, мерам со стороны других производителей за пределами стран Персидского залива, снижению спроса на нефть и уменьшению нефтяной составляющей в мировой экономике. Если бы не это, темпы мирового экономического роста составили бы 2,5% вместо нынешних 3,1%.
1: Европейские политики тем временем обеспокоились перспективами поставок российского дизеля в США. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал соглашение Москвы и Вашингтона о поставках топлива сильной пощечиной для Европы и призвал лидеров континента отреагировать на это. По данным местных СМИ, глава правительства заявил, что дизельная сделка стала шоком. Но пока Старый Свет думает, что делать с американо-российским энергетическим сотрудничеством без нужных объемов топлива, остался один из наиболее популярных мировых курортов. Речь идет об острове Бали. Местные власти призвали жителей пользоваться общественным транспортом. А генконсульство в России в Денпасаре в своем телеграм-канале попросило россиян учитывать возможные перебои в работе местных АЗС, отсутствие отдельных видов горючего, ну и в целом увеличение транспортной нагрузки и образование заторов на дорогах. Дипломаты рекомендовали по возможности избегать необязательных поездок. Ситуация с топливом на острове начала ухудшаться еще неделю назад. Теперь же пробки из-за очередей на заправках там только растут, рассказал ведущий программы «Главные новости» на телеканале РБК Юрий Кукин. Он сейчас как раз находится на Бали.
2: Очереди на заправке стали уже действительно километровыми. Менеджер отеля, в котором мы остановились, рассказал, что утром потратил 2 часа на то, чтобы заправить свой скутер. Рассчитывает, что этого бензина ему хватит где-то на неделю. Он очень надеется, что ситуация исправится к этому времени. Но вот таксисты советуют пересаживаться на электромобили и электротакси. Надо сказать, что оно здесь чуть-чуть дороже, чем такси обычные. На обычных машинах это ездят на бензине. Но и это тоже может измениться, учитывая все проблемы и трудности с бензином, которые сейчас на острове есть. На вопрос, почему это происходит и кто в этом виноват, таксист, с которым мы поговорили, шутит: Дональд Трамп.
1: Тем временем российское правительство сообщило, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля стабилизируется. Рост цен на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции. Вице-премьер Александр Новак по итогам очередного профильного совещания поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активнее снабжать регионы топливом. Накануне он же подчеркивал, что внутренний рынок России в приоритете и полностью обеспечен дизелем. При этом у Москвы есть возможность обеспечить дополнительные поставки такого горючего на мировые рынки, заключил вице-премьер.
3: Здравствуйте, меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим про недвижимость. И в конкретном случае будем говорить про историческую недвижимость. Мой собеседник Инна Крылова, старший научный сотрудник Музея Москвы, член экспертного совета по промышленному наследию при Минкульте России.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Инна, добрый день.
5: Добрый день.
3: Инна была у нас уже в эфире. Инна – экскурсовод, историк. И у нас уже был такой формат. Это 5 исторических домов в Москве. И мы не только расскажем об их истории, но и попробуем проанализировать сегодняшнее состояние, кто там живет, сколько стоит. Прямо онлайн это будем делать, забивать эти адреса, которые Инна приготовила, в какие-то поисковики, будем анализировать современное состояние. Итак, в общем, 5 исторических домов, в которых жили какие-либо московские знаменитости. Давай, Инна, начнем.
5: Да, ну, сейчас, во-первых, наш музей, замечательный музей Москвы, находится на Зубовском бульваре. Я подумала, что нашему времени очень созвучно здание на углу Зубовского бульвара и Причистенки. Это здание связано с личностью, прежде всего, Михаила Александровича Врубеля. И сейчас в Москве только что открылась выставка Врубеля. И я думаю, что нашим слушателям будет интересно узнать, где он написал свои самые знаменитые, пожалуй, картины «Пан» и «Царевна Лебедь». Угу. Вот это как раз происходило на Зубовском бульваре, когда счастливый молодожен со своей супругой Надеждой Забеллой Врубель въезжает в доходный дом. Доходный дом Лихутина, он также известен как дом Шикаразина или Жиро. Имеет он 2 адреса, улица Причистенка, 39, и дробь Зубовский бульвар, 22. Вот такой двойной адрес у него получается. В советское время там было много всевозможных контор, коммуналки, но в конце 19-го, начало 20 века это дом с шикарными квартирами и замечательными совершенно жильцами. Во-первых, это

0: доходное предприятие человека, который развивал целый район в Хамовниках. Это Алексей Клавдевич Жиро, второй потомок, уже второе поколение Жиро, знаменитых фабрикантов. Это «Красная роза», да, тоже большой такой объект редевелопмента, где сейчас Яндекс сидит.
1: Офисы, да.
0: Да, и вот как раз еще побочный бизнес – это недвижимость арендная. И в 1913 году как раз тот корпус, который находится по Зубовскому бульвару, строится на его деньги, на деньги Жиро, строится по проекту Ивана Сергеевича Кузнецова. Он выстроил этот дом и соединил его с более ранней версией 1892 года. По проекту Анатолия Остроградского был построен корпус по Пречистенке. Итак, Кузнецов связал воедино два дома разной сути, но в единый жилой комплекс. Элиточка такая получилась в начале 20 века, прямо перед Первой мировой войной.
2: Так, значит, давай адрес повторим. Это Пречистенка, дом 39/ Зубовский бульвар, дом 22.
0: Совершенно верно.
2: Я сразу скажу, что в сервисах я не нашел объявления. Там, видимо, не продаются квартиры сейчас. Это что за здание? Жилое, не жилое?
0: Оно чуть-чуть жилое. С 91-го года там она два этажа занимает: клиники, банки, чуть выше всевозможные конторы, и в том числе жилое. Ну, возможно, уже ничего не продается.
2: Так, ну что я могу сказать? Это Хамовники, да, административное отделение района, один из самых дорогих районов Москвы. Зубовский бульвар, Хамовники делят на более дорогую и менее дорогую часть. Внутри Садового кольца это Остоженка на языке риэлторов, и это вообще, ну, просто небожитель, там очень дорого.
0: Золотые.
2: А все, что за Садовым кольцом, это, да, престижно, но чуть более доступно, конечно, это все в кавычках. Цены в Хамовниках запредельные. Вторичка, по данным Инкома, стоит, это просто вторичка, то есть это может быть пятиэтажка какая-нибудь, девятиэтажка, да, с видом на Фрунзенскую, 750 тысяч рублей за квадратный метр. Вот вторичка.
0: Вторичка, ничего себе, да.
2: Цены запредельные. Вот такой комментарий по современному состоянию. Так, ну что, давай следующий адрес. Очень интересно.
0: Да, спасибо. Следующий адрес. Буквально через дорогу перейдем и продолжим тему художников. Дом Кандинского. Мы переходим с вами Зубовскую площадь, улица Бурденко, бывший долгий переулок. Улица Бурденко, дом 8/1. Очень интересно. Мы воспринимаем Василия Кандинского как великолепного живописца, как преподавателя, как в Хутемасе, так и в Баухаусе. Человек всемирно известный, но при этом он еще был юристом и домовладельцем. На углу площади сохранился многоэтажный доходный дом. Это как раз проект, такой доходный, весьма коммерческий проект нашего прекрасного художника. Он человеком был вполне практичным, дом ему принадлежал полностью и строился по его заказу. И более того, как профессиональный юрист, Кандинский успел дослужиться до должности профессора юриспруденции знаменитого Дербского университета. Это город Юрьев, сейчас в Эстонии. Он оформил право собственности с соблюдением абсолютно всех юридических тонкостей. Купил задешево вот этот кусочек земли, он купил за 31 тысячу, когда там соседние участки около 100 стоили. То есть выгодно купил и начал строительство. У него работал архитектор Дмитрий Чилищев, и в 1913 года он выдает этому архитектору доверенность на то, чтобы началось активное строительство. Кроме того, он запрограммировал там большую мастерскую с большими окнами и намеревался там жить-поживать. К сожалению, наступила Первая мировая война, и немножечко все пошло прахом. Но, с другой стороны, накануне Первой мировой войны абсолютно все было сдано его управляющим, и не осталось места самому хозяину. Ему пришлось снимать гостиницу, номер гостиницы до тех пор, пока не освободится хоть одна квартира в его доходном доме. И потом уже через две итерации он переезжает в свою, собственно, студию и квартиру, где мастерская, но пожил он там не так, чтобы очень долго. Начинается уплотнение, наступает революция, гражданская война, но что интересно, Кандинский не проживал в России, он проживал в Германии с конца 19 века. Он фактически случайно приехав в Москву в 13 году, здесь остался до 21 года. ранний советский период. Он и преподавал, и достаточно активно работал с новыми советскими художниками. Но, как мы понимаем, не все сложилось. И под предлогом командировки он уезжает за границу и остается там. После этого начинается его долгий период, связанный с Баухаусом, с становлением новой живописи. И вот, можно сказать, перед нами потрясающий дом, на котором сейчас доска, ему посвященная не так давно. В этой квартире проводятся всевозможные вечера, которая была им под себя построена. И сейчас наверняка это очень доходное место.
2: В общем, Бурденко, 8, корпус 1. Я нашел, что в этом доме сейчас продается одна квартира, 34 квадратных метра. Это однушка.
0: Да, однушка.
2: Вот что пишет риэлторам, просьба не звонить. У меня свой агент пишет, вот автор этого объявления. Продаю свою однокомнатную квартиру в доме памятники архитектуры, где жил и работал Кандинский. Вот прямо такое объявление. Представляете?
0: Да,
2: то
0: да,
2: есть
0: да.
2: Это вот в подъезде до сих пор сохранен исторический облик с тем самым духом старой Москвы. Что интересно, высокие потолки, 3,6 метра, позволили сделать второй уровень в этой квартире. То есть это такая антресоль. Продают за 30 миллионов, а метр стоит 859 тысяч рублей, представляешь?
0: Вот. Ого.
2: Ценность исторической недвижимости вот на уровне современных элитных домов, пожалуйста. Дальше.
0: Прекрасный дом. Все художники в Москве не предпочитали селиться кластерно. Они по-разному свою географию пребывания в городе выстраивали. Но еще и Москва славна различными благотворительными и меценатами, которые собирали эту живопись, поддерживали художников. И среди купцов московских, которые прекрасно знали цену современному на тот момент искусству, были купцы истории. Купцы Истомины основали в 1848 году мануфактуру на Якиманской набережной. Это Галутвинская мануфактура. И сами жили на другом берегу Москвы-реки. Это Причистенка. Причистенка, дом 8. А архитектор, который строил один из корпусов Галутвинской мануфактуры в Галутвинских же переулках, это замечательный Константин Буссе. Человек во многом прославившийся в Москве застройкой, строил и железнодорожные вокзалы, и, например, Никольский монастырь на улице Никольская, это как раз его проект. И на Причистенке он для Истоминых, богатых купцов первой гильдии, отстроил особняк на основе предыдущего большого палатного типа здания, то есть в основе сводчатые подвалы, сейчас читаются 18 века, а надстройка уже в стиле эклектика, конец 19 века. Истомины там жили до национализации, потом их уплотнили. До 1995 года в доме размещался Центр детского творчества. Ну, а потом особняк долгое время пустовал, и сейчас уже дом поменял нескольких хозяев, и уже, насколько мы знаем, прошла реставрация. За долгой сеточкой такой красивый дом находился несколько лет, и всех волнует, что же там сейчас.
2: Ну, это такой желтый двухэтажный дом, да? Действительно, тут есть квартиры, я нашел, что есть объявление. В этом особняке продается сейчас прямо 180-метровая квартира на двух уровнях.
0: Класс.
2: Представляешь? Цена, конечно, запредельная. 277 миллионов рублей. Получается 1,5 миллиона рублей за квадратный метр. Исторический особняк на Причистенке, да, указано в объявлении. Квартира расположена на первом и втором этажах, сочетает масштаб старинной московской архитектуры с комфортом загородного дома. 4-метровые потолки, вот это солидно вообще, дубовый паркет, лепнина, 2 действующих камина, ничего себе, детали, которые невозможно воспроизвести в современной новостройке. Это правда. И главное, собственный яблоневый сад прямо в центре Москвы. То есть там еще такой палисадник.
0: Да, палисадник, вот как раз дом детского творчества, это хоть и советский яблочки, но, тем не менее, очень, очень классно. Совсем рядом с рестораном «Воронеж», фактически, в соседние.
2: Но это, получается, вот Остоженка, самое дорогое район Москвы.
0: Причистенка, да, Остоженка, Причистенка, Золотые мили. И что примечательно, да, это особняк. Особняк, который сохранил свою такую особняковую, собственно, функцию элитного жилья. А много там еще деталей прекрасных, и кованые лестницы, и козырьки чугунные, все очень симпатично. И, коль вот сейчас прозвучало, что такой вайб еще загородного особняка в центре Москвы получился, то на выезде с Рублевского шоссе хочется упомянуть очень интересную попытку уже постсоветского правительства организовать себе особняк внутри Москвы. Речь идет о доме Ельцина. О доме Ельцина на улице Осенняя. Клубные дома сейчас популярный элитный формат. А можно сказать, это первый в начале 90-х годов такой клубный дом,

0: построенный по указу первого президента Российской Федерации для себя и своих друзей.
1: Соседняя 4, корпус 2, я знаю.
0: Да, совершенно верно, корпус 2. Год постройки 94-й. Изначально это все планировалось как больница или профилакторий. 5 этажей всего и 19 квартир. Здесь были предусмотрены бассейн, сауна, тренажерный зал, теннисный корт, специальный защитный бункер. Ну и было выбрано место не случайно. Во-первых, это трасса на Барвиху, на все эти рублевские особняки новой власти. И здесь же прямая трасса до Кремля, ехать 15 минут, тоже очень удобно. И вдоль Рублевского шоссе проходит метро-2. Мы понимаем,
1: якобы.
0: Что это якобы, да. Но в любом случае это действительно веточка, существует она или не существует, но она западного направления. И это как раз история будет объединять этот адрес и следующий, но это пока не интрига.
1: Надо сказать, что президент там не жил. Я имею в виду Ельцина.
0: Он, да, там был прописан, там по-прежнему прописана Наина Иосифовна Ельцина. Он хотел объединить друзей для того, чтобы играть с ними в теннис. Так, собственно, он и с Шамилем Тарпищевым там играл в теннис. Там же проживал Черномырдин, Шахрай, Гайдар, Крыжаков и так далее, и так далее.
1: Вот
0: Грачев.
1: Он, кстати, описывает в книге этот дом, да. Рассказывал про него, что Задорнов поселился в этом доме.
0: Да, юморист.
1: Юморист.
0: Михаил, да, Михаил Задорнов.
1: Это правда, что его перепутывали с министром финансов или
0: есть
1: нет?
0: Есть такая легенда. Я думаю, что это все, конечно, не соответствует. Знаете, перепутать юмориста с министром как-то...
1: Ну, что я могу сказать? Район, конечно, не такой престижный. Это Крыланская, получается?
0: Крыланская.
1: Не такой престижный, как Хамовники, но это действительно заповедник. Вот кроме этого дома, там рядом Чазовский дом, это там с двухэтажными квартирами, это вот панельный советский дом, ну, не панельный, не знаю, вот типовой, скажем так, но с двухэтажными квартирами для сотрудников вот центра сердечного. Потом по Большой Филевской улице, вот с выходом в Филевский парк, там несколько домов академиков РАН, и они там тоже очень дорогие квартиры до сих пор. Там такие машины стоят в подземных паркингах. Зилы, чайки и вот там мерседесы такие, вот, что называется, металлические. Но прямо сейчас в доме Ельцина, Осенняя 4, корпус 2, продается, и такого давно не было, продается одна квартира. Она только что вышла в рынок, трешка, 166 квадратных метров. Цена невысокая, кстати, 88 миллионов рублей. Цена метров всего 500, для такой недвижимости, 530 тысяч рублей за квадратный метр. Ну вот для такого уровня, для такого статуса это, ну, по сути, копейки. Квартира с ремонтом, очень редкое предложение, в общем... Но если есть в недвижимости московское воплощение термина «old money», то это вот, мне кажется, вот
0: там,
1: оно.
0: Там кожаная мебель, вот
1: да.
0: Это вот.
1: Очень дорогой евроремонт из 90-х.
0: Очень-очень дорогой евроремонт, да. И знаменитые соседи.
1: Двигаемся дальше.
0: Да, и что объединяет этот советский адрес с еще одним советским адресом, это не только то, что по легенде и тот, и другой дом связывает с спуск в метро 2, но и направление на запад и престижный район. Я говорю про дом Брежнева на Кутузовском проспекте 26. Вот с одной стороны, казалось бы, все знают, дом увенчан огромным количеством мемориальных досок, там не только Брежнев, жил, там жил Андропов, Суслов, другие члены Политбюро, 23 подъезда. Это такой очень большой комплекс, без балконов, ну, потому что, понятно, не надо выходить нашим генсекам на балконы, и с различными видами планировок. Дом построен, был такой архитектор Зиновий Розенфельд, он закончил строительство, а спроектировал очень интересный архитектор, прежде всего прославившийся во времена конструктивизма, по фамилии Вольфензон. В 40-е Георгий Яковлевич Вольфензон спроектировал как раз самый известный дом на Кутузовском проспекте, дом генсеков. Там планировки позволяют объединить квартиры, что, собственно, было сделано под Леонида Ильича Брежнева. Он объединил таким образом, что вторая квартира содержала еще специальный дежурный пункт медиков. Они круглосуточно там жили для того, чтобы, если что, померить давление генсеку и полечить его.
1: Но это район Дорогомилова, он чем интересен? Потому что там есть, например, гостиница «Украина», да,
0: да,
1: там
0: да,
1: тоже
0: да.
1: Есть квартиры, между прочим. Угу. И сейчас там идется активное новое строительство вот на набережной Тараса Шевченко с видом на Москва-Сити, вот как бы вторая линия Кутузовского проспекта, и там очень много новостроек, которые прямо, ну, диктуют моду архитектурную. Там ЖК «Бадаевский», там есть проект «Веспер» на второй линии, и Киевская площадь тоже 4 небоскреба скоро будет там возводить. То есть это очень быстро растущий, скажем так, в статусе район, за которым я рекомендую следить в плане вот недвижимости.
0: Угу.
1: Что ж, большое спасибо, у нас время закончилось, пробежались вот по пяти историческим локациям.

0: Обсудили еще при этом рынок недвижимости, как всегда, очень интересно. Спасибо. Инна Крылова, старший научный сотрудник Музея Москвы, член экспертного совета по промышленному наследию при Минкульте России. Большое спасибо, очень интересно.
1: Спасибо, спасибо. Взаимно.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Кино об испытании атомной бомбы сняли в России. «Посторонись, Оппенгеймер, придержи коней, Чернобыль». Сериал «Полураспад» в эфире, то есть в онлайне, с 15 октября. Расскажет о военной операции «Снежок», которая случилась в сентябре 1954 года в Оренбургской области. На Тотском полигоне сбросили атомную бомбу мощностью 40 килотонн. Для сравнения, мощность бомбы, уничтожившей Хиросиму, оценивается примерно в 15 килотонн. В сериале объединились три линии – историческая катастрофа, журналистское расследование, поколенческая травма. А действие его происходит в двух временных пластах – в 1954 и 1989 годах. Главные роли у Анны Михалковой и Филиппа Янковского. Они играют журналистов областной газеты «Вестник комсомола» на закате Союза. Актеры Петр Зикавица и Марина Васильева выступают из 1954-го свидетелями тех самых событий, с которыми у героини Михалковой прямая родственная связь. Могу судить по первым эпизодам, которые оказались в доступе. Снимали сериал с большим вниманием к деталям. Это и жанровый политический триллер о журналистском расследовании. Это и реконструкция двух эпох, добросовестная и не оторванная от современности. Все акценты стоят где нужно. Политика, война, простые человеческие надежды, жизнь во время переломов, которым нет конца.
4: За всю историю человечества атомная бомба три раза взрывалась в населенные местности. В Хиросиме, в Нагасаке и в Тотском.
5: Все едут и едут. Солдаты, техника.
6: Приготовиться не к учениям, приготовиться к войне.
7: Угрозы вашей жизни нет!
8: Это абсолютно безопасно.
9: Я думаю, военные знают, что делают.
10: У американцев 700 боеголовок.
11: Но они были нашими союзниками.
12: Германия тоже. И чем это кончилось?
13: Это не учение, Игорь Васильевич. Мы уже воюем.
3: Создатели «Полураспада» Олег Маловичко и Максим Свешников решили, что мы с вами готовы к такому разговору. Ему отдано 8 часовых серий, и будет интересно выяснить, насколько вдумчивым он получился. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
14: Ты инвестируешь в себя, создаешь, получаешь образование, развиваешься. Это те навыки, которые у тебя не заберет никакая инфляция.
15: Рынки. Главное.
2: Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
15: По будням в 17.10 на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
16: 20 миллионов биткоинов. В марте 2026 года число добытых биткоинов превысило 20 миллионов. Всего алгоритм криптовалюты позволяет выпустить около 21 миллиона монет. Значит, майнерам осталось добыть меньше 5% от общего количества. Но на это потребуется больше 100 лет. Новые биткоины появляются в качестве награды майнерам за добавление блоков с операциями в блокчейн. При запуске сети за один блок выдавали 50 биткоинов. Сейчас награда составляет 3,125 тысячных биткоина. Примерно раз в 4 года она сокращается вдвое. Поэтому новые монеты поступают в обращение все медленнее. Ожидается, что 99% всех биткоинов будет добыто уже к 2035 году. 99,9% к 2047. А последние доли монеты появятся только в 2100 В 1939 году. После этого майнинг не исчезнет. Майнеры продолжат подтверждать операции и защищать сеть. Но вместо новых биткоинов их основным доходом станут комиссии пользователей. При этом доступных биткоинов может оказаться меньше 21 миллиона. Часть монет уже потеряна вместе с паролями и ключами от кошельков. Они остаются в блокчейне, но воспользоваться ими больше никто не может.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

обзором главных экономических событий дня. Никита Нелюбин. Здравствуйте. Деловая Россия предложила программу трансформации национальной экономики. Организация подготовила более 50 инициатив. Среди них отмена части льготных

0: во вторник. Первое выступление нового пресс-секретаря Дональда Трампа. Кэти Захария, 9-я женщина на посту и 5-я в администрации 47-го президента США. Он поставил рекорд по назначению именно блондинок на эту должность. На первом брифинге Захария перепутала мужа с Трампом и отказалась отвечать на вопросы об украинских разведданных. Все выступление заняло у нее 15 минут. По мнению обозревателя РБК Яна Мелкумова, она отлично вписывается в риторику администрации Дональда Трампа.
1: Ну, во-первых, первое впечатление. Меня попросили посмотреть, как она выглядит. Ну, во-первых, блондинка. Блондинка, да.
0: Как минимум.
1: Я бы сказал так. Целлулоидная улыбка, абсолютно такой же целлулоидный энтузиазм. Человек выходит в первый раз перед журналистами с текстом, который она углубляется, читает, постоянно улыбаясь, поднимая глаза, улыбаясь, продолжает читать текст, улыбаясь, повторяет обычные бессмысленные трамповские утверждения. Как хорошо жить при Трампе и как было плохо жить при Байдене. Сразу вспоминается, знаете, эх, яблочко на четыре части, как живется хорошо при советской власти.
2: А я, вот при царе было ужасно. Я сейчас защищать ее буду, она просто
1: ради,
2: волновалась.
1: Ради бога. Ну, конечно, ни один другой президент, это был рефрен, который был повторен раз пять, наверное, ни при одном другом президенте, ни один другой президент, он исполняет все свои обещания, и это повторяется и повторяется. Когда ей задали более-менее конкретный вопрос, единственный, по-моему, конкретный вопрос, ну, один из немногих, а США перестали делиться разведывательной информацией с Украиной, она сказала, а, знаете, мне придется к вам вернуться с ответом на этот вопрос. Это был главный ответ. Но самый чудесный, конечно, момент был, когда ее спросили тоже конкретно. У нее же четверо детей, притом она из Калифорнии. Ну, собственно говоря, так, бэкграунд очень простой. Родилась в Калифорнии, в принципе, считается в основном демократическим, хотя не стоит забывать, что Рональд Рейган тоже из Калифорнии. Он считается классическим республиканцем, но, конечно, не считает тем республиканцем, которые сейчас сидят в Белом доме и в Конгрессе. Училась в университете, там еще прибилась к республиканской партии. И дальше, в общем, благодаря республиканской партии и участвовала во всяческих мозговых трестах, которые занимаются повесткой республиканской партии, то еще чем-нибудь в этом роде. Потом была представителем в одном из государственных министерств, еще тогда сказала, что делить время между семьей, которая в Калифорнии и Вашингтоном, очень сложно, но, тем не менее, стала бодро главным лицом. Я специально запросил у Джеминой, а сколько было блондинок в жизни Трампа, в деловой и личной? Он мне немедленно ответил. Во-первых, первая жена Ивана Трамп блондинка, вторая жена Мария Мейплс тоже блондинка, старшая дочь Иванка Трамп тоже блондинка, которая была его главным советником во время первого президентского срока. Сейчас Натали Харп, 35-летняя assistant executive secretary, то, что называется, или executive assistant, которую называют человеком-принтером, тоже блондинка. Пэм Бонди, бывшая директор Департамента внутренней безопасности, блондинка.
0: Телеканал MS Now со ссылкой на источники утверждает, что в Белом доме недовольны дебютом нового пресс-секретаря. Собеседник телеканала подчеркнул, что Захария может побить рекорд Энтони Скарамуччи, если не изменит свой подход к работе. Тот продержался на посту директора по коммуникациям Белого дома всего 10 дней. Отмечу, что MS Now – непростая история взаимоотношений с администрацией Дональда Трампа. Ранее журналистам ограничили доступ в Белый дом, они смогли восстановить его только через суд. И сейчас расскажу коротко вот о чем. Бизнес подготовил 52 шага к трансформации экономики. Такую программу сформулировала «Деловая Россия». В ней 50 инициатив по трансформации российской экономики. Подробный разбор сейчас публикует сайт РБК. Среди этих инициатив отмена части льготных режимов для МСП и введение налога на наследство и взносов для неработающих рантье. Касательно отмены налоговых режимов, ОСН и авто ОСН от базы доходы тоже предлагают сделать объединение. Также выровнять пороговое значение для применения НДС по специальным режимам налогообложения. Подробнее об этом еще будут говорить мои коллеги в утреннем эфире радио РБК в шоу «Вне конкуренции». Другим темам. Самозанятость может стать миной замедленного действия. Миллионы россиян рискуют оказаться на низшей ступени пенсионной иерархии, предупреждают Федерации независимых профсоюзов России. Дело в том, что режим самозанятости не предполагает обязательных пенсионных отчислений. Опции пользуются немногие, 17 миллионов только 53 тысячи, то есть меньше 1% самозанятых. Вместе с обозревателем телеверсии ЧС Миланой Николаевой разбирались, что зумеры и миллениалы думают о пенсии.
3: Если говорить о самозанятых, то надо иметь в виду, что вообще сама по себе эта группа очень неоднородная. Налоговый режим действительно очень в России популярный. Есть, потому что несомненные бонусы. Это, например, минимальные налоговые ставки до 6%. Можно не платить НДФЛ.

0: ДС и обязательные страховые взносы вот эти. За 5 лет количество самозанятых выросло в стране в 9 раз, сейчас их около 17 миллионов, и да, добровольные пенсионные отчисления делают меньше процента от этого числа. Но оговорюсь, что почти вот говорить о том, что все эти люди, все 17 миллионов не заработают страховую пенсию, это некорректно, потому что многие самозанятые совмещают налоговые режимы. Например, они имеют основную работу и отчисления за них делает работодатель. Другие лишь числятся самозанятыми и по факту дохода они не имеют, но сохраняют такой особый налоговый статус на всякий случай. И лишь для 4 миллионов 400 тысяч россиян самозанятость — это единственный источник дохода. И вот у них есть риск не заработать на страховую пенсию. Ну вот для понимания о цифрах. По данным соцфонда, страховая пенсия по старости составила в стране чуть больше 27 тысяч рублей. Социальная же в 1,5 раза меньше — 16 тысяч 600 рублей.
1: Но ведь не только от режима налогообложения зависит вот это отношение к пенсии. Мне кажется, тут и большая разница в контексте поколений есть. В зависимости от поколения тоже подход отличается?
0: Да. Здесь на самом деле большая разница. Но вот, например, бэби-бумеры, которые сейчас нынешнее наше поколение пенсионеров, они выросли в эпоху стабильности, привыкли они воспринимать пенсию как госгарантию в обмен на многолетний труд. Свои сбережения бумеры формируют консервативно. Это банковские вклады, покупка недвижимости для сдачи в аренду. При этом выйти на пенсию пора. Раньше бумеры чаще всего не стремятся. Это поколение работающих пенсионеров. А вот миллениалы формировались в другой среде. На это поколение пришлось 3 глобальных экономических кризиса, и уверенности в госгарантиях у них нет. Чтобы накопить капитал, они инвестируют в акции, используют негосударственные пенсионные фонды, покупают недвижимость, в том числе коммерческую. И причем формировать пассивный доход миллениалы стремятся уже сейчас, чтобы на 5 или на 10 лет, в лучшем случае, выйти на пенсию. А вот мы провели уличный опрос, предлагаю послушать, что миллениалы рассказали нам о своих планах.
2: Грамотность, подушка безопасности, 6 окладов, плюс все лежит не просто так в банке, а именно копится и работает сама на себя.
3: Пенсии, конечно, я думаю. Я коплю денежки. Помимо того, что я работаю в сфере бюджета, у меня пенсионные отчисления уходят.
4: Дополнительно, ну, мы просто как открывали ИП, и СП у нас дополнительно, как бы тоже мы сами за себя, соответственно, тоже это все уплачиваем.
5: Домик на берегу где-нибудь будет достаточно.
6: Домик на берегу достаточно.
1: Это такая,
6: достаточно,
1: конечно, такая, да. Мелочь, но приятно. Для уточнения, миллениалы — это какой год рождения?
0: Это с 81 по 96, то есть это вот такое самое сейчас активно работающее,
1: понятно,
0: поколение.
1: Да.
0: А зумеры, которым до пенсии еще как минимум 36 лет, это наше цифровое поколение. Пока они, конечно, не заняты активным накоплением на старость, но вот социологи говорят, что им будут присущи инвестиции в цифровые активы, создание интеллектуальной собственности. Ну а пока старость — это лишь абстракция, и мнение зумеров о пенсии мы тоже спросили, конечно. Давайте послушаем, что нам отвечали во время опроса.
2: Пока, честно говоря, не задумывался об этом, потому что я предпочитаю жить одним днем, наслаждаться мгновениями каждого дня.
7: Сейчас что откладывается? Рановато.
8: Я думала о том, что у меня будет богатый муж, который будет обеспечивать меня и в юности, и в старости.
9: Хотелось бы, конечно, да, чтобы было официально какое-то трудоустройство и откладывались на пенсию. Конечно. Но так, чтобы самим откладывать на пенсию, пока об этом не задумываются.
6: А почему девушка, когда про богатого мужа говорила, так засмеялась?
0: Ну а что? Все стратегии имеют право на существование. И какие?
1: Я вас услышал, девушка. Хорошо.
0: Какая стратегия накопления будет самая эффективная, покажет это все пенсия.
1: Обозреватель телеверсии ЧЕС Милена Николаева выясняла, как свое будущее представляют разные поколения.
10: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а самые нелепые сделки могут приносить фантастическую прибыль.
11: Бешеные деньги.
10: В прошлый раз я рассказывал про Тимоти Декстера, малообразованного парня, вложившегося в конце 18 века в континентальные доллары и сделавшего на них иксы только благодаря удаче. Думаете, на этом его везение закончилось? Это было только начало. Озолотившийся Тимоти явно в себя поверил. Мужчина решил заняться аж международной торговлей и начал скупать корабли. Понимал он в этом не больше, чем в инвестициях, зато прислушивался к советам. Его знакомые откровенно издевались над его недалекостью и подкидывали идеи, которые должны были гарантированно разорить Тимоти. Например, ему рекомендовали отправить на Карибы грелки для постелей. Звучит примерно как экспорт валенок в Африку. Но десятки тысяч грелок разошлись как горячие пирожки. Местные жители использовали их как ковши на производстве патоки. Затем ему посоветовали отправить уголь в Ньюкасл, главный угольный город Англии. Это все равно, что завозить нефть на Ближний Восток. И снова невероятная удача. Прямо перед прибытием судов местные шахтеры начали бастовать и остановили добычу. А уголь Декстера был раскуплен с большой наценкой. Были и другие совпадения. Например, он скупил тонны китового уса прямо перед тем, как в моду вошли корсеты из этого материала. Возможно, Декстер стал первым человеком, который построил инвестиционную стратегию на принципе «а вдруг сработает?». И работало же. К концу жизни фантастически разбогатевший Декстер сам назначил себя лордом, поставил в своем поместье статуи самых великих людей, которым отнес себя, и всячески развлекался. Например, инсценировал собственную смерть, чтобы всех разыграть и повеселиться на своих похоронах. А еще написал книгу о себе с кучей орфографических ошибок и без знаков препинания. Их он напечатал на отдельной странице. Расставляйте, мол, сами. Может, Тимоти Декстер был самым везучим болваном в истории рынка. А может, он был первым великим финансовым троллем, который убедительно притворялся идиотом. С вами был Глеб Каланов. Помните, если все считают ваши идеи безумными, это еще не значит, что вы не правы.
11: Бешеные деньги.
12: Вообще, нейрофизиологически у человека есть единственный способ подключения к общей реальности – это общение с другими людьми.
13: Я знаю, что вы противник аргумента.
12: Категорически. Я больше даже скажу, что более сложные разговоры как раз со знакомыми людьми.
11: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. Классика денег. Афоризмы великих людей.
14: Делать деньги – самая большая ошибка в жизни. Делать нужно то, к чему чувствуешь склонность и талант. И если преуспеешь в этом, деньги будут. Грир Гарсон. Знать, что произошло, и понимать, что происходит
11: – не одно и то же.
14: Новости сообщают факты.
11: Но значение они приобретают только в контексте.
14: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
11: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
14: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
15: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
16: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
15: Нет, согласен.
16: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
14: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
17: Как же вот эта классическая история, что 85% клиентов фитнеса покупают абонементы и не ходят?
18: Для нас это принципиально важно не допускать. У нас во всех наших CGM-ках, во всей пути коммуникации с клиентом у нас есть, что мы с ним связываемся, говорим, дорогой друг, у тебя осталось такой-то срок и такое-то количество тренировок. Это моя была боль, перенесенная из классического фитнес-клуба, когда обо мне вспомнили на 366-й день действия абонемента, то есть на первый день, когда он закончился, с вопросом, не хотите ли купить новый абонемент? Ну, что я сказал, друзья, где вы были на протяжении года, который, соответственно, прошел? И наша задача как раз перехватить человека, чтобы не довести до этого.
14: Основатель Rock the Cycle Олег Рудаков в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
11: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

день современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 7 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Москву снова атакуют беспилотники. Уничтожены еще 20 дронов, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. С начала суток сбили уже 116 БПЛА. Все аэропорты московского авиаузла возобновили работу. Аэрофлот уже скорректировал расписание. Ряд рейсов отменили, сообщает пресс-служба перевозчика. Пассажиров просят заранее проверять статус рейса. В результате атаки беспилотников на город Балаково Саратовской области повреждены несколько жилых домов. По предварительным данным, погиб один человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Занятия в школах и детских садах Балаково сегодня отменили. Власти Краснодарского края ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов после атаки безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Распоряжение подписал губернатор Кондратьев. Тем временем, четвертые сутки продолжается пожар на нефтеналивном терминале Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростове-на-Дону. Ростовская область минувшую ночью снова подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожено более 160 беспилотников, сообщил губернатор Слюсарь. Великобритания ускорит передачу Украине ракеты Lightweight Multirole, заявили в канцелярии британского премьера. Заявление канцелярии Энди Бёрнама распространено накануне его встречи с президентом Зеленским. Она пройдет сегодня в Лондоне. У Папы Римского диагностировали рак легких. Как сообщает Vatican News, понтифику удалили злокачественную опухоль. Папа Лев XIV находился в операционной около 3 часов. Врачи заявили, что операция прошла успешно. Больше новостей на сайте РБК.
2: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это утро вне конкуренции. Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
3: И это середина рабочей недели, 14 октября. Сегодня среда. Доброе утро.
2: В этом часе разбираемся, как может быть ужесточен налоговый режим в России, как повлияли на мировые поставки нефти, эскалация на Ближнем Востоке и атаки на НПЗ в России. Ну а еще ненадолго убежим от новостей на другую планету. Марсоход Perseverance поставил рекорд по пройденному расстоянию на Красной планете. Подробнее в обзоре зарубежных СМИ через полчаса. Короткая ситуация на рынках.
3: Индекс Мосбиржи на утренней сессии показывает около нулевую динамику. То плюс, то минус. Сотые доли процента буквально сейчас на отметке 2427 пунктов. Но накануне, во вторник, российский фондовый рынок вышел на 4-месячные максимумы на фоне надежд на продвижение в мирном урегулировании. Поводом стала статья Washington Post, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что США и Европа готовит совместный мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Ну, вот это добавило позитива рынкам. Кроме того, российский рынок поддерживает нефтяные цены, которые остаются на высоких уровнях. Сейчас Brent растет почти на процент. $106.35 за баррель.
0: Утро вне конкуренции.
2: Договоренности Москвы и Вашингтона по дизельному топливу выгодны российским компаниям. Это слова министра финансов Антона Силуанова. Ранее Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил о соглашении между странами о поставках 300 тысяч тонн российского дизеля до конца месяца. Ну а тем временем Международный валютный фонд объявил, что объемы мировых поставок нефтепродуктов сократились на 1/5 из-за нарушения работы нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке и в России. В деталях разбирался Владимир Расулов.
4: Геополитика все сильнее влияет на глобальный рынок нефтепродуктов, на глобальные цены. Эта тема стала одной из ключевых на выездных заседаниях руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Так вот, по оценкам специалистов МВФ, на данный момент цены на сырье, на нефть

0: устойчивость, но, возможно, мы приближаемся к ее пределам. И действительно, война на Ближнем Востоке и высокие цены на энергоносители стали важным, одним из главных факторов влияния. Но, на мой взгляд, важно отметить, что товарные рынки также продемонстрировали значительную устойчивость, которую мы увидели благодаря высвобождению запасов, мерам со стороны других производителей за пределами стран Персидского залива, снижению спроса на нефть и уменьшению нефтяной составляющей в мировой экономике. Если бы не это, темпы мирового экономического роста составили бы 2,5% вместо нынешних 3,1%.
1: Без нужных объемов топлива остался один из самых популярных мировых курортов. Речь идет об острове Бали. Местные власти, во-первых, призвали жителей пользоваться общественным транспортом, а Генконсульство России в Денпасаре в своем телеграм-канале попросило россиян учитывать возможные перебои в работе местных АЗС, отсутствие отдельных видов горючего и увеличение транспортной нагрузки с образованием заторов на дорогах. А ситуация с топливом на острове в целом начала ухудшаться еще неделю назад. Теперь же пробки из-за очередей на заправках только растут, рассказал ведущий программы «Главные новости» на телеканале РБК Юрий Кукин. Он сейчас находится на Бали.
2: Очереди на заправке стали уже действительно километровыми. Менеджер отеля, в котором мы остановились, рассказал, что утром потратил 2 часа на то, чтобы заправить свой скутер, рассчитывает, что этого бензина ему хватит где-то на неделю. Он очень надеется, что ситуация исправится к этому времени. Но вот таксисты советуют пересаживаться на электромобили и электротакси. Надо сказать, что оно здесь чуть-чуть дороже, чем такси обычные. На обычных машинах, которые ездят на бензине. Но и это тоже может измениться, учитывая все проблемы и трудности с бензином, которые сейчас на острове есть. На вопрос, почему это происходит и кто в этом виноват, таксист, с которым мы поговорили, шутит Дональд Трамп.
1: Тем временем российское правительство сообщило, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля стабилизируется. Рост цен на АЗС вертикально интегрированных компаний не превышает показатели инфляции. Ну а вице-премьер Александр Новак по итогам очередного профильного совещания поручил ведомствам и отраслевым компаниям активнее снабжать регионы горючим.
3: Владимир Расулов рассказал о том, что происходит на мировом рынке горючего. А далее, через пару минут, уже в совместном эфире телеканала и радио РБК продолжим говорить о главном. В частности, расскажем, почему крупный бизнес, бизнес-объединение предлагает ужесточить налоговый режим.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
5: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7 – 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Центр событий.
9: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новое решение для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены 3 трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.

0: знаете, поддержит ли Евросоюз ограничение виз для россиян, как пройдет аукцион по продаже Кандинского и почему крупное бизнес-объединение, что неожиданно слышать от бизнеса, предлагает ужесточить налоговый режим.
1: Ну вот про эту тему подробнее в распоряжении редакции РБК оказался пакет предложений, который бизнес подготовил к юбилейному уже 25-му по счету форуму «Деловой России». Ожидается, что посетит его президент Владимир Путин, пройдет он завтра. И вот к этому форуму было подготовлено ни много ни мало 52 предложения, и называются они «52 шага для трансформации экономики».
0: Но сразу оговоримся, что документ объемный, огромный, буквально разделенный на 9 тематических блоков, но сотрудники наших профильных отделов дотошно все изучили, теперь рассказываем вам. Самое удивительное, что бизнес выступает против налоговых льгот. Предлагается отменить упрощенку и автоупрощенку по ставкам 6,8%, а ведь ее так активно, напомним, продвигали, выровнять пороги НДС для специальных налоговых режимов и отменить патентную систему налогообложения.
1: Но есть также и некоторые меры в отношении физлиц, которые тоже «Деловая Россия» намерена представить. Об этом рассказала обозреватель отдела экономики и автор программы «Налоговая база» на радио РБК Екатерина Виноградова.
2: Второй такой условный блок налоговых предложений «Деловой России» связан с налогообложением физических лиц. Введение социальных взносов для физических лиц, которые получают основную часть доходов в пассивной форме. Как минимум, такие взносы должны быть фиксированными, например, по аналогии с действующими страховыми взносами для индивидуальных предпринимателей. Вторая мера – это введение налога на наследование для налоговой базы более 50 миллионов рублей. То есть, если вы унаследовали имущество совокупной стоимостью более 50 миллионов рублей, то, соответственно, по версии «Деловой России» вы должны будете уплатить налог. Причем ставка этого налога будет дифференцироваться в зависимости от степени родства. То есть, условно говоря, детям ставка ниже, чем племянникам или внукам.
0: Еще один блок касается всего, что связано с защитой от беспилотников. Но тут, напротив, бизнес-объединение призывает к поддержке пострадавшего бизнеса. Например, для поврежденной морской инфраструктуры предлагается мораторий на проверки, налоговые каникулы, запрет на штрафы и пени при просрочке платежей.
1: Но речь, здесь стоит заметить, идет в целом об изменении концепции защиты объектов. «Деловая Россия» предлагает активнее привлекать бизнес, который не относится к оборонно-промышленному комплексу, к развитию технологий двойного назначения. И сделать это можно будет с помощью государственно-частного партнерства, рассказала корреспондент РБК Мария Лисицына.
3: «Деловая Россия» предлагает развивать инфраструктуру для массового использования беспилотников, говоря о том, что это поможет не только для развития гражданского беспилотного транспорта, но и для защиты неба и объектов, в том числе в регионах, которые часто подвергаются атакам дронов. Они предлагают использовать механизм государственно-частного партнерства и считают, что быстро запустить такие проекты можно было бы за счет привлечения внебюджетных источников.
0: Есть предложения, которые повлияют не только на бизнес, но и на рядовых потребителей. Самая чувствительная мера – это, по мнению собеседников РБК, отмена льготного НДС на сахар. Поясним, что сахар на самом деле используется в массе различных продуктов, включая хлеб и колбасу, но достаточно в любом супермаркете посмотреть на состав. Практически в любом продукте есть сахар. И действительно, если он подорожает, то по цепочке могут вырасти цены и на остальные товары.
1: Ну вот поэтому пусть сахар и относится к вредным для здоровья товарам, хотя вот нынешний налог, он для кошелька относительно полезен. Социально значимый продукт сахара, безусловно, остается, и поэтому налогообложение для этой категории более мягкое, говорит руководитель отдела потребительского рынка РБК Ирина Сухорукова.
4: Сейчас для сахара действует льготная ставка НДС в размере 10%. Принцип отбора таких продуктов исторически был социальным. Задача состояла в том, чтобы обеспечить их доступность для населения. Что касается акциза для конфет, то здесь в докладе предусмотрено два сценария. Первый – это введение единой ставки акциза в размере 100 рублей. Второй – это дифференцированный подход. Для шоколадных конфет та же самая ставка 100 рублей за 1 килограмм, а для нешоколадных конфет поменьше, около 47 рублей.
0: Итого, налоги для бизнеса, налоги для инвесторов, привлечение частного капитала к защите от дронов и меры для потребительского сектора. И это еще не полный список. Мы в эфире Радио РБК сегодня утром узнаем реакцию участников рынка на эти предложения. Но, конечно, не только это в фокусе нашего внимания сегодня.
1: Но и другие ограничения, которые могут также в следующем году вступить в силу. Вот читаем заголовок: сегодня Евросоюз рассмотрит ограничения Шенгена для россиян. Впрочем, это очень упрощенная версия, которая много где встречается. Чуть более расширенно звучит так и точнее. Рабочая группа Совета ЕС сегодня обсудит использование виз с ограниченной территориальной действительностью в отношении России. То есть пока не сам Совет, а только рабочая группа. И речь пока не идет все-таки о полной остановке в выдачах туристических виз.
0: Ну, о чем речь идет? О так называемых LTV-визах, которые действуют только на территории выдавшей ее страны. Пока вроде звучит не страшно, но мы помним, что процесс этот идет. Уже ужесточили выдачу виз многократными посещениями. И в целом глава европейской дипломатии Кая Каллас говорила, что ограничение виз для россиян – это ее цель. Но такие решения страны ЕС должны поддержать единогласно. И мы решили разобраться, найдется ли хоть одна страна, которая заблокирует визовые ограничения.
1: Отвечает на этот вопрос руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров.
5: Учитывая тот факт, что в Европейском Союзе абсолютно все вопросы в той или иной степени принимаются консенсусом, конечно, возможно себе представить ситуацию, при которой условная Словакия, Греция или Кипр возьмут на себя ответственность и не допустят принятия коллективного решения, но сама по себе политика Европейского Союза устроена таким образом, что против таких нарушителей всегда вводятся различные негласные санкции и меры воздействия, при котором даже самые крупные и сильные страны Содружества, они не стремятся не оставаться в одиночку. То есть если и будет какая-то волна недовольства принятым пакетом санкций, то только в том случае, если она будет носить коллективный характер, и это будет целая группа стран. Как в свое время, когда обсуждался вопрос внутриевропейского союза о заморозке золотовалютных резервов Российской Федерации, вот такой группу такую, которая выступила против этого решения, например, возглавила Бельгия. Но она действовала не в одиночку, а при поддержке все тех же Венгрии, которые вы сказали, конечно же, Словакии, Греции и Кипра.
0: Но если вы пропустили содержание предыдущих серий, мы кратко напомним. В начале сентября МИД Германии заявил, что слишком много стран ЕС выдают россиянам туристических виз, и эта практика противоречит логике санкций в отношении Москвы. Ну, а Кая Каллас говорила, что прорабатывается уже запрет на въезд в ЕС для бывших российских военных.
1: Ну, а Кая Каллас, к слову, в целом говорила, что посещение Евросоюза – это привилегия, что косвенно тоже намекает на возможную дальнейшую политику. Дипломатические меры прорабатываются долго, поэтому для оперативности пока пошли на другой шаг. Сбор за визу для россиян вырос с 35 до 80 евро. Вряд ли для нашей аудитории это чувствительно. Все-таки вы на РБК. И вот как раз для вас еще одно сообщение. Сегодня в Лондоне на торги выставят полотно Кандинского. И это не нейросеть. Речь здесь идет про реального художника Василия Кандинского.
0: Работу «Пестрая жизнь» продадут на Кристис. Ее стартовая цена 30 миллионов долларов. Вероятно, итоговая стоимость будет еще выше. В таком случае работа войдет в тройку самых дорогих произведений Кандинского, когда-либо проданных на аукционе. У картины очень насыщенная история. Аукциону предшествовали 10 лет судебных споров. Так, в 1933 году владелица полотна, вдова Левенштейн, передала его на временную экспозицию в Амстердам. Но в период нацистской оккупации «Пеструю жизнь» вывезли и продали немецкому банку. Только в 2017 году наследники Левенштейнов подали иск о реституции. И он был удовлетворен лишь 6 лет спустя.
1: Чем еще известно полотно «Пестрая жизнь»? Рассказала искусствовед, эксперт по оценке атрибуции предметов антиквариата и современного искусства Екатерина Волкова.
6: Написал ее Кандинский в Париже, или в пригороде Парижа, там по другой версии, в Севре. Она интересна с художественной точки зрения тем, что она как бы... Это еще не абстракция, но это уже поиск абстракции. Да? То есть он уже больше она относится к фавизму, к символизму по стилистике своей. Вот. Она интересна в этом плане и колористически, и символически. Она такая с иронией, с большой написана. Да? Такой Кандинский, которого, ну, скажем так, не все сегодня помнят. Да? Хотя она, эта картина, она как раз вот этот период его творчества очень хорошо характеризует.
1: Эти и другие темы разбираем утром вне конкуренции каждый будний день.

0: Это «Утро вне конкуренции» из студии «Радио РБК». У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Подробнее расскажем о событиях, за которыми следим сегодня.
1: И в ближайшие 10 минут вы узнаете,

0: 7 до 10 утра на радио РБК.
1: Утро вне конкуренции.
2: В Москве 7 часов 20 минут. Это прямой эфир радио РБК. Утро вне конкуренции. Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Переходим к другим темам. Арест японского журналиста может негативно повлиять на российско-японские отношения. Об этом на брифинге заявила представитель МИДа Мария Захарова. Напомним, вчера в Сахалинской области был задержан корреспондент бюро японской газеты Хоккайдо Синбун Имай Юки. Его обвинили в шпионаже.
0: На брифинге Захарова отметила, что, цитата, «с учетом деградации двустороннего сотрудничества происходящее может еще больше омрачить отношения». Также она указала на взаимное недопонимание сторон по ключевым вопросам, в том числе связанным с обороной. Отношения между странами действительно переживают не самый благоприятный момент. Об этом заявил старший научный сотрудник программы исследований в области безопасности Фонда мира Сасакавы Тайсуке Абиро. С ним беседовала специальный корреспондент РБК Валентина Шварцман.
3: Япония по-прежнему настаивает на своем суверенитете над всеми четырьмя островами.
4: Как вы считаете, есть ли вероятность, что территориальный спор получится разрешить уже в ближайшем будущем?
3: Как вы знаете, в период правления Абы между ним и президентом Путиным велись переговоры по этому вопросу. В ноябре 2018 года было достигнуто Сингапурское соглашение ускорить переговоры о мирном договоре на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. Однако уже с января 2019 стало ясно, что реализовать его крайне сложно. С нашей точки зрения, Путин в итоге не смог пойти на такой шаг, прежде всего, по внутриполитическим причинам. Сингапурское соглашение предполагало передачу Японии двух островов – Шикотана и Хабамаи – в соответствии с декларацией 1956 года. На тот момент российская власть на это не решилась. Внутри страны поднялась сильная волна несогласия. Японская сторона, однако, настаивала на одновременном решении вопроса о статусе двух островов. В Сингапуре стороны, казалось бы, договорились, но Путин так и не смог выполнить это соглашение. В 2020 году ситуация в России изменилась. День окончания Второй мировой войны перенесли со 2 сентября на 3, на день, когда в СССР праздновали победу над Японией, а в Конституцию внесли поправку, запрещающую передачу территорий иностранным государствам. Правда, тогда же сделали исключение для вопросов демаркации границ, так что теоретически пространство для переговоров еще осталось. Но вскоре началась пандемия, затем события на Украине, Япония ввела санкции, отношения резко ухудшились. В итоге, после провала Сингапурского соглашения, стороны так и не смогли определить новые ориентиры для переговоров о мирном соглашении. И сейчас, чтобы вернуться к точке, с которой можно было бы возобновить переговоры, потребуется немало времени. Атмосферу доверия придется выстраивать заново, практически с нуля. Поэтому возвращение к переговорам в прежнем формате само по себе займет очень много времени. При этом я не склонен впадать в чрезмерный пессимизм относительно японо-российских отношений в средней и долгосрочной перспективе. Япония и Россия — соседи. Японии нужны нормальные отношения с Россией. И России, если смотреть на перспективу, тоже невыгодно чрезмерно зависеть только от Китая в Азии, в том числе в энергетической сфере. Поэтому улучшение отношений с Японией в долгосрочном плане России тоже необходимо. Сейчас ситуация очень тяжелая. Главный вопрос на ближайшее время – как управлять этими сложными отношениями.
2: По данным правоохранительных органов, японский журналист Имай Юки собирал данные об обороноспособности России. Его уже доставили в Москву. Арест продлится как минимум 2 месяца. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Ему может грозить от 10 до 20 лет колонии. Ну а в посольстве Японии в России заявили РБК, что проверяют текущую ситуацию по данному вопросу.
0: Новость последних минут. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 180 беспилотников на подлете к Москве. По его данным, с вечера вторника в сторону столичного региона летели почти 500 БПЛА. Большинство нейтрализовано на дальних подступах. Лишь около получаса назад сообщалось о возобновлении работы всех столичных аэропортов. Некоторые из них не работали практически всю ночь. Подробнее в выпусках новостей.
1: Кто есть кто?
5: Есть автомобили, в которых возят детей, чемоданы и пакеты из Ашана. А есть Denza D9, минивэн, который посмотрел на эту судьбу и возмутился. Почему я должен возить людей как маршрутка? Китайцы взяли кузов длиной более 5 метров с тремя рядами сидений и набили его всем, чем обычно комплектуют бизнес-джеты. Капитанские кресла второго ряда, массаж, вентиляция, подогрев, холодильник, огромные

0: краны и прочие вещи, после которых обычный пассажир начинает подозревать, что перед поездкой у него должны проверить паспорт и выдать посадочный. Выглядит D9 солидно. Не какая-то огромная коробка на колесах, а как бизнес-класс, которому зачем-то выдали раздвижные двери. С техникой у D9 вообще получился любопытный компромисс. Есть чисто электрические версии, а есть гибрид с 1,5-литровым бензиновым мотором. В актуальной полноприводной версии суммарная мощность достигает 333 лошадей, то есть огромный минивэн на 7 человек способен убедительно изображать из себя спортивный автомобиль. Правда, только первые 2 секунды, потом вспоминая, что это все-таки шкаф массой почти в 3 тонны. У всей этой роскоши есть один очень большой минус – размер. D9 занимает столько места, что параллельная парковка превращается в отдельный аттракцион. Подъехать к ресторану можно, но сначала желательно убедиться, что ресторан вообще располагает парковкой, способной пережить ваш визит. И все же Denza D9 интересен именно своей наглостью. Он взял самый практичный автомобильный формат и попытался превратить его в частный бизнес-джет для людей, которым почему-то нужно передвигаться по земле.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Главные соперники Denza D9 — это Toyota Alphard и Mercedes V-класс. Но философия у всех разная. Alphard — это японский аристократ, который десятилетиями знает, как правильно возить важных людей. Mercedes играет в европейский бизнес-шаттл, а Denza D9 пришел с другой идеей — взять все и сразу. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Первая команда. Важное решение. Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому. Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки. Из первых уст. По пятницам. В 15:30. На радио РБК.
3: РБК в цифрах.
2: Полвека в структурах Компартии и путь от секретаря деревенской ячейки до лидера сверхдержавы. Си Цзиньпин стал самым влиятельным руководителем Китая со времен Мао Цзэдуна. На его счету 3 5-летних срока на постах генсека и председателя КНР, а также статус лидера, за переизбрание которого в 2023 году проголосовали все 2952 делегата.
4: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
5: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
2: Заправка будущего. В 2007 году стартап Better Place придумал, как избавить электромобили от одного из главных недостатков – долгой зарядки. Компания предложила вообще не ждать. На специальных автоматических станциях разряженную батарею снимали с машины и примерно за 5 минут заменяли полностью заряженной. Идея выглядела настолько перспективной, что в компанию вложили более 850 миллионов долларов. Better Place начала строить сети зарядных станций и пунктов замены батарей. Только в Израиле их появилось несколько десятков. Но системе требовались специальные автомобили со съемными аккумуляторами. Из крупных производителей под нее адаптировались фактически только Renault с моделью Fluence ZE. Получился замкнутый круг. Мало подходящих машин, мало клиентов. Мало клиентов, огромная инфраструктура не окупается. Better Place потратила больше 850 миллионов долларов, пытаясь построить инфраструктуру для рынка, который еще не успел появиться.
3: Ошибка на миллион.

0: Столица 7:30, в студии Татьяна Калинина. Занятия в школах Балакова Саратовской области отменены. Сегодня там не будут работать и детские сады, сообщил глава района Сергей Барулин. В результате атаки беспилотников в Балакове повреждены несколько жилых домов, один человек погиб. Все инфраструктурные объекты Балакова работают штатно. Аэропорты московского авиаузла возобновили обслуживание рейсов. В Домодедово и Шереметьево уже предупредили о возможных изменениях в расписании. Минувшей ночью украинские дроны снова атаковали Москву. Мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении 180 беспилотников на подлете к Москве. Гражданам Черногории потребуется оформление визы для въезда в Россию, заявила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что с 1 ноября россиянам для въезда в Черногорию понадобится виза. Москва введет зеркальные меры. Министерство просвещения снизило предельный объем внеурочной деятельности для 10-11 классов с 700 до 680 часов за два года обучения. Об этом говорится в проекте обновления федеральной образовательной программы среднего общего образования. Минфин США оштрафовал Bank of America на $1 миллиард за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и санкций. Это третий по величине штраф за всю историю, сообщает Associated Press. Bank of America признал, что умышленно нарушил закон о банковской тайне. Барселона разгромила Галатасарай в гостевом матче второго тура Лиги чемпионов. Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 4-1. В составе турецкого клуба забитым мячом отметился россиянин Алексей Батраков. Это первый гол Батракова за Галатасарай. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Семь часов 7:32 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро среды 14 октября. Марсоход Perseverance можно теперь уверенно назвать марафонцем, потому что на Красной планете он преодолел 45,5 километров, и этого не делал больше никто. Да, это было медленно, да, 5,5 лет, но тем не менее, как выглядела эта марсианская поездка, будем воссоздавать картину прямо сейчас.
2: Утро вне конкуренции.
3: Иногда, конечно, хочется от всего происходящего сбежать буквально на другую планету, но, похоже, там такие скорости, от которых мы уже отвыкли.
1: Так, это та самая скорость как раз, которая где-то примерно чуть больше 400 метров максимум мог марсоход проходить. И это та комфортная скорость, которой хочется в целом проводить время, не так ли?
3: Мне кажется, времени не так много вообще жизни, чтобы так медленно двигаться. Ну, тут разные могут быть оценки. Итак, за все время своей миссии 5,5 лет марсоход прошел 45 километров. Конечно, звучит как мало, но это рекорд, абсолютно рекорд дальности поездок вне Земли. И это еще не предел. Как пишет New York Times, достижения в области технологии автономного вождения значительно упростили путешествия в далекие миры. Что об этом пишут зарубежные СМИ? Весь маршрут марсохода проследила Анна Маргулис. Она в студии. Анна, удалось воссоздать, как вообще выглядела эта марсианская поездка?
4: Да, и, кстати, СМИ уже окрестили это внеземным рекордом. И, как пишет New York Times, руководители миссии полагали, что Perseverance преодолеет этот рубеж еще в августе. Но, далее цитата, «затем он наткнулся на интригующие светлые камни, которые, возможно, одни из самых древних из когда-либо существующих на Марсе». И поэтому, собственно, он и задержался на 2 месяца.
1: Та скорость 400 с лишним метров в день, которую он преодолевал, была слишком быстрой для того, чтобы созерцать.
3: То есть он 2 месяца созерцал интересные камни.
4: Да.
3: Класс.
4: Ему нужно было для этого время. И первая остановка — это зона отдыха у кратера Езера, как пишет New York Times. И вот 18 февраля 2021 года марсоход совершил там посадку, и в первые годы существования Солнечной системы это было озером. И давайте послушаем, как все начиналось.
5: Навигационная система подтвердила, что парашют раскрылся. Мы фиксируем значительное падение скорости. Наша текущая скорость составляет 450 метров в секунду на высоте около 12 километров от поверхности Марса. Марсоход Perseverance замедлился до дозвуковой скорости. Мы успешно завершили навигацию по рельефу и вышли в безопасную зону.

0: Маневр «Небесный кран» начался. До поверхности осталось около 20 метров. Мы получаем сигналы от марсохода. Касание подтверждено. «Персеверанс» успешно совершил посадку на поверхность Марса и готов начать поиск следов древней жизни.
1: Звучит как начало какого-то фильма фантастического.
2: Ну, на самом деле, на кадрах это выглядело примерно так же. И, собственно, в первый год марсоход как раз исследовал дно кратера Езера, и затем он отправился к древней речной дельте на западе кратера, и там они как раз надеялись найти следы древней жизни. И сейчас же он поднялся на западный край кратера и изучает породы возрастом ни много ни мало около 4 миллиардов лет в районе озера Шарм.
3: Я глянула размеры этого кратера, для понимания, около 50 километров диаметр этого озера. Составляет так, что еще у марсохода много работы.
2: Да. И, кстати, был еще один интересный этап. Этап полетов. Об этом рассказали в НАСА. То есть под днищем марсохода был закреплен маленький вертолет, который впервые в истории совершил управляемый полет на другой планете. А марсоход передавал его данные на Землю, рассказали в НАСА. It's such an
0: appropriate name for the vehicle. Имя Perseverance, то есть стойкость, очень подходит не только самому марсоходу, но и команде всей миссии. Они делают много открытий, которые помогут будущим поколениям лучше понять Солнечную систему. Важное событие — это работа с командой вертолета. Мы развернули Ingenuity и стали свидетелями первого полета аппарата с двигателем на другой планете. The first powered flight
2: on another planet. И, как пишет Рейтер, хотя ни один человек еще не ступал на Марс, человечеству удалось провести обширные исследования поверхности соседней с Землей и марсоходу размером с автомобиль по пройденной дистанции. Как раз прошел весь этот путь, он обогнал марсоход Opportunity, это такой другой аппарат НАСА, который работает на Марсе с 2012 года, советские луноходы, американские аппараты миссии Аполлон и китайский Юпитер. И, как отмечает руководитель проекта Стивен Ли, 45 километров – это не предел. Аппарат способен работать до 30-х годов, а, возможно, и дольше. И это при том, что первоначальная миссия марсохода предусматривала преодоление всего 20 километров. И Ли заявил, что самым большим достижением марсохода почти наверняка стало обнаружение признака древней микробной жизни. Она была найдена в красноватой породе, которая, как полагают, образовалась почти 4 миллиарда лет назад. И тем не менее, в CNN отмечают, что марсоход, создание и запуск которого обошлось НАСА, кстати, примерно в 2,5 миллиарда долларов, не располагает необходимым набором приборов, чтобы убедительно доказать существование этой древней жизни. И вполне возможно, что один из крупнейших конкурентов НАСА в новой космической гонке первым добьется получения образцов с Марса, и Китай планирует получить свой собственный сувенир в 2031 году.
1: Ну, честно говоря, Аня, из-за твоих слов я понял, что у марсохода Perseverance есть и цель, и путь. Спасибо, Анна Маргурис была в студии, изучала, что писали и пишут зарубежные СМИ о рекордной, ну, практически марафонской дистанции марсохода Perseverance по Красной планете.
3: Ну, а на какие планеты, на какие вершины летит российский фондовый рынок? А, кстати говоря, он тоже некоторые локальные рекорды вчера побил. Разберемся с финансовым обозревателем РБК буквально через пару минут.
4: Реклама. Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Пароль ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время.
10: постоянный контроль,

0: и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: В Москве 7.41, это прямой эфир радио РБК «Утро вне конкуренции». Встречают вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Поясню, что я имела в виду, когда говорила о рекордах и о взлетах. Ловим, конечно, все позитивные сигналы. И российский фондовый рынок накануне вышел на 4-месячные максимумы на фоне каких-то определенных надежд в геополитике. Прежде всего, как мы понимаем, но сейчас Никита Макаров, финансовый обозреватель РБК, все разъяснит, он уже в студии.
3: Рынки на РБК.
4: Всем доброе утро. Индекс продолжает, кстати говоря, рост. На утренней сессии 2429 пунктов, плюс 0,15% прямо сейчас. И это действительно 4-месячный максимум. И с минимумов 19 июня мы выросли больше, чем на 20%. Если быть совсем точным, то мы выросли на 28%. Это может звучать внушительно. Но если вспомнить, откуда мы падали, ну, возьмем мартовский уровень за такой какой-то эталон, потому что именно оттуда отчитывали, от этого локального максимума, те самые 19 недель падения, тогда мы упали на 34%. И рост на 28% не означает, что вся глубина падения выкуплена всего лишь половина. Ну, вот такая занимательная арифметика, она всегда на рынке случается, потому что падение, оно несопоставимо с тем возвратом, который нужно сделать. Но картина технически вырисовывается интересная для инвесторов, потому что индекс вплотную подошел к своей 200-дневной скользящей средней, старается закрепиться, по всей видимости, уже на недельных свечах выше отметки 2400, и если это произойдет, или, например, на какой-то позитивной геополитической новости будет прокол этой 200-дневной средней, то можно сходить выше и дойти, например, до 2500. Это такой неплохой среднесрочный прогноз. Почему дальше будет идти тяжело? Ну вот из утренних цитат Заботкина, зампреда ЦБ, то, что в сентябре инфляция оказалась выше, чем на то рассчитывал Центральный банк. И это будет учтено в октябрьском прогнозе. А 23 октября Совет директоров ЦБ уточнит влияние выбытия мощностей за атак на свои, собственно, прогнозы и будет принимать решение по ставке. Это, собственно, ключевое событие помимо геополитики, которое происходит. Безусловно, у нас позитив геополитики какой-то локальный.
5: Да, ну вот еще, если коротко, да, вот на сайте РБК уже появилась статья в «Деловой России», целый ряд предложений по изменению налогового режима предложили. В частности, там считают, что как раз это поможет привлечь капитал на российский рынок. Там речь идет и о социальных взносах от процентного дохода и дивидендов. Вот насколько это пока рынок как-то реагирует? Нет, пока понимает, что это за предложение?
4: Нет, пока рынок занят геополитикой и полностью приходит в эйфорию от дизельной сделки. Я думаю, что налоги будут уже обсуждать тогда, когда дойдет до конкретных предложений и обсуждений Минфином и, возможно, принятия закона. Тогда уже увидим реакцию.
5: Но те идеи, которые уже есть в распоряжении РБК, мы в начале часа, в 8 часов, с обозревателем РБК Маргаритой Мордовиной обсудим. Ну а пока благодарим. Финансовый обозреватель РБК Никита Макаров был в студии в 9 часов 9 минут. Вместе с ним же открываем основную сессию торгов на Мосбирже. 7 часов 44 минуты в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
2: Евросоюз рассмотрит визовые ограничения для россиян. Рабочая группа соберется, чтобы решить, можно ли ввести специальный режим, чтобы выданные визы действовали только в стране, которая их одобрила. Судьбоносных решений не ждем, но за заявлениями внимательно следим. фокусе нашего внимания также упомянутые уже предложения деловой России. Бизнес-объединение предложило отказаться от части налоговых льгот. Расскажем, как на это реагируют участники рынка.
5: Ну, а Яндекс, который тоже в центре нашего внимания в последние несколько дней из-за атак на целых 3 дата-центра, постепенно восстанавливает их работу. Компания отменила, помимо прочего, плату за облачный сервис до конца октября. Большинству публичных продуктов, почта, такси, доставка и умный дом с Алисой уже тоже удалось перезапустить. Ну, по крайней мере, так сообщают в Яндексе. Но некоторые функции все-таки работают с ограничениями, а восстановление сервисов для бизнеса идет медленнее. Доступ к рекламным инструментам компании пока ограничен. Это сообщили радио РБК в пресс-службе Яндекса. Рекламы.
2: На фоне сбоев активизировались и мошенники. Они рассылают письма якобы от Яндекс.Клауд, просят открыть вложения и засрочной миграции, либо сообщают о блокировке аккаунта. После атак на дата-центры эксперты начали обсуждать возможность переноса части инфраструктуры в другие регионы, ну, к примеру, на Урал. А почему это сложно реализовать, объяснил в программе «Технологии и тренды» Аркадию Глушенкову IT-предприниматель, бывший технический директор ВКонтакте Александр Тоболь.
6: Это и дорого, потому что дата-центры строят ближе к большей части аудитории, где электричество, сетевые каналы, где легче обслуживать. То есть сам дата-центр за Уралом в целом может быть стоит дороже, вам нужно еще сетевые кабеля туда протянуть. Вторая проблема – это, конечно же, скорость света. Каждый раз, когда вы стоите локально вокруг основной точки раздачи, у вас расстояние между дата-центрами, и все стараются так делать, там до 10 миллисекунд. Там 1, 2, 3, 5, 7 миллисекунд – это пинг внутри ваших распределенной системы. Для чего это важно? Это вы можете настраивать там синхронно, репликацию. Также в финтехе вам нужно записать запись транзакции на две зоны, как минимум. Все нужно в одну записать, во вторую, это все время. И в целом, когда вы заходите в какой-нибудь сервис, вы, наверное, не замечаете, но ваш профиль собирается из десятков баз данных, которые тоже находятся распределенно. И в случае, если ваши данные окажутся где-то далеко, и ваш сервис будет несколько раз делать туда походов, то, возможно, время отображения данных в этом сервисе будет сильно деградировать. Я видел ситуации, когда разносили по микросервисам архитектурно на большие расстояния. Это пинг 30 миллисекунд. И сервис деградировал, и экраны открывались буквально секундами.
7: Вот эта разница, по сути, в 20 миллисекунд настолько критична получается?
6: Да, потому что для того, чтобы отобразить ваш экран, очень часто нужно скачать данные из 10 разных мест. Это делается иногда последовательно. Нужно переписывать код, делать это параллельно. И мы прямо инвестировали годы разработки в то, чтобы можно было далеко разносить сервисы. То есть сейчас, если сервис не способен или изначально был построен таким образом, что он работает в локальной зоне, очень много сервисов так делают. Для того, чтобы перестроиться и иметь дата центры где-то за Уралом, и действительно полноценный не бэкап-дата-центр, куда вы можете все переключить в какой-то момент, начать плохо работать, а именно полноценный рабочий дата-центр, в котором вы переключаетесь на горячее автоматически, для этого требует серьезной переработки еще и кодовой базы. Хотя сейчас с AI-агентами это не так сложно.
2: Полную версию интервью слушайте в программе «Технологии и тренды» на радио РБК уже сегодня в 16.10 по московскому времени. Напомним, в ночь на 8 октября был атакован дата-центр Яндекса в Рязанской области. Объект получил серьезные повреждения, был полностью выведен из строя. На следующий день атаковали уже другой центр в Калуге. Часть инфраструктуры также вышла из строя. А в ночь на 11 октября от атак БПЛА также пострадал дата-центр в пригороде Владимира. В следующем часе обсудим, удалось ли Яндексу восстановить выплаты водителям такси.
5: Ну и в какой-то степени продолжение темы. Билл Гейтс предупредил о росте кибератак с использованием искусственного интеллекта. Как полагает основатель Microsoft, главная опасность заключается не в выходе технологии из-под контроля, а в ее применении злоумышленниками. В результате уже ближайший год количество атак вырастет кратно, предупреждает миллиардер. Ну а как изменится киберпреступность через 10 лет? Герой программы «Да или нет» — генеральный директор Национального агентства по кибербезопасности Малайзии Мигат Зухайри Бинт Джуддин. Надежда Сережкина узнала подробности.
3: Да или нет?
8: Давайте возьмем горизонт ближайших 10 лет. Какие 3 киберугрозы будут, по вашему мнению, самыми опасными в 2035 году?
9: I see that the trend of ransomware has become...
10: Как большую угрозу я вижу тренд на использование программ-вымогателей. Используя такие программы, злоумышленники получают не только выкуп, но и доступ к данным. Сначала они вымогают деньги за расшифровку, а потом могут еще и перепродать украденную информацию. То есть за одно действие они получают двойную прибыль. Второе — это искусственный интеллект. С одной стороны, с его помощью преступники делают атаки более изощренными. С другой, мы, например, как государственное агентство, применяем искусственный интеллект для защиты и предотвращения таких угроз. То есть у него есть светлая и темная сторона.

0: и мы не знаем, какая из них сильнее. Третье — это квантовый компьютер, который, как я считаю, выйдет на первый план через 5 лет. И уже понятно, что он станет огромной угрозой, потому что квантовые вычисления способны взламывать фактически все существующие алгоритмы шифрования. Если наши системы не будут квантово устойчивыми, все современное шифрование, которое используют и государства, и частные компании, может быть взломано за минуты или часы. Поэтому уже сейчас нам нужно переходить на постквантовую шифрографию. Но, к сожалению, многие страны все еще не осознают масштаб этой угрозы.
1: Вы сказали, что кибератаки все еще прибыльное дело. Правильно я понимаю, что для хакеров они стали дешевыми?
0: Да, сейчас достаточно $25, чтобы провести атаку на целую организацию. Кроме того, можно даже оформить подписку на хакерские сервисы и заплатить разом за целый набор атак. Атаки становятся дешевле, проще, а вот последствия все масштабнее. Например, у нас в Малайзии цифровая экономика дает до четверти ВВП. Это значит, что государство, бизнес и граждане все активнее уходят в онлайн. Получается, увеличивается поверхность атак. То есть возможностей для преступников становится все больше.
1: Вы говорите, что искусственный интеллект — это одна из угроз. Может быть, государствам стоит притормозить развитие искусственного интеллекта хотя бы до появления свода законов на эту тему?
0: Я не думаю, что решение тормозить было бы правильным. У искусственного интеллекта много плюсов. Он расширяет возможности человека, помогает решать задачи быстрее и эффективнее. А некоторые проблемы без него уже просто невозможно решить вовремя. Поэтому нет, я не считаю, что нам надо тормозить или ограничивать его развитие, но надо попытаться свести к минимуму злоупотребление. Например, в Малайзии мы пока не вводим отдельное регулирование. Но, во-первых, работаем над повышением осведомленности о рисках, а во-вторых, разрабатываем этические рекомендации по его применению, в том числе и в кибербезопасности.
1: Когда в последний раз вы лично или кто-то из ваших близких сталкивались с попыткой мошенничества? И как вы, как профессионал в кибербезопасности, отреагировали? Удивились, насторожились, может быть, посмеялись?
0: Лично со мной такого не случалось, но мои родственники попадали в подобные ситуации. Первая реакция — это, конечно, шок и сомнение. Это правда? Неужели это действительно происходит? А вторая мысль — как они вообще получили эти данные? Как мошенники добыли личную информацию и смогли так ловко использовать ее? Думаю, именно так реагирует большинство людей, когда сталкиваются с мошенничеством впервые.
1: Кто сейчас развивается быстрее? Киберпреступники или те, кто нас защищает?
0: Это сложный вопрос. Думаю, раньше преимущество было на стороне преступников. Сейчас ситуация меняется. Сегодня все понимают, что кибербезопасность — это не просто вопрос IT, а вопрос национальной безопасности. Политики, программисты и обычные люди начинают понимать, что мы сами отвечаем за нашу безопасность. Мне кажется, что сегодня у госструктур уже есть преимущество. Мы лучше понимаем, как действуют киберпреступники, и располагаем инструментами, чтобы предотвращать атаки.
1: Финальное. Можно ли победить киберпреступников навсегда? Да или нет?
0: Да, но только если мы будем работать вместе и понимать, что боремся за одно дело. Тогда да.
2: Да или нет?
3: Вы слушаете «Утро вне конкуренции». Это прямой эфир радио РБК.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о младенцах. Многие думают, маленький, ничего не понимает. Но нейробиология говорит, первый год жизни – фундамент всего. Способность доверять, справляться со стрессом и строить отношения закладывается именно сейчас. Каждую секунду в мозге младенца миллионы новых связей. И главный фактор – не игрушки, а отзывчивый взрослый рядом. Когда малыш плачет и вы подходите, его стрессовая система учится правильно включаться и выключаться.

0: Он усваивает: мир безопасен. Это безопасная привязанность. Если ребенка оставляют плакать, чтобы не приучался к рукам, его кортизол зашкаливает. И во взрослом возрасте это может вылиться в тревожность, депрессию и недоверие к миру. Что же делать? Первое. Не бойтесь испортить вниманием. Вы не можете перелюбить младенца. Брать на руки по первому плачу не потакание, а стройка фундамента. Второе. Не игнорируйте ночные пробуждения. Мозг младенца не умеет успокаиваться сам. Оставлять прокричаться – это учить его, что на сигнал бедствия никто не придет. Третье. Смотрите в глаза, разговаривайте, улыбайтесь. Лицо родителя – лучшая игрушка. Зеркальные нейроны – основа эмпатии, активируются только в живом контакте. Первый год – неподготовка к школе. Это закладка способности быть счастливым. И вы строите ее каждым своим прикосновением и откликом. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Крипта становится финансовым рынком. В России начинается, пожалуй, самый интересный этап в истории криптовалют. Государство не запрещает крипту и не признает ее деньгами. Вместо этого ее пытаются встроить в существующую финансовую систему. С 1 сентября начинает формироваться регулируемый рынок. Легальные обменники, брокеры, депозитарии. Для неквалифицированных инвесторов тестирование и лимит в 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Но интересно другое. Главными участниками нового рынка могут стать вовсе не частные криптоэнтузиасты. Эксперты ожидают, что основные обороты обеспечат профессиональные инвесторы и компании, прежде всего бизнес, которому криптовалюта нужна для международных расчетов. Одновременно меняется и экономика самого криптообмена. Сегодня значительная часть рынка существует в формате P2P и независимых обменников. Его годовой оборот отраслевые ассоциации оценивают в 10-13 триллионов рублей. После окончания переходного периода работать с рублями предполагается уже через регулируемые инфраструктуру. И вот здесь происходит главное. Криптовалюта начиналась как технология, которая позволяла обходиться без банков и других финансовых посредников. Российская модель фактически делает обратное. Создает вокруг крипты новый слой посредников – банки, брокеры, депозитарии и лицензированные обменники. Зато появляется то, чего крипторынку долго не хватало – понятные правила для крупного капитала и бизнеса. Поэтому главный результат регулирования может оказаться парадоксальным. Крипта в России станет менее похожа на альтернативу финансовой системе и гораздо больше на еще один класс активов внутри нее.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
3: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
4: Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10.
1: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает художник Игорь Самолет?
6: Кир Булычев «Приключения Алисы». Вот эта фантастика, где молодой подросток путешествует по галактикам, это, конечно, дико увлекательно было и вообще заставляло тебя фантазировать и смотреть на мир очень широко. Но это как приключенческая такая литература, она меня всегда вдохновляла фантастикой.
5: Кир Булычев. «Путешествия Алисы Селезневой». В нашей галактике много планет, где обитают разумные существа. Большинство из них – люди. Другие – похожи на людей. Третьи – похожи на что угодно, только не на людей. Как-то директор Московского космического зоопарка профессор Селезнев взял свою дочь Алису на конференцию космозоологов. Там собрались ученые с 342 планет.
1: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: новости, экономика и политика, экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 8 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Москву с вечера вторника атаковали почти 500 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. На подлете к столице уничтожены 180 дронов, добавил мэр. Ночью во всех аэропортах московского авиаузла действовали ограничения на полеты. Более 30 самолетов перенаправили в другие города. Пассажиров просят проверять статус рейса перед выездом в аэропорт. В результате атаки дронов в городе Балаково Саратовской области один человек погиб, повреждены несколько жилых домов. Сегодня в городе не работают детские сады и школы. Минувшую ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. По данным губернатора Юрия Слюсаря, над регионом сбили 160 беспилотников. Великобритания ускорит поставки Украине легких многоцелевых ракет на 10 миллионов фунтов стерлингов. Заявление британского кабинета опубликовано перед встречей премьера Энди Бернема с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она пройдет сегодня в Лондоне. Производители и продавцы электроники попросили Минпромторг снизить технологический сбор. Нынешние ставки и порядок исчисления техсбора, по мнению участников отрасли, могут привести к двойной переплате за немаркированную продукцию. Как пишет «Коммерсант», рост розничных цен на отдельные категории электроники может составить до 9%. Президент США Трамп и премьер Израиля Нетаньяху обсуждали проведение новой операции против Ирана до выборов в двух странах, сообщает израильский 12-й телеканал. Трамп пока не дал окончательного ответа. Большинство его советников выступает за продолжение экономического давления. В США на 3 ноября назначены выборы в Конгресс. 27 октября в Израиле будут выбирать Кнессет. Больше новостей на сайте РБК.
2: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это утро вне конкуренции. Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
3: Доброе утро. Сегодня среда, 14 октября.
2: 52 шага для трансформации экономики предлагает организация «Деловая Россия». Бизнес, в частности, предлагает, в том числе, вот как следует из текста, который есть в распоряжении РБК, и отмену на некоторых налоговых послаблений, в том числе для самого себя. Как все это может работать, разбираемся в течение этого часа подробнее. Рабочая группа Совета ЕС по визам сегодня обсудит использование виз с ограниченной территориальной действительностью в отношении России. Ну, то есть имеется в виду, что, возможно, россияне смогут получать шенгенские визы, с помощью которых они не смогут путешествовать по всему Шенгену. Подробнее об этом через полчаса. Ну, а Яндекс.Такси почти восстановил процесс вывода денег для водителей, пишет об этом агентство ТАСС, ссылаясь на сервис. Какова сейчас ситуация у таксистов с их работой в Яндекс.Такси? Об этом подробнее через 10 минут. Короткая ситуация на рынках.
3: Здесь все пока позитивно. В зеленой зоне большинство российских бумаг. Индекс подрастает на утренней сессии. Совсем немного, но пока и объемы небольшие. Смотрим на основную сессию через час. Накануне российский индекс вышел на 4-месячные максимумы на фоне надежд на продвижение в мирном урегулировании. Это на фоне статьи «Вашингтон-Пост» о том, что США и Европа готовят совместный мирный план по урегулированию. Сейчас индекс находится на отметке 2428 пунктов. В лидерах роста бумаги Яндекса, которые отыгрывают падение предыдущих дней. Озон, Полюс, Русгидро дорожают сейчас сильнее других. В аутсайдерах бумаги Аэрофлота, Лукойла, Татнефти, Газпрома, Газпромнефти и Башнефти. Тут во многом связано с дивидендами, гэпами. Нефтяные цены остаются на высоких отметках. Сейчас Brent торгуется по $106.29 за баррель. Ну а рубль немного укрепляется на межбанке.
0: Утро вне конкуренции.
2: Итак, привлечь капитал на российский рынок поможет налоговая донастройка. По крайней мере, так считают в «Деловой России». В распоряжении РБК оказался

0: предложение, реакцию участников рынка изучила обозреватель РБК Маргарита Мордовина. Она на связи со студией. Маргарита, доброе утро. Социальные взносы от процентного дохода и дивидендов. Давай с этого начнем. Как вообще это может работать?
1: Доброе утро. Ну, давайте сначала скажем, что такое социальные взносы. Это обязательные платежи на пенсионное и медицинское страхование, то, что у нас обычно работодатели за нас платят, если мы наемные сотрудники. А в деловой России предлагают рантье тоже платить такие взносы, если большая часть их доходов приходит им в виде процентов по вкладам или дивидендов. То есть проценты по вкладам, да, тоже такой инструмент, который, да, может, видимо, приносить деньги на жизнь. Но что такое большая часть дохода, сколько это в цифрах, процентах, не уточняют. Как это может выглядеть? Приводится в предложении «Деловой России» пример индивидуальных предпринимателей, которые в год платят фиксированную налоговиками сумму. Видимо, по такому же механизму предлагается обязать платить и рантье.
0: А предлагается, что это улучшит инвестиционный климат в России?
1: Ну, ожидается, что так как из этого правила подразумевается, что можно не платить будет социальные взносы, если ты инвестируешь в акции публичных компаний, соответственно, норма предполагает, что те, кто раньше жил за счет дивидендов от непубличных компаний, за счет процентов на вклады, вдруг, чтобы не платить такой взнос, захотят перенести свои деньги в акции публичных компаний, и это, собственно, будет способствовать росту капитализации рынка. Такая идея.
2: Ну, вопрос о капитализации рынка все равно остается пока здесь открытым, но вот на другой пункт обратим внимание. Цитата. «Индексация налоговой базы при расчете capital gain». Объясни, пожалуйста, что это такое?
1: Здесь идет речь о том, что у нас сейчас, когда происходит продажа ценной бумаги, у нас инвесторы платят налог с полного положительного результата. Условно, если вы купили за 100, продали за 150, то налог вы платите со всей суммы в 50 рублей. А, соответственно, «Деловая Россия» предлагает вот этот положительный результат индексировать. Они не уточняют, на что они это предлагают индексировать, но вот у нас есть предположение, у нас у экспертов, что, очевидно, речь идет об инфляции. То есть, условно, из-за вот этого положительного результата 50 рублей, который мы получили, предлагается его скорректировать на уровень инфляции. Не уточняется, да, какой это на конец года, средняя инфляция. И, собственно, в этом случае налогооблагаемая база должна стать меньше, инвесторы должны платить меньше налогов, и, соответственно, предполагается, что это тоже должно привлечь инвесторов в акции публичных компаний.
2: Но платить меньше налогов. Хорошо. В основном документе перечислены меры также, которые снижают привлекательность консервативных инструментов.
0: Но мы сейчас как раз о рантье говорили, которые живут за счет процентов от вкладов.
2: Да. Как ты считаешь, в целом вот привлекательность рисковых активов получится повысить? Что эксперты здесь тоже говорят?
1: Ну, здесь эксперты нам как в общем комментировали ситуацию, так и отдельные меры. По отдельным мерам очень спорная история, потому что вот тоже индексация capital gain, посчитали, что это хороший налог. С одной стороны, да, классно, инвесторам меньше платить налогов, все довольны. Но это только для долгосрочных инвесторов. У нас, к сожалению, там по отдельным исследованиям не более 1,5 лет содержит инвестор акцию, поэтому им эта мера, в общем-то, ни к чему. А по остальным мерам рантье весьма ограниченная группа лиц. Да, будет ли какой-то существенный эффект, здесь тоже непонятно. И в целом эксперты обратили внимание, что какие-то точечные истории вряд ли могут значимо повысить капитализацию рынка. Здесь там, да, надо смотреть на геополитику, на всю общую ситуацию и вот с этим работать, да, так сказать, комплексно. А точечные меры, даже если какие-то там будут перетоки, вряд ли это существенно сможет повлиять на приток каких-то новых денег на рынок или там выход новых компаний, потому что там одна из мер была, давайте отменим льготы на налоги при продаже доли в бизнесе, да, и чтобы компания выходила на IPO. Это тоже сомнительно. В общем, пока скорее неоднозначно оценили эксперты.
0: Благодарим. Маргарита Мордовина, обозреватель РБК, была на связи со студией. Но подчеркнем, что это лишь пока предложение этих мер. Естественно, ничего из этого не принято и еще по существу не обсуждалось, в том числе с участием президента.
2: Кто знает, может быть, это скорректировано еще будет.
0: Да-да-да. Поэтому это пока только предварительный какой-то некий перечень по данным источников РБК. Но еще в этом часе мы набор предложений «Деловой России» обсудим и по налогам для бизнеса. бизнеса. Например, предлагается отменить упрощенный режим и отменить патентную систему налогообложения.
2: Ну, а буквально через пару минут тоже о налогах в какой-то степени, как оказалось, они могут замедлить рост рынка вкладов. По крайней мере, к такому выводу пришли

0: риски Сбера. Как банки отреагировали, выясним. Это уровень конкуренции.
1: Реклама. Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
4: Теперь слышали.
5: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
6: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса — это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
10: В Москве 8 часов 13 минут. Это прямой эфир радио РБК «Утро вне конкуренции». Встречают вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Итак, о налогах. Они замедлят рост рынка вкладов. К такому выводу, по крайней мере, пришли аналитики Сбера, пишет РБК. Как отметили в банке, замедление составит 1-2 процентных пункта. Напомним, ранее Минфин предложил распространить пятиступенчатую шкалу НДФЛ на пассивные доходы физлиц. По задумке правительства, в них входят в том числе процентные доходы по депозитам. В случае принятия законопроекта изменения заработают уже с будущего 2027 года.
0: Вот это уже конкретный документ, который рассматривается и обсуждается. Ну, а как на вот такую аналитику отреагировали банки и на эту меру? Участников рынка опросил обозреватель РБК Георгий Недогибченко. Георгий, доброе утро, что удалось узнать?
11: Да, доброе утро, коллеги. Но опять же, это все стоит... Опять же, отдельно отметить, это все-таки оценки зампреда и финансового директора Сбербанка Тараса Скворцова. Опять же, это его личные оценки. В других банках относятся более консервативно. Вот, к примеру, опять же, ВТБ тоже допускает такой вариант, но не называет конкретных цифр. В Совкомбанке, опять же, аналитики предполагают, что все-таки в большей степени все будет завязано на траектории движения ключевой ставки. И эти изменения могут точечно задеть только тех вкладчиков, которые держит более 1 000 000 рублей на вклады в конкретном банке. И, опять же, в целом кредитные организации не отмечали то, что это станет какой-то массовой историей.
10: Ну и, разумеется, интересует момент влияния на сбережения россиян. Инициатива Минфина как скажется на них?
11: Инициатива, опять же, скажется все-таки по оценке того же, например, Сбербанка, она скажется следующим образом, то что это замедлит прирост вкладов и, опять же, заставит некоторое количество россиян все-таки посмотреть в сторону других финансовых инструментов. Опять же, стоит отметить то, что вклады остаются наиболее консервативным и ликвидным способом держать деньги, но не единственным, не единственно достаточным, не единственно доходным. И поэтому, опять же, возможно, переток в фонды ликвидности, в денежный рынок, в рынок долга и так далее.
10: Ну, а хватает, извини, Олег, хватает уровня финансовой грамотности, что ли, образования у россиян, по мнению экспертов, чтобы идти в более такие сложные, скажем так, инструменты, менее консервативные?
11: Ну, опять же, стоит ответить, что эти инструменты, они все же являются доступными для неквалифицированных инвесторов. Они все-таки являются общедоступными, общепринятыми, очень часто рекламируемыми, предлагаемыми. И поэтому, опять же, эти инструменты я бы не назвал сложными. Они как раз-таки могут при

0: снижении ключевой ставки, опять же, в большинстве базовых прогнозов большинства банков, они все-таки закладывают дальнейшее снижение ключевой ставки в 2027 году, эти как раз-таки инструменты могут быть наиболее привлекательными по сравнению с депозитами, к которым все так просто привыкли на высоких ключ... на высокой ключевой ставке.
1: Но ведь тут тоже возникает вопрос, а скольких вкладчиков коснется эта мера, потому что, ну, у значительной части россиян все-таки вклады до миллиона рублей. Это довольно существенная доля таких вкладчиков, и кажется, что коснется немного, но вот у тех, у кого, собственно, вклады больше и заметно больше, не будет ли такого, что они просто на короткий срок будут закладываться и просто меньше сроки будут по депозитам?
0: Угу. Ну, в том же Сбербанке, конечно, предполагают такую возможность, то, что они сейчас переложатся просто в более короткие позиции, зафиксируют доходность и выйдут из нее до того, как попадут под действие новых налоговых, нового налогового режима. Но стоит, опять же, помнить, что, и на это указывают ряд аналитиков, что все еще... решение не принято, то, что это рассматривается, законопроект, налоговые поправки, и то, что, опять же, мы можем увидеть, что они еще могут поменяться, они могут быть ужесточены, смягчены, они могут быть изменены. Но, опять же, да, конечно же, граждане, которые держат более миллиона рублей, которые ну, там составляют малый процент, но все-таки, опять же, держат некоторое количество средств, да, они могут поменять свою систему сбережения, свой стратегический план по накоплению средств на депозитах. Конечно, они могут делать более короткие позиции.
1: Спасибо. Обозреватель РБК Георгий Недогибченко был на связи со студией. Полную версию статьи, где рассматриваются различные сценарии, в том числе дальнейшего поведения вкладчиков из-за налоговых изменений, уже доступна на сайте РБК публикация. 8.17 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
2: Евросоюз рассмотрит визовые ограничения для россиян. Рабочая группа соберется, чтобы решить, можно ли ввести специальный режим, чтобы выданные визы действовали только в стране, которая их одобрила. Судьбоносных решений не ждем, но за заявлениями внимательно следим и через 15 минут напомним контекст. В фокусе нашего внимания также инициатива «Деловой России». Бизнес-объединение предложило отказаться от части налоговых льгот для бизнеса, в частности, упрощенной и автоматической упрощенной системы налогообложения. Расскажем, как это на это реагируют участники рынка и как это поможет российской экономике.
1: Мария, сейчас я тебе назову одно число, которое ну, достаточно вот сейчас существенно звучит. 1770 дней. Именно столько не забивался российский гол в Лиге чемпионов. И выяснилось по итогам прошедшего игрового дня, что россияне все-таки помнят, как забивать Барселоне. Подробнее спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
3: Спорт на РБК.
4: Запамятовал. Кто-то мне вчера в редакции говорил, что Батраков непременно забьет. Олег, это не ты был, случайно?
2: А может быть, это была я?
1: Слабо припоминаю, но как будто бы витал дух классного
2: прогнозиста. Ну, ждали мы, да. Мы гола от россиян.
1: Вот в контексте матча Галатасарай и Барселона сначала с хорошей новости от гола Батракова.
4: Да, действительно... Барселона, в общем, как и ожидалось, с первых минут завладела преимуществом, значительно больше каталонцы атаковали, однако Галатасараю удалось провести очень быструю и, как мы потом убедились, результативную атаку, которую, собственно, Алексей Батраков начал, и он же ее и завершил. Да, можно сказать, что в эпизоде с забитым мячом российского игрока помог ему рикошет, но, в общем, какая разница? Вот мы открываем протокол и видим... Гол забил Алексей Батраков. А кто там помог ему или помешал, рикошет или еще что-то, это, в общем, и не так важно. А Алексей Батраков уже сказал, что этот гол, пожалуй, самое запоминающееся событие в его карьере. Да, был еще хет-трик Спартаку, но, говорит, в общем, это все-таки несравнимо.
1: Один гол стоит одного хет-трика Спартаку. Но это хорошая новость. А теперь новость плохая.
4: Ну, Барселона все поставила на место. До конца первого тайма каталонцы отыгрались, ну а в стартовые 20 минут второго отрезка игры синеградовы забили еще 3 мяча и добились решающего преимущества. Со счетом 4-1 Барселона победила. Ну и Алексей Батраков также, кстати, после матча поблагодарил всех российских болельщиков за поддержку. Говорит, после матча зашел в раздевалку, взял телефон, говорит, и просто обалдел от того количества сообщений, которое ему пришло. Поздравляли и знакомые, и незнакомые люди. И Алексей Батраков сказал, что стараюсь в Лиге чемпионов представлять не только Галатасарай, но и всю Россию. Ну и также Алексей Батраков поделился секретом, как же, что же нужно делать,

0: чтобы забить Барселоне. Коллеги, как вы думаете? В чем секрет?
1: Я не забивал в Барселоне, не могу даже представить себе.
2: Ну, я думаю, что нужно просто бить по мячу. Ну, ответ очевиден.
0: Практически.
2: Поворотом.
0: Алексей Батраков сказал, что очень хорошо поспал перед этим матчем и в ночь, и днем, говорит, еще прилег, тоже поспал, набрался сил. И вот, пожалуйста, вышел и забил Барселоне. В общем, секрет во сне.
1: Спасибо большое за совет нам, утренним ведущим. Илья Попов, спортивный обозреватель РБК, был в студии.
3: Спорт на РБК.
2: Ну и возвращаемся к теме последствий атак на центры обработки данных Яндекса и восстановления постепенного работы сервисов. Яндекс.Такси почти восстановил процесс вывода денег для водителей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сервис. В сообщении указано, что многие водители уже могут выводить деньги со своего баланса в любой момент. Постепенно функционал будет восстанавливаться у всех. Но ранее появлялась в различных профильных чатах таксистов информация, что Яндекс задерживает выплаты. Ну, сейчас будем выяснять, как обстоят дела на самом деле.
1: Да, и даже вот, информация, что просили отменять поездку сервиса и расплачиваться наличными. Вот у водителя такси Олега Кочеткова узнаем, вот как сейчас ситуация обстоит. Олег, доброе утро. Выплаты есть? Вам платят?
4: Доброе утро. Нет, есть пока задержки, но я думаю, это ничего такого страшного нету. Там день-два и все восстановится. Вот, а так, как бы, есть работа, я не работаю.
2: Вы говорите, есть задержки. А как это сейчас выглядит? Вот вы сегодня, например, выполняете заказ утром, а деньги за него получаете только спустя сутки или как?
4: Деньги я пока еще не получал. Я за трое суток не получал деньги.
2: Ага, но для вас это нормально, да? Вы спокойно воспринимаете эту ситуацию?
4: Нет, для меня это ненормально, но я спокойно воспринимаю эту ситуацию без паники.
1: Ну, потому что так бывает, видимо. Олег, просите ли вы тогда, может быть, пассажиров либо расплачиваться наличными, либо расплачиваться переводом?
4: Нет, извините, это не в моем стиле. Это я считаю, если ты вышел работать, ты должен работать, а не заниматься там всякими махинациями.
2: Может быть, у каких-то коллег, вы же общаетесь тоже с другими представителями сервисов такси, возникали проблемы, может быть, с пассажирами при просьбе оплатить наличными или еще что-то?
4: Я такого не слышал, не знаю. У меня мои коллеги, с которыми я общаюсь, они все относятся к этому спокойно.
1: Воспринимают с пониманием. Благодарю вас. Водитель такси Олег Кочетков был на связи со студией. Ну, все-таки пока вот есть такое определенное спокойствие, ну, не так, с другой стороны, все-таки заметим, пока не так долго сохраняются проблемы. Бесплатно, наверное, несколько дней можно поработать, а если неделю?
2: Но,
1: а если две?
2: Похоже, велико доверие все-таки к компании, и сотрудники такси надеются, что выплаты все же будут непременно, хоть с небольшой задержкой. Напомним, что сразу три дата-центра, не сразу, конечно, а постепенно в течение нескольких октябрьских дней были атакованы центры обработки данных Яндекса, и часть приложений и сервисов не работала. Последний дата-центр пострадал в пригороде Владимира в ночь на 11 октября.
1: Это утро вне конкуренции.
3: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Поговорим про ходьбу. В фитнес-трекерах до сих пор правит бал знаменитая планка в 10 тысяч шагов в день. Ее часто воспринимают как такой золотой стандарт. Но это скорее удобный ориентир, чем медицинский норматив. Польза от ходьбы начинается гораздо раньше и растет постепенно, а не включается только по достижении той самой заветной цифры. А новые исследования вообще предлагают смотреть не только на количество шагов, а еще и на темп и длительность ходьбы. Похоже, для здоровья важна не сухая цифра на шагомере, а то, насколько быстрыми и долгими будут отрезки нашего движения. В британском журнале спортивной медицины вышло масштабное исследование. Ученые изучили данные почти 65 тысяч человек с датчиками движения. Оказалось, что у тех, кто ходил в быстром темпе, риск преждевременной смерти ощутимо снижался, даже если в сумме они делали меньше 5000 шагов в день. Другая работа в журнале Translational Psychiatry оценивала здоровье мозга и психики. Ученые сравнили движение короткими перебежками, например, от стола к чайнику, и более долгие периоды умеренной или интенсивной активности. И выяснилось, что при продолжительных

0: периодах непрерывного активного движения в будущем реже выявляли деменцию, депрессию и тревогу. Риск деменции заметно снижался, если такая активность длилась от 13 минут, а депрессии и тревоги от 36 минут. Получается, надо не просто двигаться, но ходить быстро и подолгу. Возможно, но тут надо сделать важную оговорку. Пока сложно на 100% отделить причину от следствия в этих исследованиях. Что тут первично? То ли ходьба так здорово защищает организм, то ли людям с изначально крепким здоровьем просто легче ходить и быстрее, и дольше. Но в любом случае, быстрая и долгая ходьба – это один из самых доступных способов поддержать здоровье. Попробуйте пройти часть привычного маршрута чуть быстрее, чем обычно, а при первой возможности выделяйте время на полноценные непрерывные прогулки. Ходьба вообще одна из моих любимых физических нагрузок. Максимально полезная привычка и для тела, и для ума. С вами был Евгений Тиханович. Ходите чаще и повышайте качество жизни на РБК.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Сишка и Ришка.
3: Молодежь вряд ли знает, что это такое, но старожилы меня поймут. Сишка и Ришка – сленг из очень далеких времен. Это ласковое обозначение двух срочных контрактов. Сишка – си – фьючерс на валютную пару доллар-рубль. Называется так, потому что латинская «С» похожа на знак валюты США. А Ришка – ри – фьючерс на индекс РТС, назван по первой букве бенчмарка. Есть еще один инструмент на этом рынке, у которого странное прозвище. Контракт на валютную пару евро-доллар. Его иногда еще называют «еда».
4: Дим, купи еды.
3: Так, открываю терминал и беру фьючерс на курс евро-доллар с экспирацией в марте.
4: Ты чего, за хлебом сходи, а?
3: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас, наш досуг, наши привычки и наше общество.
5: Такси, каршеринг, автобус, личный автомобиль, МЦД. Есть много способов добраться из области в Москву и обратно. Какой транспорт выбирают жители столицы и Подмосковья? И почему многие предпочитают жить за городом?
1: Открываем двери по пятницам в 14.10 на радио РБК. РБК тренды.
6: Рабочие для ИИ.
5: Бум искусственного интеллекта создает спрос не только на программистов, но и на электриков, строителей и монтажников. Показательный пример – молодой электрик из Аризоны. Он пришел в профессию сразу после школы, начав с $15 в час. Работодатель оплатил ему обучение, и за 7 лет специалист вырос до руководителя участка. Теперь он получает больше $40 в час, а в его подчинении находятся 45 человек. Последние 2 года он работает на строительстве дата-центров. Именно там размещаются серверы, системы охлаждения и километры электропроводки, необходимые для работы моделей искусственного интеллекта. Чем больше компании вкладывают в ИИ, тем больше требуется людей, способных построить и подключить его физическую инфраструктуру. И речь идет не только о временном строительном буме. Дата-центры нужно обслуживать, расширять и обеспечивать энергией. Поэтому вместе со спросом на вычислительные мощности растет ценность профессий, которые еще недавно считались традиционно рабочими. Искусственный интеллект может сократить часть офисных рабочих мест. Но чем умнее становятся машины, тем больше людей требуется, чтобы построить для них реальный мир.

столице 8 часов 30 минут. В студии Татьяна Калинина. На подлете к Москве сбили 180 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. Большая часть дронов нейтрализована на дальних подступах. Всего с вечера вторника в сторону Москвы летели почти 500 БПЛА. Во всех аэропортах московского авиаузла действовали ограничения на полеты. Сейчас авиагавани работают в штатном режиме. После воздушной атаки все объекты инфраструктуры в городе Балаково работают штатно, заявил

0: Губернатор Роман Бусаргинов. Балаково открыли горячую линию. Решается вопрос об открытии пунктов временного размещения. Семье погибшей женщины окажут необходимую помощь. Сегодня в Балаково не работают школы и детские сады. Повреждения в результате ударов получили все ТЭЦ Киева, а также крупнейший энергообъект столичного региона Трипольская ТЭС, сообщает ТАСС. Ранее украинский энергохолдинг ТЭК сообщил, что в 5 из 10 районов Киева начались аварийные отключения света. В свою очередь глава города Виталий Кличко назвал массовыми повреждения энергообъектов украинской столицы. Великобритания лишилась единственного ледокола. У корабля вышли из строя оба двигателя. Если отремонтировать его не удастся, замена может появиться только в 2030-х годах, пишет Телеграф. Ледокол отбуксирован на военную базу в Плимуте. Свыше 4000 самозанятых в России получили право на оплачиваемый больничный в этом году, сообщили в пресс-службе соцфонда. К эксперименту по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности подключились уже почти 12 тысяч человек. Участвовать в программе страхования могут самозанятые граждане, которые ведут предпринимательскую деятельность и платят налоги. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Восемь часов 32 минуты в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро среды 14 октября. Сегодня Евросоюз рассмотрит очередные ограничения на выдачу шенгенских виз для россиян. Что именно предлагается, как это может работать, будем разбираться прямо сейчас.
2: Утро вне конкуренции.
3: Но сперва уточним, что речь идет о рабочей группе Совета ЕС. Сегодня она обсудит использование виз, действующих только на территории выдавшей ее страны, в отношении России. Кирилл Леонов пришел к нам в студию, он разбирался в деталях и тенденциях. Кирилл, насколько серьезная угроза для российских туристов? Вообще что-то известно более подробно?
4: Если делать аналогию и проводить ее с российским законотворчеством, сейчас этап обсуждения в Госдуме. Если там согласуют, то дальше только одобрение в Совете Федерации и подписание президентом. Возвращаясь к Евросоюзу, это будет уже одобрение в Совете ЕС, и Еврокомиссия формально должна это также подтвердить. Однако речь не о полной остановке в выдачах туристических виз, а о LTV-визах, которые действуют только на территории выдавшей ее страны и нигде больше. И пока звучит не страшно. Но мы понимаем, что это тенденция, и процесс идет. Напомню, что в ноябре прошлого года Еврокомиссия запретила выдачу многократных шенгенских виз россиянам, а ранее, 1 сентября, Берлин обвинил Москву в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига, и дальше Германия как раз педалирует через Совет ЕС идею ужесточить контроль за въездом россиян. И, по словам источников европейского издания «Политика», Брюссель таким образом пытается не допустить въезд в Евросоюз 650 тысяч ветеранов СВО.
1: Ну, здесь вот как раз, да, те идеи, которые звучали, по крайней мере, месяц назад, они предполагали, что не будут пускать участников российско-украинского конфликта в страны шенгенской зоны. И, кстати, некоторые страны ведь были против. Например, Франция, она полагала, что это может так или иначе наложить ограничения на всех россиян. Сложно будет отделять, то участник, то не участник.
4: Да, такие технические моменты поднимали, но в целом позиция политическая ясна, и глава Еврокомиссии и евродипломатии, точнее, Кая Каллас, говорила, что ограничение виз для россиян — это ее цель, а не только, например, для ветеранов. То есть, и при этом она говорит, что это создаст удар по российской ВПК. Ну, тут вопросов возникает на самом деле много, мы пока не можем знать, как это сработает. При этом визовый кодекс Евросоюза разрешает выдавать визы LTV в исключительных случаях, например, по гуманитарным соображениям или в национальных интересах, что еще больше сужает этот конкретный вопрос. Но даже этот запрет можно обойти, если его введут. Евросоюз пока не сможет запретить россиянам получать вид на жительство в этих странах и прекращать или начинать процесс получения вида на жительство, отметил руководитель практики санкционного права Verba Legal Марат Самарский.
5: Это абсолютно людоедская инициатива, которая по-хорошему противоречит Шенгенскому кодексу практически полностью. И даже те ограничения, которые ввела комиссия в свое время вот по поводу многократных виз и так далее, по-хорошему какая-нибудь страна-член Европейского Союза могла бы пойти и подумать, каким образом она через суд Европейского Союза может это все оспорить. К сожалению, этого не произошло. Касательно путей обхода или, скажем так, креативных способов обхода этого запрета, то Европейский

0: Европейский Союз никак не может лишить россиян права получать вид на жительство на территории стран-членов ЕС. Соответственно, большое количество наших соотечественников сейчас или в стадии, или напрямую сейчас себя оформляют вид на жительство цифрового кочевника.
1: Но все-таки это туристов уже не касается. Это такой узкий, более узкий круг россиян.
2: Да, и при этом Марат Самарский подчеркнул, что если мы говорим о тех россиянах, о тех гражданах России, которые постоянно живут за границей, то там на них эти ограничения никак не смогут подействовать, и они могут подавать на Шенген в той стране, где они постоянно проживают, если они это подтвердят. Но при этом мы уже получили реакцию властей на такую тенденцию по ужесточению въезда туристов, и влияние на россиян это окажет практически нулевое, по крайней мере, так считает замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. Он выразил свое мнение в программе «Таманцев» в итоге накануне.
3: Наши европейские партнеры стали настолько непредсказуемы, что уже веришь всему. Даже тем поступкам, которые не имеют абсолютно никакого экономического и политического смысла, таких как, например, запрет шенгенских виз. Поэтому я бы не исключал такой возможности. Мы оценивали такую вероятность с точки зрения влияния на внутренний туризм. Видим, что она около нулевая, потому что интерес россиян к европейским странам практически окончательно угас за эти несколько лет. Мы, кстати, как раз занимаем обратную абсолютную позицию. Мы, когда ввели электронную визу, это было в 23-м году, то для нас практически для всех европейских стран возможность оформления электронной визы в Россию сохранилась и сохраняется до сих пор. Никаких дополнительных ограничений на выезд для россиян вводить не планируется. У нас стратегия абсолютно другая. Мы работаем над созданием конкурентоспособного предложения.
2: Если подводить итог, то сейчас мы обсуждаем достаточно узкое горлышко, которое, к сожалению, может расшириться вследствие политики Евросоюза в дальнейшем.
4: Но даже, получается, сузится горлышко, наоборот, в какой-то степени. Спасибо.
1: Ограничения расширятся, а возможности для въезда сузятся. Да, можно и так сказать.
4: Разобрались. Спасибо. Кирилл Леонов был в студии. Разбирался он в том, что может грозить россиянам, какие меры по ограничению выдачи шенгена предполагают ввести страны Евросоюза. Рабочая группа Совета ЕС сегодня будет это рассматривать. Но есть у меня тут два соображения на самом деле. Во-первых, ну вот опять же вспоминаем, что рекомендовали выдавать однократные шенгенские визы. И видно уже по статистике, что число многократных виз сократилось, ну, практически до минимума. И, ну, а сколько можно успеть посетить-то по однократным визам? Кажется, что не очень много, ведь это и срок-то должен быть небольшой. Но, с другой стороны, обращает еще на себя внимание статистика. Вот, в частности, в Брюсселе, в Евросоюзе сообщили, что в 2025 году число выданных шенгенских виз по сравнению с 2024 годом выросло на 20%, 680 тысяч шенгенских виз было выдано. В этом же году, в первом полугодии, это данные Российского союза туриндустрии, на 20% за первые два квартала выросло число выданных шенгенских виз. То есть, несмотря на ограничения, несмотря на то, что это уже не многократные визы, все равно число выданных виз, ну, по крайней мере, если верить данным РСТ, растет показательно в какой-то степени.
1: Да, и у нас ранее в эфире радио РБК были представители туристической отрасли, тоже говорили, что есть устойчивый такой вот определенный класс туристов, которые всегда будут выбирать Европу для путешествий и продолжают туда ездить, несмотря на сложности с самолетами, с маршрутом, построением маршрута и слишком долгим процессом оформления виз, все равно этот поток действительно не падает. Но мы решили также разобраться, найдется ли хоть одна страна Евросоюза, которая заблокирует визовые ограничения. Об этом вы сможете узнать в эфире радио РБК уже через 20 минут.
5: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
6: Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 км пробега на электричестве, изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
7: АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
8: Казань. Брал. Астрахань. Брал.
9: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
10: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа. Все под контролем.
11: Красота-то какая. Лепота.

0: Да.
1: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: 8:42 в Москве. У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. И мы возвращаемся к главной теме дня, к масштабной программе «Деловой России» по трансформации российской экономики. Напомним, что участники объединения подготовили ее к юбилейному уже 25-му по счету съезду. И в нем, как ожидается, он завтра состоится, примет участие президент Владимир Путин. Ну, а сами эти предложения, 52 для трансформации экономики, оказался в распоряжении РБК, там 9 тематических блоков и некоторые предложения в «Деловой России» по налогам для бизнеса мы сейчас разберем.
6: Итак, что предлагает бизнес-сообщество? Отменить упрощенку, автоупрощенку по ставкам 6,8%, хотя ее ведь очень активно продвигали, напомним. Выровнять пороги НДС для специальных налоговых режимов, отменить патентную систему налогообложения. А как именно ужесточение фискальной нагрузки должно улучшить экономику России? Что предполагается? Вообще разберемся с руководителем отдела экономики РБК, автором программы «Добавленная стоимость» Иваном Ткачевым. Он на связи со студией радио РБК. Иван, доброе утро. Как тебе меры, предложенные «Деловой России»? Звучит немного неожиданно.
7: Доброе утро. Звучит неожиданно. Я хочу немножко скорректировать ваш изначальный посыл. Все-таки не говорится в документе о том, что предлагают сразу же отменить спецрежимы. Речь идет о таких формулировках, как «предлагаем оценить целесообразность», да, «рассмотреть» и так далее. Вот. То есть это говорит о том, что, конечно, это не перспектива, условно, там, 27-го года, и это скорее предложение на то, чтобы подумать, да, а не непременно сразу принимать решение.
5: Не позиция бизнеса вот так вот сразу сходу.
7: Да, ну и вчера глава «Деловой России» Алексей Репик тоже дал нам комментарий, из которого следует, что не предлагают они отменять, в частности, АвтоСН. Вот он выразился таким образом, что отменять досрочно экспериментальные налоговые режимы не предлагается. Вот. Но в то же время очевидно, и это, в общем-то, следует из предыдущих заявлений «Деловой России» и самого Репика, что они считают, что спецрежимы все-таки используются для искусственного дробления бизнеса, для создания вот так называемого налогового арбитража, когда за счет разницы в ставках не совсем добросовестный бизнес может использовать их для оптимизации, да, сомнительной. И поэтому, ну, в общем-то, это и в ходе согласуется, так сказать, это в русле предложений правительства в том числе, да, по борьбе с дроблением. Поэтому, возможно, какие-то перемены с точки зрения той же упрощенки, обычной классической упрощенки, я имею в виду ее, будут.
5: Но, тем не менее, заметим, что, да, называется вот этот документ «52 шага для трансформации экономики». А как, вот даже если подумать, что называется, ужесточение налогового режима должно улучшить экономику, по мнению вот, бизнеса, который эти меры предлагает обсудить?
7: Ну, здесь речь идет о том, что если у вас какая-то значительная масса бизнеса использует эти режимы для того, чтобы платить меньше налогов, а есть в то же время более крупный и бизнес, который, ну, вынужден быть, естественно, добросовестным, да, то его налоговая нагрузка эффективно выше. И «Деловой России» считают, что это создает неравные конкурентные условия. И с этой точки зрения действительно выравнивание конкурентных условий, оно способно дать больше эффективности экономике в целом, поскольку, ну, так сказать, платить нормально налоги будут действительно по определению только эффективные бизнесы, которые способны это делать вместо какой-то незаконной оптимизации.
6: Может быть, есть прогнозы, меры, предложенные «Деловой России», в итоге будут действительно взяты в работу?
5: И если не будут взяты, что произойдет?
7: Да, здесь важно отметить, что Минфин подтвердил в целом, что такие предложения существуют, но сказал, что они требуют комплексной доработки. Ну, обычно за такой формулировкой стоит это некий эвфемизм, да, который означает, что все-таки это не меры, которые непосредственно сейчас обсуждаются. Речь не идет о том, что их обсуждают ведомства, да, обсуждают власти. Тем более, что я хочу напомнить, уже представлен проект бюджета с достаточно крупными очередными налоговыми новациями. Невозможно уже сейчас, естественно, заскочить в уходящий поезд и подготовить подобные меры там на 27-й год. Я думаю, что они станут предметом каких-то обсуждений между бизнесом и властями. Но давайте так скажем, условно, там 90% этих мер, может быть, не будут реализованы, или, по крайней мере, это не вопрос ближайшего времени.
5: Спасибо. Руководитель отдела экономики РБК и автор программы «Добавленная стоимость» Иван Ткачев был на связи со студией. Ну а далее в нашем эфире мы соберем реакцию участников рынка на предложение «Деловой России». 8.46 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
6: Буквально только что Минобороны сообщило, что за ночь над регионами России сбиты 902 украинских беспилотника. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в ночь на 14 октября было сбито свыше 400 беспилотников в направлении Москвы. Яндекс постепенно восстанавливает работу после атак на свои дата-центры. Почту, доставку и умный дом с Алисой уже удалось перезапустить, хотя сбои еще могут наблюдаться. Таксистам начали поступать выплаты. Недоступен разве что рекламный инвентарь. В последнем сообщении компании сказано, что команда Яндекс.Клауд продолжает восстанавливать сервисы.
5: Дело о шпионаже против японского журналиста может омрачить дипломатические отношения Москвы и Токио. Об этом на брифинге заявила представитель МИДа Мария Захарова. Речь идет о корреспонденте бюро японской газеты «Хоккайдо Синбун» Имае Юки. Его задержали накануне в Сахалинской области по обвинению в шпионаже. Отношения между странами действительно под большим давлением. Их усугубляет множество факторов, в том числе украинский конфликт и вопрос Курильских островов. Об этом рассказал японский политолог, эксперт по вопросам внешней политики России Тайсуке Абиру. С ним беседовала специальный корреспондент РБК Валентина Шварцман.
0: Как известно, японское правительство, в отличие от европейских стран, сохранило энергетические связи с Россией, включая проекты на Сахалине. Кроме того, при нынешнем после Акири Мута Япония активно развивает культурные и академические обмены. Смысл этих шагов, как мне кажется, был в том, чтобы, когда американо-российские отношения улучшатся и по украинскому вопросу появится хоть какая-то развилка, Япония могла вместе с США возобновить полноценные, в том числе экономические, отношения с Россией. Это была своего рода политика перехода периода, позволявшая сохранить хотя бы минимальный уровень отношений. Однако сейчас очевидно, что на разрешение украинского кризиса понадобится гораздо больше времени, чем казалось еще год назад. Тогда многие надеялись на относительно быстрое урегулирование, и вся японская политика вовлеченности в отношении с Россией строилась именно на этой предпосылке. В условиях, когда украинский вопрос не сдвигается с места, особенно в том, что касается экономических ограничений, Япония не может действовать самостоятельно из-за риска вторичных санкций США. Единственное, что теоретически возможно уже сейчас, это политические контакты. Например, встреча министра иностранных дел Лаврова с японским коллегой Матеги. Ведь Лавров уже встречался с главой МИД Германии на полях ООН, поддерживает контакты с США. Можно было бы хотя бы возобновить диалог на уровне заместителей министров иностранных дел. Япония не может оставаться в стороне бесконечно. Обе стороны, в принципе, заинтересованы в нормализации отношений, но на пути стоит целый ряд серьезных препятствий, главный из которых — Украина. И санкции.
8: В последнее время Япония стремительно усиливает свой военный потенциал. Насколько это направлено против России?
0: Как вы знаете, у стремительного наращивания Японии оборонных возможностей есть два главных фактора. Первый – усиление военной мощи Китая. Второй – крайне неопределенная политическая ситуация в США. Япония – военный союзник Соединенных Штатов, а Россия тесно связана с Китаем. Однако главными причинами расширения японских оборонных возможностей остаются наращивание военной мощи Китая и действия КНДР. Россия, развивая отношения и с Китаем, и с Северной Кореей, выступает здесь лишь вторичным фактором. Поэтому для Японии важно возобновить переговоры с Россией на уровне министров иностранных дел или их заместителей, чтобы снова начать обсуждение вопросов безопасности и взаимно прояснить намерения. В будущем нам будет необходим подобный диалог.
5: Тему российско-японских отношений и дипломатической обстановки продолжим через 40 минут.
6: А сейчас антисоветы, антирекомендации. Хотите убить свой бизнес, передайте его по наследству. Назначить ребенка руководителем компании по статистике – самая неэффективная стратегия. К такому выводу пришли авторы исследования консалтинговой компании SQN. Оно есть в распоряжении РБК. По этим данным, операционная эффективность при новом семейном боссе падает в среднем на 20%. Так как передавать бизнес, разберемся на прямой связи со студией руководителя отдела бизнеса РБК Илья Носарев. Илья, доброе утро. А в чем проблема?
7: А тут очень много проблем. Когда компанию возглавляет родственник, во-первых, в ней пропадает меритократия. То есть не за заслуги какие-то перед бизнесом начинают людей продвигать, а просто за степень родства. Второе, то, что родственника часто считают прекрасным управленцем, хотя он таковым не является. Да? У него может быть не быть опыта работы в бизнесе вообще, да? Но его по умолчанию ему приписывают всякие хорошие управленческие качества.
5: Незашоренный взгляд.
7: Да, да, именно. И, наконец, часто бывает полезно пригласить либо человека со стороны, да, который, может быть, как бы возглавлял какие-то другие компании успешно, либо взять человека, который сделал карьеру в компании с нуля, да, то есть он знает, как она работает на низовом уровне, чего родственник, как правило, не знает.
5: Ну, а как тогда проводить отбор? Должна ли быть какая-то независимая комиссия, которая бы определила бы честно, вот родственник, сын, брат, сестра, действительно хороши по сравнению с другими кандидатами или нет?
7: А на Западе вообще предпочитают разделять управление и владение, да, то есть вот есть как бы собственник, и он не должен вмешиваться в решение, это прописано даже юридически. Понятно, что это не всегда соблюдается, но, по крайней мере, в какие-то операционные решения он не должен вмешиваться. Либо можно устанавливать какие-то довольно жесткие KPI, которые даже родственник должен выполнять, вот, а этого обычно не делается.
5: Если говорить тогда о наиболее предпочтительных кандидатах, если не дети, ну или даже если дети, а вот какие все-таки, на что прежде всего нужно смотреть? На что смотрят сейчас руководители
7: и владельцы? Прежде всего нужно обращать внимание на то, руководил ли человек хотя бы каким-то, да, бизнесом. Родственник тоже может оказаться талантливым управленцем, но он должен пройти дорогу к управлению сам. То есть ему можно выделить какой-то небольшой кусок в бизнесе изначально, поставив тоже вот KPI и посмотрев, как он с этим справляется, насколько он эффективен в плане операционки. Да. Он может вырасти в этой компании и как бы прийти к власти, но он не должен получить ее как некий подарок, да, ко дню рождения. Буквально, когда вот на него свалилось с неба то, чем он не может управлять.
6: Ну, то есть дорастить все-таки можно, взрастить родственника до SEO, просто не сразу. Благодарим. Илья Носарев, руководитель отдела бизнеса РБК, был на связи с нашей студией. Ну и добавим, что международная статистика выживаемости семейного бизнеса выглядит довольно так сурово. По оценкам экспертов, до второго поколения доживает 30% таких предприятий, до третьего 13%, а до четвертого всего 3%.
5: С другой стороны, почему вот такой надежный сотрудник не может быть как сын руководителю? В какой-то степени это уровень конкуренции.
9: Кинопортфель.
10: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК инвестиций, и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
9: Кинопортфель.
10: Сегодня мой выбор — сериал «Не сработало». 2010 год. Адам Нейман основал WeWork. Компанию, которая создает большие и красивые коворкинги, места в которых сдаются в аренду. Адам продает идею нового образа жизни и работы, упакованную в красивую картинку, и привлекает много денег от инвесторов. Компания открывает пространство по всему миру, от Токио до Москвы.
11: Рабочие места будущего выглядят иначе.
12: Мы продаем свой опыт.
13: Мы?
12: Нужно название.
11: We? We live.
12: We dream.
13: We work.
14: Кто выиграет бой? Умный или больной на всю голову?
15: Ты сумасшедший.
16: Возможно.
10: Главные роли в сериале исполнили Джаред Лето и Энн Хэтэуэй. При создании сериала авторы и актеры общались с бывшими сотрудниками WeWork и постарались максимально близко к реальности показать эту историю. А я поделюсь тем, чему можно научиться, ее посмотрев. Первое. WeWork быстро рос. Нейман продолжал убеждать всех в огромном

0: будущем бизнеса и в 2019 году компанию оценивали в 47 миллиардов долларов. Но когда WeWork стал готовиться выйти на биржу, финансовая отчетность стала публичной. И оказалось, что у компании огромные убытки и неустойчивая бизнес-модель. Вывод: красивая история и быстрый рост сами по себе мало что подтверждают. Инвестиции – это не место, где стоит верить кому-либо на слово. Второе. WeWork продолжал открывать новые пространства и увеличивать выручку. Но одновременно росли и расходы. Масштаб бизнеса увеличивался, а прибыль так и не появилась. Вывод. Сам по себе рост выручки не значит, что компания зарабатывает деньги. Гораздо важнее, сможет ли она когда-либо стать прибыльной и генерировать положительный денежный поток. Сделайте паузу и посмотрите сериал «Не сработало». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая учит меньше верить в сказки и мыслить критически. Приятного просмотра!
1: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.

0: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
1: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
0: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Крипторезервы. Компании, сделавшие ставку на накопление криптовалюты в качестве корпоративного резерва, переживают тяжелый период. Модель казалась простой – привлечь деньги через акции и облигации, купить биткоин или эфир и предложить инвесторам биржевой доступ к крипте без прямого владения токенами. На старте это сработало. Бумаги взлетели, рынок платил премию за сам факт криптоэкспозиции. Проблемы начались, когда курс цифровых активов развернулся вниз. Эфир после исторического максимума подешевел примерно на 60%. Акции криптоказначейств в ряде случаев потеряли до 95% стоимости. Компании оказались зажаты между падающей ценой резерва и обязательствами перед инвесторами и кредиторами. Пришлось распродавать криптовалюту, чтобы выкупать акции и обслуживать долг. Теперь часть игроков сворачивает стратегию накопления и переходит к токенизации реальных активов. От промышленного оборудования до инфраструктурных объектов. Другие продолжают докупать криптовалюту, утверждая, что бумажные убытки – это часть долгосрочной игры. По сути, рынок проверяет на прочность саму идею крипторезерва как бизнес-модели. Когда рост заканчивается, становится ясно – одного хранения волатильного актива недостаточно. Нужен устойчивый операционный доход. Иначе крипторезерв превращается не в стратегию, а в ставку на один единственный сценарий.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома – в умных колонках, в дороге – в FM-диапазоне, в офисе – на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 9 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. За минувшую ночь российские ПВО сбили 902 украинских дрона, сообщили в Минобороны. Основной удар приняли на себя Москва, Саратовская и Ростовская области. На подлете

0: к Москве. Было сбито 180 беспилотников. В столичных аэропортах задержали около 280 рейсов. В результате атаки дронов в городе Балаково Саратовской области один человек погиб. Сегодня в городе не работают детские сады и школы. Над Ростовской областью ночью сбили 160 беспилотников. Цены на нефть растут сегодня на фоне новых атак на суда в Ормузском проливе. Накануне под обстрел попали контейнеровоз и танкер. Сегодня стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,5% и превысила $106 за баррель. Не прибавляет оптимизма и атаки хуситов на Саудовскую Аравию. Вооруженным силам Украины ограничили доступ к спутниковому интернету Starlink, из-за чего были сорваны их операции. Об этом сообщил экс-советник министра обороны Сергей Стерненко. По его словам, компания SpaceX ограничила доступ ВСУ к интернету по запросу администрации Трампа. В Ростовском Аксае потушили пожар на складах завода по производству пластмасс «Аксай Кардан Деталь». Площадь возгорания составила 9000 квадратных метров. Пожар начался накануне. Роспотребнадзор зафиксировал в Аксае превышение нормы вредных веществ в воздухе. Медведя-гиганта весом в 0,5 тонны застрелили под Новосибирском. 500-килограммовый медведь полтора года нападал на скота в Венгеровском районе и убил около 40 домашних животных. Больше новостей на сайте РБК.
1: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
2: Доброе утро. Сегодня среда, 14 октября.
1: Уже через минуту мы вновь обратимся к вопросу обсуждения Евросоюзом ограничений на выдачу шенгенских виз россиянам. Рабочая группа Совета ЕС будет рассматривать их. Есть ли хотя бы одна страна, которая визовые ограничения новые заблокирует? Разберемся менее чем через минуту. Ну а также открываем основную сессию торгов на Московской бирже в 9 часов 9 минут в совместном эфире телеканала и радио РБК, программа «Рынки утро». А вот что прямо сейчас на рынках происходит?
2: Да, торговая сессия основная открылась 3 минуты назад. Индекс подрастает на 0,5%. Сейчас отметка 2430 пунктов. Накануне, напомним, фондовый рынок вышел на 4-месячные максимумы на фоне надежд на продвижение в мирном урегулировании. И рубль подрастал накануне, но сегодня, правда, в данный момент он дешевеет. На межбанке доллар стоит 84,16, евро 94 рубля 35 копеек. Но нефть продолжает дорожать, также на высоких отметках находится. Сейчас фьючерсные контракты на смесь Brent прибавляют 0,5%, $106.20 за баррель.
1: Итак, сегодня Евросоюз рассмотрит ограничения Шенгена для россиян. Ну, впрочем, это упрощенная версия заголовка, если точнее. Рабочая группа Совета ЕС сегодня обсудит использование виз с ограниченной территориальной действительностью в отношении России. То есть, зафиксируем, пока не сам Совет, а только рабочая группа. И речь пока не идет о полной остановке выдачи туристических виз. Речь идет о так называемых LTV-визах. Они действуют только на территории, выдавшей ее страны.
2: Но пока звучит вроде не страшно, но мы помним, что процесс этот идет, и уже ужесточили выдачу виз с многократными посещениями, и в целом глава европейской дипломатии Кая Каллас говорила, что ограничение виз для россиян в целом – это ее цель. Но такие решения страны ЕС должны поддержать единогласно. Но мы решили разобраться, найдется ли хоть одна страна, которая все-таки заблокирует визовые ограничения. Отвечает руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров.
3: Возможно себе представить ситуацию, при которой условная Словакия, Греция или Кипр возьмут на себя ответственность и не допустят принятия коллективного решения, но сама по себе политика Европейского Союза устроена таким образом, что против таких нарушителей всегда вводятся различные негласные санкции и меры воздействия, при котором даже самые крупные и сильные страны Содружества стремятся не оставаться в одиночку. Если и будет какая-то волна недовольства принятым пакетом санкций, то только в том случае, если она будет носить коллективный характер, и это будет целая группа стран. Как в свое время, когда обсуждался вопрос о заморозке золотовалютных резервов Российской Федерации, группу, которая выступила против этого решения, например, возглавила Бельгия. Не в одиночку, а при поддержке все тех же Венгрии, Словакии, Греции и Кипра.
1: Если вы пропустили краткое содержание предыдущих серий, представляем вам. В начале сентября МИД Германии заявил, что страны ЕС выдают россиянам слишком много туристических виз, и эта практика противоречит логике санкций.

0: Здесь дизельная сделка больше повлияет.
1: Обо всем, что важно для инвестора, через пару минут.
2: Реклама. Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 000 рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто слушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая! Лепота!
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру.
15: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
2: Рынки утро.
0: Золотые деньки настали для российских инвесторов. Индекс Мосбиржи продолжает рост. 2432 пункта плюс 0,25% уже на открытии торгов. И в лидерах роста поле золота. С одной стороны, счетная палата вроде как предложила увеличить налоговую нагрузку, но рынок воспринял это как большую определенность и реагирует котировки ростом на 3% с четвертью. Сегодня, по всей видимости, будет позитивный день для рынков. И, Маш, я вот тебя хотел спросить, убедило ли тебя это перекладываться в акции?
1: Ну, конечно, поводов все больше, но я постоянно подчеркиваю, что я очень консервативный инвестор. Мне спокойнее в депозитах находиться, но, возможно, сейчас можно изменить стратегию. К тому же Минфин предлагает, как мы знаем, налог на пассивные доходы, и Сбер на этом фоне прогнозирует замедление роста рынка вкладов. Возможно, больше граждан посмотрят в сторону рынка акций.
0: Действительно, в этом есть логика. Понятно, что и на фондовом рынке есть инструменты, которые тоже будут облагаться повышенным налогом на пассивные инструменты, но, тем не менее, есть, например, ИИСы, которые помогают чуть налоговую нагрузку снизить. Ну а кто сегодня рос и падал на утренней сессии, на открытии рынка, нам расскажет мой коллега Александр Павлов.
16: Здесь я могу только присоединиться к вашему диалогу по поводу того, куда вкладываться. Вот инвестдома фиксируют, что в конце прошлой недели увеличилось количество частных инвесторов, которые вложились в акции, причем в сценарии говорят о росте в 15-20%. Но если говорить про рынок с утра, то выше важной психологической отметки 2430 пунктов мы пока находимся, рост в 0,2%. Если говорить про компании, то вот Полюс, который ты уже упомянул, растет сейчас на 4%. Продолжается рост у ВК на 1,5%, и параллельно, напомню, что ВК рос, в том числе вокруг истории, вокруг Яндекса, и сам Яндекс растет тоже примерно почти на 1,5%. Снижаются у нас незначительно акции Аэрофлота, Татнефти и Лукойла.
0: Ну и обсудим все самые насущные новости с нашим гостем в студии радио РБК, которую ведет эфир, в том числе на телеканале РБК, Дмитрий Сачин, инвестиционный стратег Ави Капитал. Дмитрий, во-первых, доброе утро, а во-вторых, почему такие движения на рынке?
6: Доброе утро, Никита. Мне кажется, вот мы встречались с вами как раз вот в самый пик, что называется, кризис. Это был 20 июля. Я очень осторожно сказал, что это, наверное, разворот.

0: Вот мы его видим дальше. И, кстати, символично, что я подошел к вам, ну, пришел к вам сегодня. Мне кажется, именно закрытие вчерашнего дня мне говорит просто с точки зрения картинки, что нас впереди ждет следующий импульс вверх.
1: От чего это будет зависеть?
0: Ну, это, опять же, геополитика, ожидания. Здесь все как бы два в одном флаконе.
1: Но ожидания импульса вверх у вас из-за чего складываются? Из-за того, что технические картины так выглядят?
0: Ну, во-первых, я вижу картинку, да, то есть с точки зрения там, сторонников теханализа, я вижу, это уже флаг, он формируется 3 месяца. И именно последние 2 дня, понедельник, вторник, по закрытиям, ну, статистически в 70%, наверное, процентах 80 случаев это приводит к следующему движению вверх. Именно закрытие вчерашнего дня, вот прям можно по графику посмотреть, выше предыдущих локальных максимум 3-месячных, обычно вверх.
1: Что еще будет определять ход торгов сегодня? Поговорим и обсудим в календаре инвестора. Саш, какие важные события сегодня?
2: Ну, у нас вот, во-первых, макроданные, но вот еще есть доклад Международного энергетического агентства по рынку нефти, но ждем, самое главное, недельной инфляции и аукционов Минфина, тем более, что на следующей неделе заседание Центробанка по ключевой ставке.
1: Ну, вот это, собственно, подводит нас к важному вопросу, Дмитрий, который я хотел задать вам следующим после технической картины. А вообще, даже если будет выход из этого флага вверх, насколько продолжительно будет этот рост? Потому что цитата, Алексей Заботкин, зампред ЦБ, сказал, что инфляция в третьем квартале оказалась немного выше ожиданий, и ЦБ это учтет в октябрьском прогнозе. Напомню, что у нас чуть больше недели до заседания ЦБ 23 октября, и здесь возникает вопрос. Если ЦБ, консенсус рынка складывается в пользу сохранения ключа, то, может быть, даже и будет жесткий сигнал вот по высказываниям зампреда, то будет ли этот рост продолжительным на фондовом рынке?
0: Знаете, у нас сейчас все зависит, как Гермонтович сказал летом, горизонт планирования один день, но я исхожу из предположения, что ноябрь-декабрь, и, по-моему, месяц назад в сентябре мы тоже вот в эфире утром общались, нас может приятно удивить.
1: Чем?
0: Динамика индекса Мосбиржи, мое предположение такое. Второе, ставка. Мы находимся четко в цикле снижения ставок. Еще раз вернемся к 20-летнему графику. Там было 3 больших захода в сторону 20. Мы сейчас видим уже почти год, мы едем условно от 20 вниз в сторону там, нейтральной ставки, наверное, которая в среднем около 10.
1: Ну, исторический аргумент – это то, чем обычно оперируют аналитики. Больше того, я понимаю, что у нас просто нет никаких других инструментов, кроме ретроспективного анализа. Но если посмотреть на сейчас кривую доходности ОФЗ, то мы видим, что облигации с погашением старше 2033 года дают доходность 16,8%. Ставка у нас ключевая 14%. Когда мы апеллируем к предыдущим повышениям, циклам повышения и снижения, даже вот 2014 год, если вспомнить, это было более резкое повышение и более резкое снижение. Сейчас все несколько иначе. И вот это расхождение между доходностями облигаций федерального займа и ключевой ставкой, нам о чем говорят? Что рынок ждет повышения ключевой ставки? Или это неэффективность рыночная, которую нужно инвестору использовать?
0: Я бы сказал по-другому, это для кого-то это возможность взять длинный горизонт. С моей точки зрения, все же, мы никогда не видели такого бюджетного дефицита. У инвесторов, соответственно, есть вопросы, почему это так и стоит ли покупать длинный долг. С точки зрения короткого горизонта, мы, кстати, видим, что да, короткие-то бумаги себя чувствуют лучше. Просто сейчас никто не готов смотреть слишком далеко. Вот есть то, что на столе с горизонтом планирования 1, 2, 3 года. Там доходность облигаций тоже, кстати, приличные достаточно. То есть по той же АФК-системе мы видим сейчас 25-я доходность есть, да, то есть почему нет? И это так.
1: Так возникает, собственно, вопрос, который я уже задал. И что же делать инвестору? Использовать эту рыночную неэффективность и покупать облигации федерального займа? Или ждать снижения этих доходностей логичного? Или ждать разворота рынка? Потому что вот как будто рынок облигаций, он более умный.
0: Ну, во-первых, он более капиталоемкий. То есть, условно говоря, на 10 рублей вложенные в облигации, это 1 рубль вложенный в акции в среднем. Да? Это совершенно разные рынки. Они связаны между собой, но тем не менее. Дальше. Если мы смотрим очень слишком далеко вперед, то, вообще говоря, с точки зрения классического там, подхода, длинные облигации по риску сравнимы с рынком акций. Давайте так скажем. Все, что уходит за горизонт выше 10 лет, ну,

0: Очень интересное утверждение.
1: В учебнике можно это преподавать.
0: Но обычно это как безрисковый бенчмарк используется в
1: учебнике. Не соглашусь. Посмотрите исторически на облигации США, а посмотрите, как они там летали. Помните, 70-е годы? Ну, с точки зрения графика.
0: Понятно, что они летают, но в учебнике обычно это используется как безрисковый бенчмарк.
1: Поверьте, я много что читал, не уверен.
0: Хорошо, у нас
2: есть вопросы, да, от зрителей. Напомню, что зрители и слушатели могут писать их в телеграм радио РБК. Но я хотел бы вернуться к в связи с этим к фондовому рынку, потому что нас спрашивают про ВК. Сегодня вот растет, как я уже упоминал, на 2%. И вопрос. Вчера ВК рос, сегодня растет, но за год минус 50%, с IPO более 90%. Стоит ли вообще смотреть на эту компанию?
1: Я могу сказать просто, скажем так, свой опыт и свой взгляд. Может быть, и стоит смотреть, смотря кто вы. Я когда-то на нее посмотрел по 2200, вышел по 2400, это было лет 5 назад, и на этом...
0: Когда еще был Mail.ru.
1: Да, когда он был Mail.ru. Потом был заход где-то там в район 800-900, и с небольшим убытком я выскочил, с тех пор меня там не было, корректно скажу.
0: Если говорить про бюджет, это уже прозвучало, дизельная сделка, насколько она может быть позитивна для бюджета, ну и вот сама цена на нефть, может ли это каким-то быть подспорьем для дефицита?
1: Вы знаете, да, вот скажу корректно, мировая ситуация очень разная по разным регионам, да, мы видим то обострение, то затихание конфликта там в Персидском заливе, по словам там двух противоборствующих сторон. Я исхожу из предположения, что мы можем увидеть нефть 150-180 в пике выше 200. Если это будет так, то, безусловно, наш бюджет неожиданно. Вот мы сейчас как бы практически никто туда не смотрит. А я вот, например, ну, у меня есть там определенные модели, я по ним смотрю, что это вполне себе может быть. И что тогда будет с бюджетом, он будет намного интереснее, чем мы видим его сейчас.
2: А вот у нас еще один вопрос, но скорее про валюты. Спрашивает у нас Михаил, можно без сложной теории? Простой практический ответ. Рубль или юань до конца года, что лучше брать?
1: Ну, знаете, я скажу по-другому. В сентябре, вот если вы посмотрите на график юань-рубль, была очень сильная дивергенция медвежья. То есть был хороший импульс вверх. На мой взгляд, там сейчас нет ничего интересного, можно постоять в стороне, ничего не делать, и посмотреть, что будет, какие фигуры будут дальше. Но это месяц-два, мне кажется, вероятность роста падения 50-50.
2: А на что смотреть? Вот у нас много вопросов, например, про облигации самолета. Вы уже сказали, да, про длинные облигации гос, что с ними. А вот, например, самолет, что сейчас сделать, продавать или еще можно подержать?
1: Ну, опять же, вот вы меня спрашиваете про то, чего у меня в портфеле
2: это
1: нет.
2: Это кстати, да, это наши
1: да,
2: зрители.
1: Кстати, ну, наши зрители
2: и
1: спрашивают.
2: Слушатели.
1: Опять же, я вот сторонник того, если уже мы лезем в риск, надо лезть в риск, который мы понимаем. То есть сравнимые, я не знаю, если лезем в акции, то качественных компаний желательно. Если в некачественные, то ну, с каким-то таким потенциалом двух-трехкратным. Возможно, по текущей цене уже самолет свое стоит. А лейти туда или нет, и как вы с точки зрения нервной системы будете относиться, если там будут какие-то перетурбации, я не знаю. Но мне кажется, слишком, еще раз, мы казались когда-то месяца три назад, опять же, в разговоре этой теме, слишком большая компания, чтобы лопнуть. Она за собой
0: но
1: потянет
0: много. Это любопытное
1: многое.
0: Рассуждение, потому что совсем буквально вот вчера телеграм-каналы уже писали, и это такие, как бы, с одной стороны, слухи, а с другой стороны, логичное продолжение всей этой ситуации. Не буду цитировать, но слух заключается в том, что уже идет разговор о том, кто будет спасать, государство или банки самолет. И смысл тогда заходить в эту рисковую историю просто под разрешение этого вопроса, этой дилеммы. Если мы узнаем, что государство спасает, то будет бурный рост.
1: Никита, вы сами ответили на этот вопрос. То есть, если мы исходим из того, что бизнес должен продолжать жизнь, некая аналогия, кстати, это, как ни странно, акции с ПБ-биржи. То есть, по идее, вот те события, что были в 2022 году, фактически, скажем, очень сильно отразились на ее бизнесе, но, тем не менее, мы понимаем, что даже с точки зрения флага, там, закрывать такой бизнес под действием внешних факторов было бы неправильно. Да и смысла большого не имеет.
2: У нас, кстати, есть вопрос про СПБ-биржу, про акции. Сергей спрашивает, горизонт полгода, но не могу не сказать про котировки, которые, к слову, сегодня прибавляют 2%. На горизонте полугода что делать?
1: Я бы так сказал, что сейчас мы видим импульс вверх, и он может продлиться, ну, как минимум до 200. А если мы посмотрим график, то увидеть район 260-270, мы это видели ведь не так давно, почему нет?
0: У нас тем временем

0: Индекс Мосбиржи растет на 0,3%, 2433 пункта. И если говорить про лидеров роста и падения, они, естественно, у нас со временем меняются. И сейчас, наверное, Полюс по-прежнему лидирует, но вот некоторые компании также присоединяются, в том числе и Мечел, который непонятно на чем подрастает сегодня, 3%, 0,4%. Но вот весь металлургический сектор подрастает сегодня. В чем может быть причина, Дмитрий?
1: Как я это воспринимаю? Опять же, продолжу мысли трехмесячной давности. Сейчас время, когда мишки, я думаю, что будут все больше прикрывать свои шорты. То есть я думаю,
0: мишки, что... Мишки — это медведи, так
1: да.
0: Подозреваю.
1: На
0: хорошо,
1: рынке было...
0: не объявили отстрел, да.
1: У вас очень хорошие замечания. И вот я думаю, участники эти рынки понимают, что рынок действительно может объявить условно отстрел и будут закрывать свои позиции. Поэтому мы сейчас видим рост в том, что падало раньше больше всего. Что падало больше всего? Металлургия. Цветная, черная. Мы видели, что было с Полюсом, который сложился. Мы видели Северсталь.
0: Ну, фундаментально как будто ничего не поменялось. Да, ставка по-прежнему длительно высокая. В строительном секторе депрессия. Мне кажется, что мы в лучшем случае из этого флага выйдем до 2500.
1: Я бы так сказал, что у меня диагональ... Мы сформировали новый... Это моя гипотеза. Растущий тренд уже, ну, наверное, так. И... Цель его, вот этот канал, район 2600-2620 по индексу ММВБ на настоящий момент. Это будет падающий тренд аж с пиков с предыдущих исторических максимумов.
0: Ну, интересный прогноз, спасибо. В гостях у рынка Футра был Дмитрий Сачин, инвестиционный стратег Ави Capital. Это совместный эфир рынки Утра, телеканала и радио РБК. Такая картина на рынках к этой минуте. Давайте еще раз сверимся. 2434 пункта по индексу Мосбиржи, 0,32 рост, и я думаю, что он продолжится.
2: Благодарим, коллеги. Все понятно про медвежью дивергенцию. Спасибо. Остаюсь во вкладах пока. Спасибо за информацию. И в студии у нас были финансовые обозреватели РБК Никита Макаров и Александр Павлов. Но еще есть важная новость, которая тоже в фокусе нашего внимания. Например, «Деловая Россия» предлагает поднять капитализацию фондового рынка с помощью обязательных страховых взносов. И это лишь одно из предложений, которое содержится в таком объемном, масштабном документе объединения к юбилейному съезду, который завтра. Это план по трансформации российской экономики. Будем разбираться подробнее далее в эфире радио РБК.
3: Автоньюз. Европейский автопром оказался под серьезным давлением, заявил генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме в рамках Парижского автосалона. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, почему европейские производители теряют позиции и как пытаются противостоять китайским конкурентам. По словам Блюме, Volkswagen, Stellantis и Renault, на которые приходится более 60% европейского автомобильного рынка, вынуждены решать непростую задачу – выпускать доступные на электромобили и одновременно сокращать расходы. Спрос на электротягу в Европе растет, в том числе на фоне подорожания традиционного топлива и расширения выбора относительно недорогих электрокаров. Но конкурировать с китайскими компаниями европейцам становится все сложнее. На парижском автосалоне бренды из КНР представлены вдвое шире, чем два года назад. В борьбу уже включились политики. На днях Брюссель и Пекин договорились сократить поставки китайских гибридов в Европу. По предварительным условиям импорт могут ограничить лимитом в 350 тысяч автомобилей в год, с возможностью ежегодно увеличивать квоту на 6%. Меры рассчитаны на 4 года. По оценкам европейской стороны, они позволят урезать поставки более чем вдвое. Однако китайские производители не собираются отказываться от европейского рынка. Напротив, они планируют переносить производство непосредственно в Старый Свет, чтобы укрепить свои позиции. Например, BYD намерена построить на континенте несколько заводов. Одной из возможных площадок рассматривается Франция. Сейчас компания готовится запустить производство на предприятии в Венгрии, а к 2028 году рассчитывает выпускать в Европе все электромобили, предназначенные для местного рынка. О расширении производства задумались и в Чанань. Компания ведет переговоры с европейскими автоконцернами и намерена выпустить первую машину местной сборки в начале следующего года. Еще один пример – китайский премиальный бренд Hongqi. По сообщениям СМИ, компания обсуждала со Stellantis возможность выпуска автомобилей на одном из заводов концерна в Испании. К 2028 году Hongqi намерена вывести на европейский рынок более 10 электрических и гибридных моделей.
4: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль, какие акции будут в центре внимания. Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. РБК в цифрах.
5: 6 миллионов рублей. Столько император Александр I выделил на возведение ярмарочного комплекса в Нижнем Новгороде в 1822 году. Для этого государству пришлось отложить реконструкцию Зимнего дворца в Петербурге.
6: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
7: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК.
8: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
9: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
5: В 2021 году британский Burger King приурочил к 8 марта диджитал-кампанию. Публикация открывалась фразой «Женщинам место на кухне». Подробности о фактической цели проекта, стипендиальной программе для женщин, приводились ниже в ветке обсуждения. Люди не дочитывали до конца и тут же обвиняли бренд в сексизме. Попытки урегулировать конфликт в комментариях усугубили ситуацию. Burger King экстренно удалил твит и принес извинения. Информации об убытках не было, но в сети все равно обсуждался репутационный ущерб, потеря лояльности молодой аудитории, посетителей ресторана быстрого питания.
4: Ошибка на миллион.

столице 9:30, в студии Татьяна Калинина. МИД Японии вызовет российского посла Николая Ноздрева для выражения протеста из-за ареста в Москве японского журналиста по подозрению в шпионаже, сообщает Kyodo News. Накануне Лефортовский суд арестовал корреспондента японской газеты «Хоккайдо Синбун» Юки Имаи. По версии ФСБ, журналист собирал сведения об участниках СВО с Курильских островов по заданию японской разведки. Мужчину задержали в Сахалинской области, а затем доставили в Москву. С начала суток в аэропортах Москвы задержали или отменили около 280 рейсов. Больше всего 146 в Шереметьево. За ночь российские ПВО сбили 902 украинских дрона, сообщили в Минобороны. Там также отчитались о массированном ударе по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Латвия не может запретить транзит российского зерна через свою территорию, заявил премьер страны Андрис Кулбергс. Он также признал невозможным повышение на 300% платы за использование железнодорожной инфраструктуры для перевозки зерна. По словам Кулбергса, уже купленное зерно принадлежит вовсе не России, а стратегическим партнерам Латвии, США, Швейцарии и Японии. Московский завод плавленных сыров «Карат» купил нижегородского производителя йогуртов и кефира «Эго». Сумму покупки Павловского молочного завода в «Карате»...

0: не раскрыли, но эксперты оценивают стоимость производственного комплекса минимум в 1,5 миллиарда рублей. Покупка позволит «Карату» наращивать производство в основных категориях, рассказал РБК представитель компании. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Девять часов 32 минуты в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро среды 14 октября. И прямо сейчас о главном документе этого утра. Деловая Россия подготовила 52 шага для трансформации экономики.
2: Утро вне конкуренции.
3: Это действительно масштабный документ. Участники бизнес-сообщества подготовили к юбилейному съезду. Он пройдет завтра. Организация исполняется 25 лет. Ожидается, что в мероприятии примет участие президент Владимир Путин. Программа охватывает 9 тематических блоков. Сотрудники наших профильных отделов дотошно все изучили. Одно из ключевых предложений – налоговая донастройка. Именно такая формулировка, как ожидают в организации, она поможет привлечь капитал на российский фондовый рынок. Например, бизнес-объединение предлагает в этой связи ввести социальные взносы с пассивных доходов для тех, кто в основном зарабатывает от процентов и дивидендов.
1: Еще одна идея – это налог на наследство и дарение при налоговой базе от 50 миллионов рублей. Для собственников непубличной компании предлагается изменить налог при продаже бизнеса. Создается впечатление, что бизнес хочет не столько повысить привлекательность фондового рынка, сколько снизить привлекательность консервативных инструментов. Но все эти предложения, их больше 50 штук, напомним, изучила редакция РБК. Вот как все это будет работать, рассказала автор РБК Маргарита Мордовина.
4: Социальные взносы – это обязательные платежи на пенсионное и медицинское страхование, то, что у нас обычно работодатели за нас платят, если мы наемные сотрудники. В деловой России предлагают рантье тоже платить такие взносы, если большая часть их доходов приходит им в виде процентов по вкладам или дивидендов. Но что такое большая часть дохода, сколько это в цифрах, в процентах, не уточняют. Как это может выглядеть, приводится в предложении деловой России пример индивидуальных предпринимателей, которые в год платят фиксированную налоговиками сумму. Так как из этого правила подразумевается, что можно не платить будет социальные взносы, если ты инвестируешь в акции публичных компаний, соответственно, норма предполагает, что те, кто раньше жил за счет дивидендов от непубличных компаний, за счет процентов на вклады, вдруг, чтобы не платить такой взнос, захотят перенести свои деньги в акции публичных компаний, и это, собственно, будет способствовать росту капитализации рынка. Очень спорная история, потому что рантье весьма ограниченная группа лиц. Будет ли какой-то существенный эффект, непонятно. И в целом эксперты обратили внимание, что какие-то точечные истории вряд ли могут значимо повысить капитализацию рынка. Здесь надо смотреть на геополитику, на всю общую ситуацию, с этим работать комплексно.
3: Кроме того, есть набор предложений, которые затронут российский бизнес. Например, деловая Россия изучает возможность пересмотра режима упрощенки и автоупрощенки по ставкам 6,8%. Кроме того, предлагается выровнять пороги НДС для специальных налоговых режимов и отменить патентную систему налогообложения.
1: Но мы все утро удивляемся тому, что бизнес может предложить ужесточить налоговые режимы. Это достаточно редко.
3: Или отменить какие-то упрощения.
1: Или отменить. Но здесь все-таки важно подчеркнуть, что это пока только проекты, обсуждения, приглашение к диалогу, что называется, так, по крайней мере, это позиционируется в документах. Какой может быть логика такого набора мер? Этот вопрос мы адресовали руководителю отдела экономики РБК, автору программы «Добавленная стоимость» Ивану Ткачеву.
5: Если у вас какая-то значительная масса бизнеса использует эти режимы для того, чтобы платить меньше налогов, а есть в то же время более крупный бизнес, который вынужден естественно добросовестным, то его налоговая нагрузка эффективно выше. В России считают, что это создает неравные конкурентные условия. И с этой точки зрения действительно выравнивание конкурентных условий способно дать большую эффективность экономике в целом, поскольку платить нормально налоги будут действительно по определению только эффективные бизнесы, которые способны это делать вместо какой-то незаконной оптимизации. Важно отметить, что Минфин подтвердил в целом, что такие предложения существуют, но сказал, что они требуют комплексной доработки. Обычно за такой формулировкой стоит, что все-таки это не меры, которые непосредственно сейчас обсуждают, ведомства, от власти, тем более, что уже представлен проект бюджета с достаточно крупными очередными налоговыми новациями. Невозможно уже сейчас, естественно, заскочить в уходящий поезд и подготовить подобные меры там на 27-й год. Я думаю, что они станут предметом каких-то обсуждений между бизнесом и властями. Условно, 90% этих мер, может быть, не будут реализованы, или, по крайней мере, это не вопрос ближайшего времени.
3: Также есть предложения, реализация которых повлияет не только на бизнес, но и на рядовых потребителей. И самая чувствительная мера, по мнению собеседников РБК, это отмена льготного НДС на сахар. Хотя, казалось бы, но дело в том, что сахар используется в массе различных продуктов, включая хлеб и колбасу, ну, в абсолютном большинстве продуктов, если читать состав. И если он подорожает, то по цепочке цены могут вырасти и на остальные товары. Именно поэтому сейчас сахар относится к социально значимым продуктам.
1: Впрочем, из-за того, что сахар и конфеты считаются вредными для здоровья, ужесточение условий их реализации периодически обсуждается, напоминает руководитель отдела потребительского рынка РБК Елена Сухорукова.
6: Сейчас для сахара действует льготная ставка НДС в размере 10%. Принцип отбора таких продуктов исторически был социальным. Задача состояла в том, чтобы обеспечить их доступность для населения. Что касается акциза для конфет, то здесь в докладе предусмотрено два сценария. Первый – это введение единой ставки акциза в размере 100 рублей. Второй – это дифференцированный подход. Для шоколадных конфет та же самая ставка 100 рублей за 1 килограмм, а для нешоколадных конфет поменьше – около 47 рублей.
3: Еще один блок предложений бизнес-сообщества касается всего, что связано с защитой от беспилотников. Тут, напротив, бизнес-объединение призывает к поддержке пострадавшего бизнеса. Меры касаются, например, судовладельцев, терминалов морских портов, подвергшихся атакам в последние месяцы. Предлагается ввести мораторий на проверки, налоговые каникулы, запрет на штрафы и пени при просрочке платежей.
1: Деловая Россия также предлагает в целом изменить концепцию защиты объектов и активнее привлекать бизнес, который не относится к оборонно-промышленному комплексу, развитию технологий двойного назначения. Сделать это можно будет с помощью государственно-частного партнерства. Далее в эфире радио РБК узнаем реакцию участников рынка на предложение «Деловой России».
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Управленческий опыт уже есть, но хватает ли системы, чтобы принимать решения увереннее и двигать бизнес вперед? Курс «Мини-MBA» от РБК поможет систематизировать знания и превратить их в реальные изменения в работе. Составьте персональный план развития вместе с коучем и доведите вашу рабочую задачу до измеримого результата. «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочная программа мастеров делового администрирования. Следующий шаг для тех, кто готов расти как лидер. 16+.
8: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
9: Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
10: АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Московское время 9 часов 41 минута. Это утро вне конкуренции. В прямом эфире радио РБК вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Билл Гейтс предупредил о росте кибератак с использованием искусственного интеллекта. По мнению основателя Microsoft, главная опасность заключается не в выходе технологии из-под контроля, что уже происходит, а в ее применении злоумышленниками. В результате уже в ближайший год количество атак вырастет кратно, предупредил миллиардер.
1: Ну а как изменится киберпреступность через 10 лет? Герой программы «Да или нет»

0: Генеральный директор Национального агентства по кибербезопасности Малайзии Мигат Зухайри Бинт Джуддин. Надежда Сережкина узнала подробности.
1: Да или нет?
2: Давайте возьмем горизонт ближайших 10 лет. Какие три киберугрозы будут, по вашему мнению, самыми опасными в 2035 году?
3: I see that the trend of ransomware has become...
4: Как большую угрозу я вижу тренд на использование программ-вымогателей. Используя такие программы, злоумышленники получают не только выкуп, но и доступ к данным. Сначала они вымогают деньги за расшифровку, а потом могут еще и перепродать украденную информацию. То есть за одно действие они получают двойную прибыль. Второе — это искусственный интеллект. С одной стороны, с его помощью преступники делают атаки более изощренными. С другой, мы, например, как государственное агентство, применяем искусственный интеллект для защиты и предотвращения таких угроз. То есть у него есть светлая и темная сторона, и мы не знаем, какая из них сильнее. Третье — это квантовый компьютер, который, как я считаю, выйдет на первый план через 5 лет. И уже понятно, что он станет огромной угрозой, потому что квантовые вычисления способны взламывать фактически все существующие алгоритмы шифрования. Если наши системы не будут квантово устойчивыми, все современное шифрование, которое используют и государства, и частные компании, может быть взломано за минуты или часы. Поэтому уже сейчас нам нужно переходить на постквантовую шифрографию. Но, к сожалению, многие страны все еще не осознают масштаб этой угрозы.
2: Вы сказали, что кибератаки все еще прибыльное дело. Правильно я понимаю, что для хакеров они стали дешевыми?
4: Да, сейчас достаточно $25, чтобы провести атаку на целую организацию. Кроме того, можно даже оформить подписку на хакерские сервисы и заплатить разом за целый набор атак. Атаки становятся дешевле, проще, а вот последствия все масштабнее. Например, у нас в Малайзии цифровая экономика дает до четверти ВВП. Это значит, что государство, бизнес и граждане все активнее уходят в онлайн. Получается, увеличивается поверхность атак. То есть возможностей для преступников становится все больше.
2: Вы говорите, что искусственный интеллект — это одна из угроз. Может быть, государствам стоит притормозить развитие искусственного интеллекта хотя бы до появления свода законов на эту тему?
4: Я не думаю, что решение тормозить было бы правильным. У искусственного интеллекта много плюсов. Он расширяет возможности человека, помогает решать задачи быстрее и эффективнее. А некоторые проблемы без него уже просто невозможно решить вовремя. Поэтому нет, я не считаю, что нам надо тормозить или ограничивать его развитие, но надо попытаться свести к минимуму злоупотребление. Например, в Малайзии мы пока не вводим отдельное регулирование. Но, во-первых, работаем над повышением осведомленности о рисках, а во-вторых, разрабатываем этические рекомендации по его применению, в том числе и в кибербезопасности.
2: Когда в последний раз вы лично или кто-то из ваших близких сталкивались с попыткой мошенничества? И как вы, как профессионал в кибербезопасности, отреагировали? Удивились, насторожились, может быть, посмеялись?
3: I may not have experience.
4: Лично со мной такого не случалось, но мои родственники попадали в подобные ситуации. Первая реакция — это, конечно, шок и сомнение. Это правда? Неужели это действительно происходит? А вторая мысль — как они вообще получили эти данные? Как мошенники добыли личную информацию и смогли так ловко использовать ее? Думаю, именно так реагирует большинство людей, когда сталкиваются с мошенничеством впервые.
2: Кто сейчас развивается быстрее? Киберпреступники или те, кто нас защищает?
4: Это сложный вопрос. Думаю, раньше преимущество было на стороне преступников. Сейчас ситуация меняется. Сегодня все понимают, что кибербезопасность — это не просто вопрос IT, а вопрос национальной безопасности. Политики, программисты и обычные люди начинают понимать, что мы сами отвечаем за нашу безопасность. Мне кажется, что сегодня у госструктур уже есть преимущество. Мы лучше понимаем, как действуют киберпреступники, и располагаем инструментами, чтобы предотвращать атаки.
2: Финальное. Можно ли победить киберпреступников навсегда? Да или нет?
4: Да, но только если мы будем работать вместе и понимать, что боремся за одно дело. Тогда Да.
1: Да или нет?
5: Работать вместе и вместе слушать радио РБК. Прямо сейчас у нас выпуск корпоративных новостей.
1: О чем говорят отрасли?
6: Студия Татьяна Калинина. Здравствуйте. Ассоциация участников рынка электронной коммерции обратилась в Банк России с просьбой разъяснить условия реструктуризации и предоставления льготных кредитов продавцам. Речь идет о селлерах, товары которых пострадали в результате атак беспилотников, пишут ведомости. Некоторые банки предупредили предпринимателей о возможном негативном влиянии реструктуризации долгов на дальнейшее кредитование. Они отказываются выделить им новые займы или долго рассматривают заявки.
1: Финансы.
6: Владелец бара в Москве выплатит видеосервису ОКО 530 тысяч рублей за незаконные трансляции финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает РИА Новости. ОКО требовало взыскать с ответчика 2,5 миллиона рублей. Стороны договорились урегулировать спор миром и сошлись на сумме в 500 000 рублей. Сервису ОКО принадлежит эксклюзивные права на показ в России клубных турниров УЕФА.
1: Туризм.
6: Каждый четвертый отель в России готов принимать гостей с домашними животными, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии. Интерес россиян к такому размещению растет. По данным Яндекс.Путешествий, число бронирований жилья с фильтром «Можно с животными» выросло на 10% в году. Быстрее всего такой сервис развивается в загородных гостиницах, глэмпингах и апарт-отелях, где проще организовать отдельные входы и места для выгула.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
0: 9 часов 48 минут в Москве. И сейчас новость последних минут. Сбербанк подтвердил атаки на центр обработки данных. Все сервисы работают штатно. Об этом сообщает агентство ТАСС вот прямо сейчас со ссылкой на кредитную организацию. Где была атака на ЦОД, пока сообщение не уточняется. Но чуть ранее власти Саратовской области сообщили, что дроны атаковали город Балаково. А в Балакове как раз находится ЦОД Сбера. Это самый крупный ЦОД в России. Опять же, повторюсь, вот первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин сообщил, что все сервисы работают штатно. Ну а что касается самой атаки на Саратовскую область, то по данным губернатора Романа Бусаргина, один человек погиб в результате атаки БПЛА на Балаково. Также повреждены несколько жилых домов, инфраструктурные объекты работают штатно. Подробнее в дальнейшем эфире радио РБК и в выпусках новостей.
5: Ну а пока о космосе. Путь в 5,5 лет. Марсоход Perseverance установил рекорд дальности поездок вне Земли, заявили в НАСА. За все время, это 5,5 лет, еще раз повторимся, он прошел более 45 километров. И это, кстати, еще не предел. Как пишет New York Times, достижения в области технологии автономного вождения значительно упростили путешествие в далекие миры. Что еще об этом пишут зарубежные СМИ? Весь маршрут марсохода проследила Анна Маргулис, она в студии. Анна, как выглядела эта марсианская поездка? Поездка удалось воссоздать.
7: Да, разумеется, и СМИ ее уже окрестили внеземным рекордом, и, как пишет New York Times, руководители миссии полагали, что Perseverance преодолеет этот рубеж еще в августе, но затем, цитирую, он наткнулся на интригующие светлые камни, которые, возможно, одни из самых древних из когда-либо изученных на Марсе, и поэтому, собственно, он задержался на 2 месяца. И все-таки аппарат преодолел это расстояние относительно быстро, пишут СМИ, и все благодаря автономной навигационной системе AutoNav. Она позволяет анализировать изображение местности, выявлять опасности и планировать маршруты во время движения. Как все начиналось? Посадка была у кратера Езера в 2021 году, и в первые годы существования Солнечной системы это было озером. И давайте послушаем, как все происходило.
8: Навигационная система подтвердила, что парашют раскрылся. Мы фиксируем значительное падение скорости. Наша текущая скорость составляет 450 метров в секунду на высоте около 12 километров от поверхности Марса. Марсоход Perseverance замедлился до дозвуковой скорости. Мы успешно завершили навигацию по рельефу и вышли в безопасную зону. Маневр «Небесный кран» начался. До поверхности осталось около 20 метров. Мы получаем сигналы от марсохода. Касание подтверждено. Perseverance успешно совершил посадку на поверхность Марса и готов начать поиск следов древней жизни.
7: И в первый год марсоход исследовал дно кратера Езера, затем он отправился к древней речной дельте на западе кратера, а сейчас же он находится в районе озера Шарм и изучает породы возрастом ни много ни мало около 4 миллиардов лет.
0: Либо вот скорость, с которой он двигается, 450 метров в день, можно сказать, созерцает вот эти породы, не так ли?
7: Да. Ну, кому как удобнее, скажем так. Но был, кстати, еще один интересный этап. Это этап полетов. Под днищем марсохода был закреплен такой маленький вертолет, который впервые в истории совершил управляемый полет на другой планете. А марсоход передавал его данные на Землю, рассказали в НАСА.
9: It's such an appropriate name for the vehicle.
10: Имя Perseverance, стойкость, очень подходит не только самому марсоходу, но и команде, и всей миссии. Мы делаем много открытий, которые помогут будущим поколениям лучше понять нашу Солнечную систему. Важное событие — это работа с командой вертолета. Мы развернули Ingenuity и стали свидетелями первого полета аппарата с двигателем на другой планете.
9: Powered flight on another planet.
7: И, как пишет Рейтер, хотя ни один человек еще не ступал на Марс, человечеству удалось провести обширное исследование поверхности соседней с Землей. И, как отметил руководитель проекта Стивен Ли, 45 километров – это не предел. Аппарат способен работать до 2030-х годов, а, возможно, и дольше. Это при том, что первоначально миссия предусматривала преодоление 20 километров пути. Ли заявил, что самым большим достижением марсохода почти наверняка стало обнаружение признаков древней микробной жизни. Тем не менее, CNN отмечает, что марсоход, создание и запуск которого обошлось НАСА примерно в 2,5 миллиарда долларов, отмечу, не располагает необходимым набором приборов с собой, чтобы убедительно доказать существование этой жизни. А вот доставка на Землю может задержаться. И вполне возможно, что один из крупнейших конкурентов НАСА, Китай, первым добьется получения образцов. Пекин планирует получить свой сувенир в 2030 первом году.
0: Спасибо, Анна Маргулис восстановила картину путешествия марсохода Perseverance по Красной планете. Можно сказать, марафонец в какой-то степени, потому что 45 километров преодолел.
5: И одобрила НАСА недавно, как стало известно, продолжение и продление миссии марсохода по исследованию края кратера примерно до конца 2028 года. Но ранее мы уже выяснили, диаметр этого кратера составляет около 50 километров.
0: Это «Утро вне конкуренции».
11: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а самые нелепые сделки могут приносить фантастическую прибыль.
1: Бешеные деньги.
11: В прошлый раз я рассказывал про Тимоти Декстера, малообразованного парня, вложившегося в конце 18 века в континентальные доллары и сделавшего на них иксы только благодаря удаче. Думаете, на этом его везение закончилось? Это было только начало. Озолотившийся Тимоти явно в себя поверил. Мужчина решил заняться аж международной торговлей и начал скупать корабли. Понимал он в этом не больше, чем в инвестициях, зато прислушивался к советам. Его знакомые откровенно издевались над его недалекостью и подкидывали идеи, которые должны были гарантированно разорить Тимоти. Например, ему рекомендовали отправить на Карибы грелки для постелей. Звучит примерно как экспорт валенок в Африку. Но десятки тысяч грелок разошлись как горячие пирожки. Местные жители использовали их как ковши на производстве патоки. Затем ему посоветовали отправить уголь в Ньюкасл, главный угольный город Англии. Это все равно, что завозить нефть на Ближний Восток. И снова невероятная удача. Прямо перед прибытием судов местные шахтеры начали бастовать и остановили добычу. А уголь Декстера был раскуплен с большой наценкой. Были и другие совпадения. Например, он скупил тонны китового уса прямо перед тем, как в моду вошли корсеты из этого материала. Возможно, Декстер стал первым человеком, который построил инвестиционную стратегию на принципе «а вдруг сработает». И работало же. К концу жизни фантастически разбогатевший Декстер сам назначил себя лордом, поставил в своем поместье статую самых великих людей, которым отнес себя, и всячески развлекался. Например, инсценировал собственную смерть, чтобы всех разыграть и повеселиться на своих похоронах. А еще написал книгу о себе с кучей орфографических ошибок и без знаков препинания. Их он напечатал на отдельной странице. Расставляйте, мол, сами. Может, Тимоти Декстер был самым везучим болваном в истории рынка. А может, он был первым великим финансовым троллем, который убедительно притворялся идиотом. С вами был Глеб Каланов. Помните, если все считают ваши идеи безумными, это еще не значит, что вы не правы.

0: Собираем книги первых лиц.
1: Что читает тренер-мотиватор и психолог Ирина Ковалева.
2: Если посоветовать родителям, дорогим моим, самая лучшая книга, которую я вообще знаю в литературе, это Павел Розякин «Ваши дети не ваши дети». Когда вы вдруг поймете, что он совершенно другой человек, и перестанете к нему относиться как к своей собственности и своему стопроцентному продолжению.
0: Павел Розякин «Ваши дети не ваши дети». Многие родители ищут понятие «нормы» и хотят быть правильными в глазах окружающих людей. Но это паранойя, потому что окружающим мы безразличны. Они идут по своим делам, думая о своем, и зачастую даже не замечают нас. А нам кажется, что все на нас смотрят, и тогда мы играем для прохожих свой спектакль под названием «Я хороший родитель», теряя при этом своих детей, их доверие, теряя способность быть точным и мудрым. Считается, что быть родителем значит выполнять некие нормы и правила, чтобы соответствовать требованиям общества, требованиям, непонятно кем и когда сформулированным, и уже давно не актуальным.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.
3: Третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
1: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
4: Каждую ночь, пока ваш ребенок спит, в его голове идет грандиозная работа. Вы можете напрямую влиять на ее качество.
5: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
6: Что это было?
7: В эфире.
8: Сейчас основная проблема повышения автономности всех роботов – это сбор данных. Вот, например, в искусственном интеллекте для того, чтобы искусственный интеллект мог генерировать тексты, звуки, картинки и прочее, мы им скормили очень-очень много картинок, звуков и так далее.
9: Весь интернет. Мы просто взяли
8: весь интернет туда вот взяли и дали. А у роботов такого нет. У нас нет базы данных того, как мы там перемещаем ручку, стакан, бутылку и прочее. А все эти разные предметы – это разные могут быть траектории движения, разный захват. По-разному мы берем эти предметы. И сейчас по всему Китаю есть центр сбора данных для того, чтобы потом уже на базе этих данных создавать модели, которые будут уже управлять гуманоидными роботами. Вот. И сейчас все только-только в стадии развития и создания этих баз данных для того, чтобы потом эти роботы могли быть автономными.
5: Основатель компании «Робобизнес» Алиса Конюховская в программе «Технологии и тренды».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16.00.

0: и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 10 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Сбербанк подтвердил атаки на свой центр обработки данных в городе Балаково Саратовской области. Все сервисы банка работают штатно, заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин. Ранее саратовский губернатор Бусаргин заявлял о ночной атаке беспилотников на регион. В результате в Балаково повреждены несколько домов, один человек погиб. В городе сегодня не работают школы и детские сады. Сервис ЦИАН сообщил о техническом сбое. Портал работает в ограниченном режиме, сообщила пресс-служба сервиса. Сайт и приложение недоступны из-за аварии на объектах партнера. На полное восстановление нужно больше времени, отмечается в сообщении пресс-службы ЦИАН. Норвежский суд отложил немедленную продажу арестованного на Шпицбергене российского судна «Профессор Молчанов». Корабль был арестован в Норвегии в сентябре по иску украинской компании «Нафтогаз». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение норвежской стороны об аресте судна «Профессор Молчанов» будет обжаловано в суде. В Москве и области планируют увеличить стратегический резерв энергомощности с 12 до 15%. Этот вопрос обсудят сегодня на заседании правительственной комиссии по энергетике, пишет «Известия». Дополнительный резерв необходим, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение при резком росте спроса, авариях и аномальных погодных условиях. Актрису Лидию Федосееву-Шукшину доставили в реанимацию из-за проблем с сердцем. Об этом ТАСС сообщила ее дочь Ольга. Дональд Трамп отстранил бывшую невесту своего сына Кимберли Гилфойл от должности посла США в Греции после обвинений в коррупции. Она была давним политическим союзником Трампа и много лет состояла в отношениях с Дональдом Трампом-младшим. Обвинение в свой адрес Гилфойл отвергает. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК, у микрофона Мария Пичугина, и в этом часе. Теперь и Сбербанк подтвердил атаку на свой центр обработки данных, но все сервисы работают штатно, утверждает компания. Разберемся через минуту с экспертом, как удалось избежать нарушений в работе. Деловая Россия предлагает поднять капитализацию фондового рынка с помощью обязательных страховых взносов. Это одно из предложений, которое содержится в масштабном документе объединения к юбилейному съезду. Это план по трансформации российской экономики. Узнаем, как именно это может помочь российской экономике. Вообще подробно разбираемся в пунктах и деталях этого документа. Ну и налоги замедлят рост рынка вкладов. К такому выводу пришли аналитики Сбера. Они полагают, что замедление составит 1-2 процентных пункта. Узнаем, как на это реагируют банки. Эти и другие темы далее в нашем эфире. Сейчас коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи растет уже более чем на процент. Сейчас на основной торговой сети он находится на отметке 2443 пункта. Сбербанк. Акции перешли к снижению после новостей об атаке на центр обработки данных. Правда, совсем символическое. Всего несколько сотых процента теряет, но все-таки находится в минусе. В лидерах роста бумаги Полюса, Мечела, Солерса, Сургутнефтегаза. На межбанке рубль сейчас дешевеет. Доллар стоит 84 рубля 2 копейки. Евро 94.23, ну и нефть остается на высоких значениях, $106 за баррель смеси Brent прямо сейчас. Итак, возвращаемся к новости буквально последних минут. Сбер официально подтвердил атаку беспилотников на свой центр обработки данных в Балакове Саратовской области. При этом все системы и сервисы банка работают штатно, заявил первый зампред правления Александр Ведяхин. Ранее губернатор региона Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке беспилотников на Балаково. Погиб один человек, повреждены несколько жилых домов. Почему атака на дата-центр не привела к сбоям? Попробуем разобраться. На связи со студией основатель группы компании «Филанка» и компании «ЦОД-эксперт» Дмитрий Шаров. Дмитрий, здравствуйте. Почему эта атака не привела к сбою? Мы все видели, что произошло после атак на ЦОДы Яндекса за последние дни.
3: Доброе утро. Ну, разбирать, почему не привело к массовым сбоям, это дело неблагодарное. Слава богу, что не привело к массовым сбоям. Слава богу, что там все сервисы работают штатно. Там мы не знаем там ни структуры как бы этой атак, там, но в целом все, что происходит в динамике атак на дата-центры там Сбербанка, Яндекса и, возможно, там на какие-то другие, это все крайне негативный сценарий. И, на мой взгляд, там то, куда мы движемся, это в случае, если мы не защитим нашу инфраструктуру, может привести к фатальным историям. Сбербанк лидер в цифровых сервисах в нашей стране. Безусловно, там тот атакованный ЦОД не является ключевым, но в целом тенденция крайне печальная и негативная. То есть просто это не единственный и не ключевой объект и узел связи в рамках сервисов там любимой зеленой компании.
2: А что подразумевается под фатальным сценарием?
3: Ну, фатальный сценарий — это когда, вот если приводить в примерах, там 3 дата-центра Яндекса были повреждены из 5, и в целом это уже критичная история для коммерческих сервисов. В данном случае Сбербанк также является там более

0: связи. Понятно, что московский регион, он является одним из самых значимых в области дата-центров. Дальше распределение там Петербург, там уже Урал в ту часть идет, но культура распределения дата-центров и связанности на сегодняшний день ну, не сдвинулась в сторону Урала. То есть на сегодняшний день как бы все равно основная точка там размещения всех узлов и банков, и даже если географически смотреть, ну как бы она все равно тяготеет в сторону южной части там, я не хочу называть адреса там, где что строится или проектируется, или построено, но в целом это все равно московский регион, ну и ближайшая к Москве область.
1: А насколько в целом российские банки защищены от подобных атак, в том числе в плане резервирования данных, данных об операциях, о том, сколько должен банк, сколько должны банку, если вдруг какой-то ЦОД, например, выходит из строя?
0: Смотрите, мы когда спроектируем и строим дата-центры, мы раньше мы не учитывали угрозы внешних атак БПЛА в структуре угроз проектируемых объектов. И даже сейчас, если мы будем учитывать эти угрозы, то планируемые и строящиеся дата-центры — это плюс 2 года. Какие будут через 2 года угрозы для обеспечения дата-центров, безопасности дата-центров, никто не знает. Поэтому на сегодняшний день все объекты критической инфраструктуры находятся в зоне риска. И здесь вопрос не в защите там объекта там от одного БПЛА, да, там от защиты в целом, потому что ну, стоимость строительства одного дата-центра — это миллиарды рублей. Ну, в современном мире это более того, что кроме строительства самой инфраструктуры, мы же говорим про сервера, про накопители, которые сейчас, ну, мягко сказать, достаточно сложно завозятся в Россию. Поэтому безопасность сейчас, на мой взгляд, нужно отнестись к крайне серьезно к этим вопросам.
1: Ну вот сегодня официально Сбер подтвердил атаку, она произошла, но все системы работают штатно. Это значит, угроза миновала или могут еще появиться отложенные последствия?
0: Безусловно, угроза не миновала, она даже не находится в пике самих угроз. Да? То есть мы просто видим тенденцию, которая ну, происходит. И на сегодняшний день в зоне риска находится сервисы всех публичных компаний, которые строили или строят какие-то большие там дата-центры, какие-то гиперскейлы, как бы на самом деле, если кажется, что что-то идет не так, значит что-то идет не так. То есть ситуация идет по нарастающей к ухудшению. Поэтому здесь вопрос безопасности, обеспечения безопасности, превентивный, должен быть прям номером один.
1: Благодарю за экспертизу. На связи со студией Радио РБК был основатель группы компании «Филанка» и компании «ЦОД» эксперт Дмитрий Шаров. Но инвесторы тоже, похоже, опасаются, что риски остаются. Сейчас в акциях Сбербанка такие аккуратные, но все-таки продажи наблюдаются. Это бумаги в красной зоне сейчас снижаются примерно на 0,1%, 287 рублей за бумагу. Я напомню, что ранее были атакованы дата-центры Яндекса 8 октября и на следующий день 9, и в ночь на 11 октября еще один дата-центр в пригороде Владимира пострадал в общей сложности 3 крупных ЦОДа из 5, и что повлекло за собой нарушение в работе сервисов компании. За этой темой будем следить и далее, а через 1,5 минуты о шагах, которые предложила «Деловая Россия» для трансформации российской экономики.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7-агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными.

0: время для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
2: 10:13 в Москве. Это прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Итак, к программе «Деловой России» по трансформации российской экономики. Объемный документ, 52 шага. И все детали можно прочесть подробнее на сайте РБК, но сейчас остановимся в части предложений относительно фондового рынка, привлечения к инвестициям содержательных граждан. Что интересно, предлагается это сделать через налоговые послабления. Что предлагают? Социальные взносы для граждан, получающих основную часть доходов от процентов по вкладам или дивидендов непубличных компаний, то есть рантье. Налог на наследство при налоговой базе от 50 миллионов рублей, но с исключением для акций публичных компаний. Дополнительные налоговые стимулы для инвестиций в облигации федерального займа и учет инфляции при расчете налога на прибыль от продажи ценных бумаг. На связи со студией радио РБК инвестиционный стратег управляющей компанией «Ари Капитал» Сергей Суверов. Сергей, здравствуйте. Вам как эти предложения?
3: Здравствуйте. Ну, на самом деле, вполне разумное предложение. Власти ставят задачу повысить капитализацию фондового рынка, и пока, в общем, процесс привлечения денег от состоятельных граждан идет не очень хорошо. В основном хранят деньги или в депозитах, или в каких-то других непубличных инструментах. Поэтому предложение, конечно, заставит состоятельных граждан задуматься о том, чтобы хотя бы часть средств перевести в инструменты фондового рынка. Но, с другой стороны, нужно отметить, что, возможно, у бизнесменов не так много свободных денег, и все-таки они основные капиталы вкладывают в свой бизнес, который они понимают, расширение бизнеса, модернизацию бизнеса. Кроме того, часть денег состоятельных граждан выводят из России, выводят за границу, вкладываются зарубежные активы, зарубежная недвижимость, какие-то зарубежные финансовые инструменты. Это тоже процесс, потому что этих денег просто физически нет в России. Поэтому, конечно, наверное, если предложения будут приняты, то какая-то часть может пойти на фондовый рынок, но не думаю, что это как-то может радикально изменить конъюнктуру на российском фондовом рынке и серьезно поднять котировки. Но какой-то эффект положительный все-таки будет, поэтому предложение заслуживает тщательного рассмотрения.
2: Какой-то все-таки эффект будет, на ваш взгляд, а почему может не получиться?
3: Ну, не получится может, потому что фондовый рынок все-таки сейчас очень спекулятивный. Два года подряд он падал и может упасть и по итогам текущего года. В случае такая перспектива есть. Рынок очень сильно зависит от геополитики, а не от каких-то фундаментальных факторов. К тому же высокая ключевая ставка, она сейчас мешает российскому фондовому рынку, не дает ему расти. Но и корпоративное управление в публичных компаниях многих ухудшается, раскрытие информации не очень высокое, поэтому вот такой ситуации российский фондовый рынок может быть непривлекателен для крупного капитала. Но я помню времена, например, в начале 2000-х, когда бизнесменов не нужно было убеждать вкладываться, они сами активно вкладывались. Тот же Керимов или Елена Батурина, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, они активно тогда вкладывались в фондовый рынок, который активно рос вот как раз в начале 2000-х.
2: Ну а насколько реалистична сейчас цель в 66% к 30-му году роста капитализации рынка?
3: Ну, пока многие эксперты сомневаются, что такая цель достижима, потому что, как я сказал, уже российский фондовый рынок скорее имеет медвежий бренд в последние годы. Но если будет какой-то серьезный разворот в геополитике или в макроэкономике, то тогда эта цель возможна. Но как раз если фондовый рынок начнет расти, то, может быть, больше будет размещений новых эмитентов на фондовом рынке. Это тоже, в общем, добавит роста капитализации. Но пока скорее это цели

0: представляется слишком оптимистичное мнение при нынешнем состоянии рынка.
1: Ну вот тут как раз вопрос, вы говорите о выходе на рынок компании. Нужны ли еще дополнительные меры для стимулирования, в том числе налоговых послаблений российских компаний для IPO?
0: Ну, меры, конечно, не помешают, но с другой стороны, как я сказал, когда компания выходит на рынок, они смотрят не только на какие-то налоговые методы, и налоговые меры стимулирования, но и на оценку компаний. Пока, в общем-то, текущие оценки на фондовом рынке, мультипликаторы, они очень низкие, поэтому владельцы бизнеса не заинтересованы продавать свои акции на фондовом рынке по дешевке, по где-то по 2-3 беда, это достаточно мало, в общем, поэтому они, наверное, будут смотреть для того, чтобы сначала рынок серьезно вырос и потом уже продавать. Но налоговые стимулы, конечно, не помешают, я думаю, их должно быть больше.
1: Благодарю вас. Позиция понятна. Инвестиционный стратег управляющей компании «Ари Капитал» Сергей Суверов был на связи со студией. Через полчаса расскажем и оценим те шаги для трансформации экономики, которые в деловой России предлагают бизнесу. Но тем временем налоги замедлят рост рынка вкладов. К такому выводу пришли аналитики Сбера, пишет РБК. Как отметили в банке, замедление составит 1-2 процентных пункта. Ранее Минфин, напомню, предложил распространить пятиступенчатую шкалу НДФЛ на пассивные доходы физлиц. По задумке правительства в них входят в том числе процентные доходы по депозитам. В случае принятия законопроекта изменения заработают с 2027 года. Как на это реагируют банки, рассказал обозреватель РБК Георгий Недогибченко.
2: Это все-таки оценки зампреда и финансового директора Сбербанка Тараса Скворцова. В других банках относятся более консервативно. Вот, к примеру, опять же, ВТБ тоже допускает такой вариант, но не называет конкретных цифр. В Совкомбанке аналитики предполагают, что все-таки в большей степени все будет завязано на траектории движения ключевой ставки. И эти изменения могут точечно задеть только тех вкладчиков, которые держат более миллиона рублей на вклады в конкретном банке. И, опять же, в целом кредитные организации не отмечали то, что это станет какой-то массовым истории.
1: Ну и, разумеется, интересует момент влияния на сбережения россиян. Инициатива Минфина как скажется на них?
2: Это замедлит прирост вкладов и заставит некоторое количество россиян все-таки посмотреть в сторону других финансовых инструментов. Опять же, стоит отметить то, что вклады остаются наиболее консервативным и ликвидным способом содержать деньги, но не единственным, не единственно достаточным, не единственно доходным. И поэтому, опять же, возможно переток в фонды ликвидности, в денежный рынок, в рынок долга и так далее.
1: Хватает уровня финансовой грамотности, что ли, образования у россиян, по мнению экспертов, чтобы идти в более такие сложные, скажем так, инструменты, менее консервативные?
2: Ну, опять же, стоит ответить, что эти инструменты, они все же являются доступными для неквалифицированных инвесторов. Они все-таки являются общедоступными, общепринятыми, очень часто рекламируемыми, предлагаемыми. И поэтому, опять же, эти инструменты я бы не назвал сложными. Они как раз-таки могут при снижении ключевой ставки, опять же, в большинстве базовых прогнозов, большинство банков, они все-таки закладывают дальнейшее снижение ключевой ставки в 2027 году. А эти как раз-таки инструменты могут быть наиболее привлекательными по сравнению с депозитами, к которым все так просто привыкли, на высокой ключевой ставке.
3: Тут тоже возникает вопрос, скольких вкладчиков коснется эта мера, потому что у значительной части россиян все-таки вклады до 1 000 000 рублей. Это довольно существенная доля таких вкладчиков. И кажется, что коснется немного, но вот у тех, у кого, собственно, вклады больше и заметно больше, не будет ли такого, что они просто на короткий срок будут закладываться и просто меньше сроки будут по депозитам?
2: Ну, в том же Сбербанке, конечно, предполагают такую возможность, то, что они сейчас переложатся просто в более короткие позиции, зафиксируют доходность, выйдут из нее до того, как попадут под действие нового налогового режима. Но стоит, опять же, помнить, что решение не принято, то, что это рассматривается, законопроект, налоговые поправки, и то, что, опять же, мы можем увидеть, что они еще могут поменяться, они могут быть ужесточены, смягчены, они могут быть изменены. Но, опять же, да, конечно же, граждане, которые держат более 1 000 000 рублей, которые там составляют малый процент, но все-таки, опять же, держат некоторое количество средств, да, они могут поменять свою систему сбережения, свой стратегический план по накоплению средств на депозитах.
1: Темы, разбор темы подробный, читайте в подписке на нашем сайте, но вернемся к предложениям деловой России. Что еще предлагает бизнес? В частности, отменить льготный НДС на сахар и ввести акциз на конфеты. Сейчас сахар облагается НДС по льготной ставке 10%, ее предлагают отменить. Тогда налог, соответственно, вырастет до 22%. Как предложение оценивают участники рынка, чем все может обернуться для покупателей, узнаем у независимого эксперта рынка

0: товаров повседневного спроса Александра Афиногенова. Он на связи со студией. Александр, здравствуйте. Вы как оцениваете в целом эти предложения? Там вообще есть плюсы для вас?
1: Добрый день. Дело в том, что «Деловая Россия», как известно, общественная организация, существует 25 лет, в этом году юбилей. И вот, проводя свой бизнес-форум, куда они пригласили президента, я так думаю, что вот это связана инициатива с тем, чтобы что-то такое яркое привнести в обсуждение. И вот идея с повышением акциза на сахар, то, что мы сейчас обсуждаем. Сама идея не подкреплена никакой аргументацией. Для чего это? Заработать денег больше в бюджет? Очень сомнительно. Беспокойство о здоровье россиян тоже, в общем-то, не выдерживает никакой критики. Пока это выглядит просто популизмом. И Минфин отметил, что эта идея должна еще дорабатываться. А по большому счету в этой идее нет ничего существенного, потому что сахар достаточно занимает большое место вообще в продуктах питания. Акциз на сахар, например, в напитках уже существует в газировке, а в кондитерке большую долю еще занимают импортные ингредиенты, какао, кофе. И, в общем, поднять цены просто на все, где есть сахар. Понятно, что, как говорит пословица, все в мире, что доставляет удовольствие, либо аморально, либо противозаконно, либо ведет к ожирению. Но такая история борьбы с сахаром, на самом деле, не самая актуальная до сегодняшнего дня.
0: Но если все-таки повысят, предположим, что это не окажется просто популизмом, до 22%, как это скажется на потребителях, если коротко?
1: Спрос потребления уменьшится, естественно, то есть будут покупать все, что повысится в цене, реже. Соответственно, и производители сахара, и предприятия, где сахар участвует в сложных индустриальных продуктах, тоже будут терпеть убытки. В общем, сломается та система, которая была выстроена достаточно долгое время.
0: Благодарим. Независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Афиногенов был на связи со студией радио РБК. С самого утра мы сегодня обсуждаем документ «52 шага для трансформации экономики» от «Деловой России», который оказался в распоряжении нашей редакции. Вернемся к нему и через 15 минут поговорим с предпринимателем, который работает по льготной системе налогообложения.
2: Технологии и тренды. OpenAI научилась оставлять в тексте след, который не увидеть глазами. Вот только достаточно немного его переписать, и след почти исчезает. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, почему обязательная маркировка нейросетевых текстов пока больше похожа на технический эксперимент, чем на надежное доказательство. Компания объявила, что в ближайшие недели начнет добавлять невидимые водяные знаки в ответы ChatGPT и кодекс для подходящих пользователей в Евросоюзе. Это касается всех тарифов, но только европейского региона. Клиенты API по всему миру смогут включать маркировку добровольно. По умолчанию она будет выключена. Так OpenAI отвечает на требования Европейского закона об искусственном интеллекте. Он обязывает разработчиков сделать сгенерированный текст распознаваемым для машин. Метод называется Text Grain. Он не прячет в ответах особые символы и не добавляет метаданные. Вместо этого модель слегка меняет рисунок, который способен заметить в специальный детектор. Вот только сам рисунок получается хрупким. По данным самой OpenAI, в текстах объемом около 400 токенов детектор находил метку примерно в 95% случаев. Для фрагментов вдвое короче, слов 200-300, показатель падал примерно до 80%, а замена 10% слов синонимами снижала точность с 92% сразу до 66%, а если заменить четверть слов, вероятность уже 17%. Причем детектор ищет не нейротекст вообще, а только сигнал самой OpenAI. Текст другой модели он не распознает. И даже эти результаты получены при допустимой доле ложных срабатываний в 1%, то есть абсолютной уверенности технология в принципе не дает. При этом сам детектор пока даже не станет общедоступным, его получат только одобренные исследователи и экспертные организации. Компания прямо предупреждает, бывают и ложные срабатывания, и пропущенные метки, и это важно. Водяной знак не называет пользователя, не раскрывает его промпт, не доказывает авторство и ничего не говорит о достоверности текста. Даже отсутствие метки не означает, что писал его человек. Текст могли отредактировать, перевести на другой язык или создать вообще другой моделью. Европа потребовала сделать нейротекст узнаваемым, OpenAI формально нашла способ, но парадокс, самый естественный человеческий ответ, переписать пару фраз, одновременно уничтожает доказательства машинного происхождения. Резать лося. Лося – словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор. Заливное.

0: наша азбука инвестиций богата на гастрономические изыски. И это здорово. Так, в одном из выпусков мы рассказывали про котлету, а теперь вот про заливное. Заливное – это масштабный обвал котировок. Паника, хаос. Так говорят чаще всего, когда распродажи идут широким фронтом. Из мониторов в буквальном смысле льется кровь. По-настоящему неприятная ситуация. Также очень часто употребляются глаголы «лить» и «сливать», то есть избавляться от активов, закрывать позиции, спешно продавать. Добро пожаловать в наш ресторан. У нас новое блюдо – заливное.
1: Нет, спасибо, я на диете.
0: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
2: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
3: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
4: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК.
5: «Качество жизни». Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
4: РБК «Тренды».
5: Один кошелек, несколько банков. У цифрового рубля есть особенность, которой нет у обычного банковского счета. Цифровой кошелек не привязан к конкретному банку. Счет открывается один раз на платформе Банка России. При этом управлять цифровыми рублями можно через приложения разных банков, при условии, что они подключены к платформе и в них открыт банковский счет. Например, если клиент обслуживается сразу в трех банках, один и тот же цифровой кошелек будет доступен через приложение каждого из них. Переводить цифровые рубли из одного банка в другой для этого не требуется. Деньги вообще не находятся на счетах этих банков. Есть и практическое преимущество. Если приложение одного банка временно недоступно, операции с тем же цифровым счетом можно проводить через другой подключенный банк. Таким образом, цифровой рубль отделяет сами деньги от банка, через который к ним получают доступ. Банк остается сервисом и интерфейсом, а счет и средства находятся на единой платформе Центробанка.

10:30 в студии Татьяна Калинина. Япония запросила у российской стороны информацию о задержании по подозрению в шпионаже корреспондента газеты «Хоккайдо Синбун» Юки Имаи, сообщает агентство Киода. МИД Японии вызовет российского посла Николая Ноздрева для выражения протеста из-за ареста в Москве японского журналиста. Накануне Лефортовский суд арестовал Юки Имаи. Журналиста задержали в Сахалинской области, а затем доставили в Москву. Сбербанк сообщил об атаке беспилотников на свой дата-центр в Балаково. В Саратовской области все системы и сервисы Сбера работают штатно, заверил первый зампред правления финансовой организации Ведяхин. Строительство дата-центра Сбербанка в Балаково началось в 2021 году. Он должен стать одним из крупнейших в Европе. Полностью ввести комплекс в эксплуатацию планировали к 2030 году. Ростехнадзор на 3 месяца приостановил все горные работы на шахте «Распадская». Решение приняли после произошедшего на шахте в конце сентября пожара. Тогда на поверхность вывели 305 рабочих, никто из них не пострадал. Соединенные Штаты в ближайшее время начнут масштабную геологоразведку в Гренландии, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, запасы легкодоступной нефти в Гренландии могут превосходить ресурсы большинства других территорий мира. Американский лидер также объявил о планах построить на острове 2 военные базы. Меньше всего курильщиков в Чечне и Краснодарском крае. Таковы последние данные Минздрава России. Так, в Чечне курит всего лишь 0,28% взрослых, в Краснодарском крае 4,5%, а в Ингушетии 6%. В число регионов с низкой распространенностью курильщиков

0: Рене также вошли Тува, Ямало-Ненецкий округ и Северная Осетия. Из-за дождя москвичам рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле и использовать общественный транспорт. Дождь в Москве будет идти весь день. Департамент транспорта столицы просит водителей быть внимательными за рулем. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: РБК отрасли.
2: Сегодня поговорим о второй молодости супермаркетов. Еще несколько лет назад этому формату пророчили скорый закат. Покупатель уходил в дискаунтеры и на маркетплейсы, а большие залы казались пережитком. Но формат не просто выжил, он остается важной частью портфеля крупных сетей и заметно влияет на общие показатели бизнеса. Как супермаркетам удалось открыть второе дыхание и на что они делают ставку сегодня? Я Андрей Семибратов, поговорим об этом с Раисой Поляковой, управляющим директором сети «Перекресток». Как сегодня чувствует себя формат супермаркетов?
3: Ну, вы знаете, если говорить о второй молодости супермаркетов, как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Действительно, мы сегодня, несмотря на экономическую ситуацию, видим достаточное возрождение сегмента супермаркетов. Действительно, на них по-прежнему давят и магазины у дома, и дискаунтеры, но у нас есть покупатель, и он с большой охотой посещает супермаркет. Если смотреть с точки зрения экономических показателей, по итогу 2026 года мы видим рост выручки, рост среднего чека и даже рост трафика. При всем при этом мы видим, что супермаркеты по-прежнему посещают достаточно широкая клиентская база. От молодежи до взрослых с детьми и старшего поколения.
2: Что позволило формату открыть второе дыхание? На что сегодня супермаркет делает ставку своей стратегии развития?
3: На мой взгляд, вторая молодость строится на трех вещах. Это персонализация, диверсификация формата и эмоциональный ритейл. Конечно, сегодняшний перекресток отличается от того магазина, который мы видели 3-5 лет тому назад. Почему? Во-первых, мы строим магазины вокруг того, что действительно важно для покупателя. В нашей работе есть такое понятие, которое называется геройская категория. Вот для нас, для перекрестка, геройскими категориями являются свежие фрукты, овощи, свежее мясо, рыба, готовая еда, конечно, кондитерские изделия. И они как раз-таки составляют сердцевину супермаркета, и мы видим, что привлекательность этих категорий как раз-таки генерит в перекресток и трафик, и интерес. Важную роль играет и диверсификация формата. На самом деле, несмотря на то, что у нас 1000 перекрестков, мы работаем таким образом, чтобы перекресток, находящийся в конкретной локации, понимал, кто люди, которые туда ходят, какие у них потребности и как их удовлетворить. И поэтому мы можем увидеть и разные форматы, и немножко разное наполнение. Особенно если вы, допустим, посмотрите на перекресток в региональных городах, вы увидите, что большую долю продуктов там будут составлять товары местных поставщиков. Если говорить, например, о локациях недалеко от бизнес-центров, например, вокзалы и аэропорты, здесь мы увидим новый формат перекрестка, который называется «Перекресток Селект» для тех людей, которые в спешке, на бегу, и которым очень важно, чтобы была готова еда. Поэтому, если мы посмотрим на тот же самый «Перекресток Селект», который находится в центре Москвы, там практически половину выручки будет составлять готовая еда, потому что человеку, который работает, нужен завтрак, обед, ужин, перекус и, конечно же, кофе.
2: Поменялся ли образ покупателя за годы существования перекрестка?
3: Во-первых, хорошая новость, и мы этим гордимся очень в перекрестке, что к нам ходят все поколения. У нас достаточно широкая клиентская база, и молодые люди, и взрослые с детьми, и старшие, и это люди разного дохода. Второй момент, который всех наших покупателей характеризует, покупатель стал очень требователен. То есть он выбирает, ему очень важно, чтобы товар был свежий и качественный. И, конечно же, вот такой вот важный момент, покупатель не хочет каждый раз приходить и видеть одно и то же на полках. И поэтому мы, как супермаркет, и вот этот элемент эмоциональности, должны каждый раз обновлять свой ассортимент и показывать ему интересные новинки, соответствовать трендам, иметь продукты, которые соответствуют их стилю жизни. Очень много у нас сейчас людей, которые сфокусированы на здоровом образе жизни, и поэтому, допустим, если вы посмотрите на перекресток, первое, что будет попадаться на глаза, это зеленая линия, бренд здорового питания. Что мы видим еще? Покупатель у нас, мы называем его омниканальный, то есть он хочет покупать и в офлайне, и в онлайне. И у нас большая доля покупателей, которые покупают и там, и там.
2: Вы уже сказали, что открылся новый формат. А что это, для кого и какое будущее его ожидает?
3: Это модный городской трендовый формат, для людей, которые живут активной жизнью. Эти магазины небольшой площади, они становятся на клиентском трафике,

0: рынке на достаточно активном. И они немножко отличаются по локации. Допустим, магазин, который будет находиться возле бизнес-центра, у него ассортимент будет подобран под работающих людей, которые в этом бизнес-центре работают. Если вы возьмете наш магазин, например, в аэропорту Пулково, это трафик аэропорта, это люди, которые улетают, это люди, которые прилетают, у них немножко другие потребности, им требуется другой ассортимент. И есть очень интересный перекресток Select, который мы открыли буквально 2 недели назад, это перекресток Select в Рудуэне. Это кафе, которое подстроено именно под студенческую жизнь. Мы открыли его вместе с коворкингом X5, и сейчас там, вы знаете, такой большой студенческий движ вокруг кофе, еды, встреч студентов, преподавателей. И у нас даже с других факультетов, которые находятся в других зданиях, ребята приходят попить там кофе.
1: Очень часто сейчас слышно про эмоциональный бизнес или эмоциональный ритейл. О чем это и насколько близко это перекрестно?
0: У нас в течение жизни выстраиваются такие вот эмоциональные связки. И нам хотелось бы и персонального отношения к себе, и у нас возникают вот эти вот эмоциональные связи с какими-то брендами. Перекресток к ним относится. Когда клиентов спрашиваете, там, а где вы это купили? Он говорит, мой перекресток, ну, условно, находится там на такой-то улице. Вот это вот ощущение эмоциональной связи, это одно из очень серьезных направлений нашей работы. И оно делается не только через продукт. Оно делается, во-первых, через то, что вы постоянно соответствуете трендам. У вас в ассортименте постоянно появляются новинки, и вообще у вас идет такой достаточно серьезный движ вокруг всего, что связано с едой. Человек сейчас, он не мыслит продуктами, он мыслит жизненными ситуациями. У меня вечеринка, поэтому мне нужно. И клиент, он ждет от супермаркета, что ему будет предложено готовое решение.
2: Итак, формат супермаркетов доказал свою жизнеспособность. Он не просто удержался, но и наращивает показатели. По итогам года сеть видит рост выручки, среднего чека и даже трафика. Второе дыхание строится на 3 опорах. Персонализации, диверсификации форматов под конкретную локацию и эмоциональной связи с покупателем. В регионах все большую долю занимают товары местных поставщиков. У бизнес-центров и в аэропортах работает новый формат Select с акцентом на готовую еду и кофе. И даже в студенческих кампусах появляются пространства, где магазин превращается в точку притяжения. О том, как супермаркеты адаптируются к новому покупателю, мы поговорили с Раисой Поляковой, управляющим директором сети «Перекресток». Это были «Отрасли» на РБК. Будьте в курсе, слушайте главное.
3: РБК «Отрасли». Реклама.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
5: Казань брал, Астрахань брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая, лепота.
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Вы это слышали?
11: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
10: Теперь слышали.
11: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
10: 18+.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
14: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
15: О, нам давно нужна зимняя резина.
16: Я Пирелли беру в колесо.ру.
17: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
18: В Москве 10 часов 41 минута. Это прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. И возвращаемся к проекту «Деловой России». Напомню, одна из мер 52 шагов для трансформации экономики, а именно так называется упомянутый проект, изменение налогового режима упрощенки и автоупрощенки по ставкам 6,8%. Также выравнивание порогов НДС для специальных налоговых режимов, отмена патентной системы налогообложения. В документе говорится, что в ряде случаев специальные налоговые режимы оказывают деструктивный эффект на конкурентную среду. Кроме того, нередко их используют для дробления бизнеса. Мы связались с предпринимателем, который как раз работает по упрощенной

0: системе налогообложения доходы. На связи со студией радио РБК основатель бренда «Матрешина» Екатерина Старчикова. Екатерина, здравствуйте. Как оцениваете идеи деловой России?
1: Здравствуйте. Очень приятно. На самом деле мы сейчас на упрощенке на 6%, и для нас, как для малого бизнеса, который производит все в России, закупает в России, конечно, это очень спорно в плане того, что мы бы хотели видеть больше прозрачности для бизнеса и выбора предпринимательских режимов.
0: Если проект все-таки примут, есть у вас план действий?
1: Ну, в общем-то, это выбор без выбора, я думаю. То есть, если проект будет приниматься, мы в любом случае будем продолжать свою деятельность и исходить из закона. Вот, выбирать тот режим, который нам более подходит в текущих условиях.
0: Что вообще, на ваш взгляд, может стоять за этой инициативой? Недостаточная эффективность льготных режимов, выпадающие доходы бюджета. Что еще? Почему вообще такая идея возникла?
1: Честно говоря, я не знаю, почему такая идея возникла. Я слышала что-то про конкуренцию, дробление бизнеса. Насколько я знаю, сейчас государство активно занимается препятствием дробления бизнеса. И мне кажется, что если это получится у них успешно, возможно, получится избежать вот этой истории с тем, что у предпринимателей не будет большого выбора среди налоговых режимов. Потому что, ну, доходы минус расходы – это всегда про то, что мы, как люди, ну, там, которые занимаются производством, знаем, что у нас в один месяц большая партия производства, которую мы планируем вперед, и у нас расходы неравномерно распределены, поэтому для нас это, конечно, может быть большим ударом.
0: А есть ли риск, что часть предпринимателей, я не говорю про вас, конечно, может уйти в тень или вовсе прекратить деятельность?
1: Ну, наверное, такой риск всегда есть в любых изменениях законодательства. С нашей стороны мы такого точно не планируем. Планируем развиваться, в общем-то, в любых реалиях. Мне кажется, это основная суть предпринимательства.
0: Если изменится налоговый режим, как это скажется на потребителях, на росте цен? То есть, ну, хотя бы так примерно, если можно обрисовать.
1: Ну, предполагаю, что будет массовый рост цен, потому что мы как производители тоже не можем на все влиять. То есть это, условно говоря, не мы поднимаем цены, а обычно поднимают цены производство, поднимают цены маркетплейсы, и мы вынуждены хоть на какой-то процент поднять цены, чтобы не уйти в минус. Поэтому если налоговая нагрузка будет расти, мы, конечно, будем искать варианты оптимизации, но на сегодняшний день мы уже оптимизировались где только могли.
0: Ну вот мы упоминали уже конкуренцию. Еще раз подчеркну, что в документе, в проекте «Деловой России» говорится, что специальные налоговые режимы оказывают деструктивный эффект на конкурентную среду. Как-то вот эти нововведения, если опять же предположим, что они будут работать, повлияют на конкуренцию между малым бизнесом и более крупными игроками?
1: У меня есть предположение, что такие нововведения могут сильно ограничить малый бизнес, потому что когда начинаешь свое дело, и у тебя очень большие расходы получаются сразу, многие, ну, не смогут просто развивать малый бизнес. И мне кажется, что для крупных компаний это уже привычное условие, они платят НДС, у них более высокие ставки, а для малого-среднего бизнеса это будет большой удар. То есть может быть такое, что многие компании либо обанкротятся, либо не смогут выйти просто на рынок.
0: Спасибо за комментарий. Позицию бизнеса мы услышали. На связи со студией была основатель бренда «Матрешина» Екатерина Старчикова. Но добавлю, что председатель «Деловой России» Алексей Репик заявил, что документ организации имеет крайне условное отношение к повестке завтрашнего форума. Отдельно он подчеркнул, что бизнес-сообщество не предлагает досрочной отмены экспериментальных налоговых режимов, но, тем не менее, определиться с архитектурой обсуждения будущего налогообложения малого и среднего бизнеса целесообразно в ближайшее время, заключил Репик. После 11 часов по Москве продолжим разбирать эту тему с предпринимателями, которые работают на льготных системах налогообложения. сейчас к последствиям атак на центры обработки данных Яндекса. Яндекс.Такси почти восстановил вывод денег для водителей после сбоев, которые были вызваны этими атаками. В Яндексе заверили, что все выполненные заказы сохранены в системе, водители получат деньги в полном объеме. При этом задержки с выплатами пока еще возможны. Выплаты идут в соответствии с договорами, нарушений со стороны Яндекса нет, подтвердил гендиректор Москвы.

0: московского таксопарка 495, Андрей, капитан.
1: Ситуация на самом деле напряженная. Приложение восстанавливается поэтапно, некоторые функции ограничены. Заказы принимаются, заказы выполняются. Есть проблемы с получением оплат, с выводом денежных средств, но они потихонечку на самом деле уже решаются. По договору с Яндексом выплаты водителям, выплаты юридическим лицам осуществляются в течение 10 календарных дней. В основном Яндекс всегда выплачивал на следующий день. И в течение 3 дней дополнительно выплачивал по корпоративным заказам. Сейчас, конечно, сроки сдвинулись. Мы получали вчера денежные средства за понедельник, за воскресенье. Да, получается, сдвинулось где-то на 2-3 дня дополнительно. В принципе, все по договору. Критичных задержек я не вижу. Водитель привык получать такси денежные средства сегодня и сейчас, после завершения заказа. Это самое главное преимущество работы в такси. Денежные средства, которые идут по безналичному расчету, как я выше отметил, могут задержаться до 3-4 рабочих дней. Поэтому же, конечно, водитель предлагает расплатиться на месте за наличные средства. Это практика сейчас актуальна. Это факт. Технических преград на самом деле уже нет. С понедельника все системы уже работают в штатном режиме. Бывают сбои, но все денежные средства Яндексом выплачиваются последовательно, корректно.
0: Напомню, с 8 октября атакам беспилотников подверглись 3 дата-центра Яндекса из 5, и это повлекло за собой нарушение в работе ряда сервисов. Ну а сегодня официально сообщал Сбер, что атаке подвергся центр обработки данных Сбербанка в Саратовской области. На этом фоне акции Сбера сейчас снижаются против рынка. Рынок растет, индекс прибавляет более процента, акции Сбера теряют 0,1%. Сейчас стоит 286 рублей за бумагу. За этой темой мы продолжим следить в дальнейшем эфире радио РБК. Япония выразит протест России из-за ареста своего журналиста по подозрению в шпионаже. Для этого японский МИД намерен вызвать российского посла Николая Ноздрева, сообщает агентство Киода. Речь идет о корреспонденте газеты «Хоккайдо Синбун» Юки Амае. Его, напомню, задержали в Сахалинской области, затем доставили в Москву. Лефортовский суд заключил журналиста под стражу. Токио уже запросил у российской стороны информацию о произошедшем. Ну а в свою очередь официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что это дело может еще больше омрачить отношения Москвы и Токио. Действительно, страны, отношения между странами находятся под большим давлением сейчас. Их усугубляет множество факторов, в том числе украинский конфликт и вопрос Курильских островов. Об этом рассказал японский политолог, эксперт по вопросам внешней политики России Тайюсуке Абиру. И с ним беседовала специальный корреспондент РБК Валентина Шварцман.
2: Как известно, японское правительство, в отличие от европейских стран, сохранило энергетические связи с Россией, включая проекты на Сахалине. Кроме того, при нынешнем после Акири Мута Япония активно развивает культурные и академические обмены. Смысл этих шагов, как мне кажется, был в том, чтобы, когда американо-российские отношения улучшатся и по украинскому вопросу появится хоть какая-то развилка, Япония могла вместе с США возобновить полноценные, в том числе экономические, отношения с Россией. Это была своего рода политика перехода периода, позволявшая сохранить хотя бы минимальный уровень отношений. Однако сейчас очевидно, что на разрешение украинского кризиса понадобится гораздо больше времени, чем казалось еще год назад. Тогда многие надеялись на относительно быстрое урегулирование, и вся японская политика вовлеченности в отношении с Россией строилась именно на этой предпосылке. В условиях, когда украинский вопрос не сдвигается с места, особенно в том, что касается экономических ограничений, Япония не может действовать самостоятельно из-за риска вторичных санкций США. Единственное, что теоретически возможно уже сейчас, это политические контакты. Например, встреча министра иностранных дел Лаврова с японским коллегой Матеги. Ведь Лавров уже встречался с главой МИД Германии на полях ООН, поддерживает контакты с США. Можно было бы хотя бы возобновить диалог на уровне заместителей министров иностранных дел. Япония не может оставаться в стороне бесконечно. Обе стороны, в принципе, заинтересованы в нормализации отношений, но на пути стоит целый ряд серьезных препятствий, главное из которых — Украина. И санкции.
3: В последнее время Япония стремительно усиливает свой военный потенциал. Насколько это направлено против России?
2: Как вы знаете, у стремительного наращивания Японии оборонных возможностей есть два главных фактора. Первый – усиление военной мощи Китая. Второй – крайне неопределенная политическая ситуация в США. Япония – военный союзник Соединенных Штатов, а Россия тесно связана с Китаем. Однако главными причинами расширения японских оборонных возможностей остаются наращивание военной мощи Китая Китая и действия КНДР. Россия, развивая отношения и с Китаем, и с Северной Кореей, выступает здесь лишь вторичным фактором. Поэтому для Японии важно возобновить

0: Ведь переговоры с Россией на уровне министров иностранных дел или их заместителей, чтобы снова начать обсуждение вопросов безопасности и взаимно прояснить намерения. В будущем нам будет необходим подобный диалог.
1: Полную версию интервью с Тайсо Киабиру слушайте в нашем эфире в 11 часов 40 минут. Картину Кандинского «Пестрая жизнь» выставят на аукцион Кристис в Лондоне. Полотно может уйти с молотка за 30 миллионов долларов. Причем это лишь нижняя граница оценки. Если картина будет продана дороже, она может войти в тройку самых дорогих работ Кандинского, когда-либо проданных на аукционах. У полотна непростая судьба. На торги его выставляют после многолетних судебных разбирательств. Чем еще примечательна «Пестрая жизнь» Кандинского, рассказала искусствовед, эксперт по оценке и атрибуции предметов антиквариата и современного искусства Екатерина Волкова.
2: Обычно, собственно говоря, вот такие истории, они формируют цену. Но написал ее Кандинский в Париже или в пригороде Парижа, там по другой версии, в Севре. Она интересна с художественной точки зрения тем, что это еще не абстракция, но это уже поиск абстракции. То есть он уже больше она относится к фавизму, символизму по стилистике своей. Она интересна в этом плане и колористически, и символически. Она такая с иронией, с большой написана. Такой Кандинский, которого, скажем так, не все сегодня помнят. Да? Хотя она эта картина, она как раз вот этот период его творчества очень хорошо характеризует. Она известна, эта картина. Известна она в силу своей судьбы как раз-таки.
1: Торги состоятся сегодня в Лондоне в 9 часов вечера по московскому времени. Вы слушаете прямой эфир радио РБК.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня в Централе Бистро в Вознесенском переулке. Это как раз тот адрес, который дает понять. Внутри работает человек с большим вкусом и большим опытом. Речь, конечно, про шеф-повара Евгения Викентьева. За его спиной «Белуга» со звездой «Мишлен», «Гамлет и Джек», «Берлинский цел», многочисленные стажировки и путешествия, которые явно не прошли бесследно. Но в Централе Бистро Викентьев просто делает кухню, которая звучит умно, современно и очень уверенно. Передаю слово шефу Евгению Викентьеву.
4: Мы сохраняем основные столпы, на которых строится гастрономия. Если описывать стилистику нашей кухни, то это интеллектуальная еда на каждый день, где ты ешь вроде бы понятные какие-то вещи, но они при этом довольно нетривиальным способом обыграны, что выделяет себя на фоне, наверное, многих плюс-минус похожих друг на друга заведений Москвы.
3: Пространство лаконичное и с винтажными деталями. Без лишнего шума, без показной красоты. Все устроено так, чтобы все внимание гостя уходило в тарелку и бокал. Меню авторское, но без странности ради эффекта. Здесь встречаются Франция, Италия, Испания. А где-то между ними появляется еще и Перу, как часть личного гастрономического маршрута шефа. В закусках хорош паштет из печени цыпленка с клубникой и эстрагоном на бородинском хлебе. Нежный, почти текучий, очень точно собранный. Отличный оливки-гриль с шалфеем, лимонной цедрой и чесноком. И даже они здесь звучат как полноценное блюдо. Из фирменного тоната вителла с блюфин тунцом, демигласом, кедровыми орехами, мятой и каперсами. А на горячее надо брать ризотто со сморчками, треску с пюре из горошка или киевскую котлету с фуагра. Кухня неосторожничает, и это ее сильная сторона. Итог. Централь Бистро – это очень городской, очень собранный проект, где авторская кухня не шумит, а действует максимально точно. Место для тех, кто любит яркий вкус и авторскую мысль шеф-повара. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
5: Знать, что произошло, и понимать, что происходит, не одно и то же.
6: За каждой новостью стоят причины и последствия. Поэтому каждый вечер мы разбираем главные события дня и отвечаем на самый важный вопрос. Что все это значит для нас?
5: ЧЕС. По будням с 18 до 21. Первый час – совместный эфир двух редакций – телеканала и радио РБК.
6: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.

0: говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
2: Каждый вторник в 16:10.
4: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас, наш досуг, наши привычки и наше общество.
3: Такси, каршеринг, автобус, личный автомобиль, МЦД. Есть много способов добраться из области в Москву и обратно. Какой транспорт выбирают жители столицы и Подмосковья? И почему многие предпочитают жить за городом?
4: Открываем двери по пятницам в 14:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Халвинг. Так называется сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 11 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Акции Сбера снижаются против рынка на фоне сообщений об атаке на дата-центр компании в Балаково. Час назад первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин подтвердил удары на центр обработки данных в Саратовской области. Ранее саратовский губернатор Бусаргин заявлял о ночной атаке беспилотников на регион. В результате один человек погиб. В Балаково сегодня не работают школы и детские сады. Количество занятых в России достигло рекордного уровня – 74,5 миллиона человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее данным, безработица в России сохраняется на уровне 2,2%. Исторический минимум был зафиксирован в августе прошлого года. Голикова также отметила, что рынку труда до 2032 года необходимо еще около 12 миллионов человек. Сотрудники нужны для заполнения новых рабочих мест и замены тех, кто выходит на пенсию. Великобритания ускорит передачу Украине ракет «Lightweight», заявили в канцелярии британского премьера. Заявление офиса Энди Бернема распространено накануне его встречи с президентом Владимиром Зеленским. Она пройдет сегодня в Лондоне. Гражданам Черногории потребуется оформление визы для въезда в Россию. Об этом заявила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что с 1 ноября россиянам для въезда в Черногорию понадобится виза. Москва введет зеркальные меры. Самолет авиакомпании Air India был вынужден совершить экстренную посадку в городе Джайпур. Лайнер следовал из Франкфурта в Дели. Причиной незапланированной посадки послужило сообщение пилота о захвате воздушного судна, пишет Times of India. Самолет благополучно приземлился, его осматривают сотрудники полиции.

0: Китайский тренд на проводные наушники в России уже прошел. За 9 месяцев их доля в продажах сократилась с 30 до 18%, сообщили в пресс-службе Мегафона. Одновременно беспроводные модели продолжают укреплять позиции. Наиболее популярными остаются наушники формата полностью беспроводное стерео. На них приходится 69% продаж. Больше новостей на сайте РБК.
1: Одиннадцать часов три минуты, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. Мы продолжаем следить за ключевыми событиями этого дня. В студии Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа коротко о ситуации на фондовых площадках России. Индекс Мосбиржи закрепился выше отметки в 2400 пунктов. Однако рынок по-прежнему зажат между дорогой нефтью, слабой динамикой экономики, высокой стоимостью капитала и санкционной неопределенностью. При этом, по данным Политико, администрация Дональда Трампа, вероятно, откажется от новых санкций против России в рамках закона от 18 сентября. Если информация подтвердится, это может снизить краткосрочные опасения рынка. Так предположил директор по стратегии Финам Ярослав Кабаков. На данный момент индекс Мосбиржи 2437 пунктов, в плюсе на 0,8%. Нефть марки Brent 106 долларов 10 центов за бочку. И коротко о валютах на межбанке. Доллар 84 рубля, 1 копейка. Евро 94.11, юань к этой минуте 12 рублей 53 копейки. Ну а прямо сейчас к инициативе от «Деловой России». Напомню, было предложено программа из 52 шагов для трансформации российской экономики. Часть инициатив направлена на привлечение денег частных инвесторов на фондовый рынок. Причем бизнес предлагает использовать не только налоговые льготы, но и дополнительные сборы. В частности, предлагается ввести социальные взносы для тех, кто получает основной доход от процентов по вкладам или дивидендов непубличных компаний. Еще одна идея – это налог на наследство при налоговой базе от 50 миллионов рублей. При этом акции публичных компаний предлагают от него освободить. Одновременно бизнес выступает за дополнительные налоговые льготы при покупке облигаций федерального займа и учет инфляции при расчете налога на прибыль от продажи ценных бумаг. А насколько это эффективные шаги и как будет реагировать бизнес, обсудим. На связи со студией главный экономист Т-инвестиций Софья Донец. Софья, приветствую. Вот как вы оцениваете логику, прежде всего, этих предложений? Вообще, действительно ли вот таким способом можно привлечь деньги на фондовый рынок?
2: Добрый день. Ну, наверное, вот эти предложения, которые были озвучены, они, прежде всего, они дают представление о том, что мы все уже приняли реальность, в которой нельзя предлагать налоговые стимулы, но можно предложить налоговые антистимулы. Поэтому, вот, в принципе, предложения в таком ключе и сформированы. Если раньше мы обычно слышали предложение, давайте снизим налог подоходный, какие-то еще налоги, которые можно учитывать на инвестирование в фондовый рынок. То есть сейчас мы слышим, давайте снимем налоги, но вычтем из них инструменты фондового рынка. Причем, например, не все, а вот какие-то отдельные, конкретные. Или давайте какую-то вещь, которая сложна для компании, можно еще сделать ее сложнее, или для передачи бизнеса, например. Но только исключим оттуда публичные компании. То есть это не вполне стимулы, то есть, к сожалению, такая реальность, которая не дает говорить о стимулах. И поэтому, на мой взгляд, это меры не суперэффективные, и, наверное, нельзя их однозначно приветствовать.
1: Вот в этой связи могут ли, скажем так, они не сработать, ну, скажу иначе, не получиться? Вот может ли это не получиться?
2: Ну, смотрите, мы даже в хорошие времена видели, что налог – это очень, скажем так, не первый аргумент для выбора вашего стиля сбережений, направления инвестирования. Это на периферии где-то маячит сознание у инвесторов, но прежде всего выбирают историю, выбирают надежность, выбирают доходность. И только где-то там еще думают, ой, ну где там, как мне структурировать свои налоговые потоки. То есть это вот точно не первый аргумент. Поэтому и стимулы в сфере налоговых каких-то нюансов, налоговых преференций, они однозначно никогда не были сильно заметны как эффект. Поэтому, наверное, и у этих шансов не особо много.
1: А как вы считаете, вот подобная инициатива, она поможет, скажем так, перезапустить инвестиционный цикл?
2: Нет, а я думаю, что и составители тоже не думают, что это прям поможет перезапустить инвестиционный цикл.
1: Благодарю. На связи со студией был главный

0: Бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. Пао-банк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – Контакт ИИ – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: В столице 11 часов 9 минут. Продолжаем прямой эфир. И далее к теме изменения получения виз в страны Евросоюза, точнее, к новым визовым ограничениям для россиян. Дело в том, что рабочая группа Совета ЕС рассмотрит возможность выдачи виз, которые позволят въезжать только в одну страну, ту, которая выдала документы, а не путешествовать по всей шенгенской зоне. В деталях этой инициативы и перспективах ее принятия разобрался Кирилл Леонов.
4: Если делать аналогию с российским законотворчеством, сейчас этап обсуждения в Госдуме. Если там согласуют, то дальше только одобрение в Совете Федерации и подписание президентом. Возвращаясь к Евросоюзу, это будет уже одобрение в Совете ЕС, и Еврокомиссия формально должна это также подтвердить. Однако речь не о полной остановке в выдачах туристических виз, а о LTV-визах, которые действуют только на территории, выдавшей ее страны, и нигде больше. И пока звучит не страшно, но мы понимаем, что это тенденция, и процесс идет. Напомню, что в ноябре прошлого года Еврокомиссия запретила выдачу многократных шенгенских виз россиянам, а ранее 1 сентября Берлин обвинил Москву в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига, и Германия как раз педалирует через Совет ЕС идею ужесточить контроль за въездом россиян. И по словам источников европейского издания «Политика», Брюссель таким образом пытается не допустить въезд в Евросоюз 650 тысяч ветеранов СВО. В целом позиция политическая ясна, и глава евродипломатии Кая Каллас говорила, что ограничение виз для россиян — это ее цель, а не только, например, для ветеранов. И при этом она говорит, что это создаст удар по российской ВПК. Тут вопросов возникает на самом деле много, мы пока не можем знать, как это сработает. При этом визовый кодекс Евросоюза разрешает выдавать визы LTV в исключительных случаях, например, по гуманитарным соображениям или в национальных интересах, что еще больше сужает этот конкретный вопрос. Но даже этот запрет можно обойти, если его введут. Евросоюз пока не сможет запретить россиянам получать вид на жительство в этих странах и прекращать или начинать процесс получения вида на жительство, отметил руководитель практики санкционного права Verba Legal Марат Самарский.
5: Это абсолютно людоедская инициатива, которая по-хорошему противоречит Шенгенскому кодексу практически полностью. И даже те ограничения, которые ввела комиссия в свое время вот по поводу многократных виз и так далее, по-хорошему какая-нибудь страна-член Европейского Союза могла бы пойти и подумать, каким образом она через суд Европейского Союза может это все оспорить. К сожалению, этого не произошло. Касательно путей обхода или, скажем так, креативных способов обхода этого запрета, то Европейский Союз никак не может лишить россиян права получать вид на жительство на территории стран-членов ЕС. Соответственно, большое количество наших соотечественников сейчас или в стадии, или напрямую сейчас себя оформляют вид на жительство цифрового кочевника.
4: При этом Марат Самарский подчеркнул, что если мы говорим о тех россиянах, о тех гражданах России, которые постоянно живут за границей, то там на них эти ограничения никак не смогут подействовать, и они могут подавать на Шенген в той стране, где они постоянно проживают, если они это подтвердят. Но при этом мы уже получили реакцию властей на такую тенденцию по ужесточению въезда туристов, и влияние на россиян это окажет практически нулевое, по крайней мере, так считает замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. Он выразил свое мнение в программе «Таманцев» в итоге накануне.
6: Наши европейские партнеры стали настолько непредсказуемо, что уже веришь всему. Даже тем поступкам, которые не имеют абсолютно никакого экономического и политического смысла, таких как, например, запрет шенгенский.

0: практически окончательно угас за эти несколько лет. Мы, кстати, как раз занимаем обратную абсолютно позицию. Мы, когда ввели электронную визу, это было в 2023 году, то для нас, практически для всех европейских стран, возможность оформления электронной визы в Россию сохранилась и сохраняется до сих пор. Никаких дополнительных ограничений на выезд для россиян вводить не планируется. У нас стратегия абсолютно другая. Мы работаем над созданием конкурентоспособного предложения.
1: Если подводить итог, то сейчас мы обсуждаем достаточно узкое горлышко, которое, к сожалению, может расшириться вследствие политики Евросоюза в дальнейшем.
2: В российском МИДе ужесточение визовых правил связали с дискриминацией по национальному признаку. По данным издания «Политику», уже в январе Еврокомиссия подготовит очередной пакет ограничений для туристов из России. Производители не тянут технологический сбор. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники попросила Минпромторг понизить ставки. Как отмечают участники рынка, текущие ставки и порядок расчета техсбора рискуют привести к двойной переплате за немаркированную продукцию. В результате розничные цены на отдельные категории могут увеличиться до 9%. Почему именно так? На прямой связи со студией генеральный директор компании-производителя бытовой техники BQ Владимир Пузанов. Владимир, приветствую вас. Согласны вот с этим выражением?
3: Доброе утро. Ну, собственно, да, технологический сбор на недорогие кнопочные телефоны, например, да, он как раз приведет к повышению розничной цены порядка 10%. То есть, ну, это есть, это понятно, цифры озвучены. Как бы готовимся.
2: Давайте попробуем разобраться в деталях. Что не так вот именно с текущими расчетами техсбора? Откуда вообще берется двойная переплата, о которой говорят в профильной ассоциации?
3: Я так понимаю, речь идет о товаре, который не входит в национальный каталог. Вот. Для него ставка чуть выше, чем, собственно, ставка для товаров, которые включены в национальный каталог. Вот. То есть национальный каталог — это вот маркировка честным знаком, которая тоже с 1 декабря является обязательной для продукции, такой как ноутбуки, телефоны, смартфоны.
2: Владимир, вы упомянули кнопочные телефоны, ну, скажем так, такой недорогой сегмент, да, популярный, но недорогой, рост там на 10%. Вот насколько могут вырасти цены в других категориях, и какие вообще категории электроники окажутся наиболее уязвимыми?
3: Ну, смотрите, у нас тарифы для товаров, которые внесены в национальный каталог, по-моему, следующие. Это 500 рублей на смартфон и, по-моему, 945, если я не ошибаюсь, на ноутбук. Это все без НДС, да. Соответственно, прибавляем НДС, прибавляем розничную наценку, вот и получаем там примерно рост ноутбука на 1500 рублей, рост смартфона на 650-700 рублей. Вот это то, что по текущей ситуации как бы прогнозируется, да, при том, что ставку не понизят, и она останется вот в тех размерах, которые мы с вами обсуждаем.
2: Я вот на днях буквально заходил в один из крупных магазинов бытовой электроники и обратил внимание, что, ну, как будто бы как-то поредели ряды, и стало меньше выбора на полках и среди смартфонов, и среди ноутбуков. Вот с чем это может быть связано, и как это может сказаться на спросе?
3: Ну, смотрите, на самом деле достаточно сложный процесс внедрения честного знака, да, мы достаточно много времени потратили на производство, и, например, поставки кнопочных телефонов у нас тоже задерживались на 2-3 месяца из-за именно внедрения честного знака непосредственно на производстве, да, то есть чтобы мы могли маркировать и еще привязывать честный знак к IMEI, к серийному номеру телефона. Вот. Мы потратили достаточно много времени, достаточно много работы программистов. То есть я думаю, что отчасти это связано именно с этим. Вот. А дальше, если брать не крупную розницу, да, то есть это не большие магазины, в которые выходили, а более мелкие, скажем так, салоны связи, то многие наши покупатели еще технически сами не готовы реализовывать продукцию с честным знаком. То есть принимать ее по системе и потом вводить в оборот, продавая конечному покупателю. То есть это точно так же влияет на наличие продукции, собственно, на полках, да. То есть мы производители, которые сначала спотыкаются, а множество проблем, которые встречаются с маркировкой. Дальше есть перепродавцы, которые точно так же встречаются с рядом технических трудностей. Поэтому это неизбежно. И да, сверху.

0: еще решили добавить дополнительный технологический сбор и сделать это одновременно в один момент.
1: Дело в том, что я вот как потребитель, да, столкнулся с определенным дефицитом товара. Вот все-таки возвращаясь к теме спроса, вот эта ситуация, вот этот такой временной разрыв, что ли, да, вот то, о чем вы сейчас рассказали, как он может повлиять именно на спрос? Ожидается ли какой-то всплеск, может быть, к концу года?
0: Ну, традиционно четвертый квартал – это самый активный квартал для покупки, продажи бытовой техники, электроники, смартфонов, ноутбуков, да, то есть больше всего люди покупают именно в четвертом квартале, да. Цена, наверное, тут уже немножко вторична, хотя я бы хотел заметить то, что повышение цен на ноутбуки, в первую очередь, и на смартфоны, оно идет уже целый год, оно связано как с изменением курса национальной валюты, так и с большим дефицитом компонентов на международных рынках. То есть, в первую очередь, память, она вся очень сильно выросла в цене, и, следовательно, подорожали все модели смартфонов, ноутбуков, которые представлены на российском рынке. То есть здесь идет, что называется, идеальный шторм, да, и со всех сторон давит на то, чтобы цены росли, и цены продолжат расти дальше. То есть могу сказать всем слушателям то, что в любом случае даже все распродажи, которые будут в ноябре, они будут по более высоким ценам, чем техника та, которая находится сейчас непосредственно на полках.
1: А как вы считаете, какие меры поддержки сейчас нужны бизнесу? Вообще, существуют ли такие меры? Остались ли они?
0: Я считаю, что лучшей мерой поддержки будет это вот упражнение дополнительных сборов, да, и как бы это будет лучше и для покупателя, лучше для нас. Вот, но мы понимаем, что это вряд ли произойдет, поэтому предсказуемость, наверное, так скажем, да, это лучшая поддержка.
1: Благодарю. На прямой связи со студией был генеральный директор компании-производителя бытовой техники BQ Владимир Пузанов. По данным участников рынка, стоимость техники из Китая выросла вот как раз на те самые 10%. Речь идет о ноутбуках. По прогнозам экспертов, с которыми удалось пообщаться радио РБК, покупатели ощутят подорожание уже в начале следующего года. Ну вот Владимир Пузанов предполагает, что даже чуть ранее. Это затронет практически все бренды и все ценовые сегменты. Продолжая тему бизнеса, если вы хотите уничтожить свой бизнес, передайте его по наследству. Назначить ребенка руководителем компании по статистике – самая неэффективная стратегия. Такому выводу пришли авторы исследования консалтинговой компании SQN. Оно есть в распоряжении РБК. Главные проблемы кроются в нехватке реального управленческого опыта у наследников и так называемом двоевластии. Так кому же передавать бизнес? Об этом Олегу Овчаренко ранее в эфире рассказал руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
2: Тут очень много проблем. Когда компанию возглавляет родственник, во-первых, в ней пропадает меритократия. То есть не за заслуги какие-то перед бизнесом начинают людей продвигать, а просто за степень родства. Второе, то, что родственника часто считают прекрасным управленцем, хотя он таковым не является. Да? У него может не быть опыта работы в бизнесе вообще, да? Но его по умолчанию ему приписывают всякие хорошие управленческие качества.
3: Незашоренный взгляд.
2: Да, да, именно. И, наконец, часто бывает полезно пригласить либо человека со стороны, да, который может быть, как бы возглавлял какие-то другие компании успешно, либо взять человека, который сделал карьеру в компании с нуля, да, то есть он знает, как она работает на низовом уровне, чего родственник, как правило, не знает.
3: Как тогда проводить отбор? Должна ли быть какая-то независимая комиссия, которая бы определила бы честно, вот родственник, сын, брат, сестра, действительно хороши по сравнению с другими кандидатами или нет?
2: На Западе вообще предпочитают разделять управление и владение, да, есть собственник, и он не должен вмешиваться в решение, это правило. Написано даже юридически. Понятно, что это не всегда соблюдается, но, по крайней мере, в какие-то операционные решения он не должен вмешиваться. Либо можно устанавливать какие-то довольно жесткие KPI, которые даже родственник должен выполнять. А этого обычно не делается.
3: Если говорить тогда о наиболее предпочтительных кандидатах, если не дети, ну или даже если дети, на что прежде всего нужно смотреть? На что смотрит сейчас руководитель?
2: Нужно обращать внимание на то, руководил ли человек хотя бы каким-то, да, бизнесом. Родственник тоже может оказаться с талантливым управленцем, но он должен пройти дорогу к управлению сам. То есть ему можно выделить какой-то небольшой кусок в бизнесе изначально, поставив тоже вот KPI и посмотрев, как он с этим справляется, насколько он эффективен в плане операционки. Да? Он может вырасти в этой компании и как бы прийти к власти, но он не должен получить ее как некий подарок, да, ко дню рождения буквально, когда вот на него свалилось с неба то, чем он не может управлять.
1: Подробный разбор темы этот и другие эксклюзивы читайте в подписке РБК. Прямо сейчас возвращаемся к предложениям «Деловой России». Напомню, бизнес-объединение подготовило 52 шага по изменению российской экономики. Один из блоков посвящен защите от беспилотников и поддержке компаний, пострадавших от атак. «Деловая Россия» предлагает пересмотреть подход к защите объектов и активнее привлекать гражданские компании к разработке двойного назначения в рамках государственного частного партнерства, рассказала корреспондент РБК Мария Лисицына.
4: «Деловая Россия» считает, что быстро запустить такие проекты можно было бы за счет привлечения внебюджетных источников. Еще одно предложение, которое содержится в этом документе, оно касается защитных сооружений, которые использует бизнес для защиты от атак беспилотников. Они говорят, что по закону защищать с помощью таких сооружений свои объекты должны их владельцы. Для этого в нормативных правовых актах были установлены определенные требования, но соблюдать их сейчас затруднительно. Нет, например, типовых конструктивных решений для таких защитных сооружений, и предприятия фактически сами их проектируют, сами их испытывают. Есть сложности с испытанием, например, с доступом на полигоны, с тем, что решения эти довольно дорогостоящие, и для среднего бизнеса, например, это суммы неподъемные. Они говорят о том, что в результате темпы оснащения объектов вот этими защитными сооружениями не соответствуют динамике тех угроз, от которых они должны защищать. Кроме того, сооружения практически полностью производятся из отечественного металлопроката, и господдержка вот этой отрасли могла бы, с одной стороны, обеспечить безопасность, с другой стороны, обеспечить загрузку отрасли, которая сейчас ей необходима.
1: В подробностях предложения от «Деловой России» разбиралась корреспондент РБК Мария Лисицына.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
6: Высокий сезон на рынке аренды жилья в Москве в этом году оказался на удивление спокойным. Спрос на квартиры в сентябре снизился почти на 28% по сравнению с августом, а за год число заявок от арендаторов упало более чем на 20%. Такие данные приводит компания «Инком Недвижимость». При этом предложение аренды в Москве тоже сократилось, но не так сильно, на 9,5% за год. В итоге на рынке сложился заметный дисбаланс. Сегодня арендаторов в Москве в 3 раза больше, чем объектов в экспозиции. То есть конкуренция за ликвидные квартиры остается высокой, несмотря на общее снижение спроса. Причины такой ситуации эксперты объясняют просто. Поток арендаторов, приезжающих работать в Москву, сокращается из-за сложностей в экономике. Часть сотрудников перешла на удаленку и остается в своих регионах. Инфляция снижает реальные бюджеты, и в массовом сегменте люди чаще объединяются, чтобы снимать жилье совместно. В результате ликвидные объекты эконом-класса активно вымываются спросом. Аналитики «Инком Недвижимости» также составили октябрьский рейтинг самых доступных съемных квартир в Старой Москве без учета Зеленограда. В топ-5 вошли однокомнатные квартиры стоимостью от 40 до 48 тысяч рублей в месяц. Самая доступная за 40 тысяч в Бирюлеве Восточном, 37 квадратов. Далее за 43 тысячи в Ярославском районе, за 45 тысяч в Южном Бутове, за 47 тысяч на Южно-Бутовской улице и за 48 тысяч в Солнцеве. Все варианты с мебелью, техникой и хорошим состоянием. Так что найти доступное жилье в Москве можно, но конкуренция за такие лоты остается очень высокой.
7: Первая команда. Важное решение. Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому. Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки. Из первых уст. По пятницам. В 15:30. На радио РБК.
5: РБК «Тренды».
7: Генеративный искусственный интеллект перестал быть игрушкой. Цифровые подделки и дипфейки обеспечивают стремительный рост атак на финансовую идентификацию, из-за чего классическая поверхностная проверка документов теряет смысл. В ближайшие годы технологии сделают создание фальшивок еще доступнее, и бизнес окажется перед выбором – инвестировать в антифрод-системы нового поколения или нести убытки. На фоне этой угрозы зарождается технологический тренд – переход к оценке цифрового следа файла целиком от пиксельных шумов до метаданных, а не просто его визуальной части. Компании, которые уже сегодня внедряют многофакторную верификацию и интеллектуальный анализ, смогут защитить свои активы и клиентов от мошеннических схем с использованием нейросетей.
8: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
9: Суммарные инвестиции

0: Приветствую. Итак, какой у вас режим и что будете делать, если вот подобный проект примут?
1: Добрый день. Режим у нас УСН, мы перешли на него в начале этого года, как и многие мои коллеги. Кто-то перешел на АУСН, кто-то на УСН. Отработали, отладили его к концу года, и такие новости, конечно, они ничего радужного нам впереди не рисуют.
0: Ну, вот как в целом, сейчас я понимаю, что ну, и эмоции тоже присутствуют вот на подобные инициативы, но тем не менее, попробуем так вот с холодной головой, что ли. Как вы оцениваете идею деловой России?
1: Ну, в целом, я вот вчера поздно вечером, по-моему, на вашем сайте ознакомился, не скажу, что прям глубоко-глубоко, но, в принципе, основной посыл непонятен. И в очередной раз там идет речь о создании более комфортных условий для, прежде всего, крупного и среднего бизнеса. И про микробизнес, деловой России и на этот раз не подумали. А отмена УСН, она обернется просто очередным ударом по нам. Повторюсь, многие перешли на этот режим в начале года. Тоже достаточно скоропалительно все это было, мы все помним эту историю, да? Старались как-то отладить, вложили время, средства. Это что же деньги все это перейти и наладить? И вот такая резкая смена, она несет урон и деловой активности, и об усложнении ведения учета я говорил в том числе вот в своем обращении к президенту в декабре прошлого года. И очередной удар многие не выдержат. Я как вот скажу так, не то, что какие-то эмоции, нет, это уже с холодной головой. Как член опоры России, я буду стараться защищать микробизнес Московской области, нашей страны, как смогу. И считаю, что мы все должны приложить усилия для его развития и стремиться его долю увеличить в нашем ВВП до более высоких значений, а не додавливать те вот слабые ростки, которые пытаются пробиваться. Потому что преимущество вот микробизнеса в том, что мы, ну, понимаете, как-то барахтаемся, нанимаем сотрудников, платим зарплату, страховые взносы. Кому-то плохо от этого. И в отличие от крупного бизнеса, мы надеемся сами на себя. Когда наступает непростое время, государство за субсидиями не идем, потому что все равно не дадут. Ну, вот. И я не знаю, даже вот, понимаете, сейчас вот как член опоры России, могу сказать, изучал глубоко, мы там участвуем в этой программе комплексного развития сельских территорий, которую президент поддержал, выделены большие средства, и в том числе там как развитие сельских территорий идет особый уклон, особая поддержка развитию микробизнеса на сельских территориях. В каких условиях они будут развиваться? На основном режиме налоговом? Я в этом очень сильно сомневаюсь. Мне кажется, государство должно охранять интересы бизнеса любого размера и соблюдать какой-то паритет, а не давать все на откуп крупному бизнесу. Насколько я вот в теме, вот предложение деловой России касаемо крупного, среднего бизнеса, перехода среднего или малого, там, более крупным каким-то показателям, они весьма разумны, но маленьких обижать не нужно, это нехорошо.
0: А вот у маленьких, да, вот как мы пришли к этому, да, у маленьких, у малого, среднего бизнеса вообще остались какие-то рычаги, вот как вы можете повлиять и защитить себя в этой ситуации?
1: Повторюсь, я как член опоры России, недавно стал членом Совета Московской области опоры России, я буду стараться на всех площадках, на которых я присутствую, это озвучивать и говорить об этом, насколько это возможно громко. Потому что, повторюсь, здесь понятно, что требуется какая-то трансформация. Понятно, что надо там бесшовно сделать переход, там не такой резкий, как сейчас, от среднего бизнеса, от малого к среднему, от среднего к большому. Но маленьких зачем трогать? То есть, ну, еще раз повторюсь, многие не выдержат. У нас сейчас, допустим, я нахожусь в Московской области. Я не знаю, я езжу, я вижу, сколько объявлений об аренде помещений, где раньше находились кафе, парикмахерские и так далее, небольшие магазинчики.
0: Благодарю. На связи со студией был владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов. И добавлю, что при этом председатель деловой России Алексей Репик уточнил, что бизнес-объединение не предлагает досрочно отменять экспериментальные налоговые режимы, однако уже сейчас считает необходимым начать обсуждение того, как в будущем должна выглядеть система налогообложения малого и среднего бизнеса. Акции Сбера, напомню, снижаются против рынка на фоне сообщений об атаке на дата-центры компании. Сегодня на 10.05 по Москве обыкновенные акции Сбера теряли 0,2%, дошли до отметки в 286 рублей 60 копеек за бумагу. Ну а префы дешевели почти на 0,4% и дошли до отметки в 286 рублей 92 копейки за бумагу. Бумаги компании торгуются против рынка в составе индекса Мосбиржи в минусе всего 5 акций.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая

0: фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Центр событий.
3: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новые решения для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
4: 11:40 в столице. Далее к дипломатическому треку. Дело в том, что власти Японии вызовут российского посла в МИД. Ему выразят протесты за арест японского журналиста на Сахалине. По крайней мере, об этом пишут Франс-пресс и газета Kyodo News. Кроме того, главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара попросил предоставить полную информацию об инциденте и призвал, цитата, «соблюдать гуманитарные нормы и беспристрастное обращение», конец цитаты, с заключенным. Если вы пропустили, то во вторник на Сахалине был задержан журналист газеты «Хоккайдо Синбун» по имени Имай Юки. Его обвиняют в шпионаже. В российском МИДе заявили, что заниматься разведкой под журналистским прикрытием недопустимо. Это не единичный случай, и он станет, цитата, «дополнительным фактором, омрачающим атмосферу российско-японских связей». Конец цитаты. Этим утром мы подробно рассказываем о состоянии отношений Москвы и Токио. Наш собеседник – старший научный сотрудник программы исследований в области безопасности Фонда мира Сасакавы, это Тайсуки Абиру. Он автор нескольких книг о России и недавно приезжал в Москву на форум «Валдай», где смог пообщаться с президентом Владимиром Путиным. Самые острые вопросы двусторонних отношений с экспертом обсудила спецкор РБК Валентина Шварцман.
5: Как вы оцениваете визит президента Путина на Курилы? И как объясняете реакцию японского правительства на него?
6: Для Японии здесь важны два момента. Во-первых, еще в 2010 году Кунашир в качестве президента посетил Медведев, так что это не первый раз, когда российский президент побывал на одном из четырех островов. Однако впервые это сделал именно Владимир Путин. То, что он поехал на Итуруп, для Японии не стало полной неожиданностью. Многие ожидали, что это рано или поздно произойдет. Более того, еще в январе 2024-го Путин говорил о намерении туда поехать, поэтому в МИД Японии такую возможность в принципе допускали. Однако для нынешнего кабинета Такаити это событие все равно требует реакции. Япония по-прежнему настаивает на своем суверенитете над всеми четырьмя островами, поэтому правительство не могло промолчать. И кабинет Такаити заявил, что такой визит неприемлем.
5: Как вы считаете, есть ли вероятность, что территориальный спор получится разрешить уже в ближайшем будущем?
6: Как вы знаете, в период правления Абы между ним и президентом Путиным велись переговоры по этому вопросу. В ноябре 2018 года было достигнуто Сингапурское соглашение ускорить переговоры о мирном договоре на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. Однако уже с января 2019 стало ясно, что реализовать его крайне сложно. С нашей точки зрения, Путин в итоге не смог пойти на такой шаг, прежде всего, по внутриполитическим причинам. Сингапурское соглашение предполагало передачу Японии двух островов – Шикотана и Хабамае – в соответствии с декларацией 1956 года. На тот момент российская власть на это не решилась. Внутри страны поднялась сильная волна несогласия. Я сам дважды задавал Владимиру Путину вопросы на эту тему на Валдае в октябре 2016-го, перед его визитом на родину Абы в Ямагути, и сразу после Восточного экономического форума в 2018-м, когда он внезапно предложил Абе заключить мирный договор без предварительных условий. В обоих случаях он говорил о двухэтапном решении. Сначала заключить договор о добрососедстве и сотрудничестве по образцу российско-китайского договора 2001 года, создать атмосферу доверия, а уже потом решать самый сложный политический вопрос. Причем он прямо говорил, что на первом этапе можно даже зафиксировать в договоре

существования территориальной проблемы. Японская сторона, однако, настаивала на одновременном решении вопроса о статусе двух островов. В Сингапуре стороны, казалось бы, договорились, но Путин так и не смог выполнить это соглашение. В 2020 году ситуация в России изменилась. День окончания Второй мировой войны перенесли со 2 сентября на 3, на день, когда в СССР праздновали победу над Японией, а в Конституцию внесли поправку, запрещающую передачу территорий иностранным государствам. Правда, тогда же сделали исключение для вопросов демаркации границ, так что теоретически пространство для переговоров еще осталось. Но вскоре началась пандемия, затем события на Украине, Япония ввела санкции, отношения резко ухудшились. В итоге, после провала Сингапурского соглашения, стороны так и не смогли определить новые ориентиры для переговоров о мирном соглашении. И сейчас, чтобы вернуться к точке, с которой можно было бы возобновить переговоры, потребуется немало времени. Атмосферу доверия придется выстраивать заново, практически с нуля. Поэтому возвращение к переговорам в прежнем формате само по себе займет очень много времени. А о том, какими будут конечные ориентиры и цели сторон, пока судить вообще трудно. При этом я не склонен впадать в чрезмерный пессимизм относительно японо-российских отношений в средней и долгосрочной перспективе. Япония и Россия — соседи. Японии нужны нормальные отношения с Россией. И России, если смотреть на перспективу, тоже невыгодно чрезмерно зависеть только от Китая в Азии, в том числе в энергетической сфере. Поэтому улучшение отношений

0: Хрущеве требуют, чтобы Токио взял на себя более значительную ответственность за собственную оборону. Поэтому даже если США будут проводить более изоляционистский курс, Япония не станет разрывать с ними отношения. Она продолжит поддерживать союзнические отношения и добиваться, чтобы Соединенные Штаты сохраняли активное присутствие в Азии. В то же время Япония готовит почву для более самостоятельной политики, как в военной, так и в дипломатической сфере. Так недавно был принят закон о создании нового разведывательного органа. Невозможно разрывать отношения с США в одночасье, но чем больше времени будет на подготовку к любому развитию событий в Америке, тем лучше. Поэтому Япония будет стремиться к тому, чтобы США не уходили из Азии, одновременно постепенно создавая условия для проведения самостоятельной политики.
1: Есть ли вероятность, что в ближайшем будущем будет пересмотрена пацифистская 9-я статья Конституции Японии?
0: Думаю, практически нет. С точки зрения внутренней политики изменить 9-ю статью крайне сложно, хотя сама по себе она не запрещает обладание военной силой. У Японии ведь есть силы самообороны. Даже без применения 9-й статьи Япония может наращивать военную мощь и уже это делает. Часто российская сторона связывает с Конституцией три неядерных принципа, хотя это совершенно разные вещи. Три неядерных принципа — не иметь, не производить, не допускать ввоза — не конституционная норма, а парламентская резолюция. Ее можно изменить обычным решением парламента. Но прямо сейчас создавать собственное ядерное

0: власти на атомных подводных лодках. Хотя официально Токио делал вид, что этого не замечает, чтобы формально соблюдать три принципа. Вопрос в том, признает ли правительство официально, что США ввозят ядерное оружие в ее территориальные воды. Такое признание могло бы улучшить баланс сил в отношениях с Китаем и Северной Кореей с психологической точки зрения и повысить эффективность американского расширенного ядерного сдерживания. В перспективе я не исключаю, что Япония может пойти по пути совместного использования ядерного оружия по модели НАТО.
1: Уже в ближайшем будущем?
0: Обсуждение уже началось. Параллельно в Японии обсуждают возможность иметь собственные атомные подводные лодки. В Южной Корее тоже говорят о ядерном оружии, но речь не о том, что Япония последует ее примеру. Если Токио присоединится к нуклеаршеринг, то из-за небольших размеров территории, в отличие от Европы, где используют стратегические бомбардировщики, наиболее разумным вариантом для нее было бы использование атомных подводных лодок. Однако соглашения с США на этот счет пока нет, и неизвестно, согласится ли Вашингтон. Сейчас японское правительство, насколько можно судить, запустило предварительные обсуждения на случай, если такая ситуация возникнет.
1: Напоследок хотела бы спросить вас о Тайване. Как вы оцениваете вероятность того, что Китай в ближайшем будущем применит силу против острова?
0: Этого никто не знает. Для Японии важно вместе с США максимально повысить цену такого шага для Китая, чтобы он его не совершал. Именно поэтому Япония проводит ракетные учения на юго-западных островах и быстро наращивает собственные возможности по ракетам средней дальности. Все это превентивные меры, направленные на то, чтобы тайваньский вопрос не произошел. Цель — показать Пекину, что силовое присоединение Тайваня обойдется очень дорого и одновременно удерживать США вовлеченными в регион.
1: Если война все-таки начнется, как поступит Япония?
0: Этого тоже никто не знает. Премьер Такаити в парламенте напоминала, действующее законодательство о чрезвычайных ситуациях, принятое еще при Абе, позволяет Японии оказывать поддержку США только в том случае, если Вашингтон сам вмешается. Это не закон, дающий Токио право действовать самостоятельно. Поэтому если Вашингтон ничего не предпримет, Япония тоже ничего не сможет сделать. Все зависит от Америки. Если Соединенные Штаты вмешаются, Япония окажет им логистическую и иную поддержку.
1: Значит, возможность стягивания Японии в войну существует.
0: Для Японии вопрос Тайваньского пролива далеко не чужой. Значительная часть японской торговли проходит именно через него, поэтому это не чужая война. Однако самостоятельно вмешаться Япония пока не может. Если вмешаются США, Япония пообещала в этом случае оказывать им логистическую поддержку. Уже одно это повышает цену агрессии для Китая и служит элементом сдерживания. Что произойдет на самом деле, неизвестно. Соединенные Штаты могут вмешаться, а могут и отступить. Япония же стремится сделать американское вмешательство максимально убедительным, чтобы предотвратить силовое присоединение Тайваня к Китаю. Именно так мы это видим.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Кино об испытании атомной бомбы сняли в России. «Посторонись, Оппенгеймер, придержи коней, Чернобыль». Сериал «Полураспад» в эфире, то есть в онлайне, с 15 октября. Расскажет о военной операции «Снежок», которая случилась в сентябре 1954 года в Оренбургской области. На Тотском полигоне сбросили атомную бомбу мощностью 40 килотонн. Для сравнения, мощность бомбы, уничтожившей Хиросиму, оценивается примерно в 15 килотонн. В сериале объединились три линии – историческая катастрофа, журналистское расследование, поколенческая травма. А действие его происходит в двух временных пластах – в 1954 и 1989 годах. Главные роли у Анны Михалковой и Филиппа Янковского. Они играют журналистов областной газеты «Вестник комсомола» на закате Союза. Актеры Петр Зикавица и Марина Васильева выступают из 1954-го свидетелями тех самых событий, с которыми у героини Михалковой прямая родственная связь. Могу судить по первым эпизодам, которые оказались в доступе. Снимали сериал с большим вниманием к деталям. Это и жанровый политический триллер о журналистском расследовании. Это и реконструкция двух эпох, добросовестная и не оторванная от современности. Все акценты стоят где нужно. Политика, война, простые человеческие надежды, жизнь во время переломов, которым нет конца.
4: За всю историю человечества атомная бомба три раза взрывалась в населенные местности. В Хиросиме, в Нагасаки и в Тоцком.
5: Все едут и едут. Солдаты, техника.
6: Приготовиться не к учениям, а готовиться к войне.
7: Угроза!
6: угрозы вашей жизни нет.

0: абсолютно безопасно.
1: Я думаю, военные знают, что делают.
2: У американцев 700 боеголовок.
3: Но они были нашими союзниками.
2: Германия тоже. И чем это кончилось?
4: Это не учение, Игорь Васильевич. Мы уже воюем.
5: Создатели «Полураспада» Олег Маловичко и Максим Свешников решили, что мы с вами готовы к такому разговору. Ему отдано 8 часовых серий, и будет интересно выяснить, насколько вдумчивым он получился. До встречи на радио РБК.
6: Кино с Еленой Фоминой. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Представьте себе систему, где сделки исполняются автоматически, без банков, без нотариусов и без посредников, где правила зашиты в код, а доверие обеспечивается не людьми, а математикой. Это и есть эфириум, не просто криптовалюта, а глобальная вычислительная платформа. Любое действие в этой системе стоит денег. Запустить контракт, перевести актив, создать приложение – за все платят так называемым газом. Это комиссия за использование сети, цена за выполнение кода в виртуальной машине эфириум. Концепцию придумал Виталик Бутерин, программист, родившийся в Коломне в 1994 году, а затем переехавший с родителями в Канаду. Будучи 19-летним юношей, он бросил университет ради работы над эфириумом, чтобы сформулировать и презентовать идею. В итоге в 2014 году был награжден за это премией World Technology Award, обойдя Марка Цукерберга и других знаменитых претендентов. На сегодня Бутерин – один из самых молодых криптовалютных миллиардеров в мире. Известно, что он серьезно вкладывается в благотворительность и в исследования по продлению жизни человека.
6: Криптомания. По ту сторону цифры.
8: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
6: Библиотека РБК.
9: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает заместитель президента, председателя правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
10: Я люблю Чехова и Довлатова. «Вишневый сад» – это же не про продажу имения, это про тот момент, когда одна жизнь уже закончилась, и человек этого не понимает, а другая уже началась. Чехов же, он не говорит в лоб, что сейчас будет смешно или сейчас будет страшно. То есть люди смеются, пьют кофе, вспоминают детство, говорят там о деньгах, о погоде и даже шутят. А там продается и рушится их мир. Поэтому у него всегда так, что главное событие происходит тогда, когда люди говорят о второстепенном. И вот в этом и есть его тонкость, его многогранность.
9: Антон Чехов, «Вишневый сад». Шарлотта, в раздумье. У меня нет настоящего паспорта. Я не знаю, сколько мне лет, и мне все кажется, что я молоденькая. Когда я была маленькой девочкой, то мой отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления, очень хорошие. А я прыгала сальто-мортали и разные штучки. И когда папаша и мамаша умерли, меня взяла к себе одна немецкая госпожа и стала меня учить. Хорошо. Я выросла, потом пошла в гувернантки. А откуда я и кто я? Не знаю. Кто мои родители? Может, они не венчались? Не знаю. Достает из кармана огурец и ест. Ничего не знаю.
6: Библиотека РБК.
9: Заведующая Элина Тихонова.

0: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 12 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Транспортная прокуратура начала проверку в связи с ограничениями в работе столичных аэропортов. Ведомство следит за ситуацией для обеспечения прав пассажиров. Минувшей ночью не работали все аэропорты столичного авиаузла. С начала суток там задержали или отменили около 300 рейсов. Полчаса назад Росавиация снова ввела режим по согласованию в аэропортах Домодедово и Жуковский.

0: Сообщил об атаке беспилотников на свой дата-центр в Балаково Саратовской области. Все системы и сервисы Сбера работают штатно, заверил первый зампред правления финансовой организации Ведяхин. Тем не менее, на фоне этих новостей акции Сбера сегодня снижались против рынка на Мосбирже. SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink для украинских военных. Об этом сообщил советник Владимира Зеленского Сергей Бескреснов. По его словам, этот шаг не случайен и связан с конфликтом Зеленского и Трампа. Он добавил, что украинских военных заранее не уведомили о вводимых ограничениях. В России растет количество аварий по вине водителей электросамокатов. По данным ГИБДД, за 9 месяцев этого года произошло более 4000 таких ДТП. Это на 37% больше, чем год назад. В этих авариях погибли 68 человек и более 4000 ранены. Больше всего ДТП по вине водителей электросамокатов произошло в Москве, Петербурге и Краснодарском крае. Старейший ресторан Лондона передан Национальному фонду. Ресторан «Рулс» был основан в 1798 году в Ковент-Гардене. Как пишет «Гардиан», за 200 с лишним лет заведение пережило 9 британских монархов и 45 премьер-министров. Но за это время сменило владельцев всего 3 раза. Больше новостей на сайте РБК.
1: Двенадцать часов 2 минуты, точное московское время. Вы настроены на частоту радио РБК. Мы продолжаем следить за главными ключевыми событиями этого дня. В студии Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа традиционно о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи слегка замедляет движение. Сейчас находится на отметке 2432 пункта. Нефть марки Brent $105.94

0: вот этих баз данных, да, пользователя. А в сервисах, которые требуют более быстрого отклика, используется асинхронная, то есть пользователь уже получает подтверждение, когда одна из баз уже записала успешно данные, а в таком случае, конечно, вот, при использовании второй схемы существует риск того, что в случае, если работа системы будет нарушена, то потребуется некоторое время на восстановление, потому что какие-то транзакции могли быть записаны только в одну базу, но потеряться по пути к другой. То есть, по сути, вот такие механизмы резервирования сервисов, они существуют, и в зависимости от того, насколько критична либо целостность информации, либо более быстрый отклик, владельцы критически важных сервисов, они выбирают тот или иной путь. Ну, в основе него в любом случае лежит распределение по географическому принципу хранения нескольких копий в различных дата-центрах у различных вендоров.
1: Ну, в различных регионах получается так. То есть здесь еще географический принцип имеет определяющее значение. Благодарю. На связи со студией был генеральный директор хостинг-провайдера РУВДС Никита Цаплин. И напомню, что на фоне атак на ЦОДы Сбера, акции Сбера пошли против рынка, теряли до 0,2%. И ранее были атакованы, напомню, дата-центры Яндекса. В ночь на 8 октября серьезные повреждения получил ЦОД в Рязанской области. Он был полностью выведен из строя. Буквально через полминуты в нашем эфире слушайте программу «Недвижимость». Оставайтесь на частоте РБК.
2: Реклама.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Здравствуйте, меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим про недвижимость. И в конкретном случае будем говорить про историческую недвижимость. Мой собеседник Инна Крылова, старший научный сотрудник Музея Москвы, член экспертного совета по промышленному наследию при Минкульте России.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Инна, добрый день.
6: Добрый день.
5: Инна была у нас уже в эфире. Инна – экскурсовод, историк. И у нас уже был такой формат. Это 5 исторических домов в Москве. И мы не только расскажем об их истории, но и попробуем проанализировать сегодняшнее состояние, кто там живет, сколько стоит. Прямо онлайн это будем делать, забивать эти адреса, которые Инна приготовила, в какие-то поисковики, будем анализировать современное состояние. Итак, в общем, 5 исторических домов, в которых жили какие-либо московские знаменитости. Давай, Инна, начнем.
6: Да, ну, сейчас, во-первых, наш музей, замечательный музей Москвы, находится на Зубовском бульваре. Я подумала, что нашему времени очень созвучно здание на углу Зубовского бульвара и Причистенки. Это здание связано с личностью, прежде всего, в советское время там было много всевозможных контор, коммуналки, но в конце 19-го, начало 20 века это дом с шикарными квартирами и замечательными совершенно жильцами. Во-первых, это доходное предприятие человека, который развивал целый район в Хамовниках. Это Алексей Клавдевич Жиро, второй потомок, уже второе поколение Жиро, знаменитых фабрикантов. Это «Красная роза», да, тоже большой такой объект редевелопмента, где сейчас Яндекс сидит.
5: Офисы, да.
6: Да, и вот как раз еще побочный бизнес – это недвижимость арендная. И в 1913 году, как раз тот корпус, который находится по Зубовскому бульвару, строится на его деньги, на деньги Жиро, строится по проекту Ивана Сергеевича Кузнецова. Он выстроил этот дом и соединил его с более ранней версией 1892 года. По проекту Анатолия Остроградского был построен корпус по Причистенке. Итак, Кузнецов связал воедино два дома разной сути, но в единый жилой комплекс. Элиточка такая получилась в начале 20 века, прямо перед Первой мировой войной.
5: Так, значит, давай адрес повторим. Это Причистенка, дом 39/Зубовский бульвар, дом 22.
6: Совершенно верно.
5: Я сразу скажу, что в сервисах я не нашел объявлений. Там, видимо, не продаются квартиры сейчас. Это что за здание? Жилое, нежилое?
6: Оно чуть-чуть жилое. С 91-го года там на два этажа занимают клиники, банки, чуть выше всевозможные конторы, и в том числе жилое. Ну, возможно, уже ничего не продается.
5: Так, ну что я могу сказать? Это Хамовники, да, административное отделение района, один из самых дорогих районов Москвы. Зубовский бульвар Хамовники делят на более дорогую и менее дорогую часть. Внутри Садового кольца это Остоженка на языке риэлторов, и это вообще, ну, просто небожители, там очень дорого. Золотая а мира. Все, что за Садовым кольцом, это, да, престижно, но чуть более доступно, конечно, это все в кавычках. Цены в Хамовниках запредельные. Вторичка, по данным Инкома, стоит, это просто вторичка, то есть это может быть пятиэтажка какая-нибудь, девятиэтажка, да, с видом на Фрунзенскую, 750 тысяч рублей за квадратный метр. Вот вторичка.
6: Вторичка, ничего себе, да.
5: Цены запредельные. Вот такой комментарий по современному состоянию. Так, ну что, давай следующий адрес. Очень интересно.
6: Да, спасибо. Следующий адрес. Буквально через дорогу перейдем и продолжим тему художников. Дом Кандинского. Мы переходим с вами в Зубовскую площадь, улица Бурденко, бывший долгий переулок. Улица Бурденко, дом 8/1. Очень интересно, мы воспринимаем Василия Кандинского как великолепного живописца, как преподавателя, как в Хутемасе, так и в Баухаусе. Человек всемирно известный, но при этом он еще был юристом и домовладельцем. На углу площади сохранился многоэтажный доходный дом. А это как раз проект, такой доходный, весьма коммерческий проект нашего прекрасного художника. Он человеком был вполне практичным, дом ему принадлежал полностью и строился по его заказу. И более того, как профессиональный юрист, Кандинский успел дослужиться до должности профессора юриспруденции знаменитого Дербского университета. Это город Юрьев, сейчас в Эстонии. Он оформил право собственности с соблюдением абсолютно всех юридических тонкостей. Купил задешево вот этот кусочек земли, он купил за 31 тысячу, когда там соседние участки около 100 стоили. То есть выгодно купил и начал строительство. У него работал архитектор Дмитрий Чилищев, и в 1913 года он выдает этому архитектору доверенность на то, чтобы началось активное строительство. Кроме того, он запрограммировал там большую мастерскую с большими окнами и намеревался там жить-поживать. К сожалению, наступила Первая мировая война, и немножечко все пошло прахом. Но, с другой стороны, накануне Первой мировой войны абсолютно все было сдано его управляющим, и не осталось места самому хозяину. Ему пришлось снимать гостиницу, номер гостиницы до тех пор, пока не освободится хоть одна квартира в его доходном доме. И потом уже через две итерации он переезжает в свою, собственно, студию и квартиру, где мастерская, но пожил он там не так, чтобы очень долго. Начинается уплотнение, наступает революция, гражданская война, но что интересно, Кандинский не проживал в России, он проживал в Германии с конца 19 века. Он фактически случайно, приехав в Москву в 13 году, здесь остался до 20.

0: 21-го года. Это ранний советский период, он и преподавал, и достаточно активно работал с новыми советскими художниками, но, как мы понимаем, не все сложилось, и под предлогом командировки он уезжает за границу и остается там. После этого начинается его долгий период, связанный с Баухаусом, с становлением новой живописи. И вот, можно сказать, перед нами потрясающий дом, на котором сейчас доска, ему посвященная не так давно. В этой квартире проводятся всевозможные вечера, которая была им под себя построена. И сейчас наверняка это очень доходное место.
1: В общем, Бурденко, 8, корпус 1. Я нашел, что в этом доме сейчас продается одна квартира, 34 квадратных метра. Это однушка.
0: Да, однушка.
1: Вот что пишет риэлторам, просьба не звонить. У меня свой агент пишет, вот автор этого объявления. Продаю свою однокомнатную квартиру в доме-памятнике архитектуры, где жил и работал Кандинский. Вот прямо такое объявление. Представляете?
0: Да,
1: то есть
0: да,
1: это
0: да.
1: Вот в подъезде до сих пор сохранен исторический облик с тем самым духом старой Москвы. Что интересно, высокие потолки, 3,6 метра, позволили сделать второй уровень в этой квартире. То есть это такая антресоль. Продают за 30 миллионов, а метр стоит 859 тысяч рублей, представляешь?
0: Вот. Ого.
1: Ценность исторической недвижимости вот на уровне современных элитных домов, пожалуйста. Дальше.
0: Прекрасный дом. Все художники в Москве не предпочитали селиться кластерно. Они по-разному свою географию пребывания в городе выстраивали. Но еще и Москва славна различными благотворительными и меценатами, которые собирали эту живопись, поддерживали художников. И среди купцов московских, которые прекрасно знали цену современному на тот момент искусству, были купцы Истомина. Купцы Истомины основали в 1848 году мануфактуру на Якиманской набережной. Это Галутвинская мануфактура. И сами жили на другом берегу Москвы-реки. Это Причистенка. Причистенка, дом 8. А архитектор, который строил один из корпусов Галутвинской мануфактуры в Галутвинских же переулках, это замечательный Константин Буссе. Человек во многом прославившийся в Москве застройкой, строил и железнодорожные вокзалы, и, например, Никольский монастырь на улице Никольская, это как раз его проект. И на Причистенке он для Истоминых, богатых купцов первой гильдии, отстроил особняк на основе предыдущего большого палатного типа здания, то есть в основе сводчатые подвалы, сейчас читаются 18 века, а надстройка уже стиль эклектика, конец 19 века. Истомины там жили до национализации, потом их уплотнили. До 1995 года в доме размещался Центр детского творчества. Ну, а потом особняк долгое время пустовал, и сейчас уже дом поменял нескольких хозяев, и уже, насколько мы знаем, прошла реставрация. За долгой сеточкой такой красивый дом находился несколько лет, и всех волнует, что же там сейчас.
1: Ну, это такой желтый двухэтажный дом, да? Действительно, тут есть квартиры, я нашел, что есть объявление.

0: Москве.
1: Смотрев, как он с этим справляется, насколько он эффективен в плане операционки, да, он может вырасти в этой компании и как бы прийти к власти, но он не должен получить ее как некий подарок, да, ко дню рождения, буквально, когда вот на него свалилось с неба то, чем он не может управлять.
2: Международная статистика выживаемости семейного бизнеса выглядит довольно сурово. По оценкам экспертов, до второго поколения доживают 30% таких предприятий, до третьего – 13%, а до четвертого всего 3%. Подробный разбор этой темы, а также другие эксклюзивные материалы доступны в подписке РБК. Ну а далее к космическим темам. Путь в 5,5 лет. Марсоход Perseverance установил рекорд дальности поездок вне Земли, заявили в НАСА. За все время он прошел более 45 километров, и это еще не предел. Как отмечает Нью-Йорк Таймс, достижения в области технологий автономного вождения значительно упростили путешествия в далекие миры. Что еще об этом пишут зарубежные СМИ? Весь маршрут марсохода проследовали и изучили Анна Маргулис, Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
3: Анна, как выглядела эта марсианская поездка? Удалось воссоздать?
4: Да, разумеется. И СМИ ее уже окрестили внеземным рекордом. И, как пишет Нью-Йорк Таймс, руководители миссии полагали, что Perseverance преодолеет этот рубеж еще в августе. Но затем, цитирую, он наткнулся на интригующие светлые камни, которые, возможно, одни из самых древних из когда-либо изученных на Марсе. И поэтому, собственно, он задержался на 2 месяца. Все-таки аппарат преодолел это расстояние относительно быстро, пишут СМИ. И все благодаря автономной навигационной системе AutoNav. Она позволяет анализировать изображение местности, выявлять опасности и планировать маршруты во время движения. Как все начиналось? Посадка была у кратера Езера в 2021 году, и в первые годы существования Солнечной системы это было озером. Давайте послушаем, как все происходило.
5: Навигационная система подтвердила, что парашют раскрылся. Мы фиксируем значительное падение скорости. Наша текущая скорость составляет 450 метров в секунду на высоте около 12 километров от поверхности Марса. Марсоход Perseverance замедлился до дозвуковой скорости. Мы успешно завершили навигацию по рельефу и вышли в безопасную зону. Маневр «Небесный кран» начался. До поверхности осталось около 20 метров. Мы получаем сигналы от марсохода. Касание подтверждено. Perseverance успешно совершил посадку на поверхность Марса и готов начать поиск следов древней жизни.
4: И в первый год марсоход исследовал дно кратера Езера, затем он отправился к древней речной дельте на западе кратера, а сейчас же он находится в районе озера Шарм и изучает породы возрастом ни много ни мало около 4 миллиардов лет.
6: Либо вот скорость, с которой он двигается, 450 метров в день, можно сказать, созерцает вот эти породы.
4: Да, ну, кому как удобнее. Но был, кстати, еще один интересный этап, это этап полетов. Под днищем марсохода был закреплен такой маленький вертолет, который впервые в истории совершил управляемый полет на другой планете. А марсоход передавал его данные на Землю, рассказали в НАСА.
7: Имя Perseverance, стойкость, очень подходит не только самому марсоходу, но и команде, и всей миссии. Мы делаем много открытий, которые помогут будущим поколениям лучше понять нашу Солнечную систему. Важное событие — это работа с командой вертолета. Мы развернули Ingenuity и стали свидетелями первого полета аппарата с двигателем на другой планете.
4: Как пишет Рейтер, хотя ни один человек еще не ступал на Марс, удалось провести обширное исследование поверхности соседней с Землей. Perseverance размером с автомобиль по пройденной дистанции обогнал марсоход Opportunity. Это другой аппарат НАСА, который работает на Марсе с 2012 года. Советские луноходы, американские аппараты миссии Аполлон и китайские Юту. И, как отметил руководитель проекта Стивен Ли, 45 километров — это не предел. Аппарат способен работать до 2030-х годов, а возможно и дольше, это при том, что первоначально миссия предусматривала преодоление 20 километров пути. Ли заявил, что самым большим достижением марсохода почти наверняка стало обнаружение признаков древней микробной жизни. Тем не менее, CNN отмечает, что марсоход, создание и запуск которого обошлось НАСА примерно в 2,5 миллиарда долларов, не располагает необходимым набором приборов с собой, чтобы убедительно доказать существование этой жизни. А вот доставка на Землю может задержаться. И вполне возможно, что один из крупнейших конкурентов НАСА, Китай, первым добьется образцов. Пекин планирует получить свой сувенир в 2031 году.
2: Недавно НАСА одобрило продление миссии марсохода по исследованию края кратера примерно до конца 2028 года.

0: Вышел первый трейлер фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея», приквела знаменитой фэнтези-франшизы. Первые же кадры вызвали споры, мрачная атмосфера послевоенной Англии под песню «Лестница в небо» от Led Zeppelin мало напоминает викторианскую эпоху, описанную в оригинальной повести Клайва Стейплза-Льюиса. Впрочем, именно необычное визуальное решение делает фильм интересным, считает кинокритик Даниил Ротштейн.
1: Фильм в любом случае получится достаточно противоречивый. Предвижу большое недовольство поклонников книг, потому что Льва Асвана озвучивает Мэрил Стрип. Многие уже отмечают, что действительно динамика между главными персонажами изменена в сторону прочтения, которое можно так сходу назвать более феминистическим. О самом фильме говорить пока рано. Очевидно, что Грета Гервиг взяла за основу некое смешение своего собственного стиля образца Барби и плюс-минус Джеймса Ганна. С одной стороны, это позволяет уйти от такого классического фэнтези, о котором люди привыкли думать в контексте «Хроник Нарнии». Но пока довольно трудно сказать, привлечет ли это аудиторию. По крайней мере, он обещает быть достаточно визуально интересным. В итоге картина может получиться любопытной, потому что мы все же в «Племяннике чародея» имеем дело с довольно христианской книгой. И здесь мы будем иметь прочтение, очевидно, очень отличающаяся, очень авторская.
0: Премьера картины выйдет на американские экраны 12 февраля. А вот появится ли фильм в российских кинотеатрах хотя бы в теневом прокате, пока неизвестно.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Медитация. Уже давно не эзотерическая практика, а дисциплина с мощной доказательной базой. Существует множество научных работ, подтверждающих ее положительное влияние на мозг и тело. И сегодня я хочу рассказать вам про совсем свежие данные, которые в очередной раз показывают, что медитация – это такая же базовая необходимость для ума, как ежедневная гигиена для тела. Ученые из Калифорнии провели эксперимент. Они отправили 20 добровольцев в загородный ретрит на неделю. Участники медитировали по 5 часов в день. А чтобы проверить результат, им сделали МРТ и анализы крови до и после поездки. Итоги удивили даже ученых. В мозге затих фоновый шум, тот самый внутренний монолог, который крадет наши с вами ресурсы. И мозг стал работать заметно эффективнее. Анализ крови показал рост уровня эндогенных опиоидов. Это наши природные обезболивающие. Метаболизм тоже перестроился. Организм стал эффективнее сжигать сахар в энергию. Но здесь важная оговорка. Участников было всего 20. Исследование не было рандомизированным, при этом люди медитировали аж по 5 часов в день. Режим далекий от повседневной жизни. Но, тем не менее, результаты хорошо ложатся в уже огромный массив научных данных о пользе медитации. Например, нейробиологи из университета Вандербильта выяснили удивительную вещь. Оказывается, глубокая медитация меняет движение жидкости в мозге, точно так же, как это происходит во время сна. То есть практика буквально запускает процесс восстановления, который обычно доступен организму только ночью. Но вернемся к калифорнийскому эксперименту с 5 часами медитации в день. Тут возникает очевидный вопрос. Значит ли это, что обычные 10-15 минут утром или вечером ничего не дадут? Наука отвечает, что дадут, но немножко по-другому. Обычная ежедневная практика — это все-таки не спринт, это марафон. Изменения происходят очень постепенно, буквально за месяцы. Хотя снижение тревожности и улучшение концентрации могут прийти уже через 2-3 недели. Регулярность важнее интенсивности. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про гигиену ума и повышайте качество жизни на РБК.
4: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги.
6: 1200 от 1000 это 20%.
4: Нет, согласен. Ну,
6: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
7: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
8: Я давно заработал столько, что могу никогда больше не подходить к камере. Но дело не в деньгах. Как только вы останавливаетесь и уходите на пенсию ради праздного потребления богатства, вы начинаете стареть и умирать. Секрет долголетия в бизнесе – никогда не впускать в себя старика. Нужно продолжать созидать. Клинт Иствуд.
9: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент. хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
10: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
7: Soft Skills.
2: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
7: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
11: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
7: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день в эфире радио РБК.
2: Рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. И их зовут «панки бизнеса». Руководитель предпринимательского класса РБК Таня Маркевич вместе с тренером по сложным переговорам Даней Терентьевым встречаются с людьми, которые не вписываются в шаблоны и не боятся быть собой. Студия массажа «Ляг» и банный комплекс «Жар-птица». Два взгляда на то, как отдыхать от городской суеты. Поговорим о том, как конкурировать в индустрии впечатлений и как создать место, в которое хочется возвращаться. «Панки бизнеса» сегодня в 21:00 на радио РБК. РБК в цифрах.
7: 700 ступенчатых террас, около 200 грандиозных сооружений и почти 2,5

0: пользователей, как изменится сбор, сколько будут стоить ноутбуки, гаджеты и другая техника, обсудим с нашими гостями. А начнем с налоговых режимов малого и среднего бизнеса. Организация «Деловая Россия» предложила уточнить работу упрощенки и автоупрощенки в том, что касается именно базы дохода. Там подчеркнули, что речь не идет о досрочной отмене льготных экспериментальных режимов. Ну, а завтра у организации пройдет большой форум. Я так думаю, будут уточнения.
1: Да, и вот те предложения, которые говоришь, это лишь часть из большого комплекса, который сформирован к предстоящему форуму. Предложений более 52, но мы обсудим именно эти налоговые новации. Кирилл, вот прежде всего для наших зрителей и наших слушателей обозначу основные тезисы, которые были предложены «Деловой России». Это отмена налоговых режимов ОСН и автоОСН от базы дохода. Это раз. Во-вторых, выравнивание пороговых значений для применения НДС по специальным режимам налогообложения, включая те же автоОСН и ОСН. И третий тезис – это отмена права регионов устанавливать пониженные ставки ОСН или запрет на применение таких ставок к выручке от покупателей, расположенных за пределами такого региона. Три тезиса. Что у них общего между собой и насколько они актуальны для нас?
2: Ну, для меня неожиданный вопрос о том, что нужно найти в них что-то общее, условно говоря, там на самом деле.
1: Ну, почему они попали в одно время, в одно место?
2: Ну, смотрите, форум, очевидным образом, это место и время для обсуждения повестки на будущее, на будущий год, на будущие годы. И с этой точки зрения логично, что «Деловая Россия» выносит на форум предложения, которые не являются какими-то точными минимальными корректировками, а на самом деле являются там, ну, попыткой подступиться к системным вопросам. Значит, мы с вами вот договорились поговорить об УСН, автоУСН, и давайте мы попытаемся вникнуть в логику этих предложений, которые не нужно искать общие, нужно обсуждать каждое из этих предложений отдельно. Первое. Значит, относительно регионов и права регионов устанавливать льготные ставки, условно говоря, там по режимам истории...
1: Снижать
2: до 1% в случае, если речь идет об... Давайте начнем с базы. Ваши зрители, ваши слушатели, мы обращаемся к двум аудиториям, знают прекрасно, я надеюсь, что это самое, что существует два варианта упрощенной системы налогообложения. Доходы минус расходы 15% и доходы 6%. Оба режима являются добровольными, я хочу напомнить.
0: Доходы во втором случае это выручка де-факто.
2: Доходы это выручка, да. Я хочу сказать, оба режима являются добровольными. Не нравится, будь на общей системе налогообложения, плати 13-15, сколько там, 22 как физическое лицо, или 25% плюс НДС как юридическое лицо, и так далее, там подом. Еще раз хочу сказать, по умолчанию все у нас на общей системе налогообложения. Чтобы применить упрощенную систему налогообложения, ты идешь, раньше, по крайней мере, так было, условно говоря, ты берешь налоговый орган перед началом года, пишешь, прошу, значит, это самое, применять со следующего года, хочу применять упрощенную систему.
1: Ну, режимы, очевидно, нравятся, если посмотреть на статистику.
2: Режимы, очевидно, нравятся, очевидно, все догадываются, что если статистика заключается в том, что сегмент бизнеса, который подходит под эти режимы, преимущественно пользуется этими режимами, а из упрощенки он преимущественно пользуется упрощенкой доходы, условно говоря, то, наверное, в режимах есть что-то очень хорошее для бизнеса и, возможно, как бы не обязательно очень хорошее для конкуренции с другими сегментами бизнеса, например, теми, которые не могут использовать эти режимы. Может быть, в этих режимах есть что-то, что стимулирует бизнес дробиться, и вместо того, чтобы показывать всю выручку на одной компании, иметь 10 компаний с 10 упрощенками и так далее.
1: Но это уже презумпция виновности.
2: Слушайте, это не презумпция виновности.
0: Используется один способ расчета, в каком случае другой? Значит, почему мы отказываемся
2: от... В каком случае используется один способ расчета, и в каком случае используется другой способ расчета? В том случае, в котором предприниматель это выбирает. Условно говоря, то есть никакого случая, нет никакого специального случая, вот тебе можно только доходы минус расходы, тебе только доходы.
1: Но есть пороговые значения.
2: Есть пороговые значения, 450 миллионов рублей, это на самом деле проиндексированные, фактически до 490 миллионов рублей по выручке. Вот если ты укладываешься в эти пределы, то ты можешь применять один из этих двух режимов налогообложения. И здесь вопрос заключается в том, а что, собственно говоря, ну, наверное, плохого в режимах от доходов? Режимы, которые не учитывают рентабельность. Ну, условно говоря, просто доходов 6%. Возьмем базовый случай. Объективно говоря, ничего плохого нету. Прекрасная история. Там, где там, ты не должен вести учет расходов. Ну, ты, правда, его будешь вести для НДС.
1: И вот теперь я вас узнаю. Обычно я вижу вас как раз на этой позиции.
2: Значит, тебе не нужно вести учет расходов. Тебе, значит, это на самом деле снижает некоторые там... Ну, ты можешь больше заниматься бизнесом и меньше заниматься бухгалтерией. Угу.

0: Но есть одна специфическая и достаточно большая группа исключений, которая, ну, на самом деле, начинает становиться проблемой. Как, по большому счету, ну вот давайте представим себе, что я некий селлер, который, предположим, торгует привезенным из Китая товаром, предположим, на каком-нибудь маркетплейсе. Как будет устроена эта деятельность? Вполне возможно, что целая группа физических лиц будет сначала заказывать эти посылки беспошлинные по $200 в месяц, условно говоря, там, привозя товар. А затем я никоим образом не озабоченный, или, возможно, привозить их каким-то другим образом, там, типа, там, не сильно, как бы, может быть, озабоченным уплатой налогов и так далее. А затем я буду продавать, значит, эти товары на маркетплейсе. Буду продавать их на маркетплейсе. И вот, условно говоря, как бы, у меня расход-то показывать не надо. По большому счету. Мне не надо показывать расходы, мне не надо показывать, откуда товары взялись, легальность и так далее и тому подобное. За мной, платящим налоги на, от доходов, полностью прерывается вот эта цепочка как бы легального оборота. Он может быть легальным, может быть менее легальным, может быть контрафактным, может быть качественным, может быть с налогами.
1: И может быть налогами. Понятно. Но вот, Павел, вот не возникает ли впечатление, что в этой истории мы можем выбросить и ребенка одновременно?
2: Не весь бизнес такой, как перевод. Я бы на самом деле посмотрел бы на ситуацию гораздо шире, да, потому что конкретные моменты, и где может предприниматель нарушить или иметь возможность как-то подкрутить налоговую систему, это единица, потому что налоговая система сейчас работает прекрасно. И честный знак, и все прочее.
1: Ну вот насчет единиц не знаю. Я помню, мы с Кириллом обсуждали в эфире их оценки налогов, которые теряются как раз на маркетплейсах. Это было несколько месяцев назад.
2: Но давайте возьмем все же, что такое малый и микропредприниматель? Это магазин у дома, это маленькая автомастерская, это студия дизайна, это маленькая кофейня и так далее, и так далее. То есть все первые этажи практически это все малый или микробизнес. И там ремонт обуви и прочее. И таких людей миллионы, да, и занято в них порядка 18 миллионов человек. Вот. И если будет история с текущим введением налогового режима, то налоги вырастают в 2,5 и больше раз. И в таком случае мы вот эти капилляры, по которым течет именно товары, услуги для граждан, для семей в маленьких городах и так далее, мы просто их перерубаем. И, безусловно, крупный бизнес – это крупная артерия, по которым идут крупные потоки. Вот. И то, что говорит коллега, мы говорим о какой-то верхней грани. То есть мы говорим о компаниях, которые приближаются к 500 миллионам выручки, которые как-то дробятся. Но давайте будем честны, сейчас уже дробиться себе гораздо опаснее.
3: Кстати, с начала года, когда порог по упрощенке, то есть порог освобождения от НДС упал с 60 миллионов до 20, многие представители бизнеса жаловались, что мы уже не можем на коленке считать налоги, надо нанимать отдельного бухгалтера. Да. Вот отход от ОСН доходы в этом плане, как меняет именно администрирование в рамках небольшой компании? Опять же, одно дело, если это селлеры и потенциально теневые, которых мы хотим вывести в белый сектор, а вот в случае всех остальных, кого мы опасаемся выплеснуть?
2: Вот смотрите, на самом деле мы забываем об одном моменте, когда говорим про УСН доходы. Мы забываем то, что в этом предприятии, у этого предпринимателя основной труд – это он сам. Угу. Он создает ценность, он сам работает, и он на расходы это положить никак не может.
0: И следовательно, если не платите зарплату, действительно.
2: Да, и следовательно, это наиболее простой и честный способ именно уравнять и посчитать.
1: Кирилл, как...
0: Я прекрасным коллеги? Образом, я рад, что мы затронули эту тему, и действительно, здесь, как правда, в этой дискуссии не нужно забывать еще про такую основную форму ведения бизнеса, и основную форму ведения бизнеса малого – это индивидуальный предприниматель. Итак, мы сравниваем две компании, два бизнеса. Одно владеет индивидуальным предпринимателем на ОСН доходы, авто ОСН доходы и так далее, там 8%. И сравниваем людей, которые ведут бизнес через компанию. Те же самые объемы выручки, то есть 50. Во-первых, мы с вами увидим, что в случае ведения бизнеса через компанию я плачу 15%, а с следующего года еще больше налога на дивиденды, на распределение прибыли.

0: прогнозировали, у индивидуального предпринимателя этого нет. Тема номер один. И как здорово получается, когда труд на предприятиях облагается под 13-15% плюс 30%, ну, окей, с предпринимателями и так далее, а труд индивидуального предпринимателя без сотрудников, индивидуальный предприниматель с каким-то небольшим количеством сотрудников, облагается под 6% и еще без обложения распределения. Очень хороший получается режим. Я не удивлюсь, если налоги в этой ситуации как бы отличаются не в два, а в несколько раз, и, может быть, в десятки раз. И так далее. Так что с этой точки зрения, как бы это аргумент, знаете, аргумент про то, что, вот как мы слышали его там, аргумент про то, который мы слышали от компании с названием имени девочки, условно говоря, там, о том, что ой, отменили ПСН, и теперь у меня налоги выросли в десятки раз. Ну, нет, знаете, если не платить налоги вообще, то потом, когда ты начинаешь платить налоги, если знаменатель находится ноль, то у тебя вырастет в миллионы раз и в бесконечность. Это как бы математика такая.
1: Просто мне кажется, среди ИП бизнесов с размером там, в сотни миллионов рублей, которые позволяют тебе выплачивать значительные дивиденды.
0: Ты, наверное, машин никогда не покупал. Значит, в больших автосалонах, как бы это я так уточню. Значит, на всякий случай.
2: И еще смотрите, мы берем два момента. Мы, с одной стороны, берем какие-то моменты, где может быть дробление.
1: Оно да, есть наверняка.
2: Да. И здесь
1: я покупал мобильный телефон за наличные.
2: Ну что? Вот. И здесь вопрос это работы налоговой по предотвращению этих моментов.
3: А нынешних мер администрирования то недостаточно, чтобы да, это дробление достаточно пресекать?
2: Ну, это вопрос скорректирован. Давайте так. Берем компанию среднего, так хорошо, малого среднего бизнеса с выручкой в несколько сотен миллионов. Да, но не сможет она уже отдробиться. Все видно. Вот. И плюс все равно крупный и средний бизнес, он работает за счет объемов, за счет того, что он более эффективен.
0: Вы знаете, разница между нашими позициями заключается в том, значит, коллега очень позитивен и говорит, что ну и мер налоговой администрации достаточно, и налоговая работает замечательно, и все такое. А возражать на эту тему нужно, наверное, какими-то конкретными примерами, может быть, даже называя каких-то членов каких-то организаций и так далее, и тому подобное, что вообще, ну, как бы, ну, некрасиво, с моей стороны, будет. Поэтому я предлагаю, объективно говоря, тем не менее, вернуться к вопросу, который мы обсуждали, три конкретных предложения. Одно из предложений, как я сказал, это предложение ограничить УСН-доходы и авто-УСН-доходы и перейти к нормальному, сопоставимому с любыми другими режимами налогообложения финансового результата. Поверьте мне, большой разницы между тем платить 15% с доходов минус расходы или потом при росте 25% доход минус расход, но есть разница прирост, но это как бы не кардинальный рост истории. Я также возражу по поводу аргумента о том, что возникают большие учетные проблемы. Большие учетные проблемы возникают с момента, когда ты достигаешь предела выручки в 20 миллионов рублей. Ты начинаешь вести НДС, а введение НДС само по себе, если ты на нормальной системе находишься, на доход, ну, исходящий минус входящий, это одновременно введение расходов практически по всему спектру вещей. Кроме того, как мы понимаем, для социальных взносов и для НДФЛ ведется учет расходов в отношении зарплаты, так что небольшая проблема. То есть, условно говоря, там введение, отмена УСН-доходы для бизнеса свыше 20 миллионов рублей оборотов, как минимум, условно говоря, там никаких существенных проблем с точки зрения учета не создает, не создает также никаких существенных проблем при переходе к налогообложению финансового результата, если только не считать, что какой-то бизнес вообще не должен практически
3: Павел
0: ничего платить.
3: Павел не согласен.
2: Не соглашусь, потому что, смотрите, сейчас при даже переходе выше 20 миллионов рублей, да, ты, безусловно, должен вести НДС.
3: Пока 20, потом 15, потом 10.
2: Да, но ты показываешь его только с выручки. И тебе не нужно подтверждать расходы, тебе не нужно проверять поставщиков. И если у тебя бизнес на услугах, то у тебя по факту входящих расходов никаких, и тебе никакого смысла их подтверждать нету, чтобы что-то сделать еще с НДСом.
0: В упрощенной ситуации, если ты на оборотном НДСе, никто не заставляет быть на оборотном НДСе.
2: Вот. И следовательно, да, здесь это большая именно организационная нагрузка, потому что даже условно на бухгалтера на аутсорсе 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей в месяц, вот, это тоже большой...
1: Средства цифровой автоматизации тут не помогут?
3: Искусственный интеллект.
2: Смотрите, ну, не помогут, потому что все равно это документальный учет, который нужно вести и который нужно подтверждать. Вот, и все равно потребуется специальный человек, который это понимает, а предприниматель в этом не разбирается. Ему нужно заниматься продуктом, ему нужно заниматься

0: с клиентом.
1: Кирилл, вот тогда еще, я понимаю, очень, у тебя очень неблагодарная в этом смысле позиция.
2: У меня абсолютно благодарная позиция, потому
1: что... Когда ты описываешь проблему, которую пытаются решить этими предложениями, возникает то, что проблема носит локальный характер, либо мы о ней чего-то не знаем.
2: Я боюсь, что проблема носит глобальный характер. И проблема, условно говоря, там, тотального, я бы сказал бы, используя английское слово, абьюза режимов от доходов, в сочетании с использованием вот этого удивительной русалки под названием ИП, у которой есть низ от юридического лица, от верх от физического лица, то есть отсутствие...
1: А в том числе... цифрами или данными это можно подтвердить?
2: Я боюсь, что это
1: кроме
2: можно...
1: Кроме ощущений.
2: Ну, слушай, кроме ощущений это можно... Слушай, давайте кроме ощущений с вами обсудим такой вопрос. Я просто хотел бы вернуться к еще одному из предложений.
1: У нас просто 4 минуты осталось.
2: Одно из предложений у нас это региональные ставки. Угу. Региональные ставки... В целом ряде субъектов 1%, изредка 2%. И вот теперь представим себе, что я в этом субъекте индивидуальный предприниматель. И я начинаю торговать цветами в Москве, в котором ставка УСН 6%. А тем не менее вся торговля цветами в Москве облагается по ставке УСН 1%. Поскольку индивидуальный предприниматель, помимо того, что он не платит налога на дивиденды, он еще и не регистрирует обособленные подразделения. И в этой связи всю выручку он будет показывать в той республике, которая установила ставку в 1%, условно говоря, и облагать ее таким образом. Соответственно, никто не возражает против того, чтобы республика, которая, как правило, это область, установили эту ставку в отношении деятельности у себя на территории, но не надо... через индивидуальных предпринимателей и в каких-то случаях через юридических лиц распространять эту замечательную льготу на выручку, которая делается совершенно за пределами республики. Более того, с моей точки зрения, не факт, что ее нужно распространять на выручку, которая осуществляется методами электронной торговли через маркетплейсы. Специальные налоговые режимы создавались для малого бизнеса, для магазина у дома, для аптеки у дома, а не для того, чтобы я торговал на всю страну.
3: Проконтролировать это нынешними способами...
1: Нет, закон это позволяет. Да. Вот такой арбитраж, он имеет место быть? Это...
0: Смотрите, на самом деле вот есть уже конкретная информация, то, что присутствие предпринимателя в конкретном регионе, например, там, Удмуртии, еще какой-нибудь регион, да, уже серьезно мониторится. То есть нужно, чтобы он совершал траты там на месте, чтобы он был там прописан, чтобы у него там была аренда. То есть это...
3: Чтобы не только буквы, но и дух закона налогообложения мы соблюдали.
0: Эта проблематика, она видна.
2: Я надеюсь, в следующий раз вы в прямом эфире позвоните в одно из агентств по инвестиционному развитию той или иной республики и спросите, вот скажете, я индивидуальный предприниматель, хотел бы у вас зарегистрироваться.
1: Нет, мы должны представиться, что это...
2: Как вы можете мне помочь?
1: И
2: вы сразу увидите целый поток доброжелательной, клиентоориентированной информации, позволяющий вам там понять, что вся помощь по временной регистрации, налоговой регистрации и так далее и тому подобное, или значит, создание новой, ну, регистрации нового индивидуального предприятия или юридического лица будет вам оказано в скорейшем, в максимальном режиме.
3: А вы пробовали?
2: Естественно. История заключается в том, что, вот, условно говоря, там рассказы про то, что все можно решить существующими методами. Можно контролировать трансфертные цены, можно контролировать, можно бегать, представить каждому налогоплательщику по инспектору. И можно главным образом сделать это все таким образом, чтобы в результате другой бизнес, бизнес, который побольше, или бизнес, который подобросовестнее, или бизнес, который репутационно не считает возможным использовать эти методы налогового планирования, платил не только за себя, но и за тебя.
1: А у нас буквально 20 секунд. Павел, вот на ваш взгляд, последствия, к которым могут привести реализация этих новаций?
0: Я боюсь, что мы можем потерять не повысить налоги, а мы можем просто спугнуть малое предпринимательство, которое развивалось последние десятилетия, и на что были направлены огромные ресурсы, чтобы вывести это все и из тени, и чтобы научить людей платить налоги и вообще заниматься своим делом. И получать за свой труд результат.
1: Это хорошая, наверное, интенция, но важно, чтобы люди платили налоги, сопоставимые по экономике, потому что когда есть налоговая конкуренция и налоговый арбитраж, это, мне кажется, определенные проблемы, которые необходимо решить. К сожалению, наше время подошло к концу. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Очевидно, проблема требует обстоятельного обсуждения. Большое спасибо, Кирилл. Большое спасибо, Павел.
4: авторская программа Юрия Тома.

0: темы, неудобные вопросы.
1: От экономики и технологий
0: до образования и здравоохранения.
1: В каждом выпуске разбор конкретной проблемы,
0: поиск сути и возможных решений.
1: Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10.
2: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
3: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
2: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
0: Soft Skills.
4: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
1: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Конец BitMEX. Одна из старейших криптобирж BitMEX закрывается спустя 12 лет после запуска. Сегодня ее объемы невелики, но именно эта площадка во многом создала современный рынок криптотрейдинга. В 2016 году BitMEX запустила первый массовый бессрочный фьючерс на биткоин. В отличие от обычного фьючерса, у такого контракта нет даты окончания. Позицию можно удерживать сколько угодно, пока хватает залога. Биржа также предложила кредитное плечо до 100 к 1. Это позволяло открыть сделку на 100 тысяч долларов, имея всего 1000. Но даже небольшое движение цены против трейдера могло полностью уничтожить его депозит. На пике в 2019 году BitMEX проводила сделки на 16 миллиардов долларов в день. Годовой объем торгов превышал триллион долларов. Падение началось после обвинения властей США в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Биржа и ее основатели признали вину, а общая сумма штрафов превысила 200 миллионов долларов. BitMEX так и не вернула прежнюю популярность. Но созданные ею бессрочные фьючерсы стали одним из главных инструментов крипторынка.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
4: Отказ идти в школу – это не про школу, это про боль. Ваша задача – не запихнуть его обратно в строй, а выяснить, что за шрам мешает ему туда вернуться.
5: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль.

0: День главное.
1: Это «День главное», совместный эфир телеканала и радио РБК. В студии Павел Демидович.
2: И Елизавета Скопцова.
1: Обсудим новый технологический сбор, которым с декабря будет облагаться вся производимая в России и импортируемая электроника. Новость такая, что ассоциация РАТЭК попросила Минпромторг снизить ставки сбора и предупредила о том, что нынешняя схема расчетов чревата двойными переплатами, если продукция не учтена в соответствующем госреестре. Коэффициенты именно на это завязаны. Ну, еще одна идея – возвращать сбор, если техника экспортируется. Вот,
2: Я думаю, что о предложениях ассоциации в этом проще поговорить с представителями самой ассоциации. Они подробнее могут рассказать о своих идеях. У нас на связи Антон Гуськов, представитель ассоциации торговых компаний, товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. Антон, добрый день. Техсбор обсуждаем уже не первый раз в этом эфире. Казалось бы, что решение уже принято и остается только выполнять. Откуда появились новые идеи?
3: Здравствуйте, коллеги. Ну, значит, решение пока обсуждается на оценке регулирующего воздействия. Есть такой механизм согласования актов государственных. Собственно, вот это процедура сбора предложений по ОРВ, по оценке регулирующего воздействия, была закончена в пятницу. Мы направили свои предложения. Ну, прежде всего, мы видим, что

0: те меры и те механизмы, которые сегодня предлагаются, могут привести, во-первых, к тому, что новинки, самые такие высокотехнологичные продукты, будут медленнее и дороже попадать на российский рынок. Соответственно, наш рынок это сделает более архаичным, отодвинет технологически назад. Это очень плохо. Кроме всего прочего, мы видим, что это может привести к удорожанию серьезному. Прежде всего, конечно же, новинок. По оценкам наших компаний, наших экспертов, это приблизительно от 1 до 9%. То есть это серьезный рост, особенно в условиях, когда есть еще и вообще глобальные факторы, которые влияют на себестоимость продукции, негативные. Поэтому мы считаем, что механизм должен быть пересмотрен. Мы считаем, что ставка должна, не должна применяться такой большой. И вообще мы считаем, что очень мало времени до введения, а механизмы до сих пор не отлажены. Ну, только представьте, чтобы этот механизм заработал, нужно взаимодействие 4 больших государственных информационных систем.
1: Антон, это... а что заставляет думать, что они не работают? Может быть, там все уже как часы, просто мы об этом пока не знаем.
2: И также отложили с сентября на декабрь введение механизма. Не успели?
0: Но, к сожалению, да, действительно, и причем это было по нашей просьбе, мы просили перенос, но слишком маленький срок в результате получился, во-первых. Во-вторых, не был проведен пилот. Мы предлагаем изначально провести все-таки пробный проект для того, чтобы убедиться в том, что действительно все это работает. Потому что, смотрите, необходима интеграция и синхронная работа 4 огромных схем, как я начал говорить. Это таможенная служба, налоговая служба, ГИС, МТ, это, грубо говоря, маркировка, потому что все это завязано на маркировку так называемого честного знака, и ГИС-П, то есть ГИС-промышленность. И все эти базы должны работать между собой синхронно. Пока такого у нас не было опыта. И мы понимаем, что большие системы не всегда идеально работают с первого раза. Поэтому, на наш взгляд, логичнее было бы провести пилотный проект на какой-то менее заметной категории. Ну, в списке, например, есть домашние телефоны, да, вот ДЭК-телефон. Может быть, на них стоило бы сначала попробовать, прежде чем переносить на всю отрасль.
1: Антон, мне кажется, что это прекрасная идея. Мы, кстати, направляли запрос в Минпромторг, ответа пока не получили. А есть ли понимание, почему пилот не проводился? Потому что, когда до этого запускались проекты, связанные с маркировкой различных изделий, начиная с меховых шуб, по-моему, мы стартовали, а теперь заканчиваем уже шинами, пилоты были. Есть позиция со стороны регулятора, что уже все работает, правда, как часы, и пилотировать нет необходимости.
2: И для электроники маркировка смотрите, уже действует?
0: На какие-то группы действительно уже действует, но здесь дело не только в электронике, в смысле, не только в маркировке электроники. Здесь я подчеркну еще раз. Взаимодействие не одной базы электроники и маркировки, а 4 баз. В том числе нового некого перечня, новой базы, вот эта промышленность так называемая. Да? Что подразумевается? Подразумевается, что Минпромторг будет не чаще раза в 90 дней, в квартал, вносить перечень всех электронных устройств помодельно, это очень важно, помодельно, в некую базу. И если техники в этой базе не окажутся, причем я подчеркну, потребительская электроника, то на вот эту модель, которая не попала в эту базу, применяется самая высокая ставка. Мы понимаем, что новинки выходят несогласуемо, так скажем так, или не согласуют свой выход, особенно международные компании, с базой Минпромторга.
2: Это 33% от стоимости, правильно я понимаю? Вы предлагаете его до 10 снизить.
0: Там повышенный коэффициент действует действительно вот на эту категорию товаров, которые не попали в этот, скажем, перечень, да, в эту базу. Мы понимаем, что новинки, вот смотрите, если эта база обновляется раз в 90 дней, это написано не чаще раза в 90 дней, раза в квартал. Вот она сегодня обновилась, а завтра какой-то производитель выводит новую модель. Она, естественно, в этой базе уже не окажется. Соответственно, на эту новую продукцию будет действовать самый высокий перечень. К чему это приведет? Это приведет к удорожанию в легальной части и в абсолютно зверском преимуществе контрабандистов. Скажем так, нелегального сегмента и трансграничной торговли, конечно же. То есть мы добьемся этим эффектом просто создания неравных конкурентных условий и усилим позицию тех, кто недобросовестно работает, а добросовестные компании вынуждены будут долго и дорого все это проводить.
2: А послабление эти индустрии хочет бессрочно или как раз на период вот некого пилота, если так, то сколько он должен длиться и когда все наладится и смогут, вот как по задумке было, повышенные максимальные коэффициенты на все вводить?
0: Ну, смотрите, значит, во-первых, пилот нужен для того, чтобы, в принципе, отработать эту систему, понять, насколько она работает. Это первое. Возможно, пилот покажет плюсы, возможно, покажет минусы. Мы пока этого не знаем. Для этого пилоты проводятся, для того, чтобы понять, как это все вообще функционирует. А что касается ставок, мы считаем, что они должны быть ниже, мы свои предложения представили.
2: Бессрочно.
0: Что касается... Вообще, конечно, ниже, естественно, ниже в принципе. А что касается времени, вот посмотрите, теологический сбор предполагается к ведению с декабря месяца. Сегодня у нас конец октября, то есть получается, ну, грубо говоря, месяц. Документ еще не принят, я подчеркну, да, только закончилась ОРВ, то есть оценка регулирующего воздействия. Документа еще нет, это проект. Поэтому за месяц наладить такую колоссальную работу, ну, мягко говоря, сложно.
1: Понятно, Антон, спасибо большое. Подробно узнали вашу позицию. С нами на связи Александр Бояркин, руководитель проектов разработки и производства электроники группы компании Intea. Александр, добрый день. Для вас, как для производителя, предложение Минпромторга, насколько реализуемы в моменте здесь и сейчас? Видите ли вы потребность, ну, наверное, обсуждать потребность введения техсбора как такового смысла нет. Какие проблемы вы видите в потенциальном запуске этого проекта?
3: Да, коллеги, добрый день. Ну, действительно, у нас есть таких несколько конкретных предложений. В частности, там снизить размер сбора, дифференцировать его в зависимости от типа продукции и уровня локализации. Ну, конечно, важно исключить двойное обложение компонентов и уже готовых изделий. Ну, также предусмотреть какой-то переходный период, так как все равно принципиально важно, чтобы собранные средства возвращались в отрасль в виде поддержки разработок и производства. Ведь цель все-таки развивать российскую электронику.
1: Александр, вот этот момент мне хотелось бы обозначить, потому что, когда мы говорим о поставках на российский рынок новинок от условного Samsung или Apple, это одна часть проблемы. Вот другая часть проблемы, которая касается локального производства в России. Какие препятствия, может быть, существующие механизмы создают для наполнения, с одной стороны, внутреннего рынка, с другой стороны, для экспорта, либо, может быть, создают дополнительные стимулы, ведь предполагается, что механизм должен носить стимулирующий эффект. Вот эту роль он играет в том виде, в котором он есть.
3: Ну, да, да, вот то, что как бы касается дифференцирования сбора, то есть следует учитывать категорию продукции, степень локализации устройства и наличие российского производства. Нельзя одинаково подходить к готовым устройствам и то есть компонентам, используемым в, ну, для производства электроники. Вот. Не облагать повторно российскую продукцию и компоненты. Нужно исключить такую двойную финансовую нагрузку на продукцию и комплектующие, которые проходят несколько этапов производства внутри страны.
2: У меня еще один вопрос к Антону про все-таки рынок сбыта. Вот были такие расчеты летом, что для потребителей техсбор увеличит, например, стоимость ноутбуков на 500 рублей, смартфонов на 250. Звучит более чем доступно. Сохраняется ли актуальность таких расчетов или как-то можно их пересмотреть? И действительно ли в итоге этот сбор как-то поможет стимулировать развитие отрасли? Или сумм недостаточно, и это все-таки вопрос там, пополнения бюджета?
0: Ну, два вопроса, Елизавета. Смотрите, первое, безусловно, надо пересматривать те оценки, которые были летом, потому что летом предлагалось немножко другие ставки и другая модель вообще. Та модель, которая сейчас обсуждается, она поэтому и обсуждается, что она новая. То есть подход был изменен, именно поэтому проводится сейчас ОРВ и согласование, скажем, да, публичное, хотя обсуждение, не согласование, а обсуждение. Поэтому, да, действительно, ставки будут другими, и мы посчитали, я еще раз скажу, что по мнению розничных компаний, которые входят в Ротек, оценка от 1 до 9% это больше, чем там 250 рублей. Да? То есть 9% это очень прилично. Особенно на дорогие устройства. Это первое. Второе, я подчеркну еще раз, что этот сбор вводится и платить его будут не только импортеры или зарубежные производители, которые импортируют свою технику, но и российские производители. В условиях, когда у нас очень высокая ключевая ставка и деньги оборотные очень дорогие, российские производители вынуждены будут из своих оборотных средств изымать деньги и платить их в виде сбора. Это уменьшит их конкурентоспособность, безусловно. Это что касается составляющей. То есть очень важно, это не сбор на импортную технику, это сбор на все, И что производится в России из категорий, указанных?

0: и импортируются. Поэтому здесь вот коллега из российского производства правильно сказал, что здесь очень важно понимать, что зачастую российские компании испытывают большую даже нагрузку, чем импортер.
1: А совсем кратко, да-да-да, про в целом продажи электроники потребительской сейчас в России. Многие люди, которые, может быть, откладывали покупку товаров длительного пользования, торопятся до введения различных сборов, чтобы купить это по меньшей цене. Виден ли сейчас какой-то всплеск? Ждем ли мы, наоборот, провала потом, когда этот всплеск иссякнет? И вот техсбор на это все как будет влиять?
0: Ну, мы вообще видим, что рынок электроники, к сожалению, не растет. То есть он имеет такое разнонаправленное, с одной стороны, движение, но с другой стороны, мы видим, что по крупным категориям, например, по той же потребительской IT-продукции, он падает от года к году. Поэтому вряд ли увеличение себестоимости продукции повлечет его рост. Да? То есть то, что становится дороже, вряд ли больше покупают. С другой стороны, вы вот верно вопрос задали, потому что у нас декабрь и январь, вообще конец года, это высокий сезон. И как раз вот к этому времени еще и поднять стоимость продукции будет, ну, мягко говоря, для рынка не очень хорошо.
1: Ну, праздники вот, все равно что, купят, а вот что 27-й год даст.
0: Не факт. Не факт. Понимаете, если техники меньше покупают, с нее меньше налогов платят. Это тоже надо понимать. Поэтому поступление в бюджет вряд ли увеличится, скорее уменьшится. И вы мне еще задали второй вопрос в первом блоке. Напомните, пожалуйста, я не успел ответить, мы перешли к этой части.
1: Ну вот вернемся позже. Интересно как раз про экономический эффект спросить другого нашего гостя. Экономист, ученый-секретарь ученого совета Академии труда и социальных отношений Петр Арефьев. У нас на связи. Петр, приветствуем. Экономический эффект техсбора вы как оцениваете? Действительно ли он способен поддержать индустрию, поддержать бюджет? И мы затронули тему импортозамещения, то есть эту задачу сбор не решает. Вот российский производитель здесь все-таки в уязвимом относительно импорта как бы положении находится или нет?
2: Смотрите, намерения самые благие, безусловно, с точки зрения, как должны пойти на развитие отрасли, да, вот те средства, которые получены с утиль сбора во многом. Но опять-таки, как вы понимаете, это все равно через перераспределение ведется. Вы сначала увеличиваете налоги, вы делаете продукцию менее доступной, электронику для потребителя, поэтому многие отложат обновление своих гаджетов. Безусловно, то, что вот коллеги, я слышал, говорят о высоком сезоне, но здесь я не соглашусь. Если еще и в низкий сезон повышать утилизбор, тогда эффект для бюджета будет совсем минимальный. Здесь, получается, мы вот немножко гасим рост продаж, но не должно вызвать катастрофу на рынке электроники. Вот, хотя, конечно, там обычного сезонного роста с учетом повышения цен, возможно, не случится, или он будет минимальным. Вот. По поводу пополнения бюджета, да, единовременно это может дать определенный эффект, но в долгосрочном плане увеличение налоговой нагрузки, оно повлечет, прежде всего на наших производителей, оно повлечет снижение добавленной стоимости внутри страны. Значит, и тот пирог, с которого берутся налоги, соответственно, это наш валовый внутренний продукт, он будет ниже, нежели бы был при более низких ставках. Вот, поэтому нельзя говорить о том, что вот, исходя из тех продаж, которые есть, давайте мы повысим, и вот как раз-таки повышение этих налогов вот, полностью как, попадет в бюджет. Нет, все-таки и продажи будут снижаться, и в 2026 году они будут не так заметны, как в 2027 году. Вот, поэтому, безусловно...
1: К слову, да, про 27-й год у нас в проекте бюджета тоже новые донастройки в части импорта. Вот Минфин предлагал взимать 100 рублей за каждую посылку стоимостью до 200 евро из-за рубежа. Ну, в целом это про платформенную экономику, выравнивание положения российских зарубежных селлеров. Все это суммируется, конечно, не в пользу потребителя. Петр, верно?
2: Ну, здесь вот я бы... С одной стороны, с вами соглашусь, с другой стороны, соглашусь с Минфином, потому что на сегодняшний день на платформе Озон все-таки гаджеты заказывать из-за рубежа выгоднее, нежели покупать у наших ритейлеров, и тем более, что вот утилизбор, который повышается, он будет не только на импортную продукцию повышаться, но и на российскую тоже, которая собирается у нас. Здесь бы я упустил немножко создание комплектующих, потому что, исходя из цепочек создания добавленной стоимости, основная прибыль, она идет либо для разработчика, либо уже при конечной сборке. Причем для разработчика выше, нежели при конечной сборке. Все, что там находится внутри цепочки добавленной стоимости, вот, все микросхемы, все, что входит, значит, в конечную продукцию, там очень небольшая добавленная стоимость создается. Вот, поэтому надо стимулировать, конечно, все-таки конечную продукцию, конечную электронику, которая производится у нас в Российской Федерации, особенно если это наши разработки. Потому что, к сожалению, то, что у нас планировались производить в рамках Роснано, там гибкие планшеты, действительно, были какие-то неплохие инновации, но они все ушли в Китай. Вот, и технологии были проданы тоже в Китайскую Народную Республику. Но у нас этого ничего не осталось. Вот, поэтому, с одной стороны, я могу одобрить увеличение утиль сбора на импортную продукцию. Осторожно, безусловно, здесь необходимо действовать, проводить какие-то пилотные проекты, например, с телефонов начиная проводить, значит, смотреть, насколько отслеживается сейчас. Да, посмотреть с точки зрения, насколько отслеживается там легальная продукция, насколько, значит, мы можем как приостановить серый импорт, что, безусловно, всплеск его будет. Вот если сейчас резко такие вот резкие движения делать, резко увеличивать и налогообложение, и уйти в сбор, вот это будет способствовать увеличению серого импорта и снижению, значит, доходов наших легальных производителей.
1: Петр, поэтому
2: здесь,
1: спасибо.
2: Безусловно, вот... надо действовать было бы постепенно, да, и в течение года, наверное, двух, там вот можно было бы как-то отработать эти механизмы. Но у нас, к сожалению, вот это все как-то делается резко как-то, и... Мне кажется, что неосторожно.
1: Да, вот я сейчас мягко говорю. Да, Антон, у вас реплика, у нас меньше минуты. Резюмируйте, вот каких изменений в ближайшие месяцы ждем?
0: Спасибо большое коллеги от науки, так сказать, тем более мы с ним коллеги еще и по науке тоже, получается. Здесь вопрос в том, что это называется не утиль сбор, это технологический сбор, я немножко поправлю, это важно, да, то есть утиль подразумевается на переработку, здесь не на переработку, здесь, типа, должно стимулироваться производство. Это первое. А второе, что касается моего предложения относительно высокого сезона. Дело не в том, что цены вырастут в высокий сезон, а в том, что высокий сезон, если мы запускаем такой большой проект, может получиться, что базы, вот эти четыре базы, которые между собой должны синхронизироваться, не будут нормально работать, потому что их никто не испытывал вместе. И поэтому это может привести к сбою поставок в высокий сезон. Я поэтому говорил, что высокий сезон – это плохо для экспериментов такого рода.
1: Да, спасибо участникам дискуссии. Будем следить за ситуацией, за ценами на электронику. С нами были Александр Бояркин, Антон Гуськов, Петр Арефьев, Павел Демидович.
3: Елизавета Скопцова.
1: Оставайтесь на РБК.
4: Автоньюз. Европейский автопром оказался под серьезным давлением, заявил генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме в рамках Парижского автосалона. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, почему европейские производители теряют позиции и как пытаются противостоять китайским конкурентам. По словам Блюме, Volkswagen, Stellantis и Renault, на которые приходится более 60% европейского автомобильного рынка, вынуждены решать непростую задачу – выпускать доступные на электромобили и одновременно сокращать расходы. Спрос на электротягу в Европе растет, в том числе на фоне подорожания традиционного топлива и расширения выбора относительно недорогих электрокаров. Но конкурировать с китайскими компаниями европейцам становится все сложнее. На парижском автосалоне бренды из КНР представлены вдвое шире, чем два года назад. В борьбу уже включились политики. На днях Брюссель и Пекин договорились сократить поставки китайских гибридов в Европу. По предварительным условиям импорт могут ограничить лимитом в 350 тысяч автомобилей в год, с возможностью ежегодно увеличивать квоту на 6%. Меры рассчитаны на 4 года. По оценкам европейской стороны, они позволят урезать поставки более чем вдвое. Однако китайские производители не собираются отказываться от европейского рынка. Напротив, они планируют переносить производство непосредственно в Старый Свет, чтобы укрепить свои позиции. Например, BYD намерена построить на континенте несколько заводов. Одной из возможных площадок рассматривается Франция. Сейчас компания готовится запустить производство на предприятии в Венгрии, а к 2028 году рассчитывает выпускать в Европе все электромобили, предназначенные для местного рынка. О расширении производства задумались и в Чанань. Компания ведет переговоры с европейскими автоконцернами и намерена выпустить выпустить первую машину местной сборки в начале следующего года. Еще один

0: Например, китайский премиальный бренд Хончи. По сообщениям СМИ, компания обсуждала со Stellantis возможность выпуска автомобилей на одном из заводов концерна в Испании. К 2028 году Хончи намерена вывести на европейский рынок более 10 электрических и гибридных моделей.
1: Знать, что произошло, и понимать, что происходит
2: – не одно и то же.
1: Новости сообщают факты.
2: Но значение они приобретают только в контексте.
1: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
2: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
1: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
3: Что мешает начать более творчески думать, отходить от шаблонов?
4: Наша задача из структурного логического мышления, если мы хотим быть креативными, раскачать свое мышление до сознания шизофреника. То есть думать абсолютно неструктурно. Тебе сначала нужно стать безумцем. Даже такая техника есть, самая глупая идея.
2: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
1: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням. Повышайте качество жизни на радио РБК.
5: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
6: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
5: Часто история, да? Забудьте все, чему вас учили в университете, когда ты выходишь на работу. И тут я так понимаю, что цель-то как раз в этом, чтобы не нужно было забывать, чтобы ты, условно, студента, который выпустился, знал, как работать там с российскими с УБД, и ты мог его, или там, ну, с любыми другими программными продуктами, ты мог его в штат взять, собственно, с первого дня практически.
7: Вот кто в среде образования, и в том числе работает в IT-компаниях, четко знает, что студенты — это уже недалеко не студенты. Третий курс — это уже продвинутые, возможно, даже сотрудники. Многие работают. Известный факт, что со второго курса по IT-специальностям очень много студентов учат, ну, работают, зарабатывают, так скажем, так.
1: Директор IT-школы Ростелекома Владимир Татаринцев в программе «Технологии и тренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 3 часа дня с новостями Ася Касьянова. Россия будет поставлять дизель на мировые рынки, включая США, по прямым контрактам. Они обеспечат дополнительные налоги в бюджет и возможности для наращивания нефтепереработки, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, к концу года Россия может увеличить экспорт дизеля до 3,5 миллионов тонн в месяц и занять 10% этого рынка, что вызовет корректировку цен.

0: по всему миру, включая Европу. В Новороссийске обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов. Их происхождение устанавливается, сообщил оперштаб Краснодарского края. По данным Министерства ГО и ЧС региона, загрязнения произошли не после атаки на танкер с нефтью недалеко от Сочи. Российские компании самостоятельно принимают необходимые меры для обеспечения безопасности от ударов со стороны Украины. При этом власти находятся на постоянной связи с бизнесом после недавних атак Киева по центрам обработки данных, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Здание национальной нефтяной компании Саудовской Аравии получило сильные повреждения в результате удара хуситов, сообщило агентство Рейтер. По его данным, после атаки начался пожар, который охватил несколько этажей. При этом рабочие процессы идут в штатном режиме. Часть функций перераспределена между другими офисами компании. Премьер Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану передвинуть границы через обмен территориями, чтобы полностью ликвидировать все анклавы и эксклавы. Пашинян призвал Баку к отказу от территориальных претензий и разблокировке дорог. Главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова заочно приговорили к 1 году колонии за уклонение от обязанностей иноагента. Он был включен в перечень 30 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Само издание также признано в России иностранным агентом. Обязательные модули по искусственному интеллекту появятся в каждой образовательной программе российских вузов в 2027 году. Базовый для первокурсников и специализированный с учетом профессии, сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Также, по его словам, в новом году откроется прием на программу по высокоскоростному транспорту. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 2 минуты, точное московское время. Мы продолжаем прямой эфир в студии. Денис Абасов, здравствуйте. В начале этого часа коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи продолжает штурмовать отметку в 2440 пунктов. Сейчас прибавляет чуть более 0,6%, 2434. Нефть марки Brent на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Напомню, там хуситы нанесли удар по НПЗ Сауди Арамко. Сейчас превышает отметку в 106 долларов за бочку, в плюсе на 0,7%. О валютах на межбанке: доллар 84 рубля 5 копеек, евро 94 рубля 9 копеек, юань к этой минуте 12 рублей 54 копейки. Далее к теме топлива. Ситуация с ним на российском рынке значительно улучшилась, по крайней мере, в сравнении с тем, что было месяц и 2 недели назад, заявил вице-премьер Александр Новак на российской энергетической неделе. Замглавы правительства связал это с перезапуском некоторых нефтеперерабатывающих предприятий после ремонтных работ. Позитивным фактором здесь в том числе стала усиленная защита энергетических объектов, подчеркнул Александр Новак.
2: Вчера мы проводили очередной штаб вместе с регионами, с Министерством энергетики, федеральным органом исполнительной власти. У нас ряд заводов вышли в работу после ремонтов. Будем надеяться, что так ситуация и продолжится улучшаться. Ну, конечно, многое зависит и от дальнейшего развития ситуации по атакам на энергетическую инфраструктуру. Несмотря на то, что наши заводы защищаются, мы усиливаем эту защиту, и это одно из направлений улучшения ситуации. Сегодня наши компании, производители защитных конструкций представили свои образцы. На мой взгляд, они очень современные уже, и мы видели заинтересованность наших компаний электроэнергетического комплекса. Некоторые из них уже используют это в защите своих объектов. Здесь тоже технологии совершенствуются, безусловно, и защита улучшается.
1: Пресс-служба российского правительства накануне также сообщила, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля стабилизируется. Рост цен на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции. Вице-премьер Александр Новак в понедельник подчеркивал, внутренний рынок России в приоритете, и он полностью обеспечен дизелем. При этом у Москвы есть возможность организовать дополнительные поставки такого горючего на мировые рынки, заключил вице-премьер. Далее, к одной из главных тем сегодняшнего дня. Крупный бизнес предложил рассмотреть отмену некоторых льготных налоговых режимов. Такая мера стала одним из 52 шагов для трансформации экономики от объединения «Деловая Россия». Документ подготовили к форуму организации, который пройдет в четверг. Его текст есть в распоряжении РБК. Опрошенных нами предпринимателей насторожили предлагаемые там новации. Как в бизнес-объединения объяснили необходимость таких изменений и что по этому поводу думают малые?

0: и средние предприниматели, выяснял Владимир Расулов.
1: Больше всего шума в какой-то степени среди малого и среднего предпринимательства наделали именно предложения деловой России, которые касаются отмены налоговых режимов. В частности, это объединение предлагает рассмотреть и оценить на предмет целесообразности уже в следующем году следующее решение. Во-первых, отменить налоговые режимы от базы дохода. Это упрощенная система налогообложения и автоматическая упрощенная система АвтоУСН. Кроме того, предлагается отменить патентную систему налогообложения и выровнять пороговые значения для применение НДС по вот этим самым специальным режимам. Как указано в документе, в ряде случаев они деструктивно влияют на конкурентную среду, кроме того, их нередко используют для дробления бизнеса. Мы связались с предпринимателем, который работает по упрощенной системе налогообложения дохода, основателем московского бренда авторских аксессуаров Матрешиной Екатериной Старчиковой. Так вот, она заявила, что работает на упрощенке на 6% и планирует развиваться в любых реалиях.
2: Для нас, как для малого бизнеса, который производит все и закупает в России, конечно, это очень спорно в плане того, что мы бы хотели видеть больше прозрачности для бизнеса и выбора предпринимательских режимов. Если проект будет приниматься, мы в любом случае будем продолжать свою деятельность и исходить из закона, выбирать тот режим, который нам более подходит. Доходы минус расходы – это всегда про то, что мы, как люди, которые занимаются производством, знаем, что у нас в один месяц большая партия производства, которую мы планируем вперед, и у нас расходы неравномерно распределены, поэтому для нас это, конечно, может быть большим ударом.
1: Здесь очень важна реакция как раз деловой России на этот же самый документ. Председатель Алексей Репик заявил, что бизнес-сообщество не предлагает досрочной отмены экспериментальных налоговых режимов. Тем не менее, по его словам, все-таки определиться с архитектурой обсуждения будущего налогообложения малого и среднего бизнеса целесообразно в ближайшее время. Владелец московской пекарни «Машенька» Денис Максимов в нашем эфире признался, что он перешел в начале года на как раз режим упрощенной системы налогообложения. Его компания отработала, отладила все к концу года, но радужных перспектив для себя он не видит. И, по его словам, речь идет о создании более комфортных условий, прежде всего для крупного и среднего бизнеса, а не для малого.
3: Отмена УСН вернется просто очередным ударом по нам. Многие перешли на этот режим в начале года, вложили время, средства. Это что же деньги, все это перейти и наладить? И вот такая резкая смена, она несет урон и деловой активности, и микробизнес. Мы все должны приложить усилия для его развития и стремиться его долю увеличить в нашем ВВП до более высоких значений, а не додавливать те слабые ростки, которые пытаются пробиваться. Мы как-то барахтаемся, нанимаем сотрудников, платим зарплату, страховые взносы. Кому-то плохо от этого. И в отличие от крупного бизнеса, мы надеемся сами на себя. Когда наступает непростое время, государство за субсидиями не идем, потому что все равно не дадут.
1: Фондовый рынок «Деловая Россия» тоже не обошла стороной. В частности, предложила социальные взносы для граждан, получающих основную часть доходов от процентов по вкладам или дивиденды непубличных компаний, а также, например, дополнительные налоговые стимулы для инвестиций в ОФЗ, облигации федерального займа, и учет инфляции при расчете налога на прибыль от продажи ценных бумаг. Власти, по сути, ставят задачу повысить капитализацию, и пока процесс привлечения денег от состоятельных граждан идет не очень хорошо, признался в нашем эфире инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов. Он назвал предложение «Деловой России» разумным, но сработает оно лишь частично, считает собеседник радио РБК.
4: Предложение, конечно, заставит состоятельных граждан задуматься о том, чтобы хотя бы часть средств перевести в инструменты фондового рынка. Но, с другой стороны, возможно, у бизнесменов не так много свободных денег, все-таки они основные капиталы вкладывают в свой бизнес, который они понимают. Кроме того, часть денег состоятельных граждан выводят за границу, вкладываются в зарубежные активы, потому что этих денег просто физически нет в России. Поэтому, конечно, если предложения будут приняты, какая-то часть может пойти на фондовый рынок, но не думаю, что это как-то может радикально изменить конъюнктуру на российском фондовом рынке и серьезно поднять котировки. Но какой-то эффект положительный все-таки будет.
1: Еще одно предложение «Деловой России», которое касается фондового рынка, это налог на наследство при налоговой базе от 50 миллионов рублей, однако с исключением для акций публичных компаний. И все это вряд ли стимулирует игроков рынка, подчеркнула в нашем эфире главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
5: Это меры не суперэффективные, и, наверное, нельзя их однозначно приветствовать. Мы даже в хорошие времена видели, что налог – это не первый аргумент для выбора вашего стиля сбережений, направления инвестирования. Прежде всего, выбирают историю, надежность, доходность. И только где-то там еще думают, как мне структурировать свои налоговые потоки. Поэтому и стимулы в сфере налоговых каких-то нюансов, налоговых преференций никогда не были сильно заметны как эффект. Поэтому, наверное, и у этих шансов не особо много.
1: Россияне на этом фоне стали реже рассматривать возможность открыть собственное дело. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob. Они в сентябре опросили 3000 совершеннолетних жителей во всех округах страны и выяснили, что 40% респондентов не собираются становиться

0: продолжает восстановительные работы и перенос оставшихся систем на площадки других операторов. Продолжение этой темы. Для восстановления работы сервисов необходим центр обработки данных судного дня, заявил заместитель президента, председатель правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков на форуме РБК «Тех», передает корреспондент РБК. По словам зампреда «Ростелекома», особенность текущего момента заключается в очень быстром обновлении модели угроз и нарушений. Ну, а буквально через пару минут слушайте программу «Soft Skills». Почему нам так сложно заставить себя делать важные дела и как перестать все откладывать на потом?
1: Реклама.
2: Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
2: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
1: Soft Skills.
4: Дефицит самодисциплины стал массовым явлением. К примеру, 40% людей по всему миру признают, что откладывают дела часто или ежедневно. Меня зовут Игорь Тростников, это программа Soft Skills, и мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. Сегодня поговорим о том, как превратить самодисциплину в систему, а не в ежедневный подвиг. В студии РБК основатель компании М-консалтинг, эксперт школы управления РБК Михаил Москотин. Михаил, здравствуйте.
5: Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
4: Вы дисциплинированный человек?
5: Да, я дисциплинированный человек.
4: А что вы под этим понимаете?
5: Для меня дисциплина – это привычка делать выбор даже тогда, когда нет вдохновения или нет желания. Вот это и есть дисциплина. Натренированный выбор.
4: Каков, по вашим оценкам, масштаб проблемы, связанной с дефицитом самодисциплины? Вот, например, по данным исследователей из университета Калгари Пирса Стила, доля хронических прокрастинаторов среди взрослых выросла с 5% в 70-х годах прошлого века до примерно 20% сегодня.
5: Да, то ли еще будет. Мне кажется, мы только в начале пути в этой проблеме. Потому что инфантилизм растет, а, соответственно, раз растет инфантилизм, снижается дисциплина, потому что это антиподы.
4: А правда ли, что главный враг самодисциплины – смартфон? Вот мне попалась такая статистика, меня лично поразившая, что взрослый человек в среднем проверяет телефон 186 раз в день. Вот это наша привычка скроллить, свайпить, соцсети.
5: Люди, которые создали вот эту штучку, которая у всех в кармане или в руках, и люди, которые создали социальные сети, это же далеко не глупые люди. И там работают люди, которые понимают, как устроен мозг человека. И да, гораздо проще целый день скроллить ленту. Я всегда шучу, в ТикТок попал, день потерял. Поэтому это проще, это легче. Люди от этого получают легкий, быстрый кайф.
4: И что со всем этим делать? Вот смотрите, есть такой популярный образ дисциплинированного человека. Тот, кто через «не могу» заставляет себя работать, заниматься спортом и так далее. Вот что про это говорит современная наука?
5: Я вообще против всей этой истории, когда ко мне подходят...
4: Против самодисциплины?
5: Или... Нет, против насилия над собой. Во что верю я? Мне вообще слово «самодисциплина» не очень нравится. Я люблю слово «дисциплина».
4: Хорошо,
5: потому что вот эта вот история про самодисциплину, что как будто есть какая-то дисциплина, которая извне, когда меня пинают, пушат, заставляют, и есть моя личная дисциплина. Я верю только в одну дисциплину, мою личную. И когда у меня спрашивают студенты на тренингах или где-то на подкастах, «Михаил, как ты себя заставляешь?» Я всегда улыбаюсь, говорю, я вообще себя не заставляю, не мучаю, я себя очень люблю, просто я взрослый осознанный человек, и я знаю, для чего я что-то делаю.
4: Так, давайте поподробнее с этого момента, Михаил. Что такое взрослый осознанный, что такое выбор, как у вас это получается?
5: У меня получается очень просто. Первое, Михаилу Москотину 49 лет, и он знает, зачем он живет. У меня цель прожить 104 года, у меня есть расписанные цели и планы, и я понимаю, зачем я сегодня проснулся. У меня в календаре сегодня стояла гимнастика, дыхательные практики, работа с собой, со своим мышлением, холодный душ, завтрак, прогулка в лесу, дальше встречи с клиентами, потом запись вот этого прекрасного эфира на РБК, на мною любимом, дальше для высшей школы экономики вебинар и еще там ряд задач.
4: И вы хотите сказать, что сила воли тут не при чем?
5: Абсолютно. Я вообще считаю, что вот идея про силу воли сильно переоценена. Все шутят, сила есть, воля есть, а силы воли нет. То есть это все переоцененные вещи.
4: Тогда как?
5: Я знаю, зачем мне все это надо. То есть все начинается с цели. Мотивация тоже переоцененная вещь. Вот я в залах тренинга, когда меня просят провести тренинг на тему мотивации или самомотивации, я задаю студентам простой вопрос, что такое мотивация? Вы даже не представляете, какой бред я слышу и какое количество абсолютно разных ответов я слышу. Это и вдохновение.

0: Реклама.
1: Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК-компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
2: Столица 15.32 с новостями Ася Касьянова. Киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии сейчас выходят на новый уровень, заявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам кибербезопасности. При этом он подчеркнул, что Россия активно внедряет передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных для защиты своей цифровой инфраструктуры. Президент поручил повышать координацию действий правоохранителей и спецслужб с операторами связи и банками. Минцифры помогло Яндексу найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем после ударов под СОДом. Об этом заявил РБК глава ведомства Максуд Шадаев. По его словам, несмотря на масштабную атаку, компании удалось оперативно перевести ключевые системы на заранее подготовленные резервные мощности. Договоренности об энергетическом перемирии между Россией и Украиной пока не конкретизированы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, означают ли сообщения Минобороны России об ударах по объектам энергетики Украины, что Москву не устраивает идея предложенного энергетического перемирия. Аналитики, опрошенные Центробанком, ухудшили прогнозы по курсу рубля и ключевой ставки. По их мнению, к концу этого года доллар поднимется до 85 рублей и 30 копеек, в следующем году вырастет до 89,5 рублей. Обновленный прогноз на 2026 год предполагает среднюю ключевую ставку в 14,6% годовых. Японское издательство «Хоккайдо Синбун» подтвердило радио РБК, что знает о задержании своего журналиста в России по подозрению в шпионаже. Речь идет о корреспонденте Имае Юки. Сотрудники ФСБ задержали его 12 октября на Сахалине. Российские спецслужбы обвиняют японцев в сборе секретных данных о военных объектах и мобилизации на Курилах. В «Хоккайдо Синбун» заявили в письме РБК, что сейчас проверяют все детали. Для издания важно обеспечить безопасность своего сотрудника. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
3: Столица 15:35 ровно. Мы продолжаем прямой эфир в студии Денис Абасов. И далее к теме последствий атак на ЦОДы Сбербанка. Все системы и сервисы Сбера работают штатно, несмотря на атаку беспилотников на дата-центр в Саратовской области. Об этом заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил об атаке беспилотников на Балаково. Погиб один человек, повреждены несколько жилых домов. Почему атака на дата-центр не привела к серьезным сбоям в работе банка, объяснил генеральный директор хостинг-провайдера РУВДС Никита Цаплин.
4: Сбербанк, так как это финансовая организация, конечно, существует жесточайшие требования к непрерывности работы инфраструктуры. Впрочем, как бы не только и финансовые организации, но все сервисы с высоким требованием к аптайму, они используют различное резервирование и репликацию баз данных. На основе любого сервиса, которого вы получаете в интернете, лежит какая-то база данных, в котором хранятся записи о транзакциях, в случае, там, если это сервис там, такси, там, поездках и так далее. То есть, ну, в основе всех цифровых сервисов лежат базы данных. И для того, чтобы обеспечить непрерывную работу, в случае, если одна из баз данных недоступна, она может быть недоступна просто по причине сетевой недоступности в дата-центре, то необходимо организовать оперативное переключение на ее копию. И, соответственно, вот для этого используются различные алгоритмы, то есть существует как асинхронная репликация, так и асинхронная. Асинхронная — это когда операция записи в базу данных не считается выполненной, пока обе базы, и основная, и резервная, или, например, там еще если их несколько есть резервных, не подтвердят то, что запись туда успешно занесена. Но в таком случае у пользователя возникает некоторая задержка ожидания, пока все базы данных, они могут быть расположены географически в разных местах, пока задержка пинг дойдет от этих баз данных до пользователя. А в сервисах, которые требуют более быстрого отклика, используется асинхронная. То есть пользователь уже получает подтверждение, когда одна из баз уже записала успешно данные. А в таком случае, конечно, вот, используя вторую схему, существует риск того, что в случае, если работа системы будет нарушена, то потребуется некоторое время на восстановление.

0: Потому что какие-то транзакции могли быть записаны только в одну базу, но потеряться по пути к другой. То есть, по сути, вот такие механизмы резервирования сервисов, они существуют, и в зависимости от того, насколько критична либо целостность информации, либо более быстрый отклик, владельцы критически важных сервисов, они выбирают тот или иной путь. Ну, в основе него в любом случае лежит распределение по географическому принципу хранения нескольких копий в различных дата-центрах у различных вендоров.
1: Ранее атакам подверглись 3 дата-центра Яндекса. С 8 по 11 октября пострадали объекты в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. Это привело к сбоям в работе сервисов компании и ряда сторонних сайтов и приложений. В восстановлении инфраструктуры Яндексу помогло Минцифры. Как рассказал РБК глава ведомства Максуд Шадаев, компании предоставили дополнительные площадки для переноса ключевых систем. По его словам, основные сервисы удалось оперативно перевести на заранее подготовленные резервные площадки в разных регионах. Это позволило сохранить их доступность даже при серьезных повреждениях дата-центров. Восстановительные работы и перенос остальных систем продолжаются. Даже резервные системы не гарантируют полной защиты от последствий атак. Без дополнительных мер ситуация может стать критической, считает основатель группы компаний «Филанка» и компании «ЦОТ-эксперт» Дмитрий Шаров.
2: Все, что происходит в динамике атак на дата-центры там Сбербанка, Яндекса и, возможно, там какие-то другие, это все крайне негативный сценарий. На мой взгляд, то, куда мы движемся, это в случае, если мы не защитим нашу инфраструктуру, может привести к фатальным историям. Сбербанк лидер в цифровых сервисах в нашей стране. Безусловно, тот атакованный ЦОТ не является ключевым, но в целом тенденция крайне печальная и негативная. Просто это не единственный и не ключевой объект и узел связи в рамках сервисов любимой зеленой компании. Мы, когда спроектируем, строим дата-центры, раньше мы не учитывали угрозы внешних атак БПЛА в структуре угроз проектируемых объектов. И даже сейчас, если мы будем учитывать эти угрозы, то планируемые и строящиеся дата-центры — это плюс 2 года. Какие будут через 2 года угрозы для обеспечения безопасности дата-центров, никто не знает. Поэтому на сегодняшний день все объекты критической инфраструктуры находятся в зоне риска. Вопрос не в защите объекта от одного БПЛА, а в защите в целом, потому что стоимость строительства одного дата-центра — это миллиарды рублей. Но в современном мире это более того, что кроме строительства самой инфраструктуры, мы же говорим про сервера, про накопители, которые сейчас, мягко сказать, достаточно сложно завозятся в Россию. Ситуация идет по нарастающей к ухудшению, поэтому здесь вопрос безопасности, обеспечения безопасности превентивный должен быть прям номером один.
1: В 16:10 по Москве продолжим разговор о последствиях атак на дата-центры в программе «Технологии и тренды». Почему в случае с Яндексом резервные системы не спасли от масштабных проблем? Как бизнесу защитить свои данные и не зависеть от одного облачного провайдера? На эти и другие вопросы ответит IT-предприниматель, бывший технический директор ВКонтакте Александр Тоболь. Далее к международной повестке. Казахстан с 1 июля 2027 года введет обязательное разрешение на въезд для иностранцев. Это в том числе затронет и граждан России. Получить разрешение нужно будет заранее, не менее чем за 72 часа до пересечения границы. Документы оформляются бесплатно и действуют в течение 180 дней. За этот период граждане других стран смогут совершить несколько поездок в Казахстан. До 1 июля отсутствие разрешения не станет основанием для отказа во въезде, что даст иностранцам время адаптироваться к новым требованиям. В новой мере нет никакого политического подтекста, она просто дублирует уже действующие ограничения на въезд со стороны России для граждан Казахстана, считает политолог Петр Своик.
3: Аналогичная мера на тот порядок, который Россия установила еще с прошлого года. То есть с июля прошлого года это был такой добровольный, экспериментальный порядок электронного уведомления. А с лета этого года уже обязательно, если казахстанец собирается в Москву, он должен предварительно за 3 суток подать соответствующее заявление, указать свои параметры, в том числе цель приезда, и в ответ он получит некое разрешение, по которому уже будет пересекать границу. Вот то, что сейчас Казахстан ввел относительно российских посещений, это полная аналогия.
1: Как новые ограничения могут повлиять на бизнес? Разберемся на связи со студией коммерческий директор Logistic Performance Валерия Савенкова. Валерия, приветствую. Вот новые ограничения, что они могут означать для вас? Вообще, как это повлияет на вашу работу и повлияет ли?
4: Добрый день. Ну, вы знаете, информация приходит постепенно, и нам казалось, что подобное разрешение нужно будет оформлять всем россиянам, да, включая водителей, дальнобойщиков. Но как будто бы новые уточнения говорят о том, что некоторые граждане, некоторые категории граждан будут освобождены от оформления таких разрешений. В частности, там есть возрастные ограничения. По-моему, люди младше 16 и старше 65 лет освобождены. Транзитные какие-то пассажиры, дипломаты. И, по-моему, дальнобойщиков тоже не будут обязывать. Поэтому мы пока не ждем серьезных осложнений в перевозках с Казахстаном. Да, направление достаточно обкатанное. И даже если водителям придется такое электронное разрешение получать, перевозчики его достаточно легко организуют. По большому счету будет действовать электронная система, да, площадка, на которую необходимо будет подать заблаговременно заявку и получить это разрешение в электронном виде. Ну, не видим особо проблем, да, какое-то дополнительное телодвижение, но, наверное, каждая страна пытается навести порядок и какие-то деньги получают за пересечение своих границ.
1: Ну, просто более ответственно нужно будет подходить, видимо, к подготовке документов при пересечении границы. Но все-таки вот какие-то риски вы в этих изменениях наблюдаете?
4: Ну, конкретно для логистики нет. Мы не видим это никаких рисков, дополнительных расходов тоже не предполагаем, потому что, ну, стоимость такого разрешения, она копеечная и не повлияет глобально на себестоимость доставки. Поэтому, ну, считаем, что вполне себе адекватная мера. Тем более, что она действительно двусторонняя.
1: Благодарю. На связи со студией был коммерческий директор Logistic Performance Валерия Савенкова. Далее к теме образования. Поступать в вузы без экзаменов смогут только победители олимпиад из 10 и 11 классов, а призерам будут начислять максимальные баллы по профильному предмету. Такие изменения предложил глава Миноборнауки Валерий Фальков на правительственном часе в Совете Федерации. Новые правила могут заработать уже с 2027 года. По словам министра, они должны решить проблему с поступлением олимпиадников.
5: Эта проблема существует последние несколько лет. Касается она, как правило, 3-5 вузов. В этом году, с учетом роста высокобальников и небольшого роста победителей олимпиад, она касалась 20 вузов и чуть более 1800 человек. Все ситуации, связанные с поступлением высокобальников нашими вузами, были решены даже в условиях, когда не было бюджетных мест, они их зачисляли за свой счет. Но такую ситуацию нельзя считать нормальной. Мы предложили комплекс мер. Первый из них – требования к олимпиадам ужесточились. Сегодня, после проведения экспертизы. Эту экспертизу организует Российский совет олимпиад школьников. Принимается проект нормативного правового акта министерства. Количество олимпиад сократилось с 83 до 60. Мы договорились, что у нас есть две больших всероссийскую олимпиаду школьников, которая по строгим стандартам проводится, близко к ЕГЭ, и вузовские олимпиады. Со следующего года стандарт проведения всероссийской олимпиады и вузовских олимпиад будет единый. Ну и ряд мер связаны с тем, что мы хотим предоставлять возможность поступать без вступительных испытаний только победителям, а не призерам, поскольку в некоторых случаях вузы злоупотребляют. В совокупности мы посмотрели, посчитали, на будущий год это позволит разрешить эту ситуацию и дать возможность всем талантливым школьникам спокойно поступить на бюджетные места. Мы видим конкретные вузы и конкретные направления, где в этом году и в предыдущие такие ситуации возникали. Мы им целевым образом увеличим бюджетные места.
1: При этом новые правила не затронут призеров олимпиад прошлых лет, ранее заверил Валерий Фальков. Кроме того, Миноборнауки планирует увеличить число бюджетных мест в ведущих вузах по востребованным специальностям, прежде всего в сфере информационных технологий. Вот количество вузовских олимпиад на следующий год уже сократили с 83 до 60. Новые сборы и обязательная маркировка могут привести к росту цен на электронику и сокращению ассортимента в магазинах. Об этом в эфире радио РБК рассказал генеральный директор компании-производителя бытовой техники BQ Владимир Пузанов. Между тем, производители и продавцы электроники обратились в Минпромторг с просьбой снизить ставки технологического сбора. По их оценкам, отдельные категории техники могут подорожать до 9%. Дополнительные сложности создает и обязательная маркировка «Честный знак». Из-за ее внедрения задерживаются поставки, а некоторые магазины пока технически не готовы работать с новой системой, объяснил в нашем эфире Владимир Пузанов.
6: Речь идет о товаре, который не входит в национальный каталог. Для него ставка чуть выше, чем, собственно, ставка для товаров, которые включены в национальный каталог. То есть национальный каталог — это вот маркировка честным знаком, которая тоже с 1 декабря является обязательной для продукции, такой как ноутбуки, телефоны, смартфоны. У нас тарифы для товаров, которые внесены в национальный каталог, по-моему, следующие. Это 500 рублей на смартфон и, по-моему, 945, если я не ошибаюсь, на ноутбук. Это все без НДС, да. Соответственно, прибавляем НДС, прибавляем розничную наценку, вот и получаем там примерно рост ноутбука на 1500 рублей, рост смартфона на 650-700 рублей. Вот это то, что по текущей ситуации прогнозируется, да, при том, что ставку не понизят, и она останется вот в тех размерах, которые мы с вами обсуждаем.
1: Я вот на днях буквально заходил в один из крупных магазинов бытовой электроники и обратил внимание, что, ну, как будто бы как-то поредели ряды, и стало меньше выбора на полках и среди смартфонов, и среди ноутбуков. Вот с чем это может быть связано, и как это может сказаться на спросе?
6: Смотрите, на самом деле достаточно сложный процесс внедрения честного знака, да, мы достаточно много времени потратили на производство, и, например, поставки кнопочных телефонов у нас тоже задерживались на 2-3 месяца из-за именно внедрения честного знака непосредственно на производстве, да, то есть вот мы могли маркировать и еще привязывать честный знак к IMEI, к серийному номеру телефона, вот, мы потратили достаточно много времени, достаточно много работы программистов, то есть я думаю, что отчасти это связано именно с этим, вот. Дальше, если брать не крупную розницу, да, то есть вот не большие магазины, в которые выходили, а более мелкие, скажем так, салоны связи, то многие наши покупатели еще технически сами не готовы реализовывать продукцию с честным знаком, то есть принимать ее по системе и потом вводить в оборот, продавая конечному покупателю. То есть это точно так же влияет на наличие продукции, собственно, на полках, да, то есть есть мы производители, которые сначала спотыкаются, а множество проблем, которые встречаются с маркировкой. Дальше есть перепродавцы, которые точно так же встречаются с рядом технических трудностей, поэтому это неизбежно.
1: По данным участников рынка, ноутбуки из Китая уже подорожали на 10%. Эксперты, опрошенные радио РБК, ожидают, что покупатели ощутят рост цен в начале следующего года. Подорожание может затронуть практически все бренды и ценовые категории. Далее к теме развития собственного бизнеса. Если вдруг вы решили его убить, то передайте его по наследству. Назначить ребенка руководителем компании по статистике самая неэффективная стратегия. К такому выводу пришли авторы исследования консалтинговой компании SQN. Оно есть в распоряжении РБК. Операционная эффективность при новом семейном боссе падает в среднем на 20%. Главные проблемы кроются в нехватке реального управленческого опыта у наследников и так называемом двоевластии, когда основатель формально уходит, но продолжает отменять решение преемника. Так кому же передавать бизнес? Об этом Олегу Овчаренко ранее в эфире рассказал руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
7: Тут очень много проблем. Когда компанию возглавляет родственник, во-первых, в ней пропадает меритократия. То есть не за заслуги какие-то перед бизнесом начинают людей продвигать, а просто за степень родства. Второе, то, что родственника часто считают прекрасным управленцем, хотя он таковым не является. Да? У него может не быть опыта работы в бизнесе вообще, да? Но его по умолчанию ему приписывают всякие хорошие управленческие качества.
8: Незашоренный взгляд.
7: Да, именно. И, наконец, часто бывает полезно пригласить либо человека со стороны, да, который может быть, как бы возглавлял какие-то другие компании успешно, либо взять человека, который сделал карьеру в компании с нуля, да, то есть он знает, как она работает на низовом уровне, чего родственник, как правило, не знает.
8: Как тогда проводить отбор? Должна ли быть какая-то независимая комиссия, которая бы определила бы честно, вот родственник, сын, брат, сестра, действительно хороши по сравнению с другими кандидатами или нет?
7: На Западе вообще предпочитают разделять управление и владение, да, есть собственник, и он не должен вмешиваться в решение, это практически даже юридически. Понятно, что это не всегда соблюдается, но, по крайней мере, в какие-то операционные решения он не должен вмешиваться. Либо можно устанавливать какие-то довольно жесткие KPI, которые даже родственник должен выполнять. А этого обычно не делается.
8: Если говорить тогда о наиболее предпочтительных кандидатах, если не дети, ну, или даже если дети, на что прежде всего нужно смотреть? На что смотрят сейчас руководители?
7: Нужно обращать внимание на то, руководил ли человек хотя бы каким-то, да, бизнесом. Родственник тоже может оказаться с талантливым управленцем, но он должен пройти дорогу к управлению сам. То есть ему можно выделить какой-то небольшой кусок в бизнесе изначально, поставив тоже вот KPI и посмотрев, как он с этим справляется, насколько он эффективен в плане операционки. Да? Он может вырасти в этой компании и как бы прийти к власти, но он не должен получить ее как некий подарок, да, ко дню рождения буквально, когда вот на него свалилось с неба то, чем он не может управлять.
1: Международная статистика выживаемости семейного бизнеса выглядит довольно сурово. По оценкам экспертов, до второго поколения доживают 30% таких предприятий, до третьего – 13%, а вот до четвертого – всего 3%. Подробный разбор этой темы, а также многие другие эксклюзивы вы можете найти в подписке РБК. Далее к теме искусства. Картину художника Кандинского «Пестрая жизнь» выставят на аукцион «Кристис» в Лондоне. Полотно может уйти с молотка за 30 миллионов долларов. Причем это лишь нижняя граница оценки. Если картина будет продана дороже, она может войти в тройку самых дорогих работ Кандинского, когда-либо проданных на аукционах. У полотна непростая судьба. На торги его выставляют после многолетних судебных разбирательств. В 1933 году владелец картины, вдова Левенштейн, передавала ее на временную выставку в Амстердаме. Во время нацистской оккупации Нидерландов полотно было продано. В 2017 году наследники семьи Левенштейн потребовали вернуть картину. Спустя 6 лет спор удалось урегулировать. Чем еще примечательна «Пестрая жизнь» Кандинского, рассказала искусствовед, эксперт по оценке и атрибуции предметов и антиквариата, и современного искусства Екатерина Волкова.
9: Обычно, собственно говоря, вот такие истории, они формируют цену. Написал ее Кандинский в Париже или в пригороде Парижа, там по другой версии, в Севре. Она интересна с художественной точки зрения тем, что это еще не абстракция, но это уже поиск абстракции. То есть он уже больше она относится к фавизму, символизму по стилистике своей. Она интересна в этом плане колористически и символически. Она такая с иронией, с большой написана. Такой Кандинский, которого, скажем так, не все сегодня помнят, да, хотя она эта картина, она как раз вот этот период его творчества очень хорошо характеризует, она известна, эта картина. Известна она в силу своей судьбы как раз-таки.
1: Торги состоятся сегодня, 14 октября, в Лондоне. Начало намечено на 9 вечера по московскому времени. Далее появляются подробности подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». План возник еще в 2019 году, а американская разведка заранее знала о подготовке этой диверсии. Об этом рассказал немецкому телеканалу NTV журналист-расследователь Оливер Шрем, написавший вместе с Ульрихом Тилле книгу «Подрыв». По словам Шрема, предполагаемыми организаторами диверсии были бывший глава украинской военной разведки Василий Бурба и экс-сотрудник спецслужб Роман Червинский. Непосредственно операцией, как утверждает журналист, руководил Сергей Кузнецов, дело которого сегодня начал рассматривать суд Гамбурга. Шрем сообщил, что авторы расследования поговорили с двумя предполагаемыми организаторами подрыва. По его словам, те не скрывали своей причастности к диверсии, даже гордились ею. Журналист также утверждает, что находившийся на тот момент в должности главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный знал о подготовке диверсии, одобрил ее, однако отказался выделить для нее военнослужащих, поэтому организаторы искали исполнителей среди гражданских дайверов, которых затем подготовили к этому подрыву. Подробнее об этом вы можете почитать в статье на сайте РБК.
10: Технологии и тренды. OpenAI научилась оставлять в тексте след, который не увидеть глазами. Вот только достаточно немного его переписать, и след почти исчезает. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, почему обязательная маркировка нейросетевых текстов пока больше похожа на технический эксперимент, чем на надежное доказательство. Компания объявила, что в ближайшие недели начнет добавлять невидимые водяные знаки в ответы ChatGPT и кодекс для подходящих пользователей в Евросоюзе. Это касается всех тарифов, но только европейского региона. Клиенты API по всему миру смогут включать маркировку добровольно. По умолчанию она будет выключена. Так OpenAI отвечает на требования Европейского закона об искусственном интеллекте. Он обязывает разработчиков сделать сгенерированный текст распознаваемым для машин. Метод называется TextGrain. Он не прячет в ответах особые символы и не добавляет метаданные. Вместо этого модель слегка меняет рисунок, который способен заметить специальный детектор. Вот только сам рисунок получается хрупким. По данным самой OpenAI, в текстах объемом около 400 токенов детектор находил метку примерно в 95% случаев. Для фрагментов вдвое короче, слов 200-300, показатель падал примерно до 80%, а замена 10% слов синонимами снижала точность с 92% сразу до 66%, а если заменить четверть слов, вероятность уже 17%. текст. Причем детектор ищет не нейротекст вообще, а только сигнал самой OpenAI. Текст другой модели он не распознает. И даже эти результаты получены при допустимой доле ложных срабатываний в 1%, то есть абсолютно

0: Абсолютной уверенности технология в принципе не дает. При этом сам детектор пока даже не станет общедоступным, его получат только одобренные исследователи и экспертные организации. Компания прямо предупреждает, бывают и ложные срабатывания, и пропущенные метки, и это важно. Водяной знак не называет пользователя, не раскрывает его промпт, не доказывает авторство и ничего не говорит о достоверности текста. Даже отсутствие метки не означает, что писал его человек. Текст могли отредактировать, перевести на другой язык или создать вообще другой моделью. Европа потребовала сделать нейротекст узнаваемым, OpenAI формально нашла способ, но парадокс, самый естественный человеческий ответ — переписать пару фраз, одновременно уничтожает доказательства машинного происхождения.
1: Первая команда. Важное решение.
2: Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому.
1: Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки. Из первых уст. По пятницам. В 15:30. На радио РБК.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает международный гроссмейстер, обладатель Кубка мира ФИДЕ и чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Корякин.
6: Из шахматной литературы я однозначно рекомендую книгу Юрия Вербаха «Путешествие в шахматное королевство». Она как раз для начинающих шахматистов, для детей, наверное, в первую очередь. И она учит основам игры. Я по ней занимался в детстве как раз. Книга написана на доступном, понятном языке. Детям интересно, увлекательно и познавательно. Я читал эту книгу, когда мне было лет 6-7. Можно сказать, что после этой игры у меня пошла самая настоящая тяга к шахматам.
4: Юрий Авербах, Михаил Бейлин. «Путешествие в шахматное королевство». 32 незатейливые на вид шахматные фигурки на 64-клеточном поле. Вот и все шахматное королевство. О множестве королевств, великих и малых, рассказывает история. О том, как королевства рождались, расцветали, становились все могущественнее и могущественнее. О том, как вели бесконечные войны, побеждали и терпели поражение. О том, как рано или поздно уходили в небытие. А маленькое шахматное королевство стоит незыблемо вот уже 1500 лет, и конца ему не видно.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: Гости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 4 часа дня с новостями Ася Касьянова. Россия активно внедряет сервисы на базе искусственного интеллекта, заявил Владимир Путин на совещании по кибербезопасности. Он подчеркнул, что от цифровизации зависит устойчивое развитие страны, поэтому власти системно выстраивают цифровой контур экономики и переводят ее на цифровые платформы. Минцифры помогло Яндексу найти дополнительные площадки для переноса систем после атак на дата-центры, сообщил РБК глава ведомства Максуд Шадаев. Благодаря этому и собственным резервам компании удалось оперативно перевести работу ключевых сервисов на новые объекты. В пресс-службе Яндекса подтвердили использование сторонних независимых площадок, но отказались раскрывать их точное расположение из соображений безопасности. Еврокомиссия выделила Украине очередной транш почти в 3 миллиарда евро на закупку беспилотников, ракет и систем ПВО. Это часть двухлетнего кредитного пакета на 90 миллиардов евро. Всего в 26-м Брюссель планирует направить на украинские военные нужды 28 миллиардов евро. Евросоюз ждет сложная зима из-за высоких цен на энергию, заявила представитель Еврокомиссии Анна Кайса Итнакен. По данным европейских регуляторов, подземные хранилища газа заполнены менее чем на 74%, это антирекорд для ЕС, и на 15% ниже среднего показателя за последние 5 лет. Японская компания NTT построит центр обработки данных для Anthropic, сообщила газета Nikkei. Объект, как ожидается, будет расположен в Осаке, а стоимость строительства может достичь 6 миллиардов долларов. На заводе компании Intel в южном округе Израиля произошел взрыв, после чего возник пожар, передает Ynet. В результате происшествия пострадали 3 человека. Больше новостей на сайте РБК.
2: Шестнадцать часов 2 минуты, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. Мы продолжаем следить за основными событиями сегодняшнего дня. В студии Денис Абасов. Здравствуйте. И в начале часа коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи сейчас замедляет движение, даже немного отыгрывает назад позиции. 2428 пунктов прямо сейчас. Нефть марки Brent также отходит от отметки в $106. $105.87. За бочку. О валютах на межбанке. Доллар 83 рубля 89 копеек. Евро 93 рубля 55 копеек. И юань к этой минуте находится на отметке 12 рублей 54 копейки. Представители основных российских бизнес-объединений поспорили о перспективах специальных налоговых режимов для малых и средних предприятий. Организация «Деловая Россия» в среду предложила рассмотреть отмену упрощенной автоматической упрощенной системы налогообложения. Такая мера стала одним из 52 шагов для трансформации экономики, которое разработало это объединение. Документ подготовили к профильному форуму, который пройдет в четверг. В ряде случаев подобные налоговые льготы негативно влияют на конкурентную среду. Кроме того, их нередко используют для дробления бизнеса, заявил в программе «День главное» руководитель экспертного центра по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин.
3: Что плохого в режимах от доходов? Объективно говоря, ничего плохого нету. Прекрасная история. Тебе не нужно вести учет расходов. Ты можешь больше заниматься бизнесом и меньше заниматься бухгалтерией. Но есть одна специфическая и достаточно большая группа исключений, которая начинает становиться проблемой. Представим себе, что я некий селлер, который, предположим, торгует привезенным из Китая товаром на каком-нибудь маркетплейсе. Как будет устроена эта деятельность? Вполне возможно, что целая группа физических лиц будет сначала заказывать эти посылки беспошлинно, по $200 в месяц, условно говоря, там, привозя товар. Или, возможно, привозить их каким-то другим образом, не сильно, может быть, озабоченным к уплате налогов и так далее. А затем я буду продавать эти товары на маркетплейсе. Мне не надо показывать расходы, мне не надо показывать, откуда товары взялись, легальность и так далее и тому подобное. За мной, платящим налоги от доходов, полностью прерывается вот эта цепочка легального оборота.
2: Помимо отказа от упрощенной и автоматической упрощенной системы налогообложения, «Деловая Россия» предложила в том числе рассмотреть отмену налоговых патентов. Еще одна новация – это выровнять пороговые значения для применения НДС по специальным режимам, включая все те же авто-УСН и УСН. Впрочем, если принять все эти изменения, то рынок рискует лишиться внушительного числа предпринимателей, подчеркнул также в эфире программы «День главный» эксперт по финансам Московского городского отделения «Опоры России» Павел Вишаев.
4: Что такое малый и микропредприниматель? Это магазин у дома, маленькая автомастерская, студия дизайна, маленькая кофейня и так далее. То есть все первые этажи практически – это все малый или микробизнес. Ремонт обуви и прочее. И таких людей миллионы. И занято в них порядка 18 миллионов человек. И если будет история с текущим введением налогового режима, то налоги вырастают в 2,5 и больше раз. И в таком случае мы вот эти капилляры, по которым течет именно товары, услуги для граждан, семей в маленьких городах и так далее, мы просто их перерубаем. Безусловно, крупный бизнес – это крупная артерия, по которым идут крупные потоки. И то, что говорит коллега, мы говорим о какой-то верхней грани, о компаниях, которые приближаются к 500 миллионам выручки, которые как-то дробятся. Но давайте будем честны, сейчас уже дробиться себе гораздо опаснее.
2: Подробнее о том, как предприниматели отреагировали на такие предложения, слушайте уже через час в эфире радио РБК. Как другим темам, аналитики в вопросе Центробанка повысили прогнозы по курсу доллара и ключевой ставки на ближайшие годы. Так, новые прогнозы по среднему курсу доллара в 2026 году составляют 80 рублей вместо 79 рублей 90 копеек. К 2027 году уже 89 рублей и 40 копеек. Что же касается средней ключевой ставки, то в 2026 также прогноз повысился до 14,6%, а в 2027 году 12,8%. И буквально через минуту в нашем эфире программа «Технологии и тренды». Большой разговор о последствиях атак на дата-центры Яндекса, из-за которых сбои затронули десятки сторонних серверов. Почему резервные системы не спасли от масштабных проблем? Как бизнесу защитить свои данные? Выясним. Оставайтесь на частоте РБК.
5: Реклама. Управленческий опыт уже есть, но хватает ли системы, чтобы принимать решения увереннее и двигать бизнес вперед? Курс «Мини-MBA» от РБК поможет систематизировать знания и превратить их в реальные изменения в работе. Составьте персональный план развития вместе с коучем и доведите вашу рабочую задачу до измеримого результата. «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочная программа мастеров делового администрирования. Следующий шаг для тех, кто готов расти как лидер. 16+.
6: Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
7: Пожалуй, главная тема в российском IT за последние дни – это атаки беспилотников на дата-центры Яндекса. Только за первые 4 дня пострадали 3 площадки и сбоили не только сервисы самого Яндекса, но и Циан, Додо Пицца, десятки сайтов, которые просто арендуют у Яндекса облако.
8: Клиентов у этого облака больше 60 тысяч компаний. И в выходные Яндекс.Клауд сам признал, что работает в аварийном режиме и посоветовал им включать любые запасные планы.
7: Что будет с дата-центрами дальше, предсказать, конечно, невозможно, но мы сегодня поговорим про другое, как вообще устроено резервирование у больших компаний, где малому и среднему бизнесу держать свой план «Б» на случай «А что если?».
5: Технологии и тренды.
7: Я Аркадий Глушенков, со мной Иван Звягин, и с нами Александр Тоболь, IT-предприниматель, который много лет отвечал за инфраструктуру одного из крупнейших интернет-сервисов страны, был техническим директором ВК. Привет, Саша.
9: Привет, Аркадий, Иван. Да, тема сегодня непростая.
7: 100%. И я думаю, что начнем мы как раз с важного пожелания от всей редакции коллегам из Яндекса, скорейшего, конечно, восстановления сервисов. Но начать хочется вот с объяснения на пальцах. Расскажи, пожалуйста, облако, оно же делится на зоны. Как это устроено вообще?
9: Ну да, облако всегда кажется чем-то абстрактным и единым до тех пор, пока мы не опустимся вниз и не увидим, что там есть реальные сервера, реальные цоды, реальные сетевые каналы и так далее. В общем случае, действительно, с точки зрения построения, облако выстраивается по стандарту, наверное, золотому стандарту минимум там в 3 дата-центрах. При как раз отказе одного из них все работает стабильно и прозрачно. А дальше начинается уже аварийный режим, потому что газоустойчивость более высокого уровня, или, не знаю, если мы, предположим, хотим переживать смерть там 2 дата-центров, то, по сути, у нас получается, нам нужно иметь еще такое же количество свободных мощностей, куда нам мигрировать сервисы, из которых они должны работать.
7: У любого крупного сервиса же есть несколько дата-центров. Насколько они взаимозаменяемы? Это полные зеркальные копии или нет?
9: Все очень зависит от бизнеса. Если мы говорим про какие-то простые бизнесы, то здесь достаточно у вас схемы, когда у вас есть просто бэкап, когда у вас построена инфраструктура as a service, и вы можете ее просто развернуть где-то в другой зоне. Если мы смотрим более сложные бизнесы, то обычно есть мастер-слейв, когда у вас есть основной сервис, который работает, и полностью зеркальная копия, на которой реплицируются все данные, куда вы можете переключиться. По мере роста, вначале это переключение ручное и занимает там часы, при помощи там ваших DevOps-инженеров. Если смотреть дальше, то он становится автоматическим, занимает минуты. И дальше там по нарастающей у вас, кроме мастер-слейв, может быть более там правильный взрослый подход с точки зрения распределенных систем, так называемые алгоритмы консенсуса, когда у вас есть некоторое количество дата-центров, и вы ищете консенсус, сколько у вас сейчас работоспособных и какие сервера, какие дата-центры считаются рабочими, сколько

0: уровень критичности к консистентности, например, супервысокая консистентность в финтехе.
1: Uh-huh.
0: Поэтому если мы говорим про финтех, то он максимально консистентный, он не может просто физически по своему определению работать на одном дата-центре.
1: Про финтех очень хочется спросить. Вот сейчас в России это одна из главных тем, потому что все клиенты Яндекс.Пэя сильно переживают того, что сервис прям первым засбоил и упал вот прям очень сильно. Если я тебя правильно слышу, то нюанс именно в том, что сервис надежный, именно из-за этого вывод какого-то дата-центра из строя выбивает его.
0: Да, потому что разные требования. Мы по CAP-теореме стандартной, да, мы всегда там в распределенных системах выбираем между двумя вариантами. Либо консистентность, то есть значит, что данные у всех одинаково отображаются, и вы видите правильную сумму на своем счете. Но для этого вы теряете в доступности. То есть как только вы потеряли по стандартной теореме там больше, чем один дата-центр из трех, или там, не знаю, больше, чем два из пяти, в этот момент вы не можете чисто с точки зрения теории получить достаточный уровень консистентности. У вас будут неправильные данные, вы можете потерять деньги, можете что-то показать, и с точки зрения финтеха это невозможный сценарий для работы. Поэтому, с одной стороны, они самые отказоустойчивые, они не теряют деньги ни при каких условиях, у них точно есть бэкапы, которые хранятся вообще в других дата-центрах, возможно, даже у конкурентов. То есть деньги вы точно не потеряете, но да, сервисы с высокой консистентностью в финтехе, они страдают в первую очередь. Сервисы, которые могут себе позволить переставить сообщения местами, потерять вашу там поездку какую-то, да, там в такси вызовите еще раз, ничего страшного, а могут себе позволить пренебречь консистентностью и повысить свою доступность в случае отказа дата-центров большего количества.
2: Ну, в каком-то смысле приятно слышать, надо признать. А вот смотри, все дата-центры Яндекса находятся в центральной России, в общем-то, там, в паре сотнях километров. Почему такие большие компании не держат ДЦ где-нибудь за Уралом? Это задержки в коннекте, это дорого просто-напросто, или, не знаю, просто никто такой сценарий не закладывал даже?
0: Это и дорого, потому что дата-центры строят ближе к большей части аудитории, где электричество, сетевые каналы, где легче обслуживать. То есть сам дата-центр за Уралом в целом может быть стоит дороже, вам нужно еще сетевые кабеля туда протянуть. Вторая проблема — это, конечно же, скорость света. Каждый раз, когда вы стоите локально вокруг там основной точки раздачи, у вас расстояние между дата-центрами, и все стараются так делать, там до 10 миллисекунд. Для чего это важно? Это вы можете настраивать там синхронную репликацию. Также, как мы с вами обсуждали, в финтехе вам нужно записать запись транзакции на два сервера, на две зоны как минимум распределить. Все нужно в одну записать, во вторую, это все время. И в целом, когда вы заходите в какой-нибудь сервис, вы, наверное, не замечаете для себя это никак, но ваш профиль собирается из там десятков баз данных, которые тоже находятся распределенно. И в случае, если ваши данные окажутся где-то далеко, и если ваш сервис будет несколько раз делать туда походов, то, возможно, время отображения данных в этом сервисе будет сильно деградировать. Я видел ситуации, когда там разносили по микросервисам архитектурно на большие расстояния. Большие расстояния — это там пинг, не знаю, 30 миллисекунд, и сервис деградировал, и экраны открывались буквально секундами.
2: Ух ты, и вот эта разница, по сути, в 20 миллисекунд, она настолько критична получается? Ничего себе.
0: Да, потому что для того, чтобы отобразить ваш экран, очень часто нужно скачать данные из 10 разных мест. Это делается иногда последовательно. Нужно переписывать код, делать это параллельно. И мы прямо инвестировали там годы разработки в то, чтобы можно было далеко разносить сервисы. Для того, чтобы перестроиться и иметь дата-центр где-то за Уралом. И действительно полноценный не бэкап-дата-центр, куда вы можете все переключить в какой-то момент, начать плохо работать, а именно полноценный рабочий дата-центр, в котором вы переключаетесь на горячее автоматически, для этого требует серьезной переработки еще и кодовой базы.
1: Если я тебя правильно слышу, ты вот не ждешь, да, что в России постепенно сервисы будут переноситься за Урал?
0: Перенести можно, поменять инфраструктуру можно, но по моим оценкам это будет занимать там что-то от года. Это не история, когда мы сейчас быстро построим дата-центр и по щелчку пальцев все сервисы туда реплицируем. Действительно, для каждого сервиса придется перерабатывать, придется исправлять где-то архитектуры для того, чтобы работать сильно удаленно. Это прям сложности бизнеса, которые могут себе позволить не все компании. Многие останавливаются на том, что берут несколько дата-центров в удаленности там, до 10 миллисекунд. Это достаточно хорошая географическая удаленность. В общем, случае это какой-то мировой стандарт, как replication factor 3, когда у вас в 3 дата-центра все работает. Эти 3 дата-центра находятся на расстоянии там 7, максимум 10 миллисекунд.
1: Кстати, у тебя в карьере бывали подобные ситуации, когда прям совсем площадка ложилась?
0: Бывали неоднократно, когда совсем площадка ложилась, и когда весь сервис ложился, и из бэкапов приходилось поднимать, чего только, что только у меня

0: в жизни не было.
1: А кто решает в этой ситуации, чем мы жертвуем? Вот ты как технический директор сервиса говоришь, действуем вот так. Или есть какая-то прописанная Библия, да, которая там типа на время судного дня достается этот Талмуд, и ты его листаешь и такой, так, ну здесь отцы-основатели нам завещали, что мы вырубаем вот это и вот это.
2: Всегда есть disaster recovery план. Всегда это заранее тестируется. Никогда на лету почти не получится, 99%, что на лету не получится это починить. То есть нужно понимать, что мы выключаем, в какой ситуации, от чего отказываемся. Если мы говорим про финтех, обычно самое главное показать людям баланс. Они выдохнут после этого. Потом самое главное, что мы могли воспользоваться деньгами, да, это платежи, вывод. И есть ручки, которые должны тестироваться, которые это переводят вот этот режим graceful degradation. Всегда есть учения.
3: О, хотел спросить, собственно, бывают ли настоящие учения? Бывают, получается.
2: Бывают. И очень стабильно. Мы там сейчас, наверное, раз в квартал проводим эти учения. При этом тушим дата-центр, например, по сети. Считаем, что все, он полностью недоступен. Смотрим, как работает система, делаем выводы. Обычно после таких учений есть еще, там, не знаю, до десятка замечаний, которые нужно улучшить в работе автоматики. Если не тестировать переключение, то я уверяю вас, через год оно автоматически не сработает.
1: Слушай, а насколько эти учения реалистичны? Потому что, знаешь, я как человек, который, например, служил в российской армии, у нас тоже были учения, о них мы знали за месяц. В ночь учений мы все спали практически одеты и были готовы по тревоге вот все нормативы, которые нужно выполнить. Вот расскажи. Скажи, когда вы учение проводите, как бы ты предупреждаешь сотрудников, или это честно, ты как бы дернул вилку, и все, и погнали?
2: Зависит от разных ситуаций. Очень разные сценарии прописываются. Выход дата-центра, честно скажу, что все садятся, все в курсе, участники, все следят и мониторят для того, чтобы пользователи не страдали. Но если мы говорим про какие-то более интересные сценарии, обычно мы говорим про какие-то целенаправленные атаки, хакерские атаки, еще что-то. В этом случае бывает изолированная группа людей, несколько человек, которые знают про то, что будут проводиться такие учения, и тогда тестируется именно не работа технической системы, а работа процессов и системы реагирования. То есть на самом деле делится на два. Одно проверяется команда, как реагирует, чтобы все, кто не спал в одежде, быстро оделись и доступны. Есть учения технические, когда проверяется работа технической системы.
3: Есть у меня ощущение, что мы вот все это время говорим о каких-то крупных бизнесах, крупных сервисах. Давайте и про малый и средний бизнес тоже поговорим. Допустим, я владелец какого-то интернет-магазина или, может, онлайн-школы в российском облаке, очевидно. Вот что мне нужно сейчас, сегодня проверить, чтобы себя обезопасить?
2: Самое простое – это проверить, где ваши расположены виртуальные машины, что они размазаны по зонам. Может быть, спросить у инженеров площадки, посмотреть, что вы не в дефолтной зоне находитесь, прям включить все бэкапы, которые есть. Это то, что можно сделать там за пару часов.
3: А бэкапы у того же провайдера или у другого? Это вот важно, мне кажется, в текущей-то ситуации.
2: Следующий уровень – это если у вас инфраструктура as a code. Вы используете специальные скрипты, которые умеют вам разворачивать вашу инфраструктуру в любом другом дата-центре, хостинге, на виртуалке и так далее. И у вас есть данные, вы проверяете, что работает ваш холодный бэкап. В идеале я бы сейчас прям сел бы, и если у вас небольшой сайт, полностью взял бы где-то сервера в аренду в любом другом месте, и там бы развернул из вашего бэкапа с вашей инфраструктурой as a code. Скорее всего, вы узнаете много интересного, что какие-то настройки админ делает только со своего компьютера, какие-то данные у вас не забэкаплены, и еще что-то. Вот это прям самое главное. Понятно, и замерил бы еще с секундомером, сколько это занимает, потому что на самом деле будете неприятно удивлены, что выгрузка бэкапа из одной зоны, где вы ее храните, ваш сервер-хостинг занимает, там, не знаю, в 12 часов я видел, когда там 3 часа, 12, иногда трое суток может занимать. Вот, после этого вы начинаете понимать, что вам нужно хранить бэкап желательно в той зоне, где вы будете подниматься, что у вас должен быть резервный провайдер. Лучше 3 хостинг-провайдера, потому что их могут взломать, еще что-то может произойти. И после этого проверить, что вы просто умеете подниматься. Следующий уровень уже мастер-слейв репликация и построение системы, в которой вы сможете сами через конфиги переключить ваш хостинг, который у вас пропал, на другой, где у вас уже все развернуто, где бэкап развернут, где ваши данные есть, они постоянно реплицируются оттуда, вы проверяете. Ну и следующий уровень, это уже, скорее, я бы сказал, в уровне бигтеха, любые автоматические переключения, disaster recovery, планы, это когда у вас команда уже там, не знаю, хотя бы от 5 DevOps-инженеров только.
1: Насколько дорого вот эта вся история, про которую ты говоришь, вот мастер-слейв и автоматическое переключение, это все-таки для уже серьезных компаний, ну, то есть если у тебя там, не знаю, цифровой продукт, это основная твоя ценность?
2: Да, это для серьезных компаний, но здесь нужно учитывать, в первую очередь, задать себе вопрос, а что мне стоит простой? То есть если мы говорим там про какой-то сервис, у вас есть куча конкурентов, вы в этот момент не работаете, и люди идут там за вашим сервисом покупать билеты, там, неважно, так заказывать себе там такси, еду, что-то другим.

0: конкурентом, вы их в этот момент теряете, вы понимаете, что человек не может подождать. Вы понимаете, сколько стоит ваш простой. Если человек хотел что-то купить со скидкой и купит завтра, то, наверное, он может где-то может подождать. Здесь вам стоит оценить с точки зрения бизнеса, сколько стоит час простое, сутки простое, либо аудитория и так далее. И уже в зависимости от этого понимать, сколько вы готовы проинвестировать. История с базовым бэкапом и с инфраструктурой as a code — это база. Ее нужно в любом случае инвестировать, если вы не готовы потерять бизнес и ваш главный...
1: Давай короткий блиц. Копия базы на диске в офисе. Это сейчас смешно все-таки или нормально, вполне рабочий вариант, если вдруг все провайдеры откажут, у тебя хотя бы в офисе что-то есть?
0: Уже не смешно. Это хорошее физически изолированное, безопасное, взломоустойчивое решение. Если у вас нет ничего, сделайте этот бэкап, он вас может спасти, как последний рубеж восстановления.
2: Хорошо, свое железо в арендованной стойке или все-таки облако? Что сейчас надежнее для небольшой компании будет?
0: Облако по-прежнему дает больше гибкости, вам нужно менее классные специалисты, вам не нужно сильно инвестировать. Сейчас вот пытаться переключиться с облака на свое железо – это вообще ошибка.
2: Ну и там капекс, конечно, большой.
0: Да, это для более больших компаний, где в первую очередь вы экономите уже на стоимости самого оборудования и инвестируете это в команду. Переводите бюджет из железа в FOD для того, чтобы на больших масштабах экономить бюджет. Это сейчас не про отказоустойчивость, это как бы не то, что нужно делать.
1: И последнее. Станет ли, на твой взгляд, резервирование в разных регионах требованием для российских компаний или бизнес-требованием, или уже прям регуляторным? Ждешь ли ты, что на фоне происходящего все об этом задумываются всерьез?
0: Это станет, я думаю, для финтеха, для всего регулируемого бизнеса, для какого-нибудь e-commerce, я думаю, это станет, и это логичное требование. Тут вопрос, как его исполнять. Иметь бэкап, иметь возможность, иметь реплику, куда переключиться, это в том самом минимальном режиме, чтобы вы видели баланс, могли заказать что-то, чтобы что-то работало. Это вполне нормальное требование. Здесь регулятор должен понимать, что на его исполнение может где-то уйти годы.
1: Спасибо тебе большое. Это был Александр Тоболь, IT-предприниматель и экс-технический директор ВК.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать. Сегодня я в Дубае. Даунтаун, рядом Дубай-Опера. И у ресторатора Владимира Чистякова здесь сразу два проекта. «Бесу» и «Альба». Стоят почти рядом, но гастрономически между ними расстояние примерно от Парижа до Токио. Начнем с «Бесу». Интерьер – мрамор, хрусталь, большие окна, парадная лестница. Архитектор придумал что-то между парижской библиотекой и очень нарядным дубайским салоном. Но интереснее то, что происходит на тарелке. Основа здесь французская, а Ближний Восток появляется как акцент. К запеченному бри добавляют дуку и трюфельный мед, ягненка отправляют на угли и подают с хумусом, а к черной треске – арабский карри. Вроде бы Париж, но Париж явно провел пару сезонов в Дубае. Теперь буквально несколько шагов и ресторан «Альба». Здесь Чистяков переключает язык полностью. Япония, рабата, вагю, саке. Но «Альба» скорее берет Азию как систему координат, а дальше начинает свободно по ней двигаться. Начать можно с баклажана на гриле с кремом кимчи, потом мисо-суп с камчатским крабом, татаки из вагю приходят с понзу и юдзу косё, а куриные гёдзе внезапно встречаются с соусом качо-пепе. Токио и Рим в одной тарелке? Ну, почему нет? В Дубае вообще довольно быстро перестаешь задавать такие вопросы. Итог. Интересно, как шеф работает сразу с двумя совершенно разными гастрономическими языками. В Бесу Франция встречается с Ближним Востоком. В Альба Азия смешивается с европейскими приемами. Объединяет их, пожалуй, сам Дубай. Город, где чистота жанра вообще ценится меньше, чем способность соединять разные культуры так, чтобы они не мешали друг другу. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
4: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор. Ключ.
5: Этот выпуск точно понравится Эльвире Набиуллиной и Алексею Заботкину, потому что ключ – это ключевая ставка. Ключевая ставка, она же ставка рефинансирования, это, по сути, стоимость денег. Главный экономический показатель, которым Центробанк калибрует экономику. Между величиной ключа и фондовым рынком прямая зависимость. Чем он ниже, тем лучше для акций и облигаций. А высокий

0: широкий ключ, хоть и помогает в борьбе с инфляцией, может привести к проблемам в бизнесе и экономике. От ключа зависит так много, что спорить о нем готовы все. От рабочего до главы ЦБ. Эй, механик, подай ключ на 20.
1: Шеф, не многовато ли?
0: Была не была. Беру на 10.
1: Есть на 10.
0: Дмитрий Полянский, Иван Якунин, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
2: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
3: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК. «Качество жизни». Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
5: Рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. И их зовут «Панки бизнеса». Руководитель предпринимательского класса РБК Таня Маркевич вместе с тренером по сложным переговорам Даней Терентьевым встречаются с людьми, которые не вписываются в шаблоны и не боятся быть собой. Студия «Массажа Ляг» и банный комплекс «Жар-птица». Два взгляда на то, как отдыхать от городской суеты. Поговорим о том, как конкурировать в индустрии впечатлений и как создать место, в которое хочется возвращаться. «Панки бизнеса» сегодня в 21:00 на радио РБК.
6: РБК в цифрах.
4: 15 тысяч тонн разноцветной пудры и сотни священных костров за одну ночь. Таков размах индийского фестиваля красок Холи. Во время праздника стираются кастовые границы, а улицы превращаются в живой калейдоскоп. Чтобы полностью смыть натуральные пигменты с кожи и волос, может потребоваться более 10 часов.

столице 16.30 с новостями Ася Касьянова. Россия последовательно формирует цифровой контур экономики и социальной сферы, заявил Владимир Путин на совещании по кибербезопасности. По его словам, страна продолжает укреплять свой суверенитет, в том числе в области цифровой инфраструктуры. Власти Ленинградской области опровергли сообщение о референдуме по переименованию региона и о повышении на 60% тарифов ЖКХ. Пресс-служба областного правительства сообщила, что в инфополе появились сгенерированные с помощью компьютерных технологий дипфейки с участием губернатора Александра Дрозденко. К концу года Россия может занять более 10% мирового рынка дизеля, поставляя на него по 3-3,5 миллиона тонн ежемесячно, заявил вице-премьер Александр Новак. Прямой экспорт на глобальные рынки и в США начнется благодаря договоренностям Владимира Путина и Дональда Трампа от 9 октября. По словам Новака, это скорректирует мировые цены на топливо, а для российской экономики станет стимулом к росту добычи и нефтепереработки. Власти обсуждают предложение о введении моратория на обнуление выплат по топливному демпферу, сообщил также вице-премьер Александр Новак. Он не стал уточнять, когда такой запрет может быть введен. Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась на 0,3 процентных пункта, 3,7%, сообщается в пресс-релизе Министерства труда страны. Это чуть выше ожиданий аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6%. Ускорить создание зоны свободной торговли между Таиландом и ЕАЭС договорились премьер страны Анутхин Чанвиракун и вице-премьер России Алексей Аверчук. В ходе встречи в Бангкоке стороны также обсудили сотрудничество в энергетике, включая возможную передачу Таиланду российских технологий атомных станций малой мощности. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.

0: Продолжаем прямой эфир радио РБК. В студии Денис Абасов. Здравствуйте. Глава Сбербанка Герман Греф первым выступил с докладом на закрытой части совещания по кибербезопасности у Владимира Путина. Подробности прямо сейчас. Президент передал ему слово сразу после вступительной речи. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, встреча была запланирована заранее и не связана с недавними атаками на дата-центры Сбера и Яндекса. На совещании Владимир Путин призвал усилить взаимодействие спецслужб, банков и операторов связи для защиты от кибератак. Мы собрали главные заявления президента.
1: Мы хорошо понимаем, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие государства и общества. Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы. Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также средств коммуникации. Идет платформизация экономики. Координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и межведомственная рабочая группа по платформенной экономике. Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет. Причем во всех областях, от базовой, продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры. При этом очевидно, что с развитием цифровизации на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения государственного управления. Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга в зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки.
0: В совещании по кибербезопасности участвовали представители правительства, администрации президента, силовых ведомств и Центробанка. Среди них глава ФСБ Александр Бортников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и министр цифрового развития Максуд Шадаев. Далее к теме образования. Открыть частный вуз за 5 дней, а вместо образования продавать дипломы. На проблему таких учебных заведений обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Во время правительственного часа она предложила приостановить выдачу лицензий новым частным вузам, пока не изменится законодательство. По словам Матвиенко, в России появилось около 350 негосударственных вузов, которые лишь имитируют образовательную деятельность, а получить лицензию сегодня можно практически в заявительном порядке.
2: Коллеги, ничего плохого в частных высших учебных заведениях нет. Это мировая практика. Если эти действительно высшие учебные заведения занимаются качественной подготовкой специалистов. К сожалению, у нас за последние годы появилось целый пласт 350 частных высших учебных заведений, которые имитируют образовательную деятельность. Тотально упростили лицензирование для открытия высшего учебного заведения. Лицензии выдаются, по сути, заявительным порядком. Не случайно в интернете сегодня масса рекламы, цитирую, «образовательная лицензия под ключ за 5 дней». Ранее, напомню, сроки рассмотрения заявления на получение образовательной лицензии составляли 45 дней. Я предлагаю сегодняшнее наше постановление – обратиться к правительству с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства. Сейчас и Минобр науки, и Роскомнадзор представили изменения в законодательство.
0: При этом сами представители негосударственных вузов признают, получить лицензию сегодня действительно слишком просто. Но ужесточать требования нужно прежде всего к качеству обучения, отметил в нашем эфире председатель Ассоциации негосударственных вузов России, ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
3: К сожалению, так оно и есть, но меня заявление Валентины Ивановны больше радует другое, что должно быть больше критериев именно качественных работы вузов. Что я имею в виду? Я имею в виду, что успехи великого и могучего Советского Союза в основном обеспечены нашими качественно работающими научными школами. И сейчас мы еще живем на этом наследии. Поэтому, если будут введены большее внимание критериям именно качества вузов, мы будем это только приветствовать. К примеру, та же аспирантура, магистратура, если в вузах нет даже намека на диссертационные советы, но есть активно действующая аспирантура и магистратура, причем огромные, это вызывает массу вопросов, массу недопониманий.
0: По данным Рособорнадзора, почти половина образовательных программ частных вузов не имеет государственной аккредитации, а значит, их выпускники не могут получить диплом государственного образца. Всего, по информации Миноборнауки, в России работают 257 частных вузов, не считая филиалов.
4: Реклама. Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+. Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас. Наш досуг, наши привычки и наше общество.
5: Такси, каршеринг, автобус, личный автомобиль, МЦД. Есть много способов добраться из области в Москву и обратно. Какой транспорт выбирают жители столицы и Подмосковья? И почему многие предпочитают жить за городом?
4: Открываем двери по пятницам в 14.10 на радио РБК.
0: Столица, 16:38. Мы продолжаем прямой эфир. Яндекс рассказал о восстановлении работы рекламных сервисов после сбоев. Об этом РБК сообщила пресс-служба Яндекс.Рекламы. Доступ к личным кабинетам Яндекс.Директа компания планирует восстановить уже в ближайшие дни. С 14 октября рекламодатели могут пополнять баланс в ручном режиме, обратившись к персональному менеджеру или в службу поддержки. Рекламные кампании в поиске, в картах и на других поверхностях продолжают работать, пока за объявлением не останавливались, подчеркнули в компании. По ее данным, система учитывает фактические показы, клики и конверсии, сохраняет статистику и соблюдает настройки рекламодателей. Также возобновилась возможность планировать и запускать цифровую наружную рекламу. Пока интерфейс Яндекс.Директа недоступен, рекламодатели и агентства могут согласовать с менеджером адреса размещения, сроки, количество и частоту показов, а также стоимость кампании. Для оценки результатов доступна базовая аналитика, включая показы, охват и потенциальные кампании. Контакты с рекламой. Другим темам: банки отказывают в кредитах продавцам маркетплейсов, пострадавшим от атак беспилотников на склады. Об этом сообщили в Ассоциации участников рынка электронной коммерции. Организация направила обращение в Банк России. По ее данным, селлерам не только отказывают в новых кредитах, но и предупреждают, что реструктуризация действующих долгов может осложнить получение займов в будущем. Как пишут ведомости, почти две трети опрошенных Минэкономразвития продавцов получили отказ в банковской поддержке. При этом почти 70% предприниматели считают действующие меры помощи недостаточными. Нам удалось связаться с одним из пострадавших продавцов. Предприниматель из Карелии Виталий Лазарев рассказал, что банки отказывали ему в кредитах, несмотря на объявленные меры поддержки бизнеса.
6: В принципе, у нас вот на складах хранилась какая-то транзитная продукция. Склад сгорел, продукция сгорела. Компания «Валберикс» нам поменяла оферту в июле. Никто нам ничего не должен компенсировать. Естественно, товар сгорел, денег нет. Деньги сгорели. После ситуации мы застраховали свои товары на Озон, и мы продолжили дальше продавать. Товар тоже сгорал. Получается, мы оттуда его вывести не могли. Деньги у нас пропали. Мы обращались в банки. Профильные там и в Озонбанк, и в ВБ-банк за кредитами нам там отказывали. Подчеркиваю еще раз, что кредитная история у меня, как у физлица, так у индивидуального предпринимателя, хорошая. Хотя как бы правительство рекомендовало банкам идти навстречу пострадавшим продавцам, селлерам. Хотя неоднократно как бы мы пользовались и Озонбанком, и Валберисбанком, и другими какими-то определенными банками. Нам в заявках отказали.
7: Какую причину банки называли при отказе?
6: Там отказ без объяснения причин, да. То есть банк вправе не раскрывать информацию об отказе. То есть на что они там ссылаются? Может быть, какая-то кредитная нагрузка есть, определенная кредитная. Ну, у каждого продавца, как говорится, есть определенная доля в обороте денег кредитных. То есть не все на свои деньги там развивают свой бизнес. Кто-то привлекает оборотные там какие-то средства. И таких случаев очень много. Я как бы постоянно сижу в ассоциации в чате, и много кто из продавцов жалуются в то, что и банк им отказал. Продавцы там многие в отчаянии даже.
7: Обращались ли вы за реструктуризацией?
6: За реструктуризацией не обращались, потому что, как бы непонятно, будет ли какая-то запись, какая-то история об этом, то есть о том, что обращались за реструктуризацией.

0: Хотя я говорю, подчеркиваю еще раз, что кредитная история была, в принципе, кристально чистая, никаких задолженностей ничего. Я считаю, что банки, ну, должны напрямую выполнять указания Центробанка, правительства. Почему банкам тоже сделать какие-то там, не знаю, отсрочки, реструктуризации там на какой-то продолжительный период? Тем более им даны как бы такие указания рекомендательного характера.
1: Напомню, что в августе Центробанк рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавших от атак представителей малого и среднего бизнеса. В Центробанке также призывали Бюро кредитных историй не учитывать эту процедуру как негативный фактор. Кроме того, таким компаниям предоставили отсрочку от налогов на год. Единственный нюанс – сумма ущерба должна превышать 5% от годового дохода. Конфеты могут подорожать, причем не только шоколадные. «Деловая Россия» предложила ввести акциз на конфеты и отменить льготный НДС на сахар. Документ есть в распоряжении РБК. Сейчас сахар облагается НДС по ставке 10%. Почему для него действует налоговая льгота, объяснила руководитель отдела потребительского рынка РБК Елена Сухорукова.
2: Сейчас для сахара действует льготная ставка НДС в размере 10%. Принцип отбора таких продуктов исторически был социальным. Задача состояла в том, чтобы обеспечить их доступность для населения. Что касается акциза для конфет, то здесь в докладе предусмотрено два сценария. Первый – это введение единой ставки акциза в размере 100 рублей. Второй – это дифференцированный подход. Для шоколадных конфет та же самая ставка 100 рублей за 1 килограмм, а для нешоколадных конфет поменьше – около 47 рублей.
1: При этом сахар используется далеко не только в кондитерских изделиях. Его добавляют и в хлеб, и в колбасу, и множество других продуктов. Поэтому повышение налога может привести к росту цен на самые разные товары. При этом эффективность предложенных мер вызывает сомнения, считает независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
3: Сама идея не подкреплена никакой аргументацией. Для чего? Заработать денег больше в бюджет? Очень сомнительно. Беспокойство о здоровье россиян тоже, в общем-то, не выдержит никакой критики. Пока это выглядит просто популизмом. Минфин отметил, что эта идея должна еще дорабатываться. А по большому счету в этой идее нет ничего существенного, потому что сахар достаточно занимает большое место вообще в продуктах питания. Поднять цены просто на все, где есть сахар. Потребление уменьшится, естественно, то есть будут покупать все, что повысится в цене реже. Соответственно, и производители сахара, и предприятия, где сахар участвует в сложных индустриальных продуктах, тоже будут терпеть убытки. В общем, сломается та система, которая была выстроена достаточно долгое время.
1: Пока речь идет лишь о предложениях, а не о принятых решениях. Инициативы вошли в программу из 52 шагов по трансформации российской экономики, которую подготовила «Деловая Россия». При этом глава организации Алексей Репик ранее уточнил, что документ лишь условно связан с повесткой завтрашнего юбилейного форума «Бизнес-объединения». В столице 16 часов 45 минут, и прямо сейчас обзор основных корпоративных событий.
4: О чем говорят отрасли?
5: У микрофона Ася Касьянова. Здравствуйте.
4: Технологии.
5: Ущерб крупных российских компаний от атак программ вымогателей и уничтожителей данных составил от 50 миллионов до 1,5 миллиардов рублей, пишут ведомости, ссылаясь на исследование Positive Technologies. При этом в 98% случаев нарушились основные бизнес-процессы организаций. Почти половина инцидентов сопровождалась утечкой информации, а главным способом проникновения хакеров в корпоративные сети оставались фишинг и социальная инженерия.
4: Энергетика.
5: Российская угольная отрасль прошла пик кризиса, и мировые цены начали восстанавливаться. Однако общая ситуация в секторе остается тяжелой и волатильной. Об этом заявил замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов. За январь-июль убыток отрасли снизился больше, чем на 25 миллиардов и составил 178 миллиардов рублей. Государство продолжает оказывать сектору поддержку в виде налоговых отсрочек и субсидий на логистику. Но часть неэффективных предприятий все же будет ликвидирована или поглощена крупными игроками, отметили в министерстве.
4: Туризм.
5: Поток иностранных туристов в Россию за первые 8 месяцев 26-го вырос на 17%. Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что росту способствовал запуск электронных виз, безвизовый режим с Китаем и расширение авиасообщения. Министр также отметил общее развитие инфраструктуры, включая господдержку 300 отелей и ввод крупных объектов, таких как 5 аквапарков, 2 горнолыжных комплекса и круглогодичный парк развлечений в Москве.
4: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
1: Далее к международной повестке. Россия находится в ежечасных коммуникациях.

0: коммуникациях с Соединенными Штатами по вопросу подписания контрактов в рамках договоренностей по поставкам дизеля. Об этом в кулуарах российской энергетической недели журналистам заявил спецпредставитель президента России, глава РФП Кирилл Дмитриев, передает ТАСС. Он анонсировал соглашение по дизелю с США в ближайшее время. В Белом доме активно обсуждают возможность прекратить передачу американских разведданных Украине. В частности, директор ЦРУ Джон Рэдклифф выступает против этой идеи, однако единой позиции пока нет. Об этом сообщает Семафор со ссылкой на чиновника администрации президента США Дональда Трампа. Публично Дональд Трамп 13 октября заявил, что США продолжают обмениваться разведывательной информацией с Киевом. Малый формат на тарелке. Порции готовой еды в сентябре стали в среднем на 10% меньше, чем год назад, подсчитали аналитики НТЭК. Теперь средний вес порции 266 граммов. Одна из главных причин, как отмечают аналитики, растущая популярность перекусов, онигири, сэндвичей и хот-догов. В первом полугодии их продажи в денежном выражении выросли в полтора раза. Для сравнения, продажи основных блюд увеличились лишь на 16%. Кроме того, некоторые производители могут уменьшить порции, чтобы не повышать цены. При этом президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков отмечает, что привычные блюда меньше не стали. По его мнению, средний вес порции снижается из-за растущей популярности перекусов.
1: Мы посмотрели по нашим компаниям, кто входит в ассоциацию, это крупнейшие игроки на рынке. Вот там мы не наблюдаем сокращения традиционных блюд. Это первые, вторые блюда в части объема выдачи. То есть как они были, так они и остались. Наверное, это за счет более быстрого роста и объема вот этих перекусов. Какая статистика?
0: А какие-то причины еще вы наблюдаете, вот кроме, собственно, популярности такого фастфуда?
1: Ну, теоретически можно было бы предположить, что для сохранения цены, но еще раз скажу, мы вот такого не видим по нашим производителям.
0: А это помогает нарастить спрос?
1: Он и так быстро растет. Скорее, сейчас можно говорить о том, что спрос трансформируется в пользу требований к большей представленности, большей возможности выбирать разные блюда или из разных ингредиентов сделанные. Производители стараются этим соответствовать. То есть они увеличивают разнообразие. Поэтому я бы сказал так, что спрос растет.
0: А насколько вот затраты на продажу готовой еды, которая действительно набрала обороты, и, собственно, рестораны сейчас под ударом во многом из-за этого оказались в том числе, вот насколько выше, чем другой, скажем так, стандартной продукции?
1: В магазине это ровно та же себестоимость услуги по продаже, потому что это та же полка, это тот же торговый зал. Доставка, она развивается и, в общем, своим чередом идет. И из ресторанов доставляют, и из магазинов доставляют. Вы можете заказать готовую еду, неважно откуда. В целом, вот и производство, и дистрибьюция делают эту продукцию достаточно низкомаржинальной, но зарабатывают на больших объемах.
0: В этом году рынок готовой еды в России может вырасти почти на 20% и составить 1,5 триллиона рублей. Даниил Медведев в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Россиянин в 1/8 оказался сильнее греческого теннисиста Стефаноса Цитсипаса в двух сетах. О других новостях спорта расскажет Илья Попов.
2: Спорт на РБК. Нападающий Миннесоты Кирилл Капризов вышел в лидеры снайперской гонки этого сезона Национальной хоккейной лиги. Россиянин сделал дубль в матче с Виннипегом. У форварда 8 заброшенных шайб в 7 проведенных играх. Правда, кроме Капризова в составе дикарей, никто в этот вечер так и не сумел поставить хоккейный мат голкиперу Джет Скиннеру. 5-2, Виннипег сильнее. Капитан Вашингтона Александр Овечкин провел последний матч в городе Ролли, где играет действующий обладатель Кубка Стэнли, клуб «Каролина». Ранее Ови заявил, после этого сезона завершит карьеру в НХЛ. В текущей регулярке столичные больше с «Харрикейнс» в гостях не встретятся. Местная публика по ходу матча устроила лучшему снайперу гладких чемпионатов Национальной хоккейной лиги овацию. Овечкин завершил этот матч без набранных очков, а вот представитель «Харрикейнс» Андрей Свешников прилично насолил сопернику. Дубль форвард сдобрил голевой передачей. 4-2 «Ураганы» снесли столичных, а Свешникова признали лучшим игроком этой встречи. Российский футболист забил гол в Лиге чемпионов впервые за 1770 дней. Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков поразил ворота «Барселоны». Игрок стамбульцев начал атаку и сам же ее завершил. Не обошлось без помощи рикошета, но сути дела это не меняет. Тайной не является, что мечта Батракова выступать за каталонцев, так что для него гол особенно ценен. Спустя несколько минут после подачи российского хавбека красно-желтые забили еще, но взятие ворот отменили из-за положения вне игры. «Барса» и до пропущенного мяча действовала лучше. Было вопросом лишь времени,

0: когда каталонцы поставят все на место. В конце тайма Канселу счет сравнял, а за 20 минут с начала второго отрезка сине-гранатовые добились решающего преимущества. Отличились Гордон, Лопес и Адееми. 4-1, победа Барселоны. Сегодня в Лиге чемпионов пройдут еще 9 матчей главной Манчестер Сити ПСЖ. Победная серия горожан в прошедшие выходные достигла 8 игр. Мало того, что Ман Сити выигрывает, так еще и довольно много забивает. В среднем почти 3 мяча за матч. Да и с обороной у команды все в порядке. Из последних 6 встреч 5 английский коллектив не пропускал. Наставник Манчестер Сити Энсо Мареско считает шансы на победу сегодня вполне рабочими.
1: Нам нужна идеальная игра, потому что на данный момент ПСЖ лучшая команда Европы. Они выиграли 2 последние Лиги чемпионов. Это показывает, насколько они сильны. Да и у нас, без сомнения, отличная команда. А вот насколько мы близки или далеки от уровня ПСЖ, честно говоря, не могу сказать.
0: ПСЖ после довольно вялого старта сезона вроде бы нашел победные рельсы. Правда, парижане продолжают пропускать минимум 1 гол примерно от всех. Лишь в одном матче Матвей Сафонов сохранил ворота в неприкосновенности. Не на стороне Пари Сен-Жермен сегодня и статистика. Из 8 предыдущих очных матчей с Ман-Сити французская команда выиграла лишь 2. Диана Шнайдер вышла в третий круг теннисного турнира в Ухане. Россиянка обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана. А вот Людмила Самсонова уступила представительнице Украины Элине Свитолиной. В предстоящем лыжном сезоне у нейтральных спортсменов из России будет по 12 квот у мужчин и женщин и 16 для персонала. В каждой гонке Кубка мира смогут принять участие по 6 наших атлетов, сообщили сайту «Чемпионат» в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Кино об испытании атомной бомбы сняли в России. «Посторонись, Оппенгеймер, придержи коней, Чернобыль». Сериал «Полураспад» в эфире, то есть в онлайне, с 15 октября. Расскажет о военной операции «Снежок», которая случилась в сентябре 1954 года в Оренбургской области. На Тотском полигоне сбросили атомную бомбу мощностью 40 килотонн. Для сравнения, мощность бомбы, уничтожившей Хиросиму, оценивается примерно в 15 килотонн. В сериале объединились 3 линии – историческая катастрофа, журналистское расследование, поколенческая травма. А действие его происходит в 2 временных пластах – в 1954 и 1989 годах. Главные роли у Анны Михалковой и Филиппа Янковского. Они играют журналистов областной газеты «Вестник комсомола» на закате Союза. Актеры Петр Зикавица и Марина Васильева выступают из 1954-го свидетелями тех самых событий, с которыми у героини Михалковой прямая родственная связь. Могу судить по первым эпизодам, которые оказались в доступе. Снимали сериал с большим вниманием к деталям. Это и жанровый политический триллер о журналистском расследовании. Это и реконструкция 2 эпох, добросовестная и не оторванная от современности. Все акценты стоят где нужно. Политика, война, простые человеческие надежды, жизнь во время переломов, которым нет конца.
4: За всю историю человечества атомная бомба 3 раза взрывалась в населенные местности. В Хиросиме, в Нагасаки и в Тотском.
5: Все едут и едут. Солдаты, техника.
6: Приготовиться не к учениям, приготовиться к войне.
7: Угрозы вашей жизни нет!
8: Это абсолютно безопасно.
9: Я думаю, военные знают, что делают.
10: У американцев 700 боеголовок.
11: Но они были нашими союзниками.
12: Германия тоже. И чем это кончилось?
13: Это не учение, Игорь Васильевич. Мы уже воюем.
3: Создатели «Полураспада» Олег Маловичко и Максим Свешников решили, что мы с вами готовы к такому разговору. Ему отдано 8 часовых серий, и будет интересно выяснить, насколько вдумчивым он получился. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
14: Осторожный бизнесмен – человек, который забирает деньги с фондовой биржи и едет с ними в Лас-Вегас. Роберт Орбен.

0: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки.
1: Но и мы не хомяки.
0: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
1: И на бирже тоже.
2: Отказ идти в школу – это не про школу, это про боль. Ваша задача – не запихнуть его обратно в строй, а выяснить, что за шрам мешает ему туда вернуться.
0: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день.
1: В эфире радио РБК.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
3: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 5 вечера с новостями. Ася Касьянова. Россия и США поддерживают ежечасную связь для оперативного подписания контрактов на поставку дизельного топлива, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, заключение официальных соглашений ожидается в ближайшие дни. Яндекс восстанавливает работу рекламных сервисов после сбоев, сообщила РБК пресс-служба Яндекс.Рекламы. Доступ к личным кабинетам Яндекс.Директа планируют вернуть в ближайшие дни. С 14 октября рекламодатели могут пополнять баланс в ручном режиме, обратившись к персональному менеджеру или в службу поддержки. Также возобновилась возможность планировать и запускать цифровую наружную рекламу. Штаб-квартира крупнейшей в мире нефтяной компании «Сауди Арамко» в саудовском Дахране сильно пострадала в результате ночной атаки хуситов. Рейтер пишет, что на объекте находится главный операционный центр, управляющий вышками НПЗ и экспортными терминалами компании, что создает риски для стабильности мирового нефтяного рынка. Стоимость алюминия на лондонской бирже металлов опустилась ниже 3000 долларов за тонну впервые 6 февраля, свидетельствуют данные торгов. Стоимость фьючерса на металл потеряла больше процента. Потребление электроэнергии в России прошло нижнюю точку спада, и в следующем году ожидается частичное восстановление показателей за счет оживления спроса со стороны промышленности и ЖКХ. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Ирландия выразила сомнения насчет предложения Германии ограничить туристические визы для россиян, пишет издание «Репортер». Берлин хочет, чтобы визы действовали только в той стране, которая их выдала. По мнению немецких властей, это заставит государство Евросоюза нести полную ответственность за прием туристов из России. Международная федерация гимнастики выразила сожаление из-за отказа Нидерландов в выдаче виз россиянкам для участия в чемпионате мира в Роттердаме. В пресс-службе организации подчеркнули, что решение о въезде принимают исключительно голландские власти, поэтому федерация не может объяснить причины отказа Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой, а также Анне Калмыковой. Больше новостей на сайте РБК.
2: Часов 2 минуты в столице. Вы настроены на частоту радио РБК. Это прямой эфир в студии Денис Абасов. Здравствуйте. Мы продолжаем следить за главными событиями этого дня. И в начале часа коротко о ситуации на фондовых площадках. Индекс Мосбиржи к концу торговой сессии переходит к небольшому снижению. Отступает от отметки в 2430 пунктов. 2424 прямо сейчас. Нефть марки Brent, несмотря на атаку хуситов на Сауди Арамко, пока никак не реагирует на это событие. $105.95 к этой минуте, в символическом плюсе на 0,2%. И о валютах на межбанке. Доллар 84 рубля ровно, евро 93.49 и юань к этой минуте 12 рублей 53 копейки. Очередной удар многие просто не выдержат. Так опрошенные радио РБК предприниматели, работающие по льготным налоговым режимам, отреагировали на предложение деловой России. Как выяснил РБК, организация подготовила масштабный документ к своему 25-летию. Юбилейный форум пройдет завтра. Ожидается, что его посетит президент. Пакет предложений получил название «52 шага для трансформации экономики». В нем 9 тематических блоков, один из которых посвящен налогам. Среди инициатив пересмотр ставок обычной и автоматизированной упрощенки, изменение порогов НДС для специальных налоговых режимов и отмена патентной системы. Авторы документа считают, что льготные режимы не всегда обеспечивают честную конкуренцию. Кроме того, их используют для дробления бизнеса. Но для самих предпринимателей отказ от привычных налоговых условий может обернуться ростом расходов, а для покупателей — повышением цен, считает основатель бренда «Матрешина» Екатерина Старчикова, которая работает на упрощенной системе налогообложения.
3: Мы сейчас на упрощенке на 6%. Для нас, как для малого бизнеса, который производит все в России, закупает в России, конечно, это очень спорно. Мы бы хотели видеть больше прозрачности для бизнеса и выбора предпринимательских режимов. Если проект будет приниматься, мы в любом случае будем продолжать свою деятельность, выбирать тот режим, который нам более подходит. Доходы минус расходы. Мы, как люди, которые занимаются производством, знаем, что у нас в один месяц большая партия производства, которую мы планируем вперед, и у нас расходы неравномерно распределены, поэтому для нас это, конечно, может быть большим ударом. Предполагаю, что будет массовый рост цен, потому что мы, как производители, тоже не можем на все влиять. Обычно поднимают цены производства, маркетплейсы, и мы вынуждены хоть на какой-то процент поднять цены, чтобы не уйти в минус. Если налоговая нагрузка будет расти, мы, конечно, будем искать варианты оптимизации, но на сегодняшний день мы уже оптимизировались где только могли. Когда начинаешь свое дело, и у тебя очень большие расходы сразу, многие не смогут просто развивать малый бизнес. Это будет большой удар. Может быть, многие компании либо обанкротятся, либо не смогут выйти просто на рынок.
2: Опасения разделяет и владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов. По его мнению, новые налоговые условия могут оказаться непосильными для многих небольших предприятий.
4: Режим у нас устоял, мы перешли на него в начале этого года, как и многие мои коллеги. Такие новости, конечно, они ничего радужного нам впереди не рисуют. В очередной раз идет речь о создании более комфортных условий для, прежде всего, крупного и среднего бизнеса. И про микробизнес деловой России и на этот раз не подумали. А отмена УСН, она обернется просто очередным ударом по нам. Многие перешли на этот режим, вложили время, средства. Это же тоже деньги, все это перейти, наладить. И вот такая резкая смена, она нанесет урон и деловой активности. Как член опоры России, я буду стараться защищать микробизнес как смогу. И считаю, что мы все должны приложить усилия для его развития и стремиться его долю увеличить в нашем ВВП до более высоких значений, а не додавливать те вот слабые ростки, которые пытаются пробиваться. Потому что преимущество микробизнеса в том, что мы как-то барахтаемся, нанимаем сотрудников, платим зарплату, страховые взносы. Кому-то плохо от этого. И в отличие от крупного бизнеса, мы надеемся сами на себя. Когда наступает непростое время, государство за субсидиями не идем, потому что все равно не дадут. Мне кажется, государство должно охранять интересы бизнеса любого размера и соблюдать какой-то паритет, а не давать всю наводку крупному бизнесу. И вот предложение деловой России касаемо крупного, среднего бизнеса, перехода среднего или малого, более крупным каким-то показателям, они весьма разумны, но маленьких обижать не нужно. Это нехорошо.
2: Впрочем, председатель

0: деловой России Алексей Репик уже уточнил, что речь не идет о досрочной отмене экспериментальных налоговых режимов. Да и сам документ, по его словам, лишь косвенно связан с завтрашним юбилейным форумом. При этом Репик считает, что определиться с будущими правилами налогообложения малого и среднего бизнеса нужно уже сейчас. Буквально через 2 минуты в нашем эфире слушайте программу «Рынки главные» и также смотрите на телеканале РБК. ЦОДы под ударом, нервная система инвесторов тоже. В студии был Денис Абасов. Оставайтесь на частоте РБК.
1: Реклама.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
4: Теперь слышали.
5: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Центр событий.
9: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новые решения для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены 3 трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.

0: все-таки главное.
1: Годовая инфляция в США ускорилась до 3,7%. Как только вышли данные, мы увидели хит в облигациях и главный потерпевший — серебро, которое потеряло почти 5%. Это «Рынки главные», в студии Максим Орловский, Денис Муравьев и наш гость Николай Прянишников. Денис, окуни нас в пучину рынка.
2: Все же удивительный наш российский рынок акций. Сегодня днем он переписывал свои максимальные значения с июня этого года, а уже сейчас, как это бы неудивительно звучало, после выхода данных по инфляции в США, даже не в России, он развернулся и ушел в красную зону. Сейчас теряем уже 2420 пунктов. Сегодня в центре внимания бумаги Сбербанка после атаки на дата-центр. Акции у нас снижаются на 0,5%. Максимальные объемы за сегодня — 8 миллиардов наторговали. Прямо сейчас акция теряет 0,3%. У нас работает телеграм-канал, куда наши слушатели и зрители могут отправлять свои вопросы, и они уже приходят. И один из главных вопросов, Максим, к тебе: что ты сегодня делал с бумагами Сбербанка и как ты оцениваешь эти риски?
1: Ничего не делал. Что касается рисков, ну да, риски есть везде. Риск вы можете митигировать тем, что вы держите определенные лимиты по объему там позиций. Только и всего. Мы, можно еще раз повторить, что мы переживаем один из самых сложнейших этапов в развитии нашей страны, в развитии в том числе и рынка. Нужно быть аккуратными. Ты не знаешь, что произойдет дальше. Может быть, за углом тебя ждет релиф ралли, связанный с тем, что будет все закончено и прочее. Вот текущее ралли связано с тем, что мы увидели разногласия в стане врага.
2: Правильно? Возможно, ты прав, но мы также и видели, когда ситуация кардинально менялась достаточно быстро, индекс московской биржи
1: абсолютно
2: терял по 4-5%
1: за день. Все, скажем так, наши коллеги, которые каждый раз ратуют за то, что да, акции дешевые, они ратуют покупать.

0: программно-аппаратные комплексы, которые защищают также инфраструктуру заказчика. У нас целый ряд решений. И в сегодняшнем мире это просто становится очень актуальным. Ну и, наконец, скажу, что у нас есть наше Астрооблако, которое тоже является прекрасной такой альтернативой облачных решений. То есть есть решение on-premise на своей инфраструктуре, есть решение облачное. Мы рекомендуем, на самом деле, комбинировать эти подходы, потому что часть данных должно быть в своей инфраструктуре, on-premise, часть данных может быть в облаке, это действительно очень эффективно использовать в облаке. Ну и, конечно, надежные системы резервирования, это сейчас просто, как говорят иностранцы, must have, мы скажем, это необходимость сегодняшнего дня.
1: А вы какие системы используете сами и какими облаками вы пользуетесь?
0: У нас свое облако.
1: Астрооблако. А где находятся ваши дата-центры?
0: Дата-центры находятся в основном в Москве, но мы стараемся также распределять нагрузку. А сейчас вообще не модно называть адреса дата-центров на всякий случай.
1: Как обычно, мы все знаем, что Москва самое защищенное в этом плане место.
0: В этом плане это чуть лучше. Защищаем, но самое главное, распределяем нагрузку. Вот, кстати, я еще дам подсказку. У нас есть новый продукт, балансировщик нагрузки. То есть сегодня, например, распределив по двум ЦОДам, расположенным в двух разных городах, например, что является нашей рекомендацией, вы можете сделать балансировщик нагрузки и балансировать нагрузку так, чтобы у вас все работало бесшовно, надежно и так далее.
2: А у вас разветвленная сеть или все-таки она привязана к одной компании?
0: Мы стараемся иметь разветвленную сеть и балансировать нагрузку, распределять нагрузку и балансировать.
1: Конечно, нас всех вот интересует вопрос там, инвесторов, пользователей, то, что произошло с Яндексом. Как быстро это может быть восстановлено? Насколько, каков урон, вот вы как профессионал, может быть, на кончиках пальцев чувствуете? Все-таки у вас огромный опыт. И в MPLCOM, и Microsoft за плечами, ну...
0: На самом деле угрозы и риски и ущерб действительно существенны, надо это признать, потому что получается, что вот эта атака высокотехнологичных ЦОДов, которые мы и разные компании строили, получилось, мы оказались уязвимыми как страна, как компании перед вот этим риском. Сейчас проходят мероприятия по лучшей защите ЦОДов и так далее, но, конечно, риски остаются. Ущерб достаточно большой, потому что восстановление такого ЦОДа долго, дорого, сложно. Поэтому и подходы, мне кажется, сегодня у заказчиков и у компаний должны быть, во-первых, строить несколько ЦОДов, распределенная нагрузка. Второе, использовать нескольких провайдеров. Третье, вот это комбинирование между on-premise у себя и в различных облаках, это вот правильный подход. А восстановление, ну, будет долгим. Точных деталей, конечно, мы 100% не знаем по ущербу, но самое сложное сейчас, что вот это оборудование, его и купить сложно, и дорого. То есть цены-то растут на оборудование.
2: Поэтому большие капитальные затраты.
0: Большие капитальные затраты. Яндекс, конечно, молодцы. И, во-первых, заранее строили достаточно качественно и распределяли нагрузку. И с умом, и профессионально это строили. Но, тем не менее, ущерб достаточно будет серьезный.
2: Предлагаю вернуться на наш российский рынок акций, потому что Николай Прянишников, первый заместитель генерального директора группы «Астра», достаточно объемно ответил на наш вопрос по поводу инфраструктуры, а наш российский рынок вышел уже в плюс, Максим, и больше всего вот на эту минуту добавляет «Новатек» плюс 4%, практически по 110 рублей торгуются.
0: Я думал, группа «Астра» после моих слов. Нет, пока еще нет, но пока, да, не все служат РБК. Нет. Подождите.
2: Группа «Астра» находится в минусе, теряет 1.5%, и сегодня небольшие объемы, 300 миллионов наторговали за день. Но в целом я еще расскажу о картине, потому что достаточно мы рассказали в краткосрочном периоде, но если мы посмотрим на картину в общем, то индекс Московской биржи у нас находится в восходящем тренде, и хуже пока выглядят нефтяники, которые находятся по-прежнему под давлением после дивидендных отсечек Татнефти и Газпром. Нефти, а лучше всего у нас торгуются малоликвидные бумаги. И совсем недавно, накануне, на этой неделе, некоторые брокеры заявили о том, что они видят всплеск частных инвесторов, которые идут в акции. Ты, Максим, сейчас идешь.

0: в бумаге российских компаний, интересны ли они тебе?
1: Я пока воздержусь, то есть моя позиция какая? Риски возрастают, значит, я должен сокращать свой риск. В акциях я уже достаточно давно придерживаюсь, скажем так, ограничения своих аппетитов, бью себе по рукам, когда хочется что-то делать. И, в общем-то, эта стратегия была достаточно правильной. Когда ты находишься в районе минимальных значений, конечно, всегда что-то может отскочить. Большой сюрприз преподнес нам мистер Трамп. И в виде того, что продолжается конфликт на Ближнем Востоке, и, конечно же, в виде дизель-дил, так назовем это, конечно, это большой подарок нефтяным компаниям, и мы ждем от них хороших дивидендов. Это однозначно оказывает поддержку нашему рынку. Это прекрасно.
0: То есть для тебя сейчас это больше отскок технический, нежели фундаментальный рост?
1: Да, мы пока не видим. Нам нужен свет в конце туннеля. Когда это все закончится, где мы окажемся? Акции, русские акции дешевы на протяжении, наверное, все, что я помню, с 2008 года. Все только об этом говорят. Какие дешевые русские акции. Но все дешевое может оказаться еще дешевле.
0: Но более подробно уже во второй части мы поговорим про рынок акций. Николай, вы сказали за кадром, что... Готовы рассказать, в том числе и о своем портфеле, что вы покупаете. Вам сейчас интересен рынок акций или больше безрисковые инструменты?
2: Я должен раскрыть секрет. Он не является ни в коем случае инвестиционной рекомендацией, но я докупил акции Астры. При том, что у нас есть опционная программа, и я в ней, естественно, участвую. Но когда этим летом акции снизились до очень совсем низких значений...
1: 125 рублей почти было в минимуме.
2: Самый минимум, да. Ну и после этого немножко отрастали, но все равно были на достаточно низких позициях, я докупал акции моей компании. Естественно, вне рамках у нас есть специальный мораторий на покупку-продажу, но когда у нас отчетность объявлена и так далее, я раскрою секрет, сейчас правление даже написал... Пришло время, когда надо отбирать все деньги у детей. У меня семеро детей, у всех собрал. У жен, у тещ, у родственников. И покупать акции. В данном случае я писал про Астру. На самом деле, на минимуме были и акции других компаний. Поэтому это точно был период, которым надо было воспользоваться. Сейчас, конечно, рынок немножко оправился. И цены на акции подросли. Но все равно остаются на достаточно низких уровнях. Хорошая возможность для все-таки входа, потому что при том, что я соглашусь, что рынок очень волатильный, и действительно тут реагируют, у нас мало таких мощных инвесторов, которые огромные деньги вкладывают, как это в Америке и в Европе происходит, но, тем не менее, потенциал роста акций остается достаточно большой, и даже когда мы пересчитаем на дивидендную доходность, на доходности от роста, я считаю, что это достаточно выгодные вложения.
1: Показатели действительно у большинства наших компаний замечательные, да? Есть отдельные там слабые истории, отдельные даже трагедии на нашем рынке, но в целом все выглядит more or less неплохо. Но что будет, если завтра все конфликты закончатся и нефть будет 50, да? Поэтому, может быть, действительно, компании такие, которые крепко стоят на ногах в своей нише, как Астра, компании финансового сектора, конечно, представляют большой интерес. Но мы должны вначале увидеть, что мы дошли туда без потерь. Правильно?
0: Один из вопросов от реалиста пришел, такой у него ник. Не жалеет ли Максим о низкой локации в нефтянке, передрали, как справляется с ФОМО, не тянет ли докупать после роста?
1: Мне кажется, что ФОМО – это удел новичков и игроманов. Мы должны подходить к рынку без эмоций.
0: То есть, если Астра улетит без тебя, ты не расстроишься?
1: В этом нет ничего плохого. Главное, чтобы я не упал вместе с нею. А ты помнишь, что размещение было по 333 рубля?
0: А если
1: и, наверное, опционный план там, по цене ниже. СПО было 555 рублей. Видишь, Николай покупал на рынке намного дешевле всех этих цен. Должен ли я об этом жалеть или нет?
0: Я не знаю.
1: Если твои деньги растут, ты видишь же, что в денежном рынке за 3 года там твои деньги выросли, наверное, на 70% уже. Да. Вырос Газпром на это? Нет. Лукойл вырос? Нет. Если ты посмотришь на этом

0: графики, это отскок. Вот и все. Нужно об этом сожалеть или нет, если твоя стратегия обыгрывает рынок? Нужно использовать такие моменты? Да, нужно. Используем? Используем. И я уже не говорю про более рискованные инструменты, о которых мы обсуждали. Разница там колоссальная, если смотреть, что было там пару лет назад и сейчас. Где мы находимся из этих точек, если проводить графики?
1: Да? Я с тобой полностью согласен. Да.
2: Я добавлю просто про вот мой подход, он где-то близок. Он, мой подход, сбалансированное распределение своего капитала. То есть я стараюсь не складывать в одну кубышку, а распределять. Поэтому немножко недвижимость, немножко облигации, немножко акции. Но когда ты говоришь про акции, лучше знать ту компанию, в которую Конечно. Ты... Или группу команд. Вот, например, почему я сейчас в какой-то степени уверен в Астре, потому что я понимаю потенциал рынка, потому что есть рынок... Вот у нас 35 тысяч клиентов, а потенциально на российском софте должны быть намного больше клиентов, и есть возможность расширения в существующих клиентов, есть возможность получения новых клиентов. Второе. Я знаю стратегию, потому что мы объявляли, мы публичная компания, здесь все проще, можно прочитать на нашем сайте. Ну, а еще есть у нас, конечно, некоторые секретные заготовочки, над которыми мы работаем.
1: Вы менеджмент. Не раскроете нам.
2: Частично могу. Про новые наши направления точно могу деталей красок добавить. Дальше это команда, потому что ты должен быть уверен в тех людях, кто управляет компанией, кому ты фактически доверяешь эти деньги.
0: Те люди, которые принимают решения.
2: Абсолютно, абсолютно верно. И, наконец, четвертый я бы фактор сейчас поставил, это уровень долга. Потому что если компания закредитована сегодняшней ситуации.
0: Для некоторых это номер один.
2: Да.
0: Мы обсуждали здесь последние, наверное, все наши передачи были посвящены именно компаниям, которые сейчас тонут под грузом долга, который возрос с учетом высоких процентов последних 3 года.
2: Ты связан по рукам, ты не можешь ничего сделать, и, соответственно, очень тяжело.
1: И сегодня Сигежа вам отвечает: плюс 7 днем.
0: Бог мой, если бы она была у тебя в портфеле, сидел бы ты такой радостный сейчас здесь. И мы видели же, как после того, как произошло несколько дефолтов, самый крупный, наверное, Евротранс, как посыпались все компании, где уже достаточно напряженно. Даже такие там серьезные ребята, как Полипласт, ты посмотри, что с ними произошло. Бумаги потеряли там по 20 фигур.
1: Ну. Николай, я так понимаю, что вы выполните таргеты, ваша компания выполнит таргеты в этом году, в 2026.
2: Мы сейчас идем достаточно хорошо.
0: Хотелось бы узнать из первых рук. 9 месяцев уже позади.
2: Да.
0: Как это прошло? Лучше, хуже ожиданий? Что
2: мы
0: нам
2: идем
0: ждать?
2: По нашему плану. 9 месяцев мы показали, отчитались за 6 месяцев. Мы показали хороший рост и по выручке, и по прибыльности. Нормально прошли 3 месяца. Точные результаты мы объявим в ноябре, поэтому не могу здесь полных результатов объявлять, но в целом идем по нашему плану. Но, конечно, для нас очень важный будет декабрь и 4-й квартал. Всегда в IT, в нашем бизнесе, в работе с B2G, B2B, 4-й квартал определяющий. Пайплайн сделок и работа с клиентами ведется. Пайплайн достаточно хороший. Мы надеемся, что мы закроем все сделки, над которыми сейчас работаем. Но, конечно, полностью подвести итог я смогу на последней неделе декабря.
1: Программу байбека будете расширять?
2: Она действует. Мы уже выкупили достаточно прилично больше 2 миллионов акций, а объявили о 4, поэтому она продолжается.
0: И мы как-то с представителями компании обсуждали в эфире расследование, кто же продавал акции, почему они падали. Вы посмотрели?
2: Точных данных про расследование у меня сейчас нет. Пока наша оценка была, что действительно это все-таки такая очень сильная волатильность на рынке, когда мы выплатили дивиденды, были определенные продажи. После этого были вот эти этапы новостей на рынке, то положительных, то отрицательных и так далее. Я должен признать, что волатильность акций высокая. С одной стороны, это вроде бы и плохо, и тяжело, потому что, конечно, я привык к некоторым стабильным. Вот когда я работал в Impel.com или в Microsoft,

0: Microsoft, там была цена акций намного более стабильной. С другой стороны, это в какой-то степени и возможность входа в акции, поймать низкую точку, вырасти, вот, и а то, что компания на бирже, и уже free float вполне приличный, что там, по крайней мере, есть возможность ликвидности получить, это, в принципе, неплохо.
1: Да, это здорово. Что касается вашей позиции по долгу, что вы планируете к концу этого года?
0: У нас сейчас долг меньше, коэффициент меньше единицы к EBITDA. Ну и на самом деле мы не планируем его наращивать. У нас есть колебания сезонные, потому что, например, вот этот сильный отгрузки продажи четвертого квартала в оплаты приходит в первом квартале. То есть, как правило, то, что мы продали в декабре, мы получаем деньги в январе, феврале, марте, то есть такой немножко сдвиг происходит. Поэтому определенные колебания сезонные у нас есть и по кэшфлоу. Но в целом долг маленький, долг меньше одной EBITDA, это очень комфортно для нас, и мы не хотели бы его наращивать, потому что...
1: Сокращать?
0: А сокращать он у нас в конце первого квартала вообще был близок к нулю. То есть, на самом деле, это вот эти сезонные колебания. Чуть вырастет долг, потому что, естественно, у нас затраты идут в течение года, инвестиции идут в течение года. Потом заказчики платят нам после больших отгрузок конца года. То есть, он у нас меньше единицы держится, это комфорт.
1: Хорошо, мы прервемся на выпуск новостей и вернемся через 5 минут.
2: В 17:30 в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Правительство России обсуждает введение моратория на обнуление выплат по топливному демпферу. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на полях форума «Российская энергетическая неделя». Когда такой мораторий может быть введен, Новак не уточнил. Предполагается, что мера послужит финансовой страховкой для нефтяных компаний, которые ремонтируют свои НПЗ. А между тем, первые дизельные контракты между Россией и США могут быть подписаны уже в ближайшие дни. Об этом заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. По его словам, Соединенные Штаты получат российское дистопливо, несмотря на все возможные сложности при реализации этой сделки. Евросоюз частично снял санкции с Михаила Гуцериева. Совет ЕС исключил бизнесмена из списка в рамках белорусского режима ограничений. При этом по отдельному европейскому режиму санкции в отношении Гуцериева сохраняются. Это по-прежнему блокировка активов и запрет на въезд в страны ЕС. Яндекс восстанавливает работу своих рекламных сервисов после сбоев. В ближайшее время пользователям вновь откроют доступ к личным кабинетам Директа, сообщили РБК в пресс-службе компании. Рекламодатели уже могут пополнять баланс вручную через персонального менеджера или службу поддержки. Почти 80% россиян готовы купить квартиру, если ключевая ставка опустится ниже 12% годовых. Примерно две трети граждан согласны приобрести недвижимость при ставке ниже 10%, пишут ведомости. Опрос показал, что именно высокая ставка – это основной фактор, который останавливает россиян перед покупкой жилья. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: каждый день в нашем эфире начинается одинаково.
1: Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?». По будням на радио РБК.
0: РБК «Тренды».
2: Цифровая старость. Мы привыкли говорить о цифровой зависимости подростков. Но теперь та же проблема все чаще касается пожилых людей. В Сингапуре смартфон давно стал обязательной частью повседневной жизни пенсионеров. Через него записываются к врачу, оплачивают счета, пользуются госуслугами и общаются с близкими. Но вместе с удобством пришла и новая зависимость. Многие пожилые проводят часы за просмотром коротких видео, хуже спят, реже участвуют в семейных разговорах и постепенно заменяют живое общение экраном. Эксперты объясняют это теми же механизмами, что работают у молодых пользователей. Бесконечная лента рекомендаций, дофаминовое подкрепление и отсутствие естественности

единственной точки, где можно остановиться. Разница лишь в том, что у пожилых к этому часто добавляются одиночество и недостаток общения, а значит, смартфон становится не просто развлечением, а эмоциональной опорой. Поэтому Сингапур уже меняет подход к цифровой грамотности. Теперь пенсионеров учат не только пользоваться технологиями, но и контролировать экранное время, делать перерывы и сохранять баланс между онлайн и офлайн жизнью. Если раньше государство учили пожилых пользоваться смартфонами, то теперь им приходится учить пользоваться ими без вреда для здоровья. Похоже, цифровая гигиена становится такой же необходимой частью долголетия, как физическая активность или правильное питание.

0: реклама.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Пароль «ВТБ для бизнеса».
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
7: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Главное.
9: Это «Рынки главные». Мы продолжаем. В студии Максим Орловский, Денис Муравьев и наш гость из БКС Сергей Ермоленко. Денис, погрузи в пучину.
10: Давай. Будем вас погружать. Индекс Московской биржи пытается отыграть просадку, которая образовалась у нас, удивительно, но после выхода данных по инфляции США. И сейчас индекс Московской биржи у нас находится в незначительном минусе и теряет 0,05, 2424 пункта. В лидерах падения находятся бумаги «Газпромнефти». Они накануне на дивидендном гэпе потеряли 7% в моменте. Сегодня акции продолжают свое снижение и теряют практически 4%.
9: Хотя, казалось бы, «Газпромнефть» – это одна из тех компаний, в которой переработка достаточно большая относительно объема добычи. И именно она должна выигрывать от сделки по дизелю. Да? Тем более, один из заводов – это Москва, самый топовый регион и достаточно защищенный. Несмотря, конечно, на то, что там,
10: возможно,
9: и там были проблемы.
10: Инвесторы забрали свои дивиденды, и бумага достаточно сильно выросла, и больше она им не интересна, потому что у нас растут малоликвидные бумаги, в том числе «Сигежа» сегодня прибавлялась 7%, сейчас темпы просто замедлились. Медлились всего 2,35.
9: Нравится тебе, что пожиже, да?
10: Не то чтобы нравится, но иногда я люблю поспекулировать и такими бумагами. И на втором месте, если ты так хочешь, более известная большая бумага компании «Новатэк» прибавляет 2%, а на 1105 рублей. Сегодня у нас индекс ОФЗ находится в плюсе, прибавляет 1/10. Минфин провел два аукциона, одна средняя бумага, другая длинная. Хуже у нас прошло размещение по средней бумаге 251 41.
9: Первый аукцион был достаточно плохой. Если мы говорим там про предыдущий день, как только произошло объявление, бумага моментально просела на 0,25%, а аукцион прошел примерно 0,3% от вчерашней цены до объявления. А что касается второго аукциона, вот это была любопытная вещь. Это прошло с премией к ценам, которые сложились до аукциона в середине сегодняшнего дня. Так что в этом плане поздравляем Минфин. Удачно.
10: Во вторник предлагали 16,82, да, сегодня разместились по 16,77. И рубль у нас у

0: укрепляется, прибавляет 0,5%, но все-таки самая жаркая, громкая тема этой недели, и не только этой, это удары по дата-центрам и как это все повлияет на наши бумаги. Сегодня досталось Сбербанку, и у нас достаточно много вопросов в нашем телеграм-канале Радио РБК, куда вы можете присылать свои вопросы, мы на все постараемся ответить, и я начну по порядку. Максим, Сергей, Максим, тоже присоединяйся, я сейчас буду больше Сергея уже спрашивать. Один из вопросов от Евгения Иванова звучит так. Получается, в Яндексе есть ненулевая вероятность поражения последнего ЦОДа, а это, по сути, остановка всего бизнеса Яндекса. И дальше вопрос. Его существование. Получается, Яндекс – единственная организация на Мосбирже, которая может исчезнуть за сутки. Акции компании, по сути, не скорректировались. Грубо, минус 5% это не считается. Не кажется ли, что оценка компании, ситуации, риски просто несопоставимы и неадекватны?
1: Да, на самом деле… На первый взгляд кажется, что инвесторы слишком сильно преувеличивают риски, связанные с нарушением работы ЦОДов. То есть, с одной стороны, восстановление занимает, имеется в виду операционной деятельности компании, не столь положительный период времени. Это связано с тем, что разработаны альтернативные каналы, либо параллельные по передаче данных, либо восстановление деятельности на арендных ЦОДах, либо дата-центрах. С одной стороны, мы полагаем, что сейчас очень малое количество дата-центров свободных, и ожидаемая аренда на блоке, либо на стейке, на которых можно размещать данные, либо проводить какую-либо обработку информации, ожидаемо вырастет. То есть, с одной стороны, можно ожидать рост капитальных затрат Яндекса, пока компания не озвучивает, на какую величину и ожидаемую на 2027 год. Но при этом, что касается операционной деятельности раз, либо основной статьи доходов, это контекстные выручки от рекламы, мы пока не ожидаем какого-либо сильного существенного снижения.
0: Максим?
2: Ну, во-первых, давай так. Таких компаний немало, которые могут исчезнуть достаточно быстро. Диверсифицированных у нас не так много мощностей, на самом деле, да? Вот это у тебя Транснефть имеет трубу по всей стране, Газпром имеет трубу по всей стране, а некоторые компании имеют очень четкую локацию. Да?
0: То есть риск намного больше.
2: Что касается Яндекса, да, риск такой есть. Да, мы как инвесторы вообще не понимаем, насколько сильно они защищены. И мы сейчас видим, что действительно защищены не очень хорошо, судя по всему. Возможно, враг нашел уязвимые места, я не знаю. Мне сложно, компания мне об этом не говорит. Хороши у них дела или нет. Я вижу, как идет деградация сервисов, которые находились на их инфраструктуре. Это я вижу.
0: Сергей, вы как изменили свою оценку компании Яндекс?
1: Пока мы какой-либо оценки не произвели. Во-первых, слишком небольшой период времени, когда компания ограничила доступ к своим сервисам. На текущий момент времени это лишь только 3 дня. Ну и плюс ко всему мы видим позитивные успехи на предмет того, как компания быстро восстановила деятельность и доступ рекламодателям к своим кабинетам для там, размещения рекламы, либо перевоставления ее. Пока нам сложно сказать, насколько снизится. То есть сама компания, как правильно заметил Максим, не дает комментарии либо оценки на предмет того, то есть у нее отток рекламодателей, либо нет, насколько могут снизиться операционные показатели по выручке, по чистой прибыли, пока этого нет, но пока мы этот ущерб видим как весьма несущественный на текущий момент времени.
2: Ну как несущественный? В принципе, уже компания уже объявила о том, что часть платежей она не будет требовать своих клиентов, соответственно, это снижение выручки, это, как правильно ты заметил, рост капитальных затрат, в том числе не только связанных с восстановлением центров, но и защитой существующих центров. Да? И, ну, риски есть и на рынке акций, и на рынке облигаций, то есть у нас же есть вот Selectel, компания, которая оперирует ЦОДами, у нее выпущены облигации, правильно?
0: И они просели достаточно, ну, не сильно, но просели все-таки.
2: Да, люди начинают переоценивать риски. Да? Мы видим, что война достигает вообще тех вещей, которых мы перед этим в течение 4 лет не видели. И атаки становятся все серьезнее и серьезнее.
0: Давай вернемся еще к нашей рыночной теме. Дмитрий Попов спрашивает: добрый день, как атаки на дата-центры Сбера повлияют на будущие дивиденды? Сергей?
1: Да, пока крайне ограничено. То есть компания заявила сегодня утром в пресс-релизе на предмет того, что… То есть никакие бизнес-процессы не были остановлены, она продолжает функционировать в полном, то есть все приложения функционируют в прежнем объеме. Ну и плюс ко всему у Сбера было несколько больше времени, нежели у Яндекса, для того, чтобы подготовиться к возможным атакам. Мы полагаем, что они какие-то действия привели возможные, да, то есть нашли альтернативные каналы по хранению данных раз, либо, по крайней мере, возможно, уже ведут переговоры по то есть какой-либо аренде альтернативных…
2: Давай, у Сбера есть своя инфраструктура. Мы как компания пользуемся их инфраструктурой. структуры. И, конечно,

0: Конечно же, мы, когда только все началось, мы переживали, а как это все будет работать? Я задавал вопросы там руководству, чтобы понять, где физически все это находится. Да? Мне кто-то сказал, не волнуйся. Это все вот внутри одного города, в котором ты живешь. Здесь лучшая защита. Плюс качество такое, что прямое попадание вряд ли сможет остановить работу данного центра. Вот, поэтому на данный момент мы напряжены, но сохраняем спокойствие.
1: Я еще относительно Сбера. Одну большую тему хотел затронуть в связи с тем, что идут атаки на дата-центры. Это все-таки отток денег. Возможен ли он? Потому что мы видим сейчас, как застряли деньги в Яндекс.Пэй. И это может сказаться в том числе и на Сбербанке. Вот этот серьезный риск в целом для банковской системы, для экономики.
0: Ну, мы с тобой видели, как, что произошло, когда был ограничен мобильный интернет. Мы увидели, как примерно 1% депозитов перешел на руки людей.
1: И да? Эта тенденция сохраняется. Вот не усилится ли она?
0: Может, и усилится.
1: И в какой будет пиковый момент, когда эта банковская система может треснуть, и у ЦБ не хватит денег затыкать дыры?
0: Вот поразительные некоторые люди... То про Сигежу радуется, да? То наводит здесь панику какую-то. Ну, давай так, у нас очень сильная банковская система. Да? Это должно перестать вообще работать. Мы должны вернуться в тот период, когда мы все оплачиваем кэшем. Но даже тогда тебе придется где-то хранить свои деньги. Правильно?
1: Максим сам сказал, что риски высоки.
0: Риски высоки каких-то вещей, да, остановки и чего-то. Но я думаю, что вот эти вещи, которые были с ограничением мобильным интернетом, это на данный момент выглядит как максимум.
2: В общем, те риски, которые пережила банковская система за летние месяцы, когда банки испытывали оттоки порядка 200-250 миллиардов рублей в месяц на фоне рисков и ожиданий, и слухов относительно заморозки вкладов и так далее, нам кажется, что те риски, которые мы наблюдаем сейчас на фоне ударов по подсудам и обработке центров, они несут для себя несколько меньшие риски с точки зрения возможного оттока вкладов для банки, нежели те страхи, которые были летом.
1: Я вот это именно и хотел услышать, есть ли тут
0: такой риск. Да нет здесь ничего, не наводи здесь. Захотят люди иметь больше кэша? Да, захотят, на всякий случай, для того, чтобы быть уверенным, что мы встретим наши обязательства по платежам совершенно спокойно, вне зависимости, будет работать приложение банка или не будет. Потому что мы не можем быть уверены во всех банках, что они хорошо защищены. Если Яндекс, богатая компания, крупнейшая компания в Рунете, вдруг оказалась уязвимой, то и другие могут быть уязвимы. Наверное, да. А что касается эксцессов, ну, вряд ли.
1: Давайте подведем итог. Яндекс сейчас интересен, Сергей, по нынешним отметкам, с учетом всех рисков?
2: У меня, на самом деле, крайне оптимистичный взгляд. То есть я полагаю, считаю, что там стоимость одного дата-центра, его восстановление, она составляет там не более чем 1.5-2% капитализации компании. Поэтому считаю, да, это привлекательно. Время на строительство либо восстановление дата-центра, оно, безусловно, занимает какой-то период времени. Он не маленький, от 1 до 2 лет. Компании в этот период времени придется нести крайне высокие издержки на аренду. Но это всецело компенсируется высокой маржинальностью бизнеса на текущий момент времени.
1: Максим, я так понимаю, ты в стороне?
0: Да. Мне кажется, есть более интересные вещи, и, в общем, Яндекс ничем особенно за последние пару лет не порадовал. Он проиграл, в общем-то, простым, известным давно инструментом.
1: На этой неделе состоялась одна интересная сделка. Альфа-банк приобрел долю практически в 5% МИДСИО АФК-системы. Накануне акции последней компании выросли на 7%. Сегодня около нуля. Что эта сделка, Сергей, значит для инвесторов? Как ее оценить? И стоит ли сейчас покупать акции системы? В надежде на улучшение финансового состояния, в том числе в том, что он начнет сокращать свой долг.
2: Да, вот что касается последнего аргумента, что он начнет сокращать долг, на этом, нам кажется, рассчитывать не стоит. То есть мы, проводя данную оценку, по аналогии с МАДИ-ДТИ, оцениваем, что эта сделка была до 5 миллиардов рублей. То есть, получается, это лишь не превышает там 1.5-2% от совокупного долга системы. То есть, влияние несущественное. С другой стороны, то есть, поскольку...
0: Это ты имеешь в виду только долг системы, корпоративный ее, не общий долг. Да?
2: Все верно, да. Вот, но с другой стороны, чем это может быть позитивно? Тем, что потенциально, то есть очевидно, что эта сделка направленная на дальнейшие шаги по выводу компании, то есть придание публичного статуса, выход на IPO.

0: И вот получается, в этой ситуации тогда совокупная оценка стоимости МИЦИ, как мы полагаем, будет по аналогии с Мадидиаук порядка 100 миллиардов рублей. Это будет крайне позитивный фактор, но пока мы не можем назвать точных сроков, когда будет наилучшая точка для того, чтобы провести это IPO. То есть это возможно даже удел не одного и двух лет.
1: Ну, здесь еще вопрос, наверное, как инвесторы будут смотреть на эту компанию, поскольку системы достаточно много было уже, выхода на рынок с дочерними компаниями, и, скажем так, вот Денис уже сегодня дважды говорил нам про Сигежу, но сколько она потеряла с момента выхода?
2: Я думаю, процентов 90.
1: Вот когда-то 8 рублей было, да? И что мы имеем сейчас? Вот как будут инвесторы смотреть на размещение через призму основного акционера? Большой вопрос.
2: АФК-система тебе интересна?
1: Мне?
2: Да.
1: Нет.
2: Сегодня удивительно для меня, Сберинвестиции обновили свою подборку лучших бумаг на российском рынке акций, исключили Транснефть и включили ММК. Вот здесь есть какая-то идея, потому что Сберинвестиции считают, что у нас дно именно в сталелитейной отрасли пройдено, и дальше начнется восстановление, и именно ММК больше всего выиграет от этого, потому что работает на внутренний рынок. Сергей?
0: Да, то есть, по сути, металлургический сектор прокси на рост экономику до тех пор, пока темп роста экономики не превышают, то есть не выше, чем устойчивый тренд 1,6%. Нам кажется, что какого-либо устойчивого роста спроса на сталь раз и роста цен на ее продукцию мы не увидим. То есть, по итогам текущего года ожидаемый темп роста ВВП 0,6%. Если делать предположение на предмет того, что ММК получит большой объем заказов в рамках национальных проектов на восстановление разрушенных территорий, это, нам кажется, пока излишняя, там, слишком отдаленная перспектива.
1: Дата-центры. Но здесь, давай все-таки посмотрим. Давайте обратимся к истокам. Очень много, не только Сбербанк это делал, очень много домов сейчас включили бумаги, которые действительно сильно потеряли от своих максимумов, там, ну, наверное, в 3 раза какие-то бумаги упали, да, включили их туда. Кажется, что у тебя очень хороший апсайд. Но давай посмотрим, какая низкая маржинальность сейчас у этих производителей. Да, мы видим некоторый отскок там в последний месяц. Хотя мы видим по там, 8 месяцев минус 16 потребления стали. Если посмотреть, что мы производим, что мы экспортируем, ну, мы не нетто-экспортер, да? Если наш экспорт стоит, значит, это все будет так или иначе давить на внутренний рынок. И не забываем, что всем этим компаниям крайне плохо, когда рубль крепкий, да, как экспортерам. Вопрос большой. Наверное, в третьем квартале будет некоторое улучшение за счет ослабления рубля. А вот что дальше? Что мы с тобой увидели? Рост цен на коксующийся уголь. Почти в 1,5 раза. И как мы знаем с тобой, у магнитки есть немножечко, есть белон, но она не закрыта на 100%.
2: Так может лучше Распадскую, либо Мечел?
1: Все тебя тянет куда-то не туда.
2: Тогда давай перейдем к валютному рынку. Тем более у нас есть вопрос от Алексея. Удары по дата-центрам могут оказать значительное влияние на торговый баланс, как Максим сейчас смотрит на замещающие облигации?
1: Давайте все-таки у нас есть замещающие облигации, у нас есть уже такой же объем выпущенных в валюте облигаций, да, и все то же самое. Предыдущие 3 недели были направлены на то, чтобы сократить экспоужи в валютных инструментах. Заработок был прекрасный, его нужно брать. Когда дают тебе что-то заработать, нужно что-то взять со стола.
2: Угу. Да? Сергей?
0: Да.
2: Квазивалютные облигации вам интересны, и куда дальше пойдет у нас рубль?
0: Да, рубль, как мы полагаем, будет, особенно после того, как бюджетное правило возымеет свое действие с 1 января следующего года, мы полагаем, что рубль начнет плавно ослабевать. Но при этом мы не увидим какого-то драматичного снижения по паре рубль-доллар там на 10-20 рублей по итогам следующего года. То есть мы крайне...
1: А в цифрах? Давай так, да. Ты говоришь, вот в следующем году. Чем этот год закончим?
0: Текущий год 85-86. Угу. Так, если более краткосрочно...
1: А
0: то...
1: следующий год?
0: Следующий 88-90.
2: Квазивалютные облигации покупаем?
0: А, безусловно, да. Безусловно. То есть валюта должна быть в портфеле российских инвесторов.
2: Ну, а пока на московской бирже у нас юань ушел ниже отметки 12,5 рублей. И еще один вопрос нам прислали. Добрый вечер. Куда делся ТГ-канал Максима Орловского? Я думаю, Максим, ты должен еще раз подчеркнуть, что у тебя и никогда и не было ТГ-канала. Зато у нас работает наш телеграм-канал «Радио РБК», поэтому присылайте туда свои вопросы, мы обязательно на все ответим. И если коротко, буквально вот по одной лучшей акции до конца года, Максим.

0: Да зачем пока акции брать?
1: Согласен. Сергей?
2: Да, Сбербанк.
1: Сбербанк. Максим?
0: Ну что ж, эта бумага занимает максимальный объем в моем портфеле. И это были рынки «Главное». Смотрите нас на телеканале и слушайте на радио РБК. До свидания.
3: Автоньюз. Европейский автопром оказался под серьезным давлением, заявил генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме в рамках Парижского автосалона. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, почему европейские производители теряют позиции и как пытаются противостоять китайским конкурентам. По словам Блюме, Volkswagen, Stellantis и Renault, на которые приходится более 60% европейского автомобильного рынка, вынуждены решать непростую задачу – выпускать доступные на электромобили и одновременно сокращать расходы. Спрос на электротягу в Европе растет, в том числе на фоне подорожания традиционного топлива и расширения выбора относительно недорогих электрокаров. Но конкурировать с китайскими компаниями европейцам становится все сложнее. На парижском автосалоне бренды из КНР представлены вдвое шире, чем два года назад. В борьбу уже включились политики. На днях Брюссель и Пекин договорились сократить поставки китайских гибридов в Европу. По предварительным условиям импорт могут ограничить лимитом в 350 тысяч автомобилей в год, с возможностью ежегодно увеличивать квоту на 6%. Меры рассчитаны на 4 года. По оценкам европейской стороны, они позволят урезать поставки более чем вдвое. Однако китайские производители не собираются отказываться от европейского рынка. Напротив, они планируют переносить производство непосредственно в Старый Свет, чтобы укрепить свои позиции. Например, BYD намерена построить на континенте несколько заводов. Одной из возможных площадок рассматривается Франция. Сейчас компания готовится запустить производство на предприятии в Венгрии, а к 2028 году рассчитывает выпускать в Европе все электромобили, предназначенные для местного рынка. О расширении производства задумались и в Чанань. Компания ведет переговоры с европейскими автоконцернами и намерена выпустить первую машину местной сборки в начале следующего года. Еще один пример – китайский премиальный бренд Хончи. По сообщениям СМИ, компания обсуждала со Stellantis возможность выпуска автомобилей на одном из заводов концерна в Испании. К 2028 году Хончи намерена вывести на европейский рынок более 10 электрических и гибридных моделей.
4: РБК отрасли. Альфа-страхование оценило окупаемость киберполиса. Одна кибератака обходится бизнесу в десятки и даже сотни раз дороже, чем страхование своих рисков. Согласно данным выплат компании, чтобы окупить стоимость киберполиса, достаточно одного страхового случая. Об этом на форуме «Цифровые решения» заявил гендиректор компании Владимир Скворцов. Он подчеркнул, что ритейл, электронную коммерцию и финансовый сектор объединяет высокая зависимость от непрерывной работы IT. Даже несколько часов простоя превращаются в прямые финансовые потери. Торговля атакам может нарушить продажи, учет товаров, складские операции и логистику. Для продуктового ритейла дополнительным риском становится утрата скоропортящейся продукции. В промышленности недоступность систем может привести к остановке производства в электронной коммерции и прервать обработку заказов. Восстановление IT-инфраструктуры не всегда совпадает с возвращением бизнеса к обычной работе. Как отметили в Альфа-страховании, киберстрахование возмещает расходы на локализацию атаки, восстановление и убытки от перерыва.
3: РБК отрасли. Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Сбережения – это не то, что осталось после трат. Траты – это то, что осталось после сбережений. Уоррен Баффет.
6: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
7: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
5: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
8: Потерянные биткоины. Сколько биткоинов потеряно навсегда? Точного ответа никто не знает. По консервативным оценкам, владельцы лишились доступа примерно к 1,5 миллионам монет. Некоторые исследователи называют более крупную цифру – до 3 или 4 миллионов биткоинов. Чаще всего причина проста – человек теряет приватный ключ или секретную фразу от кошелька. Восстановить доступ через службу поддержки невозможно. У биткоина нет банка, который проверит паспорт и выдаст новый пароль. При этом монеты никуда не исчезают. Они по-прежнему видны в блокчейне и продолжают учитываться в общем количестве. Но перевести или продать их уже никто не может. Определить точное число потерь сложно. Если биткоины не двигались 10 лет, это еще не значит, что ключ утерян. Возможно, владелец просто решил их не трогать. Поэтому аналитики изучают старые адреса и используют разные методы оценки. Всего может существовать около 21 миллиона биткоинов. Но реально доступное количество, вероятно, заметно меньше. Получается, потерянные монеты не уменьшают цифру в блокчейне. Они уменьшают предложение на рынке. Окончательно и без возможности восстановления.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 18 часов в столице.
2: До трансформации экономики 50 шагов.
0: ЧЕС. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Оксана Гречнюк и Никита Гмыза. И начинаем наш большой кроссплатформенный эфир. В первый час будем формулировать,
2: в том числе.
1: Да. Картину дня рассказываем о самом важном, только об этом.
2: Ну и напоминаем, что нас можно скоро будет увидеть в эфире телеканала РБК. Будет прямая трансляция буквально через несколько минут. Так что тоже включайте, смотрите, будем, как говорится, вашу маму тут и там показывать. Но вот что обсудим прямо сейчас. Деловая Россия. Россия сформировала программу более чем из 50 инициатив по трансформации экономики. Предлагают, в частности, отменить часть льготных режимов для малых и средних предприятий, ввести налог на наследство и взносы для неработающих рантье. Ну и, среди прочего, ограничительные меры по импорту стратегической инновационной продукции.
1: Поговорим много интересного во всех этих пунктах. Будем разбираться подробнее в каждом. И еще, что будем обсуждать? Ограничения в работе спутниковой системы Starlink осложнили военную операцию Украины. Financial Times пишет об изменениях в работе беспилотников и логистики на фронте. Авторы ссылаются на украинских военных и чиновников и утверждают, что ограничения ввели без предупреждения. Но Владимир Зеленский тем временем поехал в Великобританию. Там он встречается с Карлом III. Тоже за этим следим. Мы все подробности расскажем.
2: Да, зачем, чем закончится эта встреча, нам постараемся успеть рассказать в эфире. Ну и также поговорим о том, как худеет рынок готовой еды. Размеры порций уменьшаются. Вот в сентябре в годовом выражении снижение больше 10%, это выводы аналитиков НТЭК, а в итоге порция уменьшилась до 266 граммов, ну это средняя такая по больнице. Как меняется поведение потребителей, об этом мы поговорим. Ну и еще эта часть, это тема нашего интерактива сегодняшнего. Еда для вас – это топливо для организма или важный эстетический ритуал? Как изменились ваши пищевые привычки на фоне роста рынка готовой еды? Пишите нам в наш телеграм-бот, наш телеграм-реком. Легко найти в поиске. Радио РБК вбивайте. И первая же ссылка. Оставляйте ваши комментарии. Подписывайтесь. Ваши имена и из какого вы города.
1: Да, вот интересно. Рынок худеет, порции уменьшаются. И при этом сам рынок растет еще. Ленимся готовить дома. Ну, в общем, это такая большая тема для разговора. И после 8 вечера мы к ней вернемся основательно. И будем вместе с вами ее обсуждать. А пока сейчас время новостей. В студию уже пришел Никита Нелюбин. Принес новости последнего часа. Никита, сначала у тебя вопрос, ты готовишь или покупаешь готовую еду?
3: Ну, вообще, если говорить о доме, то у меня для этого есть специально обученный человек, жена.
1: Вот.
3: Вот. Если я работаю, то другого выхода нет, я вынужден покупать готовую еду. Я вот, кстати, не заметил, что как будто что-то уменьшилось в этих вот
2: порциях.
1: Производители заботятся о нашем здоровье.
3: Я не обратил на это внимания, честно.

0: могу ничего не могу сказать.
1: Ну, а про пищевые привычки сам ты готовишь?
0: Очень редко, очень редко. И еще раз, это на откуп супруге. Она у меня умеет, знает. И, в общем, к ней к этому, поэтому никаких вопросов нет. Я могу готовить новости. Вот подготовил целый выпуск, сейчас представлю. Владимир Путин примет участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Ожидается, что на полях форума Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Саммит пройдет 18-19 ноября. Яндекс восстановил большинство своих ИИ-сервисов. В компании сообщили, что пользователям вновь доступны Яндекс.GPT и Alice AI. Работа нейросети для бизнеса восстановлена пока частично. Если при попытке зайти на рабочее место выдается ошибка, его нужно удалить и создать заново. Парламент немецкой земли Саксония-Анхальт принял резолюцию о прекращении поставок оружия Украине. Документ подписали партии БСВ и «Альтернатива для Германии», которая месяц назад выиграла выборы в местный Ландтаг. Резолюция также призывает к немедленному снятию санкций против России и организации мирных переговоров с Украиной. На заводе по производству ОСП-плит в Томске произошел крупный пожар. Там загорелся один из цехов. К этой минуте возгорание удалось локализовать на площади в 3000 квадратных метров. По предварительным данным МЧС, людей внутри не было. Мат-капитала на первого ребенка в следующем году хватит на покупку 2 квадратных метров жилья в Москве. В 40 городах с населением больше 500 000 человек материнский капитал позволит купить чуть меньше 5 квадратов на вторичном рынке. Аналитики ЦИАН подсчитали, что годовое увеличение цен на вторичку в крупных городах превысило размер индексации мат-капитала почти вдвое и составило 12%. Об этом пишет газета «Коммерсант». Сразу после рекламы в программе «Что это значит?» о новых инициативах деловой России по налогообложению малого и среднего бизнеса.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Час. Что это значит?
7: В эфире радио РБК. Теперь нас можно еще и смотреть на телеканале РБК. В студии Никита Гмыза и Оксана Гречинюк. Формируем картину дня вместе с вами.
1: Ну и вот сейчас о чем будем говорить. Отказ от специальных налоговых режимов, стимулы для инвестиций в облигации федерального займа и отмена льготного НДС на сахар. Такие меры вошли в список 52 шагов для трансформации экономики по версии «Деловой России». Бизнес-объединение подготовило этот документ к профильному форуму, который пройдет в четверг. Детали внимательно изучил наш обозреватель Владимир Расулов, он сейчас у нас в студии.
7: Володя, какое экономическое будущее увидела деловая Россия? 52 пункта, много. Это вот примерные такие перспективы или какие-то конкретные вполне предложения?
8: Самым обсуждаемым здесь оказался пункт, который связан со льготами по налогам для малого и среднего бизнеса. Объединение в документе из, на секундочку, 33 страниц предложило рассмотреть и оценить на предмет целесообразности реализации, это я цитирую конкретно документ, уже в 27 году несколько конкретных решений. Первое – это отмена налоговых режимов упрощенной системы налогообложения и автоматизированной упрощенной системы налогообложения от базы доходы. Здесь стоит напомнить, в принципе, чем примечательны эти системы. Система упрощенка – это режим с особым порядком уплаты налогов. Он ориентирован на представителей именно малого и среднего бизнеса. На него могут рассчитывать компании и индивидуальные предприниматели. Если у них не более 130 сотрудников, годовой доход не превышает 450 миллионов рублей. Ну а те, кто переходит на эту систему, освобождаются от уплаты НДФЛ в отношении доходов от ведения бизнеса и на прибыль организации. Также они могут не платить налог на имущество и НДС. Но в последнем случае должно быть условие, что доходы за истекший календарный год не превышали 20 миллионов рублей. И вот ставки здесь зависят от выбранного объекта налогообложения. Как раз если это доходы, то придется заплатить всего 6%. Но в ряде случаев подобные налоговые льготы негативно влияют на конкурентную среду. Кроме того, их используют нередко для того, чтобы дробить бизнес. Об этом в программе «День главный» на телеканале РБК заявил руководитель экспертного центра по налоговой и бюджетной политике деловой России Кирилл Никитин.
9: Представим себе, что я некий селлер, который торгует привезенным из Китая товаром на каком-нибудь маркетплейсе. Вполне возможно, что целая группа физических лиц будет сначала заказывать эти посылки беспошлинные по $200 в месяц, условно говоря, там, привозя товар. Или, возможно, привозить их каким-то другим образом, не сильно, может быть, озабоченным к уплате налогов и так далее. А затем я буду продавать эти товары на маркетплейсе. Мне не надо показывать расходы, откуда товары взялись, легальность и так далее и тому подобное. За мной, платящим налоги от доходов, полностью прерывается вот эта цепочка легального оборота.
8: Еще один пункт о налогах – это выравнивание пороговых значений для применения НДС со специальным, под специальным режимом налогообложения. Ну и кроме того, деловая Россия предлагает отменить патентную систему.
1: Вот патентная система, что в этом случае могут, чего могут в этом случае лишиться предприниматели? Что это такое?
8: Сам по себе патент в данном случае – это режим, который доступен только индивидуальным предпринимателям. И вместо того, чтобы платить налоги и сдавать декларации, они оплачивают фиксированную сумму. Ее рассчитывают, исходя из вида деятельности и место, где работает вот этот самый ИП. Поэтому единого размера здесь нет. Его определяют власти конкретного региона. Но главное условие перехода на такую систему – это средняя численность работников. Она в данном случае не должна превышать 15 человек за налоговый период. Впрочем, если принять все те изменения, которые предлагает деловая Россия, то рынок рискует лишиться внушительного числа предпринимателей, подчеркнул эксперт по финансам Московского городского отделения «Опоры России» Павел Вишаев.
10: Магазин у дома, маленькая автомастерская, студия дизайна, маленькая кофейня. То есть все первые этажи практически – это все малый или микробизнес. И таких людей миллионы, и занято в них порядка 18 миллионов человек. И если будет история с текущим введением налогового режима, то налоги вырастают в 2,5 и больше раз. И в таком случае мы вот эти капилляры, по которым течет именно товары, услуги для граждан, семей в маленьких городах и так далее, мы просто их перерубаем.
8: Часть предложений касается фондового рынка и привлечения к инвестициям состоятельных граждан. Что интересно, здесь все тоже должно идти через налоговые послабления.
7: Давай поконкретнее остановимся.
8: Во-первых, это социальные взносы для граждан, которые получают основную часть доходов от процентов по вкладам или дивидендов непубличных компаний. Кроме того, деловая Россия предлагает налог на наследство при налоговой базе от 50 миллионов рублей, но с исключением для акций публичных компаний. В целом, как говорят опрошенные нами эксперты, власти ставят задачу повысить капитализацию фондового рынка, но пока процесс привлечения денег от состоятельных граждан идет не очень хорошо, и в основном они тратят средства, хранят средства или в депозитах, или в непубличных инструментах. Инвестиционный стратег, управляющий компанией «Рекапитал» Сергей Суверов назвал предложение «Деловой России» разумным, но, по его мнению, сработает оно только частично.
11: Предложение, конечно, заставит состоятельных граждан задуматься о том, чтобы хотя бы часть средств перевести в инструменты фондового рынка. Но, с другой стороны, возможно, у бизнесменов не так много свободных денег. Все-таки они основные капиталы вкладывают в свой бизнес, который они понимают. Кроме того, часть денег состоятельных граждан выводят за границу, вкладываются в зарубежные активы, потому что этих денег просто физически нет в России. Поэтому, конечно, если предложения будут приняты, какая-то часть может пойти на фондовый рынок, но не думаю, что это как-то может радикально изменить конъюнктуру на российском фондовом рынке и серьезно поднять котировки. Но какой-то эффект положительный все-таки будет.
8: Еще пара важных моментов. Это дополнительные налоговые стимулы для инвестиций в облигации федерального займа, а также учет инфляции при расчете налога на прибыль от продажи ценных бумаг. Впрочем, все это вряд ли стимулирует игроков рынка, подчеркнула в нашем эфире главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
12: Это меры не суперэффективные и, наверное,

0: 52 пункта, это все надо изучать с экспертами, и мы, конечно, будем об этом говорить, да, действительно, через полтора часа уже на радио РБК.
1: И через два часа коллеги в телеверсии ЧЕЗа вернутся к этой теме, обсудят, с какими вообще проблемами сегодня сталкивается бизнес и какое место в структуре российской экономики занимают предприниматели.
2: ЧЕЗ. Что это значит?
0: Атаки по российским ЦОДам продолжаются. Сегодня удар впервые пришелся по дата-центру Сбера в Саратовской области. В компании заверили, что все системы и все сервисы работают штатно, а сотрудники не пострадали.
1: При этом днем россияне массово сообщали о сбоях на нескольких ресурсах. И больше всего жалоб приходилось на сайты и приложения Mail.ru, Сбера, Озона, Самоката и других. Но позже работу сервисов остановили.
0: Да, непонятно, было ли это связано или нет. До сих пор не прояснилось. Насколько серьезный урон Рунету могла нанести вот эта новость? Новая атака на ЦОД и как снизить риски для сервисов и их клиентов, выясняла Яна Ритунская, она сейчас с нами в студии. Ян, ну, выходит, что никаких критичных последствий от удара мы сегодня не увидели.
3: Здесь действительно важные слова, что мы не увидели, и вряд ли мы узнаем, если действительно что-то серьезное произошло. Но, по крайней мере, да, Рунет не лег, и здесь есть несколько предположений, что могло повлиять. Ну, во-первых, насколько мы знаем, этот конкретно ЦОД вообще все еще находится в стройке. Ну, по крайней мере, в 2024 году сообщалось, что его должны достроить в начале 27-го. То есть, вероятно, он мог быть запущен не полностью. Хотя интересно, кстати, что председатель Госдумы Вячеслав Володин в 24-м говорил, что именно на базе этого ЦОД появится самый мощный в стране суперкомпьютер. И также там должно было быть размещено около 120 тысяч серверов. Для сравнения, вот, например, на сайте Яндекса написано, что у компании Яндекс, финтех-компании, всего 150 тысяч.
0: Всего, а тут 120 в одном.
3: А здесь 120, да, в одном. То есть, кажется, что это достаточно крупный ЦОД, но, опять же, мы до конца не понимаем, насколько он был действующим прямо сейчас. Ну и здесь, сравниваясь с атаками на ЦОДы Яндекса, нужно сказать, что Яндекс — это преимущественно финтех-компания, а Сбер в большей степени все-таки банковский, игрок банковского рынка. И поэтому система резервирования данных у него могла быть настроена серьезнее. Но, по крайней мере, к таким компаниям требования об этих резервах всегда строже, считает гендиректор хостинг-провайдера РУ ВДС Никита Цаплин.
4: Сбербанк, так как это финансовая организация, конечно, существует жесточайшие требования к непрерывности работы инфраструктуры. Впрочем, как бы не только и финансовые организации, но все сервисы с высоким требованием к аптайму, они используют различное резервирование и репликацию баз данных. В основе любого сервиса, которого вы получаете в интернете, лежит какая-то база данных, в котором хранятся записи о транзакциях, в случае, там, если это сервис такси, поездках и так далее. И для того, чтобы обеспечить непрерывную работу, в случае, если одна из каких-то баз данных недоступна, она может быть недоступна просто по причине сетевой недоступности в дата-центре, то необходимо организовать оперативное переключение на копию.
3: Ну а еще есть предположение, я подчеркну, что это только предположение, по крайней мере, есть версия, что сервисы Сбера могут быть просто менее востребованными в сравнении с сервисами Яндекса, и поэтому нагрузка на один конкретный дата-центр тоже могла быть ниже. Кстати говоря, в Яндексе сегодня заявили, что большинство AI-сервисов компании восстановили работу после сбоя. Вот Яндекс.GPT, Алиса AI снова стали работать. И, как рассказали РБК в Минцифры, в этой работе также помогло и министерство в том, чтобы распределить данные по различным резервным системам. Но при этом в Яндекс не стали называть детали размещения вычислительных мощностей после атаки и заявили, что много лет развивают распределительную инфраструктуру и системы резервирования, включая сторонние независимые площадки. То есть действительно, видимо, распределяется каким-то образом сейчас нагрузка по разным дата-центрам.
1: Ну, как раз это ключевой вопрос, как обеспечить безопасность и как перестроить работу дата-центров таким образом, чтобы они были менее уязвимыми к атакам. Вот в Ростелеком сегодня даже предлагали идею дата-центра судного дня.
0: Да, да. Что это такое?
3: Звучит достаточно пугающе, но все довольно прозаично. Это действительно идея зампреда компании. Он высказал ее на форуме РБК Тех. И он сказал, что вот такой дата-центр судного дня мог бы содержать в себе резервные копии всего-всего-всего. Но это красивая теория, но нужно иметь в виду, что строятся такие дата-центры, могут довольно долго, ну, а главное сейчас скорее речь идет о перераспределении нагрузки. Опять же, использовать уже имеющиеся системы нужно максимально серьезно. И при этом, опять же, в Ростелекоме высказались, что просто модель строительства дата-центров раньше была другая. Раньше было достаточно эффективно для компании и в финансовом плане, и в технологическом, чтобы был один центр. Сейчас их нужно много. Об этом говорит также сооснователь и интегратор Meta Lab Сергей Батулин.
5: все эти подземные и так далее.

0: территории имеют право на жизнь, но капитальные затраты вырастут ощутимо. Соответственно, эффективность и себестоимость у нас с вами будет не очень. Куда лучше работает, когда вы отдаете данные мощности не в одни руки крупнейших, скажем так, монополистов, а наоборот, в рынок. Потому что чем больше небольших СОДов будет существовать в России, такая децентрализация обеспечит вам, грубо говоря, отсутствие серьезных рисков, экзистенциальных, назовем это так. На самом деле так развивался наш рынок IT до, наверное, середины десятых. Где-то после 15-16 года многие компании, крупнейшие IT-гиганты, начали консолидировать и начали перевозить из разрозненных СОДов все в один большой мега-СОД.
1: Ну и сегодня же в Госдуме во втором и третьем чтении сразу приняли закон, который позволяет банкам передавать данные клиентов на обработку сторонним IT-компаниям. Этот закон, надо сказать, внесли в 2023 году, в 2024 его рассмотрели в первом чтении, и вдруг только в октябре этого года ему дали ход. Это станет серьезной помощью для резервирования данных.
2: Яна Ритунская, наш обозреватель, о том, что происходит с ЦОДами Сбера, которые сегодня подверглись удару, с одним ЦОДом. Давайте сейчас поговорим о том, что там происходит со Старлинком.
3: Что это значит?
4: Вы слышите радио РБК, и теперь нас еще можно и смотреть прямо сейчас на телеканале РБК. Вот что со Старлинком. Кремль не знает, что произошло со Старлинком на Украине. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и он призвал дождаться, цитата, более осязаемых данных на этот счет.
2: Напомню, что терминалы Starlink на Украине впервые принудительно ограничили по скорости движения. Об этом сообщают украинские источники. И вот как пишет Financial Times, в ночь на 14 октября компания SpaceX, собственно, разработчик, без предупреждения урезала работу защищенного военного контура под названием Starshield. У ВСУ связь начала пропадать на скорости выше 160 км в час, а на ряде участков терминалы отключаются уже и при 60.
4: Насколько Starlink важен для Украины? В деталях разбирался Ростислав Мерецкий, он с нами в студии. Ростислав, почему потеря высокоскоростного Старлинка настолько чувствительна для вооруженных сил Украины?
5: Военное командование в Киеве называет Starlink кислородом передовой, но удар нанесен именно по строго высокоскоростным подвижным целям в рамках военного пакета. То есть, напоминаю, Starlink — это оператор связи, у него есть тарифы и пакеты, и, грубо говоря, произошел принудительный перевод с безлимитного военного режима на обычный гражданский. То есть стационарные терминалы, терминалы, которые медленно двигаются, они продолжают работать. Координация, тактическая связь, обмен данными, они функционируют. Главная проблема — это препятствие работе оборонных дронов-перехватчиков и ударных беспилотников на линии соприкосновения, отмечает военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХИКС Александр Степанов.
6: Это вызовет определенное затруднение в применении различного типа беспилотных систем. В этом смысле речь идет не только о воздушных дронах. 20 тысяч терминалов, которые развернут, используются прежде всего решение военных задач, управление беспилотными системами, как разведывательными, так и ударными. Де-факто это те возможности спутниковой связи, которые обеспечивают навигацию для дронов, возможность передачи больших объемов данных, в том числе потокового видео. Любая задержка грозит утратой контроля над подобными средствами, вплоть до их потери.
5: По данным украинских источников, в ночь на среду ВСУ уже пришлось отменить из-за этого ряд боевых миссий.
2: Но тут надо подчеркнуть, что это уже не первый раз, когда SpaceX ограничивает...
5: Да, это пятый случай с начала конфликта. До этого ограничения либо касались конкретных направлений, например, Крыма или операций в глубине территории России, либо они предотвращали несанкционированное использование спутников Starlink российской страной.
4: Ну хорошо, а почему вопрос таким острым стал именно сейчас, тем более, что внутрь России прилетают дроны без Starlink?
5: По оценке экспертов, текущие ограничения составляют лишь около 5% от всех задач Starlink в ВСУ. На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о сделке об импорте российского дизеля и в очередной раз обвинил Киев в росте цен на топливо из-за ударов по российским МПЗ. Здесь важно вспомнить, что военный пакет вот этот, его напрямую оплачивает и контрактует Пентагон. И его даунгрейд вот этого пакета вряд ли мог произойти без отмашки из Белого дома, считает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. И отмечает, что ограничение работы Starlink работает как инструмент давления на Киев.
7: Представляете, у вас тактическая работа боевая построена по стандартам 21 века через высокоскоростную систему связи. И вдруг у вас возникает вероятность того, что это все закончится. В Вашингтоне нажмут рубильник, и вы останетесь без тактической связи. Вот эта самая тактическая связь – это огромная доля возможности меньшими силами держать оборону. Будет прилагаться максимум усилий для того, чтобы это не случилось. Серьезных резервных вариантов нет. Они вернутся в 20-е 20 век, где решало количество личного состава и танков.
5: Новые ограничения вызвали критику. В Варшаве, которая оплачивает около половины украинских терминалов, Starlink глава МИД Польши Радослав Сикорский публично упрекнул Илона Маска в политических играх. Впрочем, в самой SpaceX ситуацию пока не комментируют.
2: Ростислав, спасибо. Ростислав Мирецкий разбирался в деталях сбоя системы Starlink на Украине. Ну, текущую расстановку сил в конфликте с Украиной и последствия от атак на российские ЦОДы также уже продолжат обсуждать наши коллеги в телеверсии ЧЕЗа уже в 7 часов вечера. И все эти новости можно посмотреть и послушать. Мы в эфире радио РБК. Также вернемся к теме взаимодействия США и Украины уже через полчаса.
8: Кто есть кто?
9: У автомобильных брендов обычно все серьезно. Mercedes-Benz звучит так, будто сейчас подпишет с вами договор. BMW будто выставит счет за удовольствие. Даже NIO уже успел приучить публику к большим электромобилям с ценником и количеством электроники, от которых слегка кружится голова. А потом NIO взял и придумал Firefly, то есть светлячок. Это не шутка и даже не кодовое название. И самое смешное, машина действительно выглядит как светлячок. 4 метра длины, короткие свесы, большие колеса и совершенно мультяшная оптика. Выглядит Firefly действительно симпатично, а не просто странно. Причем при таких скромных габаритах Firefly умудряется быть удивительно просторным. Сзади двое взрослых могут полноценно сидеть, а багажник вмещает пару больших чемоданов. Внутри вообще все по-взрослому. Большой центральный экран, электронная приборка и приличная аудиосистема. Управлять частью функций можно жестами, прямо как в дорогих версиях BMW. Человечество потратило тысячи лет на создание кнопок, а потом решила, что махать руками все-таки эффективнее. А вот батарейка выглядит скромно. Паспортный запас хода 330 километров, но в реальности вряд ли превысит 250. Все-таки стихия Firefly — это город. Дом, работа, магазин, кафе, парковка размером с носовой платок. А вот отправиться на нем за МКАД — это уже авантюра. Вообще, на ходу Firefly гораздо интереснее, чем от него ожидаешь. Маленький кузов, задний привод, хорошая маневренность и внезапно получается автомобиль, который не только экономит электричество, но и пытается доставить водителю удовольствие. Это особенно забавно на фоне большинства компактных электричек, которые ведут себя примерно как бытовая техника. Включил, поехал, приехал, выключил.
8: Кто есть кто?
9: Так кто есть кто? Главные соперники Firefly — это электрические Mini Cooper и Peugeot 208. И здесь китайский светлячок выглядит особенно интересно. Он всем своим видом будто говорит: «Я просто маленький китайский электромобиль с задним приводом, огромным количеством электроники и смешным названием». В общем, пускай светится. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
10: Хочешь больше вовлеченности и контроля? Плати. Производители делают механическую коробку привилегией для тех, кто по-настоящему любит управлять автомобилем.
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире «Радио РБК». Классика денег. Афоризмы великих людей.
11: Дорогая дизайнерская одежда – это абсолютно пустая трата денег. Я стараюсь вести как можно более обычную, приземленную жизнь. Поверьте, вы никогда не избалуетесь и не сойдете с ума от богатства, если продолжаете самостоятельно гладить свои собственные рубашки. Мэрил Стрип.

0: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
1: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
2: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
0: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
3: Какая-то власть у экологов компании есть? То есть может ли эколог прийти к генеральному директору и сказать, нет, вот эту шахту мы больше не разрабатываем, не знаю, там, плевать мне на вашу финансовую отчетность, мы сокращаем там определенные категории ради того, чтобы поддерживать вот эту повестку? Или это человек, который, ну, вот больше, скажем так, на фоне?
4: Иногда отдельные есть люди, именно то есть человеческий фактор, которые могут так прийти, там, с ноги открыть дверь руководителя и сказать, что хватит загрязнять там реку, давайте ставить фильтры, какие-нибудь скруберы на воздух и так далее. Но чаще всего подавляющее количество обслуживают, конечно, интересы именно финансовые компании. Вот, и, ну, в общем, такая не очень благодарная с этой точки зрения у них работа.
0: Эколог Жора Каванасян в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

0: Вы слушаете радио РБК. С вами Оксана Гречнюк и Никита Гмыза. Нас теперь можно еще и смотреть на телеканале РБК. Мы продолжаем наш информационный час и делимся с вами главными темами этого дня. Вот о чем сейчас расскажем.
1: Час. Что это значит?
2: Итак, рекордно низкий уровень безработицы сохраняется, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, на уровне 2,2%. То есть, казалось бы, все пределы, но, может, это не совсем так. Вот выпускникам вузов все сложнее получить свой первый оффер. Разберемся, что же сейчас происходит на рынке труда, особенно для тех, кто только на него готовится выйти.
0: И россиян не докармливают. Порции готовой еды в России уменьшились аж на 10%. Это в годовом выражении. Шринкфляция, наше любимое выражение на сегодня, налицо. Расскажем подробнее, насколько ужались, почему ужались и как изменится рынок потребления готовой еды в ближайшее время. Напоминаем, кстати, про наш интерактив. Говорим сегодня про пищевые привычки, в том числе, что для вас еда – это топливо для организма,
2: или все-таки
0: кормить,
2: да,
0: мотор, как один из наших слушателей написал.
2: В основном мужчины, да, так относятся к этому. Или все-таки такой важный эстетический ритуал – красиво поесть, вкусно поесть, главное, чтобы это вот прям потом впечатление на весь день. И как изменились ваши пищевые привычки на фоне роста рынка готовой еды, тоже об этом вас спрашиваем. Напоминаем, пишите нам через Telegram, вбивайте в поиске радио РБК, и будем все ваши сообщения мониторить и постепенно в эфире ими делиться, рассказывать.
0: Давай пару сообщений прочитаем.
2: Давай,
0: сейчас
2: у нас как раз время есть еще.
0: Артур из Тюмени пишет: я люблю домашнюю еду, и с ней ничто не сравнится. Все эти заводские салаты и мороженые пельмени какие-то бездушные.
2: Бездушные пельмени, это, конечно.
0: Выглядит иногда красиво, очень даже с душой.
2: У нас еще, да, вот как раз я тоже зацепился взглядом за это сообщение. Надежда из Санкт-Петербурга пишет, что люблю брать такие блюда, до которых у самой руки не дойдут. Онигири, лазанью и всякое такое. Это у них, кстати, довольно вкусно получается. Можно сказать, что я чуток обленился. Ну, то есть, видимо, Надежда стала меньше готовить, потому что, ну, лазанью приготовить — это целый процесс. Это несколько часов купить ингредиенты. А так заказала, и все проще.
0: Ну и давай еще одно, последнее на эту минуту. Варвара из Москвы пишет: заказать вечером роллов или пиццу — это мой антистресс. Не знаю, как раньше люди обходились без доставок и всего такого. Наверное, было грустно и невкусно. Да, обходились нормально, готовили сами больше.
2: Ну, знаешь, все-таки жизнь стала чуть-чуть легче с появлением всех этих сервисов. Не будем скрывать, не будем, да, конечно. Напоминаем, да, пишите нам в наш бот. Мы постараемся все сообщения озвучить в рамках нашего эфира. Ну, а сейчас с новостями в студии уже есть наш новостной обозреватель Никита Нелюбин. Я знаю, что одна из первых тем — это то, что в ВСУ сегодня атаковали два российских НПЗ.
3: Добрый вечер. Все так. Вооруженные силы Украины сегодня ударили по двум российским нефтеперерабатывающим заводам в Саратовской и Рязанской областях. При этом Украина не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах российской энергетической недели. Самая форсированная фаза структурной трансформации экономики России подходит к концу. Об этом говорится в письменном заявлении главы Минфина Антона Силуанова. По его словам, быстрая адаптация российской экономики при полной занятости на рынке труда и сохранении повышенного бюджетного импульса потребовало мер по охлаждению инфляции. Силуанов отметил, что потенциал мировой экономики по-прежнему ограничен внешними факторами нестабильности. Шестеро россиян пострадали в ДТП в Анталии. В районе деревни Юкары-Караман микроавтобус с туристами врезался в скалу на обочине трассы. Помимо россиян, ранения получили еще трое граждан Турции. Всех госпитализировали, сообщают турецкие СМИ. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Акционеры Пика одобрили делистинг и прекращение публичного статуса компании. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера. Ранее мажоритарий Пика, компания «Недвижимые активы», направил требование о выкупе оставшихся бумаг по цене в 551 рубль 40 копеек за акцию. Реестр владельцев фиксируется на 20 октября. Netflix планирует уволить около 6% персонала. Это примерно 1000 человек. Как пишет Wall Street Journal, для Netflix это крупнейшее сокращение штата за последние 4 года. Решение принято на фоне жесткой конкуренции на медиарынке. Сразу после рекламы в программе «Что это значит?» о том, что российскому рынку труда не хватает 12 миллионов работников.
1: Реклама.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Вы слушаете радио РБК, с вами Никита Гмыза, Оксана Гречанюк. Продолжаем делиться с вами главными событиями этого дня. У нас первый час, он такой насыщенный, информационный.
0: И давай напомним, что нас можно еще и смотреть на телеканале РБК прямо сейчас.
2: Вот я как раз смотрю в нашу камеру, которая установлена в студии. Здравствуйте, наши телезрители. Давай продолжим.
0: Российскому рынку труда нужно 12 миллионов работников. Эту цифру назвала вице-премьер Татьяна Голикова. И ты знаешь, я ее уже слышала когда-то, эту цифру. Ничего пока не поменялось. До 32 года именно столько людей нужно, чтобы заменить всех, кто уходит на пенсию, и создать новые рабочие места. Причем россияне нужны, понятное дело, трудоспособные.
2: Ну и также она отметила, что сейчас это уровень безработицы на близко к историческому минимуму отметки. Уже цифра эта прозвучала в нашем эфире. 2,2%, но при этом, по данным HR-экспертов, на рекордные показатели выходит количество резюме от молодых специалистов, которые только начинают свой трудовой путь, поэтому хотят выйти на рынок, уже начать работать.
0: Им, наверное, не позавидуешь сейчас, что происходит на рынке именно первого трудоустройства. Разбиралась Лиза Майнгард, она с нами в студии. Лиза, в каком состоянии сейчас рынок глазами выпускников учебных заведений? Действительно ли им настолько сложно?
2: И скажи нам, это мы для тебя, наверное, все-таки первое рабочее место, я так
6: подозреваю. Нет, далеко не первое.
2: Кто-то до нас?
6: Конечно. У меня был долгий, длинный трудовой путь, который я начала довольно-таки рано, кстати говоря. Рынок глазами выпускника, наверное, сегодня выглядит очень агрессивно настроенным к самому выпускнику, стрессовым и давящим. Ну, это так описали мои собеседники. Выпускники находятся, если не сказать, что в панике, но точно можно отметить, что в обеспокоенности, и говорят о том, что не могут найти подходящее место для старта своего трудового пути. Те вакансии, которые есть сейчас, требуют опыт от соискателя. А где его взять, если никуда не берут без опыта?
2: Ну, получается, замкнутый круг, да? Ты ищешь опыт, а без опыта...
6: Никуда не возьмут, да. Интересно, что работодатели в то же время говорят о том, что у выпускников слишком завышенное ожидание по зарплате при полном отсутствии каких-то необходимых хотя бы базовых навыков. То есть они вроде как и не против взять к себе человека без опыта, но при этом они не сходятся, значит, в показателях зарплаты. По данным HR-экспертов, каждый пятый выпускник недоволен тем предложением, оффером, который ему предлагается. Проблема здесь не в количестве доступных вакансий, а скорее в качестве входа в профессию. Бизнес хочет видеть уже готовых специалистов и не готов вкладываться в обучение, отметил HR-эксперт и карьерный консультант Светлана Скакун.
7: Низкая безработица сама по себе, она не отменяет тех барьеров, с которыми и выпускники, и работодатели сталкиваются. То есть мы здесь наблюдаем такой парадокс, что общий дефицит рабочей силы, он действительно огромный. Бизнес жалуется, что нанимать некого, но при этом

0: берем выпускника без опыта, берут все неохотнее и неохотнее. Причина очень простая. Сейчас мы работаем в условиях достаточно жесткой неопределенности, и компании все чаще хотят готового специалиста, да, а не того, в которого надо вкладываться несколько месяцев, а то и лет. И за последний год число вакансий для начинающих стало примерно на 18-20% меньше. А резюме от выпускников при этом почему-то на треть больше.
1: Ситуация при этом очень отличается по сферам занятости. Со слов моих собеседников, если выпускник идет в ритейл, логистику, медицину, все виды производств, то там с радостью его примут, так как по-прежнему самые дефицитные специальности. Туда готовы принимать, обучать и брать без опыта.
2: Я помню свой опыт, когда я только вот искал работу, это было уже лет 10 с чем-то назад, но вот мне удалось попасть благодаря стажировкам в медиа, и вот с тех пор как бы в журналистике удалось потом дальше куда-то продвинуться. Вот, видимо, не всегда такой путь работает, не все могут через стажировку.
1: Кстати, вот все с точностью наоборот, с учетом тех изменений, которые произошли сегодня на рынке, вот HR-эксперты как раз и говорят о том, что сейчас единственный возможный путь начать свой трудовой путь с хорошей компании, получить какой-то достойный оффер, это начинать стажироваться еще во время учебы, и тогда в 80% случаев студенты успешно проходят стажировки и выходят дальше на рынок труда уже специалистом с каким-то бэкграундом.
3: Но стажировка либо не оплачивается вообще,
1: либо она не оплачивается, либо оплачивается по минимальной, естественно, по самой нижней границе, которая только может быть. Ну, что поделать? Вот такие условия. Наверное, стоит рассчитывать на некую стипендию.
2: Хочется
1: в это верить.
3: Хочется, если поступаешь на платное отделение.
1: Да, хочется в это верить. Но на самом деле бизнесу тоже та ситуация, которая складывается сегодня, может выйти боком, что называется. На самом деле, со слов моих, опять-таки, собеседников из HR-отрасли, скорее всего, предприниматели и наниматели могут столкнуться с негативными последствиями такой перестройки. В первую очередь это может затронуть средний сегмент, который сейчас проседает из-за того, что просто не из кого растить грамотных специалистов. Потому что порог входа, планка порога входа слишком завышена, поделился гендиректор компании Changelinge Андрей Алясов.
4: Если раньше кто угодно, как угодно мог устроиться, то сейчас с тем, чтобы пройти отбор, приходится проходить большой объем всяких процедур и активностей. Раз. Два. Компании пришли от стратегии «нанимаю кого угодно» в огромных количествах к практике «я нанимаю самых лучших, которые точно соответствуют моим критериям». Поэтому студенты, кстати, не всегда к этому были готовы, да, потому что рынок труда последних лет их немного расслабил. А сейчас приходится подготавливаться. При этом, на самом деле, здесь нужно рассуждать долгосрочно. Я думаю, что молодежному найм будет, на самом деле, все очень хорошо, но он станет гораздо более требовательным к навыкам, да, потому что, скорее всего, организации будущего будут состоять из энного количества очень крутых экспертов и большого количества молодых джунов.
1: Надо напомнить, что 2026 год – это рынок работодателя, но не соискателя, с каким бы опытом он ни был. Ну, придется подстраиваться.
3: Вот и ответ на вопрос, что делать, подстраиваться. Лиза Майнгард разбиралась в теме первого трудоустройства. По-моему, все рецепты получили.
2: Идем теперь к теме того, что расследование диверсии на Северных потоках.
5: ЧЕС. Что это значит?
2: По-прежнему в эфире радио РБК. Напоминаем, что нас теперь можно и смотреть на телеканале РБК. Первый час нашего эфира транслируется и туда. Итак, в Гамбурге завершилось первое заседание суда по делу о подрыве северных потоков. И продлилось это заседание чуть больше 2 часов. Фигурант – это украинец Сергей Кузнецов.
3: В чем суть обвинения? Обвиняют его в осуществлении взрывов, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий. Такая формулировка, и прокуратура считает, что действия Кузнецова можно рассматривать как военное преступление. По версии Федеральной прокуратуры Германии, он и 6 сообщников действовали по приказу государственных органов Украины.
2: Ну, а руководитель пресс-службы Высшего земельного суда Гамбурга, судья Марайке Францен, подчеркнула, что никто не понимает, сколько времени займет рассмотрение дела.
6: Суд уже назначил более 20 основных дат для обсуждения всех острых вопросов. Сложно представить, сколько конкретно это займет времени. У нас обширное обвинительное заключение, почти 140 страниц, много свидетельских показаний, более 40 свидетелей. По результатам расследования есть достаточные основания для того, чтобы думать, что это преступление было совершено по заказу иностранного государства. Обвинение в военном преступлении основывается на том факте, что газопровод не является законной военной целью, а скорее гражданским объектом, поскольку он обслуживает исключительно гражданские поставки природного газа в Германию и Западную Европу.
3: Кажется, заседаний таких будет еще много, потому что германское правосудие в некотором тупике находится сейчас, в том числе и в каком-то политическом тупике. Будем разбираться, что это значит, с обозревателем РБК Яном Мелкомовым. Он с нами в студии.
7: Добрый день.
3: Кузнецов вину не признает,

0: у обвинения есть доказательства свои, в том числе на основе собственных признаний Кузнецова, когда он, когда его экстрадировали, и в частном телефонном разговоре якобы он признался в том, что да, действительно,
1: ну,
0: все было так.
1: Было ли это действительно признанием таким, которым можно приобщить как доказательство, или это был подслушанный телефонный разговор, были ли соблюдены все требуемые для суда условия, это отдельный вопрос. Пока что Кузнецов молчит, при этом защита говорит, он полностью воспользуется своим правом сохранять молчание. Кроме того, сторона защиты, ну вот вы, собственно говоря, изложили сторону обвинения, сторона защиты говорит, что Кузнецов является действующим военнослужащим, что они располагают двумя поданными под присягой, подписанными свидетельствами его начальников, командиров, которые говорят о том, что ему запрещено разглашать какие-либо военные сведения, и что, собственно говоря, главный упор защиты будет строиться на том, что он действовал в качестве что это была военная операция, что он действовал как военнослужащий, что это не было нападением на гражданскую инфраструктуру, как утверждает обвинение. Там, кстати, кроме тех обвинений, про которые вы сказали, есть еще обвинение в том, что поскольку произошла огромная утечка газа, что это нанесло огромный ущерб окружающей среде, что это газы парникового эффекта.
2: Да.
1: Так что там много всяких разных вещей. Вот. Но тут надо сказать, что его арестовали в прошлом году в Риме, в августе 25 года. Его защита пыталась противодействовать его выдаче в Германии, но итальянский суд все-таки решил его выдать, и в ноябре 25 года, то есть с ноября 25 года, почти год он находится в заключении в Германии, есть еще его, так сказать, соратник предполагаемый, это Владимир Журавлев, который арестован в августе уже этого года в Хорватии. Самое смешное, что Кузнецова арестовали в Риме, где он был с семьей на отдыхе, ну, как утверждается, по поддельному паспорту, а вот Журавлева арестовали в Хорватии в Пуле, где он выступал в качестве консультанта голливудского фильма, как раз который про подрыв северных потоков.
2: И вот... Это как-то к делу приобщили или упустили эту деталь?
1: Пока что его не выдают Германии, потому что хорватский суд рассматривает это дело, и, так сказать, пикантная деталь состоит в том, что в прошлом году в Польше Журавлева уже арестовывали по тому же самому делу, по германскому, ну, общеевропейскому ордеру, который был выдан в Германии. Польский суд рассматривал его дело и отказался его выдавать в Германии на том основании, как было сказано, что если действительно взрыв северных потоков был актом украинских специальных служб, то это был законный ответ на вторжение российских войск в Украину. И никоим образом Кузнецов или Журавлев здесь ни в чем не виноваты. Ну и здесь же тогда же Дональд Туск, премьер-министр Польши, сделал заявление по этому поводу, что европейская проблема не в том, что северный поток был взорван, а в том, что он был вообще построен. И вот к вопросу о участии, так сказать, германских политических сил, поскольку сейчас достаточно высок рейтинг альтернативы для Германии, АФД собирается перед судом и с демонстрациями и плакатами, говоря о том, что нам нужно восстановить отношения с Россией, нужно прекратить диверсии против российских газовых потоков, нужно восстановить Nord Stream и пользоваться дешевым российским газом. Там же собирается, наоборот, проукраинская демонстрация, которая говорит о том, что это позор, что мы судим украинского военного, в то время как военные преступники российские должны быть здесь под судом. Никоим образом Украина в этом не виновата. Ну, полиция не допускает столкновений, но, во всяком случае, это становится источником неких, так сказать, затруднений для германского правительства, потому что, с одной стороны, германское правительство говорит о том, что мы поддерживаем Украину, с другой стороны, вроде бы как союзник Германии взрывает Северный поток, который, по крайней мере, для кого-то в Германии выглядит как гражданская цель. Ну и последнее, наверное, что тут можно сказать, что в суде намечено уже сейчас как минимум 16 заседаний, которые самое последнее из них на февраль. Но это самый минимум, то есть уже размечено, уже есть расписание 16 судебных заседаний. Сколько их будет всего, сказать трудно. И германское правительство, естественно, говорит о том, что суд во всем разберется. Мы не даем никаких комментариев, поскольку дело политически нагруженное.
2: Ян Яныч, ну, по вашему рассказу даже понятно, что эта история как бы только-только начинает развиваться. 16 судебных заседаний, это надолго. Ян Милкумов, наш обозреватель о ситуации с северными потоками и первых заседаний в Германии. Ну, а мы продолжаем.
3: Час. Что это значит?
0: Подбираемся к ужину постепенно.
2: Потихоньку, да.

0: Средняя порция готовой еды за год сократилась почти на 10,5%, 266 граммов. Вот столько в тарелке, которую как-то мы покупаем.
1: Я пытаюсь представить себе, что это такое. Это что-то такое маленькое.
0: Это примерно стакан.
1: Какой кошмар.
0: Кстати,
1: как
0: диетологи же рекомендуют
1: наесться.
0: Как раз стакан в объеме есть для того, чтобы желудок не растягивался и чтобы чувствовать себя хорошо.
1: Я не буду их слушать. Уж простите. Но да, тем не менее, по мнению аналитиков, это может быть связано как раз с намерением снижением порции для сохранения прежней цены, то есть чисто экономические причины. Но и в то же время есть еще один момент, это то, что, может быть, растут в популярности перекусы. Как шринкфляция добралась и до этой продуктовой категории, что сейчас в целом происходит на рынке готовой еды, разбиралась наш обозреватель Ольга Зуева, она сейчас с нами в студии.
0: Оля, о нас заботится? Скажи.
2: Ну, я бы так не сказала, честно сказать.
1: О себе заботиться.
2: О себе скорее, да, потому что очень много издержек, это правда. Ну, а порции становятся меньше. Основная причина этого в том, что растет популярность блюд для перекусов. Вот, например, онигири, сэндвичи, хот-доги. Именно они в денежном выражении растут быстрее всего в этом рынке. И приходится на эту категорию 22%. Это почти на 3,5% пункта больше, чем годом ранее, отмечали аналитики.
1: Ну и при этом готовая еда, это все-таки такая, остается все еще самой быстро растущей категорией в продуктовом ритейле, то есть у производителей получается все в порядке.
2: Ну, там магия цифр, я бы это так сказала. В прошлом году продажи в крупных федеральных сетях выросли в среднем на 30% по итогам первой половины этого года. У отдельных игроков этот показатель увеличился почти до 50%, но развитие сейчас осложняется недостатком производственных мощностей, ростом стоимости логистики, ну и те самые темпы роста могут даже снизиться к концу года, отмечается основатель компании «Энтех» Дмитрий Трифонов.
3: У нас уменьшается размер порции во всех. Ну, вот мы видим, что идет инфляция по каким-то позициям. Потребитель все равно выбирает более порционные товары. Если говорить про малый, самый малый формат в перекусах, а это группа до 150 грамм упаковки, там вообще 104 грамма. То есть я думаю, что с такой динамикой мы увидим по итогам этого года, что средний вес упаковки в малом формате будет 100 грамм. Категория растет. Темпы роста чуть-чуть ниже, чем в предыдущем году, но у нас в принципе весь рынок немного замедляется с точки зрения темпов прироста. Не можем говорить, что у нас там уменьшается сейчас потребление, потребление находится там в положительной динамике.
2: Ну, я добавлю, о каком снижении именно идет речь. Аналитики InfoLine указывают, что к концу года рынок готовой еды в России может замедлиться на 0,5% пункта. Совсем немного, но по сравнению с ростом прошлых лет, даже это кажется значительной потерей.
0: Рост в этом году, к концу года, почти 18%, а что может помочь рынку вырасти еще больше?
2: Там сразу несколько факторов. Во-первых, одиночество. Рост числа... Увеличение числа одиночных домохозяйств. Вот по данным ВЦИОМ, к 2020 году их насчитывалось около 28 миллионов. И для людей, которые живут одни, конечно, покупка готового блюда может быть удобнее и точно дешевле, чем приготовление полноценного ужина. Ну и другой фактор – спрос со стороны молодежи. Всякие пекарни и магазины, где продаются булочки около вузов, около школ, привлекают возможностью быстро перекусить. Потенциал, кстати, есть и у азиатской кухни, прежде всего китайских, корейских и японских блюд. Вот по данным Энтех, только продажи онигири выросли на 74% год к году. Еще один драйвер развития фабрик кухонь, то, о чем я сказала, который позволяет торговым сетям наращивать производство готовых блюд. И по данным Аккорд, в начале года этот сегмент вырос почти на 50%. И ритейлеры, те самые продуктовые, где появилась готовая еда, в основном зарабатывают на больших объемах, считает президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой продукции Сергей Беляков.
4: Можно говорить о том, что спрос трансформируется в пользу требований к большей представленности, больше возможности выбирать разные блюда или из разных ингредиентов сделанные. Производители стараются этим соответствовать, то есть они увеличивают разнообразие. В магазине это ровно та же себестоимость услуги по продаже, потому что это та же полка, это тот же торговый зал. Доставка, она развивается, своим чередом идет, и из ресторанов доставляют, и из магазинов доставляют. Вы можете заказать готовую еду, неважно откуда. И производство, и дистрибьюция делают эту продукцию достаточно низкомаржинальной, но зарабатывают на больших объемах.
2: Но при этом стремление сократить издержки может сказываться и на качестве, и вот на том самом снижении порций.
1: Оль, спасибо. Ольга Зуева, наш обозреватель, была сейчас с нами в студии. Кстати, после 8 вечера Оля также раскроет подробности этой темы в телеверсии ЧЕЗа. Если вы пропустили часть нашей беседы, ее можно послушать в записи на сайте РБК или включить телеканал РБК уже совсем скоро. В общем, можно смотреть, можно читать, можно слушать, как вам удобнее, как вам угодно. Ну и мы тоже добудем эту подробную тему еще раз.

0: рассказывать.
1: После 8 вечера каким будет рынок готовой еды и как поменяются наши пищевые привычки, все это будем обсуждать с нашими экспертами.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о младенцах. Многие думают, маленький, ничего не понимает. Но нейробиология говорит, первый год жизни – фундамент всего. Способность доверять, справляться со стрессом и строить отношения закладывается именно сейчас. Каждую секунду в мозге младенца миллионы новых связей. И главный фактор – не игрушки, а отзывчивый взрослый рядом. Когда малыш плачет и вы подходите, его стрессовая система учится правильно включаться и выключаться. Он усваивает – мир безопасен. Это безопасная привязанность. Если ребенка оставляют плакать, чтобы не приучался к рукам, его кортизол зашкаливает. И во взрослом возрасте это может вылиться в тревожность, депрессию и недоверие к миру. Что же делать? Первое. Не бойтесь испортить вниманием. Вы не можете перелюбить младенца. Брать на руки по первому плачу не потакание, а стройка фундамента. Второе. Не игнорируйте ночные пробуждения. Мозг младенца не умеет успокаиваться сам. Оставлять прокричаться – это учить его, что на сигнал бедствия никто не придет. Третье. Смотрите в глаза, разговаривайте, улыбайтесь. Лицо родителя – лучшая игрушка. Зеркальные нейроны – основа эмпатии, активируются только в живом контакте. Первый год – не подготовка к школе. Это закладка способности быть счастливым. И вы строите ее каждым своим прикосновением и откликом. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
4: Складывается впечатление, что США бьют наших.
5: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
6: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
2: Резать лося.
7: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Лудоманить.
8: Биржа – это идеальное место для азартных людей. А где азарт, там и лудомания. Тем более к этому располагает сам механизм торгов. Ведь сделки можно заключать на удачу без какого-либо анализа. На самом деле патологических лудоманов в мире инвестиций не так много. Поэтому слово «лудомания» практически не означает ничего плохого. Скорее наоборот, оно мега популярно в инвесторской тусовке. Можно и над собой посмеяться, и друзей потроллить. Ну что, коллеги-инвесторы, снова лудоманим?
9: Да, Дмитрий Александрович, лудоманим потихонечку.
8: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
2: Библиотека РБК.
10: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает бизнес-спикер, писатель и практикующий мыслитель Ирина Хакамада.
11: Лев Николаевич Толстой в своем романе «Война и мир» как гений смог показать картину войны и мира не с точки зрения только войны и мира, но и с точки зрения войны и мира в самом человеке. Он смог соединить глобальную борьбу, войну и мир, и внутреннюю борьбу, как у Балконского. И это настолько актуально и так легко читается, что я считаю, что это неправильно забытое для взрослых произведение, которое поможет понять все сегодняшнее происходящее в мире.
10: Лев Толстой «Война и мир». «Как тихо, спокойно и торжественно. Совсем не так, как я бежал», – подумал князь Андрей. «Не так, как мы бежали, кричали и дрались. Совсем не так, как с озлобленными, испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерия».

0: Эрист. Совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба, и как я счастлив, что узнал его наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7:00 вечера в столице.
2: Сегодня экономическая среда.
0: ЧЕС. Что это значит?
1: Итак, второй час ЧЕЗа в эфире радио РБК, и наши коллеги на телеканале тоже начали подводить итоги дня, присоединяйтесь и к ним. Ну а вот что мы обсудим в ближайший час. Итак, бизнес подготовил программу по трансформации российской экономики. 50-52, да, инициативы сформировала «Деловая Россия». В ней, например, есть сомнения в нужном эффекте от специальных налоговых режимов и предлагается отмена налогового патента.
2: И вторая тема, которую тоже обсудим в этом часе. Владимир Зеленский поехал в Великобританию. На Украине признали ограничения на работу Старлинка. Не приняли объяснения США по этому поводу, что предупреждений, например, о ракетном ударе по Киеву не было из-за плохой погоды. Каким образом поменялся вектор поддержки Киева и поменяется в ближайшее время? Займет ли Европа место основного союзника вместо США? И можно ли назвать поведение Штатов самоотстранением? Добавлю, что в Кремле считают, что пока делать выводы об изменении подхода Вашингтона к поддержке Украины рано. Ну, в общем, будем разбираться, что происходит.
1: Да, обширная тема. Ну и, конечно, не забывайте про наш интерактив. Пишите нам через Telegram под радио РБК. Порции готовой еды уменьшаются вот уже на 10% в годовом выражении. И нам интересно, как поменялось ваше поведение как потребителя, как изменились ваши пищевые привычки. И в целом, что для вас еда? Это такое топливо для организма? Утилитарное у вас к ней отношение? Или все-таки какой-то особый ритуал, особый важный эстетический момент вашего дня? Главное впечатление. Пишите, в поисковике легко найти. Ну, а с нами в студии уже Никита Нелюбин. Он пришел к нам с последними новостями к этой минуте. Никит, видел, вот я даже по телеканалу смотрю, что красной строкой, что приехала глава ФБР в Россию для проведения встреч.
3: Да, действительно так. Пошли сообщения о том, что Кэш Патель действительно прилетел в Москву, но пока непонятно для чего, для переговоров на какую тему и с кем именно. Но вот об этом сообщает уже и телеканал МСН и Аля Рабия, так что все подробности сейчас расскажу. Но сперва свежая информация от Росстата. Инфляция в России за неделю с 6 по 12 октября составила 0,11% с начала месяца. Этот показатель составил чуть больше 1%, а с начала года 6,1%. По данным ведомства, больше всего за последнюю неделю почти на 2,5% подорожали яйца. Из непродовольственных товаров самый заметный рост, 1,3%, показали смартфоны. Цены на бензин и дистопливо в России за этот период практически не изменились. Директор ФБР Кэш Патель прибыл в Россию для переговоров. Об этом сообщают источники телеканалов MS Now и Аль-Арабия. По их информации, глава американского ведомства приехал для проведения встреч с российской стороной. Темы переговоров и состав участников не уточняются. Количество россиян, пострадавших в ДТП в Анталии, выросло до 7. Ранее сообщалось о 6, но в генконсульстве уточнили информацию. Двое пострадавших остаются в больнице, остальных выписали, передает ТАСС. Несколько часов назад на трассе в районе Коркутели микроавтобус с туристами врезался в

0: скалу на обочине. Предположительно, водитель не справился с управлением. Евросоюз частично снял санкции с Михаила Гуцериева. Совет ЕС исключил бизнесмена из списка в рамках белорусского режима ограничений. При этом по отдельному режиму европейские санкции в отношении Гуцериева сохраняются. Это блокировка активов и запрет на въезд в страны ЕС. Суд в Москве отправил под домашний арест фигуранта дела о кибератаке на сеть «Додо Пицца». Дениса Фридмана обвиняют в незаконном обороте компьютерной информации, содержащей персональные данные. Ему грозит до 6 лет тюрьмы. 2 недели назад IT-инфраструктура «Додо Пиццы» подверглась хакерской атаке, которая могла привести к утечке данных клиентов. Сразу после рекламы в программе «Что это значит?» о том, что Украина продолжает терять поддержку от США.
1: Реклама. Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 000 рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняет цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Час. Что это значит?
6: Разбираемся, что означают события сегодняшнего дня. Великобритания снова оказывает Владимиру Зеленскому королевский прием. С таким заголовком вышло издание «Политика», и газета отмечает, что визит проходит на фоне новой напряженности в отношениях между Киевом и Вашингтоном.
7: Ну вот к этой минуте король Великобритании, Карл III, и премьер-министр Энди Бёрнем уже провели аудиенцию с украинским президентом. Газета «Гардиан» дает нам легкий тизер того, что, о чем говорят стороны, будут обсуждать ускорение ракет. Поставок. Ну и между тем, по данным Financial Times, Украина была застигнута врасплох ограничениями Starlink и пробелами в разведданных от Вашингтона. Об этой теме мы говорили и в нашем эфире.
6: И вот только что стало известно, и Никита Нелюбин нам об этом рассказывал, что директор ФБР США прибыл в Россию для проведения встреч. Это пока новость со ссылкой на агентство МС. Они уже ссылаются на свои источники. Это уже интересная деталь.
7: Надо подчеркнуть, что все еще пока не официальные данные, и мы ждем каких-то заявлений, в том числе и от Москвы. Ну, хочется понять, если действительно Кэш Патель прилетел в Россию, то о чем будет этот разговор? Ну, а пока о чем будет наш разговор с экспертом? Как долго США будут дистанцироваться от Украины? Мы вместе с американистом, аналитиком Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Егором Торповым попробуем разобраться. Егор, мы вас приветствуем. Вот этот дедлайн по давлению на Киев для нынешней администрации, что он из себя представляет? Это вот эти промежуточные выборы в ноябре, ради которых Трамп, возможно, все и делает, или значимые уступки со стороны Зеленского?
8: Дедлайна как такового не существует. Все, к чему стремится Трамп, это заключение сделки любого качества и срока действия, годности, продолжительности. То есть на данный момент из всех 4 сторон конфликта, то есть Соединенные Штаты, Европа, Украина и Россия, только одни Соединенные Штаты заинтересованы в скорейшем подписании не долгосрочного урегулирования конфликта, а краткосрочной сделки, останавливающей боевые действия, которые Трамп сможет преподать как 10-й конфликт, который он разрешил в мире за неполные 2 года своего второго срока президентского. И поэтому во временном отношении дедлайна как такового не существует. Фактор промежуточных выборов на данный момент не является значимым, поскольку и так республиканцы терпят поражение в Нижней Палате Конгресса, Палате представителей. И думаю, что все-таки удержит хрупкое, но очень хрупкое большинство в Верхней Палате Конгресса, в Сенате. И фундаментально исход предстоящих через 2 недели выборов никак не поменяется ни от сделки, ни от состояния российско-украинского конфликта. ни от поставок дизеля. Поэтому на данный момент о каком-то дедлайне говорить не приходится. Все, к чему стремится Трамп и чего он, собственно говоря, совершенно не скрывает, это заключение сделки любого качества.
6: Для этого директор ФБР приехал в Россию сейчас, чтобы ускорить процесс этот?
7: Да, вновь подчеркну, что пока мы не получили еще официальные данные, но тем не менее, если действительно так, то почему кэш-отель в Москве?
8: Ну, здесь нужно сказать, что это уже не первый визит достаточно высокопоставленного официального лица в Москву. Вспомним, что и на ПМЭФе даже была полуофициальная делегация. Также был обмен парламентскими визитами, достаточно существенно, кстати говоря, с той точки зрения, что пусть на данный момент те или иные визиты, в том числе и визит Кэш-Пателла в Москву, не приведут к каким-либо долгосрочным прорывам, но в тех грядущих обстоятельствах, при которых будет восстанавливаться полномасштабное экономическое и политическое сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами, данные взаимосвязи, выстраиваемые на разных этажах властной иерархии, послужит тому, что любые будущие договоренности, которые будут достигаться между лидерами двух стран, будут не с проволочками, а немедленно в как можно более оперативном порядке воплощаться в жизнь.
7: Вы уже говорили, да, про официальный визит американских лиц, и был визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа. И вот, к слову, да, он сейчас выступает против сокращения обмена разведданными с Украиной. Пока что, насколько мы понимаем из американской прессы, какого-то решения по поводу дальнейших действий вот в этом векторе нет. По-вашему, к чему в итоге придет Трамп?
8: Думаю, что Трамп ни к чему новому не придет. Вспомним, что вопрос обмена разведданными уже поднимался целых полтора года назад, когда был конфликт Трампа и Зеленского в Овальном кабинете. И поэтому на данный момент здесь следует сказать, что Украина уже не столь сильно нуждается в американской поддержке, так и Трамп с возвращением на пост президента, в общем-то, не оказал практически никакой безвозмездной поддержки в адрес Украины, оставил только разведданные и те технологические системы, которые Соединенные Штаты все последние 4 года обеспечивают Украину, в том числе и разведданными, будут в случае необходимости достаточно быстро замещены с технологической и содержательной точки зрения, поскольку и в Европе, и в самой Украине на данный момент ведутся разработки аналогов и Starlink, и другие системы, которые позволяют отслеживать те или иные пуски тех же ракет, например. Поэтому здесь следует констатировать, что у Трампа и у Соединенных Штатов осталось не так уж много рычагов давления, и обмен разведданными по устоявшимся каналам связи на данный момент является едва ли не одним из последних, которым Трамп еще может как-либо оказывать давление на Украину.
6: А Зеленский сегодня в Великобританию поехал на встречу с королем именно для поиска компенсации вот этих, чтобы как можно быстрее это было и как можно
7: вооружение и разведданные, да.
8: Ну, надо сказать, что это уже не первая встреча, опять же, да, у украинского лидера и британского монарха, поэтому надо сказать, что Великобритания оказывает всяческую поддержку Украине, никогда не риторически, не практически, не говорит о том, что она может прекратить эту поддержку, не выставляет Украине каких-либо встречных условий, поэтому Великобритания в текущих условиях, естественным образом, является более близким союзником для Украины, чем Соединенные Штаты. Поэтому визит Зеленского в Великобританию, встреча с королем Карлом III или Чарльзом III, да, как его в западном мире называют, в общем-то, не несет каких-то новых прорывов и обещаний, но является церемониальным способом поддержания тех тесных и дружеских отношений, которые Великобритания поддерживает как с Украиной, так и с Соединенными Штатами.
7: Вот как раз новость последних минут, которую сейчас мы можем видеть по лентам информагентства. Великобритания ускорит поставки систем ПВО собственного производства на Украину. Это заявление премьер-министра страны Энди Бёрнема. В этом контексте не кажется ли вам, что сейчас постепенно Украина все больше переходит к своим европейским партнерам, ну и в частности в Великобритании, которая как будто бы возглавляет это движение поддержки Киева, и отделяется, Украина отделяется в то же время от США и уже, в принципе, готова на такой разрыв отношений.
8: Да, собственно, совершенно с вами согласен. И я сам еще год назад, проводя подсчеты, неоднократно говорил о том, что если мы суммируем всю поддержку, которую оказали Соединенные Штаты, которая преобладала в первые годы конфликта, и поддержку стран европейских стран, то поддержка стран европейских стран уже сейчас за вот эти 4,5 года превзошла американскую поддержку и будет продолжать отрываться от нее и далее. Поэтому, конечно, Европа на данный момент является основным союзником Украины не только с политической точки зрения, что вполне очевидно, исходя из риторики лидеров стран Европы и США, но и с экономической, то есть предоставление кредитов, закупка и поставка Украине вооружений. Европа является безусловным лидером и оплотом поддержки для Украины в отличие от Соединенных Штатов, которые с уходом Байдена с поста президента практически прекратили оказывать не только экономическую поддержку в адрес Украины, но

0: это значит.
1: У нас, да, в студии уже финансовый обозреватель РБК Денис Муравьев, готов рассказать нам о ситуации на рынках. Если коротко, что для тебя еда?
2: Еда.
1: У нас интерактив сегодня, да, неожиданно.
2: Ничего себе. Неожиданно для меня это просто прием пищи для поддержания своего организма.
3: Утилитарное применение, я так и знал, что большинство мужчин так и ответят. Ну, Денис, ждем от тебя тогда новости рынков.
0: Рынки, итоги.
2: Действительно, акции Сбербанка сегодня повлияли на общую конъюнктуру на российском рынке акций, и акции Сбербанка снизились на 0,5%, при этом инвесторы старались выкупить просадку, и в моменте днем индекс Московской биржи поднимался до отметки 2440 пунктов. Это максимальные отметки с начала июня. Но потом, как бы это странно не звучало, вышли данные по инфляции в США, и индекс Московской биржи почему-то разочаровался и ушел в красную зону. И прямо сейчас он теряет 0,4%, 2417 пунктов. И возможно, на это еще, конечно, повлияла и наша инфляция, хотя в моменте мы не видим реакции на российский рынок акций. Инфляция в России за отчетную неделю у нас прибавила 11 сотых после 96 сотых, но нужно сделать ремарку, что прошлая отчетная неделя – это неделя индексации тарифов ЖКХ, поэтому на прошлой неделе вышли именно такие данные, практически цены прибавили 0,1. При этом приободрился у нас рынок ОФЗ – он прибавляет 0,2 после выхода данных по инфляции. Но возвращаясь именно на наш рынок акций, сегодня в фокусе внимания, как я и сказал, уже именно акции Сбербанка. Но вот аналитики в нашей программе «Рынки главное» считают, что все-таки риски пока преувеличены для этой компании. И также они позитивно все-таки смотрят на котировки бумаг Яндекса, которые тоже пострадали после атаки на БПЛА на их дата-центры. Но, тем не менее, начальник управления персонального брокерского обслуживания БКС «Мир инвестиций» Сергей Ермоленко считает, что у Яндекса будут достаточно высокие издержки после этих атак.
4: На первый взгляд кажется, что инвесторы слишком сильно преувеличивают риски, связанные с нарушением работы ЦОДов. С одной стороны, можно ожидать рост капитальных затрат Яндекса, пока компания не озвучивает, на какую величину и ожидаемую на 2027 год. Но при этом, что касается операционной деятельности РАС, либо основной статьи доходов, это контекстные выручки от рекламы, мы пока не ожидаем какого-либо сильного существенного снижения.
2: Сегодня на российском рынке акций в лидерах роста у нас малоликвидные бумаги. Днем акции Сегежи прибавляли 7%, сейчас темпы роста замедлились, акции прибавляют всего 2%, а в аутсайдерах бумаги «Газпромнефти», которые накануне потеряли в моменте 7%, тогда сказался дивидендный гэп, но сегодня распродажа продолжилась, акции «Газпромнефти» теряют у нас 4%. Теперь возвращаясь на рынок долга, который сегодня приобрел, после выхода данных по инфляции прибавляет 0,2. Сегодня Минфин провел традиционные аукционы. Два с постоянным купоном. Это 251-я серия и 245-я. 251-я это у нас средние бумаги, которые погашаются в 30-м году. Здесь аукцион прошел скромнее. Минфин забрал 41 миллиард рублей при спросе в 110 миллиардов. А вот второе размещение более длинных бумаг прошло активнее. Спрос инвесторов составил практически 200 миллиардов рублей, и Минфин забрал 73 миллиарда, а среднеизвешенная доходность 16,77%. При этом накануне эта же бумага торговалась с более высокой доходностью, более 16,8%. Но все-таки для рынка долга ключевое значение будет иметь заседание Центрального банка по ключевой ставке. Оно состоится уже в следующую пятницу. Что касается валютного рынка, то сегодня рубль у нас укрепляется на 1%. Юань у нас ниже отметки в 12,5 рублей, несмотря на то, что ЦБ с учетом бюджетного правила покупает валюту каждый день более чем на 12 миллиардов рублей. Но, возможно, здесь уже приходит экспортная выручка, и наши компании начали продавать ее в рынок, учитывая еще и тот факт, что скоро налоговый период достаточно большой, где компаниям придется много заплатить налогов. Возможно, это влияет на наш валютный рынок. И сегодня, как я уже сказал, на Москве

0: Московской бирже, юань у нас опускается ниже отметки 12,5 рублей. При этом аналитики все равно смотрят на валюту достаточно оптимистично и считают, что, по крайней мере, уже в следующем году, с учетом новых вводных по бюджетному правилу, рубль будет у нас слабеть, валюта, соответственно, дорожать.
1: Рубль, как мы полагаем, будет, особенно после того, как бюджетное правило возымеет свое действие с 1 января следующего года, мы полагаем, что рубль начнет плавно ослабевать. Но при этом мы не увидим какого-то драматичного снижения по паре рубль-доллар там, на 10-20 рублей по итогам следующего года. Текущий год 85-86.
0: Сегодня на мировых площадках интересная картина. Вышли данные по инфляции и в США. Они оказались хуже того, на что рассчитывали аналитики. И на этом фоне началась распродажа в металлах. Прямо сейчас серебро у нас теряет 6%, а золото 2%. Такая же картина и по остальным цветным металлам. Платина, палладий у нас теряют от 2,5% до 4%. И это все затронуло и наш российский рынок акций. Это касается золотодобытчиков, которые на фоне небольшого мини-ралли на российском рынке акций, который вырос в своих минимальных отметок практически на 30%. Вот сегодня Селегдар и Полюс находятся в минусе. Именно после того, как выше данные по инфляции в США, они начали слабеть. Селегдар теряет на эту минуту 2,5%, а Полюс 1,5%. При этом Полюс до этого находился в лидерах и сегодня прибавлял 4%. Если мы посмотрим на несколько торговых сессий, то у нас Полюс прибавил 15%. И за месяц, если мы возьмем именно этот период, бумага была в числе лидеров вместе с ВК, который прибавил столько же процентов. Но вот, как я уже сказал, что именно у нас бумаги, на которые никто не ставил, в последнее время в числе лидеров находятся, и достаточно хорошие проценты приносят тем, кто все-таки заходил в эти бумаги. Что касается американского рынка, то он на фоне данных по инфляции снижается и теряет больше 1%. И в конце немного технического анализа нашего российского рынка акций, несмотря на то, что у нас сегодня рынок теряет 0,4%, 2416 пунктов. Общая техническая картина остается благоприятной. Индекс Московской биржи смотрит наверх. И здесь, несмотря на все перипетии, в том числе касающиеся ударов по дата-центрам Сбербанка, они никак особо не повлияли на общую картину российского рынка акций. Он все равно достаточно высоко забрался, и небольшая коррекция требовалась после серьезного роста, и многие показатели находились в перегретости, и поэтому сегодня возможна коррекция для того, чтобы все-таки добрать некоторые бумаги, которые выглядят достаточно мощно, хорошо, и, возможно, это действительно такая возможность сегодня закупиться на этой просадке. Рынок по-прежнему у нас достаточно сильно зависит от геополитики, и, возможно, именно на этом поприще, на этой арене нас ждет позитив. И мы увидим рынок акций на Московской бирже выше.
2: Финансовый обозреватель РБК Денис Муравьев о том, что сейчас происходит на рынках, и в том числе и на международных. Денис, мы тебя немного нашим интерактивом, конечно, ошарашили, я согласен. Но давай поговорим тогда о Сбере, о котором ты уже вот в конце своего эфира, своей части упомянул. Сбер, я так понимаю, это история, на которую в целом удары под судом не повлияли. И что сейчас будем ждать от акций на вот таком ближайшем горизонте?
0: Давай так, пока риски достаточно преувеличены, потому что все-таки это пострадал один сот. Это не как у Яндекса, где поразили 3 дата-центра из 5. Поэтому сейчас мы видим такую скромную реакцию. Акции Сбербанка теряли 0,5%, и общая картина не пострадала. Инвесторы старались утром выкупить ту просадку, которая образовалась на фоне снижения акций Сбербанка.
2: То есть благодаря тому, что без последствий все произошло, да, поэтому и реакция рынка была соответствующая.
0: Пока сложно оценить последствия, потому что они все равно есть, и это издержки в том числе и для Сбербанка, но особенно для Яндекса. Вот. Но инвесторы возможно, не учитывают еще всех рисков. И сейчас такая скромная история у нас именно в Сбербанке. Но общая картина не поменялась. Инвесторы старались выкупить всю просадку. И даже сегодня мы переписывали максимум по индексу Московской биржи.
2: Но и, собственно, нашли для этого правильный момент. Денис Муравьев, финансовый обозреватель РБК, был сейчас с нами в студии.

0: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а самые нелепые сделки могут приносить фантастическую прибыль.
1: Бешеные деньги.
0: В прошлый раз я рассказывал про Тимоти Декстера, малообразованного парня, вложившегося в конце 18 века в континентальные доллары и сделавшего на них иксы только благодаря удаче. Думаете, на этом его везение закончилось? Это было только начало. Озолотившийся Тимоти явно в себя поверил. Мужчина решил заняться аж международной торговлей и начал скупать корабли. Понимал он в этом не больше, чем в инвестициях, зато прислушивался к советам. Его знакомые откровенно издевались над его недалекостью и подкидывали идеи, которые должны были гарантированно разорить Тимоти. Например, ему рекомендовали отправить на Карибы грелки для постелей. Звучит примерно как экспорт валенок в Африку. Но десятки тысяч грелок разошлись как горячие пирожки. Местные жители использовали их как ковши на производстве патоки. Затем ему посоветовали отправить уголь в Ньюкасл, главный угольный город Англии. Это все равно, что завозить нефть на Ближний Восток. И снова невероятная удача. Прямо перед прибытием судов местные шахтеры начали бастовать и остановили добычу. А уголь Декстера был раскуплен с большой наценкой. Были и другие совпадения. Например, он скупил тонны китового уса прямо перед тем, как в моду вошли корсеты из этого материала. Возможно, Декстер стал первым человеком, который построил инвестиционную стратегию на принципе «а вдруг сработает?». И работало же. К концу жизни фантастически разбогатевший Декстер сам назначил себя лордом, поставил в своем поместье статую самых великих людей, которым отнес себя, и всячески развлекался. Например, инсценировал собственную смерть, чтобы всех разыграть и повеселиться на своих похоронах. А еще написал книгу о себе с кучей орфографических ошибок и без знаков препинания. Их он напечатал на отдельной странице. Расставляйте, мол, сами. Может, Тимоти Декстер был самым везучим болваном в истории рынка. А может, он был первым великим финансовым троллем, который убедительно притворялся идиотом. С вами был Глеб Каланов. Помните, если все считают ваши идеи безумными, это еще не значит, что вы не правы.
1: Бешеные деньги.
2: Первая команда. Важное решение. Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому. Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки. Из первых уст. По пятницам. В 15:30. На радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Деньги не есть вознаграждение за сделанный труд. Деньги есть возможность или право на пользование трудом других. Лев Николаевич Толстой.
4: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
5: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
3: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
2: Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
6: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
7: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК «Тренды».
2: На фоне истощения легкодоступных запасов нефтегазовая индустрия активно внедряет искусственный интеллект для поиска и добычи сырья. По прогнозам Минэнерго, масштабный переход на цифровые рельсы может принести сектору до 700 миллиардов рублей в год. Ключевой тренд – роботизация месторождений, где физические приборы на скважинах все чаще дополняются, а в ряде случаев заменяются умными.

алгоритмами. Эти решения учитывают сложные корреляции. На 40% точнее моделируют все связи и процессы. ИИ задает новые стандарты эффективности и экологичности, кардинально меняя структуру бизнеса и привлекая в геологоразведку

0: В эфире радио РБК, вы слушаете ЧЕС, и мы продолжаем анализировать основные события этого дня.
1: ЧЕС. Что это значит?
2: И вот о чем мы сейчас поговорим. Отменить часть налоговых льгот для малого бизнеса, ввести налог на наследство, отменить патентную систему налогообложения, плюс ввести налоги на рантье — это лишь часть предложений общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Всего их 52. Основная цель, как заявляется, обеспечить трансформацию экономики и делового климата. Вот вопрос, удастся ли, насколько эти предложения жизнеспособны. Мы это все подробно обсудим с представителями бизнеса и юристами. Все эти предложения. И пока у нас есть, к нам в студию присоединился наш новостной обозреватель Никита Нелюбин. Никита, с какой новости начнешь?
3: Начну с того, что ФАС предложила опять повысить тарифы для перевозки нефтепродуктов. Добрый вечер. Федеральная антимонопольная служба предложила со следующего года на 5% повысить тарифы транснефти на перевозку нефтепродуктов. Проект приказа опубликован на портале информации. Такая же индексация была проведена и в начале этого года. Инфляция в России на 12 октября составила 7,22% в годовом выражении, как и недели ранее. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития. Цены на продовольственные товары за этот период выросли на 0,2%, а в непродовольственном сегменте на 0,1%. В сфере наблюдаемых услуг рост цен составил всего 0,02%. В Россию прибыл директор ФБР Кэш Патель. По данным источников телеканала MS Now, в рамках двухдневной поездки он должен посетить Москву и Петербург. С кем именно он встретится и какие темы будет обсуждать, не уточняется. Напомню, в конце августа с таким же необъявленным визитом в Россию приезжал директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Парламент немецкой земли Саксония-Анхальт принял резолюцию о прекращении поставок оружия Украине. Документ подписали партии БСВ и Альтернатива для Германии, которая месяц назад выиграла выборы в местный Ландтаг. Резолюция также призывает к немедленному снятию санкций против России и организацию мирных переговоров. В Москве построят самый высокий жилой дом в России. Высота 95-этажного комплекса составит 450 метров, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на проектную документацию. Дом будет находиться в Пресненском районе столицы. Пока что самое высокое в России жилое здание из уже возведенных – это башня «Федерация» в Москва-Сити. Ее высота почти 374 метра. Сразу после рекламы в программе «Что это значит?» о новых инициативах «Деловой России» по налогообложению бизнеса.
1: Реклама. Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае.

0: Тае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Час. Что это значит?
3: Вы слушаете радио РБК, по-прежнему с вами Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Продолжаем с вами анализировать главные события этого дня.
4: Экономической среды.
3: Экономической среды, да, мне очень понравилась эта формулировка. Молодец, ценю. Итак, крупный бизнес предложил рассмотреть отмену некоторых льготных налоговых режимов. Такая мера стала одним из 52 шагов для трансформации экономики от объединения «Деловая Россия». Документ подготовили к форуму организации, который пройдет в четверг. Его текст есть в распоряжении РБК.
4: Но предлагаемые там новации уже насторожили опрошенных нами предпринимателей. Детали изучал Владимир Расулов. Он сейчас с нами в студии. Володя, как в бизнес-объединении объяснили необходимость изменения, о которых говорится в этом документе, и что по этому поводу думают малые и средние предприниматели?
5: Тут принципиально важны формулировки. Реформированию налоговых режимов посвящен 14-й пункт в документе «Деловой России». Он предполагает рассмотреть и оценить на предмет целесообразности реализации уже в 2027 году несколько конкретных решений. Первое – отменить упрощенную и автоматизированную упрощенную систему налогообложения от базы доходы. Второй пункт – это отказ от патентной системы налогообложения. Ну и третий – выровнять пороговые значения для применения НДС по специальным режимам налогообложения, включая эти самые авто УСН и УСН. В самом документе указано, что в ряде случаев специальные налоговые режимы оказывают деструктивный эффект на конкурентную среду. Кроме того, как мы знаем, нередко их используют для дробления бизнеса. Мы связались с предпринимателем, который работает по упрощенной системе налогообложения доходы. Основатель московского бренда авторских аксессуаров «Матрешина» Екатерина Старчикова заявила, что планирует развиваться в любых реалиях.
6: Для нас, как для малого бизнеса, который производит все и закупает в России, конечно, это очень спорно в плане того, что мы бы хотели видеть больше прозрачности для бизнеса и выбора предпринимательских режимов. Если проект будет приниматься, мы в любом случае будем продолжать свою деятельность и исходить из закона, выбирать тот режим, который нам более подходит. Доходы минус расходы – это всегда про то, что мы, как люди, которые занимаются производством, знаем, что у нас в один месяц большая партия производства, которую мы планируем в период. И у нас расходы неравномерно распределены, поэтому для нас это, конечно, может быть большим ударом.
5: На этом фоне показателен комментарий председателя «Деловой России» Алексея Репика. Он заявил, что это объединение не предлагает досрочной отмены экспериментальных налоговых режимов. Тем не менее, по его словам, определиться с архитектурой обсуждения будущего налогообложения малого и среднего бизнеса целесообразно в самое ближайшее время.
3: Ну вот про самое ближайшее время тогда. К чему готовиться предпринимателям, если власти действительно одобрят такие предложения пока что?
5: Например, владелец московской пекарни «Машенька» Денис Максимов в нашем эфире признался, что в начале года перешел как раз на упрощенку. Он отладил бизнес, но с учетом предложений «Деловой России» радужных перспектив он не видит. Причем речь идет о создании более комфортных условий прежде всего для крупного и среднего бизнеса, а не для малого, считает Максимов.
7: Отмена УСН АУСН вернется просто очередным ударом по нам. Многие перешли на этот режим в начале года, вложили время, средства. Это что же деньги, все это перейти, наладить? И вот такая резкая смена, она несет урон и деловой активности, и микробизнес. Мы все должны приложить усилия для его развития и стремиться его долю увеличить, наш ВВП, до более высоких значений, а не додавливать те слабые ростки, которые пытаются пробиваться. Мы как-то барахтаемся, нанимаем сотрудников, платим зарплату, страховые взносы. Кому-то плохо от этого. И в отличие от крупного бизнеса, мы надеемся сами на себя. Когда наступает непростое время, государство за субсидиями не идем, потому что все равно не дадут.
5: Россияне на этом фоне стали реже рассматривать возможность открыть собственное дело. К такому выводу, во всяком случае, пришли аналитики портала Superjob. Они в сентябре опросили 3000 совершеннолетних жителей во всех округах страны и выяснили, что 40% респондентов не собираются становиться предпринимателями и, в принципе, предпочитают работать только в найме. Год назад подобный ответ давал только каждый третий, и, по сути, показатель вырос на 6 процентных пунктов.
4: Володя, спасибо. Владимир Расулов разбирался в положениях вот этой программы. И нужно еще сказать, что вот Володя упоминал Алексея Репика, комментарий председателя «Деловой России» по поводу этой программы. Относительно сегодняшнего опровержения, опубликованного вчера идей к форуму «Деловое России», как пишет Петр Канаев, руководитель объединенной редакции РБК, мы в редакции посоветовались и решили опубликовать в открытом доступе фрагменты свода инициатив, которые описаны в наших статьях. Он предлагает всем ознакомиться с содержанием и самостоятельно решить, как трактовать документ этот, который озаглавлен как предложение.

0: Женя, к форуму Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
1: Это все размещено в личном канале Петра Канаева, руководителя объединенной редакции РБК. И это как бы ответ в сторону комментария председателя «Деловой России» Алексея Репика, который отмечает, что указанный документ имеет крайне условное отношение к повестке форума. И также его комментарий завершается, что для получения проверенной информации, как говорится, из первых уст, он приглашает всех на форум 15 октября. Говорит, что будет интересно и полезно. Ну и, к слову, комментарий Минфина, который тоже есть к этому документу, что Минфин ознакомился с предложениями «Деловой России» с учетом действующего законодательства и реализуемых мер, содержащиеся в перечне инициативы, требуют дополнительной комплексной проработки. Вот такой комментарий.
0: А мы прямо сейчас поговорим подробнее именно о налоговой составляющей в этих предложениях. У нас в студии экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, и на связи с нами предприниматель, генеральный директор юридической компании «Юрвист» Алексей Петропольский, приветствуем вас.
1: Давайте начнем с Алексея, который сейчас у нас на прямой связи. Алексей, как предприниматель, как бизнесмен, вы как оцениваете инициативу «Деловой России»? Вам понятна логика этих предложений?
2: Добрый день. Ну, мне логика непонятна абсолютно, потому что бизнес, особенно малый и микро, он очень чувствителен к налогам. И, собственно, если сейчас взять и отменить УСН и АУСН, у нас просто большое количество предприятий вынуждено будет закрыться, потому что весь смысл их существования, он в том, что они могут экономить на налогах. Как только они переходят на общую систему, как только они начинают администрировать НДС, у них возрастают издержки, и эти издержки приведут к тому, что работать просто будет незачем. А поднять так цены, чтобы уложиться в, собственно, новую налоговую базу, они просто не могут себе этого позволить. И те самые крупные предприятия, и крупный бизнес, особенно в конкурирующих средах, он просто либо поглотит, либо просто с ним будет невозможно конкурировать. Компании из 3-4 человек, выполняя или закупая одни и те же там товары и выполняя одни и те же услуги, которые выполняет крупный бизнес, не могут друг с другом конкурировать в одной налоговой базе. Это понятно, ну, собственно, всем, и мировой опыт показывает, да, если мы хотим, чтобы у нас было там не 21% ВВП, доля малого и среднего там и микробизнеса, а там хотя бы 30-40% в обозримом будущем, то мы к этой цифре никогда не придем, делая такие реформы.
1: Это был Алексей Петропольский, предприниматель и генеральный директор юридической компании «Юрвист». Еще будут вам вопросы, Алексей. А у нас в студии, напоминаю, Никита Масленников, экономист. Никита, вот эти инициативы, которые мы в нашем эфире уже озвучили, действительно ли вот эти режимы, да, которые упоминаются, да, УСН, авто-УСН, они используются для вот этого недобросовестного дробления бизнеса. Действительно ли это так? Действительно ли это настолько массовая история? Или отмена действительно ударит и по легальному микробизнесу?
3: Знаете, я бы сказал так, что здесь, конечно же, сильное преувеличение, что это все делается для того, чтобы вот как бы ликвидировать или сократить резко практику недобросовестного применения этих режимов, потому что, собственно говоря, у нас слишком много в этом году было всяких разных налоговых инициатив, которые в первую очередь ударили по малому бизнесу, который потом вынужден приспосабливаться. У нас вот есть еще налоговый пакет, который сопровождает бюджетную трехлетку на 2027-2029 годы. Там тоже такая непростая судьба у многих предложений правительства будет. И здесь еще вот целый комплекс мер, которые внесли и завтра будут обсуждать вот коллеги из «Деловой России». Понимаете, слишком много. Хотя, с другой стороны, я бы сказал, что, в принципе, это можно приветствовать, во-первых, потому что это все-таки формирование некоторой, формулирование некоторой такой долгосрочной дискуссионной повестки с регуляторами, с прицелом на 28-й год. Помните, да, много раз министр финансов Антон Силуанов говорил, что до 28-го мы так будем, так сказать, аккуратно, точечно подстраивать, а потом уже будем обсуждать. Вот это предмет обсуждения. Но предмет, понимаете, пока вызывает массу вопросов, потому что я согласен с коллегами, которых мы только что услышали, о том, что, конечно же, это очень серьезная подстава малому бизнесу. И не только малому бизнесу, скажем, ликвидация патентной системы, поступает в местные бюджеты. Это что?
0: Для местных бюджетов тоже.
3: Это опять-таки переверстывает все распределение доходной базы по бюджетной системе. По вот ОСН и по этим подоходам, что говорили, да, по этой системе. Но, понимаете, там получается очень любопытная штука. Если это все немедленно принять к действию, то у вас налоговая база равна выручке. И, собственно говоря, это

0: Мяч в ауте.
1: Может быть, да, Никита Иванович, может быть, можно сразу понять, если эти меры действительно вступят в силу, их каким-то образом примут, по кому это ударит сильнее всего? По каким предпринимателям, может быть, какой-то конкретной
2: сферы,
1: да.
0: Вы знаете, ну, мы сегодня уже слышали в ходе нашего разговора, по кому это ударит. Потому что если будем дальше спрашивать, у нас таких будет больше. Поэтому практически дело это весь малый бизнес, который находится под существенным риском. И потом еще предположим, вот, знаете, с точки зрения как бы администрирования правового, да, вот если часть этих мер будет поддержана депутатами, то для того, чтобы они заработали, условно говоря, с 1 января 2027 года, вот эти законы должны быть приняты до принятия бюджета.
1: Вот уже вот-вот как будто.
0: Вот уже вот-вот. То есть в ноябре они должны быть приняты и подписаны президентом. Но я думаю, что это малореалистично. Но что как вот долгосрочная повестка для обсуждения с регуляторами, и в том числе, я думаю, что ведь коллеги из «Опоры России» не замедлят откликнуться. И уже завтра там, видимо, кто-то придет на съезд и скажет: ребят, вы так как-то немножко поаккуратней. Вот. А то у нас многие наши члены нашей организации замечательно начинают впадать в нерв. А это, в общем, как-то для деловой активности в конце года особенно не слишком здорово.
2: И сегодня, как статистика появилась, что россияне все реже хотят открывать собственное дело, начинать это, плюс еще на фоне вот таких новостей.
0: Ну да, есть такое. Хотя тут, понимаете, опросу рознь. И вот когда... Я думаю, что вот это вот то, что коллеги говорили о вот этом опросе «Суперджоп», это, в общем, во многом реакция на налоговый пакет, который правительство решило сопроводить бюджет. Потому что там тоже очень много неясного. Ну, хорошо, те же самые пассивные доходы. Да? Хотя, с другой стороны, во всем комплексе, ведь деловая Россия, это, насколько я помню, я познакомился с этим документом, который мы сегодня представили, это 33 страницы.
1: Внушительная история.
0: Внушительно. То есть, когда ее читаешь, только фактически одни заголовки, это часа два надо, да и все. Но там есть и масса, так сказать, любопытных мер, таких интересных, на которые стоило бы обратить внимание. Ну, в частности, скажем, по поддержке НИОКР. Вот это они попали в точку, мне
1: кажется. Давайте, Никита Иванович, как раз давайте к этому вернемся попозже чуть-чуть. Но мне что нравится, вот вы говорите, да, что как бы да, пакет странный, есть много вот таких нюансов, но у вас все время есть фигурирует «но». То есть вам в целом-то логика этого пакета ясна. И у меня сейчас будет тогда вопрос к Алексею Петропольскому, который с нами на связи. Напоминаю, Алексей Петропольский, предприниматель, гендиректор юридической компании «Юрвиста». Алексей, может быть, вы видите какие-то все-таки положительные пункты? Давайте так, наиболее компромиссные вы можете назвать из предложений «Деловой России»?
3: Ну, я бы просто воспринял это как некую издевку, которую надо полностью переиграть. То есть нам, наоборот, нужно поднять лимиты для МСП, там, с 20 миллионов хотя бы до 150 по работе у ОСН. А ОСН уже сделать не пилотным вариантом, а сделать бессрочным вариантом. И, собственно, думать о том, как малый бизнес, в принципе, давать возможность ему перерастать там в средний и в крупный бизнес. Я просто хочу еще статистику привести, она очень, на мой взгляд, важна. У нас 6,5 миллионов микропредприятий. И надо сказать, что это 96% от всех субъектов МСП. Это именно те предприятия, которые работают на ОСН и АОСН. Из них ООО, ну, то есть общество с ограниченной ответственностью, 1 800 000, и 4 700 000 – это индивидуальные предприниматели. Все эти люди, фактически, да, вместе со своими сотрудниками, они будут вынуждены переиграть и перекроить полностью бухгалтерию, полностью перекроить свой финансовый план и, естественно, поднять для нас с вами, как для потребителей, цены на свои товары и услуги, потому что администрирование, рост налогов – все это автоматически перекладывается в модель себестоимости товаров и услуг. И мы с вами, как потребители, за это и будем фактически платить. Но многие после этого повышения цен просто не выживут. Ну, увы, как бы люди не могут платить бесконечно все больше и больше. У нас огромное количество предприятий закрылось еще в начале года, когда снизили пороги. И сейчас, ну, закроется еще большая часть этих предприятий. И многие малые бизнесы, которые более-менее на плаву, просто не смогут превратиться средние бизнесы, а их ниши будут также занимать корпорации.
2: Это Алексей Петропольский. Никита Иванович, вы кивали сейчас, пока Алексей говорил, он практически на все тезисы. Полностью согласен?
0: Вы знаете, я, ну, практически да, согласен, потому

0: Потому что я еще раз повторю, вот хотя вы не упрекаете, вот я там что-то так критикую, но всегда
1: не,
0: говорю,
1: не упрекаем,
0: ну,
1: нет, мы
0: но только в смысле, что это предмет для обсуждения. Но опять-таки, предмет для обсуждения в какую сторону? Я здесь согласен с коллегой, только что выступавшим, потому что, конечно же, у нас явная нехватка поддержки малого бизнеса. Вот что по логике получается у единой этой самой, у деловой России? Да, мы хотим, чтобы у нас средний бизнес российский рос, крупнел, так сказать, развивался, и так далее, и тому подобное. Но, ребята, вы же этими самыми мерами, которые вы предложили к обсуждению, подрубаете вот под основу, как-то выкорчевываете ее, заасфальтируете. Потому что, а откуда они будут вырастать, ваши средние компании? Потому что если вдруг малому бизнесу, ну, наступает некая такая, так сказать, непонятная ситуация.
2: А кто должен участвовать в этой дискуссии, в общественной, в обсуждении?
0: Что, простите?
2: Кто должен участвовать в общественной дискуссии, на ваш взгляд?
0: Вы знаете, я думаю, что здесь должны участвовать вообще все как минимум бизнесы, которые и малые, и средние, и крупные, и малые, и крупные еще свое слово, я думаю, скажут. Конечно же, должны регуляторы. Потому что к регуляторам тоже огромное количество вопросов. Потому что слишком много вот этой вот суеты и хаотичности в налоговых инициативах. Хотя нам обещали много раз, что это все будет стабильно. Но вот стабильность не получается. И, конечно же, по налогам важны еще, естественно, и граждане сами. Потому что касается пассивного налогообложения в трактовке правительства, это, в общем, касается всех. И это касается банкиров. Потому что как это повлияет, скажем, на динамику вкладов? А если у вас динамика вкладов начинается съеживаться, хотя, как говорят в Сбере, на 1-2 процентных пункта, то у вас одновременно сокращаются и кредитные объемы в экономику.
1: То есть мы говорим об оттоке частного капитала в целом. Никита Иванович, вот хочу тогда побыть, что называется, посмотреть на это с другой стороны, да, немного попробовать вам оппонировать.
0: Да ради бога.
1: Абсолютно сразу признаю провальность своих попыток. Но, тем не менее, мы вот, по-моему, в эфирах накануне говорили про санитаров леса, да, в контексте экономики. Так, может быть, эти предложения как раз они позволят вымыть слабых игроков, слабый бизнес, который условно, да, там, не приносил какую-то невероятную ценность, занимался, да, там, какими-то перекупами. Короче, бизнес, который не влиял, не оказывал хорошего влияния на российскую экономику. Может быть, вот эти предложения, они как раз для этого, может быть, тогда они.
0: Ну, знаете, рабочие? Может быть, в какой-то степени да, но вот понимаете, вот вы говорите о санитарах леса, но у нас с начала года эти просто санитарные машины по малому бизнесу едут, так сказать, знаете, чередой, такими колоннами. Потому что, ну, предыдущий вот коллега, который выступал, он совершенно четко сказал, что, ну, ребята, мы же терпим по большому счету, стратегическое экономическое поражение, если мы наносим удары по малому бизнесу. Поэтому откуда все дальше будет вырастать? А это, между прочим, принципиально важно, потому что если мы собираемся малый бизнес с торговли переключать на производство, на высокотехнологичные услуги, на проведение научных исследований, это вроде как бы диктуется логикой перехода на новый технологический уклад, там и искусственный интеллект и так далее и тому подобное. Но если вы налоговую базу уравниваете с выручкой, то, собственно, как ему развиваться?
1: Как ему расти? Да. Это с нами сейчас в студии Никита Иванович Масленников, экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий. И на связи с нами Алексей Петропольский, предприниматель. Алексей, короткий вопрос. Чего вам вот в этом пакете предложений не хватает? Каких мер?
3: Ну, в первую очередь, прямой поддержки малого бизнеса. То есть у нас все говорят о том, как его зарегулировать. У нас трудится 15 миллионов человек в МСП, фактически наемного труда. Это большое процентное соотношение. И малый бизнес, чтобы расти, ему нужны понятные, простые правила игры, которые не меняются, ну, хотя бы там 3-5 лет.
1: То есть каждые полгода-год. Конкретные предложения, конкретные меры, которые будут поддерживать бизнес. Ваша мысль ясна, Алексей, спасибо. Алексей Петропольский, предприниматель, гендиректор юридической компании «Юрвиста». И у нас в студии Никита Иванович Масленников, экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий. Обсуждали предложения деловой России по улучшению ситуации в экономике.
4: Качество жизни.
5: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Поговорим про ходьбу. В фитнес-трекерах до сих пор правит бал знаменитая планка в 10 тысяч шагов в день. Ее часто воспринимают как такой золотой стандарт. Но это скорее удобный ориентир, чем медицинский норматив. Польза от ходьбы начинается гораздо раньше и растет постепенно, а не включается только по достижении той самой заветной.

0: конкретные цифры. А новые исследования вообще предлагают смотреть не только на количество шагов, а еще и на темп и длительность ходьбы. Похоже, для здоровья важна не сухая цифра на шагомере, а то, насколько быстрыми и долгими будут отрезки нашего движения. В британском журнале спортивной медицины вышло масштабное исследование. Ученые изучили данные почти 65 тысяч человек с датчиками движения. Оказалось, что у тех, кто ходил в быстром темпе, риск преждевременной смерти ощутимо снижался, даже если в сумме они делали меньше 5000 шагов в день. Другая работа в журнале Translational Psychiatry оценивала здоровье мозга и психики. Ученые сравнили движение короткими перебежками, например, от стола к чайнику, и более долгие периоды умеренной или интенсивной активности. И выяснилось, что при продолжительных периодах непрерывного активного движения в будущем реже выявляли деменцию, депрессию и тревогу. Риск деменции заметно снижался, если такая активность длилась от 13 минут, а депрессии и тревоги от 36 минут. Получается, надо не просто двигаться, но ходить быстро и подолгу. Возможно, но тут надо сделать важную оговорку. Пока сложно на 100% отделить причину от следствия в этих исследованиях. Что тут первично? То ли ходьба так здорово защищает организм, то ли людям с изначально крепким здоровьем просто легче ходить и быстрее, и дольше. Но в любом случае, быстрая и долгая ходьба – это один из самых доступных способов поддержать здоровье. Попробуйте пройти часть привычного маршрута чуть быстрее, чем обычно, а при первой возможности выделяйте время на полноценные непрерывные прогулки. Ходьба вообще одна из моих любимых физических нагрузок. Максимально полезная привычка и для тела, и для ума. С вами был Евгений Тиханович. Ходите чаще и повышайте качество жизни на РБК.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает генеральный директор строительно-торгового дома Петрович Евгений Мовчан.
4: Сейчас я только что закончил читать последнюю книгу Пелевина про синюю бороду. Мне он очень нравится как стилист, как автор, блестяще владеющий языком. Нравится глубина, нестандартность, юмор. И в этой книге она вообще меня привлекла, потому что там есть, скажем так, реминисценции, связанные с историей, которую я очень-очень люблю, а также с интересным направлением в психологии под названием регрессология. Интересный сюжет, большая глубина, и опять-таки для тех, кому интересна история, для тех, кому интересны какие-то аспекты психологии, про это тоже очень много.
2: Виктор Пелевин. «Возвращение синей бороды». Читатель надеется, что история здесь наконец сдвинется с места, но нас ждет еще одно объемное отступление, вызванное озарениями Голговского на ретрите. Постараемся ужать очередные 150 страниц до 5. На этот раз он затрагивает тему перерождений и весьма глубоко. Интерес понятен. Человек, только что увидевший, что реален лишь ноумен, находящийся за пределами реальности, такая вот игра слов и смыслов, понимает зыбкость проявленного.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.
5: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
6: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
7: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
7: Карманный Windows. Когда в 2007 году Apple представила iPhone, Microsoft уже много лет выпускала операционную систему для смартфонов. Windows Mobile использовали устройства HTC, Samsung, Motorola и других производителей. Глава Microsoft Стив Балмер тогда заявил, что у iPhone нет шансов получить значительную долю рынка. Он указывал на цену в $500 и отсутствие клавиатуры. Microsoft, по его словам, уже продавала миллионы более дешевых смартфонов. Полностью новую систему Microsoft
8: Microsoft представила только в 2010 году, спустя 3 года после выхода iPhone и через 2 года после запуска магазина App Store. Даже на пике доля Windows Phone на мировом рынке смартфонов составляла около 3-4%. В 2013 году Microsoft решила ускорить развитие платформы и купила мобильный бизнес Nokia за 5,4 миллиарда евро. Уже через 2 года Microsoft списала

0: подписала около 7,5 миллиардов долларов, связанных с телефонным бизнесом. Microsoft вошла в мобильную эпоху раньше Apple, но так и не поняла, что смартфону нужна не маленькая Windows, а новая логика.
1: Ошибка на миллион.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Столица 20 часов.
2: Еда. Готовься.
0: Час. Что это значит?
2: Это был не приказ, если что. Это я просто предупреждение. Вы слушаете радио РБК.
1: Из сказки есть какой-то, по-моему.
2: Что-то было.
1: В студии Никита Гмыза, Оксана Гречанюк. Третий час ЧЕЗа. Время рассуждения о будущем. Время еды. На радио РБК прямо сейчас. И о насущном будем говорить.
2: В том числе.
1: В ближайшее время вместе с вами, с нашими экспертами, обсудим, как меняется рынок готовой еды. Порции стали уменьшаться. Причины в том числе в падении популярности основных блюд и интересу к перекусам. Такие блюда как раз очень популярны. Вновь чаще будем готовить сами. Как поменяется пищевое поведение, все это будем выяснять.
2: Ну, а еще обсудим, как мы сами создаем себе, ну, по сути, индивидуальный контент. Нейросети нам в помощь. Они уже объединяют популярные игры и даже создают из них новые. Каких сфер это коснется? Как это вообще возможно? Насколько технически каждый из нас может у себя дома действительно две игры, а может быть и два фильма уже совместить? Тоже это обсудим. И на чем будут зарабатывать стриминговые платформы, если контент у нас с вами будет у каждого свой. Все это совсем скоро. А сейчас новости с Никитой Нерюбиным. Никит, новости про искусственный интеллект у тебя сегодня есть?
3: Ну, сегодня была уже новость в контексте Яндекса, из истории с Яндексом. Он потихоньку начал восстанавливать свои сервисы. Тут другое. Опубликовали... Да, Центробанк тут опубликовал прогноз о том, когда же нам ждать возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Не скоро, говорят, не скоро. Итак, полное возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике произойдет к 2029 году. Об этом говорится в материалах Департамента прогнозирования Центробанка. По данным аналитиков, возобновление дезинфляционных процессов и замедление инфляции до целевых 4% в следующем году требует выверенных решений по траектории ключевой ставки. Отмечается, что после недавнего повышения тарифов ЖКХ годовая инфляция в России уже превысила 7%. Правительство рассматривает возможность запрета экспорта сжиженного углеводородного газа для непроизводителей до конца года. Этот вопрос обсуждался на вчерашнем совещании у вице-премьера Александра Новака, сообщают источники РБК в нефтяной отрасли. По словам одного из них, с инициативой ввести эмбарго на экспорт газомоторного топлива выступила ФАС, чтобы таким образом насытить внутренний рынок в период ремонтов НПЗ. Между тем, первые дизельные контракты между Россией и США могут быть подписаны уже в ближайшие дни. Об этом заявил сегодня спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. По его словам, Соединенные Штаты получат российское дизтопливо, несмотря на все возможные сложности при реализации сделки. ПВО сбили 91 беспилотник над Рязанской и Саратовской областями. На последнюю, по данным Минобороны, пришлась большая часть атак. Напомню, в городе Балаково дроны ударили по дата-центру Сбербанка. В руководстве кредитной организации заверили, что все сервисы Сбера работают штатно. Netflix планирует уволить около 6% персонала. Это примерно 1000 человек. Руководство стримингового сервиса уже разослало сотрудникам соответствующие уведомления. Как пишет Wall Street Journal, для Netflix это крупнейшее сокращение штата за последние 4 года. Решение принято на фоне жесткой конкуренции на медиарынке. Сразу после небольшой рекламы в программе, что это значит о шрингфляции на рынке готовой еды в России.
0: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес.

0: Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Центр событий.
2: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новые решения для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, центр событий РБК, 24 октября.
1: ЧЕС. Что это значит?
3: Я раньше времени...
4: Фальстарт у нас произошел.
3: Нажать, да.
4: Но, тем не менее, да, по-прежнему мы в эфире. Это радио РБК, ЧЕС, микрофонов Никита Гмыз, Оксана Гречанюк. Продолжаем рассказывать вам о главных темах этого дня. И вот о чем мы сейчас поговорим уже к третьему часу нашего эфира.
3: Уже серьезно?
4: Уже.
3: Или не очень?
4: Ну так, серединка на половинку. Вот средняя порция готовой еды за год снизилась почти на 10,5%. Мне кажется, для кого-то серьезная новость. Для кого-то кто-то более равнодушно к ней отнесется.
3: Но вес у нее действительно серьезный. 266 грамм. Ни больше, ни меньше. Это почитали в аналитической компании NTech.
4: Ну и по мнению аналитиков, это может быть связано как и с намеренным снижением порции, чтобы сохранить прежнюю стоимость, но в том числе и вот один из возможных факторов – это рост популярности перекусов. Что сейчас происходит на рынке готовой еды? Какое будущее у этого сегмента? Насколько большой это кусок пирога? Вот такая вот у нас будет подводка к этой теме. Ольга Зуева разбиралась, она сейчас с нами в студии. Оль, ну мы уже поняли, с чем связано в целом шрингфляция, да, в этом сегменте, то, что растет популярность блюд для перекусов, а также дело в инфляции и издержках. Роста, получается, можно не ждать.
5: Ну, аналитики Infoline указывают, что к концу года рынок готовой еды все-таки дойдет до 18%, но может замедлиться на 0,5% пункта, совсем немного, но по сравнению с ростом прошлых лет, даже это кажется достаточно значительной потерей.
3: Ну, а будущее какое все-таки тренды? Давай туда посмотрим.
5: Один из немаловажных трендов – это увеличение сроков годности. Для этого производители заменяют воздух в упаковке смесью пищевых газов, которые помогают дольше сохранять свежесть продуктов. И в среднем до 3 недель доходит срок годности теперь. Рынок также начал привлекать крупные торговые сети. Как отмечали мне рестораторы, ритейл сейчас пытается нащупать, где же можно сэкономить. Некоторые из них расширяют собственные производства и развивают магазины с кафе и готовыми блюдами. Это позволяет наращивать присутствие в сегменте и контролировать больше этапов от производства и до продажи. И вот, по словам ресторатора и предпринимателя Евгения Демченко, людям удобнее покупать все, включая готовую еду, в одном месте, в продуктовых. Это бьет по кафе и ресторанам, которые уже давно вышли на рынок готовой еды.
6: Я все время говорю, мы конкурируем с ритейлом, конкурируем с магазинами, в которых я приводил этот пример, что кофеин на сегодняшний день 20 тысяч, а магазинов, в которых есть кофе-точки, барист и так далее, 42 тысячи. И, конечно же, людям удобнее как бы покупать все в одном месте. Когда мы, например, наблюдаем, что у нас стало меньше гостей, то ритейл этого может не заметить. Наоборот, эти гости перейдут к ним. Это вдогонку. У нас же постоянно все меняется, да, там налоговая база, много всяких моментов добавляется, контрольные всякие позиции, и контрольным органам тоже там не дают покоя.
5: Ну и еще один интересный тренд. Спрос на готовую еду смещается за пределы крупнейших городов. Производители запускают производство в регионах, где предложение качественной готовой еды пока развито слабее, чем в Москве и Санкт-Петербурге, и таким образом масштабируются.
4: Оля, спасибо, что познакомила нас с тем, что сейчас происходит на рынке готовой еды. Ольга Зуева, наш обозреватель, об этом только что рассказала. Ну, а мы сейчас...
3: Давай напомним про интерактив.
4: Да, действительно, да, спасибо.
3: Мы спрашиваем вас сегодня в течение всего эфира, еда для вас это топливо для организма или важный эстетический ритуал, когда вы готовите, уделяете этому большое внимание, много времени. Как изменились ваши пищевые привычки на фоне роста рынка готовой еды? Пишите в Telegram, радио РБК, набирайте в поисковике эти два слова и отправляйте нам ваше сообщение.
4: Ну и сейчас обсудим то, как будут еще меняться наши пищевые привычки в будущем обозримом. У нас на связи

0: технолог и нутрициолог Елена Желянина. Также с нами Владимир Расторгуев, предприниматель, основатель федеральной сети доставки суши и роллов Суши Сел. И Артем Рашиор, инвестор и партнер сети ресторанов Чика, Кона, Дизингов 99. Мы вас всех приветствуем. Давайте, наверное, начнем с человека, который может объяснить нам про еду, что же там происходит, что же в нее намешали. С Еленой Желяниной, нутрициолога. Елена, порции готовой еды уменьшаются, как вот мы пришли к такому выводу. Это же получается...
1: Это не мы, это аналитики.
0: Не мы, да.
1: Посчитали 266 граммов порция. Обычно диетологи, нутрициологи говорят, что ну, это в самый раз для человека, для того, чтобы нормально,
0: норма,
1: полноценно
0: да.
1: поесть.
0: Это же
1: много,
0: получается, да, неплохо для здоровья.
2: Добрый день, во-первых, Никита, Оксана. Мы, да, действительно наблюдаем уменьшение среднего веса готовой порции, и по данным аналитиков совершенно все верно, но с точки зрения биотехнологии, да, нутрициологии, несмотря на вес, идеальный, там, 250-350 грамм порции на один прием пищи, конечно же, нам важна еще и нутритивная плотность, да, то есть то, что лежит в упаковке. То есть с точки зрения пищевого поведения мы смотрим на вкус, на цвет, на запах. И мы смотрим на ту плотность еды, в том числе по своим ощущениям, насыщает она нас или нет. Потому что даже один и тот же сэндвич, условно написанный, да, маркированный на упаковке, он может давать совершенно разные ощущения для разных людей.
0: Хорошо, мы в целом, получается, уже поняли, что у каждого будет свое впечатление от еды, кто-то насытится вот этими 266 граммов, кто-то нет. Тогда вопрос нашим предпринимателям. Напоминаю, у нас на связи Артем Рашиор и Владимир Расторгуев. Артем, вот у вас, как у инвестора и партнера нескольких ресторанов, шринфляция в еде, вам это знакомо? Вы такое наблюдали? У вас есть это в ваших ресторанах?
3: Здравствуйте, коллеги. Мы наблюдали в наших ресторанах, мы стараемся баланс удерживать. Мы балансируем на уровне прежних цен и прежних порций. Сейчас это, конечно, делать сложнее, но гости — наше все. Мы боремся за наших гостей.
1: Баланс в какую сторону сместился все-таки? Чаша весов.
3: Мы удерживаем его, то есть мы его не смещаем. То есть, по идее, мы должны снизить порции и поднять цены. Но мы стараемся этого не делать в нашей сети. Вот я про этот баланс и говорю.
1: Так, в ресторанах все хорошо, мы поняли. Значит, производители готовой еды что-то делают не так. И о потребителе не заботятся.
3: Нет, мне кажется, тут в зависимости от формата. Есть компании, которые в этом году начали сильно оптимизировать свои расходы. Мы в этом году, наоборот же, усиливаем маркетинг, инвестируем в развитие, сохраняя вот этот баланс, о котором я говорю. Мы меньше стали зарабатывать, но задача просто переждать этот период, не обидеть наших гостей и дальше уже выходить из него более такими удовлетворенными и с большим уважением со стороны гостей.
0: Ну, вы говорите, что это все-таки какой-то период, а может быть, знаете, что нет ничего более, как это, нет ничего более постоянного, чем временное, да, может быть, в дальнейшем придется эту модель уже как-то и менять, все-таки действительно сокращать объемы?
3: Не хотелось бы. Я все-таки верю в то, что конкуренция живая. Мы видим, как многие коллеги, к сожалению, закрываются, и рынок сокращается, но останутся те, кто смогут продержаться и, опять же, удовлетворить своих гостей. И дальше, после перераспределения, я думаю, что все вернется на свои рельсы, и мы сможем продолжать там и продавать нормально по объемам, и не снижать порции. И продолжать просто общаться с нашими...
0: Хорошо, Артем, вот мы услышали, как вы справляетесь с этой историей, но у нас еще есть на связи Владимир Расторгуев, предприниматель, тоже основатель, ну, в смысле, не тоже основатель, а тоже имеет причастность к рынку еды. И, Владимир, расскажите, как вы справляетесь с этой историей? Давайте, признайтесь, есть ли у вас шринфляция в меню?
4: Да, приветствую. Нет, у нас именно в меню нету, мы тоже держимся за продукт, но я анализирую себя как вот сейчас как клиента, я вижу, что в ресторанах порции уменьшились, и мне на самом деле это нравится, но я из той аудитории, кто ходит не за калориями, а вот как бы за гедонистическим, а работаем мы в сегменте, где калории важны.
1: Едим не ради лайков, а впечатлений, как у нас на радио РБК.
0: Да, в программе «Фуди».
1: Владимир.
4: Поэтому Да.
1: Да, это просто маленькая ремарка была, мы коллег вспомнили.
0: Просто, да, услышали ваши слова. Конечно, продолжайте. То есть у вас получается, вы замечаете это по ресторанам, но в вашем бизнесе такого пока

0: прошлое, потом в будущее. Академик Несмеянов предлагал еще способ получения синтетических белков из отходов нефтехимического производства. Это и мясные продукты, и молочные, искусственная икра.
1: Очень аппетитно, конечно.
0: И сейчас искусственную икру делают, да. А из чего будут делать еду в будущем?
2: Звучит не очень вкусно, на самом деле, то, что вы сказали из нефтепереработки. Сейчас набирает оборот, на самом деле, функциональное питание. Конечно, это многокомпонентные продукты. В основном выращиваются добавки искусственно. Я, например, посещала производство в Томске, в том числе используются биореакторы для выращивания. То есть, на самом деле, наши российские производства сейчас переживают новый этап развития. Да? Это выращивание без земли, это выращивание в различных условиях искусственно созданных. И питание становится не только с точки зрения классически применимо, да, вот действительно по статистике же не то, что только на 10% стали порции готовой еды меньше, но еще на 48%, насколько мне известно, увеличилось количество именно перекусов за счет тренда на определенную азиатскую кухню сейчас пришла, да, нигири, также сэндвичи всякие стали расти. Ну и в том числе, если мы посмотрим, всякие функциональные продукты, когда это идет энный порошок, да, в пакетике, который содержит необходимое количество макро-микронутриентов, разводится водой, да, и человек употребляет, тем самым получая полноценный прием пищи.
0: Он получает полноценный прием пищи, но он жевать перестает, он просто пьет это все.
2: Да, вот совершенно верно, и тут я дальше веду как раз, но человеку очень важно не только получить белки, жиры и углеводы, но и получить, да, вкус, цвет, текстура, температура и влияет на правильность пищеварения. Это весь процесс. Тот момент, как вот мы сели за стол, как мы почувствовали запах, даже сервировка стола на самом деле влияет на процесс пищеварения. Я уже не говорю о гаджетах, да, которые часто сейчас используются, едят люди на ходу. И нарушается жевательная функция, соответственно, нарушается работа всего пищеварительного тракта. И, конечно, такие функциональные продукты, которые далеки от своей природы, они, ну, по крайней мере, то, что я наблюдаю тенденцию среди клиентов и вот с кем общаемся, не в лучшую сторону. То есть, смотрите, количество по факту, несмотря на все изобретения современные медицины и техники, да, у нас количество людей с заболеваниями, именно с заболеваниями диагностируемыми, с диагнозами увеличивается. Вот, поэтому тенденция такая мне не очень
1: нравится. То есть пища может быть здоровой, но вот вопрос в том, как правильно ее употреблять, насколько я понимаю. Елена Желянина, нутрициолог, сейчас нам дала комментарий. Артем Рышор также с нами на связи, инвестор и партнер сети ресторанов Чика, Кона и Дизингов 99. Артем, вот мы говорили немного, да, про вот эти сублимируемые продукты и вот чуть ли не коктейли, которые содержат все нужные
0: просто
1: элементы.
0: Просто добавь воды, помнишь рекламу раньше?
1: Да, вот как раз об этом и говорю. Я так надеюсь, что у вас, ну, в ближайшее время в ресторанах вообще во всем мире такое не появится. Что же тогда еда будущего? Что она из себя представляет?
3: Вопрос какого будущего? Если это 20-30 лет, я боюсь, что кардинально ничего не поменяется. Мы вот тоже глубоко изучаем тему трендов и то, что там назревает в сегменте еды. И мы видим все эти вот напитки функциональные, мы видим все эти варианты еды со всеми полезными свойствами в одной бутылке, но на самом деле это больше про маркетинг. Массового потребления сейчас не наблюдается. То есть это есть определенные компании, за рубежом они поднимают раунды, достигают определенных капитализаций, но в массы, так что прям народ реально потреблял, еще лет 10, возможно, этого паттерна не будет.
1: А почему? Почему они не выходят в массы?
3: Потому что большинство населения все равно привыкло к старой привычке потребления. Вот тяжело, вот вы сами, например, да, вот смогли бы неделю питаться напитками. Ну, то есть это должно поменяться время, подходы и поколения, чтобы народ стал по-другому потреблять. Поэтому, мне кажется, на наше с вами время мы просто этого не застанем. Какие-то тренды будут появляться, какие-то компании будут развиваться, но так, чтобы народ массово перешел на еду в бутылках, на горизонте 20 лет это маловероятно.
0: А в тюбиках, например, как у космонавтов?
3: Это в той же весовой категории. Также маловероятно.
1: Владимир Расторгуев по-прежнему с нами на связи. Владимир, может быть, у вас какое-то другое мнение? Хотите выступить оппонентом Артему? Вот вы считаете, что, например, там, через 10 лет у нас будет что-то совсем другое на столе?
4: Ну, как перекусы это может быть. Я вот просто сейчас сижу, я перед как раз эфиром выпил протеин, размешал и выпил его. То есть вот, чтобы заменить себе прием вечерней пищи. Но как основное блюдо, чтобы я каждый прием пищи...

0: мне кажется, мы от этой привычки не уйдем. Все равно там есть какие-то части, которые мы закрываем не только калории закинуть, а много что. Это и социальная функция, это и вот гедонистическое какое-то наслаждение от еды, разное пожевать хочется. Поэтому я вижу, что еда будет становиться, ну, более там, сейчас везде пишут, сколько процентов белка, и ты уже везде белок, белок, белок. Это, видимо, становится важно для людей, но по факту это как действительно в маркетинге, а если мы смотрим, сколько там людей пьют, допустим, колу Zero в России, мы как раз вводили напитки и смотрели калорийность, какую вводить, всего лишь 8%, хотя там Запады, у них там 70%. То есть, по сути, это рынок, вот этот, как бы, где мы задумываемся о какой-то калории, еще там витаминах и о чем-то еще, он очень маленький.
1: Ну вот, да, да, Владимир, ваша мысль, мы вашу мысль поняли. Вот, к слову, мне кажется, Елена скажет вам, а-та-та, не надо так делать, пить только протеин на ночь, потому что все-таки надо еще и нормальную еду есть. Елена, поддержите меня.
2: В идеале, конечно, чтобы каждый прием был достаточно сбалансирован, но для вечернего приема белок и клетчатка – это, конечно, идеальное сочетание. От углеводов вечером смело можно себе позволить отказаться, особенно смотря сколько лет, да, оппоненту, потому что тоже есть метаболические разные пути. У меня вот дочка прошла с гимнастики, понятно, это будет один прием пищи. Молодой растущий организм для человека в среднем возрасте – это один, другой вариант. Для человека там 70-80 лет, когда пищевая система работает уже по другим законам и принципам, там уже будет другое.
3: А можно ли...
2: Про тренды, кстати, можно добавлю?
3: Да, конечно.
2: Действительно, сейчас же тренд на белок идет у нас прям такой активный, везде белок, белок, белок, но не всем он нужен, его же нужно не только съесть, его же еще нужно усвоить. Вот, это уже такой важный фактор другой, о котором многие забывают. И совершенно недавно был тоже тренд там на клетчатку, которую, да, ели в большом количестве, которая тоже не всем подходила. А вообще, в целом, человеку свойственно уходить в ту или иную крайность почему-то. Вот. Редко мы, когда придерживаемся здорового баланса.
3: Ну, потому что здоровый баланс, он скучный.
1: А
3: нужно же, что какие-то крайности попробовать, чтобы потом прийти как раз к балансу. А вот кухня будущего, как может выглядеть? Если мы говорим о коктейлях, о порошках и так далее, такое ощущение, что холодильники никому не понадобятся. Готовить мы дома не будем, пошли купили себе вот эти пакетики, разбавили их водой и все.
2: Ну, не обязательно же пакетики, то есть кухня будущего в целом, да, это применение, например, я могу сказать, у меня отчасти там кухня будущего, я готовлю глобально 2 раза в месяц, наверное, практикую систему различных заготовок, использование активных гаджетов, да, это вакууматор, который в самом начале сказали, наполняют газами, специально вакуумируют, специальная упаковка, которая продлевает срок годности, потому что даже тот же, возьмем салат, раз я уже заговорила, да, про клетчатку в самом начале, можно приготовить на 5-7 дней и завакуумировать в специальных контейнерах. То есть кухня будущего в ближайшее время, у нас же тенденция освободить время. Почему мы идем в супермаркет? Посмотрите, как увеличилось количество отдела с готовой едой, да, помимо того, что там порции меньше, за счет чего сохраняется цена, это другой вопрос, да, как правило, тут все-таки или... использование других продуктов идет, вот будет тоже интересно послушать оппонентов, за счет чего? Потому что растет работа, да, то есть мы платим за логистику больше, у нас дорожает топливо, у нас дорожают ресурсы, площади, конечная реализация, холодильники с готовой едой растут в большом очень количестве, их очень много становится. И готовить дома – это получается современная роскошь.
1: Это уже привилегия потихоньку,
3: роскошь,
1: да.
3: Привилегия, но как вашим методом можно вполне пользоваться, судя по всему. Биотехнолог, нутрициолог Елена Желянина с нами на связи, предприниматель, основатель федеральной сети доставки суши и роллов Суши Сейл Владимир Расторгуев, инвестор и партнер сети ресторанов Чика, Кона и Дизингов 99 Артем Рашиор. Спасибо вам за ваши комментарии.
4: Технологии и тренды. OpenAI научилась оставлять в тексте след, который не увидеть глазами. Вот только достаточно немного его переписать, и след почти исчезает. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, почему обязательная маркировка нейросетевых текстов пока больше похожа на технический эксперимент, чем на надежное доказательство. Компания объявила, что в ближайшие недели начнет добавлять невидимые водяные знаки в ответы ChatGPT и кодекс для подходящих пользователей в Евросоюзе. Это касается всех тарифов, но только европейского региона. Клиенты API по всему миру смогут включать маркировку добровольно. По умолчанию она будет.

0: будет выключена. Так, OpenAI отвечает на требования Европейского закона об искусственном интеллекте. Он обязывает разработчиков сделать сгенерированный текст распознаваемым для машин. Метод называется TextGrain. Он не прячет в ответах особые символы и не добавляет метаданные. Вместо этого модель слегка меняет рисунок, который способен заметить специальный детектор. Вот только сам рисунок получается хрупким. По данным самой OpenAI, в текстах объемом около 400 токенов детектор находил метку примерно в 95% случаев. Для фрагментов вдвое короче, слов 200-300, показатель падал примерно до 80, а замена 10% слов синонимами снижала точность с 92% сразу до 66, а если заменить четверть слов, вероятность уже 17%. Причем детектор ищет не нейротекст вообще, а только сигнал самой OpenAI. Текст другой модели он не распознает. И даже эти результаты получены при допустимой доле ложных срабатываний в 1%, то есть абсолютной уверенности технология в принципе не дает. При этом сам детектор пока даже не станет общедоступным, его получат только одобренные исследователи и экспертные организации. Компания прямо предупреждает, бывают и ложные срабатывания, и пропущенные метки, и это важно. Водяной знак не называет пользователя, не раскрывает его промпт, не доказывает авторство и ничего не говорит о достоверности текста. Даже отсутствие метки не означает, что писал его человек. Текст могли отредактировать, перевести на другой язык или создать вообще другой моделью. Европа потребовала сделать нейротекст узнаваемым, OpenAI формально нашла способ, но парадокс, самый естественный человеческий ответ, переписать пару фраз, одновременно уничтожает доказательства машинного происхождения.
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
2: Кратчайшее расстояние между Россией и США составляет всего 3,8 километра в Беринговом проливе. Морская граница и линия перемены дат проходит по двум островам, из-за чего их называют островом завтра и островом вчера.

0: открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас, наш досуг, наши привычки и наше общество.
1: Такси, каршеринг, автобус, личный автомобиль, МЦД. Есть много способов добраться из области в Москву и обратно. Какой транспорт выбирают жители столицы и Подмосковья? И почему многие предпочитают жить за городом?
0: Открываем двери по пятницам в 14:10 на радио РБК.
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
1: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
2: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
1: По будням на радио РБК.
0: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Продолжаем вот о чем будем говорить в ближайшие полчаса.
1: Час. Что это значит?
2: Итак, наша тема на ближайшие полчаса – индивидуальный контент. Это наше будущее. Игроки, обычные игроки, без опыта работы с каким-то кодом, без опыта программирования, с помощью нейросетей создают собственные игры и даже переносят механики, персонажей из одной в другую. Вот уже сейчас можно поиграть, например, за Человека-паука во вселенной Бэтмена или даже побегать на реальных улицах Нью-Йорка персонажем из Майнкрафта. Вообще, кто разбирается, мне кажется, сейчас у вас должны глаза...
0: Культурный шок. На эту тему будем смотреть шире, далеко ли нам до полностью индивидуального контента. Что захотел, то сам себе и создал. Когда мы будем делать себе сериалы или платформы начнут подстраиваться под наши запросы, в конце концов, на чем они будут зарабатывать и менять свои бизнес-модели. Но все это после новостей с Никитой Нелюбиным.
3: Добрый вечер. Банк России убрал из комментария по инфляции июльский прогноз на год. Новый будет представлен после ближайшего заседания по ключевой ставке 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Напомню, в предыдущем прогнозе ЦБ говорилось, что годовая инфляция в этом году составит 6-7%, а в следующем вернется к таргету в 4%. Директор ФБР Кэш Патель находится не в России, а в штате Вирджиния. Об этом сообщает издание Clash Report. Согласно трансляции телеканала ABC, Патель сейчас участвует в круглом столе с конгрессменом Джоном Магуайром. О том, что Патель находится в Вирджинии, свидетельствуют и данные сервиса Flight Radar. В Болгарии подожгли антенны Starlink. Местные СМИ сообщают о двух неизвестных в масках, которые подожгли 11 из 17 антенн американской спутниковой системы в пригороде Софии. Аналогичный случай произошел в конце сентября в Польше. Два дня назад задержали двоих подозреваемых граждан Турции. Акционеры Пика одобрили делистинг и прекращение публичного статуса компании. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера. Ранее мажоритарий Пика, компания «Недвижимые активы», направил требование о выкупе оставшихся бумаг по цене в 551 рубль 40 копеек за акцию. Реестр владельцев фиксируется на 20 октября. Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ в большинстве российских регионов стартует 1 декабря. В Москве прием заявлений уже начался, сообщили в Рособорнадзоре. Подать заявки на участие в едином госэкзамене можно будет до 1 февраля следующего года, а на основной государственный экзамен – до 1 марта. Сразу после небольшой рекламы в программе «Что это значит?» о том, что совсем скоро обычные люди смогут сами создавать индивидуальный игровой контент.
1: Реклама.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 км пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
1: Час. Что это значит?
2: 8:34 в столице. У микрофонов по-прежнему Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Продолжаем обсуждать основные темы этого дня. Но уже к третьему часу мы понемногу замедлились. И такие у нас...
0: Играть начинаем.
2: Играть начинаем.
0: Майнкрафт внутри GTA, за Марио внутри Counter-Strike можно побегать. Но нам некогда, мы на работе. Мы можем себе только пока представить. На самом деле все это уже есть. Благодаря искусственному интеллекту он позволяет совмещать, казалось бы, несовместимые вещи, разные игры. игры, разные движки игровые. Благодаря некоторым нейросетям, вроде Клод, Человек-паук, например, бегает в игре про Бэтмена.
2: Да, кто-то уже задействовал карты Google, чтобы превратить улицы, реальные улицы, в игровую локацию. В общем, так,

0: вайп-кодили, получается. Но нас это натолкнуло на какую мысль? Далеко ли нам до того момента, когда мы уже будем сами себе делать контент? Да, у каждого будут индивидуальные фильмы, индивидуальные игры, может быть, книги, в которых главным героем может быть, можете быть вы с семьей, с друзьями. И раз уж уже можно сделать, да, какой-то нейротрек про что угодно, почему нельзя сделать и сериал, где там условный ведьмак, а вот вы в главной роли.
1: Ну или какой-то актер, которого, например, ты хочешь увидеть прямо сейчас в этой роли, выступаешь кастинг-директором своей собственной истории.
0: По большому случаю, да. Ну и главное, да, можете сюжет под себя подстраивать, до того же вышеупомянутого ведьмака. Вопрос только, готова ли индустрия, да, и крупные менеджеры отдать власть над контентом в руки искусственного интеллекта, и смогут ли эти менеджеры потом адаптировать свою бизнес-модель под эти новые реалии. Мы сейчас это и обсудим. У нас в студии Денис Родин, директор по маркетингу в состав School, и с нами на связи Алим Гарипов, основатель «Дубайской мечты». Это и сериалы так называются. Мы вас приветствуем. Давайте начнем с вас, Денис. Вот вопрос, собственно, про крупные стриминги, про крупный бизнес, который все это сейчас контролирует. Он готов отдать власть над крупными франшизами и так далее в руки нейросетей и аудитории, превращая по большому счету зрителей в соавторов?
2: Ну, если мы говорим про крупные какие-то компании, то здесь у нас уже в этом году, из-за того, что маркетинговые выплаты, они немножко упали, стали меньше компании крупные платить, а крупные продакшн-студии просят, ну, достаточно много всегда денег, да. Один, например, минутный ролик может доходить там до 5 миллионов рублей. Начальная стоимость начинается...
0: Это мы говорим, простите, про нейросетевой ролик?
2: Да. Ух. Это, ну, там будет такой симбиоз. Там и нейросети будет, и продакшн будет, подсъем какой-то небольшой, и плюс, может быть, 3D, то такой ролик будет стоить, ну, где-то примерно до 5 миллионов за одну минуту.
1: Нейросети, но профессиональный подход.
2: Плюс. Да, то есть люди обладают определенными знаниями, эксперты в какой-то области, да, они добавляют нейросети, и они ускоряют просто таким образом свою работу, и при этом можно немножко удешевить сам весь процесс производства.
1: Но здесь тенденция другая. Здесь человек вообще сам все, что угодно может создать без помощи профессионалов фактически,
2: да,
1: и сделать так, как хочет он. Что с этим делать?
2: Сейчас у нас появляется такое понятие, как ИИ-агенты. Ну, например, возьмем Клод. Да, мне больше всего Клод нравится, потому что я с ним работаю уже где-то года полтора-два. У него есть Клод Код, это агент. Он может создавать нам субагентов, то есть мини-агентов, которые помогают главному агенту, у которого есть инструкция. Что такое агент? Это вроде какое-то такое страшное слово, агент-агент, все говорят, но при этом никто не знает, кто агент. Агент – это просто программный код, у которого есть инструкция определенная, по которой он работает. Вот, например, как мы с вами, есть должностная инструкция, например, и мы следуем своей должностной инструкции, все работаем. У субагентов, это те, кто подчиняется агенту, тоже есть определенные свои инструкции.
0: Мне кажется, мы сейчас какие-то технические глубины уходим.
2: Нет, сейчас объясню. И один человек может, в принципе, построить свою продакшн-студию из одного человека.
0: То есть, дома.
2: Да, он, и у него будет, например, и агент Клод. У этого Клода будет еще 6-7 субагентов, например, какой-нибудь аниматор, сценарист, режиссер, проверяльщик, тестировщик, ну и так далее. И тот, кто может вообще выпускать на все платформы контент.
0: У нас есть как раз на связи Алим Гарипов, основатель создатель сериалов, основатель «Дубайской мечты». Алим, у вас как процессы устроены? Вы вот на том этапе, когда уже можете делать полноценные, полнометражные фильмы или, может быть, даже многосерийные истории с помощью нейросетей?
3: Да, всем привет. На этом процессе мы вообще создали первый, самый популярный сериал в Инстаграме, вообще в социальных сетях, и задали тренд на это.
0: Сразу, извините, обозначу, что Инстаграм принадлежит компании Meta, которая признана, запрещена в России. Да, пожалуйста, Алим.
3: Да, мы создали первый популярный сериал и набрали за 2 месяца более 150 миллионов просмотров на всех площадках. Как раз задали тренд, сейчас очень много людей снимают. С появлением такой нейросети, как Seedance, как раз делать фильмы можно даже сделать на пару часов хороший полнометражный фильм. в этой нейросети.
0: А вы уже готовы такое сделать, чтобы, ну, либо вы выдали какой-то полный...

0: полностью сгенерированной нейросетью, либо чтобы пользователи могли там через вас или через какой-то сайт это генерировать для себя свой собственный контент.
1: Да, конечно, это можно сделать. Тут недавно у нас была с Артемием Лебедевым коллаборация. На 36 минут мы сделали мини-фильм такой «Красотку по-дубайски». Мы старый фильм «Красотка» на новый лад переделали. Очень получилось интересно. Там тоже около 30 миллионов просмотров мы набрали в общей сложности.
0: А правообладатели в курсе, что вы переделали голливудский фильм через нейросети?
1: Ну, конечно, не в курсе, да и нам все равно, мы же в России находимся.
0: Это смелое заявление, Алим. Надеюсь, что никаких серьезных последствий не будет. Хочется по дереву постучать, но у нас в студии его, к сожалению, особо не находится. Хотя по столу могу, но не буду. Тем не менее, Алим, давайте тогда поговорим в контексте уже бизнес-модели, да, то есть я правильно понимаю, что в целом, по-вашему, стриминги, там, Netflix, что там у нас еще, Warner Brothers, крупные мейджоры, они в целом уже будут уходить в прошлое, потому что мы все сможем сами себе создавать фильмы и сериалы?
1: В любом случае, нейросети, они копируют что-то старое. Но они идут семимильными шагами. Новый фильм, именно прям, если что-то новенькое, нейросеть не сможет повторить. Она не придумает фильм за вас. Она повторяет что-то, то, что есть в сети уже. Повторяет какие-то прошлые фильмы, какую-то прошлую графику и так далее.
0: Ну да, вот «Одиссея» у нас Кристофера Нолана, на самом-то деле очень оригинальный контент, аж из времен Древней Греции.
1: Да, но сейчас с текущими нейросетями, вот, грубо говоря, год назад популярная нейросеть была самая VO3. Только Клинт начал появляться более-менее. И там можно было сделать ролик на 8 секунд, и какие были склейки ужасно. А сейчас уже можно сделать прям классный контент, который нейросеть сама будет продолжать каждый кадр.
0: Денис, это у нас на связи, да, сейчас Алим Гарипов был, а вот в студии у нас Денис Родин, директор по маркетингу в состав School. Может быть, у вас есть какие-то цифры, сколько может стоить создание вот такого полнометражного фильма, если мы говорим как обычному пользователю, да, вот на будущее? Сколько мне нужно заплатить, чтобы был фильм со мной в главной роли?
2: Ну, давайте я вам из практики прям расскажу. У меня есть тоже свой небольшой продакшн, у нас там всего лишь 2 человека, и мы охватываем большой вообще объем контента. На ПМЭФ, который проходил как раз вот в этом году, представили Сибур и просвещение новый проект, который мы делаем. Это видеопособие по химии там, для 8 класса. Там всего будет 28 видео, если всех их сложить, то хронометраж там уходит как раз на полноценный фильм. Там примерно, я уже посчитал, 1 час 40 минут.
3: Да, то есть это стандарт.
2: Да, это прям вот как полноценный фильм. Первые серии, когда создавались, там, вот, как предыдущий спикер говорил, в топе у нас нейросеть была VO3. Да, она была неплохая, но на сегодня она уже... как одноклассники.
0: Устарел. Например.
2: Да, устарел чуть-чуть. Сегодня там есть у нас Seedance 2.5 и отличная модель, например, Minimax H3, которая очень хорошо работает с русской речью. То есть мы можем сразу создать в одном кадре, где у нас человек будет говорить и будет происходить определенная анимация, которая нам необходима. Примерный, если брать расчет, если бы мы делали это полностью в 3D, это заняло, ну, не меньше где-то года, потому что это очень долго, лицевая анимация, она всегда очень долгая в 3D идет.
0: Хорошо, но вот у вас, да, час 40 фильма.
2: Час 40,
0: сколько это стоило?
2: Надо раскрывать, да, обязательно.
3: Давайте порядок хотя бы попробуем обозначить,
0: да, не конкретные цифры.
2: Ну, вот смотрите, примерно на рынке какой существует порядок. Где-то все стараются почему-то уйти и брать за 1 секунду. Да? Примерно там 1 секунда, у кого-то 7 тысяч. Это даже больше, чем крутые студии за 2D-анимацию. Там по 2, по 3 тысячи у них стоит реально 2D-анимация. Пытаются за 7 тысяч продать 1 секунду. Это очень много. Кто-то... Новички, фрилансеры, которые дома сидят, они могут продавать там по 200, по 300 рублей 1 секунду.
0: Ну, давайте тогда говорить вот о качественном...
2: Если мы говорим про качественный контент, он примерно... Вот минута 30, если взять качественного, хорошего контента с хорошей уже озвучкой, переозвучкой, чтобы не было косяков, 6 рук,
0: угу, да, 6 там, пальцев,
2: 7,
0: да.
2: 7 пальцев, он будет стоить в среднем где-то 1300 где-то.
0: 1300
2: 150,
0: рублей?
2: 300, да.
0: И, так, еще раз, 100 тысяч...
2: От 150 до 300, вот в этой вилке. Все будет зависеть от того, какой сложности анимация внутри будет находиться.
0: Это за весь ролик полтора часа, да,
2: правильно? Нет, это, например, за полторы минуты где-то будет.
0: О, за полторы минуты?
2: Где-то полторы минутки.
3: Умножаем.
0: Подожди, надо прям посчитать. Потому что меня тогда хотелось провести сравнение. Вот условный, да, там самый популярный блокбастер последних времен, «Мстители. Финал», бюджет 350 миллионов долларов. Насколько я понимаю, все еще выгоднее сделать через искусственный интеллект, получается.
2: Некоторые моменты, конечно, быстрее и проще сделать через ИИ, потому что даже сейчас, например, мы Клод можем подключить к блендеру, который 3D делает, и примерно он за 10 часов сделает неплохую анимацию. ИИшка до сих пор не может красиво сделать физические свойства различные, да, чтобы они были настоящие. Вот 3D... это может. И когда мы совмещаем, например, ИИ-модельку и 3D в один кадр, вот тогда получается хороший, в принципе, качественный контент. И именно за это берут и платят хорошие деньги. Потому что это выглядит уже совершенно, ну, другого
0: совершенно
2: уровня.
3: Денис Родин у нас в студии, на связи Алим Гарипов. Алим, тот же вопрос вам на вашей практике. Что выгоднее было бы сделать, когда искусственный интеллект делает или...
0: Вручную по старинке, да.
1: Нет, на нашей практике, так мы же фильмы никогда не снимали, у меня практика как раз только ИИ, у меня свой ИИ-продакшн.
3: Хорошо, но а почему тогда именно этот вариант? Вы же заранее просчитывали, наверное, сколько стоит в ручном режиме сделать, сколько стоит с искусственным интеллектом это делать?
1: В ручном режиме каждый фильм зависит от графики и так далее, тут до небес. А в искусственном интеллекте вот мы так же сейчас делаем.
0: Ну, ваши цифры, вот, прошу прощения, да.
1: Плюс-минус, да, по низу рынка, наверное, там, ну, у нас сейчас проект на 8 миллионов рублей, это полноценно, там, на полтора часа контента.
0: Мы сейчас говорим с вами про кинематограф в основном, да, хотя вот у нас еще был пример видеоигр. Как вы относитесь к контенту, условно, условно книгу, которую можно будет сгенерировать нейросетью? Вы рассматриваете вообще такой вариант? Насколько для вас это
1: будущее? Мы переносили
0: будущее?
1: Книги как раз в сериалы. Мы там одного автора книгу перенесли в сериал, он загружал на страницу. Книгу также, конечно, это, я думаю, еще проще.
3: Ну так речь про перенос, а создать что-то оригинальное, то, что не имеет основы.
1: Оригинальное... Возможно? Искусственный интеллект не создаст ничего оригинального. Он берет все то, что уже есть в сети. У него пока нет способности, чтобы он что-то сам придумал. Он, полагаясь на информацию, которая есть в сети...
3: Ключевое пока.
0: Но я где-то читал мысль, да, что по большому счету мы люди, мы сами ходячие нейросети, которые просто берут какой-то бэкграунд, багаж там, того, что мы прочитали, видели, испытали, и потом все это перерабатываем в какой-то новый, но в то же время уже и старый контент. Так может быть, если загрузить там в нейросеть там, условно, вот захочу книгу про себя, может быть, она и напишет мне книгу про меня, да, она будет, в принципе, оригинальной, получается.
1: Она напишет, конечно, напишет. Но будет она писать, полагаясь на другие биографии, в таком же стиле, а так, да, конечно. Чем больше вы нейросеть загрузите информации, тем больше она вам даст интересного контента про вас.
0: Это Алим Гарипов с нами сейчас на связи. Денис, как вы считаете, вот будущее за таким контентом есть?
2: Я тут немножко не соглашусь с тем,
0: пожалуйста, давайте.
2: Да, то, что сейчас говорили, то, что не может создать оригинальный контент. Самая главная мысль, когда мы говорим про нейросети, это то, что нейросеть, она дает руки, но не дает голову. Да? Голова – это наше знание, которое у нас есть, тот бэкграунд, который мы обладаем. Например, нельзя без определенного бэкграунда полезть в маркетинг, в рекламу, да, в строительство, ну или еще куда-то. Нейросеть – это просто инструмент. Да? Это не замена нашей головы. У нас в первую очередь работает голова. И чтобы создать оригинальный контент, которого нету, да, мы должны заложить в нейросеть определенные свои знания. Да? Мы должны поговорить, черновики все дать, все мысли, которые у нас есть, все туда загрузить. Нейросеть поможет нам просто это очень быстро структурировать. да, и мы сможем дальше создавать и работать, ну, например, над той же книгой, да. Если кто-то хотел написать книгу, у него уже есть какие-то мысли, о чем эта книга, он будет эти мысли загружать, редактировать и дальше с нейронкой работать.
3: Выдаст за свои, как это была история, когда нейросеть решила загадку

0: игрушку тысячелетия, задачу тысячелетия, и украла то, что в нее загрузили фактически. Вот здесь же тоже такое может быть.
1: У нас, к сожалению, да, мало времени на разговор, это хочется еще больше про это все, про нейросети, про будущее наше поговорить. Но, Денис, тогда действительно, на горизонте 5 лет, каким вы видите будущее именно нейросетевого контента? Сможет ли он действительно быть, ну, индивидуальным? То есть вот чтобы под себя я делал сам себе видеоигры, кино, книги, музыку и так далее?
2: Ну, все идет к тому, что мы придем... что один человек сможет это все делать, но у него должен быть все равно бэкграунд, потому что он должен понимать, что он делает, да, и как это, что вот, например, красиво, а что некрасиво. Не просто для него, а с точки зрения именно продакшена, да. Красиво это для, например, большой массы, либо это некрасиво. Не только для него это должно быть красиво. Мы можем нажать кнопку, и получим красивую какую-нибудь нейрочушь, да.
1: Красивая нейрочушь, хорошая фраза.
2: Да. Вот, а можем поработать немножко головой, да, подготовить полностью какую-то базу, загрузить, поработать и уже получить красивый контент.
1: То, что будут смотреть, да. Будете смотреть не только вы. Алим Гарипов у нас еще на связи. Алим, коротко, если можно, ответ. Как вы считаете, в ближайшие 5 лет что у нас будет с нейроконтентом? Насколько он будет индивидуален?
3: В ближайшие 5 лет как раз он будет, я думаю, везде. Вся лента превратится в контент. Люди не будут особо так снимать, как раньше. Сейчас все будут учиться, это будущее. Как раз мы этому и обучаем. У нас крупнейшая школа по контенту.
1: Ну, прогноз, Алим, понятен. Будем, конечно, ждать этого будущего не то, что с нетерпением, но с опаской. Алим Гарипов, основатель дубайской мечты и сериалов, и у нас в студии Денис Родин, директор по маркетингу в состав School, обсуждали, насколько контент будет индивидуальным в ближайшее время.
0: И сейчас о том, зачем следить завтра, о ближайшем будущем.
4: Час. Зачем следить завтра?
1: Форум «Деловой России» в честь 25-летия сегодня не раз обсуждали, какие инициативы по информации РБК может предложить объединение. Вот там уже заявили, что они не относятся к повестке форума завтра, эти инициативы. Однако пообещали, что будет интересно. Ну вот, будем ждать, наблюдать, что будет интересного.
0: А завтра еще следим, и потом еще и в пятницу за заседанием Европейского совета в Брюсселе. Ожидается, что лидеры призовут к помощи украинской инфраструктуре перед зимой. И также ждем, что президент Украины обратится к лидерам ЕС. Кстати, сегодня Владимир Зеленский в Великобритании с премьер-министром встречался и с королем тоже. В выпусках новостей и в эфире РБК все подробности.
1: Да, уже и были какие-то договоренности, в том числе о военных поставках. Ну и завтра начнет действовать безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама до 30 дней. Соглашение будет действовать год. В туристических ассоциациях заявили, что это позволит увеличить въездной туризм в Россию на 30%. Ну вот увидим, отыграется ли этот прогноз.
0: И в Москве заработает обязательное тестирование для курьеров на знание правил дорожного движения и стандартов работы. Для прохождения теста необходимо верно ответить минимум на 80% вопросов. Мнение участников рынка обязательно услышите в нашем эфире. А наша программа понемногу подходит к концу. Трехчасовой эфирный марафон в студии Оксана Гриченюк и Никита Гмыза.
4: Кинопортфель.
5: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиций», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
4: Кинопортфель.
5: Сегодня мой выбор — сериал «Не сработало». 2010 год. Адам Нейман основал WeWork. Компанию, которая создает большие и красивые коворкинги, места в которых сдаются в аренду. Адам продает идею нового образа жизни и работы, упакованную в красивую картинку, и привлекает много денег от инвесторов. Компания открывает пространство по всему миру, от Токио до Москвы.
6: Рабочие места будущего выглядят иначе.
7: Мы продаем свой опыт.
8: Мы?
7: Нужно название.
6: We? We live.
7: We dream.
8: We work.
9: Кто выиграет бой? Умный или больной на всю голову?
10: Ты сумасшедший. Возможно.
5: Главные роли в сериале исполнили Джаред Лето и Энн Хэтэуэй. При создании сериала авторы и актеры общались с бывшими.

0: бывшими сотрудниками WeWork и постарались максимально близко к реальности показать эту историю. А я поделюсь тем, чему можно научиться, ее посмотрев. Первое. WeWork быстро рос. Нейман продолжал убеждать всех в огромном будущем бизнеса, и в 2019 году компанию оценивали в 47 миллиардов долларов. Но когда WeWork стал готовиться выйти на биржу, финансовая отчетность стала публичной, и оказалось, что у компании огромные убытки и неустойчивая бизнес-модель. Вывод. Красивая история и быстрый рост сами по себе мало что подтверждают. Инвестиции – это не место, где стоит верить кому-либо на слово. Второе. WeWork продолжал открывать новые пространства и увеличивать выручку. Но одновременно росли и расходы. Масштаб бизнеса увеличивался, а прибыль так и не появилась. Вывод. Сам по себе рост выручки не значит, что компания зарабатывает деньги. Гораздо важнее, сможет ли она когда-либо стать прибыльной и генерировать положительный денежный поток. Сделайте паузу и посмотрите сериал «Не сработало». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая учит меньше верить в сказки и мыслить критически. Приятного просмотра!
1: РБК «Тренды». Штурвал самолета, кабина локомотива, капитанский мостик. За последние годы перечень запрещенных для женщин профессий уменьшился с 456 до 100 позиций. Дальнейшее обновление списка правительство планирует к декабрю 2027 года. Тенденции коснутся пересмотра гендерных ограничений в горнодобывающей промышленности, металлургии, энергетике. Это восполнит дефицит кадров и станет стимулом для внедрения гибких форматов работы в тяжелых отраслях.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает генеральный директор бизнес-группы поисковых сервисов и искусственного интеллекта Яндекса Дмитрий Масюк.
3: Если кого-то интересует развитие технологий в целом и искусственного интеллекта, я очень рекомендую книгу чилийского писателя Лабатута, Бенджамин Лабатут, «Маньяк», про Джона фон Неймана и, в принципе, эволюцию развития технологий последних 100 лет и, в частности, чудо искусственного интеллекта. Там на очень глубоком математическом, но доступном уровне расписано то, как, в принципе, возникали новые технологии от инженерной мысли до практического использования. И, в частности, обсуждается победа компьютера над Ли Сидолем в Go и что за этим стоит, опять-таки, на самом каком-то глубоком уровне и чего следует ждать дальше. Она не нишевая книга. Я действительно очень советую, она совершенно захватывает.
1: Бенджамин Лабатут. «Маньяк». Значится, задал я задачу ученикам. Написал теорему, написал свои рассуждения, показал, что у меня не получилось. Пока не получилось. И тогда говорю им, обсуждайте. Блестящие, все как на подбор, блестящие юноши загомонили. Я так учу, понимаете? Кто-то так не может, а я люблю шум, вопросы, споры. Так мне работается лучше всего. Однако фон Нейман не участвовал в обсуждениях, ни слова не сказал, отмалчивался. Он сидел, закрыв глаза, а потом поднял руку. Я вызвал его к доске, он вышел и записал совершенно поразительное доказательство. За секунду, без труда, даже не раздумывая, сходу. Я не мог поверить своим глазам. Годы, долгие годы работы пронеслись передо мной. Он сделал нечто такое красивое, элегантное. Помню, как подумал, что это, этот юноша, кто он такой? Я так и не узнал, кто он такой, но с тех пор боялся фон Неймана.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.

0: 9 вечера в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. ФБР опровергло визит Кэша Пателя в Россию. На странице ведомства в соцсети X сообщается, что директор Федерального бюро расследований находится в Вирджинии на мероприятии, связанном с правоохранительными органами. Сам Патель в той же соцсети написал: «Факты важнее кликбейта». Ранее телеканал MS Now сообщал, что глава ФБР якобы прибыл в Россию с двухдневным визитом. Владимир Зеленский попросил Илона Маска включить Starlink на Украине. В интервью американскому журналисту Пирсу Моргану президент заявил, что из-за отключения Starlink у ВСУ возникли трудности. Решение SpaceX Зеленский назвал ошибкой. Правительство России может ввести до конца года эмбарго на экспорт сжиженного углеводородного газа. Как пишет РБК, этот вопрос обсуждался на недавнем совещании у вице-премьера Александра Новака. С инициативой запретить экспорт газомоторного топлива для непроизводителей выступила Федеральная антимонопольная служба, чтобы таким образом насытить внутренний рынок в период ремонтов НПЗ. Ценовые ожидания российского бизнеса в октябре снизились до 21 пункта после роста в июле. При этом они по-прежнему остаются выше уровня второго квартала, говорится в материалах ЦБ. По данным аналитиков, снижение ценовых ожиданий отмечается в большинстве отраслей, кроме электроэнергетики, водоснабжения и сельского хозяйства, на фоне плановой индексации тарифов ЖКХ. В Лондоне выставили на продажу квартиру, в которой жили участники группы «Битлз». Речь идет о трехкомнатных апартаментах в престижном районе Мейфэр в центре британской столицы. Там музыканты останавливались в 1963 году, когда к ним пришла массовая популярность. Это был единственный раз, когда все четверо «Битлов» жили вместе под одной крышей. Квартира оценивается почти в 6 миллионов долларов. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмыза. Продолжу одну из тем нашего новостного обозревателя. Так, годовая инфляция уже вторую неделю выше прогноза на конец 26-го. По подсчетам Минэка, на 12 октября она составила 7,22% против 7,17% в начале месяца. Ожидания финансовых властей по росту цен на конец года все еще в диапазоне 6-7%. Тем временем недельная инфляция, по данным Росстата, замедлилась. Дело в том, что эффект от повышения тарифов оказался разным и привел к всплеску только на той неделе. Но решающим все-таки будут данные по инфляции за месяц. Там в полной мере отразится влияние индексации тарифов, говорит начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
2: Основной, наверное, эффект он уже реализовался. Возможно, будет вторичный эффект. Последний отчет по инфляции он указывает на то, что по многим компонентам пока мы видим повышенный рост. Есть эффекты, связанные с курсом, вот некоторого ослабления рубля во второй половине года. Есть эффекты, связанные с тарифами. Наверное, из позитивных моментов мы все-таки видим, что топливная составляющая, она начинает разворачиваться, ну или как минимум стабилизироваться. Вторичные эффекты вот от этой части, наверное, будут не такими значимыми. Инфляция, она будет ближе к верхней границе прогноза Банка России или, может быть, даже чуть выше. Мы пока не видим окончательных данных по тарифной инфляции, то есть вот по тому вкладу, который тарифы дадут месячно, инфляция, но те недельные предварительные данные, которые мы увидели, они все-таки идут выше траектории, которую закладывал Банк России.
1: Инфляционные ожидания бизнеса тем временем в октябре снизились. Это данные мониторинга предприятий Центробанка. В предыдущие 3 месяца показатель рос. Другие показатели тоже улучшились, повысились ожидания по спросу и производству. Индикатор бизнес-климата вырос. Атаки по российским ЦОДам продолжаются. В среду удар впервые пришелся по дата-центру Сбера в Саратовской области. В компании заявили, что все системы и все сервисы работают штатно, сотрудники не пострадали. Но при этом россияне массово сообщали о сбое на нескольких ресурсах. Больше всего жалоб пришло на сайты и приложения Mail.ru, Сбера, Озон, Самоката и некоторых других. Позже работу сервисов восстановили. Насколько серьезный урон Рунету могла нанести новая атака на ЦОД и как снизить риски для сервисов и их клиентов, выясняла Яна Ритунская.
3: Рунет не лег. И здесь есть несколько предположений, что могло повлиять. Во-первых, насколько мы знаем, этот конкретно ЦОД вообще все еще находится в стройке. Ну, по крайней мере, в 2024 году сообщалось, что его должны достроить в начале 2027. То есть, вероятно, он мог быть запущен не полностью. Ну, и здесь, сравниваясь с атаками на ЦОДы Яндекса, нужно сказать, что Яндекс — это преимущественно финтех-компания, а Сбер в большей степени все-таки игрок банковского рынка. И поэтому система резервирования данных у него могла быть настроена серьезнее. Но, по крайней мере, к таким компаниям требования об этих резервах всегда строже, считает гендиректор хостинг-провайдера РУВДС Никита Цаплин.
4: Сбербанк, так как это финансовая организация, конечно, существует жесточайшие требования к непрерывности работы инфраструктуры. Впрочем, как бы не только и финансовые организации, но все сервисы с высоким требованием к аптайму, они используют различное резервирование и репликацию баз данных. В основе любого сервиса, которого вы получаете в интернете, лежит какая-то база данных, в котором хранятся записи о транзакциях, в случае, там, если это сервис такси, поездках и так далее. И для того, чтобы обеспечить непрерывную работу, в случае, если одна из каких баз данных недоступна, она может быть недоступна просто по причине сетевой недоступности в дата-центре, то необходимо организовать оперативное переключение на копию.
3: Ну а еще есть предположение, я подчеркну, что это только предположение, по крайней мере, есть версия, что сервисы Сбера могут быть просто менее востребованными в сравнении с сервисами Яндекса, и поэтому нагрузка на один конкретный дата-центр тоже могла быть ниже. Кстати говоря, в Яндексе сегодня заявили, что большинство AI-сервисов компании восстановили работу после сбоя. Вот Яндекс.GPT, Алиса AI снова стали работать. И, как рассказали РБК в Минцифры, в этой работе также помогло и министерство в том, чтобы распределить данные по различным резервным системам.
5: Ну, как раз это ключевой вопрос, как обеспечить безопасность и как перестроить работу дата-центров таким образом, чтобы они были менее уязвимыми к атакам. Вот в Ростелекоме сегодня даже предлагали идею дата-центра судного дня.
1: Да, что это такое?
3: Звучит достаточно пугающе, но все довольно прозаично. Это действительно идея зампреда компании. Он высказал ее на форуме РБК Тех. И он сказал, что вот такой дата-центр судного дня мог бы содержать в себе резервные копии всего-всего-всего. Это красивая теория, но нужно иметь в виду, что строятся такие дата-центры могут довольно долго. Ну, а главное, сейчас скорее речь идет о перераспределении нагрузки. Опять же, использовать уже имеющиеся системы нужно максимально серьезно. Об этом говорит также сооснователь и интегратор MetaLab Сергей Батулин.
6: Все эти подземные и так далее истории имеют право на жизнь, но капитальные затраты вырастут ощутимо. Соответственно, эффективность и себестоимость у нас с вами будет не очень. Куда лучше работает, когда вы отдаете данные мощности не в одни руки крупнейших, скажем так, монополистов, а наоборот, в рынок. Потому что чем больше небольших ЦОДов будет существовать в России, такая децентрализация обеспечит вам, грубо говоря, отсутствие серьезных рисков, экзистенциальных, назовем это так.
3: Ну и сегодня же в Госдуме во втором и третьем чтении сразу приняли закон, который позволяет банкам передавать данные клиентов на обработку сторонним IT-компаниям. Этот закон, надо сказать, внесли в 2023 году, в 2024 его рассмотрели в первом чтении, и вдруг только в октябре этого года ему дали ход.
1: Влияние атаки на дата-центр Сбера на Рунет рассказала Яна Ритунская, а сейчас в эфире РБК «Панки бизнеса».
7: Всем привет, панки здесь, я Таня Маркевич, я автор проекта «Предпринимательский класс» на РБК. Со мной мой соведущий Даня Терентьев, эксперт по сложным переговорам, и он оценивает компанию с точки зрения коммуникации. У нас сегодня супер интересная программа, мне лично очень интересная. У нас два героя, Александр Стукалов, основатель студии массажа «Ляг», и Владимир Ларионов, CEO «Банный альянс». Это сказочные бани, жар-птица, огниво, и будем говорить про индустрию отдыха и релакса.
8: Банки бизнеса.
7: Дань, ты ходишь в баню?
9: Конечно, я же эксперт по сложным переговорам.
7: У меня появилась теория вот перед этой программой, что баня заменила нам психоаналитика. Ну, то есть люди ходят для того, чтобы сбросить напряжение, сбросить стресс, как-то прийти в себя, вернуться в тело. Это так? Вы видите вообще спрос на банный сервис, новую аудиторию?
10: Конечно, однозначно мы видим спрос. Более того, спрос и количество людей, которые ходят в баню, возрастает. То есть раньше было меньше 2% населения, сейчас уже это 3,5%, почти 4%. Рынок до 5-7%. То есть за 2,5 года мы выросли практически в два раза. Не конкретно мы, рынок. И мы видим, как меняется потребление в бане. Сейчас это такое оздоровление, ретрит, именно снять стресс, после работы. Если раньше это были большие шумные компании, сейчас это 2-3, а зачастую уже один человек приходит на перезагрузку снять напряжение после рабочего дня, даже после сложных переговоров или перед чем-то таким важным событием в жизни. Люди приходят, и мы видим, самое главное, что снижается доля потребления алкоголя, но мы не теряем выручку. Это компенсируется дополнительными услугами. Все чаще люди приходят парение. То есть раньше мы видели, что приходит компания или гость, они до парной даже не доходят зачастую. То есть

0: Вот мы встретились в бане, все, поговорили, уехали. Сейчас однозначно люди приходят не только общественное парение, но и на индивидуальные процедуры. Уже появляется, знаете, как свой фитнес-тренер. Люди звонят в колл-центр, спрашивают, когда то это или иной уже не просто банщик, а пармастер работает. Уже появляются, так скажем, у каждого свои повариты, своя техника, и определенно к ним ходят. Такое мы видим изменение рынка. Немного цифр добавлю. Раньше среднего чека, от самого чека на алкоголь приходилось 30-35%. Сейчас это не более 10-12%. Вот это произошло за 2 года.
1: Александр, может быть, и у вас как-то изменилась структура потребления вот за последнее время?
2: За последнее время я могу сказать, что, наверное, больше мужчин начинают ходить на массаж. Когда мы начинали, у нас стабильно было 10 лет назад, наверное, 80-20% это женщины к мужчинам соотношение. И это соотношение, оно постепенно-постепенно меняется, и приходит сейчас уже где-то 65% женщин и 35% мужчин. То есть, видимо, если раньше в основном женщины старались уделять внимание wellness, своему здоровью, и так далее, то сейчас это постепенно распространяется уже и на мужскую часть населения. И, ну, вот я думаю, что там через какое-то время мы, наверное, уже там примерно к половине, наполовину придем.
1: Почему так?
2: Ну, я думаю, что это просто современный тренд такой. Мужчины тоже понимают, что это полезно и что нужно следить, в том числе и за своим физиологическим состоянием, в том числе.
3: Ой, Владимир, расскажите, а у вас же наоборот было, да?
0: Да, вот как раз и хотел про это сказать, что у нас как раз 80-20 потребление мужчин и женщин было. Но у нас даже раздевалки спроектированы были так, что 70-30, 80-20, вот наш жар-птица, главный комплекс, там 156 мужчин и 54 женских места. Все, новые комплексы мы уже проектируем 50-50, потому что мы видим, что женское отделение, допустим, жар-птицы объективно не справляется.
3: А Огниво же чисто мужской.
0: Да, чисто мужская баня. Опять же, мы его начинали 2 года назад. И там идея как мужской клуб. Однозначно это место встречи хороших друзей и потребления мужчин, которые... Там нет такого большого потока, как в жар-птице. Да, это общественная баня, но это общественная баня премиального уровня. Там задача совершенно другая. Там не место встреч, познакомиться, сходить на пары, это прийти, перезагрузка. То есть мы хотели создать мужской клуб, мы его сделали. Сейчас у нас есть проект в Москве, мы будем создавать женский клуб, это будет называться «Царевна-лебедь», полностью женское пространство. И также пойдем чуть больше, это будет не просто парны, это место встречи, там будут различные спикеры, ресторан правильного питания, то есть вот женское комьюнити, которое мы хотим создать.
3: Вы осознанно уходите вот от традиции парения и бани к клубной истории, где есть какие-то еще развлекательные элементы, помимо бани, которые даже, может быть, не развлекательные?
0: Скорее, мы хотим это дополнить. И однозначно цель гостя – прийти в баню. Но познакомить его с продуктом можно через разные дополнительные сервисы. То есть человек может прийти, допустим, в хамам или на массаж, но когда он будет находиться в нашем пространстве, так или иначе он познакомится с настоящей русской парной и с тем продуктом, который может человека именно перезагрузить, даже если там понятие «банный приход». То есть мы создаем инфраструктуру, чтобы человек пошел, тем самым мы увеличиваем охват потребления рынка, и гости почему могут пойти в это пространство.
1: Александр, а вот по поводу изменения тоже аудитории, с точки зрения возраста, вот ВЛЯГ как-то поменялось? Вообще, вот какие там есть тенденции в массаже?
2: Мы же, по сути, создавали целую вот такую вот нишу, можно сказать, вот этого массажа, который не тайский, не медицинский, не какой-то там еще, да, и это просто обычный классный массаж в красивом интерьере, куда можно прийти, и можно это сделать частью своей ежедневной рутины. И почему-то вначале к нам ходило больше взрослых людей, больше там 40+, для них массаж был чем-то более таким, таким, как сказать, привычным, чем для молодого поколения, но потом вот постепенно-постепенно мы сейчас приходим к тому, что у нас уже вот 20+, вполне, то есть к нам молодежь ходит.
3: Может, да. Это связано с тем, что это стало больше, чем просто там поддержанием здоровья?
2: Да.

0: лет, по сути. И у нас там в наших социальных сетях мы никогда ничего не накручивали, мы никогда ничего не покупали, не закупали. Это люди, которые следят за нами уже очень давно, которые нас любят, которые верят в нас, которые смотрят наш контент вот еще вот с того вот, как мы там что-то на телефоны фотографировали и так далее. И это сейчас вот доросло до того, что у нас очень классная вот эта вот база людей, которым мы очень интересны, они за нами следят, они очень активно вовлекаются в нас, и мы их очень за это любим.
1: А тяжело удержать такую аудиторию?
0: На самом деле, ну, у нас были периоды, когда у нас социальные сети блокировались активно.
1: Да вы что?
0: Да, да, да. Причем по каким-то совершенно непонятным... Ты просто делаешь репост какой-то истории у кого-нибудь, где человек сфоткался в зеркало. Вот. И у тебя страйк. Ты нажимаешь «обжаловать», они говорят: да, мы посмотрели, у вас аккаунт заблокирован теперь просто навсегда. Вот. И начинаешь искать варианты, как это все разблокировать. И, ну, вот получалось так, что там, допустим, у нас несколько месяцев вообще не было никакой социальной активности. Но в итоге ты потом все восстанавливаешь, возвращаешься, и люди точно так же снова тебя ждут, ну, потому что у нас действительно уникальный продукт, и даже там перерывы на несколько месяцев, они на это не особо влияют.
2: Люди, которые ценят вот премиальную такую перезагрузку, они как-то тяготеют вообще к сообществам, им это надо, или вы сфокусированы на полностью таком индивидуальном подходе?
3: Тут однозначно рынок тоже меняется, и как раз-таки с премиального продукта и началось. У нас появились беговые клубы сначала в Огниво. Запрос, опять же, на потребление гостя. Они говорят: вот мы там встречаемся в бане, после бани сейчас в тренде. И мы слышим, собираем обратную связь, то на один забег пошел, то на другой забег пошел. И мы говорим: а давайте мы сделаем свой беговой клуб Огниво. И мы его запустили. Если вот, так сказать, залетел продукт, однозначно мы собираем, у нас ограничение до 50 человек каждые выходные, пока было тепло, с августа месяца бегали, потом вместе в баню приходили.
1: То есть это ваши новые люди, новая комьюнити, да?
3: Да,
1: новые...
3: однозначно. И так мы и познакомили людей, то есть друзья друзей начали приходить. И самое интересное, что это люди были там 35 плюс, даже в районе 40 плюс, вот так вот, 35-45 в этом диапазоне, то есть не молодежь. Все смотрят, естественно, в соцсети, гости «Жар-птицы» начали задавать вопрос: мы хотим тоже, то есть, естественно, и девушки, и более молодая аудитория «Жар-птицы» начали спрашивать, почему, говорит, у «Огнива» есть банный беговой клуб, говорит, мы тоже, мы сделали так, и сейчас вот сезон бега закончил, мы думаем, что дальше делать, скорее всего, это будут беговые лыжи. То есть вот так вот вокруг бани собирается свое комьюнити.
1: А мы вот начали с вами говорить немножко до программы про деньги. Вообще, как строится экономика банного комплекса? Что самое дорогое? Какой порог входа? И на каких услугах получается зарабатывать?
3: Опять же, если бы мы с вами полгода назад или, наверное, год назад, я бы сказал, что это от 500 миллионов рублей. Но мы сейчас делали более доступные проекты. Как раз вот я рассказывал, что мы как рестораны проходим и фитнес-клубы от большого к малому. И мы сейчас создаем новый продукт «Баня на районе». Это порядка вот 200 миллионов. То есть мы снизили средний чек на вход в бизнес практически там 2,5 раза. Кажется, большая сумма, но по-хорошему сейчас ресторан хороший сделать тоже там 180-200 миллионов минимум. То есть, а можно и создать баню на районе.
1: А какой срок окупаемости вот такого проекта?
3: 4 года, примерно в районе 4 лет.
1: То есть вы возвращаете, по сути, общественные бани, которые раньше там были в каждом районе?
3: Это наша задача. Бани – это, знаете, вот опять вспоминаем 90-е, где-то маленькое пространство со всеми остальными вытекаешь. Нет, мы хотим создать общественную баню и показать, что на каждом районе мы сейчас 2 реализуем комплекса в Москве уже в 2 районах. Это будет Влюблено и Зеларт. Это уже комплекс строится. А так задача в каждом районе сделать отличную такую баню хорошего качества. То есть у нас очень высокие нормы внутреннего аудита, сан-нормы. Мы проходим, аттестации есть у управляющих, у всего комплекса. Завязано, что можно сделать доступный продукт на районе. Однозначно это будет не «Огниво» или «Жар-птица», но именно парные русские, скажем так, пар, получить услуги с вениками, хороший качественный массаж, все это можно будет сделать.
2: Александр, а у вас про аренду, про расширение, про планы?
0: Ну, если говорить про порог входа, то у нас

0: Конечно, совершенно другие цифры. Вот вы сказали про доступный формат за 200 миллионов. У нас, ну, в принципе, салон открыть, наверное, миллионов 10-15 стоит. Вот. И у нас была история, когда вот мы открывали наш салон на Чистых прудах, там палаты Ладо, это палаты 17 века. И мы туда зашли, и нам сказали, что вот, ну, это историческое здание, это объект культурного наследия, и делать ничего здесь нельзя. Вот, и мы там сумели открыться где-то за 2 миллиона рублей. И это был лучший наш кейс, потому что, ну, ничего делать нельзя, и, в общем-то, помещение изначально подходит.
1: А зачем вам такое пространство? Это концепция?
0: Да, это концепция. Красиво. То есть оно очень красивое изнутри, оно историческое. Оно, конечно, там трещит по швам и немножко уже, ну, не наше пространство, а само здание имеется в виду. Вот, но там постоянно проходят всякие вот эти проверки исторические, приходят инспектора вот эти культурного наследия, все отсматривают, все хорошо. Вот, то есть мы туда просто поставили оборудование, покрасили стены, все, начали работать. И это самый, вот из того, вот там, из последних наших салонов, это самая наша выгодная история получилась.
1: Александр, расскажите про мастеров, ну, потому что у вас и порог входа ниже, и удержать мастера гораздо сложнее, потому что, ну, по сути, они могут, имеют возможность работать на себя. В чем преимущество работать с вами для них?
0: Это очень хороший вопрос, и тут очень долго можно это все обсуждать. То есть у нас плюс в том, что у нас мастер, когда работает на себя, он очень часто, если мастер уходит от нас, он думает, что он сейчас просто вот уйдет и заберет всех клиентов и начнет делать то же самое, просто где-то в другом месте и дешевле существенно. Вот. Но мастера обычно забывают про сервис, помещение, про вот это вот все, что люди приходят не только к конкретному мастеру на массаж, а люди приходят получить вот этот весь экспириенс. И массажист, который уходит и который открывает свой кабинет, он не может дать этот весь экспириенс. То есть если клиенту нужно просто, чтобы его помяли и уйти, то это тут вопросов нет. Но у нас все-таки аудитория, которая любит именно нас, которая любит наш бренд, которая любит в том числе наш контент, любит запахи, которые мы даем, любит вот музыку, которую мы ставим. То есть вот это вот полностью, вот это все всеобъемлющее, оно возможно только у нас. Поэтому мастера, конечно, удержать сложно, но у нас хороший поток клиентов, у нас классные условия, у нас очень классная команда, у нас развитие, у нас внутри тимбилдинг, мероприятия, вот это вот все. То есть у нас очень классная внутренняя комьюнити, и этого не будет, если человек будет работать сам на себя.
2: Сразу захотелось поговорить про бренд, про маркетинг. Мне кажется, и у Владимира, и у Александра есть что на эту тему рассказать. Владимир, какую роль и какую долю расходов занимает маркетинг, вот, развитие бренда?
3: На стартапе, когда вообще бренд «Жар-птица» запускался, на популяризацию бренда тратили там порядка 10% от выручки. Это очень и очень много при норме рынка 2-4%. Сейчас мы как раз и вернулись в эти цифры, там до 5%, что значительно тоже выше рынка, мы же общаемся все, кто... Но это... У нас задача немного другая стоит. Мы не просто хотим привлечь новых гостей, это, так скажем, пункт первый обязательно. Мы хотим изменить вообще восприятие банного продукта на рынке. Поэтому мы рады, когда открываются конкуренты, они создают базу для нас, как для гостей, и, точнее, для комплекса. То есть открылся новый банный комплекс, пусть люди придут, попробуют, узнают, и так больше количество людей. Как я говорю, рынок растет. То есть мы тратим значительную сумму, но задача у команды маркетинга шире, чем просто привлечение новых гостей. Именно изменить восприятие бани как продукта в целом на нашем рынке услуг.
2: То есть что это про здоровье, про будут перезагрузку, про себя.
3: Однозначно.
2: Маме дарил недавно.
1: А вот, возможно, я не права, но как каждый раз, когда я приходила в «Жар-птицу», там очень много людей. На что идет маркетинг, если действительно у вас там букинг практически там за 2 недели?
3: У нас, помимо «Жар-птицы», на Нижней Масловке есть еще Новая Рига, однозначно. И «Огниво» бывает. Мы сейчас запустили раз в месяц, наверное, женские дни мы все же сделаем, потому что поток женщин, пока мы строим женское пространство, довольно большое. И, опять же, «Жар-птица» создавалась, комплекс уже 3 года. 3 года назад поведенческая история была другая. То есть сейчас, как я сказал, женское отделение в 3 раза меньше, чем мужское. Потому что понедельник утро мы... полные. Женское отделение, все, битком. Даже есть очередь на входе. Мы сейчас думаем, может, понедельник, первую половину дня поменять отделение, потому что, естественно, все мужчины едут на работу, женщины провели семейные выходные, детей отправили в школу.
1: Очень хотят в баню.
3: Да, в школу, в садик. И снимает стресс у нас в бане. Сегодня на работу приехал в 9

0: Утро, в 9:30 женское отделение, все, и не было мест. Это для нас хорошо, естественно.
1: Александр,
0: но...
1: у вас есть овербукинг, или как вы привлекаете лиды, какая стоимость лида?
2: Ну, насчет овербукинга, вот раньше у нас действительно, то есть там, допустим, 22-й, 23-й, 24-й годы, у нас запись была такая, что, ну, действительно, там, на несколько недель вперед. И учитывая то, что у нас очень небольшой масштаб, в принципе, как бы нашего бизнеса, то нам немножко даже крышу от этого сорвало, потому что, ну, мы подумали, что все, у нас все получилось. Вот, и учитывая то, что мы это все просто с самого первого вот шага все сами выстраивали, то в какой-то момент это все настолько хорошо начало работать, что мы весь маркетинг, мы его, по сути, просто отключили. То есть у нас партнерство все мы прекратили, контент мы очень вяло начали выкладывать.
1: И какой был этот результат?
2: Ну, вот результат такой, что спустя 3 года мы поняли, что это была ошибка, что, что сейчас еще все-таки ситуация экономическая такая достаточно сложная, ну, по крайней мере, там, до нас она дошла, видимо, с каким-то опозданием. И мы сейчас, вот начиная с этого года, мы срочно весь офис переориентировали на маркетинг. То есть даже сложно понять, какой у нас там процент бюджета заложен на маркетинг, потому что у нас, в принципе, не такой большой офис, и все, почти все люди, которые в этом офисе есть, они так или иначе стали связаны с маркетингом.
1: Спасибо. И напомню, что у нас в гостях студия «Массаж Ляг» и Александр Стукалов, и банный альянс «Сказочной бани», и CEO Владимир Ларионов. И про деньги поговорим после небольшого перерыва.
3: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
4: РБК «Тренды». Развитие роботов.
5: Похоже, эпоха неуклюжих роботов подходит к концу. Южнокорейские инженеры научили четвероногого робота свободно двигаться там, где раньше машины обычно терялись. На лестницах, лесных тропах, среди камней, бревен и по пересеченной местности. Во время испытаний робот прошел больше километра по городу, затем еще несколько сотен метров по лесу, а на спуске разогнался до 21 км в час. Но главное достижение вовсе не скорость. До сих пор большинство роботов функционировало по простому принципу. Для каждой задачи отдельный навык. Подняться по лестнице – одна программа. Перепрыгнуть препятствие – другая. Побежать быстрее – третья. Самым сложным было вовремя понять, когда между ними переключаться. Теперь подход меняется. Вместо десятков отдельных команд робот сначала изучает общие принципы движения. А уже потом, прямо на ходу, решает – идти, бежать или прыгать. Все это без внешнего управления, используя только собственные камеры и датчики. Фактически, в робототехнику приходит та же идея, которая несколько лет назад изменила искусственный интеллект. Сначала появились большие языковые модели, способные работать практически с любым текстом. Теперь появляются большие модели движения, универсальная основа, из которой робот сам выбирает нужное поведение. Практическая польза очевидна. Такие машины смогут искать людей под завалами и в горах, обследовать аварийные здания, шахты, электростанции и другие опасные объекты, куда человеку идти слишком рискованно. Похоже, следующее поколение роботов будет отличаться уже не более мощным мотором, а умным мозгом, который позволит уверенно ориентироваться в реальном, а не идеально подготовленном мире.

21.30 в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Тарифный коридор по ОСАГО может быть расширен еще на 20-25%. С таким предложением к Центробанку обратились несколько крупных страховых компаний. Они настаивают на том, что мера необходима для снижения убыточности автогражданки. Во многих регионах она, по словам участников рынка, уже превышает 100%, пишет «Коммерсант». В Москве задержали бывшего ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурлева. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ученому грозит до 15 лет тюрьмы, пишет РБК. Следствие просит отправить его под домашний арест. Синельников-Мурлев возглавлял Академию Минэкономразвития в период с 2007 по 2024 годы. «Росатом» официально оформил 100% владение управляющей компанией «Дело». Соответствующие данные зарегистрированы сегодня в Едином госреестре юрлиц. Неделю назад госкорпорация

завершила процедуру выкупа доли у основателя компании Сергея Шишкарева, которая оценивалась в 77 миллиардов рублей. Банк России убрал из комментария по инфляции июльский прогноз на год. Новый будет представлен после ближайшего заседания по ключевой ставке 23 октября, сообщили в пресс-службе регулятора. Напомню, в предыдущем прогнозе ЦБ говорилось, что годовая инфляция в этом году составит 6-7%, а в следующем вернется к таргету в 4%. В Болгарии подожгли антенны Starlink. Местные СМИ сообщают о двух неизвестных в масках, которые подожгли 11 из 17 антенн американской спутниковой системы в пригороде Софии. Аналогичный случай произошел в конце сентября в Польше. Два дня назад задержали двоих подозреваемых граждан Турции. В компании Universal Music Group ожидается новая волна увольнений. Как пишет издание Variety, под сокращение в ближайшие два дня могут попасть сразу несколько топ-менеджеров крупных лейблов, которые входят в американское и британское подразделение UMG. Еще два года назад крупнейшая в мире музыкальная компания объявила о программе по оптимизации расходов. Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вошел в стартовый состав на матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Эта игра начнется уже через полчаса. В первом туре, напомню, парижане на своем поле разгромили словацкий клуб «Слован» со счетом 6-1. Сафонов провел на поле весь тот матч. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: Реклама.
1: Вы руководитель? Передайте часть рутины искусственному интеллекту. В школе управления РБК теперь можно научиться использовать искусственный интеллект в работе с пользой. Узнайте, какие задачи можно ему передать, чтобы быстрее справляться с рутиной и освобождать время для действительно важных решений. Разбирайте реальные кейсы крупных компаний.

0: Еще участвуйте в онлайн-событиях, изучайте практики и общайтесь с другими руководителями. Школа управления РБК. Используйте искусственный интеллект в работе с пользой. 16+.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: USDT – это не американская частная компания.
3: А USDC – это американская, тем более, публичная компания.
0: Что это такое? Все о криптобизнесе в программе «Хэш и кэш». Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
4: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас. Наш досуг, наши привычки и наше общество.
0: Такси, каршеринг, автобус, личный автомобиль, МЦД. Есть много способов добраться из области в Москву и обратно. Какой транспорт выбирают жители столицы и Подмосковья? И почему многие предпочитают жить за городом?
4: Открываем двери по пятницам в 14:10 на радио РБК.
5: Ну что ж, мы продолжаем. У нас в гостях Александр Стукалов, сооснователь студии массажа «Ляг», и Владимир Ларионов, CEO банного альянса «Сказочные бани».
4: Банки бизнеса.
5: Мы остановились на вопросе про маркетинг, и как раз, Александр, хотели продолжить с вами. Вот как у вас устроен этот маркетинг? На чем вы делаете акцент?
6: Ну, сейчас мы делаем акцент на кросс-промо с разными компаниями. Мы предлагаем свои какие-то там сертификаты, скидки. Соответственно, другие компании предлагают свои какие-то истории. Мы стараемся привлекать, получается, нашу аудиторию к нашим партнерам, аудиторию партнеров к нам. Допустим, мы сейчас разрабатываем такую историю, как подписки на корпоративный массаж. У нас есть опыт. Мы ездили в разные офисы, делали там массаж. Например, у нас ребята ездили в магазин

0: магазин Louis Vuitton. И у них очень крутая вот эта нематериальная история для сотрудников. И у нас приезжали туда наши ребята, мяли там всех, делали по 15 минут массаж, и очень там все хорошо шло.
1: А правильно я понимаю, что сейчас вы двигаетесь в сторону коллабораций?
0: Да,
1: и
0: да,
1: да. Почему? Владимир говорил про комьюнити, про развитие индустрии. Вы говорите про это. Как вы вообще для себя объясняете этот тренд?
0: Ну, как я уже говорил, мы в какой-то момент вообще все наши коллаборации остановили, поэтому нам это сейчас нужно в первую очередь просто для того, чтобы улучшать нашу запись, улучшать наши показатели. Вот. То есть тут даже речь, наверное, не о создании комьюнити, а о том, что нам просто нужно развиваться.
2: У Владимира, насколько я знаю, тоже у вас к коллаборации большое внимание уделяется. Вот вы как-то тоже... Следуете за трендом или как у вас происходит?
3: Мы используем более естественные коллаборации, где пересечение аудитории идет. То есть мы смотрим ниши, где мы можем познакомить людей с нашим продуктом, которые пользуются не нашим продуктом, будь то там спортивные, опять же, клубы, мероприятия, бойцовские клубы. То есть у нас есть коллаборации с бойцовскими клубами различные. То есть мы понимаем, что мы отлично можем дополнить друг друга. То есть после спорта люди могут провести время в бане или в бане познакомиться со спортом, сайклинг, клубы. То есть все
1: более... Мужскую аудиторию, да, вы привлекаете все-таки?
3: Да. В «Жар-птице» практически все девушки с различными брендами, и есть коллаборации, не просто сейчас все делают с косметикой бренды, но нам это не так интересно. Мы тоже это делали, то есть запросов к нам много, но здесь мы в той ситуации, когда мы выбираем, с кем делать коллаборацию, что для нас это создаст дополнительную добавочную стоимость, и для другого бренда тоже. То есть на Новой Риге там... Вообще другая история по коллаборациям. Там мы вместе, как я вот и сказал, в других комплексах выбираем, но очень точечно, потому что на Новой Риге совершенно другой, и я объясню на цифрах, что это значит. На Новой Риге у нас средний чек на гостя 47 тысяч рублей. Это довольно высокий. А если говорить про «Жар-птицу», это 12 тысяч рублей, от 10 до 12 тысяч рублей.
1: За счет того, что услуги сами дороже, или за счет дополнительных как раз возможностей гостя и больше времени проведения?
3: Во-первых, Новая Рига – это индивидуальная история, то есть люди бронируют банный дом.
1: Под компанию или
3: да,
1: под себя?
3: Под себя. Мы сейчас... Там различные варианты домов есть, от 170 до 500 метров, потому что... Почему 170 квадратов, даже 165? Потому что больше людей спрашивают, вот два человека, зачем нам дом арендовать 500 квадратов. И туда входит аренда, это определенная стоимость, и сами услуги дороже. То есть общественная баня, процедура парения занимает там от 15 до 45 минут, скажем так, это банный ритуал. Банные ритуалы, банные процедуры на Новой Риге 3-4 часа идут. То есть это полный комплекс перезагрузки гостя. Естественно, он стоит дороже, это индивидуальный подход. Качество веников везде одинаковое, но просто помимо веника используется еще много чего, что идет в эту процедуру. Выглядит очень маржинально, как будто бы, когда услуга парения стоит, допустим, про «Жар-птицу» на Новой Риге, 30-40 тысяч рублей. Я же вижу, это себестоимость практически 50%, и 50% зарплата банщик. Мы на этом не зарабатываем.
1: А время пространство занимается.
3: Конечно, конечно. Если взять юнит-экономику, на чем зарабатывает банный бизнес, все, что связано с парениями и с услугами пармастеров, мы не зарабатываем.
1: А на чем же вы зарабатываете?
3: Как раз-таки есть входной билет, аренда – это то, что мы можем покрыть, потому что мы каждый месяц смотрим, естественно, бюджеты, еженедельно сверяем. Иногда бывают недели, когда команда пармастеров в минусе, то есть есть определенное количество людей, которое должно выходить на работу, чтобы поддерживать пар, там, заниматься печами и всем остальным. И мы вот по юнит-экономике как раз-таки в минусе, но за счет входа, сопутствующих товаров мы уже становимся более рентабельными. Просто говорят, почему процедура столько стоит? Но зарплата пармастера порядка 40% забирает, 10%, 15% уходит на различную, скажем так, сопутку, и себестоимость товаров идет тоже порядка 50%. Вот, и мы как раз-таки около...
1: Ресторан.
3: Ресторан здесь более прозрачная рентабельность.
1: Это ваш ресторан, прежде всего, или это арендаторы?
3: Наши. Если вот посмотреть все наши комплексы, кухня дополняет комплекс. Мы часто встречаемся с шеф-поваром, подбираем посуду, обсуждаем концепцию кухни, какая она должна быть. Однозначно новое, можно смело заявить, что это новое прочтение банной кухни. Качество, с каким мы это делаем, то есть жар-птица, огниво и жар-птица Новая Рига, это вообще три разные кухни, которые не пересекаются. Тоже слышал несколько раз, почему у вас овощная тарелка на Риге дороже, чем в жар-птице. Потому что на Риге мы подаем узбекские томаты, которые стоят даже не 1000 рублей за килограмм летом, а это 1500-1700 рублей за килограмм томатов. Это очень серьезно. Когда можно их купить за 300-400 рублей? Это не значит, что в жар-птице на Масловке они будут плохого качества. Нет, но себестоимость отличается. Разная. Да.
2: Александр, а у вас себестоимость и на чем зарабатываете? Как у вас устроена экономика?
0: Ну, мы сейчас активно ищем способы дополнительно тоже поднимать чек, какие-то допродажи вводим, и мы сейчас занимаемся, например, разработкой нашей косметики, и то есть мы создаем наше масло, мы создаем наши мази, наши крема, специальный крем, тайская мазь, тигровая мазь. То есть мы будем сейчас услуги дополнительные вводить под это все, делать какие-то витрины в салонах, делать точки продаж. Мы уже сами продукты разработали, мы сейчас занимаемся разработкой упаковки вот этого всего. У нас есть там специальные люди, которые все это делают, производство. То есть сейчас, получается, в Москве попробовали, потом партнеры у меня, они сейчас в Европе находятся, мы им отправляем, они там тоже дают свой фидбэк. И, ну, вот как-то вот это вот пока вот у нас все делается. Я думаю, что мы, наверное, в начале следующего года уже введем полноценный ценно косметику. Это то масло, которым мы делаем массаж в салонах. Его можно будет купить, и этот же самый экспириенс, получается, перенести к себе домой.
1: А в принципе, какая у вас структура доходности? То есть на чем вы зарабатываете?
0: Ну, у нас основной продукт, он у нас один, единственный сейчас.
1: Это абонементы, например, или это разовые посещения?
0: Есть и разовые посещения, есть и абонементы. Самое главное, наверное, это подарочные сертификаты. Это вообще очень-очень крутая история. Ну, она, естественно, там со своей сезонностью, то есть есть периоды, когда там, допустим, Новый год, когда там 8 марта, да, 23 февраля, 14 февраля, когда гораздо больше подарочных сертификатов продается, но, в принципе, вот в течение всего года это лучший подарок, как мне кажется, вообще.
1: А да. Как вы потом удерживаете эту аудиторию? Вот понятно, что коллаборации, понятно, что подарочные сертификаты и так далее, но вам потом эту аудиторию как-то надо удержать. Как и вот сколько стоит это удержание?
0: Мы даем такой сервис, такое качество услуги, что, в принципе, людям очень нравится у нас оставаться. Вот. И плюс, ну, конечно, там какие-то дополнительные скидки, дополнительные небольшие плюшки всякие. То есть вот если человек не пришел, ему приходит там, допустим, смс-ка или что-то такое.
1: То есть коммуникация, да?
0: Да, конечно. Да,
1: есть... У меня еще один вопрос, который вот вы сказали, что работаете с корп-клиентами. А почему тогда не работаете со страховыми компаниями и не включаете
0: смс? Это следующий шаг, который тоже мы планируем, да, да. Мы сейчас хотим сначала просто вот эту корпоративную историю нормально упаковать и потом уже заходить в ДМС.
2: Мы поговорили про коммуникацию с аудиторией. А есть ли там место для каких-то сложных переговоров с аудиторией? Бывает ли она и как вообще вы это отрабатываете? Ну, это вообще мне интересно. Может быть, есть какая-то своя специфика и свои... подходы на эту тему вот у вас, Владимир?
3: Сейчас гости более осознанные. Вот в общественных банях как-то легче стало, когда есть подсадка. В первую очередь общественные бани, люди приходили с утра или там в обеденное время садились, а потом приходили еще раз вечером, и есть за стол, подсаживаются к ним другие люди. И первое время это вызывало негатив. Но сейчас уже такого нет, и совершенно нормально люди относятся, когда это общественная баня. Если нужно индивидуально, у нас есть отдельные, мы называем это сьюты, номерные бани, где можно арендовать свою компанию, получить тот же продукт, и все относится с пониманием. То есть, когда мы вводим какой-то новый продукт, уже люди понимают, скажем так, что мы не то что экспериментируем, что мы в первую очередь действуем в интересах гостя. Почему так происходит? Вот и все.
2: То есть сейчас, если какой-то там негатив есть, то это сводится, ну, каким-то вот там, кому-то что-то не понравилось, отзыв в интернете написал.
3: Мы очень активно работаем с гостями. Я стараюсь так сделать, чтобы отзывы не попадали уже на платформы. Не то, что мы это скрываем. Однозначно нет. Есть задача менеджера в каждом комплексе. Понятно, у каждого комплекса есть управляющий, но менеджер. Но есть такое понятие 100% table visit. То есть каждому гостю за это задача первоочередная менеджера.

0: менеджера. И чтобы снять негатив в начале, самое вот что-то не понравилось, не понравилось блюдо, не понравилось парение, все что угодно может быть, но надо с человеком сейчас, я хочу, чтобы решили проблему гости в моменте. Дальше, окей, если это не случилось, гости часто говорят, там все хорошо, то есть задача менеджера разговорить. В Огниво у нас вообще есть батлеры, которые это основная задача их взаимодействия с гостями и вести гостя, как раз это то, за счет чего мы удерживаем гостей индивидуально. Подход. То есть я ни одной в бане в Москве не знаю, где есть батлеры. Есть в отелях батлеры, а в бане нет.
1: А нет таких противоречий? Может быть, ну, люди же приходят на какой-то, ну, достаточно индивидуальный опыт парения, какого-то релакса и так далее. И все время присутствие человека, который там спрашивает и вступает в диалог, вот это само не вызывает негатив?
0: Надо понимать, когда подойти к гостю, естественно, сервис не должен быть навязчивым. Дальше у нас есть, естественно, колл-центр, который обзванивает гостей, либо переписывается с ними. То есть в Огниво это батлеры взаимодействуют с гостями, в Жар-птице это колл-центр. И только уже третий пункт по пирамиде, когда гость пишет отзыв, это значит, что мы его два предыдущих упустили, мы не отработали. Это для нас самое плохое. Но мы всегда благодарны этим людям. У нас есть даже тренинг, жалоба это как подарок. То есть за счет этих гостей мы становимся лучше.
1: А вот вы, в принципе, формируете новую банную культуру. Например, в общественных банях, там, в краснопресненских, в парных запрещено разговаривать. У вас наоборот, да, ну, как бы есть... Люди даже поют в парных.
2: А, кстати, я пил у вас.
1: Как это... Это доносится как УТП, ну, с точки зрения маркетинга, с точки зрения коммуникации. Не вызывает ли это сопротивление аудитории?
0: Баня – это выброс негатива и сложной энергии. Знаете, в Китае люди кричат, даже в море, когда я первый раз был в Китае, удивился, что люди прямо орут в море. Так и здесь. Мужское парное, да, это душевные песни. Мы создаем такое пространство, где люди могут, если хочешь, и индивидуально, неправильно сказать индивидуально, индивидуальная парная – это отдельная история. Тихий пар. У нас тоже такое есть. Мужской две парных. Всегда одна промолчать, вторая вот попеть, выпустить энергию. С женщинами мы чередуем пара, скажем, раскрыть энергию, пар также попеть. То есть мы показываем новый опыт. Почему вот издавна молчать в бане? А если мне хочется выговориться, выпустить эту энергию, почему я должен ее себе сдерживать?
2: Выпустить дополнительный пар.
0: Да, выпустить пар из себя. Почему это надо сделать? Давайте попробуем это, давайте это сделаем. То же самое игра на инструментах внутри бани. Да почему нет? Это же может дополнить, погрузиться такую в свою реальность, задуматься. То есть мы однозначно экспериментируем, что-то получается, что-то нет. Но в гости мы же собираем обратную связь, и мы взаимодействуем. И как это получается? Если это классно, то почему нет? Допустим, в Огниво мы пробовали шоу, сначала людям нравилось, потом нет. Они есть, но мы их практически убрали. Опять же, это под запрос гостя. Все должны пробовать. Если ничего не делать, то мы бы дальше велосипеда не уешли, наверное. И то велосипед надо изобрести было.
2: Александр, вот у вас, Вляк, какие у вас подходы в работе с негативом, в обучении команды?
3: Да, ну, негатив, конечно, есть, потому что, ну, наверное, самое сложное – это работать с огромным количеством людей, и какие-то приколы могут быть и со стороны там, клиентов, и со стороны и сотрудников тоже, потому что сотрудников тоже огромное количество. Но, допустим, у нас как? У нас, если... клиент, если ему что-то не понравилось, то с ним общается бот для начала. То есть ему приходит отбивка, оставьте отзыв. И он оставляет отзыв боту, прежде чем идти на какие-то там, допустим, карты или еще куда-нибудь и писать там вот такую вот огромную...
1: А не кажется вам, что это тонкий лед? Потому что, ну, отзывы, когда... Все, что касается, не знаю, тела, например, это всегда очень эмоциональная реакция. Вот. И я на эмоциях, а со мной разговаривает бот.
3: Да, то есть там есть возможность связаться с отделом поддержки. То есть человек, наоборот, если он пишет какой-то отзыв на карты, то получается, он это, наоборот, на всех выдает. А здесь он может это написать лично как бы человеку, то есть, ну, связаться там с управляющим, и управляющий уже ему перезвонит и разберет эту конкретную ситуацию. ситуацию. И мы тоже, мы стараемся не доводить до того, чтобы этот отзыв появился уже где-то там на каких-то агрегаторах и так далее. То есть это все разбирается вот локально, вот в моменте.
1: А чего чаще всего касается негатив, и как вы с ним потом работаете вот с точки зрения... Ну, то есть сейчас мы говорим про какие-то ситуационные моменты. А если как вот глобально вот не зашел формат, или вы же тоже формируете нишу, какие-то изменения ваши

0: еще не зашли. Как они потом учитываются в стратегии компании?
1: Да, но самое популярный, наверное, негатив, который может быть, это то, что кому-то просто не понравилось по ряду причин, да, что, например, сделали там больно или не предупредили об этом, да, или, допустим, у человека там какие-то синяки остались на следующий день, или там какие-то, я не знаю, или легкая аллергия там произошла, или что-то такое. То есть какие-то такие моменты, которые потом отрабатываются с командой в плане того, что нужно предупреждать, нужно спрашивать, нужно, если там действительно у человека может быть там легкая боль после массажа, это нормально, да, но это все должно быть оговорено, это все должно там перед массажем объясняться, вот, и если это все нормально доносится, то обычно никаких проблем нету, вот, а мы со своей точки зрения потом просто корректируем уже формат обучения мастеров, то есть то, как они доносят уже это все до клиентов, ну, и этих ситуаций у нас становится стабильно гораздо меньше.
2: Я такой вопрос и к Владимиру, и к Александру. Вообще, вы когда развивали ваши продукты, вы стремились к оригинальности или есть какие-то, не знаю, может быть, референсы, классические модели, подходы, которые вам были близки, вам помогли, или вы, так сказать, шли прям своим путем везде, где только можно?
3: Знаете, я много лет работал в отельном бизнесе, потом ресторанный бизнес, и в целом, как я сказал, баня, мне очень нравился данный продукт, но объективно на рынке не было команды профессионалов, которые могут упаковать этот бизнес и вывести на этот уровень. Поэтому мы собрали действительно команду профессионалов, когда есть уже изучают различные метрики, то есть все понимают, что такое CGM, возвратность гостя. У нас порядка 50 больших метрик, так 28 ежемесячных, уже недельные, там чуть меньше. То есть оценить это и сделать из этого действительно большой бизнес, а не одну единичную баню. У нас очень много на рынке хороших банных продуктов. Там в Сочи своя специфика, в Москве есть по всей России классные комплексы, но они не знают, как это масштабировать, как это сделать, чтобы также, там, не знаю, в Москве. Вот мы строим сейчас баню вместе с партнерами в Хабаровске. Как сделать продукт одинаковый? Поэтому вот задача такая, что сделать из этого профессиональный большой бизнес.
2: Класс. Александр,
1: да,
2: у вас,
1: Олег? Мы вот шли всегда только за оригинальностью. Мы это начинали все, будучи, по сути, еще детьми, и мы весь этот процесс полностью от нашего первого кабинета, куда мы 60 тысяч рублей вложили, и вот до каких-то наших вот сейчас крупных салонов, то есть мы этот процесс сами полностью пережили на себе, со всеми ошибками, со всеми косяками, со всеми, всем, чем только можно, и мы учились просто на ходу. То есть это целая жизнь, которая у нас вот там сейчас продолжается. Вот вся сознательная жизнь – это этот бизнес, по сути. Вот. И да, мы всегда шли только за оригинальностью, мы хотели быть самыми классными, самыми уникальными, самыми стильными в этой отрасли, и, ну, как мне кажется, у нас это получилось.
0: Вы можете себя назвать панками бизнеса?
1: Мы как раз-таки максимально панки.
0: Владимир, а вы?
3: Мы больше за, скажем так, традиционные ценности, но в новом прочтении, поэтому так.
0: Спасибо. Напомню, что сегодня мы говорили про то, что стоит за нашим удовольствием, за отдыхом, за перезагрузкой, посмотрели разные бизнес-модели, и в гостях у нас были Александр Стукалов, сооснователь студии массажа «Ляг», и Владимир Ларионов, CEO «Банный альянс» «Сказочные бани».
2: Это были «Панки бизнеса», с вами были Даниил Терентьев и Таня Маркевич.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня в Централе Бистро в Вознесенском переулке. Это как раз тот адрес, который дает понять. Внутри работает человек с большим вкусом и большим опытом. Речь, конечно, про шеф-повара Евгения Викентьева. За его спиной «Белуга» со звездой «Мишлен», «Гамлет и Джек», «Берлинский цел», многочисленные стажировки и путешествия, которые явно не прошли бесследно. Но в Централе Бистро Викентьев просто делает кухню, которая звучит умно, современно и очень уверенно. Передаю слово шефу Евгению Викентьеву.
5: Мы сохраняем основные столпы, на которых строится гастрономия. Если описывать стилистику нашей кухни, то это интеллектуальная еда на каждый день, где ты ешь вроде бы понятные какие-то вещи, но они при этом довольно не тривиальным способом обыграны, что выделяет тебя на фоне, наверное, многих плюс-минус похожих друг на друга заведений Москвы.
4: Пространство лаконичное и с винтажным.

0: разными деталями. Без лишнего шума, без показной красоты. Все устроено так, чтобы все внимание гостя уходило в тарелку и бокал. Меню авторское, но без странности ради эффекта. Здесь встречаются Франция, Италия, Испания. А где-то между ними появляется еще и Перу, как часть личного гастрономического маршрута шефа. В закусках хорош паштет из печени цыпленка с клубникой и эстрагоном на бородинском хлебе. Нежный, почти текучий, очень точно собранный. Отличный оливки-гриль с шалфеем, лимонной цедрой и чесноком. И даже они здесь звучат как полноценное блюдо. Из фирменного «Тоната Вителла» с блюфин тунцом, демигласом, кедровыми орехами, мятой и каперсами. А на горячее надо брать ризотто со сморчками, треску с пюре из горошка или киевскую котлету с фуагра. Кухня неосторожничает, и это ее сильная сторона. Итог. Централь Бистро – это очень городской, очень собранный проект, где авторская кухня не шумит, а действует максимально точно. Место для тех, кто любит яркий вкус и авторскую мысль шеф-повара. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
3: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
4: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
6: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
5: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК. Пропустили программу? Бывает. Слушайте, когда вам удобно. На сайте rbk.ru.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 вечера в Москве, с новостями в студии Никита Нелюбин. Болгария, Румыния и Турция работают над инициативой по безопасности судоходства в Черном море. Болгарский премьер Румен Радев может представить ее на саммите ЕС, который состоится 15-16 октября. Об этом пишет издание «Политику». Подробностей о самом документе пока нет. Известно лишь, что в нем подчеркивается необходимость незамедлительного восстановления безопасного прохода для грузовых судов с зерном. Федеральная антимонопольная служба предложила с нового года повысить тарифы транснефти на прокачку на 5%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на информационном портале. Добавлю, в этом году тарифы транснефти были проиндексированы на 5,1%, а годом ранее почти на 10%. Росатом оформил владение 100% акций управляющей компанией «Дело». Запись об этом сегодня появилась в едином реестре юрлиц. На прошлой неделе госкорпорация завершила процедуру выкупа доли у основателя компании Сергея Шишкарева за 77 миллиардов рублей. Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ в большинстве российских регионов стартует 1 декабря. В Москве прием заявлений уже начался, сообщили в Рособорнадзоре. Подать заявки на участие в едином госэкзамене можно будет до 1 февраля следующего года, а на основной государственный экзамен до 1 марта. В Стамбуле выпал рекордный объем осадков – больше 200 миллиметров на квадратный метр. По данным властей, в городе подтоплено свыше 1200 жилых домов, движение транспорта практически полностью остановлено, в некоторых школах отменены занятия. Завтра в Стамбуле действует желтый код погодной опасности. По прогнозам, ливни в турецком мегаполисе продержатся до конца четверга. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмыза. В ближайшее время обзор ключевых событий среды 14 октября.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Отказ от специальных налоговых режимов, стимулы для инвестиций в облигации федерального займа и отмена льготного НДС на сахар. Такие меры вошли в список 52 шагов для трансформации экономики по версии «Деловой России». Бизнес-объединение подготовило этот документ к профильному форуму, который пройдет в четверг. Детали внимательно изучил Владимир Расулов, и сейчас он расскажет, какое экономическое будущее увидела «Деловая Россия».
3: Объединение в документе из 33 страниц предложило рассмотреть и оценить на предмет целесообразности реализации уже в 2027 году несколько конкретных решений. Первое – это отмена налоговых режимов упрощенной и автоматизированной упрощенной системы налогообложения от базы доходы. Здесь стоит напомнить, в принципе, чем примечательны эти системы. Упрощенка – это режим с особым порядком уплаты налогов. Он ориентирован на представителей именно малого и среднего бизнеса. На него могут рассчитывать компании и индивидуальные предприниматели, если у них не более 130 сотрудников. Годовой доход не превышает 450 миллионов рублей. Ну а те, кто переходит на эту систему, освобождаются от уплаты НДФЛ в отношении доходов от ведения бизнеса и на прибыль организации. Также они могут не платить налог на имущество и НДС. Но в последнем случае должно быть условие, что доходы за истекший календарный год не превышали 20 миллионов рублей. Ставки здесь зависят от выбранного объекта налогообложения. Как раз если это доходы, то придется заплатить всего 6%. Но в ряде случаев подобные налоговые льготы негативно влияют на конкурентную среду. Кроме того, их используют нередко для того, чтобы дробить бизнес. Об этом в программе «День главный» на телеканале РБК заявил руководитель экспертного центра по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин.
4: Представим себе, что я некий селлер, который торгует привезенным из Китая товаром на каком-нибудь маркетплейсе. Вполне возможно, что целая группа физических лиц будет сначала заказывать эти посылки беспошлинные по $200 в месяц, условно говоря, там, привозя товар. Или, возможно, привозить их каким-то другим образом, не сильно, может быть, озабоченным к уплате налогов и так далее. А затем я буду продавать эти товары на маркетплейсе. Мне не надо показывать расходы, откуда товары взялись, легальность и так далее и тому подобное. За мной, платящим налоги от доходов, полностью прерывается вот эта цепочка легального оборота.
3: Еще один пункт о налогах – это выравнивание пороговых значений для применения НДС под специальным режимом налогообложения. Кроме того, Деловая Россия предлагает отменить патентную систему. Режим, который доступен только индивидуальным предпринимателям, и вместо того, чтобы платить налоги и сдавать декларации, они оплачивают фиксированную сумму. Ее рассчитывают, исходя из вида деятельности и места, где работает вот этот самый ИП. Поэтому единого размера здесь нет, его определяют власти конкретного региона. Но главное условие перехода на такую систему – это средняя численность работников. Она в данном случае не должна превышать 15 человек за налоговый период. Впрочем, если принять все те изменения, которые предлагает Деловая Россия, то рынок рискует лишиться внушительного числа предпринимателей, подчеркнул эксперт по финансам Московского городского отделения «Опоры России» Павел Вишаев.
5: Магазин у дома, маленькая автомастерская, студия дизайна, маленькая кофейня. То есть все первые этажи практически – это все малый или микробизнес. И таких людей миллионы, и занято в них порядка 18 миллионов человек. И если будет история с текущим введением налогового режима, то налоги вырастают в 2,5 и больше раз. И в таком случае мы вот эти капилляры, по которым течет именно товары, услуги для граждан, семей, в маленьких городах и так далее, мы просто их перерубаем.
3: Часть предложений касается фондового рынка и привлечения к инвестициям состоятельных граждан. Что интересно, здесь все должно идти через налоговые послабления. Во-первых, это социальные взносы для граждан, которые получают основную часть доходов от процентов по вкладам или дивидендов непубличных компаний. Кроме того, Деловая Россия предлагает налог на наследство при налоговой базе от 50 миллионов рублей, но с исключением для акций публичных компаний. В целом, как говорят опрошенные нами эксперты, власти ставят задачу повысить капитализацию фондового рынка, но пока процесс привлечения денег от состоятельных граждан идет не очень хорошо, и в основном они хранят средства или в депозитах, или в непубличных инструментах. Инвестиционный стратег, управляющий компанией «Рекапитал» Сергей Суверов назвал предложение Деловой России разумным, но, по его мнению, сработает оно только частично.
6: Предложение, конечно, заставит состоятельных граждан задуматься о том, чтобы хотя бы часть средств перевести в инструменты фондового рынка. Но, с другой стороны, возможно, у бизнесменов не так много свободных денег, и все-таки они основные капиталы вкладывают в свой бизнес, который они понимают. Кроме того, часть денег состоятельных граждан выводят за границу, вкладываются в зарубежные активы, потому что этих денег просто физически нет в России. Поэтому, конечно, если предложения будут приняты, какая-то часть может пойти на фондовый рынок, но не думаю, что это как-то может радикально изменить конъюнктуру на российском фондовом рынке и серьезно поднять котировки. Но какой-то эффект положительный все-таки будет.
3: Еще пара важных моментов – это дополнительные налоговые стимулы для инвестиций в облигации федерального займа, а также учет инфляции при расчете налога на прибыль от продажи ценных бумаг. Впрочем, все это вряд ли стимулирует игроков рынка, подчеркнула в нашем эфире главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
7: Это меры не суперэффективные, и, наверное, нельзя их однозначно приветствовать. Мы даже в хорошие времена видели, что налог – это не первый аргумент для выбора вашего стиля сбережений, направления инвестирования. Прежде всего, выбирают историю, надежность, доходность. И только где-то там еще думают, как мне структурировать свои налоговые потоки. Поэтому и стимулы в сфере налоговых каких-то нюансов, налоговых преференций никогда не были сильно заметны как эффект. Поэтому, наверное, и у этих шансов не особо много.
3: Россияне на этом фоне стали реже рассматривать возможность открыть собственное дело. К такому выводу, во всяком случае, пришли аналитики портала Superjob. Они в сентябре опросили 3000 совершеннолетних жителей во всех округах страны и выяснили, что 40% респондентов не собираются становиться предпринимателями и, в принципе, предпочитают работать в найме. Год назад подобный ответ давал только каждый третий, и, по сути, показатель вырос на 6 процентных пунктов.
2: О предложениях Деловой России по трансформации экономики рассказал Владимир Расулов. Отмечу, что председатель Деловой России Алексей Репик днем в среду заявил, что за исключением концепции применения инвестиционного налогового вычета, указанный документ имеет крайне условное отношение к повестке форума Деловой России, который состоится в четверг. По его словам, организация не предлагает досрочно отменять экспериментальные налоговые режимы. В свою очередь, глава объединенной редакции РБК Петр Канаев опубликовал в своем телеграм-канале документ, который заглавлен как «Предложение к форуму Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и предложил читателям ознакомиться с содержанием». Годовая инфляция уже вторую неделю выше прогноза. Наконец, 26-го по подсчету Минэка на 12 октября она составила 7,22% против 7,17% в начале месяца. Ожидания финансовых властей по росту цен на конец года все еще в диапазоне 6-7%. При этом аналитики в свежем опросе Центробанка повысили прогноз на год, и новый показатель тоже оказался выше 7%. Опрошенные регулятором эксперты считают, что инфляция достигнет цели в 4% в 2029 году, а не в 2027. 37-м, как говорят финансовые власти. Тем временем, недельная инфляция, по данным Росстата, замедлилась. Дело в том, что эффект от повышения тарифов оказался разовым и привел к всплеску только на той неделе. Но решающим все-таки будут данные по инфляции за месяц. Там в полной мере отразится влияние индексации тарифов, рассказал Александр Кудрявцев, начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
8: Основной, наверное, эффект он уже реализовался, возможно, будет вторичный эффект. Последний отчет по инфляции, он указывает на то, что по многим компонентам пока мы видим повышенный рост цен. Есть эффекты, связанные с курсом, вот некоторого ослабления рубля во второй половине года. Есть эффекты, связанные с тарифами. Наверное, из позитивных моментов мы все-таки видим, что топливная составляющая, она начинает разворачиваться, ну или как минимум стабилизироваться. Вторичные эффекты вот от этой части, наверное, будут не такими значимыми.
9: Окажут ли влияние атаки на дата-центры?
8: Я думаю, что они могут в дальнейшем повлиять впоследствии, если это выльется в значительный рост издержек, если это выльется в рост цен на сервисы, рост цен на подписки, пока, конечно, никакого влияния в принципе быть не могу.
9: По поводу заседания Центробанка. Там будет пересмотрен прогноз и в том числе по инфляции. Будет ли он повышен?
8: Я думаю, это не исключено. Набор тех разовых факторов, которые, наверное, у нас сформировались

0: предполагает, что инфляция она будет ближе к верхней границе прогноза Банка России или, может быть, даже чуть выше. Мы пока не видим окончательных данных по тарифной инфляции, то есть вот по тому вкладу, который тарифы дадут. Месячную инфляцию, но те недельные предварительные данные, которые мы увидели, они все-таки идут выше траектории, которую закладывал Банк России.
1: Инфляционные ожидания бизнеса тем временем в октябре снизились. Это данные мониторинга предприятий Центробанка. В предыдущие три месяца показатель рос. Другие показатели тоже улучшились. Повысились ожидания по спросу и производству. И индикатор бизнес-климата вырос. Атаки по российским ЦОДам продолжаются. В среду удар впервые пришелся по дата-центру Сбера в Саратовской области. В компании заявили, что все системы и все сервисы работают штатно, а сотрудники не пострадали. При этом россияне массово сообщали о сбое на нескольких ресурсах. Больше всего жалоб пришло на сайты приложения Mail.ru, Сбера, Озон, Самоката и других. Позже работу сервисов восстановили. Насколько серьезный урон Рунету могла нанести новая атака на ЦОД и как снизить риски для сервисов и их клиентов, выясняла Яна Ритунская.
2: Рунет не лег, и здесь есть несколько предположений, что могло повлиять. Во-первых, насколько мы знаем, этот конкретно ЦОД вообще все еще находится в стройке. Ну, по крайней мере, в 2024 году сообщалось, что его должны достроить в начале 2027. То есть, вероятно, он мог быть запущен не полностью. Хотя интересно, кстати, что председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2024 говорил, что именно на базе этого ЦОД появится самый мощный в стране суперкомпьютер. И также там должно было быть размещено около 120 тысяч серверов. Для сравнения, вот, например, на сайте Яндекса написано, что у компании Яндекс, финтех-компании, всего 150 тысяч. Ну и здесь, сравниваясь с атаками на ЦОДы Яндекса, нужно сказать, что Яндекс — это преимущественно финтех-компания, а Сбер в большей степени все-таки игрок банковского рынка. И поэтому система резервирования данных у него могла быть настроена серьезнее. Но, по крайней мере, к таким компаниям требования об этих резервах всегда строже, считает гендиректор хостинг-провайдера РУВДС Никита Цаплин.
3: Сбербанк — так как это финансовая организация, конечно, существуют жесточайшие требования к непрерывности работы инфраструктуры. Впрочем, как бы не только и финансовые организации, но все сервисы с высоким требованием к аптайму, они используют различное резервирование и репликацию баз данных. За стол любого сервиса, которого вы получаете в интернете, лежит какая-то база данных, в котором хранятся записи о транзакциях, в случае, там, если это сервис такси, поездках и так далее. И для того, чтобы обеспечить непрерывную работу, в случае, если одна из баз данных недоступна, она может быть недоступна просто в причине сетевой недоступности в дата-центре, то необходимо организовать оперативное переключение на ее копию.
2: Ну а еще есть предположение, я подчеркну, что это только предположение, по крайней мере, есть версия, что сервисы Сбера могут быть просто менее востребованными в сравнении с сервисами Яндекса, и поэтому нагрузка на один конкретный дата-центр тоже могла быть ниже. Кстати говоря, в Яндексе сегодня заявили, что большинство AI-сервисов компании восстановили работу после сбоя. Вот Яндекс.GPT, Алиса AI снова стали работать, и, как рассказали РБК в Минцифры, в этой работе также помогло и министерство в том, чтобы распределить данные по различным резервным системам. Но при этом в Яндекс не стали называть детали размещения вычислительных мощностей после атаки и заявили, что много лет развивают распределительную инфраструктуру и системы резервирования, включая сторонние независимые площадки. То есть действительно, видимо, распределяется каким-то образом сейчас нагрузка по разным дата-центрам.
4: Ну, как раз это ключевой вопрос, как обеспечить безопасность и как перестроить работу дата-центров таким образом, чтобы они были менее уязвимыми к атакам. Вот в Ростелекоме сегодня даже предлагали идею дата-центра судного дня.
1: Да. Что это такое?
2: Звучит достаточно пугающе, но все довольно прозаично. Это действительно идея зампреда компании. Он высказал ее на форуме РБК Тех. И он сказал, что вот такой дата-центр судного дня мог бы содержать в себе резервные копии всего-всего-всего. Это красивая теория, но нужно иметь в виду, что строятся такие дата-центры, могут довольно долго, ну а главное сейчас скорее речь идет о перераспределении нагрузки. Опять же, использовать уже имеющиеся системы нужно максимально серьезно. Просто модель строительства дата-центров раньше была другая. Раньше было достаточно эффективно для компании и в финансовом плане, и в технологическом, чтобы был один центр. Сейчас их нужно много. Об этом говорит также сооснователь и интегратор MetaLab Сергей Батулин.
5: Все эти подземные и так далее истории имеют право на жизнь, но капитальные затраты вырастут ощутимо. Соответственно, эффективность и себестоимость у нас с вами будет не очень. Куда лучше работает, когда вы отдаете данные мощности не в одни руки крупнейших, скажем так, монополистов, а наоборот, в рынок. Потому что чем больше небольших ЦОДов будет существовать в России, такая децентрализация обеспечит вам, грубо говоря, отсутствие серьезных рисков, экзистенциальных, назовем это так. На самом деле, так развивался наш рынок IT до

0: Работа Starlink на скорости до 160 км в час восстанавливается на Украине. Об этом вечером 14 октября сообщил бывший министр обороны Михаил Федоров. По его словам, следующей задачей является полная отмена ограничений скорости в рамках защищенного военного контура Starlink под названием Starshield. Напомню, терминалы Starlink на Украине впервые принудительно ограничили по скорости движения, сообщали ранее украинские источники. Как пишет Financial Times, в ночь на 14 октября компания SpaceX без предупреждения урезала работу системы. У ВСУ связь начала пропадать на скорости выше 160 км в час, а на ряде участков терминалы отключаются и при 60. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю насчет ограничений ничего не известно, и призвал дождаться более осязаемых данных на этот счет. Насколько важен Starlink для Украины, в деталях разбирался Ростислав Мерецкий.
1: Военное командование в Киеве называет Starlink кислородом передовой, но удар нанесен именно по высокоскоростным подвижным целям в рамках военного пакета. То есть, напоминаю, Starlink — это оператор связи, у него есть тарифы и пакеты, и, грубо говоря, произошел принудительный перевод с безлимитного военного режима на обычный гражданский. Стационарные терминалы, терминалы, которые медленно двигаются, они продолжают работать. Координация, тактическая связь, обмен данными, они функционируют. Главная проблема — это препятствие работе оборонных дронов-перехватчиков и ударных беспилотников на линии соприкосновения, отмечает военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХИКС Александр Степанов.
2: Это вызовет определенное затруднение в применении различного типа беспилотных систем. В этом смысле речь идет не только о воздушных дронах. 20 тысяч терминалов, которые развернуты, используются прежде всего решения военных задач, управления беспилотными системами, как разведывательными, так и ударными. Де-факто это те возможности спутниковой связи, которые обеспечивают навигацию для дронов, возможность передачи больших объемов данных, в том числе потокового видео. Любая задержка грозит утратой контроля над подобными средствами, вплоть до их потери.
1: По данным украинских источников, в ночь на среду ВСУ уже пришлось отменить из-за этого ряд боевых миссий. До этого ограничения либо касались конкретных направлений, например, Крыма или операции в глубине территории России, либо они предотвращали несанкционированное использование спутников Starlink российской страной. По оценке экспертов, текущие ограничения составляют лишь около 5% от всех задач Starlink в ВСУ. На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о сделке об импорте российского дизеля и в очередной раз обвинил Киев в росте цен на топливо из-за ударов по российским МПЗ. Здесь важно вспомнить, что военный пакет вот этот, его напрямую оплачивает и контрактует Пентагон. И его даунгрейд вот этого пакета вряд ли мог произойти без отмашки из Белого дома, считает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. И отмечает, что ограничение работы Starlink работает как инструмент давления на Киев.
3: Представляете, у вас тактическая работа боевая построена по стандартам 21 века через высокоскоростную систему связи. И вдруг у вас возникает вероятность того, что это все закончится. В Вашингтоне нажмут рубильник, и вы останетесь без тактической связи. Вот эта самая тактическая связь – это огромная доля возможности меньшими силами держать оборону. Будет прилагаться максимум усилий для того, чтобы это не случилось. Серьезных резервных вариантов нет. Они вернутся в 20 век, где решало количество личного состава и танков.
1: Новые ограничения вызвали критику. В Варшаве, которая оплачивает около половины украинских терминалов, Starlink, глава МИД Польши Радослав Сикорский публично упрекнул Илона Маска в политических играх. Впрочем, самой SpaceX ситуацию пока не комментируют.
0: Ростислав Мерецкий разбирался в деталях ограничений системы Starlink на Украине. Добавлю, что Евросоюз рассчитывает заместить спутниковые услуги Starlink для Киева. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тамара Нье. Однако собственная полноценная спутниковая группировка ЕС заработает только к 2029 году. Также в Евросоюзе изучают сами сообщения об ограничениях работы Starlink. Это сообщил уже представитель Еврокомиссии Паоло Пиньо. Впрочем, он отмечает, что признаков того, что передача разведданных США Украине прекратилось, нет. Теперь для въезда в Казахстан россиянам придется получать электронное разрешение. Новые правила пересечения границы установило правительство страны. Оформить новый документ нужно заранее, как минимум за 72 часа до въезда в Казахстан. Разрешение будет действовать 180 дней. За этот период можно будет совершать несколько поездок. В тонкостях нововведения разбиралась обозреватель ЧЕЗа Милана Николаева.
4: У меня есть две хорошие новости. Оформление разрешения будет бесплатным и необязательным, по крайней мере, пока что. А еще будет весьма простым. Понадобится только ввести паспортные данные, причем неважно, заграничного паспорта или российского, указать электронную почту и цель въезда в Казахстан. Республика

0: уточнила правила. Электронные разрешения понадобятся при въезде уже 1 ноября. Проверять их будут, правда, только на 5 пунктах. Это аэропорт Актау и 4 автомобильных пункта пропуска еще. Но важно, что даже если у туриста не окажется разрешение, его все равно пропустят, но уведомят, чтобы в следующий раз он так не делал. В следующем году разрешение понадобится при проходе пограничного контроля в аэропортах Астаны и Алматы. В марте проверка будет повсеместной на всех пунктах пропуска. И только в июле 2027 года наличие электронного разрешения уже станет обязательным, и его отсутствие вообще может стать поводом даже для отказа во въезде. Юристы вообще советуют россиянам не дожидаться, когда правила станут обязательными, и потренироваться в оформлении электронного разрешения, когда появится официальная форма доступа. Комментарии по этому поводу адвоката Евгении Рыжковой.
1: Я бы посоветовала тем, кто часто ездит в Казахстан, потренироваться в оформлении разрешений до того, как эти разрешения станут обязательными, потому что будет период, когда уже можно будет оформить разрешение, но это будет еще не обязательно, это не будет основанием для отказа во въезде. Делается это специально для того, чтобы все потренировались, чтобы проверить систему, и чтобы в тот момент, когда оно станет обязательным, вы уже точно понимали, что вам нужно делать.
0: Замечу, что не только для россиян вообще действуют эти новые правила, там целый список из нескольких десятков стран. Казахстан — это вообще третье по популярности зарубежное направление у россиян. В прошлом году они совершили почти 3 миллиона поездок. Ну и не забудем о тесных бизнес-связях с Казахстаном. Станут ли россияне реже посещать соседнюю страну? Я вот пообщалась с Дмитрием Арутюновым, со-руководителем комитета РСТ по выездному туризму. Вот его комментарий.
2: Я думаю, что не сильно будет это влиять на передвижение наших туристов. Во-первых, у нас все-таки с Казахстаном наибольший обмен — это все-таки деловые поездки. Этот тренд сейчас с нашего времени во многих странах вводит необходимость исполнения вот этих электронных разрешений, получения этих разрешений. Связано это с разными причинами. Одна из них все-таки основана на том, что по прибытию не всегда быстро можно будет отследить человека по разного рода спискам. Есть такие списки в Евросоюзе, санкционных лиц. Да, соответственно, у нас есть сейчас в последнее время тоже лица, которым въезд на территорию Российской Федерации либо нежелательно, либо запрещен.
0: Замечу, что аналогичный механизм въезда Россия запустила летом прошлого года. Граждане всех безвизовых стран, включая и Казахстан, и Армению, и Таджикистан, например, должны заблаговременно заполнять электронное заявление.
3: Транзитным пассажирам, которые не покидают зону аэропорта, электронное разрешение не понадобится. Также оформлять его не нужно детям до 16 и взрослым старше 65. Ну и правило не распространяется на граждан с видом на жительство в Казахстане.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Кино об испытании атомной бомбы сняли в России. «Посторонись, Оппенгеймер, придержи коней, Чернобыль». Сериал «Полураспад» в эфире, то есть в онлайне, с 15 октября. Расскажет о военной операции «Снежок», которая случилась в сентябре 1954 года в Оренбургской области. На Тотском полигоне сбросили атомную бомбу мощностью 40 килотонн. Для сравнения, мощность бомбы, уничтожившей Хиросиму, оценивается примерно в 15 килотонн. В сериале объединились три линии – историческая катастрофа, журналистское расследование, поколенческая травма. А действие его происходит в двух временных пластах – в 1954 и 1989 годах. Главные роли у Анны Михалковой и Филиппа Янковского. Они играют журналистов областной газеты «Вестник комсомола» на закате Союза. Актеры Петр Зикавица и Марина Васильева выступают из 1954-го свидетелями тех самых событий, с которыми у героини Михалковой прямая родственная связь. Могу судить по первым эпизодам, которые оказались в доступе. Снимали сериал с большим вниманием к деталям. Это и жанровый политический триллер о журналистском расследовании. Это и реконструкция двух эпох, добросовестная и не оторванная от современности. Все акценты стоят где нужно. Политика, война, простые человеческие надежды, жизнь во время переломов, которым нет конца.
6: За всю историю человечества атомная бомба 3 раза взрывалась в населенные местности. В Хиросиме, в Нагасаки и Тотском.
7: Все едут и едут. Солдаты, техника.
8: Приготовиться не к учениям, а готовиться к войне.
9: Угрозы вашей жизни нет!
10: Это абсолютно безопасно.
11: Я думаю, военные знают, что делают.
12: У американцев 700 боеголовок.
13: Но они были нашими союзниками.
14: Германия тоже. И чем это кончилось?
15: Это не учение, Игорь Васильевич. Мы уже воюем.
5: Создатели «Полураспада» Олег Маловичко и Максим Свешников решили, что мы с вами готовы к такому разговору. Ему отдано 8 часовых

0: серий, и будет интересно выяснить, насколько вдумчивым он получился. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой. РБК Тренды.
2: По данным РБК «Исследования рынков» и Яндекса, 35% онлайн-покупателей в России выбирают товары с помощью искусственного интеллекта, а в среднесрочной перспективе их доля может достичь 74%. Чаще всего к его помощи обращаются в категориях с большим ассортиментом и сложностью сравнения предложений. Это одежда, обувь и аксессуары, косметика, парфюмерия и бытовая химия. Тренд, когда искусственный интеллект перестает быть абстрактной технологией и превращается в посредника между человеком и витриной, указывает на то, что пока основной сценарий – простой поиск. Но в будущем пользователи ждут от нейросетей глубокой аналитики, персональных рекомендаций и готовых подборок.
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
2: Подарок, который не просили. В 2019 году производитель домашних велотренажеров «Пелотон» выпустил рекламу. По сюжету муж дарит жене дорогой тренажер. Она благодарит его и целый год записывает короткие видео своих тренировок. А в финале показывает мужу ролик со словами «Спасибо, это изменило меня». Маркетологи рассчитывали вдохновить аудиторию историей личной трансформации. Но зрители увидели совсем другое. В соцсетях начали шутить, что муж намекает жене «пора худеть». Другие говорили о контроле и навязанных стандартах красоты. Реклама мгновенно стала вирусной, но не совсем так, как рассчитывала компания. За несколько дней акции «Пелотон» заметно снизились, а рыночная стоимость компании сократилась более чем на миллиард долларов. Сам ролик пришлось фактически убрать из коммуникации. Этот случай стал одним из самых известных примеров того, как одна рекламная идея может быть прочитана совершенно иначе, чем задумывали ее авторы. В эпоху социальных сетей именно интерпретация аудитории нередко определяет судьбу компании.
1: Ошибка на миллион.

22.30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Аэропорт Домодедово начал обслуживать рейсы по согласованию. В Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании. Ограничения также введены в аэропортах Волгограда, Пензы и Саратова. Они временно не принимают и не отправляют самолеты. Суд в Москве отправил под домашний арест бывшего ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурлева. Экономиста обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ученому грозит до 15 лет тюрьмы, сообщают источники РБК, знакомые с постановлением суда. Подробности самого дела и сумма взятки не раскрываются. Синельников-Мурлев возглавлял ВУЗ Минэкономразвития с 2007 по 2024 годы. Российские операторы связи подтвердили готовность отложить блокировку звонков от банков без маркировки. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей Мегафона, Билайна и Т2. Последний уже ведет переговоры с одним из банков, остальные ждут предложений по заключению договоров. Напомню, сегодня Минцифры попросила отложить введение ограничений на банковские звонки без маркировки до начала ноября. Полиция Франции задержала почти 8 тысяч человек за время протестов старшеклассников. 85% из них – это несовершеннолетние, сообщает Минюст страны. Для сравнения, в первый месяц знаменитых протестов «желтых жилетов» 8 лет назад по всей стране было задержано 4 тысячи человек. Глава ФБР потребовал извинений от телеканала.

0: канала MS Now за дезинформацию о его визите в Россию. На своей странице в соцсети X Кэш Патель написал, что телеканал, цитата, «постоянно врет обо всем, что касается ведомства». При этом глава ФБР не уточнил, планирует ли он на самом деле посетить Россию. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмыза. Продолжаем рассказывать вам о главных событиях среды 14 октября.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Ну и возвращаемся к основной теме среды. Это предложение деловой России по трансформации экономики. 52 шага. Документ делится на 9 блоков. Вот в части налоговой нагрузки объединение предлагает отменить упрощенку и автоупрощенку по ставкам 6,8%. До этого ее активно продвигали. Выровнять пороги НДС для специальных налоговых режимов и отменить патентную систему налогообложения. Для малого бизнеса это закроет возможности для роста и, скорее всего, приведет к банкротствам, считает генеральный директор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
3: Они будут вынуждены перекроить полностью бухгалтерию, свой финансовый план и, естественно, поднять для нас с вами цены на свои товары и услуги, потому что администрирование, рост налогов, все это автоматически перекладывается в модель себестоимости товаров и услуг. Но многие после этого повышения цен просто не выживут. Люди не могут платить бесконечно все больше и больше. У нас огромное количество предприятий закрылось еще в начале года, когда снизили пороги, и сейчас, ну, закроется еще большая часть этих предприятий. И многие малые бизнесы, которые более-менее на плаву, просто не смогут превратиться в средние бизнесы, а их ниши будут также занимать корпорации. Нам, наоборот, нужно поднять лимит для МСП с 20 миллионов хотя бы до 150 по работе ОСН, а ОСН уже сделать не пилотным вариантом, а сделать бессрочным вариантом и, собственно, думать о том, как малый бизнес, в принципе, давать возможность ему перерастать там в средний и в крупный бизнес.
1: Предложенные меры могут стать полем для дискуссии бизнеса с властями, но до принятия инициатив дело дойдет не скоро. К тому же в этом году компании столкнулись с избытком налоговых изменений, говорит ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
4: Скажем, ликвидация патентной системы вступает в местные бюджеты. Это что? Это опять-таки переверстывает все распределение доходной базы по бюджетной системе. Там получается очень любопытная штука. Если это все немедленно принять к действию, то у вас налоговая база равна выручке. Мяч в ауте. Сильное преувеличение, что это все делается для того, чтобы ликвидировать или сократить резко практику недобросовестного применения этих режимов, потому что, собственно говоря, у нас слишком много в этом году было всяких разных налоговых инициатив, которые в первую очередь ударили по малому бизнесу. Есть еще налоговый пакет, который сопровождает бюджетную трехлетку. Там тоже такая непростая судьба у многих предложений правительства будет. С точки зрения как бы администрирования правового, да, вот если же часть этих мер будет поддержана депутатами, то для того, чтобы они заработали, условно говоря, с 1 января 2027 года, вот эти законы должны быть приняты до принятия бюджета. Но я думаю, что это малореалистично.
1: Еще одно из предложений деловой России – это отмена льготного НДС на сахар. Поясним, что сахар на самом деле используется в массе различных продуктов, включая хлеб и колбасу. И если он подорожает, то по цепочке цены могут вырасти и на остальные товары. К слову, бизнес-объединение включило в перечень инициатив и меры поддержки компаний, пострадавших от атак беспилотников. Например, для поврежденной морской инфраструктуры предлагается ввести мораторий на проверки, организовать налоговые каникулы, запретить штрафы и при просрочке платежей. Также деловая Россия предлагает в целом изменить концепцию защиты объектов и активнее привлекать бизнес, который не относится к оборонно-промышленному комплексу, к развитию технологий двойного назначения.
5: Реклама. Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
1: Это радио РБК, у микрофона Никита Гмыза. Мы продолжаем. В Гамбурге завершилось первое заседание суда по делу о подрыве северных потоков. Оно продлилось чуть более 2 часов. Фигурант – украинец Сергей Кузнецов. Его обвиняют в осуществлении взрывов, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных

0: предприятий. Прокуратура ФРГ считает, что действия Кузнецова можно рассматривать как военное преступление. По версии Федеральной прокуратуры Германии, он и шестеро его сообщников действовали по приказу государственных органов Украины. Руководитель пресс-службы Высшего земельного суда Гамбурга, судья Марайке Францен, подчеркнула, что никто не понимает, сколько времени займет рассмотрение дела.
1: Суд уже назначил более двух десятков основных дат для обсуждения всех острых вопросов. Сложно представить, сколько конкретно это займет времени. У нас обширное обвинительное заключение, почти 140 страниц, много свидетельских показаний, более 40 свидетелей. По результатам расследования есть достаточные основания для того, чтобы думать, что это преступление было совершено по заказу иностранного государства. Обвинение в военном преступлении основывается на том факте, что газопровод не является законной военной целью, а скорее гражданским объектом, поскольку он обслуживает исключительно гражданские поставки природного газа в Германию и Западную Европу.
0: Обозреватель РБК Ян Мелкумов отмечает, что политическая окраска этого дела ставит под вопрос будущее отношения Германии и Украины. Подробнее об этом он рассказал ранее в эфире.
2: Признанием таким, которым можно приобщить как доказательство, или это был подслушанный телефонный разговор, были ли соблюдены все требуемые для суда условия, это отдельный вопрос. Пока что Кузнецов молчит, при этом защита говорит, он полностью воспользуется своим правом сохранять молчание. Кроме того, сторона защиты, ну вот вы, собственно говоря, изложили сторону обвинения, сторона защиты говорит, что Кузнецов является действующим военнослужащим, что они располагают двумя поданными под присягой, подписанными свидетельствами его начальников, командиров, которые говорят о том, что ему запрещено разглашать какие-либо военные сведения, и что, собственно говоря, главный упор защиты будет строиться на том, что он действовал в качестве что это была военная операция, что он действовал как военнослужащий, что это не было нападением на гражданскую инфраструктуру, как утверждает обвинение. Там, кстати, кроме тех обвинений, про которые вы сказали, есть еще обвинение в том, что поскольку произошла огромная утечка газа, что это нанесло огромный ущерб окружающей среде, что это газы парникового эффекта.
0: Да.
2: Так что там много всяких разных вещей. Вот. Но тут надо сказать, что его арестовали в прошлом году времени, в августе 25 года. Его защита пыталась противодействовать его выдаче в Германии, но итальянский суд все-таки решил его выдать. И в ноябре 25 года, то есть с ноября 25 года, почти год он находится в заключении в Германии. Есть еще его, так сказать, соратник предполагаемый, это Владимир Журавлев, который арестован в августе уже этого года в Хорватии. Самое смешное, что Кузнецова арестовали в Риме, где он был с семьей на отдыхе, ну, как утверждается, по поддельному паспорту. А вот Журавлева арестовали в Хорватии в Пуле, где он выступал в качестве консультанта голливудского фильма, как раз который про подрыв северных потоков.
0: И вот это как-то к делу приобщили или упустили эту деталь?
2: Пока что его не выдают Германии, потому что хорватский суд рассматривает это дело, и, так сказать, пикантная деталь состоит в том, что в прошлом году в Польше Журавлева уже арестовывали по тому же самому делу, по германскому, ну, общеевропейскому ордеру, который был выдан в Германии. Польский суд рассматривал его дело и отказался его выдавать в Германии на том основании, как было сказано, что если действительно взрыв северных потоков был актом украинских специальных служб, то это был законный ответ на вторжение российских войск в Украину. И никоим образом Кузнецов или Журавлев здесь ни в чем не виноваты. Ну и здесь же тогда же Дональд Туск, премьер-министр Польши, сделал заявление по этому поводу, что европейская проблема не в том, что Северный поток был взорван, а в том, что он был вообще построен. И вот к вопросу о участии, так сказать, германских политических сил, поскольку сейчас достаточно высок рейтинг альтернативы для Германии, АФД собирается перед судом и с демонстрациями и плакатами, говоря о том, что нам нужно восстановить отношения с Россией, нужно прекратить диверсии против российских газовых потоков, нужно восстановить Nord Stream и пользоваться дешевым российским газом. Там же собирается, наоборот, проукраинская демонстрация, которая говорит о том, что это позор, что мы судим украинского военного, в то время как военные преступники российские должны быть здесь под судом. Никоим образом Украина в этом не виновата. Ну, полиция не допускает столкновений, но, во всяком случае, это становится источником неких, так сказать, затруднений для германского правительства, потому что, с одной стороны, германское правительство говорит о том, что мы поддерживаем Украину, с другой стороны, вроде бы как союзник Германии взрывает Северный поток, который, по крайней мере, для кого-то в Германии выглядит как гражданская цель. Ну и последнее, наверное, что тут можно сказать, что в суде обнаменили

0: назначено уже сейчас как минимум 16 заседаний, которые самое последнее из них на февраль. Но это самый минимум, то есть уже размечено, уже есть расписание 16 судебных заседаний. Сколько их будет всего, сказать трудно. И германское правительство, естественно, говорит о том, что суд во всем разберется. Мы не даем никаких комментариев, поскольку дело политически нагруженное.
1: Напомню, взрывы на газопроводах «Северный поток» произошли в сентябре 2022 года, недалеко от Борнхольма. В результате были повреждены 3 из 4 ниток трубопроводов. «Северный поток-1» на тот момент был основным маршрутом поставок российского газа в Германию, а «Северный поток-2» так и не был введен в эксплуатацию. И сейчас вот о чем расскажу. Владимир Зеленский, прибыв в Великобританию, проведя встречу с королем и премьер-министром страны, посетил также и шоу журналиста Пирса Моргана, где заявил, что не уйдет в отставку и отказывается проводить выборы президента. Я процитирую: «Я не уйду в отставку, это война, моя ответственность. Некоторые влиятельные фигуры хотят меня сменить, потому что я никогда не признаю украинские земли российскими», заявил Зеленский. Также касательно темы выборов, вот что заявил украинский президент: «Ни Дональд Трамп, ни Илон Маск, ни кто-либо другой не могут выбрать президента Украины. Это могут сделать только ее граждане. Провести выборы, о которых говорил Трамп, сейчас невозможно. Граждане не изберут нового президента в таких условиях». Идем далее. Новые сборы и обязательная маркировка могут привести к росту цен на электронику и сокращению ассортимента в магазинах. Об этом в интервью радио РБК рассказал генеральный директор компании-производителя бытовой техники BQ Владимир Пузанов. Между тем, производители и продавцы электроники обратились в Минпромторг с просьбой снизить ставки технологического сбора. По их оценкам, отдельные категории техники могут подорожать до 9%. Дополнительные сложности создает и обязательная маркировка «Честный знак». Из-за ее внедрения задерживаются поставки, а некоторые магазины пока технически не готовы работать с новой системой, объяснил в нашем эфире Владимир Пузанов.
2: Речь идет о товаре, который не входит в национальный каталог. Для него ставка чуть выше, чем, собственно, ставка для товаров, которые включены в национальный каталог. То есть национальный каталог – это вот маркировка честным знаком, которая тоже с 1 декабря является обязательной для продукции такой, как ноутбуки, телефоны, смартфоны. У нас тарифы для товаров, которые внесены в национальный каталог, по-моему, следующие. Это 500 рублей на смартфон и, по-моему, 945, если я не ошибаюсь, на ноутбук. Это все без НДС, да. Соответственно, прибавляем НДС, прибавляем розничную наценку, вот и получаем там примерно рост ноутбука на 1500 рублей, рост смартфона на 650-700 рублей. Вот это то, что по текущей ситуации прогнозируется, да, при том, что ставку не понизят, и она останется вот в тех размерах, которые мы с вами обсуждаем.
3: Я вот на днях буквально заходил в один из крупных магазинов бытовой электроники и обратил внимание, что как будто бы как-то поредели ряды, и стало меньше выбора на полках и среди смартфонов, и среди ноутбуков. Вот с чем это может быть связано, и как это может сказаться на спросе?
2: Смотрите, на самом деле достаточно сложный процесс внедрения честного знака, да, мы достаточно много времени потратили на производство, и, например, поставки кнопочных телефонов у нас тоже задерживались на 2-3 месяца из-за именно внедрения честного знака непосредственно на производстве, да. То есть чтобы мы могли маркировать и еще привязывать честный знак к IMEI, к серийному номеру телефона. Вот. Мы потратили достаточно много времени, достаточно много работы программистов. То есть я думаю, что отчасти это связано именно с этим. Вот. Дальше, если брать не крупную розницу, да, то есть это не большие магазины, в которые выходили, а более мелкие, скажем так, салоны связи, то многие наши покупатели еще технически сами не готовы реализовывать продукцию с честным знаком. То есть принимать ее по системе и потом вводить в оборот, продавая конечному покупателю. То есть это точно так же влияет на наличие продукции, собственно, на полках, да. То есть мы производители, которые сначала спотыкаются, а множество проблем, которые встречаются с маркировкой. Дальше есть перепродавцы, которые точно так же встречаются с рядом технических трудностей. Поэтому это неизбежно.
1: По данным участников рынка, ноутбуки из Китая уже подорожали на 10%. Эксперты, опрошенные радио РБК, ожидают, что покупатели ощутят рост цен в начале следующего года. Подорожание может затронуть практически все бренды и ценовые категории. Российскому рынку труда необходимо 12 миллионов работников.

0: Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, до 32 года для того, чтобы заменить тех, кто уходит на пенсию, и создать новые рабочие места, потребуется около 12 миллионов трудоспособных россиян. Она также отметила, что сейчас уровень безработицы в России находится на близкой к историческому минимуму отметки 2,2%. При этом, по данным HR-экспертов, на рекордные показатели выходит количество резюме от молодых специалистов, которые только-только начинают свой трудовой путь. Что происходит на рынке первого трудоустройства, разбиралась наш обозреватель Лиза Майнгард.
1: Выпускники находятся, если не сказать, что в панике, но точно можно отметить, что в обеспокоенности, и говорят о том, что не могут найти подходящее место для старта своего трудового пути. Те вакансии, которые есть сейчас, требуют опыт от соискателя. А где его взять, если никуда не берут без опыта? Интересно, что работодатели в то же время говорят о том, что у выпускников слишком завышенное ожидание по зарплате при полном отсутствии каких-то необходимых хотя бы базовых навыков. Проблема здесь не в количестве доступных вакансий, а скорее в качестве входа в профессию. Бизнес хочет видеть уже готовых специалистов и не готов вкладываться в обучение, отметил HR-эксперт и карьерный консультант Светлана Скакун.
2: Низкая безработица сама по себе, она не отменяет тех барьеров, с которыми и выпускники, и работодатели сталкиваются. То есть мы здесь наблюдаем такой парадокс, что общий дефицит рабочей силы, он действительно огромный. Бизнес жалуется, что нанимать некого, но при этом выпускника без опыта берут все неохотнее и неохотнее. Причина очень простая. Сейчас мы работаем в условиях достаточно жесткой неопределенности, и компании все чаще хотят готового специалиста, да, а не того, в которого надо вкладываться несколько месяцев, а то и лет. И за последний год число вакансий для начинающих стало примерно на 18-20% меньше. А резюме от выпускников при этом почему-то на треть больше.
1: Ситуация при этом очень отличается по сферам занятости. Со слов моих собеседников, если выпускник идет в ритейл, логистику, медицину, все виды производств, то там с радостью его примут, так как по-прежнему самые дефицитные специальности. Туда готовы принимать, обучать и брать без опыта. С учетом тех изменений, которые произошли сегодня на рынке, вот HR-эксперты как раз и говорят о том, что сейчас единственный возможный путь получить какой-то достойный оффер, это начинать стажироваться еще во время учебы. И тогда в 80% случаев студенты успешно проходят стажировки и выходят дальше на рынок труда уже специалистом с каким-то бэкграундом. Скорее всего, предприниматели и наниматели могут столкнуться с негативными последствиями такой перестройки. В первую очередь это может затронуть средний сегмент, который сейчас проседает из-за того, что просто не из кого растить грамотных специалистов, потому что планка порога входа слишком завышена, поделился гендиректор компании Changelinge Андрей Алясов.
3: Если раньше кто угодно, как угодно мог устроиться, то сейчас с тем, чтобы пройти отбор, приходится проходить большой объем всяких процедур и активностей. Раз. Два. Компании пришли от стратегии «нанимаю кого угодно» в огромных количествах к практике «я нанимаю самых лучших, которые точно соответствуют моим критериям». Поэтому студенты, кстати, не всегда к этому были готовы, да, потому что рынок труда последних лет их немного расслабил. А сейчас приходится подготавливаться. При этом, на самом деле, здесь нужно рассуждать долгосрочно. Я думаю, что молодежному найм будет, на самом деле, все очень хорошо, но он станет гораздо более требовательным к навыкам, да, потому что, скорее всего, организации будущего будут состоять из энного количества очень крутых экспертов и большого количества молодых джунов.
1: Надо напомнить, что 2026 год – это рынок работодателя, но не соискателя, с каким бы опытом он ни был. Ну, придется подстраиваться.
0: В том, как устроен рынок первого трудоустройства, разбиралась Лиза Майнгард. Средняя порция готовой еды за год снизилась почти на 10,5%. Теперь весит 266 граммов, посчитали в аналитической компании NTech. По мнению аналитиков, это может быть связано как с намеренным снижением порции для сохранения прежней цены, так и с ростом популярности перекусов. Как шрингфляция добралась и до этой продуктовой категории, и что происходит на рынке готовой еды, разбиралась Ольга Зуева.
4: Порции становятся меньше. Основная причина этого в том, что растет популярность блюд для перекусов. Например, онигири, сэндвичи, хот-доги. Именно они в денежном выражении растут быстрее всего и приходится на эту категорию 22%. Это почти на 3,5% пункта больше, чем годом ранее, отмечали аналитики. В прошлом году продажи в крупных федеральных сетях выросли в среднем на 30% по итогам первой половины этого года. У отдельных игроков этот показатель увеличился почти до 50%, но развитие сейчас осложняется недостатком производственных мощностей, ростом стоимости логистики, ну и те самые темпы роста могут даже снизиться к концу года, отмечается основатель компании NTech Дмитрий Трифонов.
5: У нас уменьшается размер порции во всех продуктах. Мы видим, что идет инфляция по каким-то позициям. Потребитель все равно выбирает более порционные товары. Если говорить про малый, самый малый формат в перекусах, а это группа до 150 грамм упаковки, там вообще 104 грамма. То есть я думаю, что с такой динамикой мы увидим по итогам этого года, что средний вес упаковки малого формате будет, что да. Категория

0: растет. Темп роста чуть-чуть ниже, чем в предыдущем году, но у нас, в принципе, весь рынок немного замедляется с точки зрения темпов прироста. Мы не можем говорить, что у нас там уменьшается сейчас потребление, потребление находится там в положительной динамике.
1: Но я добавлю, о каком снижении именно идет речь. Аналитики InfoLine указывают, что к концу года рынок готовой еды в России может замедлиться на 0,5% пункта. Совсем немного, но по сравнению с ростом прошлых лет, даже это кажется значительной потерей. Сразу несколько факторов. Во-первых, одиночество. Увеличение числа одиночных домохозяйств. Вот по данным ВЦИОМ, к 2020 году их насчитывалось около 28 миллионов. И для людей, которые живут одни, конечно, покупка готового блюда может быть удобнее и точно дешевле, чем приготовление полноценного ужина. Ну и другой фактор – спрос со стороны молодежи. Всякие пекарни и магазины, где продаются булочки около вузов, около школ, привлекают возможностью быстро перекусить. Потенциал, кстати, есть и у азиатской кухни, прежде всего китайских, корейских и японских блюд. Вот по данным Энтех, только продажи онигири выросли на 74% год к году. Еще один драйвер – развитие фабрик кухонь, который позволяет торговым сетям наращивать производство готовых блюд. И по данным Аккорд, в начале года этот сегмент вырос почти на 50%. И ритейлеры, те самые продуктовые, где появилась готовая еда, в основном зарабатывают на больших объемах, считает президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой продукции Сергей Беляков.
2: Можно говорить о том, что спрос трансформируется в пользу требований к большей представленности, больше возможности выбирать разные блюда или из разных ингредиентов сделанные. Производители стараются этим соответствовать, то есть они увеличивают разнообразие. В магазине это ровно та же себестоимость услуги по продаже, потому что это та же полка, это тот же торговый зал. Доставка, она развивается, своим чередом идет, и из ресторанов доставляют, это из магазина доставляют, вы можете заказать готовую еду, неважно откуда. И производство, и дистрибьюция делают эту продукцию достаточно низкомаржинальной, но зарабатывают на больших объемах.
1: Но при этом стремление сократить издержки может сказываться и на качестве, и вот на том самом снижении порций.
3: Ольга Зуева о шринкфляции в сегменте готовой еды.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Высокий сезон на рынке аренды жилья в Москве в этом году оказался на удивление спокойным. Спрос на квартиры в сентябре снизился почти на 28% по сравнению с августом, а за год число заявок от арендаторов упало более чем на 20%. Такие данные приводит компания Инком Недвижимость. При этом предложение аренды в Москве тоже сократилось, но не так сильно, на 9,5% за год. В итоге на рынке сложился заметный дисбаланс. Сегодня арендаторов в Москве в 3 раза больше, чем объектов в экспозиции. То есть конкуренция за ликвидные квартиры остается высокой, несмотря на общее снижение спроса. Причины такой ситуации эксперты объясняют просто. Поток арендаторов, приезжающих работать в Москву, сокращается из-за сложностей в экономике. Часть сотрудников перешла на удаленку и остается в своих регионах. Инфляция снижает реальные бюджеты, и в массовом сегменте люди чаще объединяются, чтобы снимать жилье совместно. В результате ликвидные объекты эконом-класса активно вымываются спросом. Аналитики Инком Недвижимости также составили октябрьский рейтинг самых доступных съемных квартир в старой Москве без учета Зеленограда. В топ-5 вошли однокомнатные квартиры стоимостью от 40 до 48 тысяч рублей в месяц. Самая доступная за 40 тысяч в Бирюлеве Восточном, 37 квадратов. Далее за 43 тысячи в Ярославском районе, за 45 тысяч в Южном Бутове, за 47 тысяч на Южно-Бутовской улице и за 48 тысяч в Солнцеве. Все варианты с мебелью, техникой и хорошим состоянием. Так что найти доступное жилье в Москве можно, но конкуренция за такие лоты остается очень высокой.
6: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
7: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
6: Нет, согласен.
7: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
8: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
4: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
9: Боковик. В нашем трейдерско-русском словаре есть термин, который пригодится, когда на рынке не происходит ничего интересного. Боковик. То есть нет явного тренда на рост или падение. Боковик может длиться довольно долго, иногда годами. Он может быть широким или узким, но так или иначе у него есть границы, за которые не выходят котировки. Находиться в боковике, очень скучно. Радует только то, что когда-нибудь он закончится.

0: Чтобы разнообразить речь, используйте синоним боковика слова «flat». Как дела, коллеги-инвесторы? Снова болтаемся в боковике? Понимаю, бывает. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
2: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает генеральный директор и основатель мультимедиа-арт-музея Ольга Свиблова.
5: Я бы посоветовал на букву «Дар», потому что, во-первых, это просто прекрасная литература, вкусная литература, где каждое слово, оно звучит, оно имеет какие-то невероятно тончайшие смыслы, оно пахнет, оно имеет тактильное качество. То есть там подключена вся твоя сенсорика. Это литература в самом высоком смысле слова. И эта книга еще и сама о природе литературы.
4: Владимир Набоков. «Дар». Переходя на угол в аптекарскую, он невольно повернул голову, блеснула рикошетом с виска, и увидел с той быстрой улыбкой, которой мы приветствуем радугу или розу, как теперь из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкаф, по которому, как по экрану, прошло безупречно ясное отражение ветвей, скользя и качаясь не по древесному, а с человеческим колебанием, обусловленным природой тех, кто нес это небо, эти ветви, этот скользящий фасад.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома – в умных колонках, в дороге – в FM-диапазоне, в офисе – на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. ВСУ атаковали дата-центр Сбербанка в Саратовской области. Ударом подвергся объект в городе Балаково. Его начали строить еще в 2021 году. Он должен был стать одним из крупнейших в Европе. Первый зампред Сбера Александр Ведяхин сообщил, что все сервисы банка работают штатно. Между тем, технический сбой в среду был зафиксирован еще у нескольких популярных онлайн-сервисов. Среди них Циан, Mail.ru и Самокат. Пользователям также до сих пор недоступны некоторые сервисы Яндекса. Зампред Ростелекома Валерий Ермаков в интервью РБК заявил о необходимости создать ЦОДы судного дня – резервные площадки для восстановления российских сервисов. Договоренности об энергетическом перемирии между Россией и Украиной пока не конкретизированы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, означают ли сообщения Минобороны об ударах по украинской энергетике, что Москву не устраивает идея предложенного перемирия. Болгария, Румыния и Турция работают над инициативой по безопасности судоходства в Черном море. Болгарский премьер Румен Радев может представить ее на саммите ЕС, который состоится 15-16 октября, сообщает Политику. Подробностей о документе пока нет. Известно лишь, что в нем подчеркивается необходимость незамедлительного восстановления безопасного прохода для судов с зерном. Валентина Матвиенко предложила приостановить лицензирование частных вузов. Спикер Совета Федерации сослалась на то, что в России появился целый пласт негосударственных учебных заведений, которые лишь имитируют образовательную деятельность. Матвиенко выступила за то, чтобы таким вузам не выдавали лицензии до изменения законодательства и наведения порядка в этой сфере. Власти Казахстана утвердили новый порядок въезда для иностранцев. С 1 июля следующего года россияне и граждане других стран, у которых установлен безвизовый режим с Казахстаном, должны будут оформлять электронное разрешение. Бесплатную заявку необходимо подать за трое суток до поездки. При этом до июля 2027 года отсутствие разрешения не станет причиной для отказа во въезде. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: От киберпреступлений можно защититься.
1: Роботы все больше похожи на людей.
0: А генные технологии переписывают медицину.
2: Заглядываем в будущее.
3: В авторской программе Ивана Звягина и Аркадия Глушенкова «Технологии и тренды. Большой разговор». Экспертные дискуссии о ключевых трендах в мире инноваций.
2: Обсуждение перспектив и рисков.
3: Эксклюзивы с научных форумов и технологических выставок.
2: Каждую среду. Повтор программы.
3: Час. Что это значит?
4: В эфире радио РБК. Теперь нас можно еще и смотреть на телеканале РБК. В студии Никита Гмыза и Оксана Гречинюк. Формируем картину дня вместе с вами.
5: Ну и вот сейчас о чем будем говорить. Отказ от специальных налоговых режимов, стимулы для инвестиций в облигации федерального займа и отмена льготного НДС на сахар. Такие меры вошли в список 52 шагов для трансформации экономики по версии «Деловой России». Бизнес-объединение подготовило этот документ к профильному форуму, который пройдет в четверг. Детали внимательно изучили наш обозреватель Владимир Расулов, он сейчас у нас в студии.
4: Володя, какое экономическое будущее увидела «Деловая Россия»? 52 пункта. Много? Это вот примерные такие перспективы или какие-то конкретные вполне предложения?
6: Самым обсуждаемым здесь оказался пункт, который связан с льготами по налогам для малого и среднего бизнеса. Объединение в документе из, на секундочку, 33 страниц предложило рассмотреть и оценить на предмет целесообразности реализации, это я цитирую конкретно документ, уже в 27 году несколько конкретных решений. Первое – это отмена налоговых режимов упрощенной системы налогообложения и автоматизированной упрощенной системы налогообложения от базы доходы. Здесь стоит напомнить, в принципе, чем примечательны эти системы. Тема упрощенка – это режим с особым порядком уплаты налогов. Он ориентирован на представителей именно малого и среднего бизнеса. На него могут рассчитывать компании и индивидуальные предприниматели. Если у них не более 130 сотрудников, годовой доход не превышает 450 миллионов рублей. Ну а те, кто переходит на эту систему, освобождаются от уплаты НДФЛ в отношении доходов от ведения бизнеса и на прибыль организации. Также они могут не платить налог на имущество и НДС. Но в последнем случае должно быть условие, что доходы за истекший календарный год не превышали 20 миллионов рублей. И вот ставки здесь зависят от выбранного объекта налогообложения. Как раз если это доходы, то придется заплатить всего 6%. Но в ряде случаев подобные налоговые льготы негативно влияют на конкурентную среду. Кроме того, их используют нередко для того, чтобы дробить бизнес. Об этом в программе «День главный» на телеканале РБК заявил руководитель экспертного центра по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин.
7: Представим себе, что я некий селлер, который торгует привезенным из Китая товаром на каком-нибудь маркетплейсе. Вполне возможно, что целая группа физических лиц будет сначала заказывать эти посылки беспошлинные по $200 в месяц, условно говоря, там, привозя товар. Или, возможно, привозить их каким-то другим образом, не сильно, может быть, озабоченным к уплате налогов и так далее. А затем я буду продавать эти товары на маркетплейсе. Мне не надо показывать расходы, откуда товары взялись, легальность и так далее и тому подобное. За мной, платящим налоги от доходов, полностью прерывается вот эта цепочка легального оборота.
6: Еще один пункт о налогах – это выравнивание пороговых значений для применения НДС со специальным режимом налогообложения. Ну и кроме того, «Деловая Россия» предлагает отменить патентную систему.
5: Вот патентная система, что в этом случае могут, чего могут в этом случае лишиться предприниматели? Что это такое?
6: Сам по себе патент в данном случае – это режим, который доступен только индивидуальным предпринимателям. И вместо того, чтобы платить налоги и сдавать декларации, они оплачивают фиксированную сумму. Ее рассчитывают, исходя из вида деятельности и место, где работает вот этот самый ИП. Поэтому единого размера здесь нет. Его определяют власти конкретного региона. Но главное условие перехода на такую систему – это средняя численность работников. Она в данном случае не должна превышать 15 человек за налоговый период. Впрочем, если принять все те изменения, которые предлагает «Деловая Россия», то рынок рискует лишиться внушительного числа предпринимателей, подчеркнул эксперт по финансам Московского городского отделения «Опоры России» Павел Вишаев.
8: Магазин у дома, маленькая автомастерская, студия дизайна, маленькая кофейня. То есть все первые этажи практически – это все малый или микробизнес. И таких людей миллионы, и занято в них порядка 18 миллионов человек. И если будет история с текущим введением налогового режима, то налоги вырастают в 2,5 и больше раз. И в таком случае мы вот эти капилляры, по которым течет именно товары, услуги для граждан, семей, в маленьких городах и так далее, мы просто их перерубаем.
6: Часть предложений касается фондового рынка и привлечения к инвестициям состоятельных граждан. Что интересно, здесь все тоже должно идти через налоговые послабления.
4: Давай поконкретнее остановимся.
6: Во-первых, это социальные взносы для граждан, которые получают основную часть доходов от процентов по вкладам или дивидендов непубличных компаний. Кроме того, деловая Россия предлагает налог на наследство при налоговой базе от 50 миллионов рублей, но с исключением для акций публичных компаний. В целом, как говорят опрошенные нами эксперты, власти ставят задачу повысить капитализацию фондового рынка, но пока процесс привлечения денег от состоятельных граждан идет не очень хорошо, и в основном они тратят средства, хранят средства или в депозитах, или в непубличных инструментах. Инвестиционный стратег управляющей компанией «Рекапитал» Сергей Суверов назвал предложение деловой России разумным, но, по его мнению, сработает оно только частично.
9: Предложение, конечно, заставит состоятельных граждан задуматься о том, чтобы хотя бы часть средств перевести в инструменты фондового рынка. Но, с другой стороны, возможно, у бизнесменов не так много свободных денег, и все-таки они основные капиталы вкладывают в свой бизнес, который они понимают. Кроме того, часть денег состоятельных граждан выводят за границу, вкладываются в зарубежные активы, потому что этих денег просто физически нет в России. Поэтому, конечно, если предложения будут приняты, какая-то часть может пойти на фондовый рынок, но не думаю, что это как-то может радикально изменить конъюнктуру на российском фондовом рынке и серьезно поднять котировки. Но какой-то эффект положительный все-таки будет.
6: Еще пара важных моментов – это дополнительные налоговые стимулы для инвестиций в облигации федерального займа, а также учет инфляции при расчете налога на прибыль от продажи ценных бумаг. Впрочем, все это вряд ли стимулирует игроков рынка, подчеркнула в нашем эфире главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
10: Это меры не суперэффективные, и, наверное, нельзя их однозначно приветствовать. Мы даже в хорошие времена видели, что налог – это не первый аргумент для выбора вашего стиля сбережений, направления инвестирования. Прежде всего, выбирают историю, надежность, доходность. И только где-то там еще думают, как не структурировать свои налоговые потоки. Поэтому и стимулы в сфере налоговых каких-то нюансов, налоговых преференций никогда не были сильно заметны как эффект. Поэтому, наверное, и у этих шансов не особо много.
6: Ну и подробнее о том, как малые и средние предприниматели отреагировали на предложение деловой России, в частности, об отмене налоговых льготных режимов, мы расскажем через полтора часа на радио РБК.
5: Володь, спасибо. Владимир Расулов, наш обозреватель, о главных пунктах в предложениях деловой России. Программа там действительно, как Володя подчеркнул, да, сколько, 33 страницы, да, по-моему?
4: 33 страницы. 52 пункта.
5: 52 пункта, это все надо изучать с экспертами, и мы, конечно, будем об этом говорить, да, действительно, через полтора часа уже на радио РБК.
2: Час. Что это значит?
5: Атаки по российским ЦОДам продолжаются. Сегодня удар впервые пришелся по дата-центру Сбера в Саратовской области. В компании заверили, что все системы и все сервисы работают штатно, а сотрудники не пострадали.
4: При этом днем россияне массово сообщали о сбоях на нескольких ресурсах. И больше всего жалоб приходилось на сайты и приложения Mail.ru, Сбера, Озона, Самоката и других. Но позже работу сервисов остановили.
5: Да, непонятно, было ли это связано или нет. До сих пор не прояснилось. Насколько серьезный урон Рунету могла нанести вот эта новая атака на ЦОД, и как снизить риски для сервисов и их клиентов, выясняла Яна Ритунская, она сейчас с нами в студии. Ян, ну, выходит, что никаких критичных последствий от удара мы сегодня не увидели.
11: Здесь действительно важные слова, что мы не увидели, и вряд ли мы узнаем, если действительно что-то серьезное произошло. Но, по крайней мере, да, Рунет не лег, и здесь есть несколько предположений, что могло повлиять. Ну, во-первых, насколько мы знаем, этот конкретно ЦОД вообще все еще находится в стройке. Ну, по крайней мере, в 2024 году сообщалось, что его должны достроить в начале 27-го. То есть, вероятно, он мог быть запущен не полностью. Хотя интересно, кстати, что председатель Госдумы Вячеслав Володин в 24-м говорил, что именно на базе этого ЦОД появится самый мощный в стране суперкомпьютер. И также там должно было быть размещено около 120 тысяч серверов. Для сравнения, вот, например, на сайте Яндекса написано, что у компании Яндекс, финтех-компании, всего 150 тысяч.
5: Всего, а тут 120 в одном.
11: А здесь 120, да, в одном. То есть, кажется, что это достаточно крупный ЦОД, но, опять же, мы до конца не понимаем, насколько он был действующим прямо сейчас. Ну и здесь, сравниваясь с атаками на ЦОДы Яндекса, нужно сказать, что Яндекс — это преимущественно финтех-компания, а Сбер в большей степени все-таки банковский, игрок банковского рынка. И поэтому система резервирования данных у него могла быть настроена серьезнее. Но, по крайней мере, к таким компаниям требования об этих резервах всегда строже, считает гендиректор хостинг-провайдера РУВДС Никита Цаплин.
12: Сбербанка, так как это финансовая организация, конечно, существует жесточайшие требования к непрерывности работы инфраструктуры. Впрочем, как бы не только и финансовые организации, но все сервисы с высоким требованием к аптайму, они используют различное резервирование и репликацию баз данных. В основе любого сервиса, которого вы получаете в интернете, лежит какая-то база данных, в котором хранятся записи о транзакциях, в случае, там, если это сервис такси, поездках и так далее. И для того, чтобы обеспечить непрерывную работу, в случае, если одна из каких-то баз данных недоступна, она может быть недоступна просто по причине сетевой недоступности в дата-центре, то необходимо организовать оперативное переключение на копию.
11: Ну а еще есть предположение, я подчеркну, что это только предположение, по крайней мере, есть версия, что сервисы Сбера могут быть просто менее востребованными в сравнении с сервисами Яндекса, и поэтому нагрузка на один конкретный дата-центр тоже могла быть ниже. Кстати говоря, в Яндексе сегодня заявили, что большинство AI-сервисов компании восстановили работу после сбоя. Вот Яндекс.GPT, Алиса AI снова стали работать. И, как рассказали РБК в Минцифры, в этой работе также помогло и министерство в том, чтобы распределить данные по различным резервным системам. Но при этом в Яндекс не стали называть детали размещения вычислительных мощностей после атаки и заявили, что много лет развивают распределительную инфраструктуру и системы резервирования, включая сторонние независимые площадки. То есть действительно, видимо, распределяется каким-то образом сейчас нагрузка по разным дата-центрам.
4: Ну как раз это ключевой вопрос, как обеспечить безопасность и как перестроить работу дата-центров таким образом, чтобы они были менее уязвимыми к атакам. Вот в Ростелекоме сегодня даже предлагали идею дата-центра судного дня.
5: Да, что это такое?
11: Звучит достаточно пугающе, но все довольно прозаично. Это действительно идея зампреда компании. Он высказал ее на форуме РБК Тех. И он сказал, что вот такой дата-центр судного дня мог бы содержать в себе резервные копии всего-всего-всего. Но это красивая теория, но нужно иметь в виду, что строятся такие дата-центры, могут довольно долго, ну а главное сейчас скорее речь идет о перераспределении нагрузки. Опять же, использовать уже имеющиеся системы нужно максимально серьезно. И при этом, опять же, в Ростелекоме высказались, что просто модель строительства дата-центров раньше была другая. Раньше было достаточно эффективно для компании и в финансовом плане, и в технологическом, чтобы был один центр. Сейчас их нужно много. Об этом говорит также сооснователь и интегратор MetaLab Сергей Батулин.
13: Все эти подземные и так далее истории имеют право на жизнь, но капитальные затраты вырастут ощутимо. Соответственно, эффективность и себестоимость у нас с вами будет не очень. Куда лучше работает, когда вы отдаете данные мощности не в одни руки крупнейших, скажем так, монополистов, а наоборот, в рынок. Потому что чем больше небольших цодов будет существовать в России, такая децентрализация обеспечит вам, грубо говоря, отсутствие серьезных рисков, экзистенциальных, назовем это так. На самом деле так развивался наш рынок IT до, наверное, середины десятых. Где-то после 15-16 года многие компании, крупнейшие IT-гиганты, начали консолидировать и начали перевозить из разрозненных цодов все в один большой мега-цод.
11: Ну и сегодня же в Госдуме во втором и третьем чтении сразу приняли закон, который позволяет банкам передавать данные клиентов на обработку сторонним IT-компаниям. Этот закон, надо сказать, внесли в 2023 году, в 2024 его рассмотрели в первом чтении, и вдруг только в октябре этого года ему дали ход. Это станет серьезной помощью для резервирования данных.
5: Яна Ритунская, наш обозреватель, о том, что происходит с цодами Сбера, которые сегодня подверглись удару, с одним цодом. А давайте сейчас поговорим о том, что там происходит со Старлинком.
2: Что это значит?
4: Вы слышите радио РБК, и теперь нас еще можно и смотреть прямо сейчас на телеканале РБК. Вот что со Старлинком? Кремль не знает, что произошло со Старлинком на Украине. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и он призвал дождаться, цитата, более осязаемых данных на этот счет.
5: Напомню, что терминалы Starlink на Украине впервые принудительно ограничили по скорости движения. Об этом сообщают украинские источники. И вот как пишет Financial Times, в ночь на 14 октября компания SpaceX, собственно, разработчик, без предупреждения урезала работу защищенного военного контура под названием Starshield.

0: двигаются, они продолжают работать. Координация, тактическая связь, обмен данными, они функционируют. Главная проблема — это препятствие работе оборонных дронов-перехватчиков и ударных беспилотников на линии соприкосновения, отмечает военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХИКС Александр Степанов.
1: Это вызовет определенное затруднение в применении различного типа беспилотных систем. В этом смысле речь идет не только о воздушных дронах. 20 тысяч терминалов, которые развернуты, используются прежде всего решения военных задач, управления беспилотными системами, как разведывательными, так и ударными. Де-факто это те возможности спутниковой связи, которые обеспечивают навигацию для дронов, возможность передачи больших объемов данных, в том числе потокового видео. Задержка грозит утратой контроля над подобными средствами, вплоть до их потери.
0: По данным украинских источников, в ночь на среду ВСУ уже пришлось отменить из-за этого ряд боевых миссий.
2: Ну, тут надо подчеркнуть, что это уже не первый раз, когда SpaceX ограничивает
0: работу. Да, это пятый случай с начала конфликта. До этого ограничения либо касались конкретных направлений, например, Крыма или операций в глубине территории России, либо они предотвращали несанкционированное использование спутников Starlink российской страной.
3: Ну хорошо, а почему вопрос таким острым стал именно сейчас, тем более, что внутрь России прилетают дроны без Старлинка?
0: По оценке экспертов, текущие ограничения составляют лишь около 5% от всех задач Старлинка в ВСУ. На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о сделке об импорте российского дизеля и в очередной раз обвинил Киев в росте цен на топливо из-за ударов по российским МПЗ. И здесь важно вспомнить, что военный пакет вот этот, его напрямую оплачивает и контрактует Пентагон. И его даунгрейд вот этого пакета вряд ли мог произойти без отмашки из Белого дома, считает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, и отмечает, что ограничение работы Starlink работает как инструмент давления на Киев.
4: Представляете, у вас тактическая работа боевая построена по стандартам 21 века через высокоскоростную систему связи. И вдруг у вас возникает вероятность того, что это все закончится. В Вашингтоне нажмут рубильник, и вы останетесь без тактической связи. Вот эта самая тактическая связь – это огромная доля возможности меньшими силами держать оборону. Будет прилагаться максимум усилий для того, чтобы это не случилось. Серьезных резервных вариантов нет. Они вернутся в 20 век, где решало количество личного состава и танков.
0: Новые ограничения вызвали критику. В Варшаве, которая оплачивает около половины украинских терминалов, Starlink, глава МИД Польши Радослав Сикорский публично упрекнул Илона Маска в политических играх. Впрочем, в самой SpaceX ситуацию пока не комментируют.
2: Ростислав, спасибо. Ростислав Мерецкий разбирался в деталях сбоя системы Starlink на Украине. Ну, текущую расстановку сил в конфликте с Украиной, и последствия от атак на российские ЦОДы. И все эти новости можно посмотреть и послушать. Мы в эфире радио РБК. Также вернемся к теме взаимодействия США и Украины уже через полчаса.
3: И у нас сегодня интерактив наш в течение всех 3 часов. Напомним тему. Рынок готовой еды начинает сужаться.
2: Вернее, он
3: наоборот расширяется, а порции
2: Знаешь, как рынок рынку рос, рознь, вот самый запутался. Рынок растет, порции уменьшаются, и мы как раз сегодня говорим о том, что такое для вас еда.
3: Это топливо для организма, есть не ради удовольствия, а ради того, чтобы насытить всякими полезными веществами свой организм и утолить голод, или это такой важный эстетический ритуал для вас? И каким образом изменились ваши пищевые привычки на фоне роста рынка готовой еды? Пишите нам в Telegram Радио РБК в поисковике. Вбивайте, если никогда вдруг нам еще не писали, Радио РБК, и отправляйте нам свои сообщения.
2: Да, мы постараемся, конечно, все успеть за 3 часа нашего эфира озвучить прямо в прямом эфире. Вот у нас уже есть, пойдем также по хронологии, что называется. Светлана из Нижнего Новгорода первая до нас достучалась. Не сказать, что я такая уж гедонистка, но поесть вкусно люблю. Готовое тоже покупаю на работе, в основном, чтобы пообедать, или дома, если хочется вкусняшку, которую самой готовить долго. Ну, то есть, вот тоже, мне кажется, это, кстати, стандартная история, да, когда на работе, понятное дело, все сидим. Вот мы с тобой сегодня... А ты заказывала, кстати, что-то сегодня? Я вот не помню.
3: Нет, я с собой брала.
2: С собой. Молодец, ты дома успеваешь. А я вот только завтрак успел, и приходится на работе потом доставку заказывать.
3: Но зато у тебя возможности больше выбрать то, что ты хочешь. хочешь именно сейчас, в этом тоже определенные плюсы есть.
2: Безусловно.
3: Олег из Москвы пишет: отношусь к еде утилитарно, мне надо есть, чтобы жить, заправлять мотор, так сказать, и при выборе еды я беру то, что может лучше заправить мой организм. Доставки иногда заказываю, но стараюсь брать ПП. Вот вопрос, что такое ПП, тоже актуальный, потому что у разных специалистов бывают очень разные версии.
2: Да, кто-то говорит овощи, кто-то вообще...

0: вообще говорит, отказывайтесь от мяса. Абсолютно. Тут могут быть и диаметрально противоположные мнения. Виктория из Воронежа нам пишет: разнообразие готовых вкусностей действительно поменяло привычки. Раньше просто выбора не было. Хочешь есть, готовишь или идешь в ресторан. А сейчас за адекватные деньги можно купить приличного качества еду и время сэкономить. Как тут не удержаться? Ну, да, в принципе, согласны, наверное.
1: И мы не удержимся, вернее, придется удержаться, чтобы не читать дальше ваши сообщения. Их очень много. Продолжайте нам писать.
2: Есть автомобили, в которых возят детей, чемоданы и пакеты из Ашана. А есть Denza D9, минивэн, который посмотрел на эту судьбу и возмутился. Почему я должен возить людей как маршрутка? Китайцы взяли кузов длиной более 5 метров с тремя рядами сидений и набили его всем, чем обычно комплектуют бизнес-джеты. Капитанские кресла второго ряда, массаж, вентиляция, подогрев, холодильник, огромные экраны и прочие вещи, после которых обычный пассажир начинает подозревать, что перед поездкой у него должны проверить паспорт и выдать посадочный. Выглядит D9 солидно. Не какая-то огромная коробка на колесах, а как бизнес-класс, которому зачем-то выдали раздвижные двери. С техникой у D9 вообще получился любопытный компромисс. Есть чисто электрические версии, а есть гибрид с полуторалитровым бензиновым мотором. В актуальной полноприводной версии суммарная мощность достигает 333 лошадей, то есть огромный минивэн на 7 человек способен убедительно изображать из себя спортивный автомобиль. Правда, только первые 2 секунды. Потом вспоминаешь, что это все-таки шкаф массой почти в 3 тонны. У всей этой роскоши есть один очень большой минус – размер. D9 занимает столько места, что параллельная парковка превращается в отдельный аттракцион. Подъехать к ресторану можно, но сначала желательно убедиться, что ресторан вообще располагает парковкой, способной пережить ваш визит. И все же Denza D9 интересен именно своей наглостью. Он взял самый практичный автомобильный формат и попытался превратить его в частный бизнес-джет для людей, которым почему-то нужно передвигаться по земле.
3: Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? Главные соперники Denza D9 — это Toyota Alphard и Mercedes V-класс. Но философия у всех разная. Alphard — это японский аристократ, который десятилетиями знает, как правильно возить важных людей. Mercedes играет в европейский бизнес-шаттл, а Denza D9 пришел с другой идеей — взять все и сразу. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
5: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
4: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
5: По будням на радио РБК.
6: РБК в цифрах.
5: 25 тысяч римских скуди или 70 килограммов чистого золота. Астрономическая сумма для середины 18 века стала ценой Сикстинской Мадонны Рафаэля. В мае 45 года советские солдаты обнаружили шедевр в товарном вагоне, где тот погибал от плесени. Потом тайно вывезли в Москву, восстанавливали целое десятилетие и безвозмездно передали Дрезденской галерее.
7: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
8: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
6: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
5: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
9: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
10: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
5: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее
3: последнее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
6: РБК тренды.
5: Один из заметных трендов современного рынка труда – эффективное перераспределение имеющейся команды вместо найма новичков. Замена одного сотрудника обходится в среднем в сотни тысяч рублей и требует до 4 месяцев адаптации. В условиях кадрового дефицита бизнесу важно точечно управлять внутренними ресурсами. В связи с этим растет востребованность профессии ресурсного координатора. Он работает на стыке HR, аналитики, финансов и помогает компаниям оптимизировать загрузку персонала. Спрос на таких специалистов отмечается в проектной сфере и IT. Естественный карьерный переход в эту роль у тех, кто уже имеет опыт управления процессами или людьми. HR-партнеры, рекрутеры и проект-менеджеры.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Производители и продавцы электроники попросили Минпромторг снизить технологический сбор. По мнению участников отрасли, нынешние ставки и порядок исчисления сбора могут привести к двойной переплате за немаркированную продукцию по техническим причинам. Ассоциация РАТЭК предупредила, что после введения техсбора розничные цены на некоторые категории электроники могут вырасти до 9%. Россия будет поставлять дизель на мировые рынки, включая США, по прямым контрактам. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, к концу года Россия может увеличить экспорт дизеля до 3,5 миллионов тонн в месяц и занять 10% рынка. Новак также сообщил, что правительство России обсуждает введение моратория на обнуление выплат по топливному демпферу. Полное возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике произойдет к 2029 году. Об этом говорится в материалах Департамента прогнозирования Центробанка. По данным аналитиков, возобновление дезинфляционных процессов и замедление инфляции до целевых 4% в следующем году требует выверенных решений по траектории ключевой ставки. Между тем, аналитики, опрошенные Центробанком, ухудшили прогнозы по курсу рубля и ключевой ставки. По их мнению, к концу года доллар поднимется до 85 рублей 30 копеек, а в следующем году вырастет до 89,5 рублей. Из-за высокой инфляции эксперты повысили и прогнозы по ключевой ставке. К концу года они ждут ее на уровне в 14%. Тарифный коридор по ОСАГО может быть расширен еще на 20-25%. С таким предложением к ЦБ обратились сразу несколько крупных страховых компаний. Они настаивают на том, что мера необходима для снижения убыточности автогражданки. Во многих регионах она, по словам участников рынка, уже превышает 100%, пишет «Коммерсант». Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, с вами Никита Гмыза, Оксана Гречанюк. Продолжаем делиться с вами главными событиями этого дня. У нас первый час, он такой насыщенный, информационный.
3: И давай напомним, что нас можно еще и смотреть на телеканале РБК прямо сейчас.
2: Вот я как раз смотрю в нашу камеру, которая установлена в студии. Здравствуйте, наши телезрители. Давай продолжим.
3: Российскому рынку труда нужно 12 миллионов работников. Эту цифру назвала вице-премьер Татьяна Голикова. И ты знаешь, я ее уже слышала когда-то, эту цифру. Ничего пока не поменялось. До 32 года именно столько людей нужно, чтобы заменить всех, кто уходит на пенсию, и создать новые рабочие места. Причем россияне нужны, понятное дело, трудоспособные.
2: Ну и также она отметила, что сейчас это уровень безработицы на близко к историческому минимуму отметки. Уже цифра эта прозвучала в нашем эфире. 2,2%, но при этом, по данным HR-экспертов, на рекордные показатели выходит количество резюме от молодых специалистов, которые только начинают свой трудовой путь, поэтому хотят выйти на рынок, уже начать работать.
3: Им, наверное, не позавидуешь сейчас, что происходит на рынке именно первого трудоустройства. Разбиралась Лиза Майнгард, она с нами в студии. Лиза, в каком состоянии сейчас рынок глазами выпускников учебных заведений? Действительно ли им настолько сложно?
2: И скажи нам, это мы для тебя, наверное, все-таки первое рабочее место, я так
4: подозреваю. Нет, далеко не первое.
2: Кто-то до нас?
4: Конечно. У меня был долгий, длинный трудовой путь, который я начала довольно-таки рано, кстати говоря. Рынок глазами выпускника, наверное, сегодня выглядит очень агрессивно настроен.

0: спокойным к самому выпускнику, стрессовым и давящим. Ну, это так описали мои собеседники. Выпускники находятся, если не сказать, что в панике, но точно можно отметить, что в обеспокоенности, и говорят о том, что они могут найти подходящее место для старта своего трудового пути. Те вакансии, которые есть сейчас, требуют опыт от соискателя. А где его взять, если никуда не берут без опыта?
1: Ну, получается, замкнутый круг, да? Ты ищешь опыт, а без опыта...
0: А без опыта никуда не возьмут, да. Интересно, что работодатели в то же время говорят о том, что у выпускников слишком завышенное ожидание по зарплате при полном отсутствии каких-то необходимых хотя бы базовых навыков. То есть они вроде как и не против взять к себе человека без опыта, но при этом они не сходятся, значит, в показателях зарплаты. По данным HR-экспертов, каждый пятый выпускник недоволен тем предложением, оффером, который ему предлагается. Проблема здесь не в количестве доступных вакансий, а скорее в качестве входа в профессию. Бизнес хочет видеть уже готовых специалистов и не готов вкладываться в обучение, отметила HR-эксперт и карьерный консультант Светлана Скакун.
2: Низкая безработица сама по себе, она не отменяет тех барьеров, с которыми и выпускники, и работодатели сталкиваются. То есть мы здесь наблюдаем такой парадокс, что общий дефицит рабочей силы, он действительно огромный. Бизнес жалуется, что нанимать некого, но при этом выпускника без опыта берут все неохотнее и неохотнее. Причина очень простая. Сейчас мы работаем в условиях достаточно жесткой неопределенности, и компании все чаще хотят готового специалиста, да, а не того, в которого надо вкладываться несколько месяцев, а то и лет. И за последний год число вакансий для начинающих стало примерно на 18-20% меньше, а резюме от выпускников при этом почему-то на треть больше.
0: Ситуация при этом очень отличается по сферам занятости. Со слов моих собеседников, если выпускник идет в ритейл, логистику, медицину, все виды производств, то там с радостью его примут, так как по-прежнему самые дефицитные специальности. Туда готовы принимать, обучать и брать без опыта.
1: Я помню свой опыт, когда я только вот искал работу, это было уже лет 10 с чем-то назад, но вот мне удалось попасть благодаря стажировкам в медиа, и вот с тех пор как бы в журналистике удалось потом дальше куда-то продвинуться. Вот, видимо, не всегда такой путь работает, не все могут через стажировку.
0: Кстати, вот все с точностью наоборот, с учетом тех изменений, которые произошли сегодня на рынке, вот HR-эксперты как раз и говорят о том, что сейчас единственный возможный путь начать свой трудовой путь с хорошей компании, получить какой-то достойный оффер, это начинать стажироваться еще во время учебы, и тогда в 80% случаев студенты успешно проходят стажировки и выходят дальше на рынок труда уже специалистом с каким-то бэкграундом.
3: Но стажировка либо не оплачивается вообще,
0: либо оплачивается по минимальной, естественно, по самой нижней границе, которая только может быть. Ну, что поделать? Вот такие условия. Наверное, стоит рассчитывать на некую стипендию. Хочется в это верить. Но на самом деле бизнесу тоже та ситуация, которая складывается сегодня, может выйти боком, что называется. На самом деле, со слов моих, опять-таки, собеседников из HR-отрасли, скорее всего, предприниматели и наниматели могут столкнуться с негативными последствиями такой перестройки. В первую очередь это может затронуть средний сегмент, который сейчас проседает из-за того, что просто не из кого растить грамотных специалистов. Потому что планка порога входа слишком завышена, поделился гендиректор компании Changelinge Андрей Алясов.
4: Если раньше кто угодно, как угодно мог устроиться, то сейчас с тем, чтобы пройти отбор, приходится проходить большой объем всяких процедур и активностей. Раз. Два. Компании пришли от стратегии «нанимаю кого угодно» в огромных количествах к практике «я нанимаю самых лучших», которые точно соответствуют моим критериям. Поэтому студенты, кстати, не всегда к этому были готовы, да, потому что рынок труда последних лет их немного расслабил, а сейчас приходится подготавливаться. При этом, на самом деле, здесь нужно рассуждать долгосрочно. Я думаю, что молодежному найм будет, на самом деле, все очень хорошо, но он станет гораздо более требовательным к навыкам, да, потому что, скорее всего, организации будущего будут состоять из энного количества очень крутых экспертов и большого количества молодых джунов.
0: Надо напомнить, что 2026 год – это рынок работодателя, но не соискателя, с каким бы опытом он ни был. Ну, придется подстраиваться.
3: Вот и ответ на вопрос, что делать. Подстраиваться. Лиза Майнгард разбиралась в теме первого трудоустройства. По-моему, все рецепты получили.
1: Идем теперь к теме того, что расследование диверсии на Северных потоках.
5: ЧЕС. Что это значит?
1: По-прежнему в эфире радио РБК. Напоминаем, что нас теперь можно и смотреть на телеканале РБК. Первый час нашего эфира транслируется и туда. Итак, в Гамбурге завершилось первое заседание суда по делу о подрыве северных потоков. И продлилось это заседание чуть больше 2 часов. Фигурант – это украинец Сергей Кузнецов.
3: В чем суть обвинения? Обвиняют его в осуществлении взрывов, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий. Такая формулировка, и прокуратура считает,

0: что действия Кузнецова можно рассматривать как военное преступление. По версии Федеральной прокуратуры Германии, он и шестеро сообщников действовали по приказу государственных органов Украины.
1: Ну, руководитель пресс-службы Высшего земельного суда Гамбурга, судья Марайке Францен, подчеркнула, что никто не понимает, сколько времени займет рассмотрение дела.
2: Суд уже назначил более двух десятков основных дат для обсуждения всех острых вопросов. Сложно представить, сколько конкретно это займет времени. У нас обширное обвинительное заключение, почти 140 страниц, много свидетельских показаний, более 40 свидетелей. По результатам расследования есть достаточные основания для того, чтобы думать, что это преступление было совершено по заказу иностранного государства. Обвинение в военном преступлении основывается на том факте, что газопровод не является законной военной целью, а скорее гражданским объектом, поскольку он обслуживает исключительно гражданские поставки природного газа в Германию и Западную Европу.
0: Кажется, заседаний таких будет еще много, потому что германское правосудие в некотором тупике находится сейчас, в том числе и в каком-то политическом тупике. Будем разбираться, что это значит, с обозревателем РБК Яном Мелкомовым. Он с нами в студии.
3: Ян Янович,
0: Кузнецов вину не признает. У обвинения есть доказательства свои, в том числе на основе собственных признаний Кузнецова, когда его экстрадировали, и в частном телефонном разговоре якобы он признался в том, что да, действительно, все было так.
3: Было ли это действительно признанием таким, которым можно приобщить как доказательство, или это был подслушанный телефонный разговор, были ли соблюдены все требуемые для суда условия, это отдельный вопрос. Пока что Кузнецов молчит, при этом защита говорит, он полностью воспользуется своим правом сохранять молчание. Кроме того, сторона защиты, ну вот вы, собственно говоря, изложили сторону обвинения, сторона защиты говорит, что Кузнецов является действующим военнослужащим, что они располагают двумя поданными под присягой, подписанными свидетельствами его начальников, командиров, которые говорят о том, что ему запрещено разглашать какие-либо военные сведения, и что, собственно говоря, главный упор защиты будет строиться на том, что он действовал что это была военная операция, что он действовал как военнослужащий, что это не было нападением на гражданскую инфраструктуру, как утверждает обвинение. Там, кстати, кроме тех обвинений, про которые вы сказали, есть еще обвинение в том, что поскольку произошла огромная утечка газа, что это нанесло огромный ущерб окружающей среде, что это газы парникового эффекта.
4: Да.
3: Так что там много всяких разных вещей. Вот. Но тут надо сказать, что его арестовали в прошлом году времени, в августе 25 года. Его защита пыталась противодействовать его выдаче в Германии, но итальянский суд все-таки решил его выдать. И в ноябре 25 года, то есть с ноября 25 года, почти год он находится в заключении в Германии. Есть еще его, так сказать, соратник предполагаемый. Это Владимир Журавлев, который арестован в августе уже этого года в Хорватии. Самое смешное, что Кузнецова арестовали в Риме, где он был с семьей на отдыхе, ну, как утверждается, по поддельному паспорту. А вот Журавлева арестовали в Хорватии в Пуле, где он выступал в качестве консультанта голливудского фильма, как раз который про подрыв «Северных потоков».
4: И вот это как-то к делу приобщили или упустили эту деталь?
3: Пока что его не выдают Германии, потому что хорватский суд рассматривает это дело, и, так сказать, пикантная деталь состоит в том, что в прошлом году в Польше Журавлева уже арестовывали по тому же самому делу, по германскому, ну, общеевропейскому ордеру, который был выдан в Германии. Польский суд рассматривал его дело и отказался его выдавать в Германии на том основании, как было сказано, что если действительно взрыв «Северных потоков» был актом украинских специальных служб, то это был законный ответ на вторжение российских войск в Украину. И никоим образом Кузнецов или Журавлев здесь ни в чем не виноваты. Ну и здесь же тогда же Дональд Туск, премьер-министр Польши, сделал заявление по этому поводу, что европейская проблема не в том, что «Северный поток» был взорван, а в том, что он был вообще построен. И вот к вопросу о участии, так сказать, германских политических сил, поскольку сейчас достаточно высок рейтинг альтернативы для Германии, АФД собирается перед судом и с демонстрациями и плакатами, говоря о том, что нам нужно восстановить отношения с Россией, нужно прекратить диверсии против российских газовых потоков, нужно восстановить Nord Stream и пользоваться дешевым российским газом. Там же собирается, наоборот, проукраинская демонстрация, которая говорит о том, что это позор, что мы судим украинского военного, в то время как военные преступники российские должны быть здесь под судом. Никоим образом.

0: Украина в этом не виновата. Ну, полиция не допускает столкновений, но, во всяком случае, это становится источником неких, так сказать, затруднений для германского правительства, потому что, с одной стороны, германское правительство говорит о том, что мы поддерживаем Украину, с другой стороны, вроде бы как союзник Германии взрывает Северный поток, который, по крайней мере, для кого-то в Германии выглядит как гражданская цель. Ну и последнее, наверное, что тут можно сказать, что в суде намечено уже сейчас как минимум 16 заседаний, которые самое последнее из них на февраль. Но это самый минимум, то есть уже размечено, уже есть расписание 16 судебных заседаний. Сколько их будет всего, сказать трудно. И германское правительство, естественно, говорит о том, что суд во всем разберется. Мы не даем никаких комментариев, поскольку дело политически нагруженное.
1: Но... Ян Яныч, ну, по вашему рассказу даже понятно, что эта история как бы только-только начинает развиваться. 16 судебных заседаний, это надолго. Ян Мелкумов, наш обозреватель о ситуации с северными потоками и первых заседаний в Германии. Ну, а мы продолжаем.
2: Час. Что это значит?
3: Подбираемся к ужину постепенно.
1: Потихоньку, да.
3: Средняя порция готовой еды за год сократилась почти на 10,5%. 266 граммов. Вот столько в тарелке, которую так, мы
1: покупаем. Я пытаюсь представить себе, что это такое. Это что-то такое маленькое.
3: Это примерно стакан.
1: Какой кошмар. Вот,
3: кстати,
1: как
3: диетологи же рекомендуют наесться. Как раз стакан в объеме есть для того, чтобы желудок не растягивался и чтобы чувствовать себя хорошо.
1: Я не буду их слушать. Уж простите. Но да, тем не менее, по мнению аналитиков, это может быть связано как раз с намеренным снижением порции для сохранения прежней цены, то есть чисто экономические причины. Но и в то же время есть еще один момент, это то, что, может быть, растут в популярности перекусы. Как шрингфляция добралась и до этой продуктовой категории, что сейчас в целом происходит на рынке готовой еды, разбиралась наш обозреватель Ольга Зуева, она сейчас с нами в студии.
3: Оля, о нас заботится? Скажи.
4: Ну, я бы так не сказала, честно сказать.
1: О себе заботиться.
4: О себе скорее, да, потому что очень много издержек, это правда. Ну, а порции становятся меньше. Основная причина этого в том, что растет популярность блюд для перекусов. Вот, например, онигири, сэндвичи, хот-доги. Именно они в денежном выражении растут быстрее всего в этом рынке. И приходится на эту категорию 22%. Это почти на 3,5% пункта больше, чем годом ранее, отмечали аналитики.
1: Ну и при этом готовая еда, это все-таки такая, остается все еще самой быстро растущей категорией в продуктовом ритейле, то есть у производителей получается все в порядке.
4: Ну, там магия цифр, я бы это так сказала. В прошлом году продажи в крупных федеральных сетях выросли в среднем на 30% по итогам первой половины этого года. У отдельных игроков этот показатель увеличился почти до 50%, но развитие сейчас осложняется недостатком производственных мощностей, ростом стоимости логистики, ну и те самые темпы роста могут даже снизиться к концу года, отмечается основатель компании «Энтех» Дмитрий Трифонов.
5: У нас уменьшается размер порции во всех продуктах. Мы видим, что идет инфляция по каким-то позициям. Потребитель все равно выбирает более порционные товары. Если говорить про малый, самый малый формат в перекусах, а это группа до 150 грамм упаковки, там вообще 104 грамма. То есть я думаю, что с такой динамикой мы увидим по итогам этого года, что средний вес упаковки в малом формате будет 100 грамм. Категория растет. Темпы роста чуть-чуть ниже, чем в предыдущем году, но у нас в принципе весь рынок немного замедлен с точки зрения темпов прироста. Не можем говорить, что у нас там уменьшается сейчас потребление, потребление находится там в положительной динамике.
4: Ну, я добавлю, о каком снижении именно идет речь. Аналитики InfoLine указывают, что к концу года рынок готовой еды в России может замедлиться на 0,5% пункта. Совсем немного, но по сравнению с ростом прошлых лет, даже это кажется значительной потерей.
3: Рост в этом году, к концу года, почти 18%, а что может помочь рынку вырасти еще больше?
4: Там сразу несколько факторов. Во-первых, одиночество. Рост числа... Увеличение числа одиночных домохозяйств. Вот по данным ВЦИОМ, к 2020 году их насчитывалось около 28 миллионов. И для людей, которые живут одни, конечно, покупка готового блюда может быть удобнее и точно дешевле, чем приготовление полноценного ужина. Ну и другой фактор – спрос со стороны молодежи. Всякие пекарни, магазины, где продаются булочки около вузов, около школ, привлекают возможностью быстро перекусить. Потенциал, кстати, есть и у азиатской кухни, прежде всего китайских, корейских и японских блюд. Вот по данным Энтех, только продажи онигири выросли на 74% год к году. Еще один драйвер развития фабрик кухонь, то, о чем я сказала, который позволяет торговым сетям наращивать производство готовых блюд. И по данным Accor, в начале года этот сегмент вырос почти на 50%. И ритейлеры

0: те самые продуктовые, где появилась готовая еда, в основном зарабатывают на больших объемах, считает президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой продукции Сергей Беляков.
1: Можно говорить о том, что спрос трансформируется в пользу требований к большей представленности, больше возможности выбирать разные блюда или из разных ингредиентов сделанные. Производители стараются этим соответствовать, то есть они увеличивают разнообразие. В магазине это ровно та же себестоимость услуги по продаже, потому что это та же полка, это тот же торговый зал. Доставка, она развивается, и своим чередом идет, и из ресторанов доставляют, и из магазинов доставляют. Вы можете заказать готовую еду, неважно откуда. И производство, и дистрибьюция делают эту продукцию достаточно низкомаржинальной, но зарабатывают на больших объемах.
0: Но при этом стремление сократить издержки может сказываться и на качестве, и вот на том самом снижении порций.
2: Оль, спасибо. Ольга Зуева, наш обозреватель, была сейчас с нами в студии.
3: Вы слушаете радио РБК. И теперь к другим темам этого дня. Для въезда в Казахстан россиянам придется получать электронное разрешение. Новые правила пересечения границы установило правительство. И оформить новый документ придется заранее, минимум за 72 часа, то есть трое суток, до въезда в Казахстан. Разрешение будет действовать 180 дней, и за этот период можно будет совершить не одну, а несколько поездок. В тонкостях разобралась обозреватель телевизионной версии ЧЕЗа Милана Николаева. Она пришла к нам в студию уже.
2: Милан, да, как изменится для россиян посещение Казахстана? Можешь рассказать нам тонкости вот этой всей, тонкости нововведения этих?
4: Ну, у меня есть две хорошие новости. Оформление разрешения будет бесплатным и необязательным, по крайней мере, пока что. А еще будет весьма простым, понадобится только ввести паспортные данные, причем неважно, заграничного паспорта или российского, указать электронную почту и цель въезда в Казахстан. Республика уточнила правила. Электронные разрешения понадобятся при въезде уже 1 ноября. Проверять их будут, правда, только на 5 пунктах. Это аэропорт Актау и 4 автомобильных пункта пропуска еще. Но важно, что даже если у туриста не окажется разрешение, его все равно пропустят, но уведомят, чтобы в следующий раз он так не делал. В следующем году разрешение понадобится при проходе пограничного контроля в аэропортах Астаны и Алматы. В марте проверка будет повсеместной на всех пунктах пропуска. И только в июле 2027 года наличие электронного разрешения уже станет обязательным, и его отсутствие вообще может стать поводом даже для отказа во въезде. Ну, юристы вообще советуют россиянам не дожидаться, когда правила станут обязательными, и потренироваться в оформлении электронного разрешения, когда появится официальная форма доступа. Комментарий по этому поводу адвоката Евгении Рыжковой.
5: Я бы посоветовала тем, кто часто ездит в Казахстан, потренироваться в оформлении разрешений до того, как эти разрешения станут обязательными, потому что будет период, когда уже можно будет оформить разрешение, но это будет еще не обязательно, это не будет основанием для отказа во въезде. Делается это специально для того, чтобы все потренировались, чтобы проверить систему, и чтобы в тот момент, когда оно станет обязательным, вы уже точно понимали, что вам нужно делать.
4: Ну, замечу, что не только для россиян вообще действуют эти новые правила, там целый список из нескольких десятков стран.
2: Ну и если уже, да, заговорили про другие страны, а на турпотоке в Казахстан как это отразится? Уже можно какие-то примерные цифры увидеть?
4: Да, Казахстан — это вообще третье по популярности зарубежное направление у россиян. В прошлом году они совершили почти 3 миллиона поездок. Ну и не забудем о тесных бизнес-связях с Казахстаном. Станут ли россияне реже посещать соседнюю страну? Я вот пообщалась с Дмитрием Арутюновым, со-руководителем комитета РСТ по выездному туризму. Вот его комментарий.
6: Я думаю, что не сильно будет это влиять на передвижение наших туристов. Во-первых, у нас все-таки с Казахстаном наибольший обмен — это все-таки деловые поездки. Этот тренд сейчас с нашего времени во многих странах вводит необходимость исполнения вот этих электронных разрешений, получения этих разрешений. Связано это с разными причинами. Одна из них все-таки основана на том, что по прибытию не всегда быстро можно будет отследить человека по разного рода спискам. Есть такие списки в Евросоюзе, санкционных лиц, да, соответственно, у нас есть сейчас в последнее время тоже лица, которым въезд на территорию Российской Федерации либо нежелательно, либо запрещен.
4: Ну, замечу, что аналогичный механизм въезда Россия запустила летом прошлого года. Граждане всех безвизовых стран, включая и Казахстан, и Армению, и Таджикистан, например, должны заблаговременно заполнять электронное заявление.
2: Милана Николаева, обозреватель телевизионной версии ЧЕЗа, была сейчас с нами в студии, рассказывала о том, что изменилось для тех, кто едет в Казахстан, вот только что, ну, не только что,

0: Милана объяснила нам, что новые правила появились для пересечения границы. Нужно как минимум за 72 часа до въезда оформлять соответствующие документы.
1: И несколько раз можно будет поехать. А мы возвращаемся к нашему интерактиву. Что для вас еда?
0: Что для вас еда? Такой у нас немного философский вопрос, но тем не менее, тут как будто бы два варианта, как нам кажется, может быть, вы нас сейчас удивите, что для кого-то это просто топливо для того, чтобы организм существовал, такое прикладное отношение, а для кого-то это важный эстетический ритуал. Вот у нас уже есть другие сообщения, да, которые мы можем посмотреть в нашем телеграм-боте. Кристина из Твери пишет, что знаю уникумов, которые за последние пару лет так обленились, что даже кашу на завтрак в магазине покупают. Я такое не понимаю. Мне привычнее и вкуснее самой приготовить, ну и максимум взять полуфабрикат.
1: Галина из Дмитрова. Для нее важна эстетика и качество. Что я готовлю и знаю? Я готовлю и знаю, что положили в покупную еду, достоверно неизвестно. Плюс там точно есть консерванты, вкусовые добавки, гораздо больше сахара и соли. Чем я использую, если вне дома, то только в хороших заведениях.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о младенцах. Многие думают, маленький, ничего не понимает. Но нейробиология говорит, первый год жизни – фундамент всего. Способность доверять, справляться со стрессом и строить отношения закладывается именно сейчас. Каждую секунду в мозге младенца миллионы новых связей. И главный фактор – не игрушки, а отзывчивый взрослый рядом. Когда малыш плачет и вы подходите, его стрессовая система учится правильно включаться и выключаться. Он усваивает – мир безопасен. Это безопасная привязанность. Если ребенка оставляют плакать, чтобы не приучался к рукам, его кортизол зашкаливает. И во взрослом возрасте это может вылиться в тревожность, депрессию и недоверие к миру. Что же делать? Первое. Не бойтесь испортить вниманием. Вы не можете перелюбить младенца. Брать на руки по первому плачу не потакание, а стройка фундамента. Второе. Не игнорируйте ночные пробуждения. Мозг младенца не умеет успокаиваться сам. Оставлять прокричаться – это учить его, что на сигнал бедствия никто не придет. Третье. Смотрите в глаза, разговаривайте, улыбайтесь. Лицо родителя – лучшая игрушка. Зеркальные нейроны – основа эмпатии. Активируются только в живом контакте. Первый год – не подготовка к школе. Это закладка способности быть счастливым. И вы строите ее каждым своим прикосновением и откликом. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
2: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
5: Книга называется «Сибирская эпопея». Автор – почетный профессор Камчатского университета Витуса Беринга и по совместительству профессора Лозаннского университета школы экономики Эрик Хёсле, швейцарец. Один из самых известных историков Дальнего Востока написал потрясающую книгу, в которой описана история освоения Дальнего Востока и, в частности, Камчатки. И когда я прочитал, я влюбился в персонажей, в первую очередь, команды Витуса Беринга, которые совершали невозможное, которые сделали ошеломляющие географические открытия, превозмогая все испытания, идя в неизвестность, буквально в смысле этого слова, без карт, в непогоду, на неподготовленных судах, и совершив свои открытия, они вот очень целенаправленно шли к этой задаче. И вот то, как воля государства, императора, сплотила людей, и какие потрясающие люди были собраны, как они проявили свои характеры в этой замечательной, самой масштабной за всю историю новейшую человечество экспедиции, это то увлекательное повествование, которое советую каждому почитать.
4: Эрик Хёсле. «Сибирская эпопея». Завоевание Запада, прерии, колонны повозок, атаки сиу или иракезов, наплыв золотоискателей. Любой европеец может немедленно проассоциировать с этими словами великие имена, названия романов или известные фильмы. А на Востоке? От Урала, там, где текут глубокие реки, до Китая и Тихого океана или даже до Аляски. Назовите мне несколько имен. Обычно в ответ на этот вопрос возникает неловкая тишина. И все же, сколько невероятных приключений, трагедий, актов самопожертвования связано с продвижением русских к Великому океану.
2: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.
6: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки.
4: Но и мы не хомяки.

0: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
2: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
3: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
0: Что это было? В эфире.
4: Ничего не изменилось в этом смысле со времен старых промышленных революций. Ну, как, наверное, все наши там слушатели знают историю, что когда появились автомобили, то, например, в Лондоне в один момент был издан такой закон, что перед машиной должен идти человек. Машиной, да, как бы, и там каким-то флажком размахивать, значит, предупреждая, что за ним едет машина.
5: Потому что машина слишком опасная, и нужно,
4: она
5: значит,
4: опасна, должен быть человек, который говорит, на самом деле, очень похоже, как бы, в существенной мере на том, на тактике развития искусственного интеллекта. То есть, когда искусственный интеллект какого-то агента внедряет в компанию, то все вначале говорят, давайте впереди пустим этого человека с флажком, который будет говорить, за мной идет агент искусственного интеллекта, да? Ничего не изменилось, потому что человек боится неизвестного, человек боится непонятного.
0: Старший вице-президент Сбера Андрей Белевцев в программе «ИИ в деле».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. ВСУ атаковали дата-центр Сбербанка в Саратовской области. Ударом подвергся объект в городе Балаково. Его начали строить еще в 2021 году. Он должен был стать одним из крупнейших в Европе. Первый зампред Сбера Александр Ведяхин сообщил, что все сервисы банка работают штатно. Между тем, технический сбой в среду был зафиксирован еще у нескольких популярных онлайн-сервисов. Среди них Циан, Mail.ru и Самокат. Пользователям также до сих пор недоступны некоторые сервисы Яндекса. Зампред Ростелекома Валерий Ермаков в интервью РБК заявил о необходимости создать ЦОДы судного дня – резервные площадки для восстановления российских сервисов. Договоренности об энергетическом перемирии между Россией и Украиной пока не конкретизированы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, означают ли сообщения Минобороны об ударах по украинской энергетике, что Москву не устраивает идея предложенного перемирия. Болгария, Румыния и Турция работают над инициативой по безопасности судоходства в Черном море. Болгарский премьер Румен Радев может представить ее на саммите ЕС, который состоится 15-16 октября, сообщает Политику. Подробностей о документе пока нет. Известно лишь, что в нем подчеркивается необходимость незамедлительного восстановления безопасного прохода для судов с зерном. Валентина Матвиенко предложила приостановить лицензирование частных вузов. Спикер Совета Федерации сослалась на то, что в России появился целый пласт негосударственных учебных заведений, которые лишь имитируют образовательную деятельность. Матвиенко выступила за то, чтобы таким вузам не выдавали лицензии до изменения законодательства и наведения порядка в этой сфере. Власти Казахстана утвердили новый порядок въезда для иностранцев. С 1 июля следующего года россияне и граждане других стран, у которых установлен безвизовый режим с Казахстаном, должны будут оформлять электронное разрешение. Бесплатную заявку необходимо подать за трое суток до поездки. При этом до июля 2027 года отсутствие разрешения не станет причиной для отказа во въезде. Больше новостей на

0: на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Повтор программы. Час. Что это значит?
2: Разбираемся, что означают события сегодняшнего дня. Великобритания снова оказывает Владимиру Зеленскому королевский прием. С таким заголовком вышло издание «Политика», и газета отмечает, что визит проходит на фоне новой напряженности в отношениях между Киевом и Вашингтоном.
3: Ну вот к этой минуте король Великобритании, Карл III, и премьер-министр Энди Бёрнем уже провели аудиенцию с украинским президентом. Газета «Гардиан» дает нам легкий тизер того, что, о чем говорят стороны, будут обсуждать ускорение ракетных поставок. Ну и между тем, по данным Financial Times, Украина была застигнута врасплох ограничениями Starlink и пробелами в разведданных от Вашингтона. Об этой теме мы говорили и в нашем эфире.
2: И вот только что стало известно, и Никита Нелюбин нам об этом рассказывал, что директор ФБР США прибыл в Россию для проведения встреч. Это пока новости со ссылкой на агентство МС. Они уже ссылаются на свои источники. Это
3: да,
2: уже интересная деталь.
3: Надо подчеркнуть, что все еще пока неофициальные данные, и мы ждем каких-то заявлений, в том числе и от Москвы. Хочется понять, если действительно Кэш Патель прилетел в Россию, то о чем будет этот разговор? Ну, а пока о чем будет наш разговор с экспертом? Как долго США будут дистанцироваться от Украины? Мы вместе с американистом, аналитиком Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Егором Торповым попробуем разобраться. Егор, мы вас приветствуем. Вот этот дедлайн по давлению на Киев для нынешней администрации, что он из себя представляет? Это вот эти промежуточные выборы в ноябре, ради которых Трамп, возможно, все и делает, или значимые уступки со стороны Зеленского?
4: Дедлайна как такового не существует. Все, к чему стремится Трамп, это заключение сделки любого качества и срока действия, годности, продолжительности. То есть на данный момент из всех четырех сторон конфликта, то есть Соединенные Штаты, Европа, Украина и Россия, только одни Соединенные Штаты заинтересованы в скорейшем подписании не долгосрочного урегулирования конфликта, а краткосрочной сделки, останавливающей боевые действия, которые Трамп сможет преподать как десятый конфликт, который он разрешил в мире за неполные два года своего второго срока президентского. И поэтому во временном отношении дедлайна как такового не существует. Фактор промежуточных выборов на данный момент не является значимым, поскольку и так республиканцы терпят поражение в Нижней Палате Конгресса, Палате представителей. И думаю, что все-таки удержит хрупкое, но очень хрупкое большинство в Верхней Палате Конгресса в Сенате. И фундаментально исход предстоящих через две недели выборов никак не поменяется ни от сделки, ни от состояния российско-украинского конфликта, ни от поставок дизеля. Поэтому на данный момент о каком-то дедлайне говорить не приходится. Все, к чему стремится Трамп и чего он, собственно говоря, совершенно не скрывает, это заключение сделки любого качества.
2: Для этого директор ФБР приехал в Россию сейчас, чтобы ускорить процесс этот.
3: Да, вновь подчеркну, что пока мы не получили информация, еще да, официальные нет. данные, но тем не менее, если действительно так, то почему Кэш Патель в Москве?
4: Ну, здесь нужно сказать, что это уже не первый визит достаточно высокопоставленного официального лица в Москву. Вспомним, что и на МЭФе даже была полуофициальная делегация. Также был обмен парламентскими визитами. Достаточно существенно, кстати говоря, с той точки зрения, что пусть на данный момент те или иные визиты, в том числе и визит Кэш Пателла в Москву, не приведут к каким-либо долгосрочным прорывам, но в тех грядущих обстоятельствах, при которых будет восстанавливаться полномасштабное экономическое и политическое сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами, данные взаимосвязи, выстраиваемые на разных этажах властной иерархии, послужат тому, что любые будущие договоренности, которые будут достигаться между лидерами двух стран, будут не с проволочками, а немедленно в как можно более оперативном порядке воплощаться в жизни.
3: Вы уже говорили, да, про официальный визит американских лиц, и был визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа. И вот, к слову, да, он сейчас выступает против сокращения обмена разведданными с Украиной. Пока что, насколько мы понимаем из американской прессы, какого-то решения по поводу дальнейших действий вот в этом векторе нет. По-вашему, к чему в итоге придет Трамп?
4: Думаю, что Трамп ни к чему новому не придет. Вспомним, что вопросы обмена разведданными уже уже поднимался целых полтора года назад, когда был конфликт Трампа и Зеленского в овальном кабинете. И поэтому на данный момент здесь следует сказать, что Украина уже не столь сильно нуждается в американской поддержке, так и Трамп с возвращением на пост президента, в общем-то, не оказал практически никакой безвозмездной поддержки в адрес Украины, оставил только разведданные и те технологические системы, которые соединяются.

0: Соединенные Штаты все последние 4 года обеспечивают Украину, в том числе и разведданными, будут в случае необходимости достаточно быстро замещены с технологической содержательной точки зрения, поскольку и в Европе, и в самой Украине на данный момент ведутся разработки аналогов и Старлинка, и других систем, которые позволяют отслеживать те или иные пуски тех же ракет, например. Поэтому здесь следует констатировать, что у Трампа и у Соединенных Штатов осталось не так уж много рычагов давления, и обмен разведданными по устоявшимся каналам связи на данный момент является едва ли не одним из последних, которым Трамп еще может как-либо оказывать давление на Украину.
1: Зеленский сегодня в Великобританию поехал на встречу с королем именно для поиска компенсации вот этих, чтобы как можно быстрее это было. И, как
2: и вооружение, и разведданные, да.
0: Ну, надо сказать, что это уже не первая встреча, опять же, да, у украинского лидера и британского монарха, поэтому надо сказать, что Великобритания оказывает всяческую поддержку Украине, никогда ни риторически, ни практически не говорит о том, что она может прекратить эту поддержку, не выставляет Украине каких-либо встречных условий, поэтому Великобритания в текущих условиях, естественным образом, является более близким союзником для Украины, чем Соединенные Штаты, поэтому визит Зеленского в Великобританию, встреча с королем Карлом III или Чарльзом III, да, как его в западном мире называют, в общем-то, не несет каких-то новых прорывов и обещаний, но является церемониальным способом поддержания тех тесных и дружеских отношений, которые Великобритания поддерживает как с Украиной, так и с Соединенными Штатами.
2: Вот как раз новость последних минут, которую сейчас мы можем видеть по лентам информагентства. Великобритания ускорит поставки систем ПВО собственного производства на Украину. Это заявление премьер-министра страны Энди Бёрнема. В этом контексте не кажется ли вам, что сейчас постепенно Украина все больше переходит к своим европейским партнерам, ну и в частности в Великобритании, которая как будто бы возглавляет это движение поддержки Киева, и отделяется, Украина отделяется в то же время от США и уже, в принципе, готова на такой разрыв отношений?
0: Да, собственно, совершенно с вами согласен. И я сам еще год назад, проводя подсчеты, неоднократно говорил о том, что если мы суммируем всю поддержку, которую оказали Соединенные Штаты, которая преобладала первые годы конфликта, и поддержку со стороны европейских стран, то поддержка со стороны европейских стран уже сейчас за вот эти 4,5 года превзошла американскую поддержку и будет продолжать отрываться от нее и далее. Поэтому, конечно, Европа на данный момент является основным союзником Украины не только с политической точки зрения, что вполне очевидно, исходя из риторики лидеров стран Европы и США, но и с экономической, то есть предоставление кредитов, закупка и поставка в Украине вооружений. Европа является безусловным лидером и оплотом поддержки для Украины, в отличие от Соединенных Штатов, которые с уходом Байдена с поста президента практически прекратили оказывать не только экономическую поддержку в адрес Украины, но и, как мы теперь видим, и политическую, риторическую.
1: Егор, спасибо вам, американист, аналитик Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Егор Торопов был с нами на связи. И будем следить за деталями встречи короля
2: Владимира Зеленского,
1: вот который в Великобритании.
2: Первые заявления, да, как раз уже нам поступают по лентам информагентства. Ну и вот из последних новостей также, что Украина сегодня атаковала 2 НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. Это вице-премьер Александр Новак сообщил, а Киев не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия, отметил он. В общем, мы постараемся следить за этой темой.
3: ЧЕС. Что это значит?
1: У нас, да, в студии уже финансовый обозреватель РБК Денис Муравьев, готов рассказать нам о ситуации на рынках. Если коротко, что для тебя еда?
4: Еда.
1: У нас интерактив сегодня, да, неожиданно.
4: Ничего себе. Неожиданно для меня это просто прием пищи для поддержания своего организма.
2: Утилитарное применение, я так и знал, что большинство мужчин так и ответят. Ну, Денис, ждем от тебя тогда новости рынков.
3: Рынки, итоги.
4: Действительно, акции Сбербанка сегодня повлияли на общую конъюнктуру на российском рынке акций и... Акции Сбербанка снизились на 0,5%, при этом инвесторы старались выкупить просадку, и в моменте днем индекс Московской биржи поднимался до отметки 2440 пунктов, это максимальные отметки с начала июня, но потом, как бы это странно не звучало, вышли данные по инфляции в США, и индекс Московской биржи почему-то разочаровался и ушел в красную зону, и прямо сейчас он теряет 0,4%, 2417 пунктов, и... Возможно, на это еще, конечно, повлияла и наша инфляция, хотя в моменте мы не видим реакции на российский рынок акций. Инфляция в России

0: за отчетную неделю у нас прибавило 11 сотых после 96 сотых, но нужно сделать ремарку, что прошлая отчетная неделя – это неделя индексации тарифов ЖКХ, поэтому на прошлой неделе вышли именно такие данные, практически цены прибавили 0,1. При этом приободрился у нас рынок ОФЗ, он прибавляет 0,2 после выхода данных по инфляции. Но возвращаясь именно на наш рынок акций, сегодня в фокусе внимание, как я и сказал, уже именно акции Сбербанка, но вот аналитики в нашей программе «Рынки главное» считают, что все-таки риски пока преувеличены для этой компании, и также они позитивно все-таки смотрят на котировки бумаг Яндекса, которые тоже пострадали после атаки на БПЛА на их дата-центры. Но, тем не менее, начальник управления персонального брокерского обслуживания БКС «Мир инвестиций» Сергей Ермоленко считает, что у Яндекса будут достаточно высокие издержки после этих атак.
1: На первый взгляд кажется, что инвесторы слишком сильно преувеличивают риски, связанные с нарушением работы ЦОДов. С одной стороны, можно ожидать рост капитальных затрат Яндекса, пока компания не озвучивает, на какую величину и ожидаемую на 2027 год. Но при этом, что касается операционной деятельности РАС, либо основной статьи доходов, это контекстные выручки от рекламы, мы пока не ожидаем какого-либо сильного существенного снижения.
0: Сегодня на российском рынке акций в лидерах роста у нас малоликвидные бумаги. Днем акции Сигежи прибавляли 7%, сейчас темпы роста замедлились, акции прибавляют всего 2%, а в аутсайдерах бумаги «Газпромнефти», которые накануне потеряли в моменте 7%, тогда сказался дивидендный гэп, но сегодня распродажа продолжилась, акции «Газпромнефти» теряют у нас 4%. Теперь возвращаясь на рынок долга, который сегодня преобладает, после выхода данных по инфляции прибавляет 0,2. Сегодня Минфин провел традиционные аукционы. Два с постоянным купоном. Это 251-я серия и 245-я. 251-я это у нас средние бумаги, которые погашаются в 2030 году. Здесь аукцион прошел скромнее. Минфин забрал 41 миллиард рублей при спросе в 110 миллиардов. А вот второе размещение более длинных бумаг прошло активнее. Спрос инвесторов составил практически 200 миллиардов рублей, и Минфин забрал 73 миллиарда, средневзвешенная доходность 16,77%. При этом накануне эта же бумага торговалась с более высокой доходностью, более 16,8%. Но все-таки для рынка долга ключевое значение будет иметь заседание Центрального банка по ключевой ставке. Оно состоится уже в следующую пятницу. Что касается валютного рынка, то сегодня рубль у нас укрепляется на 1%, юань у нас ниже отметки в 12,5 рублей, несмотря на то, что ЦБ с учетом бюджетного правила покупает валюту каждый день более чем на 12 миллиардов рублей. Но, возможно, здесь уже приходит экспортная выручка, и наши компании начали продавать ее в рынок, учитывая еще и тот факт, что скоро налоговый период достаточно большой, где компания придется много заплатить налогов. Возможно, это влияет на наш валютный рынок. И сегодня, как я уже сказал, на московской бирже юань у нас опускается ниже отметки 12,5 рублей. При этом аналитики все равно смотрят на валюту достаточно оптимистично и считают, что, по крайней мере, уже в следующем году, с учетом новых вводных по бюджетному правилу, рубль будет у нас слабеть, валюта, соответственно, дорожать.
1: Рубль, как мы полагаем, будет, особенно после того, как бюджетное правило возымеет свое действие с 1 января следующего года, мы полагаем, что рубль начнет плавно ослабевать. Но при этом мы не увидим какого-то драматичного снижения по паре рубль-доллар там, на 10-20 рублей по итогам следующего года. Текущий год 85-86.
0: Сегодня на мировых площадках интересная картина. Вышли данные по инфляции и в США. Они оказались хуже того, на что рассчитывали аналитики. И на этом фоне началась распродажа в металлах. Прямо сейчас серебро у нас теряет 6%, а золото 2%. Такая же картина и по остальным цветным металлам. Платина, палладий у нас теряют от 2,5% до 4%. И это все затронуло и наш российский рынок акций. Это касается золотодобытчиков, которые на фоне небольшого мини-ралли на российском рынке акций, который вырос в своих минимальных отметок практически на 30%. Вот сегодня Селегдар и Полюс находятся в минусе именно после того, как вышли данные по инфляции в США, они начали слабеть, Селегдар теряет

на эту минуту 2,5%, а полюс 1,5%. При этом полюс до этого находился в лидерах и сегодня прибавлял 4%. А если мы посмотрим на несколько торговых сессий, то у нас полюс прибавил 15%. И за месяц, если мы возьмем именно этот период, бумага

0: 1,1%. И в конце немного технического анализа нашего российского рынка акций, несмотря на то, что у нас сегодня рынок теряет 0,4%, 2416 пунктов. Общая техническая картина остается благоприятной. Индекс Московской биржи смотрит наверх. И здесь, несмотря на все перипетии, в том числе касающиеся ударов по дата-центрам Сбербанка, они никак особо не повлияли на общую картину российского рынка акций. Он все равно достаточно высоко забрался, и небольшая коррекция требовалась после серьезного роста, и многие показатели находились в перегретости, и поэтому сегодня возможна коррекция для того, чтобы все-таки добрать некоторые бумаги, которые выглядят достаточно мощно, хорошо, и, возможно, это действительно такая возможность сегодня закупиться на этой просадке. Рынок по-прежнему у нас достаточно сильно зависит от геополитики, и, возможно, именно на этом поприще, на этой арене нас ждет позитив. И мы увидим рынок акций индекс Московской биржи выше.
1: Финансовый обозреватель РБК Денис Муравьев о том, что сейчас происходит на рынках, и в том числе и на международных. Денис, мы тебя немного нашим интерактивом, конечно, ошарашили, я согласен. Но давай поговорим тогда о Сбере, о котором ты уже вот в конце своего эфира, своей части упомянул. Сбер, я так понимаю, это история, на которую в целом удары под судом не повлияли. И что сейчас будем ждать от акций на вот таком ближайшем горизонте?
0: Давай так, пока риски достаточно преувеличены, потому что все-таки это пострадал один сот. Это не как у Яндекса, где поразили 3 дата-центра из 5. Поэтому сейчас мы видим такую скромную реакцию. Акции Сбербанка теряли 0,5%, и общая картина не пострадала. Инвесторы старались утром выкупить ту просадку, которая образовалась на фоне снижения акций Сбербанка.
1: То есть благодаря тому, что без последствий все произошло, да, поэтому и реакция рынка была соответствующая.
0: Пока сложно оценить последствия, потому что они все равно есть, и это издержки в том числе и для Сбербанка, но особенно для Яндекса. Вот. Но инвесторы, возможно, не учитывают еще всех рисков, и сейчас такая скромная история у нас именно в Сбербанке. Но общая картина не поменялась, инвесторы старались выкупить всю просадку, и даже сегодня мы переписывали максимум по индексу Московской биржи.
1: Но и, собственно, нашли для этого правильный момент. Денис Муравьев, финансовый обозреватель РБК, был сейчас с нами в студии. Вы слушаете радио РБК, в студии по-прежнему Никита Гмыза, Оксана Гречнюк.
2: И по-прежнему у нас интерактив.
1: И по-прежнему интерактив, да, он, это наша такая сквозная линия нашего эфира. Мы напоминаем, давайте напомним, да, действительно, тему нашего интерактива. Говорим мы про приятную тему, про еду. Связано у нас интерактив с тем, что порции готовой еды уменьшаются. Обратили внимание на это аналитики, на 10% уже в годовом выражении. И нас, соответственно, мы спрашиваем вас, что такое для вас еда? Это вот как нам Денис, обозреватель рынков, рассказал нам, что это такое утилитарное топливо для организма.
2: Мужской взгляд.
1: Мужской взгляд, мне кажется. Все-таки это мужской взгляд, потому что, ну что, поесть и побежал дальше.
2: А для женщин это больше важный эстетический ритуал. Хотя знаю мужчин, для которых еда это только важный эстетический ритуал и ничего больше.
1: Ну, когда особенно она приготовлена не тобой, а чьими-то другими руками.
2: Да, мы это тоже уже сегодня в эфире выясняли. В ваших сообщениях вы тоже об этом пишете. Телеграм радио РБК, набирайте в поиске, если никогда нам не писали, и отправляйте свои сообщения. Евгения из Санкт-Петербурга констатирует, что жизнь не стоит на месте, распространенность готовых продуктов выросла, и она, это Евгения, стала более занятой. Все совпало, так что, конечно, привычки изменили. Сейчас день не представляю без кофе с пончиками.
1: Очень понятное, конечно, желание кофе с пончиками, но надо следить за здоровьем.
2: Вовремя остановиться,
1: потому что у меня был период, когда я и кофе злоупотреблял, и пончиками злоупотреблял. Вот. Благо, еще в студию нашу помещаюсь. А Маргарита из Москвы пишет, что дома-то ничего не поменялось, а вот в офисной культуре 100%. Раньше все носили контейнеры. Вот, кстати, как ты сегодня упомянула, что ты сегодня домашнюю еду принесла.
2: Многие коллеги так поступают.
1: Действительно, но мне кажется, что сейчас действительно в другую сторону перевес. Все заказывают. И Маргарита пишет, да, что сейчас, клянусь, осталось 3 человека на весь офис, кто с собой еду носит, остальные заказывают или на перерыве ходят, покупают. Ну, действительно, да.
2: Все как у всех. Илья из Воронежа еще нам написал. Для меня это стало решением давней проблемы. Никогда не любил готовить, но вкусную еду очень даже уважаю.
1: Вот у меня, кстати, наоборот.

0: получилось, что я полюбил в какое-то время готовить очень сильно и даже закупил себе всякие инструменты, сувид, да, вот это вот все, вакуумные упаковки, но сейчас времени на это не остается. А вот иногда так хочется, знаешь, стейк пожарить, да, вот, вот именно вот в этой вакуумной, водная баня. Вот сейчас он там потомится со всеми специями, с маслом, и вот у меня аж слюна пошла, прости.
1: Подожди, доработаешь эту неделю, на следующую у тебя будет время для стейка.
0: Постараюсь, постараюсь.
1: Как-нибудь найди его. И Юрий еще из Москвы. Все так, как есть, покупные котлеты, возможно, держат мой брак на плаву. Мы с женой оба работаем, делим обязанности, но такая же история, да, как да, у тебя. Да. Когда оба устали, заказываем что-то такое. И мир в семье.
0: И мир семья, и спасибо котлетам, как выяснилось, да? А вот Ася из Санкт-Петербурга нам пишет, что она тот еще гурман, любит необычные сочетания, регулярно пробует что-то новое, готовую еду беру сейчас чаще, чем раньше, но только потому, что появляются классные экзотические блюда. Да, к слову, ассортимент тоже расширяется, и можно уже вообще не готовить ничего. Ну и давайте теперь, да, расскажем о событиях, которые обязательно нужно знать сегодня, в среду, 14 октября.
1: Директор ФБР США Кэш Патель прибыл в Россию для проведения встреч. Об этом сообщает агентство МС со ссылкой на источники. Речь идет о двухдневной поездке, в ходе которой Патель должен посетить Москву и Петербург. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему нечего сказать им об информации в СМИ о возможном визите директора ФБР США в Москву, потому что такие визиты почти никогда не анонсируются.
0: Инфляция в России за неделю составила 0,11%. Это данные Росстата. Годовая инфляция за неделю 7,11%. Ну, таким образом, накопленная инфляция с начала года превысила границу прогноза ЦБ на 26-й. И также сегодня стало известно, что опрошенные регулятором аналитики повысили прогноз по инфляции до конца года с 6,6% до 7,1%.
2: Портфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиций», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор — сериал «Не сработало». 2010 год. Адам Нейман основал WeWork. Компанию, которая создает большие и красивые коворкинги, места в которых сдаются в аренду. Адам продает идею нового образа жизни и работы, упакованную в красивую картинку, и привлекает много денег от инвесторов. Компания открывает пространство по всему миру, от Токио до Москвы.
4: Рабочие места будущего выглядят иначе.
5: Мы продаем свой опыт.
6: Мы?
5: Нужно название.
4: We? We live.
5: We dream.
6: We work.
7: Кто выиграет бой? Умный или больной на всю голову?
8: Ты сумасшедший.
9: Возможно, возможно.
3: Главные роли в сериале исполнили Джаред Лето и Энн Хэтэуэй. При создании сериала авторы и актеры общались с бывшими сотрудниками WeWork и постарались максимально близко к реальности показать эту историю. А я поделюсь тем, чему можно научиться, ее посмотрев. Первое. WeWork быстро рос. Нейман продолжал убеждать всех в огромном будущем бизнеса, и в 2019 году компанию оценивали в 47 миллиардов долларов. Но когда WeWork стал готовиться выйти на биржу, финансовая отчетность стала публичной, и оказалось, что у компании огромные убытки и неустойчивая бизнес-модель. Вывод. Красивая история и быстрый рост сами по себе мало что подтверждают. Инвестиции – это не место, где стоит верить кому-либо на слово. Второе. WeWork продолжал открывать новые пространства и увеличивать выручку. Но одновременно росли и расходы. Масштаб бизнеса увеличивался, а прибыль так и не появилась. Вывод. Сам по себе рост выручки не значит, что компания зарабатывает деньги. Гораздо важнее, сможет ли она когда-либо стать прибыльной и генерировать положительный денежный поток. Сделайте паузу и посмотрите сериал «Не сработало». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая учит меньше верить в сказки и мыслить критически. Приятного просмотра!
2: Экономика впечатлений. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница.

0: пятница, 16.10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Акции переходят в блокчейн. Акции постепенно превращаются в криптопродукт. И это уже не эксперимент на несколько миллионов долларов. Объем торговли деривативами на токенизированные реальные активы вырос примерно с 85 миллиардов долларов в январе до 470 миллиардов в июне. То есть более чем в 5 раз за полгода. Главным драйвером стали именно инструменты, связанные с акциями. Смысл такой конструкции довольно простой. Инвестор получает инструмент, цена которого привязана к акциям Nvidia, Intel или другой компании. Но торговать им можно, как криптовалютой. Круглосуточно, через криптобиржу и без привязки к расписанию традиционной биржи. Причем растут не только производственные инструменты. Развивается и другой рынок – токенизированные акции, обеспеченные реальными ценными бумагами. По сути, обычная акция получает цифрового двойника в блокчейне. Пока масштаб все еще небольшой по сравнению с обычным фондовым рынком. В первом квартале на токенизированные акции пришлось чуть больше 15 миллиардов долларов спотовых торгов. А по крупнейшим бумагам это пока меньше 1% оборотов традиционного рынка. Но направление уже заметно. Крипторынок долго создавал собственные активы. Биткоин, эфир, тысячи токенов. Теперь все больше его инфраструктура используется для торговли тем, что существовало задолго до крипты. Акции, золото, облигации. Получается, граница между фондовым и криптовалютным рынком начинает размываться. Возможно, следующий этап развития крипты – это не появление еще одной новой монеты, а превращение обычных финансовых активов в продукты, которыми можно торговать так же свободно и круглосуточно, как криптовалюты.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Про. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Производители и продавцы электроники попросили Минпромторг снизить технологический сбор. По мнению участников отрасли, нынешние ставки и порядок исчисления сбора могут привести к двойной переплате за немаркированную продукцию по техническим причинам. Ассоциация РАТЭК предупредила, что после введения техсбора розничные цены на некоторые категории электроники могут вырасти до 9%. Россия будет поставлять дизель на мировые рынки, включая США, по прямым контрактам. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, к концу года Россия может увеличить экспорт дизеля до 3,5 миллионов тонн в месяц и занять 10% рынка. Новак также сообщил, что правительство России обсуждает введение моратория на обнуление выплат по топливному демпферу. Полное возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике произойдет к 2029 году. Об этом говорится в материалах Департамента прогнозирования Центробанка. По данным аналитиков, возобновление дезинфляционных процессов и замедление инфляции до целевых 4% в следующем году требует выверенных решений по траектории ключевой ставки. Между тем, аналитики, опрошенные Центробанком, ухудшили прогнозы по курсу рубля и ключевой ставки. По их мнению, к концу года доллар поднимется до 85 рублей 30 копеек, а в следующем году вырастет до 89,5 рублей. Из-за высокой инфляции эксперты повысили и прогнозы по ключевой ставке. К концу года они ждут ее на уровне в 14%. Тарифный коридор по ОСАГО может быть расширен еще на 20-25%. С таким предложением к ЦБ обратились сразу несколько крупных страховых компаний. Они настаивают на том, что мера необходима для снижения убыточности автогражданки. Во многих регионах она, по словам участников рынка, уже превышает 100%, пишет «Коммерсант». Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. По-прежнему с вами Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Продолжаем с вами анализировать главные события этого дня.
3: Экономической среды.
2: Экономической среды. Да, мне очень понравилась эта формулировка. Молодец. Ценю. Итак, крупный бизнес предложил рассмотреть отмену некоторых льготных налоговых режимов. Такая мера стала одним из 52 шагов для трансформации экономики от объединения «Деловая Россия». Документ подготовили к форуму организации, который пройдет в

0: четверг. Его текст есть в распоряжении РБК.
1: Ну, предлагаемые там новации уже насторожили опрошенных нами предпринимателей. Детали изучал Владимир Расулов. Он сейчас с нами в студии. Володя, как в бизнес-объединении объяснили необходимость изменения, о которых говорится в этом документе, и что по этому поводу думают малые и средние предприниматели?
2: Тут принципиально важны формулировки. Реформированию налоговых режимов посвящен 14-й пункт в документе «Деловой России». Он предполагает рассмотреть и оценить на предмет целесообразности реализации уже в 2027 году несколько конкретных решений. Первое – отменить упрощенную и автоматизированную упрощенную систему налогообложения от базы доходы. Второй пункт – это отказ от патентной системы налогообложения. Ну и третий – выровнять пороговые значения для применения НДС по специальным режимам налогообложения, включая эти самые авто УСН и УСН. В самом документе указано, что в ряде случаев специальные налоговые режимы оказывают деструктивный эффект на конкурентную среду. Кроме того, как мы знаем, нередко их используют для дробления бизнеса. Мы связались с предпринимателем, который работает по упрощенной системе налогообложения доходы. Основатель московского бренда авторских аксессуаров «Матрешина» Екатерина Старчикова заявила, что планирует развиваться в любых реалиях.
3: Для нас, как для малого бизнеса, который производит все и закупает в России, конечно, это очень спорно в плане того, что мы бы хотели видеть больше прозрачности для бизнеса и выбора предпринимательских режимов. Если проект будет приниматься, мы в любом случае будем продолжать свою деятельность и исходить из закона, выбирать тот режим, который нам более подходит. Доходы минус расходы – это всегда про то, что мы, как люди, которые занимаются производством, знаем, что у нас в один месяц большая партия производства, которую мы планируем в и у нас расходы неравномерно распределены, поэтому для нас это, конечно, может быть большим ударом.
2: На этом фоне показателен комментарий председателя «Деловой России» Алексея Репика. Он заявил, что это объединение не предлагает досрочной отмены экспериментальных налоговых режимов. Тем не менее, по его словам, определиться с архитектурой обсуждения будущего налогообложения малого и среднего бизнеса целесообразно в самое ближайшее время.
0: Ну вот про самое ближайшее время тогда. К чему готовиться предпринимателям, если власти действительно одобрят такие предложения пока что?
2: Например, владелец московской пекарни «Машенька» Денис Максимов в нашем эфире признался, что в начале года перешел как раз на упрощенку. Он отладил бизнес, но с учетом предложений «Деловой России» радужных перспектив он не видит. Причем речь идет о создании более комфортных условий прежде всего для крупного и среднего бизнеса, а не для малого, считает Максимов.
4: Отмена УСН вернется просто очередным ударом по нам. Многие перешли на этот режим в начале года, вложили время, средства. Это что же деньги, все это перейти, наладить? И вот такая резкая смена, она несет урон и деловой активности, и микробизнес. Мы все должны приложить усилия для его развития и стремиться его долю увеличить в нашем ВВП до более высоких значений, а не додавливать те слабые ростки, которые пытаются пробиваться. Мы как-то барахтаемся, нанимаем сотрудников, платим зарплату, страховые взносы. Кому-то плохо от этого. И в отличие от крупного бизнеса, мы надеемся сами на себя. Когда наступает непростое время, государство за субсидиями не идем, потому что все равно не дадут.
2: Россияне на этом фоне стали реже рассматривать возможность открыть собственное дело. К такому выводу, во всяком случае, пришли аналитики портала SuperJob. Они в сентябре опросили 3000 совершеннолетних жителей во всех округах страны и выяснили, что 40% респондентов не собираются становиться предпринимателями и, в принципе, предпочитают работать только в найме. Год назад подобный ответ давал только каждый третий. По сути, показатель вырос на 6% пунктов.
1: Володя, спасибо. Владимир Расулов разбирался в положениях вот этой программы. И нужно еще сказать, что вот Володя упоминал Алексея Репика, комментарий председателя «Деловой России» по поводу этой программы. Относительно сегодняшнего опровержения, опубликованных вчера идей к форуму «Деловой России», как пишет Петр Канаев, руководитель объединенной редакции РБК, мы в редакции посоветовались и решили опубликовать в открытом доступе фрагменты свода инициатив, которые описаны в наших статьях. Он предлагает всем ознакомиться с содержанием и самостоятельно решить, как трактовать документ этот, который озаглавлен как предложение к форуму Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
0: Это все размещено в личном канале Петра Канаева, руководителя объединенной редакции РБК, и это как бы ответ в сторону комментария председателя «Деловой России» Алексея Репика, который отмечает, что указанный документ имеет крайне условное отношение к повестке форума, и также его комментарий завершается, что для получения проверенной информации, как говорится, из первых уст, он приглашает всех на форум 15 октября, говорит, что будет интересно и полезно. Ну и, к слову, комментарий Минфина, который тоже есть к этому документу, что Минфин ознакомился с предложениями «Деловой России» с учетом действующего законодательства и реализуемых мер, содержащиеся в перечне инициативы, требуют дополнительной комплексной проработки. Вот.

0: такой комментарий.
1: А мы прямо сейчас поговорим подробнее именно о налоговой составляющей в этих предложениях. У нас в студии экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, и на связи с нами предприниматель, генеральный директор юридической компании «Юрвист» Алексей Петропольский. Приветствуем вас.
2: Давайте начнем с Алексея, который сейчас у нас на прямой связи. Алексей, как предприниматель, как бизнесмен, вы как оцениваете инициативу «Деловой России»? Вам понятна логика этих предложений?
3: Добрый день. Ну, мне логика непонятна абсолютно, потому что бизнес, особенно малый и микро, он очень чувствителен к налогам. И, собственно, если сейчас взять и отменить УСН и АУСН, у нас просто большое количество предприятий вынуждено будет закрыться. Потому что весь смысл их существования, он в том, что они могут экономить на налогах. Как только они переходят на общую систему, как только они начинают администрировать НДС, у них возрастают издержки, и эти издержки приведут к тому, что работать просто будет незачем. А поднять так цены, чтобы уложиться в, собственно, новую налоговую базу, они просто не могут себе этого позволить. И те самые крупные предприятия, и крупный бизнес, особенно в конкурирующих средах, он просто либо поглотит, либо просто с ним будет невозможно конкурировать. Компании из 3-4 человек, выполняя или закупая одни и те же там товары и выполняя одни и те же услуги, которые выполняет крупный бизнес, не могут друг с другом конкурировать в одной налоговой базе. Это понятно, ну, собственно, всем, и мировой опыт показывает, да, если мы хотим, чтобы у нас было там не 21% ВВП, доля малого и среднего там и микробизнеса, а там хотя бы 30-40% в обозримом будущем, то мы к этой цифре никогда не придем, делая такие реформы.
2: Это был Алексей Петропольский, предприниматель и генеральный директор юридической компании «Юрвист». Еще будут вам вопросы, Алексей. А у нас в студии, напоминаю, Никита Масленников, экономист. Никита, вот эти инициативы, которые мы в нашем эфире уже озвучили, действительно ли вот эти режимы, да, которые упоминаются, да, УСН, авто-УСН, они используются для вот этого недобросовестного дробления бизнеса. Действительно ли это так? Действительно ли это настолько массовая история? Или отмена действительно ударит и по легальному микробизнесу?
4: Знаете, я бы сказал так, что здесь, конечно же, сильное преувеличение, что это все делается для того, чтобы вот как бы ликвидировать или сократить резко практику недобросовестного применения этих режимов, потому что, собственно говоря, у нас слишком много в этом году было всяких разных налоговых инициатив, которые в первую очередь ударили по малому бизнесу, который потом вынужден приспосабливаться. У нас вот есть еще налоговый пакет, который сопровождает бюджетную трехлетку на 27-29 годы. Там тоже такая непростая судьба у многих предложений правительства будет. И здесь еще вот целый комплекс мер, которые внесли и завтра будут обсуждать вот коллеги из «Деловой России». Понимаете, слишком много. Хотя, с другой стороны, я бы сказал, что, в принципе, это можно приветствовать, во-первых, потому что это все-таки формирование некоторой формулирования, некоторой такой долгосрочной дискуссионной повестки с регуляторами, с прицелом на 28-й год. Помните, да, много раз министр финансов Антон Силуанов говорил, что до 28-го мы так будем, так сказать, аккуратно, точечно подстраивать, а потом уже будем обсуждать. Вот это предмет обсуждения. Но предмет, понимаете, пока вызывает массу вопросов, потому что я согласен с коллегами, которых мы только что услышали, о том, что, конечно же, это очень серьезная подстава малому бизнесу. И не только малому бизнесу, скажем, ликвидация патентной системы поступает в местные бюджеты. Это что?
1: Это для местных бюджетов тоже.
4: Это опять-таки переверстывать все распределение доходной базы по бюджетной системе. По вот УСН и по этим подоходам, что говорили, да, по этой системе. Но, понимаете, там получается очень любопытная штука. Если это все немедленно принять к действию, то у вас налоговая база равна выручке. И, собственно говоря, это мяч в ауте.
2: Может быть, да, Никита Иванович, может быть, можно сразу понять, если эти меры действительно вступят в силу, их каким-то образом примут, по кому это ударит сильнее всего? По каким предпринимателям, может быть, какой-то конкретной
1: сферы, да.
4: Вы знаете, ну, мы сегодня уже слышали в ходе нашего разговора, по кому это ударит. Потому что если будем дальше спрашивать, у нас таких будет больше. Поэтому практически дело это весь малый бизнес, который находится под существенным риском. И потом еще предположим, вот, знаете, с точки зрения как бы администрирования правового, да, вот если часть этих мер будет поддержана депутатами, то для того, чтобы они

0: заработали, условно говоря, с 1 января 2027 года, вот эти законы должны быть приняты до принятия бюджета.
1: Вот уже вот-вот, как будто.
0: Вот уже вот-вот. То есть в ноябре они должны быть приняты и подписаны президентом. Но я думаю, что это малореалистично. Но как вот долгосрочная повестка для обсуждения с регуляторами, и в том числе, я думаю, что ведь коллеги из «Опоры России» не замедлят откликнуться. И уже завтра там, видимо, кто-то придет на съезд и скажет: ребят, вы так как-то немножко поаккуратней. Вот. А то у нас многие наши члены нашей организации замечательно начинают впадать в нерв. А это, в общем, как-то для деловой активности в конце года особенно не слишком здорово.
2: И сегодня, как статистика появилась, что россияне все реже хотят открывать собственное дело, начинать это, плюс еще на фоне вот таких новостей.
0: Ну да, есть такое. Хотя тут, понимаете, опросу рознь. И вот когда... Я думаю, что вот это вот то, что коллеги говорили о вот этом опросе «Суперджоп», это, в общем, во многом реакция на налоговый пакет, которым правительство решило сопроводить бюджет. Потому что там тоже очень много неясного. Ну, хорошо, те же самые пассивные доходы. Да? Хотя, с другой стороны, во всем комплексе, ведь деловая Россия, это, сколько я помню, я познакомился с этим документом, который мы сегодня представили, это 33 страницы.
1: Внушительная история.
0: Внушительная. То есть, когда ее читаешь, только фактически одни заголовки, это часа два надо, да и все. Но там есть и масса, так сказать, любопытных мер, таких интересных, на которые стоило бы обратить внимание. Ну, в частности, скажем, по поддержке НИОКР. Вот, они попали в точку, мне
1: кажется. Давайте, Никита Иванович, как раз давайте к этому вернемся попозже чуть-чуть. Но мне что нравится, вот вы говорите, да, что как бы да, пакет странный, есть много вот таких нюансов, но у вас все время есть, фигурирует «но». То есть вам в целом-то логика этого пакета ясна. И у меня сейчас будет тогда вопрос к Алексею Петропольскому, который с нами на связи. Напоминаю, Алексей Петропольский, предприниматель, гендиректор юридической компании «Юрвиста». Алексей, может быть, вы видите какие-то все-таки положительные пункты? Давайте так. Наиболее компромиссные вы можете назвать из предложений «Деловой России»?
3: Ну, я бы просто воспринял это как некую издевку, которую надо полностью переиграть. То есть нам, наоборот, нужно поднять лимиты для МСП, там, с 20 миллионов хотя бы до 150 по работе ОСН. А ОСН уже сделать не пилотным вариантом, а сделать бессрочным вариантом. И, собственно, думать о том, как малый бизнес, в принципе, давать возможность ему перерастать там в средний и в крупный бизнес. Я просто хочу еще статистику привести, она очень, на мой взгляд, важна. У нас 6,5 миллионов микропредприятий. И надо сказать, что это 96% от всех субъектов МСП. Это именно те предприятия, которые работают на ОСН и АОСН. Из них ООО, ну, то есть общество с ограниченной ответственностью, 1 800 000, и 4 700 000 – это индивидуальные предприниматели. Все эти люди фактически, да, вместе со своими сотрудниками, они будут вынуждены переиграть и перекроить полностью бухгалтерию, полностью перекроить свой финансовый план и, естественно, поднять для нас с вами, как для потребителей, цены на свои товары и услуги, потому что администрирование, рост налогов – все это автоматически перекладывается в модель себестоимости товаров и услуг. И мы с вами, как потребители, за это и будем фактически платить. Но многие после этого повышения цен просто не выживут. Ну, увы, как бы люди не могут платить бесконечно все больше и больше. У нас огромное количество предприятий закрылось еще в начале года, когда снизили пороги. И сейчас, ну, закроется еще большая часть этих предприятий. И многие малые бизнесы, которые более-менее на плаву, просто не смогут превратиться средние бизнесы, а их ниши будут также занимать корпорации.
2: Это Алексей Петропольский. Никита Иванович, вы кивали сейчас, пока Алексей говорил, он практически на все тезисы. Полностью согласен.
0: Вы знаете, я, ну, практически да, согласен, потому что я еще раз повторю, вот хотя вы не упрекаете, вот я там что-то так критикую, но всегда
1: не,
0: говорю,
1: не упрекаем,
0: ну,
1: нет, мы
0: но только в смысле, что это предмет для обсуждения, но опять-таки предмет для обсуждения в какую сторону? Я здесь согласен с коллегой, только что выступавшим, потому что, конечно же, у нас явная нехватка поддержки малого бизнеса. Вот что по логике получается у единой, этой самой, у деловой России? Да, мы хотим, чтобы у нас средний бизнес российский рос, крупнел, так сказать, развивался и так далее. И тому подобное. Но, ребята, вы же этими самыми мерами, которые вы предложили к обсуждению, подрубаете вот под основу как-то выкорчевываете ее, заасфальтируете. Потому что, а откуда они будут вырастать, ваши средства?

0: соседние компании. Потому что если вдруг малому бизнесу, ну, наступает некая такая, так сказать, непонятная ситуация.
1: А кто должен участвовать в этой дискуссии, в общественной, в обсуждении?
0: Что, простите?
1: Кто должен участвовать в общественной дискуссии, на ваш взгляд?
0: Вы знаете, я думаю, что здесь должны участвовать вообще все как минимум бизнесы, которые и малые, и средние, и крупные, и малые, и крупные еще свое слово, я думаю, скажут. Конечно же, должны регуляторы. Потому что к регуляторам тоже огромное количество вопросов. Потому что слишком много вот этой вот суеты и хаотичности в налоговых инициативах. Хотя нам обещали много раз, что это все будет стабильно. Но вот стабильность не получается. И, конечно же, по налогам важны еще, естественно, и граждане сами. Потому что касается пассивного налогообложения в трактовке правительства, это, в общем, касается всех. И это касается банкиров. Потому что как это повлияет, скажем, на динамику вкладов? А если у вас динамика вкладов начинается съеживаться, хотя, как говорят в Сбере, на 1-2 процентных пункта, то у вас одновременно сокращаются и кредитные объемы в экономику.
2: То есть мы говорим об оттоке частного капитала в целом. Никита Иванович, вот хочу тогда побыть, что называется, посмотреть на это с другой стороны, да, немного попробовать вам оппонировать.
0: Да ради бога.
2: Абсолютно сразу признаю провальность своих попыток, но тем не менее, мы вот, по-моему, в эфирах накануне говорили про санитаров леса, да, в контексте экономики. Так может быть, эти предложения как раз они позволят вымыть слабых игроков, слабый бизнес, который условно, да, там, не приносил какую-то невероятную ценность, занимался, да, там, какими-то перекупами. Короче, бизнес, который не влиял, не оказывал хорошего влияния на российскую экономику. Может быть, вот эти предложения, они как раз для этого? Может быть, тогда они
0: рабочие? Ну, знаете, может быть, в какой-то степени да, но вот, понимаете, вот вы говорите о санитарах леса, но у нас с начала года эти просто санитарные машины по малому бизнесу едут, так сказать, знаете, чередой, такими колоннами, потому что, ну, предыдущий вот коллега, который выступал, он совершенно четко сказал, что, ну, ребята, мы же терпим по большому счету стратегическое экономическое поражение, если мы наносим удары по малому бизнесу. Поэтому откуда все дальше будет вырастать? А это, между прочим, принципиально важно, потому что если мы собираемся малый бизнес, торговли переключать на производство, на высокотехнологичные услуги, на проведение научных исследований, это вроде как бы диктуется логикой перехода на новый технологический уклад, там и искусственный интеллект и так далее и тому подобное. Но если вы налоговую базу уравниваете с выручкой, то, собственно, как ему развиваться?
2: Как ему расти? Да. Это с нами сейчас в студии Никита Иванович Масленников, экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий. И на связи с нами Алексей Петропольский, предприниматель. Алексей, короткий вопрос. Чего вам вот в этом пакете предложений не хватает? Каких мер?
3: Ну, в первую очередь, прямой поддержки малого бизнеса. То есть у нас все говорят о том, как его зарегулировать. У нас трудится 15 миллионов человек в МСП, фактически наемного труда, это большое процентное соотношение. И малый бизнес, чтобы расти, ему нужны понятные, простые правила игры, которые не меняются, ну, хотя бы там 3-5 лет.
2: То есть каждые полгода-год. Конкретные предложения, конкретные меры, которые будут поддерживать бизнес. Ваша мысль ясна, Алексей. Спасибо. Алексей Петропольский, предприниматель, гендиректор юридической компании «Юрвиста». И у нас в студии Никита Иванович Масленников, экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий. Обсуждали предложения деловой России по улучшению ситуации в экономике.
4: РБК «Коллекция».
5: Продолжаем разбираться в других мирах. Вышел первый трейлер фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Это приквел популярной франшизы. Работу представила Грета Гервиг. Это режиссер «Маленьких женщин» и номинированный на «Оскар» Барби. И уже первые кадры будущего фильма вызвали обсуждение. Все дело в том, что мрачная атмосфера послевоенной Англии под лестницу в небо Лед Зеппелин не очень вяжется с викторианской эстетикой оригинальной повести Клайва Стеблза Льюиса.
6: Смотреть на такое авторское прочтение будет интересно хотя бы из-за неожиданного визуального решения, полагает кинокритик Даниил Радштейн. Правда, он отмечает, что у фанатов книги это может вызвать много вопросов и даже протеста.
7: фильм в любом случае получится достаточно противоречивый. Предвижу большое недовольство поклонников книг, потому что Льва Аслана озвучивает Мэрил Стрип. Многие уже отмечают, что действительно динамика между главными персонажами изменена в сторону прочтения, которое можно так сходу назвать более феминистическим. О самом фильме говорить пока рано. Очевидно, что Грета Гервиг взяла за основу некое смешение своего собственного стиля образца Барби и плюс-минус Джеймса Ганна. С одной стороны, это позволяет уйти от такого классического фэнтези, о котором люди привыкли думать в контексте «Хроник Нарнии». Но пока довольно трудно сказать, привлечет ли это аудиторию. По крайней мере, он обещает быть достаточно визуально интересным. В итоге картина может получиться любопытной, потому что мы все же в «Племяннике чародея» имеем дело с довольно христианской книгой. И здесь мы будем иметь прочтение, очевидно, очень отличающееся, очень авторское.
5: Премьера выйдет на американские экраны 12 февраля. Вот появится ли фильм в российских кинотеатрах, ну хотя бы в теневом прокате, это пока неизвестно.
4: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Поговорим про ходьбу. В фитнес-трекерах до сих пор правит бал знаменитая планка в 10 тысяч шагов в день. Ее часто воспринимают как такой золотой стандарт. Но это скорее удобный ориентир, чем медицинский норматив. Польза от ходьбы начинается гораздо раньше и растет постепенно, а не включается только по достижении той самой заветной цифры. А новые исследования вообще предлагают смотреть не только на количество шагов, а еще и на темп и длительность ходьбы. Похоже, для здоровья важна не сухая цифра на шагомере, а то, насколько быстрыми и долгими будут отрезки нашего движения. В британском журнале спортивной медицины вышло масштабное исследование. Ученые изучили данные почти 65 тысяч человек с датчиками движения. Оказалось, что у тех, кто ходил в быстром темпе, риск преждевременной смерти ощутимо снижался, даже если в сумме они делали меньше 5000 шагов в день. Другая работа в журнале Translational Psychiatry оценивала здоровье мозга и психики. Ученые сравнили движение короткими перебежками, например, от стола к чайнику, и более долгие периоды умеренной или интенсивной активности. И выяснилось, что при продолжительных периодах непрерывного активного движения в будущем реже выявляли деменцию, депрессию и тревогу. Риск деменции заметно снижался, если такая активность длилась от 13 минут, а депрессии и тревоги от 36 минут. Получается, надо не просто двигаться, но ходить быстро и подолгу. Возможно, но тут надо сделать важную оговорку. Пока сложно на 100% отделить причину от следствия в этих исследованиях. Что тут первично? То ли ходьба так здорово защищает организм, то ли людям с изначально крепким здоровьем просто легче ходить и быстрее, и дольше. Но в любом случае, быстрая и долгая ходьба – это один из самых доступных способов поддержать здоровье. Попробуйте пройти часть привычного маршрута чуть быстрее, чем обычно, а при первой возможности выделяйте время на полноценные непрерывные прогулки. Ходьба вообще одна из моих любимых физических нагрузок. Максимально полезная привычка и для тела, и для ума. С вами был Евгений Тиханович. Ходите чаще и повышайте качество жизни на РБК.
8: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.
9: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
10: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
11: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
12: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
13: Каждый вторник в 16:10.
8: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
14: Nike.
11: В преддверии 2016 года Nike, один из лидеров спортивной индустрии, решил поздравить жителей Поднебесной с китайским Новым годом. Специально для этого была выпущена лимитированная серия легендарных кроссовок Air Force One. На пятках обуви красовались традиционные золотые иероглифы. На левом заднике вышили символ, который обозначает «богатство», по-китайски «фа». На правом – «счастье» – «фу». Никто не ожидал, что праздничную идиллию испортят лингвистические тонкости. При ходьбе, да и просто в положении стоя, надписи неизбежно оказываются рядом. Вместе два иероглифа образуют устойчивое выражение «фа-фу», что означает «располнеть» или «раздобреть». Тысячи язвительных комментариев в соцсетях не заставили себя долго ждать. Для компании, которая десятилетиями призывает людей к стройности и движению, пожелание клиентам раздаться в размерах за их же собственные деньги стало грандиозным провалом. Коллекция превратилась в хрестоматийный пример того, как одна дизайнерская оплошность делает премиальный продукт глобальным мемом.
8: Ошибка на миллион.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. ВСУ атаковали дата-центр Сбербанка в Саратовской области. Ударом подвергся объект в городе Балаково. Его начали строить еще в 2021 году. Он должен был стать одним из крупнейших в Европе. Первый зампред Сбера Александр Ведяхин сообщил, что все сервисы банка работают штатно. Между тем, технический сбой в среду был зафиксирован еще у нескольких популярных онлайн-сервисов. Среди них Циан, Mail.ru и Самокат. Пользователям также до сих пор недоступны некоторые сервисы Яндекса. Зампред Ростелекома Валерий Ермаков в интервью РБК заявил о необходимости создать ЦОДы судного дня – резервные площадки для восстановления российских сервисов. Договоренности об энергетическом перемирии между Россией и Украиной пока не конкретизированы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, означают ли сообщения Минобороны об ударах по украинской энергетике, что Москву не устраивает идея предложенного перемирия. Болгария, Румыния и Турция работают над инициативой по безопасности судоходства в Черном море. Болгарский премьер Румен Радев может представить ее на саммите ЕС, который состоится 15-16 октября, сообщает Политику. Подробностей о документе пока нет. Известно лишь, что в нем подчеркивается необходимость незамедлительного восстановления безопасного прохода для судов с зерном. Валентина Матвиенко предложила приостановить лицензирование частных вузов. Спикер Совета Федерации сослалась на то, что в России появился целый пласт негосударственных учебных заведений, которые лишь имитируют образовательную деятельность. Матвиенко выступила за то, чтобы таким вузам не выдавали лицензии до изменения законодательства и наведения порядка в этой сфере. Власти Казахстана утвердили новый порядок въезда для иностранцев. С 1 июля следующего года россияне и граждане других стран, у которых установлен безвизовый режим с Казахстаном, должны будут оформлять электронное разрешение. Бесплатную заявку необходимо подать за трое суток до поездки. При этом до июля 2027 года отсутствие разрешения не станет причиной для отказа во въезде. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Час. Что это значит?
2: Я раньше времени.
3: Фальстарт у нас произошел.
2: Нажать, да.
3: Но тем не менее, да, по-прежнему мы в эфире. Это радио РБК, ЧЕС, микрофонов Никита Гмыз, Оксана Гречанюк. Продолжаем рассказывать вам о главных темах этого дня. И вот о чем мы сейчас поговорим уже к третьему часу нашего эфира.
2: Уже серьезно?
3: Уже.
2: Или не очень?
3: Да, ну так, серединка на половинку. Вот средняя порция готовой еды за год снизилась почти на 10,5%. Мне кажется, для кого-то серьезная новость. Для кого-то кто-то более равнодушно к ней отнесется.
2: Но вес у нее действительно серьезный. 266 грамм. Ни больше, ни меньше. Это почитали в аналитической компании «Энтех».
3: Ну и по мнению аналитиков, это может быть связано как и с намерением.

0: снижением порций, чтобы сохранить прежнюю стоимость, но в том числе и вот один из возможных факторов – это рост популярности перекусов. Что сейчас происходит на рынке готовой еды, какое будущее у этого сегмента, насколько большой это кусок пирога, вот такая вот у нас будет подводка к этой теме. Ольга Зуева разбиралась, она сейчас с нами в студии. Оль, ну, мы уже поняли, с чем связана в целом шрингфляция, да, в этом сегменте, то, что растет популярность блюд для перекусов, а также дело в инфляции и издержках. Роста, получается, можно не ждать.
1: Ну, аналитики Инфолайн указывают, что к концу года рынок готовой еды все-таки дойдет до 18%, но может замедлиться на 0,5% пункта, совсем немного, но по сравнению с ростом прошлых лет даже это кажется достаточно значительной потерей.
2: Ну, а будущее какое все-таки тренды? Давай туда посмотрим.
1: Один из немаловажных трендов – это увеличение сроков годности. Для этого производители заменяют воздух в упаковке смесью пищевых газов, которые помогают дольше сохранять свежесть продуктов. И в среднем до 3 недель доходит срок годности теперь. Рынок также начал привлекать крупные торговые сети, как отмечали мне рестораторы, ритейл сейчас пытается нащупать, где же можно сэкономить. Некоторые из них расширяют собственное производство и развивают магазины с кафе и готовыми блюдами. Это позволяет наращивать присутствие в сегменте и контролировать больше этапов от производства и до продажи. И вот, по словам ресторатора и предпринимателя Евгения Демченко, людям удобнее покупать все, включая готовую еду, в одном месте, в продуктовых. Это бьет по кафе и ресторанам, которые уже давно вышли на рынок готовой еды.
3: Я все время говорю, мы конкурируем с ритейлом, конкурируем с магазинами, в которых, я приводил этот пример, что кофеин на сегодняшний день 20 тысяч, а магазинов, в которых есть кофе-точки, барист и так далее, 42 тысячи. И, конечно же, людям удобнее как бы покупать все в одном месте. Когда мы, например, наблюдаем, что у нас стало меньше гостей, то ритейл этого может не заметить. Наоборот, эти гости перейдут к ним. Там вдогонку, у нас же постоянно все меняется, да, там налоговая база, много всяких моментов добавляется, контрольные всякие позиции, и контрольным органам тоже там не дают покупать.
1: Ну и еще один интересный тренд. Спрос на готовую еду смещается за пределы крупнейших городов. Производители запускают производство в регионах, где предложение качественной готовой еды пока развито слабее, чем в Москве и Санкт-Петербурге, и таким образом масштабируются.
0: Оля, спасибо, что познакомила нас с тем, что сейчас происходит на рынке готовой еды. Ольга Зуева, наш обозреватель, об этом только что рассказала. Ну а мы сейчас...
2: Давай напомним про интерактив.
0: Да, действительно, да, спасибо,
2: мы спрашиваем вас сегодня. В течение всего эфира, еда для вас это топливо для организма или важный эстетический ритуал, когда вы готовите, уделяете этому большое внимание, много времени. Как изменились ваши пищевые привычки на фоне роста рынка готовой еды? Пишите в Telegram, радио РБК, набирайте в поисковике эти два слова и отправляйте нам ваше сообщение.
0: Ну и сейчас обсудим то, как будут еще меняться наши пищевые привычки в будущем обозримом. У нас на связи биотехнолог и нутрициолог Елена Желянина. Также с нами Владимир Расторгуев, предприниматель, основатель федеральной сети доставки суши и роллов Суши Сел. И Артем Рашиор, инвестор и партнер сети ресторанов Чика, Кона, Дизингов 99. Мы вас всех приветствуем. Давайте, наверное, начнем с человека, который может объяснить нам про еду, что же там происходит, что же в нее намешали. С Еленой Желяниной, нутрициолога. Елена, порции готовой еды уменьшаются, как вот мы пришли к такому выводу, это же получается...
2: Это не мы, это аналитики.
0: Не мы, да.
2: Посчитали 266 граммов порция. Обычно диетологи, нутрициологи говорят, что ну, это в самый раз для человека, для того, чтобы нормально,
0: норма,
2: полноценно,
0: да,
2: поесть.
0: Это
2: ни
0: же
2: много,
0: получается,
2: ни
0: да, неплохо для здоровья.
4: Добрый день, во-первых, Никита, Оксана. Мы, да, действительно наблюдаем уменьшение среднего веса готовой порции, и по данным аналитиков совершенно все верно, но с точки зрения биотехнологии, да, нутрициологии, несмотря на вес, идеальная, там 250-350 грамм порции на один прием пищи, конечно же, нам важна еще и нутритивная плотность, да, то есть то, что лежит в упаковке. То есть с точки зрения пищевого поведения мы смотрим и на вкус, на цвет, на запах. И мы смотрим на ту плотность еды, в том числе по своим ощущениям, насыщает она нас или нет. Потому что даже один и тот же сэндвич, условно написанный, да, маркированный на упаковке, он может давать совершенно разные ощущения для разных людей.
0: Хорошо, мы в целом, получается, уже поняли, что у каждого будет свое впечатление от еды. Кто-то насытится вот этими 266 граммов, кто-то нет. Тогда вопрос нашим предпринимателям. Напоминаю, у нас на связи Артем Рашиор и Владимир Расторгуев. Артем, вот у вас, как у инвестора и партнера нескольких ресторанов, шрингфляция в еде.

0: вам это знакомо? Вы такое наблюдали? У вас есть это в ваших ресторанах?
1: Здравствуйте, коллеги. Мы наблюдали. В наших ресторанах мы стараемся баланс удерживать. Мы балансируем на уровне прежних цен и прежних порций. Сейчас это, конечно, делать сложнее, но гости — наше все. Мы боремся за наших гостей.
2: Баланс в какую сторону сместился все-таки? Чаша весов.
1: Нет, мы удерживаем его, то есть мы его не смещаем. То есть, по идее, мы должны снизить порции и поднять цены. Но мы стараемся этого не делать в нашей сети. Вот я про этот баланс и говорю.
2: Так, в ресторанах все хорошо, мы поняли. Значит, производители готовой еды что-то делают не так. И о потребителе не заботятся.
1: Нет, мне кажется, тут в зависимости от формата. Есть компании, которые в этом году начали сильно оптимизировать свои расходы. Мы в этом году, наоборот, же усиливаем маркетинг, инвестируем в развитие, сохраняя вот этот баланс, о котором я говорю. Мы меньше стали зарабатывать, но задача просто переждать этот период, не обидеть наших гостей и дальше уже выходить из него более такими удовлетворенными и с большим уважением со стороны гостей.
0: Ну, вы говорите, что это все-таки какой-то период, а может быть, знаете, что нет ничего более, как это, нет ничего более постоянного, чем временное, да, может быть, в дальнейшем придется эту модель уже как-то и менять все-таки, действительно сокращать объемы?
1: Не хотелось бы. Я все-таки верю в то, что конкуренция живая. Мы видим, как многие коллеги, к сожалению, закрываются, и рынок сокращается, но останутся те, кто смогут продержаться и, опять же, удовлетворить своих гостей. И дальше, после перераспределения, я думаю, что все вернется на свои рельсы, и мы сможем продолжать там и продавать нормально по объемам, и не снижать порции. И продолжать просто общаться с нашими...
0: Хорошо, Артем, вот мы услышали, как вы справляетесь с этой историей, но у нас еще есть на связи Владимир Расторгуев, предприниматель, тоже основатель, ну, в смысле, не тоже основатель, а тоже имеет причастность к рынку еды. И, Владимир, расскажите, как вы справляетесь с этой историей? Давайте, признайтесь, есть ли у вас шринфляция в меню?
3: Да, приветствую. Нет, у нас именно в меню нету, мы тоже держимся за продукт, но я анализирую себя как вот сейчас как клиента, я вижу, что в ресторанах порции уменьшились, и мне на самом деле это нравится, но я из той аудитории, кто ходит не за калориями, а вот как бы за гедонистическим, а работаем мы в сегменте, где калории важны.
2: Едим не ради лайков, а впечатлений, как у нас на радио РБК.
0: Да, в программе «Фуди».
2: Владимир.
3: Поэтому... Да.
2: Да, это просто маленькая ремарка была, мы коллег вспомнили.
0: Просто, да, услышали ваши слова. Конечно, продолжайте. То есть у вас получается, вы замечаете это по ресторанам, но в вашем бизнесе такого пока не происходит, или вы думаете, что это уже скоро придется к этой шринфляции прибегать?
3: Я думаю, что мы просто работаем в регионах, и до регионов это доходит позже. То есть я себя ощущаю, что уже калорий не столько сжигаю, что у меня работа меньше, мне приходится калории сжигать, и я бы с радостью поел больше разных блюд вкусных, меньшими порциями, чем одно какое-то большое, и потом ты его выкидываешь, либо впихиваешь в себя. Вот. Но массовый сегмент, мне кажется, все равно смотрит на вес, смотрит на цену, и это как бы сравнивает.
2: Так, это все сейчас. Владимир Расторгуев, Артем Рашоур у нас на связи с нами, и биотехнолог, нутрициолог Елена Желянина. Елена, вот если говорить про еду будущего, с нынешними тенденциями все понятно. Вот из 60-х, например, пример, чуть-чуть в прошлое, потом в будущее. Академик Несмеянов предлагал еще способ получения синтетических белков из отходов нефтехимического производства. Это и мясные продукты, и молочные, искусственная икра.
0: Очень аппетитно, конечно.
2: И сейчас искусственную икру делают, да. А из чего будут делать еду в будущем?
4: Звучит не очень вкусно, на самом деле, то, что вы сказали из нефтепереработки. Сейчас набирает оборот, на самом деле, функциональное питание. Конечно, это многокомпонентные продукты. В основном выращиваются добавки искусственно. Я, например, посещала производство в Томске, в том числе используются биореакторы для выращивания. То есть, на самом деле, наши российские производства сейчас переживают новый этап развития. Да? Это выращивание без земли, это выращивание в различных условиях искусственно созданных. И питание становится не только с точки зрения классической применимо, да, вот действительно по статистике же не то, что только на 10% стали порции готовой еды меньше, но еще на 48%, насколько мне известно, увеличилось количество именно перекусов за счет тренда на определенную азиатскую кухню сейчас пришла, да, нигири, также сэндвичи всякие стали

0: Ну и в том числе, если мы посмотрим всякие функциональные продукты, когда это идет энный порошок, да, в пакетике, который содержит необходимое количество макро-микронутриентов, разводится водой, да, и человек употребляет, тем самым получая полноценный прием пищи.
1: Он получает полноценный прием пищи, но он жевать перестает, он просто пьет это все.
0: Да, вот совершенно верно, и тут я дальше веду как раз, но человеку очень важно не только получить белки, жиры и углеводы, но и получить вкус, цвет, текстура, температура и влияет на правильность пищеварения. Это весь процесс. Тот момент, как вот мы сели за стол, как мы почувствовали запах, даже сервировка стола на самом деле влияет на процесс пищеварения. Я уже не говорю о гаджетах, да, которые часто сейчас используются, едят люди на ходу. И нарушается жевательная функция, соответственно, нарушается работа всего пищеварительного тракта. И, конечно, такие функциональные продукты, которые далеки от своей природы, они ну, по крайней мере, то, что я наблюдаю тенденцию среди клиентов и вот с кем общаемся, не в лучшую сторону. То есть, смотрите, количество по факту, несмотря на все изобретения современной медицины и техники, да, у нас количество людей с заболеваниями, именно с заболеваниями диагностируемыми, с диагнозами увеличивается. Вот, поэтому тенденция такая мне не очень
2: То
0: нравится.
2: Есть пища может быть здоровой, но вот вопрос в том, как правильно ее употреблять, насколько я понимаю. Елена Желянина, нутрициолог, сейчас нам дала комментарий. Артем Рышор также с нами на связи, инвестор и партнер сети ресторанов Чика, Кона и Дизингов 99. Артем, вот мы говорили немного, да, про вот эти сублимируемые продукты и вот чуть ли не коктейли, которые содержат все нужные
1: просто
2: элементы.
1: Просто добавь воды, помнишь рекламу раньше?
2: Да, вот как раз об этом и говорю. Я так надеюсь, что у вас ну, в ближайшее время в ресторанах вообще во всем мире такое не появится. Что же тогда еда будущего? Что она из себя представляет?
3: Вопрос какого будущего? Если это 20-30 лет, я боюсь, что кардинально ничего не поменяется. Мы вот тоже глубоко изучаем тему трендов и то, что там назревает в сегменте еды. И мы видим все эти вот напитки функциональные, мы видим все эти варианты еды со всеми полезными свойствами в одной бутылке, но на самом деле это больше про маркетинг. Массового потребления сейчас не наблюдается. То есть это есть определенные компании, за рубежом они поднимают раунды, достигают определенных капитализаций, но в массы, так что прям народ реально потреблял, еще лет 10, возможно, этого паттерна не будет.
2: А почему? Почему они не выходят в массы?
3: Потому что большинство населения все равно привыкло к старой привычке потребления. Вот тяжело, вот вы сами, например, да, вот смогли бы неделю питаться напитками. Ну, то есть это должно поменяться время, подходы и поколения, чтобы народ стал по-другому потреблять. Поэтому, мне кажется, на наше с вами время мы просто этого не застанем. Какие-то тренды будут появляться, какие-то компании будут развиваться, но так, чтобы народ массово перешел на еду в бутылках, на горизонте 20 лет это маловероятно.
1: А в тюбиках, например, как у космонавтов?
3: Это в той же весовой категории. Также маловероятно.
2: Владимир Расторгуев по-прежнему с нами на связи. Владимир, может быть, у вас какое-то другое мнение? Хотите выступить оппонентом Артему? Вот вы считаете, что, например, там, через 10 лет у нас будет что-то совсем другое на столе?
4: Ну, как перекусы это может быть. Я вот просто сейчас сижу, я перед как раз эфиром выпил протеин, размешал и выпил его. То есть вот, чтобы заменить себе прием вечерней пищи. Но как основное блюдо, чтобы я каждый прием пищи, мне кажется, мы от этой привычки не уйдем. Все равно там есть какие-то части, которые мы закрываем не только калории закинуть, а много что. Это и социальная функция, это и вот гедонистическое какое-то наслаждение от еды, разное пожевать хочется. Поэтому я вижу, что еда будет становиться ну, более, там, сейчас везде пишут, сколько процентов белка, и ты уже везде белок. Это, видимо, становится важно для людей. Но по факту это как действительно в маркетинге, а если мы смотрим, сколько там людей пьют, допустим, колу Zero в России, мы как раз вводили напитки и смотрели калорийность, какую вводить, всего лишь 8%, хотя там Запады, у них там 70%. То есть, по сути, это рынок, вот этот как бы, где мы задумываемся о какой-то калории, еще там витаминах и о чем-то еще, он очень маленький.
2: Ну вот, Владимир, вашу мысль поняли. Вот, к слову, мне кажется, Елена скажет вам, не надо так делать, пить только протеин на ночь, потому что все-таки надо еще и нормальную еду есть. Елена, поддержите меня.
0: В идеале, конечно, чтобы каждый прием был достаточно сбалансирован, но для вечернего приема белок и клетчатка – это, конечно, идеальное сочетание. От углеводов вечером смело можно себе позволить отказаться.

0: свойственно уходить в ту или иную крайность почему-то. Вот. Редко мы, когда придерживаемся здорового баланса.
1: Ну, потому что здоровый баланс, он скучный.
2: А нужно
1: же, да, нужно же, что какие-то крайности попробовать, чтобы потом прийти как раз к балансу. А вот кухня будущего, как может выглядеть? Если мы говорим о коктейлях, о порошках и так далее, такое ощущение, что холодильники никому не понадобятся. Готовить мы дома не будем, пошли, купили себе вот эти пакетики, разбавили их водой и все.
0: Ну, не обязательно же пакетики, то есть кухня будущего в целом, да, это применение, например, я могу сказать, у меня отчасти там кухня будущего, я готовлю глобально 2 раза в месяц, наверное, практикую систему различных заготовок, использование активных гаджетов, да, это вакууматор, который в самом начале сказали, наполняют газами, специально вакуумируют, специальная упаковка, которая продлевает срок годности, потому что даже тот же, возьмем салат, раз я уже заговорила, да, про клетчатку в самом начале, можно приготовить на 5-7 дней и завакуумировать в специальных контейнерах. То есть кухня будущего в ближайшее время, у нас же тенденция освободить время. Почему мы идем в супермаркет? Посмотрите, как увеличилось количество отдела с готовой едой, да, помимо того, что там порции меньше, за счет чего сохраняется цена, это другой вопрос, да, как правило, тут все-таки или использование других продуктов идет, вот будет тоже интересно послушать оппонентов, за счет чего? Потому что растет работа, да, то есть мы платим за логистику больше, у нас дорожает топливо, у нас дорожают ресурсы, площади, конечная реализация, холодильники с готовой едой растут в большом очень количестве, их очень много становится. И готовить дома это получается современная роскошь.
2: Это уже привилегия потихоньку.
1: Роскошь,
2: да.
1: Привилегия, но как вашим методом можно вполне пользоваться, судя по всему. Биотехнолог, нутрициолог Елена Желянина с нами на связи, предприниматель, основатель федеральной сети доставки суши и роллов Суши Сел Владимир Расторгуев, инвестор и партнер сети ресторанов Чика, Кона и Дизингов 99 Артем Рашиор. Спасибо вам за ваши комментарии.
2: Ну и как раз в продолжение темы, да, что называется, далеко не отходя, это была тема нашего интерактива сегодня. Как вы едите, что для вас еда? Это как у вас какое-то практичное к ней отношение, да, как вот мы уже обсудили в нашем эфире, что кому-то достаточно буквально, да, там, ну не то что протеина, но какой-то вот этой смеси выпить и на весь день хватает, или же вы все-таки предпочитаете превращать каждый прием в пищу в какое-то впечатление для вас? Вообще это отдельная история, готовить семьей, может быть, или для себя одного, это тоже,
1: да,
2: какой-то
1: для каких-то
2: дзен.
1: Семей это традиция, но, как мы выясняли с нашими обозревателями, сейчас все больше одиночек, действительно, тенденция такая, статистика это подтверждает, и люди поэтому и не готовят. Ну, наверное, некому готовить, а себе можно что-то купить, как вот, например, Андрей из Калуги нам в Телеграм радио РБК пишет, покупная еда, это, конечно, компромисс, полноценное горячее питание не заменит. Поначалу, когда много разного в доступе появилось, я покупала, но быстро надоело, и сейчас могу только выпечку взять.
2: А у Екатерины из Воронежа говорит, что у нее по-разному, когда работаю, отношусь к еде чисто как к необходимости, даже не помню, что ела. Ужин с семьей, вот, да, это ритуал, и готовая еда у меня как раз для рабочих дней, выходные, вечером я ее не беру. Ну, к слову, тоже такой получается немного. Смотрела сериал «Разделение», может
1: Нет.
2: быть, слышала про то, как работников одной корпорации, у них, грубо говоря, есть личность для работы, есть личность для дома. Вот мне кажется, ну, их там разделяют, это научная
1: фантастика. Биполярное расстройство.
2: Это один способ посмотреть на сюжет сериала. Но, тем не менее, вот, а для кого-то это действительно помогает разделиться немного, да, на рабочие, там, в рабочие дни, в рабочие будни ты по одному питаешься, по одному двигаешься, да, у тебя один ритм жизни. А на выходных, или, может быть, у тебя целая свободная неделя, как бывает у нас с тобой периодически.
1: Нет.
2: Ну, я сочувствую тогда, получается, что ли. Вот, все впереди. Для кого-то это действительно отдельный ритуал приготовить что-то с семьей и немножечко свою жизнь разнообразить, что называется.
1: Дальше к вашим сообщениям. Влад из Ярославля пишет, смотря что считать готовой едой. Если магазин, ну, это один разговор. Еду в ресторанах, другой, фастфуд, третий. Но вот еда магазинная, опять же, что вы здесь подразумеваете? Для меня гадость была и будет, пишет Влад из Ярославля. А как же вот эти вот кухни, фабрики кухни, которые работают в крупных супермаркетах и готовят вполне себе нормальную еду. И суп можно найти, да, и гарниры, и мясо, и рыбу, все что угодно. В ресторанах еда нормальная, но не люблю чопорность. Единственное, к чему вы из этого списка я неравнодушен, это фастфуд. Люблю бургеры.
2: Как ни крути, да, люблю бургеры. Но, к слову, по-моему, сегодня мы видели с тобой новость, да, про то, что бургер одной из крупных сетей фастфуда получил какие-то награды, признание, что он

0: самый лучший бургер по всем параметрам действительно подходит. И там что-то 400 с чем-то пунктов было, по-моему.
1: И соответствие всем, да.
0: Соответствие всем критериям,
1: да. И вот этот честный знак поставили на него. Или знак качества.
0: Знак качества,
1: я могу сейчас ошибиться, знак качества.
0: Елена нам еще пишет вот из Москвы. Успеваем ее сообщение зачитать. Готова молиться на создателей бюджетной сети стейкхаусов. Не будем, да, действительно упоминать ее в суе. На эту бюджетную сеть стейкхаусов и их стейки, когда она еще пара аналогичных стейкхаусов появились, я, конечно, на них переключилась знатно. Кроме этого исключения, в основном ем дома. Действительно, кстати, удобная история. Я за собой замечаю, когда переехал в вот новый дом, тут же изучил, какие есть рядом локации, чтобы быстро сходить поужинать, да, вот. И это действительно удобно, недорого в этих стейкхаусах. И, ну, честно, люблю стейки, люблю бургеры, ничего не могу с собой поделать.
2: Автоньюз. BMW представила обновленный седан M760, которому вернули то, о чем давно мечтали поклонники баварской марки, а заодно показала концепт бронированной семерки, способной выдержать попадание пуль крупного калибра. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о двух необычных новинках BMW. Начнем с 760-й. В отличие от прежней версии с индексом i, новинка получила обозначение M, которое подчеркивает ее спортивный характер. Внешне такой седан можно узнать по более агрессивному обвесу, 22-дюймовым колесным дискам и нескольким другим уникальным особенностям. В салоне появились спортивный руль и свое оформление цифровых экранов. Но главные изменения находятся под капотом. BMW вернула большой бензиновый V8 объемом 4,4 литра с двойным турбонаддувом. Он развивает 570 лошадиных сил. Однако парадокс в том, что новая бензиновая M760 не самая мощная среди спортивных версий представительского седана. Например, гибридная M760E с рядной шестеркой и электромотором развивает 612 лошадей, а электрическая i7 M70 уже 680. Получается, возвращение V8 это скорее подарок поклонникам традиционных двигателей, чем попытка установить новый рекорд мощности. На этом новости о BMW 7 серии не заканчиваются. Несколько дней назад компания показала концепт бронированного седана, который внешне почти не отличается от обычного гражданской машины. Автомобили разработали в соответствии с новым стандартом баллистической защиты BAE-B. Он способен выдержать попадание пуль калибра 44 Magnum. Для этого инженеры использовали толстые пуленепробиваемые стекла, баллистическую сталь и армированные композитные материалы. Дополнительную защиту установили даже под панорамной крышей. Причем снаружи заметить эти изменения практически невозможно. Чтобы компенсировать дополнительную массу, автомобили оснастили подключаемой гибридной установкой M760E X-Drive. Рядный шестицилиндровый двигатель вместе с электромотором развивает 603 лошадиные силы и около 800 ньютон-метров крутящего момента. А что происходит у конкурентов? Здесь ситуация несколько иная. Mercedes-Benz решил убрать из линейки гибридный Mercedes-AMG S63 E-Performance. Audi тоже пока не спешит с обновлением спортивного седана S8, нынешняя версия которого появилась еще в 2021 году.
3: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
4: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
5: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
6: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
7: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
8: Что это было? В эфире.
9: На мой взгляд, необходимо рассмотреть возможность упрощения регулирования мини-нефтеперерабатывающих заводов и небольших установок для переработки. Скажи, пожалуйста, это

0: технически вообще возможно? От масштаба зависит вот эта сложность сертификации? Можно что-то буквально упростить в этом отношении?
1: Дело в том, что этим путем мы уже ходили. То есть не для мини-НПЗ, да, но для химико-технологических установок, в том числе, которые сейчас работают у нас, у наших клиентов, которые являются первым классом опасности. Мы тот путь, который 3 года назад многие говорили, что нет, вы никогда на модульное изделие не получите необходимый сертификат, мы его прошли и получили, и очень многие этому удивились.
2: Поясни, что это значит? То есть вот ваша установка, что это значит, что с ней можно делать? Вот ты говоришь, мы получили на свою модульную установку сертификат.
1: Это значит, что она может законно эксплуатироваться на опасном производственном объекте, быть при этом поднадзорной не всем необходимым контролирующим структурам, и она полностью соответствует всему техническому регулированию и всему законодательству.
3: Основатель и генеральный директор инжиниринговой компании «Арскотек» Артем Воловиков в программе «Технологии и тренды».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Главная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Производители и продавцы электроники попросили Минпромторг снизить технологический сбор. По мнению участников отрасли, нынешние ставки и порядок исчисления сбора могут привести к двойной переплате за немаркированную продукцию по техническим причинам. Ассоциация РАТЭК предупредила, что после введения техсбора розничные цены на некоторые категории электроники могут вырасти до 9%. Россия будет поставлять дизель на мировые рынки, включая США, по прямым контрактам. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, к концу года Россия может увеличить экспорт дизеля до 3,5 миллионов тонн в месяц и занять 10% рынка. Новак также сообщил, что правительство России обсуждает введение моратория на обнуление выплат по топливному демпферу. Полное возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике произойдет к 2029 году. Об этом говорится в материалах Департамента прогнозирования Центробанка. По данным аналитиков, возобновление дезинфляционных процессов и замедление инфляции до целевых 4% в следующем году требует выверенных решений по траектории ключевой ставки. Между тем, аналитики, опрошенные Центробанком, ухудшили прогнозы по курсу рубля и ключевой ставке. По их мнению, к концу года доллар поднимется до 85 рублей 30 копеек, а в следующем году вырастет до 89,5 рублей. Из-за высокой инфляции эксперты повысили и прогнозы по ключевой ставке. К концу года они ждут ее на уровне в 14%. Тарифный коридор по ОСАГО может быть расширен еще на 20-25%. С таким предложением к ЦБ обратились сразу несколько крупных страховых компаний. Они настаивают на том, что мера необходима для снижения убыточности автогражданки. Во многих регионах она, по словам участников рынка, уже превышает 100%, пишет «Коммерсант». Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Что это значит?
2: 8 часов 34 минуты в столице. У микрофонов по-прежнему Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Продолжаем обсуждать основные темы этого дня. Но уже к третьему часу мы понемногу замедлились. И такие у нас...
3: Играть начинаем.
2: Играть начинаем.
3: Майнкрафт внутри GTA, за Марио внутри Counter-Strike можно побегать. Но нам некогда, мы на работе. Мы можем себе только пока представить. На самом деле все это уже есть. Благодаря искусственному интеллекту он позволяет совмещать, казалось бы, несовместимые вещи, разные игры, разные движки игровые. Благодаря некоторым нейросетям, вроде Клод, Человек-паук, например, бегает в игре про Бэтмена.
2: Да, кто-то уже задействовал карты Google, чтобы превратить улицы, реальные улицы, в игровую локацию. В общем, так, на вайп-кодили получается. Но нас это натолкнуло на какую мысль? Далеко ли нам до того момента, когда мы уже будем сами себе делать контент? Да, у каждого будут индивидуальные фильмы, индивидуальные игры, может быть, книги, в которых главным героем можете быть вы с семьей, с друзьями. И раз уж уже можно сделать, да, какой-то нейротрек про что угодно, почему нельзя сделать и сериал, где там условный ведьмак, а вот вы в главной роли.
3: Ну или какой-то актер, которого, например, ты хочешь увидеть прямо сейчас в этой роли, выступаешь кастинг-директором своей собственной истории.
2: По большому случаю, да. Ну и главное, да, можете сюжет под себя подстраивать, до того же вышеупомянутого ведьмака. Вопрос только, готовы ли индустрии, да, и крупные менеджеры отдать власть над контентом в руки искусственного интеллекта, и смогут ли эти менеджеры потом адаптировать свою бизнес-модель под эти новые реалии. Мы сейчас это обсудим. У нас в студии Денис Родин, директор по маркетингу в состав School. И с нами на связи Алим Гарипов, основатель «Дубайской мечты». Это и сериалы так называются. Мы вас приветствуем. Давайте начнем с вас, Денис. Вот вопрос, собственно, про крупные стриминги, про крупный бизнес, который все это сейчас контролирует. Он готов отдать власть над крупными франшизами и так далее в руки нейросетей и аудитории, превращая по большому счету зрителей в соавторов?
4: Ну, если мы говорим про про крупные какие-то компании, то здесь у нас уже в этом году из-за того, что маркетинговые выплаты, они немножко упали, стали меньше компании крупные платить, а крупные продакшн-студии просят, ну, достаточно много всегда денег, да, один, например, минутный ролик может доходить там до 5 миллионов рублей. Начальная стоимость начинается...
2: Это мы говорим, простите, про нейросетевой ролик?
4: Да. Ух. Это, ну, там будет такой симбиоз, там и нейросети будет, и продакшн будет, подсъем какой-то небольшой, и плюс, может быть, 3D, то такой ролик будет стоить, ну, где-то примерно до 5 миллионов за одну минуту.
3: Нейросети, но профессиональный подход.
4: Плюс. Да, то есть люди обладают определенными знаниями, эксперты в какой-то области, да, они добавляют нейросети, и они ускоряют просто таким образом свою работу, и при этом можно немножко удешевить сам весь процесс производства.
3: Но здесь тенденция другая, здесь человек вообще сам все что угодно может создать без помощи профессионалов фактически,
4: да,
3: и сделать так, как хочет он. Что с этим делать?
4: Сейчас у нас появляется такое понятие, как ИИ-агенты. Ну, например, возьмем Клод. Да, мне больше всего Клод нравится, потому что я с ним работаю уже где-то года полтора-два. У него есть Клод Код, это агент. Он может создавать нам субагентов, то есть мини-агентов, которые помогают главному агенту, у которого есть инструкция. Что такое агент? Это вроде какое-то такое страшное слово, агент-агент, все говорят, но при этом никто не знает, кто агент. Агент – это просто программный код, у которого есть инструкция определенная, по которой он работает. Вот, например, как мы с вами, есть должностная инструкция, например, и мы следуем своей должностной инструкции, все работаем. У субагентов, это те, кто подчиняется агенту, тоже есть определенные свои инструкции.
2: Мне кажется, мы сейчас какие-то технические глубины уходим.
4: Нет, сейчас объясню. И один человек может, в принципе, построить свою продакшн-студию из одного человека. То есть, будет,
2: то есть у себя,
4: да,
2: дома.
4: Да, он, и у него будет, например, и агент Клод. У этого Клода будет еще 6-7 субагентов, например, какой-нибудь аниматор, сценарист, режиссер, проверяльщик, тестировщик, ну и так далее. И тот, кто может вообще выпускать на все платформы контент.
2: У нас есть как раз на связи Алим Гарипов, основатель и сериалов, создатель и сериалов, основатель «Дубайской мечты». Алим, у вас как процессы устроены? Вы вот на том этапе, когда уже можете делать полноценные, полнометражные фильмы или, может быть, даже многосерийные истории с помощью нейросетей?
5: Да, всем привет. На этом процессе мы вообще создали первый, самый популярный сериал в Инстаграме, вообще в социальных сетях, и задали тренд на это.
2: Сразу, извините, обозначу, что Инстаграм принадлежит компании Meta, которая признана, запрещена в России. Да, пожалуйста, Алим.
5: Да, мы создали первый популярный сериал и набрали за 2 месяца более 150 миллионов просмотров на всех площадках. Как раз задали тренд, сейчас очень много люди снимают. С появлением такой нейросети, как Seedance, как раз делать фильмы можно даже сделать, ну, на пару часов хороший полнометражный фильм в этой нейросети.
2: А вы уже готовы такое сделать, чтобы, ну, либо вы выдали

0: какой-то полностью сгенерированной нейросетью, либо чтобы пользователи могли там через вас или через какой-то сайт это генерировать для себя свой собственный контент.
1: Да, конечно, это можно сделать. Вот недавно у нас была с Артемием Лебедевым коллаборация. На 36 минут мы сделали мини-фильм такой «Красотку по-дубайски». Мы старый фильм «Красотка» на новый лад переделали. Очень получилось интересно. Там тоже около 30 миллионов просмотров мы набрали в общей сложности.
0: А правообладатели в курсе, что вы переделали голливудский фильм через нейросети?
1: Ну, конечно, не в курсе. Да и нам все равно, мы же в России находимся.
0: Это смелое заявление, Алим. Надеюсь, что никаких серьезных последствий не будет. Хочется по дереву постучать, но у нас в студии его, к сожалению, особо не находится. Хотя по столу могу, не буду. Тем не менее, Алим, давайте тогда поговорим в контексте уже бизнес-модели. Да? То есть я правильно понимаю, что в целом, по-вашему, стриминги, там, Netflix, что там еще, Warner Brothers, крупные мейджоры, они в целом уже будут уходить в прошлое, потому что мы все сможем сами себе создавать фильмы и сериалы.
1: В любом случае, нейросети, они копируют что-то старое. Но они идут семимильными шагами. Новый фильм, именно прям, если что-то новенькое, нейросеть не сможет повторить. Она не придумает фильм за вас. Она повторяет что-то, то, что есть в сети уже. Повторяет какие-то прошлые фильмы, какую-то прошлую графику и так далее.
0: Ну да, вот «Одиссея» у нас Кристофера Нолана, на самом-то деле очень оригинальный контент, аж из времен Древней Греции.
1: Да, но сейчас с текущими нейросетями, вот, грубо говоря, год назад популярная нейросеть была самая VO3. Только Клинт начал появляться более-менее. И там можно было сделать ролик на 8 секунд, и какие были склейки ужасно. А сейчас уже можно сделать прям классный контент, который нейросеть сама будет продолжать каждый кадр.
0: Денис, это у нас на связи, да, сейчас Алим Гарипов. Была вот в студии у нас Денис Родин, директор по маркетингу в состав School. Может быть, у вас есть какие-то цифры, сколько может стоить создание вот такого полнометражного фильма, если мы говорим как обычному пользователю, да, вот на будущее? Сколько мне нужно заплатить, чтобы был фильм со мной в главной роли?
2: Ну, давайте я вам из практики прям расскажу. У меня есть тоже свой небольшой продакшн, у нас там всего лишь 2 человека, и мы охватываем большой вообще объем контента. На ПМЭФ, который проходил как раз вот в этом году, представили Сибур и просвещение новый проект, который мы делаем. Это видеопособие по химии там, для 8 класса. Там всего будет 28 видео, если всех их сложить, то хронометраж там выходит как раз на полноценный фильм. Там примерно, я уже посчитал, 1 час 40 минут.
3: Да, то есть да, это, стандарт.
2: Ну, да, это прям вот как полноценный фильм. Первые серии, когда создавались, там, вот, как предыдущий спикер говорил, в топе у нас нейросеть была VO3. Да, она была неплохая, но на сегодня она уже... как одноклассники.
0: Устарел. Например.
2: Да, устарел чуть-чуть. Сегодня там есть у нас Seedance 2.5 и отличная модель, например, Minimax H3, которая очень хорошо работает с русской речью. То есть мы можем сразу создать в одном кадре, где у нас человек будет говорить и будет происходить определенная анимация, которая нам необходима. Примерный, если брать расчет, если бы мы делали это полностью в 3D, это заняло, ну, не меньше где-то года, потому что это очень долго, лицевая анимация, она всегда очень долго в 3D идет.
0: Хорошо, но вот у вас, да, час 40 фильма.
2: Час 40,
0: час,
2: да.
0: Час 40, сколько это стоило?
2: Надо раскрывать, да, обязательно.
3: Давайте порядок хотя бы попробуем обозначить,
0: а не конкретные цифры.
2: Ну, вот смотрите, примерно на рынке какой существует порядок. Где-то все стараются почему-то уйти и брать за одну секунду. Да? Примерно там одна секунда, у кого-то 7 тысяч. Это даже больше, чем крутые студии за 2D-анимацию. Там по 2, по 3 тысячи у них стоит реально 2D-анимация. Пытаются за 7 тысяч продать одну секунду. Это очень много. Кто-то... Новички, фрилансеры, которые дома сидят, они могут продавать там по 200, по 300 рублей одну секунду.
0: Ну, давайте тогда говорить вот о качественном...
2: Если мы говорим про качественный контент, он примерно вот минута 30, если взять качественного, хорошего контента с хорошей уже озвучкой, переозвучкой, чтобы не было косяков, шесть рук.

0: Да, 6 пальцев, да.
1: 7 пальцев. Он будет стоить в среднем где-то 1300 где-то.
0: 1300
1: 150, рублей? 150-300, да.
0: И, так, еще раз, 100 тысяч...
1: От 150 до 300, вот в этой вилке. Все будет зависеть от того, какой сложности анимация внутри будет
0: это
1: находиться.
0: За весь ролик полтора часа, да,
1: правильно? Нет, это, например, за полторы минуты где-то будет.
0: О, за полторы минуты?
1: Где-то полторы минутки.
2: Умножаем.
0: Подожди, надо прям посчитать. Потому что меня тогда хотелось провести сравнение. Вот условные, да, там самый популярный блокбастер последних времен, «Мстители. Финал», бюджет 350 миллионов долларов. Насколько я понимаю, все еще выгоднее сделать через искусственный интеллект, получается.
1: Некоторые моменты, конечно, быстрее и проще сделать через ИИ, потому что даже сейчас, например, мы Клод можем подключить к блендеру, который 3D делает, и примерно он за 10 часов сделает неплохую анимацию. И ИИшка до сих пор не может красиво сделать физические свойства различные, да, чтобы они были настоящие. Вот 3D... это может. И когда мы совмещаем, например, ИИ-модельку и 3D в один кадр, вот тогда получается хороший, в принципе, качественный контент. И именно за это берут и платят хорошие деньги. Потому что это выглядит уже совершенно, ну, другого
0: совершенно
1: уровня.
2: Денис Родин у нас в студии, на связи Алим Гарипов. Алим, тот же вопрос вам на вашей практике. Что выгоднее было бы сделать, когда искусственный интеллект делает или...
0: Вручную по старинке, да.
3: Нет, на нашей практике, так мы же фильмы никогда не снимали, у меня практика как раз только ИИ, у меня свой ИИ-продакшн.
2: Хорошо, а почему тогда именно этот вариант? Вы же заранее просчитывали, наверное, сколько стоит в ручном режиме сделать, сколько стоит с искусственным интеллектом это делать?
3: Ну, в ручном режиме каждый фильм зависит от графики и так далее, тут до небес. А в искусственном интеллекте вот мы также сейчас делаем.
0: Ну, у вас ваши цифры, вот, прошу прощения, да.
3: Плюс-минус, да, по низу рынка, наверное, там, ну, у нас сейчас проект на 8 миллионов рублей, это полноценно там на полтора часа контента.
0: Мы сейчас говорим с вами про кинематограф в основном, да, хотя вот у нас еще был и пример видеоигр. Как вы относитесь к контенту, условно, про, условно, книгу, которую можно будет сгенерировать нейросетью? Вы рассматриваете вообще такой вариант? Насколько для вас это
3: будущее? Мы переносили
0: будущее?
3: Книги как раз с сериала. Мы там одного автора книгу перенесли в сериал. Он загружался на страницу. Книгу также, конечно, это, я думаю, еще проще.
2: Ну так речь про перенос, а создать что-то оригинальное, то, что не имеет основы.
3: Оригинальное... Возможно? Искусственный интеллект не создаст ничего оригинального. Он берет все... Он берет все то, что уже есть в сети. У него пока нет способности, чтобы он что-то сам придумал. Он, полагаясь на информацию, которая есть в сети...
2: Ключевое пока.
0: Но я где-то читал мысль, да, что по большому счету мы люди, мы сами ходячие нейросети, которые просто берут какой-то бэкграунд, багаж там, того, что мы прочитали, видели, испытали, и потом все это перерабатываем в какой-то новый, но в то же время уже и старый контент. Так может быть, если загрузить там в нейросеть там, условно, вот захочу книгу про себя, может быть, она и напишет мне книгу про меня, да, она будет, в принципе, оригинальной, получается.
3: Она напишет, конечно, напишет. Но будет она писать, полагаясь на другие биографии, в таком же стиле, а так, да, конечно. Чем больше вы нейросеть загрузите информации, тем больше она вам даст интересного контента про вас.
0: Это Алим Гарипов с нами сейчас на связи. Денис, как вы считаете, вот будущее за таким контентом есть?
1: Я тут там... немножко не соглашусь с тем,
0: пожалуйста, давайте.
1: Да, то, что сейчас заговорили, то, что не может создать оригинальный контент. Самая главная мысль, когда мы говорим про нейросети, это то, что нейросеть, она дает руки, но не дает голову. Да? Голова – это наше знание, которое у нас есть, тот бэкграунд, который мы обладаем. Например, нельзя без определенного бэкграунда полезть в маркетинг, в рекламу, да, в строительство, ну или еще куда-то. Нейросеть — это просто инструмент. Да? Он, это не замена нашей головы. У нас, в первую очередь, работает голова. И чтобы создать оригинальный контент, которого нету, да, мы должны заложить в нейросеть определенные свои знания. Да? Мы должны поговорить, черновики все дать, все мысли, которые у нас есть, все туда загрузить. Нейросеть поможет нам просто это очень быстро структурировать. Да, и мы сможем дальше создавать и работать, ну, например, над той же книгой, да. Если кто-то хотел написать книгу, у него уже есть какие-то мысли, о чем эта книга, он будет эти мысли загружать, редактировать и дальше с нейронкой работать.
2: Вы за свои, как это была история, когда нейросеть

0: решила загадку тысячелетия, задачу тысячелетия,
1: да,
0: и украла то, что в нее загрузили фактически. Вот здесь же тоже такое может быть.
1: У нас, к сожалению, да, мало времени на разговор, это хочется еще больше про это все, про нейросети, про будущее наше поговорить. Но, Денис, тогда действительно, на горизонте 5 лет, каким вы видите будущее именно нейросетевого контента? Сможет ли он действительно быть, ну, индивидуальным? То есть вот чтобы под себя я делал сам себе видеоигры, кино, книги, музыку и так далее.
2: Ну, все идет к тому, что мы придем, что один человек сможет это все делать, но у него должен быть все равно бэкграунд, потому что он должен понимать, что он делает, да, и как это, что вот, например, красиво, а что некрасиво. Не просто для него, а с точки зрения именно продакшена, да. Красиво это для, например, большой массы, либо это некрасиво. Не только для него это должно быть красиво. Мы можем нажать кнопку, и получим красивую какую-нибудь нейрочушь.
1: Красивая нейрочушь, хорошая фраза.
2: Да. Вот, а можем поработать немножко головой, да, подготовить полностью какую-то базу, загрузить, поработать и уже получить красивый контент.
1: То, что будут смотреть, да. Будете смотреть не только вы. Алим Гарипов у нас еще на связи. Алим, коротко, если можно, ответ. Как вы считаете, в ближайшие 5 лет что у нас будет с нейроконтентом? Насколько он будет индивидуален?
3: В ближайшие 5 лет как раз он будет, я думаю, везде. Вся лента превратится в AI-контент. Люди не будут особо так снимать, как раньше. Сейчас все будут учиться, это будущее. Как раз мы этому и обучаем. У нас крупнейшая школа по AI-контенту.
1: Ну, прогноз, Алим, понятен. Будем, конечно, ждать этого будущего не то, что с нетерпением, но с опаской. Алим Гарипов, основатель «Дубайской мечты» и сериалов, и у нас в студии Денис Родин, директор по маркетингу в состав «Скул», обсуждали, насколько AI-контент будет индивидуальным в ближайшее время. Но не можем вас отпустить без истории, которая, как нам кажется, дополняет этот день. Реклама – это двигатель торговли, как известно, и об этом, как никто другой знает, владелец магазина «Вкусная рыбка» из Тамбова. Он завирусился благодаря своему обращению к пользователям, к зрителям рилсов.
0: На словах самой лучшей рыбки в Российской Федерации директор демонстрировал увесистый золотой крест и призывал покупателей заказать у него рыбу и, цитата, «кайфануть». Давайте послушаем отрывок рекламного ролика.
4: Ребят, я директор компании «Вкусная рыбка 68». Я еще раз подчеркиваю, говорю, что моя фирма является лучшей рыбкой на территории Российской Федерации. Купите у меня рыбу, так вы кайфанете.
1: Продано.
0: Что-то сказать. Чем-то другим. Да, искренность сработала, тем не менее, на аудиторию рилсов ролика почти 700 тысяч просмотров за сутки и очень много позитивных комментариев. Впрочем, как признался в беседе с Алисой Чановой, герой рилс и владелец магазина «Вкусная рыбка 68» Роман, такой формат еще не успел принести новые заказы.
5: Это шоу-бизнес так у меня выстроен. Ну, только все это начинается, и чтобы там прям заказывали, такого нет. Поэтому, конечно, вот что-то вот сделать такое, вот посмотреть, что будет, что не будет. Чисто посмеяться, поприкалываться. Сказать, что прям продажи с Инстаграма, ну, это нет. Это все. Это просто есть на будущее, может быть, когда-то. Люди хотя бы просто будут знать.
6: Но вы продолжите такое снимать?
5: Да, конечно, так, для общей рекламы. Что-то там я скушал, что-то там это. Что-то там продал.
0: Индивидуальный контент.
1: Абсолютно индивидуальный контент. Вот только хотел сказать, что вот такого придумать нейросети, конечно, не смогут. То, что смог подарить соцсетям Роман.
0: Но по просьбе радио РБК бренд-маркетолог, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Диченко составил топ-3 неожиданных рекламных стратегий, которые помогут бизнесу привлечь новых клиентов.
7: Первое – это новая искренность становится трендом. И это для некоторых еще неожиданно. Чтобы быть искренним, говорить, что вы те, кто создают бренд, вообще-то люди, тоже живые. И вот эта искренность, даже когда вот так собственник выходит в нетрезвом виде, это очень искренне. Дальше можно придумать историю, найти своего потребителя, одного конкретного, и построить рекламную кампанию вокруг него. Следующее. Есть такая стратегия, называется «второй игрок». Существует в нише крупный бренд, он лидер, а второй игрок, тот, кто меньше, старается лучше. Третье – это громкие инфоповоды, с которыми можно попасть в СМИ, это сейчас регулярно происходит.
1: Ну, к слову, например, нового тренда, когда топ-менеджеры лично ведут.

0: ведут соцсети и даже отвечают на критику. Вот в июне 26-го года он завирусился после того, как резко ответил блогеру, который назвал пастилу невкусной, посмел назвать, я бы сказал. Ну и позже объяснил это шуткой, отметил, что автор ролика, собственно, кто и раскритиковал пастилу, он все-таки сам оценил юмор.
1: Да, но дальше история продолжается. В соцсетях Белоконь показывает сейчас уже производство пастилы с иронией, расправляется с хейтерами. По сюжету их увозят в багажнике внедорожника с ящиком яблок.
0: Да, вот такой вот агрессивный маркетинг, только да. Немножко по-другому.
1: И на этом фоне новость о том, что Netflix готовит самую масштабную волну сокращений с 2022 года. Вот присмотреться можно, контент живой.
0: Вот они, наши герои будущих роликов в соцсетях.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а самые нелепые сделки могут приносить фантастическую прибыль.
3: Бешеные деньги.
2: В прошлый раз я рассказывал про Тимоти Декстера, малообразованного парня, вложившегося в конце 18 века в континентальные доллары и сделавшего на них иксы только благодаря удаче. Думаете, на этом его везение закончилось? Это было только начало. Озолотившийся Тимоти явно в себя поверил. Мужчина решил заняться аж международной торговлей и начал скупать корабли. Понимал он в этом не больше, чем в инвестициях, зато прислушивался к советам. Его знакомые откровенно издевались над его недалекостью и подкидывали идеи, которые должны были гарантированно разорить Тимоти. Например, ему рекомендовали отправить на Карибы грелки для постелей. Звучит примерно как экспорт валенок в Африку. Но десятки тысяч грелок разошлись как горячие пирожки. Местные жители использовали их как ковши на производстве патоки. Затем ему посоветовали отправить уголь в Ньюкасл, главный угольный город Англии. Это все равно, что завозить нефть на Ближний Восток. И снова невероятная удача. Прямо перед прибытием судов местные шахтеры начали бастовать и остановили добычу. А уголь Декстера был раскуплен с большой наценкой. Были и другие совпадения. Например, он скупил тонны китового уса прямо перед тем, как в моду вошли корсеты из этого материала. Возможно, Декстер стал первым человеком, который построил инвестиционную стратегию на принципе «а вдруг сработает?». И работало же. К концу жизни фантастически разбогатевший Декстер сам назначил себя лордом, поставил в своем поместье статуи самых великих людей, которым отнес себя, и всячески развлекался. Например, инсценировал собственную смерть, чтобы всех разыграть и повеселиться на своих похоронах. А еще написал книгу о себе с кучей орфографических ошибок и без знаков препинания. Их он напечатал на отдельной странице. Расставляйте, мол, сами. Может, Тимоти Декстер был самым везучим болваном в истории рынка. А может, он был первым великим финансовым троллем, который убедительно притворялся идиотом. С вами был Глеб Каланов. Помните, если все считают ваши идеи безумными, это еще не значит, что вы не правы.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов.
3: Я неожиданно для себя вернулся к Достоевскому, и я понял, что из его великого пятикнижия я прочитал всего две вещи: «Преступление и наказание» и «Братьев Карамазовых». Потом я прочитал «Бесов», а вот сейчас я читаю «Идиота». Пересказывать Достоевского, наверное, бессмысленно, но для меня образ князя Мышкина оказался очень близким и очень личным. Сочетание огромной силы, которая выражается в его прямоте, готовности называть вещи своими именами, и в его, как многие другие герои говорят, слабости и даже идиотизме, когда он внешне не может постоять за свои интересы, хотя понятно, что им двигают совершенно другие, более масштабные ценности, которые делают его в глазах других этим самым идиотом. Это другая форма силы. Вот мне показалось, что это очень близко и важно для меня.
1: Фёдор Достоевский. «Идиот». «Вы князь Мышкин?» – спросил он чрезвычайно любезно и вежливо. Это был очень красивый молодой человек, тоже лет 28, стройный блондин средневысокого роста, с маленькой наполеоновской бородкой, с умным и очень красивым лицом. Только улыбка его при

0: всей ее любезности была что-то уж слишком тонка. Зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно ровно. Взгляд, несмотря на всю веселость и, видимо, простодушие его, был что-то уж слишком пристален и испытующий. Он, должно быть, когда один, совсем не так смотрит и, может быть, никогда не смеется, почувствовалось как-то князю.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. ВСУ атаковали дата-центр Сбербанка в Саратовской области. Ударом подвергся объект в городе Балаково. Его начали строить еще в 2021 году. Он должен был стать одним из крупнейших в Европе. Первый зампред Сбера Александр Ведяхин сообщил, что все сервисы банка работают штатно. Между тем, технический сбой в среду был зафиксирован еще у нескольких популярных онлайн-сервисов. Среди них Циан, Mail.ru и Самокат. Пользователям также до сих пор недоступны некоторые сервисы Яндекса. Зампред Ростелекома Валерий Ермаков в интервью РБК заявил о необходимости создать ЦОДы судного дня – резервные площадки для восстановления российских сервисов. Договоренности об энергетическом перемирии между Россией и Украиной пока не конкретизированы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, означают ли сообщения Минобороны об ударах по украинской энергетике, что Москву не устраивает идея предложенного перемирия. Болгария, Румыния и Турция работают над инициативой по безопасности судоходства в Черном море. Болгарский премьер Румен Радев может представить ее на саммите ЕС, который состоится 15-16 октября, сообщает Политику. Подробностей о документе пока нет. Известно лишь, что в нем подчеркивается необходимость незамедлительного восстановления безопасного прохода для судов с зерном. Валентина Матвиенко предложила приостановить лицензирование частных вузов. Спикер Совета Федерации сослалась на то, что в России появился целый пласт негосударственных учебных заведений, которые лишь имитируют образовательную деятельность. Матвиенко выступила за то, чтобы таким вузам не выдавали лицензии до изменения законодательства и наведения порядка в этой сфере. Власти Казахстана утвердили новый порядок въезда для иностранцев. С 1 июля следующего года россияне и граждане других стран, у которых установлен безвизовый режим с Казахстаном, должны будут оформлять электронное разрешение. Бесплатную заявку необходимо подать за трое суток до поездки. При этом до июля 2027 года отсутствие разрешения не станет причиной для отказа во въезде. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Коллекция. Япония выразит протест России за арест своего журналиста по подозрению в шпионаже. Для этого японский МИД намерен вызвать российского посла Николая Ноздрева, сообщает агентство Киода. Речь идет о корреспонденте газеты «Хоккайдо Синбун» Юки Амае. Его, напомню, задержали в Сахалинской области, затем доставили в Москву. Лефортовский суд заключил журналиста под стражу. Токио уже запросил у российской стороны информацию о произошедшем. Ну а в свою очередь официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что это дело может еще больше омрачить отношения Москвы и Токио. Действительно, страны, отношения между странами находятся под большим давлением сейчас. Их усугубляет множество факторов, в том числе украинский конфликт и вопрос Курильских островов. Об этом рассказал японский политолог, эксперт по вопросам внешней политики России Тайюсуке Абиру. И с ним беседовала специальный корреспондент РБК Валентина Шварцман.
3: Как известно, японское правительство, в отличие от европейских стран, сохранило энергетические связи с Россией, включая проекты на Сахалине. Кроме того, при нынешнем после Акири Мута Япония активно развивает культурные и академические обмены. Смысл этих шагов, как мне кажется, был в том, чтобы когда американо-российские отношения улучшатся и по украинскому вопросу появится хоть какая-то развилка, Япония могла вместе с США возобновить полноценные, в том числе экономические, отношения с Россией. Это была своего рода политика перехода. Переходного периода позволяет.

0: позволявшая сохранить хотя бы минимальный уровень отношений. Однако сейчас очевидно, что на разрешение украинского кризиса понадобится гораздо больше времени, чем казалось еще год назад. Тогда многие надеялись на относительно быстрое урегулирование, и вся японская политика вовлеченности в отношении с Россией строилась именно на этой предпосылке. В условиях, когда украинский вопрос не сдвигается с места, особенно в том, что касается экономических ограничений, Япония не может действовать самостоятельно из-за риска вторичных санкций США. Единственное, что теоретически возможно уже сейчас, это политические контакты. Например, встреча министра иностранных дел Лаврова с японским коллегой Матеги. Ведь Лавров уже встречался с главой МИД Германии на полях ООН, поддерживает контакты с США. Можно было бы хотя бы возобновить диалог на уровне заместителей министров иностранных дел. Япония не может оставаться в стороне бесконечно. Обе стороны, в принципе, заинтересованы в нормализации отношений, но на пути стоит целый ряд серьезных препятствий, главной из которых — Украина и санкции.
1: В последнее время Япония стремительно усиливает свой военный потенциал. Насколько это направлено против России?
0: Как вы знаете, у стремительного наращивания Японии оборонных возможностей есть два главных фактора. Первый — усиление военной мощи Китая. Второй — крайне неопределенная политическая ситуация в США. Япония — военный союзник Соединенных Штатов, а Россия тесно связана с Китаем. Однако главными причинами расширения японских оборонных возможностей остаются наращивание военной мощи Китая и действия КНДР. Россия, развивая отношения и с Китаем, и с Северной Кореей, выступает здесь лишь вторичным фактором. Поэтому для Японии важно возобновить переговоры с Россией на уровне министров иностранных дел или их заместителей, чтобы снова начать обсуждение вопросов безопасности и взаимно прояснить намерения. В будущем нам будет необходим подобный диалог.
2: Всем привет, Панки здесь, я Таня Маркевич, я автор проекта «Предпринимательский класс» на РБК. Со мной мой ведущий Даня Терентьев, эксперт по сложным переговорам, и он оценивает компанию с точки зрения коммуникации. У нас сегодня супер интересная программа, мне лично очень интересная. У нас два героя, Александр Стукалов, основатель студии массажа «Ляг», и Владимир Ларионов, CEO «Банный альянс». Это сказочные бани, жар-птица, огниво, и будем говорить про индустрию отдыха и релакса.
3: Банки бизнеса.
2: Дань, ты ходишь в баню?
4: Конечно, я же эксперт по сложным переговорам.
2: У меня появилась теория вот перед этой программой, что баня заменила нам психоаналитика. Ну, то есть люди ходят для того, чтобы сбросить напряжение, сбросить стресс, как-то прийти в себя, вернуться в тело. Это так? Вы видите вообще спрос на банный сервис, новую аудиторию?
5: Конечно, однозначно мы видим спрос. Более того, спрос и количество людей, которые ходят в баню, возрастает. То есть раньше было меньше 2% населения, сейчас уже это 3,5%, почти 4%. Рынок до 5-7%. То есть за 2,5 года мы выросли практически в два раза. Не конкретно мы, рынок. И мы видим, как меняется потребление в бане. Сейчас это такое оздоровление, ретрит, именно снять стресс после работы. Если раньше это были большие шумные компании, сейчас это 2-3, а зачастую уже один человек приходит на перезагрузку, снять напряжение после рабочего дня, даже после сложных переговоров или перед чем-то таким важным событием в жизни. Люди приходят, и мы видим, самое главное, что снижается доля потребления алкоголя, но мы не теряем выручку. Это компенсируется дополнительными услугами. Все чаще люди приходят парение. То есть раньше мы видели, что приходит компания или гость, они до парной даже не доходят зачастую. То есть вот мы встретились в бане, все, поговорили, уехали. Сейчас однозначно люди приходят не только общественное парение, но и на индивидуальные процедуры. Уже появляется, знаете, как свой фитнес-тренер, люди звонят в колл-центр, спрашивают, когда то это или иной уже не просто банщик, а пармастер работает, уже появляются, так скажем, у каждого свои фавориты, своя техника, и определенно к ним ходят. Такое мы видим изменение рынка. Немного цифр добавлю. Раньше от среднего чека, от самого чека на алкоголь приходилось 30-35%. Сейчас это не более 10-12%. Вот это произошло за два года.
4: Александр, может быть, и у вас как-то изменилась структура потребления вот за последнее время?
6: Ну, за последнее время я могу сказать, что, наверное, больше мужчин начинают ходить на массаж. Когда мы начинали, у нас стабильно было 10 лет назад, наверное, 80 на 20% это женщины,

0: к мужчинам соотношение. И это соотношение, оно постепенно-постепенно меняется, и приходит сейчас уже где-то 65% женщин и 35% мужчин. То есть, видимо, если раньше в основном женщины старались уделять внимание wellness-у, своему здоровью и так далее, то сейчас это постепенно распространяется уже и на мужскую часть населения. И, ну, вот я думаю, что там через какое-то время мы, наверное, уже там примерно к половине, наполовину придет.
1: Почему так?
0: Ну, я думаю, что это просто современный тренд такой. Мужчины тоже понимают, что это полезно и что нужно следить, в том числе и за своим физиологическим состоянием, в том числе.
2: Ой, Владимир, расскажите, а у вас же наоборот было, да?
3: Да, вот как раз и хотел про это сказать, что у нас как раз 80 на 20 потребление мужчин и женщин было. Но у нас даже раздевалки спроектированы были так, что 70 на 30, 80 на 20, вот наш жар-птица, главный комплекс, там 156 мужчин и 54 женских места. Все, новые комплексы мы уже проектируем 50 на 50, потому что мы видим, что женское отделение, допустим, жар-птицы объективно не справляется.
2: А огниво же чисто мужской.
3: Да, чисто мужская баня. Опять же, мы его начинали 2 года назад. И там идея как мужской клуб однозначно. Это место встречи хороших друзей и потребления мужчин, которые... Там нет такого большого потока, как в жар-птице. Да, это общественная баня, но это общественная баня премиального уровня. Там задача совершенно другая. Там не место встреч познакомиться, сходить на пары, это прийти, перезагрузка. То есть мы хотели создать мужской клуб, мы его сделали. Сейчас у нас есть проект в Москве, мы будем создавать женский клуб, это будет называться «Царевна-лебедь», полностью женское пространство. И также пойдем чуть больше, это будет не просто парные, это место встречи, там будут различные спикеры, ресторан правильного питания, то есть вот женское комьюнити, которое мы хотим создать.
2: Вы осознанно уходите вот от традиции парения и бани к клубной истории, где есть какие-то еще развлекательные элементы, помимо бани, которые даже, может быть, не развлекательные.
3: Скорее, мы хотим это дополнить. И однозначно цель гостя прийти в баню. Но познакомить его с продуктом можно через разные дополнительные сервисы. То есть человек может прийти, допустим, в хамам или на массаж, но когда он будет находиться в нашем пространстве, так или иначе он познакомится с настоящей русской парной и с тем продуктом, который может человека именно перезагрузить, даже если там понятие «банный приход». То есть мы создаем инфраструктуру, чтобы человек пошел, тем самым мы увеличиваем охват потребления рынка, и гости почему могут пойти в это пространство.
1: Александр, а вот по поводу изменения тоже аудитории, с точки зрения возраста, вот в ЛЯК как-то поменялось? Вообще, вот какие там есть тенденции в массаже?
0: Мы же, по сути, создавали целую вот такую вот нишу, можно сказать, вот этого массажа, который не тайский, не медицинский, не какой-то там еще, да, и это просто обычный классный массаж в красивом интерьере, куда можно прийти, и можно это сделать частью своей ежедневной рутины. И почему-то вначале к нам ходило больше взрослых людей, больше там 40+, для них массаж был чем-то более таким, как сказать, привычным, чем для молодого поколения, но потом вот постепенно-постепенно мы сейчас приходим к тому, что у нас уже вот 20+, вполне, то есть к нам молодежь ходит.
2: Может, да. Это связано с тем, что это стало больше, чем просто там поддержанием здоровья?
0: Да, и плюс у нас очень классный контент, который мы активно создаем, и очевидно, что старшее поколение вряд ли понимает наш контент, вряд ли его, в принципе, смотрит, поэтому, да, то есть та аудитория, к которой мы стремимся, это в любом случае там 25-35 лет, и, соответственно, вот, да, то есть сейчас вот мы на этот сегмент переместились.
1: И при этом такой вопрос, если, ну, как-то банные комплексы традиционно ассоциированы с каким-то таким компанейским времяпрепровождением, то массаж – это, наоборот, такая чаще история индивидуальная. При этом, вот, Александр, у вас есть какая-то история, связанная с комьюнити, сообществом вокруг вашей сети?
0: Да, у нас очень классная аудитория, которая выстраивается уже 11 лет, по сути. И у нас там в наших социальных сетях мы никогда ничего не накручивали, мы никогда ничего не покупали, не закупали. Это люди, которые следят за нами уже очень давно, которые нас любят, которые верят в нас, которые смотрят наш контент вот еще вот с того вот, как мы там что-то на телефоны фотографировали и так далее. И это сейчас вот доросло до того, что у нас очень классная вот эта вот база людей, которым мы очень интересны, они за нами следят, они очень активно вовлекаются в нас, и мы их очень за это любим.
2: А тяжело удержать такую аудиторию?
0: На самом деле, ну, у нас были периоды, когда у нас социальные сети блокировались активно.
2: Да вы что?
0: Да, да, да. Причем по каким-то совершенно непонятным... Ты просто делаешь репост какой-то истории у кого-нибудь, где человек сфоткался в зеркало. Вот. И у тебя страйк. Ты нажимаешь «Обжаловать». Они говорят: да, мы посмотрели, у вас аккаунт заблокирован теперь просто навсегда. Вот. И начинаешь искать варианты, как это все разблокировать. И, ну, вот получалось так, что, там, допустим, у нас несколько месяцев вообще не было никакой социальной активности. Но в итоге ты потом все восстанавливаешь, возвращаешься, и люди точно так же снова тебя ждут, ну, потому что у нас действительно уникальный продукт, и даже там перерывы на несколько месяцев, они на это не особо влияют.
1: Люди, которые ценят вот премиальную такую перезагрузку, они как тяготеют вообще к сообществам, им это надо, или вы сфокусированы на полностью таком индивидуальном подходе?
3: Тут однозначно рынок тоже меняется, и как раз-таки с премиального продукта и началось. У нас появились беговые клубы сначала в Огниво. Запрос, опять же, на потребление гостя. Они говорят: вот мы там встречаемся в бане, после бани сейчас в тренде. И мы слышим, собираем обратную связь, то на один забег пошел, то на другой забег пошел. И мы говорим: а давайте мы сделаем свой беговой клуб Огниво. И мы его запустили. Если вот, так сказать, залетел продукт, однозначно мы собираем, у нас ограничение до 50 человек каждые выходные, пока было тепло, с августа месяца бегали, потом вместе в баню приходили.
2: То есть это ваши новые люди, новая комьюнити, да?
3: Да,
2: новые...
3: однозначно. И так мы и познакомили людей, то есть друзья друзей начали приходить. И самое интересное, что это люди были там 35 плюс, даже в районе 40 плюс, вот так вот, 35-45 в этом диапазоне, то есть не молодежь. Все смотрят, естественно, в соцсети, гости «Жар-птицы» начали задавать вопрос. Мы хотим тоже, то есть, естественно, и девушки, и более молодая аудитория «Жар-птицы» начали спрашивать, почему, говорит, у «Огнива» есть банный беговой клуб. Говорит, мы тоже, мы сделали так. И сейчас вот сезон бега закончил, мы думаем, что дальше делать, скорее всего, это будут беговые лыжи. То есть вот так вот вокруг бани собирается свое комьюнити.
2: А мы вот начали с вами говорить немножко до программы про деньги. Вообще, как строится экономика банного комплекса? Что самое дорогое? Какой порог входа? И на каких услугах получается зарабатывать?
3: Опять же, если бы мы с вами полгода назад или, наверное, год назад, я бы сказал, что это от 500 миллионов рублей. Но мы сейчас делали более доступные проекты. Как раз вот я рассказывал, что мы как рестораны проходим и фитнес-клубы от большого к малому. И мы сейчас создаем новый продукт «Баня на районе». Это порядка вот 200 миллионов. То есть мы снизили средний чек на вход в бизнес практически там 2,5 раза. Кажется, большая сумма, но по-хорошему сейчас ресторан хороший сделать тоже там 180-200 миллионов минимум. То есть, а можно и создать баню на районе.
2: А какой срок окупаемости вот такого проекта?
3: 4 года, примерно в районе 4 лет.
2: То есть вы возвращаете, по сути, общественные бани, которые раньше там были в каждом районе?
3: Это наша задача. Бани – это, знаете, вот опять вспоминаем 90-е, где-то маленькое пространство со всеми остальными вытекаешь. Нет, мы хотим создать общественную баню и показать, что на каждом районе мы сейчас 2 реализуем комплекса в Москве, уже в 2 районах. Это будет Влюблено и Зилард. Это уже комплекс строится. А так задача в каждом районе сделать отличную такую баню хорошего качества. То есть у нас очень высокие нормы внутреннего аудита, сан-нормы. Мы проходим, аттестации есть у управляющих, у всего комплекса завязано, что можно сделать доступный продукт на районе. Однозначно это будет не Огниво или Жар-птица, но именно парные русские, скажем так, пар, получить услуги с вениками, хороший качественный массаж, все это можно будет сделать.
1: Александр, а у вас про аренду, про расширение, про планы?
0: Ну, если говорить про порог входа, то у нас, конечно, совершенно другие цифры. Вот вы сказали про доступный формат за 200 миллионов. У нас, ну, в принципе, салон открыть, наверное, миллионов 10-15 стоит. Вот, и

И у нас была история, когда вот мы открывали наш салон на Чистых прудах, там палаты Ладо, это палаты 17 века. И мы туда зашли, и нам сказали, что вот, ну, это историческое здание, это объект культурного наследия, и делать ничего здесь нельзя. Вот, и мы там сумели открыться где-то за 2 миллиона рублей. И это был лучший наш кейс, потому что, ну, ничего делать

0: Потому что у вас и порог входа ниже, и удержать мастера гораздо сложнее, потому что, ну, по сути, они могут, имеют возможность работать на себя. В чем преимущество работать с вами для них?
1: Это очень хороший вопрос, и тут очень долго можно это все обсуждать. То есть у нас плюс в том, что у нас мастер, когда работает на себя, он очень часто, если мастер уходит от нас, он думает, что он сейчас просто вот уйдет и заберет всех клиентов и начнет делать то же самое, просто где-то в другом месте и дешевле существенно. Вот. Но мастера обычно забывают про сервис, помещение, про вот это вот все, что люди приходят не только к конкретному мастеру на массаж, а люди приходят получить вот этот весь экспириенс. И массажист, который уходит и который открывает свой кабинет, он не может дать этот весь экспириенс. То есть если клиенту нужно просто, чтобы его помяли и уйти, то это тут вопросов нет. Но у нас все-таки аудитория, которая любит именно нас, которая любит наш бренд, которая любит в том числе наш контент, любит запахи, которые мы даем, любит вот музыку, которую мы ставим. То есть вот это вот полностью, вот это все всеобъемлющее, оно возможно только у нас. Поэтому мастера, конечно, удержать сложно, но у нас хороший поток клиентов, у нас классные условия, у нас очень классная команда, у нас развитие, у нас внутри тимбилдинг, мероприятия, вот это вот все. То есть у нас очень классная внутренняя комьюнити, и этого не будет, если человек будет работать сам на себя.
2: Сразу захотелось поговорить про бренд, про маркетинг. Мне кажется, и у Владимира, и у Александра есть что на эту тему рассказать. Владимир, какую роль и какую долю расходов занимает маркетинг, вот, развитие бренда?
3: На стартапе, когда вообще бренд «Жар-птица» запускался, на популяризацию бренда тратили там порядка 10% от выручки. Это очень и очень много при норме рынка 2-4%. Сейчас мы как раз и вернулись в эти цифры. Цифры там до 5%, что значительно тоже выше рынка, мы же общаемся все, кто. Но это у нас задача немного другая стоит. Мы не просто хотим привлечь новых гостей, это, так скажем, пункт первый обязательно. Мы хотим изменить вообще восприятие банного продукта на рынке. Поэтому мы рады, когда открываются конкуренты, они создают базу для нас, как для гостей, и, точнее, для комплекса. То есть открылся новый банный комплекс, пусть люди придут, попробуют, узнают, и так больше количество людей, как я говорил, рынок растет. То есть мы тратим значительную сумму, но задача у команды маркетинга шире, чем просто привлечение новых гостей. Именно изменить восприятие бани как продукта в целом на нашем рынке услуг.
2: То есть это про здоровье, про вот эту перезагрузку, про себя. Маме дарил недавно.
0: А вот, возможно, я не права, но каждый раз, когда я приходила в «Жар-птицу», там очень много людей. На что идет маркетинг, если действительно у вас там букинг практически там за 2 недели?
3: У нас, помимо «Жар-птицы», на Нижней Масловке есть еще Новая Рига, однозначно. И «Огниво» бывает. Мы сейчас запустили раз в месяц, наверное, женские дни мы все же сделаем, потому что поток женщин, пока мы строим женское пространство, довольно большое. И, опять же, «Жар-птица» создавалась комплексу уже 3 года. 3 года назад поведенческая история была другая. То есть сейчас, как я сказал, женское отделение в 3 раза меньше, чем мужское. Потому что понедельник утро мы полные. Женское отделение, все, битком. Даже есть очередь на входе. Мы сейчас думаем, может, понедельник, первую половину дня поменять отделение, потому что, естественно, все мужчины едут на работу, женщины провели семейные выходные, детей отправили
0: очень
3: в школу.
0: В баню.
3: Да, в школу, в садик. И снимает стресс у нас в бане. Сегодня на работу приехал в 9 утра, в 9:30 женское отделение, все, и не было мест. Это для нас хорошо, естественно.
0: Александр,
3: но
0: у вас есть овербукинг, или как вы привлекаете лиды, какая стоимость лида?
1: Ну, насчет овербукинга, вот раньше у нас действительно, то есть там, допустим, 22-й, 23-й, 24-й годы, у нас запись была такая, что, ну, действительно, там, на несколько недель вперед. И учитывая то, что у нас очень небольшой масштаб, в принципе, как бы нашего бизнеса, то нам немножко даже крышу от этого сорвало, потому что, ну, мы подумали, что все, у нас все получилось. Вот, и учитывая то, что мы это все просто с самого первого вот шага все сами выстраивали, то в какой-то момент это все настолько хорошо начало работать, что мы весь маркетинг, мы его, по сути, просто отключили. То есть у нас партнерство все мы прекратили, контент мы очень вяло начали выкладывать.
0: И какой был твой результат?
1: Ну, вот результат такой, что спустя 3 года мы поняли, что это была ошибка, что сейчас еще все-таки ситуация экономическая такая достаточно сложная, ну, по крайней мере, крайней мере, там, до нас она дошла, видимо, с

0: каким-то опозданием. И мы сейчас, вот начиная с этого года, мы срочно весь офис переориентировали на маркетинг. То есть даже сложно понять, какой у нас там процент бюджета заложен на маркетинг, потому что у нас, в принципе, не такой большой офис, и все, почти все люди, которые в этом офисе есть, они так или иначе стали связаны с маркетингом.
1: Спасибо. И напомню, что у нас в гостях студия «Массажа Ляг» и Александр Стукалов, и банный альянс «Сказочной бани», и CEO Владимир Ларионов. И про деньги поговорим после небольшого перерыва.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодняшний выпуск, он про вас, про родительское выгорание. Вы уставшие, раздраженные, срываетесь на ровном месте, хотите сбежать. Нейробиология объясняет. Хронический стресс держит вашу амигдалу в тонусе. Кортизол не падает. Префронтальная кора, центр контроля и эмпатии, истощается. Вы не стали плохим родителем. Ваш мозг просто начал ломаться от перегрузки. Что делать? Первое. Признать. Я выгораю. Это не стыдно. Стыдно не обращать внимания. Второе. Легализовать гнев и усталость. Скажите себе, я имею право злиться, и я имею право хотеть побыть один. Третье. Делегировать. Хотя бы час в неделю, когда вы не родитель, а просто человек. Сон, ванна, прогулка. Это не эгоизм, а обслуживание инструмента. Четвертое. Снизить планку. Идеальный родитель – это миф. Достаточно хороший – тот, кто ошибается, но возвращается и восстанавливает связь. Можно кормить не органической гречкой, а макаронами. Можно не читать на ночь, а просто посидеть рядом. Пятое. Попросить о помощи конкретно. Посиди с ребенком 1.5 часа. Я посплю. Вы не можете напоить ребенка из пустой кружки. Наполните сначала себя. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
4: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
5: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
6: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
2: РБК тренды.
7: Дом из принтера.
8: Дом можно напечатать на 3D-принтере, правда, пока не целиком. Строительный принтер по цифровой модели слой за слоем возводит бетонные стены, а фундамент, перекрытие, окна, коммуникации и отделку по-прежнему делают традиционными способами. Главное преимущество технологии – скорость и меньшее количество ручного труда, особенно там, где нужны сложные формы. Обычно требуется опалубка и дополнительное рабочее, а принтер просто меняет траекторию движения. По оценке специалистов, стоимость возведения отдельных бетонных конструкций благодаря 3D-печати в перспективе может снижаться на 10%. В России технология уже вышла за пределы экспериментальных частных домов. Напечатанные здания появились в Ярославле, Татарстане и даже за Полярным кругом. Для Арктики и других удаленных территорий технология особенно интересна. Оборудование можно доставить один раз, а зависимость от большого количества строителей на площадке сокращается. Но массовому рынку нужны подходящие нормы, сертифицированные материалы и специалисты, которые умеют работать одновременно со строительством, цифровыми моделями и программированием. Поэтому 3D-принтер вряд ли отменит стройку. Зато он может изменить ее главный принцип. Все больше работ будет происходить сначала в цифровой модели и только потом на площадке.

Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

0: коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Производители и продавцы электроники попросили Минпромторг снизить технологический сбор. По мнению участников отрасли, нынешние ставки и порядок исчисления сбора могут привести к двойной переплате за немаркированную продукцию по техническим причинам. Ассоциация РАТЭК предупредила, что после введения техсбора розничные цены на некоторые категории электроники могут вырасти до 9%. Россия будет поставлять дизель на мировые рынки, включая США, по прямым контрактам. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, к концу года Россия может увеличить экспорт дизеля до 3,5 миллионов тонн в месяц и занять 10% рынка. Новак также сообщил, что правительство России обсуждает введение моратория на обнуление выплат по топливному демпферу. Полное возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике произойдет к 2029 году. Об этом говорится в материалах Департамента прогнозирования Центробанка. По данным аналитиков, возобновление дезинфляционных процессов и замедление инфляции до целевых 4% в следующем году требует выверенных решений по траектории ключевой ставки. Между тем, аналитики, опрошенные Центробанком, ухудшили прогнозы по курсу рубля и ключевой ставки. По их мнению, к концу года доллар поднимется до 85 рублей 30 копеек, а в следующем году вырастет до 89,5 рублей. Из-за высокой инфляции эксперты повысили и прогнозы по ключевой ставке. К концу года они ждут ее на уровне в 14%. Тарифный коридор по ОСАГО может быть расширен еще на 20-25%. С таким предложением к ЦБ обратились сразу несколько крупных страховых компаний. Они настаивают на том, что мера необходима для снижения убыточности автогражданки. Во многих регионах она, по словам участников рынка, уже превышает 100%, пишет Коммерсант. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Ну что ж, мы продолжаем. У нас в гостях Александр Стукалов, сооснователь студии массажа «Ляг», и Владимир Ларионов, CEO банного альянса «Сказочные бани».
0: Банки бизнеса.
2: Мы остановились на вопросе про маркетинг, и как раз, Александр, хотели продолжить с вами. Вот как у вас устроен этот маркетинг? На чем вы делаете акцент?
3: Ну, сейчас мы делаем акцент на кросс-промо с разными компаниями, мы предлагаем свои какие-то там сертификаты, скидки, соответственно, другие компании предлагают свои какие-то истории, мы стараемся привлекать, получается, нашу аудиторию к нашим партнерам, аудиторию партнеров к нам. Допустим, мы сейчас разрабатываем такую историю, как подписки на корпоративный массаж. У нас есть опыт, мы ездили в разные офисы, делали там массаж. Например, у нас ребята ездили в магазин Louis Vuitton, и у них очень крутая вот эта нематериальная история для сотрудников, и у нас приезжали туда наши ребята, мяли там всех, делали по 15 минут массаж, и очень там все хорошо шло.
4: А правильно я понимаю, что сейчас вы двигаетесь в сторону коллабораций?
3: Да,
4: и
3: да, да.
4: Почему? Владимир говорил про комьюнити, про развитие индустрии. Вы говорите про это. Как вы вообще для себя объясняете этот тренд?
3: Ну, как я уже говорил, мы в какой-то момент вообще все наши коллаборации остановили, поэтому нам это сейчас нужно в первую очередь просто для того, чтобы улучшать нашу запись, улучшать наши показатели. Вот. То есть тут даже речь, наверное, не о создании комьюнити, а о том, что нам просто нужно развиваться.
2: У Владимира, насколько я знаю, тоже у вас к коллаборации большое внимание уделяется. Вот вы как-то тоже следуете за трендом, или как у вас это происходит?
5: Мы используем более естественные коллаборации, где пересечение аудитории идет. То есть мы смотрим ниши, где мы можем познакомить людей с нашим продуктом, которые пользуются не нашим продуктом, будь то там спортивные, опять же, клубы, мероприятия, бойцовские клубы. То есть у нас есть коллаборации с бойцовскими клубами различные. То есть мы понимаем, что мы отлично можем дополнить друг друга. То есть после спорта люди могут провести время в бане или в бане познакомиться со спортом, сайклинг, клубы. То есть все
4: более... Мужскую аудиторию, да, вы привлекаете,
5: да,
4: все-таки?
5: В «Жар-птице» практически все девушки. поддержки с различными брендами, и есть

0: Коллаборации не просто сейчас все делают с косметикой бренды, но нам это не так интересно. Мы тоже это делали, то есть запросов к нам много, но здесь мы в той ситуации, когда мы выбираем, с кем делать коллаборацию, что для нас это создаст дополнительную добавочную стоимость. И для другого бренда тоже. То есть на Новой Риге там вообще другая история по коллаборациям. Там мы вместе, как я вот и сказал, в других комплексах выбираем, но очень точечно, потому что на Новой Риге совершенно другой, и я объясню на цифрах, что это значит. На Новой Риге у нас средний чек на гостя 47 тысяч рублей. Это довольно высокий. А если говорить про жар-птицу, это 12 тысяч рублей, от 10 до 12 тысяч рублей.
1: За счет того, что услуги сами дороже, или за счет дополнительных как раз возможностей гостя и больше времени проведения?
0: Во-первых, Новая Рига – это индивидуальная история, то есть люди бронируют банный дом.
1: Под компанию или
0: да,
1: под себя?
0: Под себя. Мы сейчас, там различные варианты домов есть, от 170 до 500 метров, потому что, почему 170 квадратов, даже 165, потому что больше людей спрашивают, вот два человека, зачем нам дом арендовать 500 квадратов. И туда входит аренда, это определенная стоимость, и сами услуги дороже. То есть общественная баня, процедура парения занимает там от 15 до 45 минут, скажем так, это банный ритуал. Банные ритуалы, банные процедуры на Новой Риге 3-4 часа идут. То есть это полный комплекс перезагрузки гостя. Естественно, он стоит дороже, это индивидуальный подход. Качество веников везде одинаковое, но просто помимо веника используется еще много чего, что идет в эту процедуру. Выглядит очень маржинально, как будто бы, когда услуга парения стоит, допустим, про жар-птицу на Новой Риге, 30-40 тысяч рублей. Я же вижу, это себестоимость практически 50%, и 50% зарплата банщика. Мы на этом не зарабатываем.
1: А время пространство занимается?
0: Конечно, конечно. Если взять юнит-экономику, на чем зарабатывает банный бизнес, все, что связано с парениями и с услугой пармастеров, мы не зарабатываем.
1: А на чем же вы зарабатываете?
0: Как раз-таки есть входной билет, аренда – это то, что мы можем покрыть, потому что мы каждый месяц смотрим, естественно, бюджеты, еженедельно сверяем. Иногда бывают недели, когда команда пармастеров в минусе, то есть есть определенное количество людей, которое должно выходить на работу, чтобы поддерживать пар, там, заниматься печами и всем остальным. И мы вот по юнит-экономике как раз-таки в минусе, но за счет входа, сопутствующих товаров мы уже становимся более рентабельными. Просто говорят, почему процедура столько стоит? Но зарплата пармастера порядка 40% забирает, 10%, 15% уходит на различную, скажем так, сопутку, и себестоимость товаров идет тоже порядка 50%. Вот, и мы как раз-таки около...
1: Ресторан.
0: Ресторан, здесь более прозрачная рентабельность.
1: Это ваш ресторан, прежде всего, или это арендаторы?
0: Наши. Если вот посмотреть все наши комплексы, кухня дополняет комплекс. Мы часто встречаемся с шеф-поваром, подбираем посуду, обсуждаем концепцию кухни, какая она должна быть. Однозначно новое, можно смело заявить, что это новое прочтение банной кухни. Качество, с каким мы это делаем, то есть жар-птица, огниво и жар-птица Новая Рига, это вообще три разные кухни, которые не пересекаются. Тоже слышал несколько раз, почему у вас овощная тарелка на Риге дороже, чем в жар-птице. Потому что на Риге мы подаем узбекские томаты, которые стоят даже не 1000 рублей за килограмм летом, а это 1500-1700 рублей за килограмм томатов. Это очень серьезно, когда можно их купить за 300-400 рублей. Это не значит, что в жар-птице на Масловке они будут плохого качества. Нет, но себестоимость разная. Да.
2: Александр, а у вас себестоимость и на чем зарабатываете? Как у вас устроена экономика?
3: Ну, мы сейчас активно ищем способы дополнительно тоже поднимать чек, какие-то допродажи вводим, и мы сейчас занимаемся, например, разработкой нашей косметики, и то есть мы создаем наше масло, мы создаем наши мази, наши крема, специальный крем, тайская мазь, тигровая мазь, То есть мы будем сейчас услуги дополнительные вводить под это все, делать какие-то витрины в салонах, делать точки продаж. Мы уже сами продукты разработали, мы сейчас занимаемся разработкой упаковки вот этого всего. У нас есть там специальные люди, которые все это делают, производство. То есть сейчас, получается, в Москве попробуем,

0: пробовали потом. Партнеры у меня, они сейчас в Европе находятся, мы им отправляем, они там тоже дают свой фидбэк, и, ну, вот как-то вот это вот пока вот у нас все делается, я думаю, что мы, наверное, в начале следующего года уже введем полноценно косметику. Это то масло, которым мы делаем массаж в салонах, его можно будет купить, и этот же самый экспириенс, получается, перенести к себе домой.
1: А, в принципе, какая у вас структура доходности? То есть на чем вы зарабатываете?
0: Ну, у нас основной продукт, он у нас один, единственный сейчас.
1: Это абонементы, например, или это разовые посещения?
0: Есть и разовые посещения, есть и абонементы. Самое главное, наверное, это подарочные сертификаты. Это вообще очень-очень крутая история. Ну, она, естественно, там со своей сезонностью. То есть есть периоды, когда там, допустим, Новый год, когда там 8 марта, да, 23 февраля, 14 февраля, когда гораздо больше подарочных сертификатов продается. Но, в принципе, вот в течение всего года это лучший подарок, как мне кажется, вообще.
1: А да. Как вы потом удерживаете эту аудиторию? Вот понятно, что коллаборации, понятно, что подарочные сертификаты и так далее. Но вам потом эту аудиторию как-то надо удержать. Как и вот сколько стоит это удержание?
0: Мы даем такой сервис, такое качество услуги, что, в принципе, людям очень нравится у нас оставаться. Вот. И плюс, ну, конечно, там какие-то дополнительные скидки, дополнительные небольшие плюшки всякие. То есть вот если человек не пришел, ему приходит там, допустим, смс-ка или что-то такое.
1: То есть коммуникация, да?
0: Да, конечно. Да,
1: есть... У меня еще один вопрос, который вот вы сказали, что работаете с корп-клиентами. А почему тогда не работаете со страховыми компаниями и не включаете
0: смс? Это следующий шаг, который тоже мы планируем, да, да. Мы сейчас хотим сначала просто вот эту корпоративную историю нормально упаковать и потом уже заходить в ДМС.
2: Мы поговорили про коммуникацию с аудиторией. Есть ли там место для каких-то сложных переговоров с аудиторией? Бывает ли она и как вообще вы это отрабатываете? Ну, это вообще мне интересно. Может быть, есть какая-то своя специфика и свои... подходы на эту тему вот у вас, Владимир?
3: Сейчас гости более осознанные. Вот в общественных банях как-то легче стало, когда есть подсадка. В первую очередь общественные бани, люди приходили с утра или там в обеденное время садились, а потом приходили еще раз вечером, и есть за стол, подсаживаются к ним другие люди. И первое время это вызывало негатив. Но сейчас уже такого нет, и совершенно нормально люди относятся, когда это общественная баня. Если нужно индивидуально, у нас есть отдельные, мы называем это сьюты, номерные бани, где можно арендовать свою компанию, получить тот же продукт, и все относится с пониманием. То есть, когда мы вводим какой-то новый продукт, уже люди понимают, скажем так, что мы не то что экспериментируем, что мы в первую очередь действуем в интересах гостя. Почему так происходит? Вот и все.
2: Ну, то есть сейчас, если какой-то там негатив есть, то это сводится, ну, каким-то вот там, кому-то что-то не понравилось, отзыв в интернете написал.
3: Мы очень активно работаем с гостями. Я стараюсь так сделать, чтобы отзывы не попадали уже на платформы. Вот, не то, что мы это скрываем. Однозначно нет. Есть задача менеджера в каждом комплексе. Понятно, у каждого комплекса есть управляющий, но менеджер. Но есть такое понятие 100% table visit. То есть каждому гостю за это задача первоочередная менеджера. И чтобы снять негатив в начале. Самое вот что-то не понравилось, не понравилось блюдо, не понравилось парение, все что угодно может быть, но надо с человеком сейчас. Я хочу, чтобы решили проблему гости в моменте. Дальше, окей, если это не случилось, гости часто говорят, там все хорошо, то есть задача менеджера разговорить. В Огниво у нас вообще есть батлеры, которые это основная задача их взаимодействия с гостями и вести гостя, как раз это то, за счет чего мы удерживаем гостей индивидуальный подход. То есть я ни одной в бане в Москве не знаю, где есть батлеры. Есть в отелях батлеры, в бане нет.
1: А нет таких противоречий? Может быть, ну, люди же приходят на какой-то, ну, достаточно индивидуальный опыт парения, какого-то релакса и так далее. И все время присутствие человека, который там спрашивает и вступает в диалог, вот это само не вызывает негатив?
3: Надо понимать, когда подойти к гостю, естественно, сервис не должен быть навязчивым. Дальше у нас есть, естественно, колл-центр, который обзванивает гостей, либо переписывается с ними. То есть в Огниво это батлеры взаимодействуют с гостями, жар-птицы, это колл-центр. И только уже третий пункт по пирамиде, когда гость пишет отзыв, это значит, что мы его два предыдущих упустили, мы не отработали. Это для нас самое плохое. Но мы всегда благодарны этим людям. У нас есть даже тренинг, жалоба это как подарок. То есть за счет этих гостей мы становимся лучше.
1: А вот вы, в принципе, формируете новую банную культуру. Например, в общественных банях, там, в краснопресненских, в парных запрещено разговаривать. У вас, наоборот, да, ну, как бы есть... Люди даже поют в парных.
0: А, кстати, я пил у вас.
1: Как это... Это доносится как УТП, ну, с точки зрения маркетинга, с точки зрения коммуникации. Не вызывает ли это сопротивление аудитории?
3: Баня – это выброс негатива и сложной энергии. Знаете, в Китае люди кричат, даже в море, когда первый раз был в Китае, удивился, что люди прямо орут в море. Так и здесь. Мужская парная, да, это душевные песни. Мы создаем такое пространство, где люди могут, если хочешь, и индивидуально, неправильно сказать индивидуально, индивидуальная парная – это отдельная история. Тихий пар. У нас тоже такое есть. Мужской две парных. Всегда одна промолчать, вторая вот попеть, выпустить энергию. С женщинами мы чередуем пара, скажем, раскрыть энергию, пар также попеть. То есть мы показываем новый опыт. Почему вот издавна молчать в бане? А если мне хочется выговориться, выпустить эту энергию, почему я должен ее себе сдерживать?
2: Выпустить дополнительный пар.
3: Да, выпустить пар из себя. Почему это надо сделать? Давайте попробуем это, давайте это сделаем. То же самое игра на инструментах внутри бани. Да почему нет? Это же может дополнить, погрузиться такую в свою реальность, задуматься. То есть мы однозначно экспериментируем, что-то получается, что-то нет. Но в гости мы же собираем обратную связь, и мы взаимодействуем. Как это получается? Если это классно, то почему нет? Допустим, в «Огниво» мы пробовали шоу, сначала людям нравилось, потом нет. Они есть, но мы их практически убрали. Опять же, это под запрос гостя. Все должны пробовать. Если ничего не делать, то мы бы дальше велосипеда не уешли, наверное. И то велосипед надо изобрести было.
2: Александр, вот у вас, Вляк, какие у вас подходы в работе с негативом, в обучении команды?
0: Да, ну, негатив, конечно, есть, потому что, ну, наверное, самое сложное – это работать с огромным количеством людей, и какие-то приколы могут быть и со стороны там клиентов, и со стороны и сотрудников тоже, потому что сотрудников тоже огромное количество. Но, допустим, у нас как? У нас, если... клиент, если ему что-то не понравилось, то с ним общается бот для начала. То есть ему приходит отбивка, оставьте отзыв. И он оставляет отзыв боту, прежде чем идти на какие-то там, допустим, карты или еще куда-нибудь и писать там вот такую вот огромную...
1: А не кажется вам, что это тонкий лед? Потому что, ну, отзывы, когда все, что касается, не знаю, тела, например, это всегда очень эмоциональная реакция. Вот. И я на эмоциях, а со мной разговаривает бот.
0: Да, то есть там есть возможность связаться с отделом поддержки. То есть человек, наоборот, если он пишет какой-то отзыв на карты, то получается, он это, наоборот, на всех выдает. А здесь он может это написать лично как бы человеку, то есть, ну, связаться там с управляющим, и управляющий уже ему перезвонит и разберет эту конкретную ситуацию. И мы тоже, мы стараемся не доводить до того, чтобы этот отзыв появился уже где-то там на каких-то агрегаторах и так далее. То есть это все разбирается вот локально, вот в моменте.
1: А чего чаще всего касается негатив, и как вы с ним потом работаете вот с точки зрения... Ну, то есть сейчас мы говорим про какие-то ситуационные моменты. А если как вот глобально вот не зашел формат, или вы же тоже формируете нишу, какие-то изменения ваши не зашли, как они потом учитываются в стратегии компании?
0: Да, но самый популярный, наверное, негатив, который может быть, это то, что кому-то просто не понравилось по ряду причин, да, что, например, сделали там больно или не предупредили об этом, да, или, допустим, у человека там какие-то синяки остались на следующий день, или там какие-то, я не знаю, или легкая аллергия там произошла, или что-то такое. То есть какие-то такие моменты, которые потом отрабатываются с командой в плане того, что нужно предупреждать, нужно спрашивать, нужно, если там действительно у человека может быть там легкая боль после массажа, это нормально, да, но это все должно быть оговорено, это все должно там перед массажем объясняться, вот, и если это все нормально доносится, то обычно никаких проблем нету, вот, а мы со своей точки зрения потом просто корректируем уже формат обучения мастеров, то есть то, как они доносят уже это все до клиентов, ну, и этих ситуаций у нас становится стабильно гораздо меньше.
2: Я такой вопрос и к Владимиру, и к Александру. Вообще, вы когда развивали ваши продукты. Вы стремились к оригинальности или есть какие-то, не знаю, может быть, референсы, классические модели, подходы, которые вам были близки, вам помогли? Или вы, так сказать, шли прям своим путем везде, где только можно?
3: Знаете, я много лет работал в отельном бизнесе, потом ресторанный бизнес, и в целом, как я сказал, баня, мне очень нравился данный продукт, но объективно на рынке не было команды профессионалов,

0: профессионалов, которые могут упаковать этот бизнес и вывести на этот уровень. Поэтому мы собрали действительно команду профессионалов, когда есть уже изучают различные метрики, то есть все понимают, что такое CGM, возвратность гостя. У нас порядка 50 больших метрик, так 28 ежемесячных, уже недельные, там чуть меньше. То есть оценить это и сделать из этого действительно большой бизнес, а не одну единичную баню. У нас очень много на рынке хороших банных продуктов. Там в Сочи своя специфика, в Москве есть по всей России классные комплексы, но они не знают, как это масштабировать, как это сделать, чтобы также, там, не знаю, в Москве, вот мы строим сейчас баню вместе с партнерами в Хабаровске, как сделать продукт одинаковый. Поэтому вот задача такая, что сделать из этого профессиональный большой бизнес.
1: Класс. Александр,
2: да,
1: у вас,
2: Олег? Мы вот шли всегда только за оригинальностью. Мы это начинали все, будучи, по сути, еще детьми, и мы весь этот процесс полностью от нашего первого кабинета, куда мы 60 тысяч рублей вложили, и вот до каких-то наших вот сейчас крупных салонов, то есть мы этот процесс сами полностью пережили на себе, со всеми ошибками, со всеми косяками, со всеми, всем, чем только можно, и мы учились просто на ходу. То есть это целая жизнь, которая у нас вот там сейчас продолжается. Вот вся сознательная жизнь — это этот бизнес, по сути. Вот. И да, мы всегда шли только за оригинальностью, мы хотели быть самыми классными, самыми уникальными, самыми стильными в этой отрасли, и, ну, как мне кажется, у нас это получилось.
3: Вы можете себя назвать панками бизнеса?
2: Мы как раз-таки максимально панки.
3: Владимир, а вы?
0: Мы больше за, скажем так, традиционные ценности, но в новом прочтении, поэтому так.
3: Спасибо. Напомню, что сегодня мы говорили про то, что стоит за нашим удовольствием, за отдыхом, за перезагрузкой. Посмотрели разные бизнес-модели, и в гостях у нас были Александр Стукалов, сооснователь студии массажа «Ляг», и Владимир Ларионов, CEO «Банный альянс» «Сказочные бани».
1: Это были «Панки бизнеса». С вами были Даниил Терентьев и Таня Маркевич.
4: РБК «Коллекция».
5: Прямо сейчас возвращаемся к предложениям «Деловой России». Напомню, бизнес-объединение подготовило 52 шага по изменению российской экономики. Один из блоков посвящен защите от беспилотников и поддержке компаний, пострадавших от атак. «Деловая Россия» предлагает пересмотреть подход к защите объектов и активнее привлекать гражданские компании к разработке двойного назначения в рамках государственного частного партнерства, рассказала корреспондент РБК Мария Лисицына.
6: «Деловая Россия» считает, что быстро запустить такие проекты можно было бы за счет привлечения внебюджетных источников. Еще одно предложение, которое содержится в этом документе, оно касается защитных сооружений, которые использует бизнес для защиты от атак беспилотников. Они говорят, что по закону защищать с помощью таких сооружений свои объекты должны их владельцы. Для этого в нормативных правовых актах были установлены определенные требования, но соблюдать их сейчас затруднительно. Нет, например, типовых конструктивных решений для таких защитных сооружений, и предприятия фактически сами их проектируют, сами их испытывают. Есть сложности с испытанием, например, с доступом на полигоны, с тем, что решения эти довольно дорогостоящие, и для среднего бизнеса, например, это суммы неподъемные. Они говорят о том, что в результате темпы оснащения объектов вот этими защитными сооружениями не соответствуют динамике тех угроз, от которых они должны защищать. Кроме того, сооружения практически полностью производятся из отечественного металлопроката, и господдержка вот этой отрасли могла бы, с одной стороны, обеспечить безопасность, с другой стороны, обеспечить загрузку отрасли, которая сейчас ей необходима.
5: В подробностях предложения от «Деловой России» разбиралась корреспондент РБК Мария Лисицына.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
7: За третий квартал на вторичном рынке России цена квадратного метра выросла в среднем на 3,6%, а средняя стоимость квартиры на 4,5%. Такие данные приводит федеральный портал «Мирквартир» по итогам анализа 70 крупнейших городов страны. Средняя цена квадратного метра по всей стране на вторичке достигла 136 тысяч рублей. Теперь средняя квартира стоит 7 миллионов 290 тысяч рублей. Рост цен зафиксирован в 62 городах из 70, снижение только в 7. Лидерами по подорожанию метра стали Брянск, где квадрат прибавил за квартал 9%, Киров и Тверь плюс 8%, Смоленск плюс 7%, Московская область плюс 7,5%, до 178 тысяч рублей за метр. В Ярославле рост составил 7%, в Санкт-Петербурге 6,7%, и квадратный метр на вторичке здесь стоит 275 тысяч рублей.

0: Замыкает десятку Чебоксары и Архангельск с прибавкой о 6%. А вот на морских курортах цены, наоборот, снизились. В Сочи квадратный метр подешевел на 1,9%, в Севастополе на 0,9%, в Симферополе на 0,8%. Эксперты объясняют это логистическими сложностями, которые снизили активность покупателей. В Москве квадратный метр вторички, напротив, вырос на 6,3% и достиг 443 тысяч рублей. Средняя столичная квартира подорожала за квартал на 6,7% до 24 миллионов рублей. В Подмосковье метр прибавил 7,5%. Цены на квартиры здесь теперь составляют в среднем 9 366 тысяч рублей. Объем предложения на вторичном рынке по всей России за квартал сократился на 7%, а средняя площадь квартиры в продаже увеличилась до 53 квадратных метров. Осталось сказать, что на вторичке по всей стране с начала года квадратный метр подорожал на 9%. По прогнозам, по итогам года рост может составить 12-14%. Так что, несмотря на дорогую ипотеку, вторичный рынок продолжает медленно, но верно набирать цену.
1: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
2: Да, что нам-то делать?
3: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе

0: будням на радио РБК.
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Упущенный рынок. В 2007 году Стив Джобс представил первый iPhone. На тот момент Nokia была крупнейшим производителем мобильных телефонов в мире. Компания продавала около 435 миллионов аппаратов в год, более миллиона ежедневно. Сегодня часто говорят, что в Nokia просто не поверили в сенсорные смартфоны. Но компания видела, куда движется рынок, и сама экспериментировала с подобными устройствами. Проблема была не в отсутствии технологий. Внутри корпорации подразделения конкурировали между собой, разработка затягивалась, а руководители не могли договориться о единой стратегии. Nokia продолжала совершенствовать кнопочные телефоны, пока Apple превращала смартфон в карманный компьютер с удобным интерфейсом и магазином приложений. Падение оказалось стремительным. В 2007 году Nokia контролировала более 40% мирового рынка мобильных телефонов. Спустя 6 лет компания согласилась продать свой мобильный бизнес Microsoft за 5,4 миллиарда евро. Nokia заметила новую эпоху одной из первых. Но между пониманием будущего и готовностью отказаться ради него от успешного настоящего оказалось несколько потерянных лет.
1: Ошибка на миллион.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде,
1: 92.8 в Москве.
0: Радио РБК. Сообщество экспертов.
1: Дискуссии.
0: Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК.
1: На всех цифровых.